0: по-моему, это происходило. Сначала думали, что это какой-то мутант и так далее, и так далее. Ну, у нас журналистов, знаете, такие примитивные способы подвесить интригу. А потом выяснилось, что это редчайшая акула. Ну, не редчайшая, да, в Красную книгу ее, конечно, занесли, но достаточно редкая и, что самое обидное, мало изученная. Ну, как я уже говорил, давайте следующую картиночку посмотрим. Следующий у нас что будет? Следующий у нас будет тоже центрина. Вот она, видите? Вот теперь видно, что это акула. Такая немножко толстенькая, но тем не менее.
1: Да. Мы возвращаемся в эфир и просим прощения за технические неполадки, связанные со связью. Александр, прошу вас.
0: Да, ребята, как писали мы письма домой из армии, лечу на высоте 10 тысяч метров, чернила в ручке замерзли, перехожу на карандаш, да? Ну вот я поднялся на самый верх сюда к растениям, потому что нас отключили в доме интернет, и вот я раздал ноутбуку, ну вот теперь придется выходить через телефон. Так, ребята, мы с вами на акуле-свинье остановились, да, насколько я помню. Тогда, Александр, значит, мы на каком слайде тормознулись? Мы тормознулись на 12-м слайде, обыкновенная центрида или акула-свинья, да? Вот, мы говорили с вами, ребята, о том, я даже не знаю, на каком месте я остановился, но в двух словах повторю, что вот акулы-свиньи, вот те, которые центридные, они, к сожалению, как-то достаточно мало изучены. И если обыкновенная центрина была описана Карлом Линнеем в 18 веке, а, скажем, австралийская центрина тоже там в конце, по-моему, 19 века была описана англичанами. Тем не менее, вот если вы погуглите где-нибудь там, залезьте в Википедию или еще куда-то, вы с удивлением обнаружите, что практически нет никаких сведений о них. Да? Ну, только известно, что яйца с живорождения, в помете до 7 штук, ну и так далее, так далее. Вот, про колючки придавитые мы с вами уже говорили, и я еще вам напомнил, у нас такой ликбез по терминологии, да, что называются вообще они либо грубые колючие акулы, грубые, потому что у них шкура, помните, что такое плакоидная чешуя, да, мы с вами проходили плакоидную чешую, и она с такими очень крупными пупырами, поэтому их называют грубые колючие акулы, почему колючие, понятно, ядовитые шипы, либо трехгранные акулы, это тоже понятно, мы с вами видели картинку, в сечении она абсолютно трехгранная, как трехгранный штык. И вот такие вот двойные названия, которые устоявшиеся, они называются биноминальное название. Ну, пожалуйста, вам пример, да, алисум у вас наверняка есть, такое растение мама или бабушка выращивает на даче, белые цветочки, очень душистые. Еще его называют лобелия. То есть и лобелия, и алисум. Вот это тоже биноминальное. Ну, все-таки, поскольку рыбы достаточно глубоко живут, ну, может быть, еще поэтому, да. Кстати, некоторые участки тела у бычьих акул, которые спускаются туда, вот, где вечный мрак, они могут светиться. То есть это биолюминесценция. Печень очень богата сквалином, поэтому, конечно, если такие акулы попадаются в прилове, то их быстро печень на жир, омега плюс, а бренное тело идет на рыбную муку. Так, следующее давайте посмотрим. Следующая у нас картинка будет. Вот это она вытащена из воды, вы ее видите, да? И давайте следующее посмотрим. Вот. А это кто такой? Ребят, вот как вы думаете, кто это такой? Вот, представляете, если бы у меня на майке была бы такая рожа, то никто бы, наверное, не подумал, что это рыба. А это рыба. А вот следующий, покажите нам картиночку, Александр. И вот над этой зубастой пастью заплясал червячок, которым мгновенно на свою беду заинтересовались другие рыбки и пошли на живца. И совершили свое роковое движение, потому что что будет дальше, вам уже понятно. Зубастая пасть откроется, всосет эту несчастную рыбку в себя. Ну, давайте на нее посмотрим целиком. На эту рыбу интересную, вот она. Рыба эта называется звездочет. Почему звездочет? Ну, потому что лежит она на морском дне, глаза у нее так устроены, что она смотрит только наверх и считает звезды над своей головой через прозрачное небо, которое видят. Да? А, кстати, у нас на Дальнем Востоке есть рыба, которая называется верхогляд. Я на озере Ханка помню, когда был в экспедиции, говорит, а на ужин у нас сегодня будет верхогляд. Я сначала не очень понял, а это, оказывается, рыба верхогляд. Ну, вот звездочета тоже можно было бы так назвать. Масян, нет, цветы не трогать. Кошка у меня тут хулиганит. А, значит, что касается звездочета. Как вы понимаете, рыба – это донная. А, их еще называют морские коровки. А, почему, мы с вами это узнаем очень скоро. И у звездочетов зубы в носу. То есть у них такие зубы, что они вот туда вот рядами уходят, уходят прямо вот туда в носоглотку, если выражаясь нашим человеческим языком. На нёбных костях, если выражаться языком рыбы. Класс лучевые рыбы, отряд драконообразные, семейство звездочётовые, ну и где-то порядка 50 видов различных звездочетов живут на белом свете, плавают в различных морях и океанах. Причем некоторые из этих видов настолько трудноразличимы, что, наверное, только генетический анализ может позволить вам узнать, какой перед вами именно вид, да, или вот где поймали. Ну, жизнь в песке, она непростая, конечно, но, тем не менее, звездочеты к ней приспособились. И не только у них есть такая вот приманка, которая позволяет им очень успешно рыбачить, а у них ноздри открываются через ротовую полость и засасывают чистую воду, да, чтобы песок им в рот не попадал, чтобы песчинки не скрипели на зубах. Шучу. А бахрома вокруг рта у них есть. И эта бахрома вокруг рта тоже защищает от песка, чтобы он в рот не попадал. Опять же, рыба достаточно плохо изучена. Ну, мало о звездочетах какой информации. Вот, ну, мало. Почему, не знаю. Даже вот очень мало информации по поводу яда, потому что ядовитые колючки у звездочетов есть, но одни источники уверяют, что были даже с летальным исходом случаи, со смертью, да, что они, какие-то очень были тяжелые травмы тех, кто кололся этими ядовитыми колючками, такой сильный яд. А другие источники, наоборот, говорят, что у них нет ядовитого аппарата, поэтому как-то не доказано. Ну вот ученые на себе, видимо, не решили попробовать, да, пальчиком поколоться. Ну вот, тем не менее, видите, вот очень много вопросов, и современная наука почему-то на них не отвечает. Теперь еще очень интересный момент. У некоторых звездочетов имеются электрические органы. Ну, вот как у электрического угря или как у электрического сома. Ученые задумались, стали чесать макушки. Думают, ну вот зачем им эти электрические органы? У них же нет такого разряда, как у электрического угря, чтобы бабах и хищник наповал. Или как у электрического сома, чтобы бабах и вся рыба кверху пузом вокруг всплыла, ешь не хочу. Думали. Вот. И тут додумались вот до какой мысли. Ну, во-первых, понятно, что это позволяет зондировать окрестности, да, разрядами тока. Но ток слишком слабый, да, там 50 вольт, по-моему, вроде как-то не очень эффективно. Тогда зачем? А вот следующую картиночку нам покажите, Александр, пожалуйста. Вот. Это, кстати, я отвлекусь, да, видите, рожки такие. Вот за эти рожки звездочетов еще называют морской коровой. Ну, что-то есть такое отдаленно напоминающее. И вот у нее рот такой, как будто бы он мычит сейчас в этот момент. Поэтому вот в англоязычных странах, я знаю, их очень часто называют морскими коровами. Размеры, конечно, у них совсем не коровьи, потому что ну, до 90 сантиметров максимум. Обычно это небольшие рыбки. Так что ж с электричеством? Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Ребята, это кто? Мы с вами проходили этого зверя. Это ромбовый скат. Их много достаточно ромбовых скатов. И все они хищники. И они вот так вот как бы планируют над песчаным дном. И у них тоже есть очень чувствительные сенсоры, которые видят, кто чувствует, кто там закопался в песочке, и этого можно раскопать и съесть за милую душу. Так вот, самое потрясающее, что появилась такая версия, что звездочет, он посылает электрические импульсы той же самой частоты, что и ромбовые скаты. То есть он маскируется, он делает вид, что он тоже ромбовый скат и посылает такой сигнал. Я уже тут лежу, это моя территория, плыви дальше, меня не трогай. О как! Потому что, естественно, если ромбовый скат запеленгует звездочета, то съест его и только будет кости трещать на зубах. Ну, а если надо сбежать, если все-таки какой-то скат не понял, да, то тогда звездочет поднимает облако песка, как дымовая завеса, и смывается быстренько по добру, по здорову. Половая зрелость у этих рыб достигается где-то в 3 года, достаточно плодовитая, от 100 до 130 тысяч икринок, которые развиваются водой, разносятся течением в толще воды. Но, как вы понимаете, как с любой икрой, подавляющее большинство этих икринок, этих мальков, не доживают до взрослого состояния, поскольку являются пищей остальным морским и океанским жителям. Так, дальше давайте посмотрим. Вот дальше давайте посмотрим. Это тоже звездочет. Смотрел я на эту фотографию, смотрел и думал, где-то я уже это видел. Какое-то очень такое странное дежавю. Где же я это видел? Ломал-ломал голову и вспомнил, где я это видел. Я это видел на Мальте, где своими руками ловил... Покажите следующую картиночку. Живых хамелеонов. Похож, правда? Вот такое вот портретное сходство у некоторых рептилий с рыбами. Ну, едем дальше. Едем дальше. И вот дальше у нас начинаются мои любимые рыбки. Они потрясающе красивые. За ними очень интересно наблюдать, потому что у них очень интересное поведение. К тому же они очень дрочливые, поэтому устраивают такие, я бы сказал, зрелищные поединки. И рыбки эти называются собачки. Почему собачки? Ребят, не спрашивайте меня. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Блениды, да, латинское название. Отряд собачкообразные. Семейство собачковые, ну а дальше уже виды, их очень много, где-то очень много, несколько десятков видов, если мне не изменяет память. Обычно рыбки небольшие, максимум 50 сантиметров, но обычно они совсем маленькие, там 10-15 сантиметров, не больше. Значит, тело у них покрыто слизью. И это позволяет им, слизь играет еще, ну, она играет важную роль, даже две важных роли. Первая, такая слизь помогает им, вот как на мыленом, да, пролезать в малюсенькие всякие щелочки, в трещинки, чтобы спрятаться. И вторая, они иногда, некоторые собачки, вы не поверите, вылезают на сушу и греются на камушках, на теплых. И вот эта вот слизь, она их предохраняет, она не дает им пересыхать, чтобы не было обезвоживания организма, да, который для рыбы особенно опасен. Ну, давайте дальше посмотрим, потому что собачек очень много, и, как я вам уже сказал, они все потрясающе красивые. Вот эта вот японская мохнатоголовая собачка, да, ну, поскольку японская, вы уже можете понять, где она обитает. Причем, ну, как правило, ну, 50 где хорошо прогревается вода, для них, для маленьких собачек, это вот самое то, что доктор прописал. В отличие от других рыб, с которыми мы с вами уже сегодня имели дело, собачки не ядовитые. И вот вы знаете, даже что касается вот конкретно японской мохнатоголовой собачки, вот дайверы уверяют, что они достаточно дружелюбные, быстро привыкают к людям, и даже можно их кормить с руки и погладить, как собачек. Вот, почесать им за, не за ушком, за, забер, за жаберной щелью. То есть эти рыбки не уплывают и вот так вот идут на контакт с дайверами. Значит, что здесь еще? Вот, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот этой японской мохнатоголовой собачки. Видите, потому что тело у нее угревидное. Вот мы с вами видели только ее мордашку, и такое впечатление было, что это такой шарик какой-то. Нет, это не шарик. У нее очень длинное такое угревидное тело. И вот эти вот кожистые придатки, мочки во все стороны, торчат как мох, действительно. И позволяют ей... Это прекрасный камуфляж, который позволяет ей очень хорошо прятаться. Питаются они также беспозвоночными, у кого они там разыщут на дне морском. Но, ребята, собачки все страшные индивидуалы. У них у каждой своя территория. Поэтому, как я уже сказал, у них и стычки, и бои, они ревностно свою территорию охраняют. А вот что касается японской мохнатоголовой собачки, она хоть и с аквалангистами дружит, но у них даже самки могут подраться, да, из-за территории. Ну и в брачный сезон они становятся яркими, такие у них цвета становятся насыщенные, у них очень красивые танцы. Ну а потом делают кладку, и уже даже вместе эту кладку охраняют. Живут довольно долго для маленьких собачек, ну, лет 10, вот так вот. Дальше, следующую давайте посмотрим собачку. Вот, видите, это у них драка. Это у них драка. Ну, если у людей это называется армрестлинг, да, когда борются на руках, то здесь это, наверное, mouth. Рестлинг или липс, да, рестлинг. Но вот бывает так, что они вцепятся друг в друга, и уже самцы начинают выяснять, кто из них сильнее, кто кого там уже откинет, выкинет со своей территории. Следующую давайте посмотрим собачку. Вот эта собачка очень красивая. Это называется собачка-павлин. Собачка-павлин, ну, она небольшая тоже, 10-13 сантиметров, причем самки у них крупнее. Средиземное море, Восточная Атлантика, ну, вот где-то от Франции до Марокко, вот эта вот территория, где их можно совершенно спокойно встретить. Живут тоже на небольшой глубине, 30-50 сантиметров, ну, может быть, метр, да. В Черном море, кстати, находили собачку павлина. Вот где-то у берегов Крыма находили, если мне память не изменяет. Но... У них очень интересно. У них самец строит гнездо, хорошее такое гнездо, удобное, где-нибудь в таком месте укромном. И после этого он уже приглашает туда самочку отложить яйца. И иногда, если гнездо очень хорошее, туда могут сразу несколько самочек отложить яйца, а самец, значит, их стережет и отгоняет других самцов. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Следующая картинка – это... Собачка водорослиед называется, да? Ну, собачки, конечно, не вегетарианские, не, как это сказать, не облигатные вегетарианцы. Но водоросли, если попадутся, иногда тоже едят, кстати. И вот, видимо, вот эта собачка, она больше, чем другие виды, склонна к вегетарианству, поэтому ее так и назвали, скорее всего. Где она водится? Это вот территория называется Австралазия, да? Вот этот вот промежуток между Австралией и Азией, где сплошные вот большие мелкие острова, где теплые воды, где очень много рифов, да, коралловых, это называется Австралазия. Это вот ее территория. Рыба, так что можно сказать, такая типичная неретическая рыба. Что такое, Масяш? Ну что, ты хочешь вместо меня? Да, ну давай вместо меня выступай. Давай, я помолчу задумчиво. Ребята, неретическая рыба, помните, что такое? Неретическая рыба – это рыба, которая живет у берегов, да, которая не уходит никуда на глубину, далеко не отдаляется. Но, вот, знаете, я говорил с ихтиологами, помнится, да, и они мне сказали такую интересную вещь, что эта собачка... Она, скорее всего, водоросли ест только в аквариуме, когда больше нечего есть. Поэтому ее так и назвали. А в природе вот точно так же всякая мелочь, которая ей попадается. Вот. На воле она, это называется детритофаг. Разные останки такие, подгнившие. Вот это вот все она с удовольствием ест на своих рифах. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот еще одна собачка. Давайте еще одну посмотрим собачку, где она. Вот та назад, это называется собачка Эксон разлинованная, по-моему. А, вот, вот эта вот собачка. А следующая собачка, это называется собачка-бабочка. Тоже очень красивая, да? Кстати, вот что касается собачки-павлина, я сейчас вспомнил, что давным-давно, еще в начале прошлого 20 века, ее, по-моему, даже в Севастополе выловили. А вот дальше давайте посмотрим. Это тоже вот самая, наверное, необычная из всех собачек будет. Вот она, видите? Ну, собачка как собачка, да? А вот посмотрите, обратите внимание на ее рот. Мордахин у нее такой достаточно сердитый, правда? Такой, видно, что не улыба. Но если вы к ней подплывете поближе, если она почувствует какую-то опасность, то она сделает... Смотрите следующую фотографию. Что она сделает? Вот такая у нее пасть. Видите? И там острые зубы. То есть у нее открывается рот. Такой рот, что даже покажется ничего себе, если у нее такой рот огромный. Что же это за чудище? Вот этим пользуются, кстати, не только рыбы, как вы знаете. Такой способ отпугнуть хищника есть у некоторых рептилий. Есть плащеносная ящерица, да, которая раздувает свой капюшон жабо. Есть ушастая круглоголовка, у которой тоже открывается вот такая вот пасть, слившаяся с ушами. Такое впечатление, там еще такая бахрома у нее на ушах, на этих, кажется, что это зубы такие, что это огромная зубастая пасть. Но вот знаете, ребят, что интересно, я несколько раз был на Сырыкумском бархане в Дагестане, и там вот эта вот ушастая круглоголовка, это такой фоновый вид. Ну, поскольку мы были со съемками, нам разрешали подниматься туда, на самый верх, где только песок, вообще по нему ходить нельзя. Что я только не делал, чтобы испугать этих круглоголовок. Я им делал страшные рожи. Я их пугал как только мог. Ни разу, ни одна зараза круглоголовая не раскрыла вот эту свою ушастую пасть. Ни разу. Вот мы сидели часами над ними. Одну отловишь, другую, третью. Так я не увидел. Второй раз мы приехали на Сырыкумский бархан через несколько лет. Опять была такая же история, повторилась. Так я, к сожалению, не увидел, как ушастая круглоголовка пугает своей ушастой пастью. А вот эти открывают чуть что. Мало того, что раскрывают, они еще... Да, здесь еще один такой момент, ребят, есть. Что у животных, у них... Восприятие мира устроено таким образом, что когда что-то быстро увеличивается в размерах, то им кажется, что это что-то на них летит, очень быстро летит и становится большим. Вот на Кубе я читал в книжке когда-то в детстве, да, дайверы на Кубе, ну тогда они дайверами не назывались, а просто ныряльщиками, они брали с собой зонтик. Обычный черный бабушкин зонтик. И если подплывала акула, они открывали зонтик, и акула сразу сматывалась, потому что ей казалось, что это какое-то вот пушечное ядро, которое вдруг стало таким огромным. Вот здесь такой же эффект. То есть, когда перед хищником быстро открывается вот такая вот пасть, он думает, что это на него такая гигантская рыба плывет, и надо сматываться побыстрее, потому что сейчас он такой большой станет, что меня съест. Следующее покажите картиночку. Вот, следующая картинка, уже пошли бои морских собачек. Видите? Вот она. Вот он уже, у них, видите, уже пошли такие цветные пятна на плавниках. И это говорит о том, что это уже брачный сезон. И вот, кстати, ребят, вот эти вот цветные пятна и характерный плавник, который складывается и поднимается, о чем это говорит? Это говорит о том, что собачки таким образом сигналят: территория занята, вот он я. Помните, мы это видели в прошлый раз с вами у илистых прыгунов, мы это видели с вами у дракончиков улетающих, у ящериц. У них, правда, снизу этот флажок поднимается, опускается. Это мы можем видеть у некоторых других животных. То есть, когда вы видите вот такое вот устройство, это говорит о том, что зверь территориальный, он столбит свою территорию, старается никого туда не пускать. Издалека сигналит. Вот он, я здесь. Это моя территория. Ну, дальше смотрим. Смотрим дальше. Кстати, щучья собачка, забыл вам сказать, она действительно кидается практически на всех. И дайверы говорят, что даже вот на большого человека, который подплывает, тоже может броситься вот такая фитюлька. Ну, а вот это вот тоже, это мои любимые рыбки пошли, потрясающие красоты рыбки. И, наверное, по яркости, по экзотичности расцветок, они, наверное, ну, я бы их поставил на первое место. Ну, конечно, в рифах коралловых там много пижонов таких вот цветастых, красивых, ярких. Но мне как-то всегда эти рыбки нравились особенно. Это мандаринки. Покажите нам следующую. Вот. Почему-то мандаринку еще называют китайский окунь. Но это неправильно, ребят, тем более, что есть другие рыбы, которых тоже называют китайский окунь. Еще их называют зеленая мандаринка, полосатая мандаринка, дракончик мандаринка, бычковая мандаринка. Очень-очень многих, много у нее названий. Маленькая рыбка, ну, где-то вот сантиметров 5-6, не больше. То есть это совсем маленькая рыбка. И, кстати, вы могли мандаринку видеть в морских аквариумах, ее очень часто держат. Это вот такая жемчужина морского аквариума, украшение морского аквариума. Если увидели мандаринку, прямо вот завораживает ее красота пестрая. Поэтому у нее есть бренд такой торговый, ее называют психоделическая рыбка. То есть, если вы закажете, сделаете заказ с доставкой психоделическая рыбка, то все поймут, что вам нужно привезти мандаринку. Ну, теперь проблема, значит. Какая проблема с содержанием мандаринок? Дело в том, что мандаринки едят только живой корм. И поэтому эта рыбка не для новичка. Это рыбка только для опытного морского аквариумиста. Ну, да, можно, конечно, артемию там параллельно где-то разводить, да, или там мотылья ей подсыпать, он хоть и в соленой воде, но какое-то время проживет. Но, ну, в общем, для того, чтобы держать живую кормовую культуру, для этого нужен определенный опыт и определенные условия. Не каждый сможет. Хотя я вот слышал от некоторых аквариумистов, что некоторые мандаринки, даже вот в одном виде, вот из 20 мандаринок там 17 будут есть только живой корм, а 3 перейдут вот на вот эти вот всякие, на корма фирменного производства, гранулированные, хлопья. Вот, вот говорят, что бывает. Окраска. Почему такая окраска яркая, ребят? Ну, это вы знаете. Это так называемая предупреждающая окраска. И говорит она о том, что меня лучше не трогать. А потому что, во-первых, я невкусная, очень невкусная, а во-вторых, у меня яд. Так оно и есть. Вот. У нее есть и ядовитые шипы у мандаринки, у нее есть и слизь. Слизь, которая делает ее тоже очень-очень-очень невкусной. Ну, по таксонам разложим. Да? Класс. Лучеперые рыбы, это понятно. У них хрящевые же, да? Отряд лирообразные. Почему лирообразные? Ребят, я вам сейчас чуть позже расскажу. Семейство лировые. Род мандаринки. Да? Очень короткий у них, кстати, у инкубационный период. Да? Ну, они откладывают немного яиц, где-то от 10 до сотни, ну, говорят, иногда больше. Мальки очень быстро растут, и уже через там, 2 дня уже обретают сходство со взрослыми. Да? А вообще через 2 месяца это все уже маленькая взрослая рыбка. И говорят, что даже через 2 дня в икринке у эмбриона можно увидеть глазки уже сформированные. То есть очень-очень быстро развиваются рыбки. И вот такая вот есть у них особенность. А вообще мальки у них прозрачные, потом начинают медленно-медленно окрашивать. Еще проблема еще заключается в том, что вот такой вот крохотной рыбке нужен очень большой объем воды, где-то аквариум нужен как минимум 500 литров, да, полтонны. Причем там должна быть устоявшаяся, как говорят аквариумисты, старая вода. Вот. И это должен быть обязательно коралловый аквариум, да. Коралловый аквариум, в котором вот такая уже подернутая тиной, немножко старая вода. Вот это идеальные условия для мандаринки. И еще одна большая проблема – то, что самцы, конечно, как у всех мандаринок, будут драться между собой, поэтому можно их держать такими гаремчиками – самец и несколько самочек. Тогда будет все хорошо. Ну вот дальше давайте полюбуемся на эту рыбу. Покажите следующую картинку. Вот они, видите, какие потрясающие красоты мандаринки. Раскрашены, как клоун. Еще одну давайте посмотрим картиночку. Ага. Вот. А это как сюда приплыла, да? Дело в том, что это рыбка, рыбка. Это утка тоже называется мандаринка, как вы знаете. Да, тоже мандаринка. А почему? Ребят, а вот что, рыбка, утка, они похожи на мандарин? Ну, ребята, у меня такой ассоциации нет. Я всегда удивляюсь, какие причудливые названия дают животным или растениям, какие там ассоциации бывают у систематиков. Вот. Но, тем не менее, никаких ассоциаций с мандарином нету, да? Ни со спелым, ни зеленым. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. А это что? Это мандариновый полос. Почему мандариновый, да? Ну, может быть, вот эти пятнышки желтенькие, похожи на мандаринчики, да? Ну, он такая полиморфная змея, потрясающе красивая. Следующий покажите, нам тоже будет мандариновый полос. Вот она. Вот уже больше таких мандариновых цветов. Еще одну нам картиночку покажите. Вот. А вот этот китайский мандарин. Ребят, и, конечно же, назвали и рыбку мандаринка, и полоза, и птицу в честь вот этого китайского мандарина. Кто такой мандарин? Мандарин – это такой крупный чиновник, может, иногда даже в ранге министра, такой бюрократ, перед которым все присутствуют. И он всегда обязательно, мандарины ходили очень наряженные, в таких цветастых халатах. Вот, поэтому мандариновый – это такое двоякое значение. Знаете, как у нас королевская змея или там королевский полос, да? Титулованное животное. Кстати, мандарин – это португальцы их так прозвали. Это слово-то португальское, не китайское. Это не мандарин. Да? Это происхождение португальское. Вот теперь мы с вами загадку такую разгадали. Да? Почему же у нас и птица-мандаринка, уточка, и полос-мандариновый, и рыба-мандаринка? Ну вот следующую картиночку покажите. Вот он и сам у нас, товарищ мандарин. Кстати, с мандарином тоже много загадок. И я уже когда-то, года три назад, когда мы говорили о растениях, я вам говорил, что с цитрусовыми, вот если хотите, чтобы у ботаника был взрыв мозга, вы его спросите, дикий предок цитрусовых какой, откуда они происходят, там такая путаница жуткая, ребят, никто не знает из ботаников. То ли там был какой-то единственный дикий вид цитрусовых, ну, вообще семейство рутовые, да, из которых там понавыводили все эти мандарины, кумкваты, апельсины, грейпфруты и прочее, прочее, прочее. То ли их было все-таки несколько видов, но в любом случае дикий цитрус, из которого вот это все великолепие сортов вывели, он утрачен. Вот такая вот загадка. Может быть, когда-нибудь ботаники ее разгадают. Едем дальше. Едем дальше. Едем дальше. Вот. А здесь я вам обещал объяснить, почему это все-таки... Какое отношение отряд лирообразный имеет к лирам? Потому что среди всех лирообразных есть вот такая вот рыбка, которую называют рыбка лира. Видите, у нее там два таких вот спинных плавника, которые действительно напоминают отдаленно струны лиры. А вот это вот и есть. Сейчас, ребята, извините, вы следующую картинку посмотрите, очень красивую, а я закрою окно, а то кошка, я боюсь, выскочит. Это быстро.

Вот, всю, извините, вот она, видите, какая рыбка Лира, ее даже на почтовых марках. А дальше следующую смотрим картиночку. Вот, это вот рыбка Лира во всей красе, видите, она какая красивая. Значит, лировые, один вид всего, Калионимус, по-моему, Лира, вот так это все звучит. Вот эти вот лиры, они вырастают только у самцов и только в брачный период, и только у одного вида. В русском языке почему-то этих рыбок называют, в русскоязычной литературе, особенно в старой, вот если посмотрите, 70-х, 80-х годов прошлого века, их называют либо морские мыши, либо пескарки. Кстати, пескарки водятся у нас на Черном море. А рыба лира еще называют обыкновенный дракончик. Ну, понятно, что это рыба донная, это видно по всему. А самцы изрядные дрочуны и изрядные танцоры. То есть вот перед кладкой у них начинаются очень красивые танцы, и причем кладку делают оба, и самец, и самка. Самец ей старательно помогает, потом охраняет. Вот три или четыре даже, по-моему, вида пескарок водятся у нас в Черном море. Если вам интересно, вы вот изучите этот вопрос. А если поедете на Черное море, может быть, даже где-то вы и обнаружите. Идем дальше. Едем дальше, едем дальше. Вот это вот кто, ребята? Тифон и Ехидна только могли породить такое чудище, да? И породили. И назвали это потом древние греки химера, помните? В нем топим все свои химеры давным-давно, давным-давно, давным-давно. А химера – это в античной мифологии вот такое страшное чудовище. Но еще химеры. Покажите следующую нам картинку, Александр. Вот. Химеры – это еще класс хрящевых рыб. То есть они родственники скатов и акулов. Отряд – химерообразные. Отряд, ребят, у нас всегда какие-то образные. Да? Воробьинообразные, там химерообразные, иглообразные и так далее, так далее. Семейство – химеровые. Ну, а дальше уже там разные у них семейства есть. Кстати, отдельное семейство носатые химеры, отдельное семейство колоринховые. Там, вот, по-моему, три семейства у химер. Ну, где-то порядка 50 видов, то есть их достаточно много. Обитают они все на глубине, на приличной, где-то 500 метров и ниже, там, где темно, поэтому у них такие глазки большие, ну, там же темно. И есть у них еще одно название такое, которое, по-моему, больше подходит, это акула-призрак. Ну, вот эта маленькая химерка, можно сказать, малек. Посмотрите, какие у нее грудные плавники, да, как крылья. А, понятное дело, что донные рыбы питаются беспозвоночными. А, у них достаточно мощное сжатие челюстей. 100 ньютонов, по-моему, да, 100 ньютонов. В ньютонах вот это вот... ньютоны – это единицы силы, да? 100 ньютонов – это где-то порядка 10 килограммов. То есть прилично для небольшой рыбки. Теперь, значит, еще такой вопрос. Почему они вот у хрящевых, у них есть такое некоторое преимущество у хрящевых рыбок, которые живут у глубоководных, да? Дело в том, что хрящевые рыбки, они, у них такая конструкция, что им проще подниматься наверх и быстро спускаться опять на дно, да? То есть там ночью подниматься выше, а потом уходить на большую глубину, потому что вот хрящевая ткань, скелет, она снижает массу тела и позволяет как-то вот быстро подниматься и опускаться. И химеры, кстати, этим пользуются. А два вот этих грудных плавника, которые вы видите как крылья, да, они ей позволяют плавать. Ну, вот такая вот локомоция, это наука о движении животных, да, у них подводный полет.
такой же, как у скатов некоторых, да, такой же, как у морских черепах, да, у них же вот передние лапы, они как крылья. И вот так же передвигаются под водой химеры, вот за счет своих вот этих вот крылообразных грудных плавника. И еще у них, естественно, есть, как у колючих акул, их далеких-далеких родственников, у них есть ядовитые отросточки. Ну, этот отросточек, он такой, конечно, не смертельно ранит, но все-таки достаточно болезненно, если вы пораните об этот отросточек руку или ногу. Да? Хотя, ну что ж, не наступите вы там на большой глубине, это в 1500 метров на химеру, правда? Химеры считаются одними из самых старых хрящевых рыб. То есть это живое ископаемое химера. Давайте следующую картиночку посмотрим. Потому что вот это вот малек химеры, а там будут взрослые, да? Вот они, как видите, такой нитевидный длинный хвост, бичеобразный, да? Ну, во всяком случае, 300 миллионов лет назад они уже жили. Представляете, что такое 300 миллионов лет назад? Вот у Ярослава Попова спросите, он вам скажет, кто у них тогда соседи были в море и в океане. Это очень большой возраст. Это действительно живые ископаемые. Химеры откладывают яйца в капсуле. Как мы с вами уже увидели, у австралийской бычьей акулы, у некоторых других акул, у скатов, да. И вот эти вот яйца, кстати, едят не только другие обитатели моря и океана, но люди тоже их едят и с большим удовольствием. У них очень жирная печень, там много сквалена. Мы уже с вами проходили, когда говорили об акулах, этот момент, почему такая жирная печень у акул, да, зачем им это нужно. И жир с печени делал химер таким объектом глубоководного лова. Есть такие специальные глубоководные сети, тралы. И, в общем-то, вылавливали их так усиленно ради этой жирной печени, что даже Международная Красная Книга их внесла на свои страницы как уязвимый вид. А сами химеры, которых вытаскивали, естественно, шли тоже на рыбью муку. Рыбья мука на поля, как удобрение. Ну, вот люди такие. Люди предпочитают не изучать морских жителей, а сразу в дело. Либо на поля в качестве удобрения, либо вот съесть, либо какое-нибудь лекарство сделать. Ну, естественно, родственники они скатам и акулам, но чем они отличаются принципиально, химеры, своей конструкцией? Потому что в отличие от акул, мы с вами видели, как их ротовой аппарат работает, или от скатов. Помните губастеньких таких скатов мы с вами изучали? У химер верхняя челюсть срослась с черепом. Поэтому есть подкласс цельноголовые, да? Или слитно-черепные, как их называют, да, цельноголовые, понятно почему, потому что верхняя челюсть с головой срослась, вот цельноголовые или слитно-черепные. Еще такой маленький момент. У глубоководных химер, у них тоже вот на губах наблюдается такая вот биолюминесценция, да, огонечки зажигаются на губах, и, видимо, это помогает им охотиться на этот цвет. Идут какие-то глубоководные креветки или глубоководные рыбки, которые становятся их едой. Ну вот, следующую картиночку нам покажите, там еще будут химеры. Я не знаю почему, но в англоязычных странах их называют морские кролики. Не знаю. Уж с какого такого перепуга англосаксы увидели у них родство с зайцеобразными, не знаю, но тем не менее. Едят, кстати, да, свежее мясо, говорят, очень вкусное. У химер я не пробовал, но вот кого я спрашивал, говорят так, что если сразу ее выловить и съесть, то вкусно. Если чуть-чуть полежит выловленная химера, то начинает страшно вонять, хоть святых выноси, и вот сразу начинается вот этот вот запах аммиака.
Ну, идем дальше. Кто у нас там будет следующий? Кто у нас следующий? Вот, химера. Ребят, у слова химера есть еще одно значение. Вот я хотел вам показать веточку. Ой, будет видно, не будет. А, видите, это знаменитая сирень, она называется сенсация. Но, к сожалению, она у меня вся померзла, поэтому даже стыдно показывать у нее. Вот. Ну, самое главное, вы видите, да? Каждый цветочек, крупный цветочек, темно-лиловый, он обведен белой каемочкой. А вообще у нее крупные такие вот большие шапки, смотрятся они потрясающе, как такое вот, знаете, кружевная пена издалека. И вот когда подходишь, понимаешь, что вот этот эффект вызвало, вот именно вот этот вот белый ободочек вокруг темно-темно-синего цветка. Вот следующее покажите, Александр, там это видно, картиночку. Так вот, ребята, сенсация, сорт, вот теперь видно, да, это химера. Что такое химера в ботанике? Это выщепление. Ну, вот бывает либо мутация, либо еще какое-то вот вдруг раз, какое-то выщепление очень интересное. И вот это, из этого выщепления можно вывести сорт. Да, вот там махровый сорт, или там другого цвета, или еще как-то. Ну, есть специальные такие схемы, все там по закону Менделя, помните, он с горошками экспериментировал. Но если вам не удалось вот это выщепление зафиксировать и сделать сортом, да, то это называется химера. Вот сенсация, например, она типичная химера. То есть все сенсации, которые вы видите вот в моем саду, во Франции, где-нибудь в Бельгии, это все, по сути, клоны одного организма. Они все на подвое, а прививают сирень. Прививают сирень, кстати, не только на сирень, ее могут и на ясень прививать, и на рябину, да? Вот это называется химера. Кстати, у зубарской фиалки, семейства геснейревых, да, вот комнатные фиалки, вы, наверное, видели, очень многие ими увлекаются, и там очень много химер, даже на выставках пишут «химера». Химера – это значит, это не сорт, и химеру, зумбарскую фиалку, вы знаете, что фиалка вообще листик, да, и она, это вообще гениальное растение. Любой листик 100% пускает корешочки и приживается, но химеры, если размножать их листиками, они даже так теряют свое свойство, химеры, фиалки. Поэтому их цветонос отрезает и укореняет цветонос. Только тогда можно сохранить. Кстати, но это отдельная история, мы с вами как-нибудь поговорим о сирене. А наш замечательный русский селекционер, патриарх сиреневодства Колесников, Леонид Колесников, вывел точности такой же сорт, не химеру, а сорт, назвал его «Джамбул». И с точно такими же цветками, с точно такой же каемочкой. И джамбул, ну, куда-то вот ушел. То есть мы импортную химеру покупаем, сенсацию. Ну, красивая сирень. Ничего не скажу. Действительно очень красивая. Так что, ребята, вот теперь знаете, что у слова химера есть еще одно значение уже ботаническое. Да? Ну, тогда едем дальше. Вот. А сейчас будет вам еще одна загадка. Ребята, а вот это что такое? Знаете? Ну, присмотритесь, у кого богатое воображение. Но это живое существо, я сразу говорю. И это вот чисто живое существо. Здесь нет никаких деталей посторонних. Ну, тогда, Александр, покажите ребятам следующую картиночку. Вот. Теперь вы видите, да, это морской конек. Это морской конек, его называют конек-тряпичник. Морской конек-тряпичник. В англоязычной литературе «Leafy-Sea Dragon», да, то есть дракон, покрытый листвой, наверное, так можно перевести, юго-западное побережье Австралии, тоже, в общем-то, эндемик. Класс лучеперой рыбы, а что вы удивляетесь? Морской конек – это рыба, лучеперая рыба. Отряд иглообразные, не очень похожи на иглу. Ну ничего, мы с вами дальше, когда прокрутим этот ряд, мы с вами увидим его родственников. Род, семейство игловые, да, род морские коньки. Ну и дальше уже у морских коньков там 60 видов, из них 30 видов в Красной книге. Мы кое-каких с вами сегодня увидим, очень интересных. И вот конек-тряпичник из всех морских коньков, ну вот я раньше думал, что он самый необычный.
пока вот несколько лет назад не столкнулся с еще более необычными морскими коньками, но это терпение, это будет чуть дальше. Значит, кстати, вы знаете, вот по поводу морского конька, морские коньки – это гиппокарп. Да, и у нас в голове, в мозгу есть такой орган, который тоже называется гиппокамп, потому что он по форме, как вскрытие показало, очень похож на морского конька. Вот медики его так и назвали. Так, живет вот это вот странное создание, его еще драконом, естественно.

Сейчас все узнаете. Полувозрелости эти рыбки достигают где-то в 2 года, питаются микропланктоном, как и все другие морские коньки. Ну, в общем-то, достаточно большой, потому что он достигает длины 35 сантиметров. Но это вот с лохматыми плавниками, как вы понимаете, само тело морского конька все равно маленькое. Просто видите, у него сколько этих выростов, которые делают его великим мастером камуфляжа. То есть вот вы в водорослях вот это вот создание вы ни в коем случае не обнаружите. Но есть одна беда. Дело в том, что у любого морского конька, как вы знаете, хвостик загнут вот такой, да, бараночкой и вот улиточкой. И хвостиком он может цепляться за веточки, за кораллы, за какие-то водоросли, а вот тряпичник не может. У него нет такого подвижного хвостика. Поэтому если сильный шторм, то очень часто тряпичник выкидывает на австралийское побережье, и они гибнут. Вот это вот очень печальная история. Значит, здесь у него очень, говорят, красивые икринки рубинового цвета. Ну, он старается эти икринки куда-то приклеить. У них такая клейкая поверхность, как у скотча, да, поэтому удается. Весь брачный сезон коньки-тряпичники танцуют. Говорят, что это такое завораживающее зрелище, я ни разу не видел. Ну, мало того, что они танцуют, они еще изменяют цвета во время этого танца, что, в общем-то, тоже выглядит очень неплохо. Значит, давайте следующую картиночку посмотрим. Там, по-моему, у нас еще будут тряпичники. Да, вот, видите? Вот он какой. Вот очень полиморфны. У них самые-самые разные цвета. Причем они мимикрируют. Они могут как-то слегка изменять цвета для того, чтобы лучше маскироваться, смотря где они оказались, да, и какого цвета фон. Но у всех тряпичников, видите, вот такие вот разбивка контура еще идет. Это вот вдоль ребра. И вот полосочки. Это у них у всех, независимо от цвета. Давайте следующий посмотрим. Вот, это ареал тряпичников. Видите, вот опять южное побережье Австралии. А, опять же, только около берега. Они не водятся далеко от берега, там вот на глубине. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. А вот это вот, это другой морской конек. Это нетеперый морской конек. Почему я его взял? Потому что мне он кажется еще более изящным и еще более интересно расписанный, чем конек-тряпичник. Вот покажите следующую картиночку. Вот, Александр. Ага. О. Причем это очень яркие, насыщенные цвета. Прямо, знаете, как будто бы он раскрашен такими флуоресцентными красками. И вот следующую картиночку покажите. Удивительное совершенно создание. А, вот он. Видите? Ну, недаром его все-таки еще называют морской дракончик, потому что вот если его увеличить и в какой-нибудь фильм фэнтези, да, все, вот вам готовый дракон, причем, ну, потрясающе совершенно. И по форме, да, и по цветовым сочетаниям. У всех морских коньков у них рот не раскрывается. То есть это вот такая вот трубочка. И они работают как пипеточки. То есть они видят мелких, то, что называется микропланктон. Микропланктон – это вот какие-то совсем крошечные мальки, это совсем крошечные ракообразные, да? Это какие-то совсем крошечные существа. И если морской конек видит, то он всасывает себя, как пипеточкой. Вот этот вот ротик у него работает исключительно как пипетка. Вот давайте следующий посмотрим. Вот. А вот теперь я как раз вот вам и демонстрирую еще более удивительного морского конька. Еще более удивительный. Вот везде тряпичник. Кстати, тряпичник, он там и на австралийской монетке какой-то чеканен. 50 центов его отчеканили. Он часто на марках его изображения. А вот этих морских коньков изображают очень-очень редко, к сожалению. Они внимания нашего заслуживают. А вот посмотрите следующую. Где он там? Видите? Вы его видите, этого морского конька? Нет, не видите. А вот сейчас. Вот он, видите, в центре. Вот он. Вот она его форма, знак вопроса, да? Морской конек.

0: Вот, и видите, он хвостиком зацепился за коралловую веточку. Это так называемые морские коньки, которых называют конек пигмей. То есть, ну, давайте так, если морской конек – это конь, да, то это получается морской пони, да, потому что они совсем крошечные. Есть коньки-пигмеи, которые вот всего-то сантиметр, полтора сантиметра, ну, может быть, от силы два, то есть это совсем крошечные рыбки. Все семейство было, кстати, открыто совсем недавно, в 1969 году. Ну, я вас понимаю, что вас еще тогда на свете не было, а мне уже 9 лет было. А, вот, биолог один, сейчас не помню, как его звали. А, ну как же, тот самый Барджи, Джордж Барджи, потому что конька в честь него назвали. Из Новой Каледонии. Он изучал водоросли, изучал кораллы. И, значит, когда он поднял кораллы, значит, они у него лежали на препарационном столе, то только тогда он обнаружил там какие-то крошечные создания. И вот таким образом случайно обнаружились вот эти вот удивительные существа, крошечные. И уже потом, после 2000 года, было открыто еще несколько видов, 5 или 6 видов. Да? Ну вот давайте мы на них полюбуемся. Нет, ребят, это не самое мелкое создание. Самое мелкое позвоночное животное – это какая-то лягушечка, которая меньше, по-моему, полсантиметра или, ну, меньше, чем сантиметр. Так что, к сожалению, это не рекордсмен, но в тройке или в пятерке самых мелких. Видите, а здесь он уже зелененький, и здесь его тоже не отличишь никак. Вот удивительная совершенно маскировка. Следующую покажите нам, Александр. Вот. Видите, вот он. Мы его только по глазкам можем узнать. У них характерный рисунок на глазах, как реснички такие, видите? Вот сразу выдают, что перед нами морской. А ни один хищник его не заметит. Следующую картиночку покажите. Вот. А вот это вот, это новый вид. Недавно открыли новый вид. Его назвали гиппокампус не джапаника, а джапапигу как-то вот, ну, поскольку он около Японии был где-то найден, да, вот, то вот нашли вот новый вид совершенно недавно, полтора сантиметра, даже меньше, росточком вот такой, знаете, как назвали? Морская свинья. Ну вот, ну, ребят, ну вот фантазии, что ли, у них нет, я не знаю. Ну, поехали дальше. Мы едем дальше. А вот это вот уже, это вам хорошо известно, это длиннорылый морской конек. А, кстати, морской конек, длиннорылый в частности, да, это единственная рыба, которая может кивать так вот головой. То есть шейные позвонки, само устройство головы у нее таким образом. Она может поднимать голову вверх и опускать ее вниз. Действительно, как лошадка. Сектор обзора у него 300 градусов. То есть у этого конька, у него как у хамелеона глаза. Один может туда смотреть, другой сюда. То есть у него каждый глаз, он автономно смотрит по сторонам. Меняет цвет достаточно быстро, поэтому тоже он очень быстро сливается с окружающим его фоном. Но он побольше, конечно. Это вам все-таки не коротышка. Он где-то до 20 сантиметров вырастает. Ареал Атлантика, туда вот до Британии, по-моему, даже чуть севернее. Средиземное море, наше Черное море. И у нас в Черном море его постигла незавидная участь. Вот в 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого века, когда туда ездили туристы, да еще такие туристы, ну тогда еще заграничные курорты были закрыты, а советские туристы всегда очень любили везти сувениры. И что они привозили с Черного моря? Конечно, они рапану, ракушку привозили, и сушеного морского конька. Поэтому морских коньков ловили по всему побережью Черного моря, где они были, сушили, загибали как нужно и продавали туристам. И бизнес, видимо, был настолько прибыльный, что изрядное поголовье наших морских коньков черноморских опустошили, после чего его там ввели в местные красные книги. В 94 году, по-моему, его в красную книгу включили, в украинскую точно, у нас, не буду врать, не знаю. Ну, а теперь, ребят, смотрите, если взять морского конька, взять ножницы, если мы его подстрижем, вот эту всю его конскую гриву, да, если мы его положим на наковальню, возьмем в руки молоточек, выпрямим его, чтобы не было вот этих вот изгибов, что у нас получится? Александр, покажите нам следующую картиночку, что у нас получится. А, это еще мы его не выгнали. Да, почему я взял эту картинку? Ребят, вот он вам Карлсона не напоминает? Нет? А мне напоминает. Знаете чем? Вот обратите внимание, на спине у него такой синий плавничок, видите? Да. А если вы посмотрите на этого морского конька где-нибудь, ну, например, в аквариуме, то плавать он будет вот так вот. Он не будет извиваться собственным телом, он будет плавать вот именно в той самой позе, в которой вы его видите. За счет чего? За счет вот этого плавника, который сзади. Ну, ребята, которые с нами постоянно, наши зрители, они уже знают, как это называется. Это называется ундуляция или ундуляционная мембрана. То есть вот этот плавник, он вот так вот ходит, волной, да? И за счет вот этой вот волны, которая называется ундуляцией, он и движет своего хозяина. Ну, если вы видели рыбу-нож, такая аквариумная есть, вот он тоже за счет ундуляции, это тоже у него ундуляционная мембрана. Она даже у бактерий у некоторых есть, ундуляционная мембрана. А вот конек, он поэтому такой похож на Карлсона. У него сзади вот этот вот моторчик, который позволяет ему летать под водой. Ну, не летать, он такой тихоход, очень медленно перемещается. Так, а вот теперь смотрим следующую картиночку. Да. Это, к сожалению, морские коньки-шашлычки. Вот где-нибудь в Китае, во Вьетнаме, вот будете идти по базару, там и скорпиончики обжаренные в пальмовом масле, и морские коньки, их иногда вялят. Ребят, тут дело вот в чем. Дело в том, что вот у нас считается самая вкусная, самая большая почему-то рыба, да? Мама приходит в магазин и хочет купить какую-нибудь самую большую рыбу, да? А вот китайцы, вьетнамцы, кхмеры, да, лаосцы, у них считается самая вкусная рыбка – это маленькая. Они считают, что чем меньше рыбка, тем они вкуснее. Поэтому вот такой вот конечек на шпажке, на щепочке – это у них лакомство. К сожалению, поэтому они в больших, у себя они уже поели всех морских коньков, которых только можно. Но, тем не менее, последних доедают. Следующую давайте картиночку посмотрим. Шашлычки. Так, а вот теперь, ребята, мы вам как раз дошли до самого интересного момента. Значит, самое интересное у коньков – это что? Это их размножение. Потому что рождает у них самец. Можете себе представить? Как происходит дело? Все начинается с танца. Такой очень интересный. У некоторых видов коньков эти танцы потрясающие, такие трогательные. И, значит, они танцуют, танцуют, танцуют. А потом самка подплывает к самцу. У самца есть специальный карман. Он называется выводковый карман. И она в этот карман ему туда откладывает икру. И уплывает ветреная мама. Все, дальше ей плевать на эту икру и на самца, на папу тоже. А папа, морской конек, он вынашивает эту икру. Он вынашивает ее, он защищает ее, она там у него вентилируется, вот, заботится об этой икре. Пузико у него растет и растет и растет, потому что икра, конечно, тоже становится у каждой икры все больше и больше. И потом, вот следующее, покажите картиночку, Александр. Потом происходит, вот видите, какие два папа пузатых плавают рядом. И ждут, когда же у них детки появятся на свет. А потом папы начинают рожать. Но, конечно, они не рожают. У них такой есть специальный насос, который сжимается, сокращается, мышцы определенные. И она создает струю, которая вымывает вот этих коньков из пузика, из папиного. И вы знаете, вот если на это смотреть, то такое впечатление, что просто там какой-то дым такой, облако. А облако – это маленькие-маленькие конечки. И каждый такой конечек – это точная совершенно копия папина. И у него такая же пипетка. Только если папа и мама питались микропланктоном, то эти питаются микропланктоном, совсем мелкими животными, которые есть почти везде, в морях, в океанах, и которые даже, ну, если только в микроскоп можно увидеть, даже в бинокулярную лупу не рассматривать. Так, ну вот теперь дальше мы едем. Едем мы дальше. Вот он, конек, мы видим, какая у него грива, прямо точно как у лошади. Дальше едем, следующую картиночку. Ага. Вот. А вот теперь мы его распрямили. И что мы получили, ребята? И получили мы рыбу. Да? Вот такую тоненькую, длинненькую рыбу-иглу. Она ближайший родственник морского конька, потому что рыбы-иглы – это класс лучеперых рыб, отряд иглообразные, семейство игловые, 57 родов, 300 видов, полным-полным. Причем, если вот брать иглообразных, да, то из них большую часть составляют иглы, коньков, там 150 видов там, и коньков и других, да, а вот непосредственно самих игл где-то 250, по-моему, видов вот из этих 300. То есть подавляющее, да, где-то так. Что-то я немножко в цифрах немножко ошибся, но я помню, что подавляющее большинство. А вот давайте теперь посмотрим. Они необычайно разнообразные, эти рыбы-иглы. Они не все такие скучные, да? Вот. Ну, вот, например, вот это называется кривохвостка обыкновенная. Почему кривохвостка? А потому что вот если вы приглядитесь, то хвостик у нее действительно очень-очень короткий и прямой. И в такой странной позе они вниз головой, как вы догадываетесь, неспроста. Потому что так они ищут свою пищу. Вот они прицеливаются, ищут там что-то на морском дне, мелкое, что можно всосать своей пипеточкой, и всасывают. Но очень часто они вот такими стайками перемещаются. Но что интересно... Кстати, у них тоже вот плавники, которые создают ондуляцию и позволяют им перемещаться вот так вот вниз головой. Но если нужно, они плывут и как надо. И вот такая форма тела помогает им обслуживать морских ежей, ребят. Потому что, ну, следующую картиночку покажите, Александр, там тоже они будут, эти кривохвосточки. Вот они, видите, такой пинцетик. У нее пинцетик, который вот чуть-чуть приоткрывается, это у нее рыльце, и всасывает себя. Дело в том, что мы уже с вами познакомились и с губанами, чистильщиками, и с креветками, которые тоже чистильщики. А кто у нас самый страдающий от паразитов животные, знаете? Ежи. Вот. И наши сухопутные ежи, у них там паразитов кишмя кишит, все. Он же не может почесаться, как кошка, да, или как собака блох выкусывает. У него же шкурка такая колючая. Поэтому ежи очень часто любят валяться в каких-то очень сильно пахучих, вот в криозоте они любят валяться, находят эти яблоки зеленые, падалицу, потому что когда они валяются, прокалывают их своими иголками, то вот эта вот кислота яблочная, она тоже как-то отпугивает паразитов. Но у морских ежей там нет ни криозота, ни яблок, и им помогают вот эти рыбки, которые снуют между иголочек и выклевывают всяких разных паразитов, и кто там спрятался у них между иголками и донимает хозяина. Ну вот, следующую картинку покажите. Этим занимается не только вот этот вот вид, да, вот это вот, как же она называется? Она называется ежовая уточка, если мне память не изменяет. Но это тоже кривохвостка, ее так и зовут, ежовая уточка. Видите, она розовенькая такая. Ну, следующую смотрим. Вот. А вот это вот совершенно потрясающие рыбы-иглы. Посмотрите, какие у них хвостики, да? Потрясающие. А вот следующую покажите. А следующая... Угу. Вот. Это зебра. Это либо, ну, по-разному ее называют, зебровая или краснохвостая морская... она не морская. Дело в том, что вот как раз... Нет, зебра морская. Зебра морская, это мы дальше дойдем, до радужной. Это я что-то, у меня уже совсем все перепуталось. Потрясающей красоты рыбы, вот следующий покажите. Вот хвост, он еще, мало того, что он ее маскирует, и вот так никто не подумает, да, что перед вами рыба с таким хвостом, вот это тоже рыба-игла. Следующее покажите нам, Александр. Угу. Картинку. Ну, зебру не успел рассказать, да? Зебра, у них такая же история, как у морских коньков. У них у самцов тоже есть выводковая сумка, но все-таки они близкие родственники. У них тоже самец вынашивает икру и мальков, да? И еще какой интересный момент, у них мальки не сразу расплываются в разные стороны, они какое-то время держатся около папы, папа старается их как можно там охранять, под защитой отца остаются, а потом уже они расплываются в разные стороны. Говорят, что эта рыба-игла тоже работает как чистильщик, обслуживает клиентов. Ну, может быть, я же говорю, что, к сожалению, мы очень мало знаем про рыб, очень мало сведений, вот, и как-то вот они очень скудно нам поступают. Ну, вот как-то вот, вот теперь смотрите, вот, вот эта вот рыбка, да, она называется радужная рыба-игла. А как вы думаете, почему она называется радужная, ребят? На радугу она похожа? По-моему, тоже не очень. Ну, покажите следующую картинку, Александр. И теперь вы поймете, почему. Вот. Удивительная рыба, да? Потрясающая. То есть, когда наступает брачный сезон, то у самца раздвигается... Нет, ребят, это не ребра. Вот в том-то весь и смех, что ребер у этой рыбки нет. Но зато у нее есть потрясающий, смотрите, какой узор, да? Потрясающий узор совершенно. А где еще в животном мире вы найдете такие сочетания красок ровными полосками, как будто прямо там, я не знаю, это кусок материи, да? Вот он раздвигает, это его выводковая сумка, между прочим. Он ее раздвигает, он показывает самке, какая у меня большая, красивая выводковая сумка, откладывай сюда икру, сколько я тут икринок смогу выносить, ты представляешь? Вот таким образом. Ее заманивает. Но самое удивительное другое. Дело в том, что эта морская игла, она водится не в море, в океане. Она водится в чистых горных речках, в Гималаях. На высоте 1500 метров ее обнаружили в прозрачной воде. Ну вот такая вот потрясающая совершенно рыба, ни на что не похожая, как и весь животный мир Гималаев. Это где-то граница Бенгалии и Бутана. Если вас интересуют более точные координаты, отправляйтесь, поищите, сделайте очень красивые редкие снимки. Ну вот следующую покажите картинку. Вот она, видите, это уже, видимо, в аквариуме снимали, два самца, и вот они перед самочкой показывают во всей красе. Вот кого из них самка выберет, большой вопрос. Следующую картиночку покажите. Так, вот. А вот это совершенно... Это потрясающее создание, ребята. Вот это вот что, как вы думаете? Это рыба. Вы не поверите, но это тоже рыба. Это рыба, которая называется трубкорыл орликин. И это тоже родственники морских игл и морских коньков. Отряд иглообразный. Очень похож на иголку, правда? Семейство соленостомовые. Не солено, а солено. Соленостомовые. Солено, я думаю, что от солянум, да, от солнца. Знаете, как картошка по латыни? Солянум туберозум, солнечный клубень. Потрясающая совершенно рыба. Ну, покажите нам следующее, Александр, вы сейчас увидите. Это называется трубкорыл орликин. Вот он во всей красе. Вот он, видите какой. Здесь уже проглядывается сходство. И видите, длинное такое рыло с пипеткой. и потрясающие совершенно раскрашенные плавники, и чем-то он даже на тряпичника похож, да? Кстати, они могут очень быстро менять окраску, потому что они живут в коралловых рифах, в ярких коралловых рифах, и, конечно, с таким камуфляжем там вы их не углядите. Кстати, у него тоже есть выводковая сумка, но она другой конструкции немножко, ее образуют брюшные плавники, но, тем не менее, самцы тоже занимаются вынашиванием икры и воспитанием потомства. Покажите картиночку. А вот здесь ребята уже пошли дальше. Вот. Вот найдите вы его. Вы его видите сейчас на этой картинке? Ну вот знаете, как это раньше, загадки такие в детских книжках были. Найди здесь, где спряталось животное. Вот если такое животное спряталось в зарослях, попробуй его найди. Ну вот следующее покажите нам картиночку. Вот. Видите, это вот орликин. Удивительное создание. Такое впечатление, что это просто вот с какой-то другой планеты, да? И вот почему-то при такой внешности, казалось бы, это должна быть рыбка знаменитая, она должна проснуться знаменитой, она должна быть на всех марках, монетах. Нет, ребят, вот согласитесь, не часто увидишь ее изображение, хотя это, пожалуй, одна из самых-самых необычных рыб на земном шаре. Следующую покажите картиночку. Вот, видите, вот он так замаскировался. И когда он вниз головой начинает охотиться, и он колышется течением морским, ну согласитесь, но кто подумает, что это рыба, которую можно съесть, проплывая мимо? Да никто, никогда в жизни. А вот дальше покажите, дальше совсем будет замечательно. Вот. Видите, просто какой кусочек листика, да? Мальки у него, кстати, прозрачные. А рыба, вот когда вот она так вот присосется, она очень четко смотрит по сторонам, и она ловит вот эту амплитуду, с которой морские течения раскачивают водоросли, да, вот эту вот морскую травку, и она повторяет эти движения, поэтому ну вот совершенно она никак невидима. Поэтому, кстати, их еще называют иногда рыбы-призраки. Ну, действительно, рыба-призрак. Никак. Очень хорошее название. Дальше покажите следующую картинку. А вот здесь вы сразу видите, да, здесь вот самка и самец. У них вот половой диморфизм выражен именно в размерах. Так, это у нас, Александр, это какой? Это какой у нас номер слайда? Это, у вас цифр нету, да? Ну, давайте. Да, там просто очень красивые названия. Я их все не помню, эти названия, да, кто там как, но там есть один соленостомус парадоксальный, другой надежный, это его название такое, надежный, да, есть бархатный, и вот бархатный, он живет среди губок, поэтому там он совсем не виден, у него такая бархатистая шкурка, которая вот позволяет ему абсолютно сливаться вот с этой бархатистой поверхностью губок. Удивительные. Вот это вот просто вот гении камуфляжа, непревзойденные. И с ними, пожалуй, можно сравниться только рыбист, о котором мы в прошлый раз говорили. Помните? Ну, давайте следующее посмотрим. Картинку. Вот там тоже будет самка и самец, по-моему. Да, вот они. Видите? Самка и самец. Разглядели, где самка и самец? Вот они. И вот следующее. Давайте посмотрим картинку. Вот она, это трубчатая рыба-призрак. Ну вот, будешь ее разглядывать с 20 сантиметров в сильных очках, и все равно не поймешь, что перед тобой рыба, правда? Учитывая ее движение еще. Она же может так часами неподвижно висеть, а добычу, как мы знаем, она всасывает. Ей не надо раскрывать рот, чавкать, чтобы обнаружить себя. Это очень-очень скрытная рыба. Так, ну, давайте дальше посмотрим. Вот здесь можете найти? Я бы не смог. Вот на большом экране, можно, конечно, эту картинку рассмотреть на большом экране, там найти глазки, и уже дорисуется весь все остальное очертание. А вот так вот, ну, посмотрите, ну, вот просто идеальный камуфляж. Так, следующее. А вот теперь следующее, еще одна. Ой, кстати, мы уже почти 2 часа. Ну, мы сейчас скоро уже закончим. Вот это уже рыба флейта. Итак, разложим по таксонам, да? Класс лучеперые рыбы. Отряд иглообразные, все еще у нас иглообразные. Семейство свистульковые, род свистульки. Ну, если маленькая свистулька, если большая рыба флейта, да? Хотя есть флейта пикула маленькая, да? Вот. Бывают они, кстати, достаточно большими. Говорят, что до 2 метров иногда встречаются. Ну, рыба тонкая, длинная, почему нет? У них очень мелкая актиноидная чешуя. Вот, ребята, давайте ликбез продолжим. Чтобы плакоидная чешуя, вы уже знаете, у акул, да, и у скатов. А что такое актиноидная чешуя? Актенос – это гребень, это шипчики. Это мелкие-мелкие шипчики. Зачем этой рыбе такая чешуя? Дело в том, что не спрашивайте меня, как, я сам этого не понял, и ученые этого не поняли, но они предполагают, что это улучшает гидродинамику, то есть позволяет ей лучше, как-то вот эффективнее плавать под водой, меньше сопротивления воды, не знаю. Рыба флейта обитает на склонах гор, и очень часто ее можно видеть на лугах морской травы. Мы же с вами знаем, что под водой есть и горы, есть и луга из морских трав. И вот это вот ее самое-самое любимое такое место обитания. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, они достаточно полиморфные, то есть разнообразные, но в возбужденном состоянии у них появляются вот такие вот пятна или полосы. Ну, понятно, возбужденное состояние, когда тебя вытащили из воды, и в руки дядька какой-то взял, и еще фотоаппарат тычет, да? Конечно, это рыба-игла возбудила, рыба-флейта возбудилась, и, видите, покрылась такими пятнами полосатыми. Но при этом, знаете, что самое интересное? Тело у нее, в общем-то, не гибкое, она как змея плавать не может, она плавает прямая, а плавает она за счет длинного такого бичеобразного хвоста. Говорят еще, что вот эти свистульки или рыбы-флейты, они умеют прикрепляться каким-то большим рыбам и вместе с ними уже покрывать довольно большие расстояния. Знаете, как это? С проезжающим мимо транспортом, да, автостопом. Но вот это я не знаю, есть такие сведения, пока они еще не проверенные. Но, как вы понимаете, форма, вот именно такая форма тела, она позволяет очень здорово во всех этих хитросплетениях кораллов, в трещинах, камнях, коралловых рифов, например, да, отыскивать добычу и выхватывать ее точечно. Она зависает и делает короткий бросок и хватает свою добычу. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, вот бывают такие красные рыбы-флейты. О, какая! Видите? И давайте, Александр, еще следующее посмотрим. У нас связь есть, Александр? Алло. Есть, отлично. Плохая, но есть, но слава богу. Да, и вот, это, как же она называется, синепятнистая, по-моему, свистулька. Ну, она обычная такая для Средиземного моря. Кстати, морские иглы у нас с недавних пор появились в Волге, в Каме, в других реках. Ну, видимо, с балластными водами попали, прекрасно себя чувствуют. И в Черном море несколько видов есть игл. Ну, вот теперь давайте мы завершим сегодня. Уже скоро 2 часа будет. Давайте тогда финальный у нас такой будет аккорд. Это вот у нас будет следующая рыба. Похожая по форме. О, какой, да, красавец. Это сарган, ребят. Это сарган. Отряд сарганообразные, семейство саргановые. Ну и дальше род сарганы. И пошли там всякие-всякие виды. Рыба может быть достаточно большая, до 1,5 метров. Их там по-разному называют. Морские щучки, естественно, еще как-то. Зубатая пасть широко открывается, в отличие от всех наших свистулек, морских коньков, да. И для меня всегда было загадкой, каким образом они управляются с таким длинным зубатым пинцетом, да, потому что они облигатные хищники, они иногда охотятся большими стаями, когда много мелкой рыбы, хамсы какой-нибудь, да, или там, я не знаю, кильки. Вот они собираются и начинают их разбивать. Там в тысячи голов стаи собираются сарганов. Но мне всегда было интересно. Вот схватил он кончиком своего пинцета рыбу. А дальше у него же, как он ее туда, в глотку-то пропихнет? Потом я увидел, как. Он ее подбрасывает в воздух, выскакивает из воды, подбрасывает в воздух и очень ловко ловит ртом так, что она ему прямо туда в глотку и проходит головой вниз. Вот такой вот циркач, сарган. Вообще они очень здорово прыгают, очень большие скорости развивают под водой. И представляют при этом достаточно большую опасность для людей. Я сначала думал, что это все шуточки, все это желтая пресса. Оказалось, нет. Они действительно выскакивают из воды, и чаще всего они это делают вечером уже, в сумерках, когда, или ночью, когда зажигаются огни на лодках, на катерах, да, на прогулочных. Ну, видимо, они думают, что это там зажигаются какие-то вкусные кальмарчики или рыбки. Но если он выпрыгивает из воды и попадает человеку в лицо своим острым тонким клювом, было немало смертельных случаев. Ну, смертельных случаев были единицы, но они известны и описаны. А вот случаев, когда люди получали серьезные повреждения, их достаточно много. То есть это не такая уж и большая редкость. Говорят, что сарганы, их где-то порядка 25 видов, конечно, они разные все, но говорят, что сарганы некоторые, да, способны, когда они попадают в зону отлива, закапываться в песок и там ждать уже, когда прилив их опять накроет водой, а в это время они даже могут дышать своим плавательным пузырем. Но это опять-таки такие вот гипотезы, это вот опять-таки вот ученые, британские ученые предполагают, да, наверное, так можно было бы написать в статье. Ну а теперь возьмите вот этого саргана, возьмите ножницы и отрежьте у него у основания верхнюю челюсть. И что получится, ребят? А что получится, мы увидим на следующей картинке. Вот покажите нам, Александр, что получится. Вот. Получится полурыл. То есть вот их так и назвали. Полурылы, их 67 видов, отряд сарганообразные, семейство полурыловые. Масяна, скоро я тебя выпущу, не страдай.
1: Покажите котика.
0: Она ушла, я ее сейчас не поймаю. Вот. Ну, полурылых достаточно много. Они, кстати, живут как в пресной воде, так и в морской. Их очень любят аквариумисты разводить. Но у них есть вот одна такая особенность, как правило, полурылые. Ну, вот покажите следующую картиночку. Там будет несколько разных видов. Вот, видите, это полурыл серебристый. Прямо вот тоненький-тоненький такой пинцетик. Но это еще детеныш, он подрастет. Следующую покажите картиночку. Зачем такой клюв, да, сразу? Ну, ребят, сразу понятно, что эта рыба, она плавает по самой поверхности воды, и расположение глаз это выдает, да? И вот такая форма рыла ей позволяет лучше хватать добычу, которая упала на воду. Всяких мушек и так далее. Это дермогенез, одна из таких, ну, достаточно распространенных аквариумных рыбок. Я их как-то держал, но есть у них одна беда, у них самцы друг друга очень не любят и очень дрочливые. А во-вторых, они очень шустрые рыбки, и иногда выпрыгивают из аквариума. Потом приходится мертвых полурыбчиков собирать уже с пола. Ну, давайте на сегодня мы остановимся, 8 часов. К сожалению, у нас некоторые сбои были. Мы с Александром тут подготовили вам обойму почти на 200 картиночек. Вот. Ну, я уже понимал, что до латимерии и до глубоководных рыб мы сегодня не дойдем. Поэтому все это у нас будет через 2 недели. Сейчас, если есть какие-то вопросы, еще раз извините, что у нас вот со связью были... Сделал все, что мог, забрался на самый верх, вот где хоть какая-то связь есть. К сожалению, у нас еще такой провайдер гадкий. У него, не буду называть его, позорить на весь мир, у него служба поддержки не работает по выходным дням. Поэтому ремонтников можно будет только завтра в понедельник вызвать.
2: Александр,
0: есть вопросы?
2: Да, немного совсем вопросов. Александр, большое спасибо. А вопросы сначала мы озвучиваем за донат. Наилучшие пожелания передают наладчики ЧПУ города Санкт-Петербурга. Да. И спрашивают... спрашивают, планируете ли вы лекцию о приматах в нашей рубрике «Зоогеография»?
0: Давайте я запишу. Ну, ради наладчиков ЧПУ я не могу про приматов не рассказать, поэтому давайте так сделаем. Вот у нас сейчас будет следующее продолжение. Через 2 недели мы все-таки на глубины отпустимся, потому что рыба-треножник, которая у нас была заявлена в прошлый раз, так и дожидается там на дне своего выхода. У нас там будут вообще такие монстры, что не заснете потом от страха. А потом давайте расслабимся, сделаем такой вот по обезьянам, да, по приматам. Давайте сделаем.
2: Сейчас зайдем, так сказать, прямо на территорию Станислава Владимировича. Дробышевского.
0: Я понимаю, но он антрополог же все-таки. Он же больше всякими сапиенсами занимается.
2: Ну, обезьяны. Вот. А мы тоже, да, как бы в какой-то, даже не в какой-то роде, а мы тоже обезьяны.
0: Ну, мы всяких возьмем. Да. Ну, мы начнем с полуобезьян со всяких, да. Вот возьмем с полуобезьян, всяких лори там и так далее, игруночек. И потом пойдем уже через макак, через собакоголовых, уже к большим приматам человекообразным. Вот так можем пробежаться. Через бабуинов, там, через ревунов и прочих. Так.
2: Ми 11 лет спрашивает. В чем сложность содержания морских коньков в аквариумах, кроме микропланктона? Спасибо за замечательный эфир.
0: Сложности есть. Там помимо микропланктона все-таки надо выдерживать очень много параметров, да? Рыбка-то нежная, очень маленькая. Там и, во-первых, состав воды, да, потому что если у вас дома морской аквариум, то это модель какого-то моря. И там и по химическому составу эта вода, по солености, там по промиллям, она должна быть максимально приближена к естественной. Это и температура. Это и аэрация, фильтрация и так далее, так далее, так далее. Очень много параметров и освещения, кстати, вот, которые надо соблюдать. Но, тем не менее, я знаю, что некоторые виды морских коньков содержат. Ну, здесь еще такая штука есть. Я вам по секрету открою страшную тайну. Вот в этих больших океанариумах, да, особенно которые на берегу моря, там достаточно часто делают так. Там вы можете увидеть животных плавающих, которые не живут в океанариумах. Но их вылавливают, привозят, запускают в аквариум. Люди на них смотрят, любуются. Потом это животное умирает, его вытаскивают, выбрасывают и запускают следующее. Так делают достаточно часто. Я просто это знаю, потому что заглядывал в кухню, бывало. Ну, не буду сейчас конкретизировать, где, как и так далее. Вот. Но морских коньков некоторых все-таки содержат, и съемки были очень интересные. Ну, погуглите там, увидите. Да. Следующее.
2: А рыбы-иглы могут жить в море?
0: Так они в море живут. И просто большая часть рыб-игл живут в морях, в океанах. А некоторые живут, есть пресноводные виды. Вот, некоторые заходят в эстуарии рек, некоторые поднимаются. Я же сказал, что даже вот в Волге есть Кстати, в Балтийском море есть рыба игла, там не очень соленая вода. В Каспии есть рыбы иглы. Их много, они живут везде. Ну, таких, как в Гималаях радужных, вы, конечно, нигде больше не найдете. Но бывает, да.
2: Вопрос не по теме лекции, но... А правда ли, что не только кукушки едят мохнатых гусениц, но еще и зарянки?
0: Не знаю, насчет зарянок не могу ничего сказать. Вот. Но кукушки, да, кукушки их молотят за милую душу. По поводу зарянок не знаю. Это надо, это к товарищу Коблику, к Евгению Александровичу. Вот он про птиц знает все. При случае спрошу. Либо выходите на взрослый архе, Евгений Александрович там читает лекции, можно задать ему этот вопрос. Но кукушки точно, да.
2: А где обитают сарганы?
0: Сарганы в Черном море у нас есть, в Средиземном море они есть. Насчет, насколько они съедобны, я не знаю, но не пробовал, но я их очень часто видел на рынках. Там в Италии, в Греции, в Хорватии, среди прочей рыбы продавали, значит, съедобны, раз ими торгуют. Ну и так много видов, они очень широко распространены. Почти во всех морях разные сарганы живут.
2: Так, угу. Посмотрим, есть ли вопросы. Да, все вопросы закончились на сегодня.
0: Ну, спасибо, друзья. Еще раз извините нас за такие вот издержки связи. Это не мы уже с Александром виноваты. Александр всегда делает больше, чем можно. Даже чем возможно для того, чтобы связь реанимировать. Ну вот в данном случае чего-то совсем. Кстати, у меня тут вокруг еще тучи ходят. Очень черные. Парило весь день. Так что, может быть, это тоже как-то мешает связи.
2: Над Амуром ходят тучи.
0: Да. Ладно. Тревожно. Край суровой тишиной объят. Ну, всего доброго, друзья мои. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи через 2 недели. Вот в этот раз точно опустимся уже на глубину. Да. Всего доброго.
2: Всего доброго. До встречи через 2 недели. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: С момента открытия загадочного вида денисовского человека – умы антропологов и интересующихся людей будоражит мысль, кто это были такие вообще, что это за такое. Напоминаю, история денисовцев как вида началась совсем недавно, началась она в советские времена, когда в Денисовой пещере были найдены зубы. Но эти зубы, они не находили какого-то внятного определения, потому что единственное, что было понятно, что зуб большой. То есть, да, он крупный. Если сравнить зуб денисовца с зубом современного человека, то даже вот совсем неискушенный человек увидит, что они вообще разные совсем. То есть у денисовца он в полтора раза крупнее. Даже если взять не памирцы, как у меня в руках, а австралийского аборигена, то эта разница будет четко видна. Но размер – это вещь такая, бывает. Когда зуб один, да, или там их три, допустим, то это ни о чем. А в сравнительно уже недавнем прошлом методами палеогенетики из этих зубов была выделена ДНК. Вначале митохондриальная, потом ядерная. Ну и кроме того, ДНК была еще выделена из фаланги мизинца. Кусочек маленький, кусочек основания фаланги, концевая фаланга мизинца – тоже дала ДНК. И вдруг неожиданно выяснилось, что и митохондриальная, и потом ядерная ДНК денисовского человека отличается и от ДНК современного человека, и от ДНК неандертальцев. Причем отличается весьма существенно. Так что, видимо, общие предки существовали, может быть, сотни тысяч лет назад. Палеогенетика еще не дошла до таких высот, чтобы прям точную цифру назвать. Она-то думает, что дошла, но в каждой статье цифра называется другая, поэтому мы видим, что нифига не дошла. Но по некоторым оценкам, может быть, порядка 800 или 800 тысяч лет назад линии предков неандертальцев, денисовцев и сапиенсов разъехались в разные стороны, а может быть, даже и раньше на самом деле. Но исследование ядерной ДНК все-таки показало, что денисовцы чуть-чуть ближе к неандертальцам, чем к сапиенсам. Из этого вырисовывается картина, что какие-то общие предки сидели в Африке, потом, соответственно, предки сапиенсов там так остались и куковали до последнего выхода, уже там порядка 50 тысяч лет назад, а какие-то персонажи вышли из Африки и разделились на две линии. Одни пошли на запад в Европу и стали неандертальцами, другие пошли на восток и стали денисовцами. Но проблема в том, что от денисовцев у нас осталось 4 огрызка. На данный момент известно 3 зуба. Это вот один из них. Это не оригинал, это слепок, но неважно. И вот этот самый кусочек фаланги. Все, больше ничего нет. Что характерно, в этой же самой денисовой пещере есть и зубы, и другие кости, тоже фаланги, то огрызочки костей, неандертальцев, из которых анализ ДНК показал неандертальскую генетику. Причем палеогенетический анализ показал, что денисовцы смешивались с неандертальцами, и денисовцы смешивались с сапиенсами. Причем вот совсем недавнее исследование показало, что, видимо, даже дважды смешивались с сапиенсами. Не со всеми, правда, а с предками современных австралийских аборигенов, меланезийцев, папуасов. И от них, видимо, какая-то генетика дошла и до азиатских групп. Например, у эскимосов, там у некоторых китайцев южных, тоже примесь денисовская есть. Но есть проблема, потому что от денисовцев у нас 3 зуба и фаланга, а от всех других людей планеты у нас черепа и кости. И очень редко, когда ДНК. От неандертальцев только фактически есть и все. Кроманьонцы не в счет, они сапиенс. И возникает проблема. Кто такие эти денисовцы? На что они были похожи? Из самой генетики мы пока этого понять не можем. Пока единственное, что мы можем сказать по внешности денисовцев, то, что у них были большие зубы, у них была темная кожа, темные волосы и темные глаза. Все, больше мы про них ничего не знаем. Исходя из того, что зубы большие, наверное, логично, что, наверное, у них были крупные челюсти, но и то не факт, потому что известны прецеденты, когда челюсти маленькие, зубы большие, такие тоже люди известны, современные. Но у нас есть такая хроногеографическая логика. которая работает следующим образом. Если денисовцы смешивались с предками современных австралийских аборигенов и папуасов и не смешивались с предками африканцев и европейцев, и минимально с азиатскими предками, да, ну и скорее там приехало уже с юга это наследство, то смешение шло где-то на юге Евразии. Может быть, или в Индии, или в Индонезии. А более того, генетика современных юго-восточно-азиатских индонезийских групп показывает, что это смешение могло быть вообще в Восточной Индонезии. Потому что у некоторых групп Западной Индонезии примеси денисовцев нет. А у Восточной Индонезии на Филиппинах, например, есть. Поэтому примесь могла возникнуть там. Но денисовцы ископаемые нам известны на Алтае. Из этого делается вывод, что денисовцы жили от Алтая до Явы, или даже еще восточнее. Вот, то есть это фактически вся Азия, да, и таким образом вот эти денисовцы, именно денисовские, алтайские, могли быть какими-то неудачниками, были вытесненными на край Ойкумены, в самые холодные, неприятные какие-то там северные горы, где они конкурировали с неандертальцами за вот эти немногочисленные пещеры. И смешивались там с этими самыми неандертальцами. Более того, генетика-то показывает как раз, что примесь, которая приехала к сапиенсам, это, скорее всего, была не алтайская денисовская примесь, а какая-то другая южная денисовская примесь, от которой у нас нет палеогенетики, что характерно. Но если денисовцы жили от Алтая до Индонезии, то у нас есть находки в Китае, есть находки, допустим, в Монголии, в Салхите. И самые известные китайские древние люди, которые как бы так более-менее подходят под логику денисовцев, это синантропы, найденные еще в начале 20 века, 20-30-е годы, на холме Джоукудянь или холм дракона, китайскими, немецкими, всякими прочими антропологами в большом количестве, что характерно. Правда, у этих самых находок была несчастливая судьба, потому что вначале их очень здорово раскопали, а потом понабежали японцы, оккупировали Китай, и в этот момент синантропы потерялись. Вот. Ну, не думайте, что я их нашел, это как бы не оригинал, это гипсовая чурка. В силу того, что Виден Рейх, один из исследователей, который исследовал оригиналы синантропов, в срочном порядке перед эвакуацией успел нашлепать слепков. Ну, не все, к сожалению, он успел сделать, но большую часть он сделал слепки и разослал их во все возможные музеи, и в том числе вот у нас на кафедре антропологии МГУ этот слепок есть. Причем, кстати говоря, эти слепки высокоточные, то есть они идеально совпадают с оригиналами. То есть то, что измерял Виден Рейх на оригиналов, и то, что я лично измерял на вот этом, допустим, слепке, совпадает точь-в-точь, прям вообще идеально, что для слепков уникально, потому что обычно они все-таки с большими погрешностями, а эти суперточные. Но что мы знаем про синантропов? Мы знаем, что это были люди,

0: там меньше.
1: Видел, как при нем погиб подросток, он увидел кровь, но в этот же момент у него были его половое созревание. Угу. И все это наложилось одно на другое.
2: Он испытал возбуждение, да, и потом даже сам...
1: В этот момент.
2: Да, да,
1: и да, потом
2: да.
1: у него, видимо, на какой-то подкорке это заложилось, что так оно и должно быть.
2: Я к чему веду? Я понимаю, что вы не психиатр, вы меня уж простите, но... Ведь никто из нас не застрахован от таких вещей, потому упасть с качелей, увидеть случайно какую-то трагедию. Собственно, и мы что же, должны постоянно стоять на контроле у психологов, психиатров, не дай боже, у юридических, да?
1: Не, на самом деле, конечно же, нет. Если это какие-то все-таки разовые акции, то есть вы один раз упали и один раз увидели, и больше вы этого, наоборот, боитесь, опасаетесь и не стремитесь к этому, конечно, ни о каком учете быть речи не может. Mm-hmm. Но если вы потом начинаете, ну, вы, мы все, начинаете потом, наоборот, искать такие ситуации, где можно увидеть кровь, и еще хуже сами их провоцируете.
2: Человек в этот момент может себя уже еще контролировать сам?
1: Мне кажется, да. Потому что вот если читать показания, что он обратил внимание, что он изменился. Другой маньяк, Муханкин, он, вот читая его уголовное дело, да, он пишет там периодически, он вел дневник, во-первых, и в дневнике он пишет, что я не мог себя контролировать, меня постоянно тянуло на кладбище. Я не знал, зачем я туда хожу. Я боролся с собой, я пытался уезжать, но рано или поздно все дороги у меня приводили туда. То есть он это осознает.
2: Звездные войны, да, темная сила и светлая сила, да, борются, и одна из них побеждает. Понятно, что тюрьма, в которую, я надеюсь, они все-таки рано или поздно все попадают, не может исправить маньяка. Но вот вы уже сказали, что дочь крупнейшего в мире специалиста по серийным убийцам Александра Бухановского, Ольга, она продолжает его дело, и вот она в своей докторской диссертации проследила, что после каждого тюремного срока время до совершения очередного преступления у серийных убийц все короче, из колонии выходят еще более жестокими. Что с этим делать?
1: Нужен учет. Вот здесь как раз
2: что это значит?
1: Учет
2: Объясните.
1: Все-таки какой-то нужен. Нужна, во-первых, воспитательная работа, подготовка. Подготовка к обществу, то есть все-таки внутри колонии должна вестись работа. Она сейчас ведется, но не очень хорошо. А в принципе, там, конечно, есть поле для деятельности. Ребята, которые, ребята и взрослых, и невзрослых, должны готовить к тому, что они скоро выйдут на свободу, что будут различные перед ними как бы вещи, с которыми они не смогут, наверное, справиться, в том числе, если они совершали там изнасилование или какие-то действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, то они этих несовершеннолетних увидят, как с этим все-таки бороться.
2: Вы вообще в это верите, в то, что сейчас говорите?
1: Тяжело, но периодически. Есть примеры положительные, когда действительно все-таки идет работа, и есть в современных условиях есть различные все-таки возможности заменить вот это стремление к совершению именно преступления. Есть и люди, которые интересуются этой же темой, но добровольно. Угу. То есть здесь вопрос только в том, найдут ли они там друг друга интересующиеся.
2: Вот если всех сразу после выхода из тюрьмы к психиатру на учет,
1: да никто ж не захочет. В принудительном порядке, да, конечно, это было бы очень хорошо. Но вопрос состоит в том, хотят ли люди.
2: А можно принудительно вылечить психа?
1: Его можно постоянно держать и пичкать таблетками. Но вот мое субъективное мнение, что, конечно же, нельзя. То есть рано или поздно у человека возникает это желание, и он не сможет с собой бороться.
2: Срывается.
1: Я часто привожу пример о том, что у нас у всех есть вот эти вот вредные привычки.
2: Ой, мы с этого начнем следующую часть передачи данных. Друзья мои, говорим о криминалистике, но соскакиваем на маньяков. Ну, вы понимаете. Преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова Евгения Крюкова в студии «Комсомольской правды».
3: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
5: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
6: Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
7: Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
6: Гамарджоба.
7: Гамарджоба.
6: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
8: Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
3: «Комсомольская правда». Это радио.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Мы — это Мария Баченина, Евгения Крюкова, преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Остановились мы на том, да что вы сами проанонсировали, что в каждом из нас есть этот маньяк. Почему вы пришли к такому выводу? Я, например, я вас спрашивала на последней встрече, вы способны убить? Вы сказали, зависит от обстоятельств. Прошли годы. Точнее, мы год назад с вами виделись последний раз. Евгения Сергеевна, вы готовы совершить преступление, если
2: обстоятельства... Ради Отечества... Да.
1: Но ради Отечества это не преступление.
2: На самом деле, ответ мой не поменяется. Да, действительно, при, наверное, каких-то обстоятельствах любой человек может пойти на преступление. Другой вопрос, какие это обстоятельства, оценивает он, не оценивает, сам он этого хочет или не хочет, пытается ли он минимизировать свои какие-то там повреждения и тем людям, которым он наносит, например. Но, в принципе, конечно же, специально нет. Вот ради там
1: как
2: интереса.
1: Проверить, сколько в человеке больше темного или светлого? То есть я способна или нет? Я сейчас говорю, что не способна. Опять минут спустя?
2: Надо задавать какие-нибудь задачки, да, вопросы.
1: Тесты?
2: Такие на уровень того, как вы будете реагировать в тех или иных ситуациях.
1: Тесты есть?
2: Тесты есть, но они больше проводятся, конечно, психологами и психиатрами на то, как человек себя может повести. Мы, юристы, тоже это отчасти рассматриваем, когда прорабатываем тактику. То есть мы несколько версий развития событий прокручиваем в своей голове и думаем, как человек будет себя вести, вот как можно сыграть на его плохом, если у него есть это плохое, как можно сыграть на его хорошем.
1: Ну, уважаемые юристы, а скажите, есть какой-то вот яркий показатель того, что прям 90% это он? Склонный к насилию человек, потенциальный маньяк, преступник.
2: Ну, как говорят следователи на самом деле, что когда они входят в комнату, где содержится подозреваемый, который потом оказывается действительно преступником, они это понимают сразу. По его реакции, по его какому-то поведению, по глазам. То есть вот вся атмосфера говорит нам о том, что это именно тот человек. Но, конечно, могут быть и ошибки.
1: Вот как ГИБДДшники нас тормозят. Откуда вот они знают?
2: Ну, это по поведению, на самом деле. Мы делим поведение на предкриминальное, криминальное и посткриминальное. То есть вот в какой-то момент человек может себя проявлять.
1: Я сейчас предкриминальном. Предкриминально.
2: Ну, с точки зрения ГИБДД, возможно.
1: Слушайте, при переходе от зимы к лету и от лета к зиме меняются настройки мозговых центров и функций. Адаптируется наш мозг к окружающей среде, к природе, к социальной среде. И вот когда на какие-то системы организма ложатся большие нагрузки, возникает обострение. В частности, мы говорим об обострении у маньяков. Какие сезоны наиболее опасны с этой точки зрения?
2: Классика жанра. Весна и осень. Это действительно
1: как
2: так.
1: И у обычных,
2: да,
1: людей, да,
2: да? Да. Хотя бывает, конечно, летом, но в зависимости от того, какой регион. То есть если это изначально жаркий и теплый очень регион, то там количество преступлений вообще насильственных увеличивается в разы. Угу. Связано ли это с тем, что все ходят раздетые и, как бы, не знают, чем себя занять, отпускной какой-то период, или с тем, что просто у человека меняется настроение и желание, не можем сказать, но исследования такие проводятся, да, и есть определенные корреляции между сезонами и тем, кто какие преступления совершает.
1: А есть по сезону то, что вот осенью больше такого рода преступлений, весной другого?
2: Это больше связано все-таки с насильственными преступлениями. А-а-а. Обычные хищения, какие-то экономические преступления, они никак не связаны с сезоном, если только с...
1: Когда приход случается. Так, хорошо. Ну, чтобы не тратить время на всех ворюг, а быстрее-быстрее обратно к криминалистике. Снова вернусь к вашей фразе, что маньяк или преступник в каждом из нас. Вот как с этим жить, например, с мужем, да? Угу. Спокойно жить или что-то там подмечать? Ведь каждый может слететь с катушек в какой-то момент.
2: На самом деле, зачастую супруги не замечают какие-то девиации в поведении человека. Много серийных убийц и насильников, кто состоял в отношениях, в брачных или в постоянных семейных каких-то отношениях, и они не замечали. По показаниям всегда характеризуются такие люди положительно, никаких там девиаций нет.
1: Вот так вот. То есть, ну, хотя бы дайте нам какую-то зацепочку. Может, он стал по-другому как-то себя вести, и вот
2: бывает такое, что он
1: кладет.
2: Становится, наоборот, спокойней. То есть долгое время человек нервничает, у него есть вот это вот стремление, желание совершить преступление, и потом, когда он его совершает, тайно, естественно, он немножечко успокаивается. То есть у него за какой-то период времени времени может произойти, наоборот, расслабление и спокойствие. То есть, в принципе, если вы замечаете, что там, не знаю, супруг постоянно нервничает, взвинченный, нервный, просыпается с утра уже, конечно, злой, а потом становится неожиданно...
1: Перепады вот этого темпераментного порядка. Да. Ладно, где еще криминалистика пригождается? Ну вот, например, поджог, интернет-преступление. У вас должно быть во время обучения специализация какая-то, как у медиков, если вы представляете.
2: У нас общая криминалистика, но в рамках магистратуры мы уже изучаем различные виды преступлений и как с ними бороться. В рамках общей криминалистики мы тоже это рассматриваем, но не так подробно.
1: Ну, знаете, как вот в кино часто это видишь, американские медики к стоматологам относятся так, это не до врачи. У вас есть такие, знаете, ну, ты вот в полях, мол, какая-то дедовщина, что ли, или так спустя рукава,
2: у нас
1: ухмыляясь
2: наоборот,
1: в усы?
2: У нас к криминалистам периодически относятся тоже не очень хорошо наши коллеги-юристы, потому что нас относят...
1: То есть адвокат, например, спрашивает, ты криминалист, что ли? Ну, все понятно.
2: Скорее, цивилисты, знаете, которые занимаются гражданским правом, семейным правом, они считаются у нас элитой. И они к криминалистике относятся, что это техническая наука, изначально не юридическая. И, в принципе, мы обучаем работать там, микроскопом, и это все-таки другое.
1: Ну, вот удивительно. А все литературные герои, известные в веках, именно вот вашего поля ягоды. Кстати, про литературу. Мне вот что интересно. Писатели-фантасты предсказали очень многие вещи для современного мира. А есть такое, что предсказали, а точнее подсказали криминалистам, писатели, те, кто писал детективы?
2: Да, очень много того, что связано с Шерлоком Холмсом, изначально пришло в криминалистику после того, как вышло произведение.
1: Да вы что?
2: То есть, в принципе, о некоторых вещах никто и не знал, о том, как надо там собирать доказательства, улики. Это больше связано с микроследами, то есть с различными волокнами, что они могут оставаться при контакте преступника и потерпевшего, например. После Шерлока Холмса на это стали обращать внимание.
1: Вот это Конан, вот это Дойл. Я читала, что голландцы придумали какой-то специальный кибершлем, с помощью которого можно собирать различные образцы. Вот вы сейчас о них начали, не утруждаясь. Это что такое?
2: Ну, слышали? Скорее, наверное, про виртуальную какую-то информацию, может быть, идет речь. Или это сканирование? Честно, я не слышала.
1: А есть страна, которая, вот знаете, ну, впереди планеты всей в криминалистике. На кого равняетесь?
2: Швейцария и США.
1: Там вообще в Швейцарии преступления совершаются. Мне кажется, там у них вообще ничего не происходит.
2: У них ничего не происходит, именно благодаря хорошей работе криминалистов
1: в банковской системе. И США.
2: Да.
1: А чему завидуете криминалисты своим американским коллегам? Что
2: у них очень хорошая техника, современная техника.
1: Фотик классный.
2: Фотик
1: классный. Это же ваш самый главный инструмент работы.
2: Фотик, чемоданчики у них современные на колесиках. У нас сейчас, на самом деле, тоже очень много современной хорошей техники, но первоначально у них появилось, и мы, конечно, смотрели с завистью. Сейчас все становится лучше гораздо.
1: Евгения, есть вот такой мракобес, не знаю, слышали вы о нем или нет, Герман Стерлигов его зовут. Есть учителя, которые любят рассказывать на уроке или в детсаду, что они сделали бы с воспитанником. Герман всех вешает, эти унижают. В таких случаях помогает лингвоанализ? Если я иду к юристу и говорю, проанализируйте, он экстремизмом страдает. Или лингвоанализ – это не про это?
2: Лингвоанализ очень помогает, на самом деле. Но это немножко не криминалистика, это на стыке между лингвистикой и криминалистикой. Отдельное направление судебной экспертизы. На самом деле, да, очень интересно там работать, во-первых. А во-вторых, действительно помогает. Но это сложная работа по анализу, и все-таки анализ проводится в контексте. Потому что отдельные слова всегда можно понять неправильно. А в общий контекст и сопровождающиеся картинки, какие-то движения, тексты, они могут уже дать все-таки смысловое значение верное.
1: ДНК надежнее отпечатков пальцев?
2: Пока да.
1: А пока? А что это значит? Пока?
2: Может быть, окажется потом с развитием науки, что уже не так все и хорошо.
1: Я к чему? К тому, что вот Медведев дал отмашку, подписал закон о генетических паспортах. Вам проще станет работать, если у каждого россиянина появится генетический паспорт?
2: Да, безусловно, да. Вопрос состоит в том, готов ли каждый человек сдать свои данные.
1: Секундочку. Это закон. Что значит готов? Кстати, про готов-не готов. А много много ли народу приходит добровольно пальчики оставить? Ведь у нас тоже существует этот порядок.
2: Нет, вот в этом-то и проблема. Каждый семестр я спрашиваю своих студентов, пойдут ли они, готовы или не готовы. Обычно из аудитории один человек готов, все остальные нет. Боятся, что когда-нибудь эти данные где-нибудь там всплывут. Мы, конечно, сразу смеемся, что, видимо, вы уже там что-то планируете. Но, в принципе, конечно же, нет. Даже если какой-то отпечаток пальца будет обнаружен на месте преступления, это еще вообще ничего не значит. Это значит, что вы там были, но когда были, может быть, 10 лет назад, и он до сих пор сохранился.
1: А может быть, сколько они по времени могут храниться, все эти...
2: Все зависит от условий хранения. То есть, если это помещение непроветриваемое, это закрытая какая-то часть, тогда достаточно долго, там, до нескольких
3: лет. Всё затоптали, кричит следователь в кино. А сколько лет, может, лежит этот кусочек твоей кожи? Евгения Сергеевна, в чем у вас выражается профессиональная деформация в вашей жизни личной?
2: Мне кажется, что с нами достаточно тяжело. Мы сразу начинаем...
3: Сканировать лампой.
2: Ну, сразу думать о том, действительно ли говорит человек правду или нет. Обращаем внимание на какие-то вот так называемые улики поведения, как он себя вообще ведет, реагирует на какие-то вопросы. Мы действительно можем задавать вопросы правильные и неправильные, выводить на чистую воду. Наверное, в этом смысле с нами тяжело.
1: Традиционный вопрос, он последний. Я его задаю вам на каждой нашей встрече. Вы на сегодняшний день за или против смертной казни?
2: Я каждый раз, по-моему, меняю ответы.
1: Поэтому и задаю.
2: Буквально вчера мы с коллегами эту тему тоже обсуждали. Я на самом деле вот сейчас за.
1: Принято. Даже не буду спрашивать, почему. Понимаю и тот, и этот ответ. Преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Евгения Крюкова отвечала сегодня на наши вопросы.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Анатомия РЕН-ТВ 2. Самая шокирующая бредятина.
2: Когда в январе мы показали всем наш фильм «Анатомия РЕН-ТВ», я был практически уверен, что больше меня туда не пригласят. Но я ошибался. Приглашение последовало очень быстро. За ним второе. На третий раз я сдался. Раз зовут так настойчиво, надо идти. Правда, меня глодал червь сомнения, а не ловушка ли это? Позволят ли прийти со своей камерой? Разрешили. И список вопросов прислали. Чуть позже я, кажется, понял, почему меня позвали. А выбор-то у них невелик. Ведь нормальные эксперты сниматься в таких передачах отказываются. Вот и приходится приглашать тех, про кого известно, что уже приходил. Значит, есть шанс, что придет снова. Угадали. Пришел. Дорогие друзья, снова я пришел в это замечательное место, где делаются передачи для канала РЕН-ТВ. В прошлый раз я был тут зимой, теперь май, и какая-то неведомая сила влечет меня сюда. Что это? Может быть, здесь скрыта какая-то мистика? Вот эту шокирующую гипотезу мы сейчас и проверим. С вами Александр Соколов, да поможет нам сила настоящей науки. Хотя передача, в которую меня пригласили на этот раз, другая, она из цикла «Самые шокирующие гипотезы», стиль вопросов практически не изменился. Все те же баяны про древних великанов, про свиней, ближайших родственников человека и прочее.
3: Вопрос, могут ли нашими предками быть гиганты, великаны, которые описываются в многочисленных мифах, в том числе от Библии. Угу. Более того, сегодня тоже находят гены гигантизма у современных людей. И есть люди такие, как бы, с аномальным ростом. Угу. Вот. Также исторические хроники свидетельствуют, что жили люди шестипалые с двойным рядом зубов. Угу. А что можем вот об этом сказать?
4: Ну, понимаете, вот если мы начнем верить всему, что говорится в мифах, то мы можем очень далеко зайти. Потому что в мифах рассказывалось про двухголовых людей, там, безголовых, одноногих. Разные народы придумали себе всевозможных предков. Очень разнообразная, там практически вся флора и фауна. То есть люди разных племен рассказывают, что они произошли от собак, от коров, от змей, от птиц, от муравьев. Одно племя в Северной Америке, значит, такое племя индейцев, они утверждали, что произошли из менструальной крови солнца. Вот кто-то рассказывал, что предки вышли из тыквы, или вылезли из-под земли, или спустились с неба, или возникли из экскрементов, или, представьте себе, возникли из грязи, которую счесал со своей груди некий нечистоплотный бог. Но вы же не будете всерьез искать, ну, какие-то отголоски реальности в рассказах, что мы из грязи, из-под ногтей какого-то неряхи. То есть поиск каких-то вот, ну, буквальная трактовка мифологии – это вообще довольно сомнительное занятие. Если же кто-то утверждает, что в прошлом у нас в предках были великаны, то он должен вообще это как-то доказывать. Я как раз вот сейчас сидел и видел передачу вот канала РЕН-ТВ, где про этих великанов рассказывается, и показываются откровенные фальшивки, сделанные в фотошопе, причем даже известных авторов. Так вот, доказательствами являются не картинки, сделанные в фотошопе, не россказни про злобных ученых, которые прячут в подвалах скелеты великанов, никому не показывают. Это должны быть реально ископаемые, подчеркиваю, нормально задокументированные. Потому что наука имеет дело с фактами, а не с рассказами сумасшедших. А вот с фактами здесь все не очень хорошо. Что касается там патологии, ну да, есть патологии. Бывают шестипалые, встречаются даже безмозглые люди. Это, наверное, гораздо более серьезная беда, чем шестипалые. Ну вот, да, это просто некая генетическая аномалия. Но к нашим предкам это не имеет никакого отношения.
3: Американские специалисты заявили, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила подобной рептилии.
4: Я могу сказать следующее. Не верьте тому, что пишут в желтой прессе. Я вам расскажу, как было на самом деле. Ну, здесь надо маленькую справку представить. Человек произошел от обезьяны, но у обезьян тоже были предки. Это были древние млекопитающие. Древние млекопитающие произошли от зверозубых рептилий. Значит, если мы еще дальше идем в прошлое, зверозубые рептилии произошли от древних земноводных. А у древних земноводных предками были такие протоземноводные, то есть это существа, которые произошли от кистеперых рыб, и где-то 385-390 миллионов лет назад они жили в водоемах. И вот этих древних существ, которые являются предками всех сухопутных позвоночных, вот их изучали американские палеонтологи. И они выяснили, что у этих древних животных сначала увеличились глаза в процессе эволюции, а уже потом произошел выход на сушу. И поскольку вот эти глаза еще у этих животных, они были такие на макушке, то палеонтологи предположили, что, собственно, эти глаза им нужны были для того, чтобы вот так выглядывать из воды и, может быть, выслеживать на суше каких-то членистоногих, которые там уже бегали. И, может быть, это было, что ли, стимулом для них в дальнейшем, для вот этого выхода на сушу. Вот это было исследованием американских палеонтологов, его опубликовали в журнале Американской академии наук. А дальше вот что произошло. Значит, в пресс-релизе, который опубликован по мотивам был этого исследования, появилось словосочетание «crocodile-like creatures», то есть крокодилообразные существа. И вот некий безграмотный журналист российский прочитал это, у него в голове крокодил скрестился с предком человека, и, значит, в результате появились заголовки, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила. Но, как вы, я надеюсь, понимаете, ничего подобного в этом исследовании доказано не было. И вот в своей книге новой я этот пример как раз привожу как иллюстрацию такой вопиющей безграмотности и, я бы сказал, безответственности некоторых деятелей российских средств массовой информации. Убедил ли я вас?
3: Ну, в общем, понятно, будем иметь в виду.
4: Я надеюсь, что в сценарий будут внесены изменения.
2: Снимали меня в той же студии, что и в прошлый раз, только съемочная бригада была другая. Тем не менее, девушка, задававшая мне вопросы, судя по всему, ничего не знала о том, как происходил мой первый визит. Налицо проблемы внутрикорпоративных коммуникаций. Обратите на это внимание, господа деятели телевидения.
3: Так вот, ДНК человека и дроздофила совпадает на 60%. Другой факт, около 99% генов человека соответствуют генам мышей. Как такое может быть? Где мыши? Как это?
4: Цифры тут несколько завышены, но смысл передан верно. Это просто говорит о том, что мы все родня. То есть ничего удивительного нет, что у нас совпадение. Вот если бы наши предки были с Нибиром, как доказывают некоторые эксперты, в кавычках, передач на канале РЕН-ТВ, вот если бы это было так, то тогда бы совпадений действительно не было. А это просто говорит о том, что у нас были общие предки. Но эти общие предки, конечно, они были достаточно давно. То есть, допустим, с мышью у нас общие предки примерно 80 миллионов лет назад. Мышь нам ближе генетически, чем дрозофила, а обезьяна ближе, чем мышь. То есть это все в соответствии с теорией эволюции.
2: Я решил, что снова демонстрировать немонтажную речь будет неинтересно. Пусть на этот раз на РЕН-ТВ будет праздник юмора. Как говорится, наука баба веселая. Почему бы не пошутить?
3: Почему ученые обнаруживают в нашем геноме сходство с крысами и прочими существами? Угу. И описывают и медведи, и кошек. Предков наших лемуров и червей. И где нам искать тут?
4: Я, поскольку держу руку на пульсе современной науки, то хочу сказать, что по современным данным генетиков, археологов и стоматологов, наибольшей вероятностью человек происходит, вероятно, от пингвинов. Это, я говорю совершенно серьезно, это доказано учеными, и наш художник Олег Добровольский выполнил даже такую графическую реконструкцию этого существа. Она работана. Смотрите, это пингвинопитек. Обратите внимание, он в руке, он держит радужный флажок. Вот, но это не должно вас смущать, потому что по современным данным эти существа жили на территории Западной Европы. И ученые считают, что, вы знаете, вот этот весь ужас, эта толерантность, гей-парады, вот этот разгул разврата, которым погрязла современная Европа, это имеет очень древние корни. И уже вот наши далекие предки, они, в общем, имели склонность к однополым бракам. Ну, я пошутил, конечно.
3: Да, я понимаю.
4: Но если серьезно, я просто хочу сказать, что некоторые гипотезы, которые звучат...
3: То есть это все было шуткой, можно
4: не переписывать? Да, это была шутка. Нет, но использовать или нет, это ваше право. Потому что в ваших передачах я вижу гипотезы, которые по абсурдности, в принципе, дают фору рассказу про пингвина Гея.
2: Спасибо Олегу Добровольскому, выполнившему блестящую реконструкцию пингвина Питека. Мне кажется, что это прекрасный кандидат на роль символа для второй церемонии вручения премии «Почетный академик ВРАЛ» за достижения в области лженауки, которая пройдет осенью.
4: Я специально посмотрел, вот перед тем, как прийти к вам, некоторые передачи цикла «Самые шокирующие гипотезы». Я там увидел, например, передачу, где всерьез утверждается, что Земля плоская. Вот как вы можете прокомментировать? То есть действительно ли вы, например, согласны с тем, что Земля плоская?
3: Я нет, не согласна.
4: Ну, а вот как вы можете прокомментировать то, что нам на полном серьезе с телеэкрана какие-то люди рассказывают такие вещи? Вот на мой взгляд, это весьма плохо. Вот, потому что у нас и так в стране ситуация с образованием довольно скверная. Вот, и тут такое впечатление, что кто-то намеренно или не намеренно так цинично занимается разрушением, не знаю, системы образования и того, что осталось еще в нашей стране хорошего. Вот вы говорите про медведя, да, то есть человек производит медведя. У меня всегда возникает вопрос, а кто это утверждает? То есть это некие люди, которые называются экспертами. Вот есть Александр Белов, он появляется у вас регулярно в передачах. Он себя называет палеантропологом. Но у этого человека нету даже биологического образования. Вот если я вам, например, скажу, что я археостоматолог, например, вы мне поверите? То есть должны же быть какие-то фильтры, которые не позволяют любому человеку с улицы прийти и нести любой бред. Вот. Ну, то есть ну, у вас как-то отбирают экспертов или просто вы гуглите и первого попавшегося?
3: Саш, ну мы будем разговаривать про наших экспертов.
4: Хорошо.
2: Следующий вопрос, к сожалению, не записался. А звучал он кратко. Какое существует сходство между обезьяной и человеком?
4: Между человеком и обезьяной множество различий, которые особенно четко видны, например, если мы рассмотрим зубную систему. Ну, вот смотрите, у человека 4 резца, 2 клыка, 4 предкоренных зуба, 6 коренных. У шимпанзе совсем наоборот. Смотрите, 6 коренных зубов, 4 предкоренных, 2 клыка и 4 резца. Ну и, например, наиболее яркий пример у наших женщин ежемесячной менструации, а у шимпанзе происходит кровотечение каждые 30 дней. То есть, ну вот список этих различий можно продолжать.
3: Сейчас тоже возникает, и много пишут, даже центральный телеканал прошло, первый НТВ это освещало, эту версию, что человек произошел, что не человек пришел от обезьяны, а наоборот обезьяна от человека.
4: Я могу рассказать такую, знаете, легенду. Есть такое племя Макуа в Южной Африке. Они рассказывают следующее, что творец создал мужчину и женщину и стал их учить различным премудростям. Вот. Но мужчины и женщины были ленивы, они учиться не хотели и убежали в лес. Значит, тогда творец взял двух обезьян и стал учить их. И оказалось, что обезьяны гораздо более сообразительны и хотят учиться. Тогда творец взял у них хвосты, пересадил людям, из обезьян сделал людей, а из людей сделал обезьян. Таким образом, мы с вами потомки умных обезьян, а обезьяны – это потомки глупых, нерадивых и ленивых людей. Вот это, конечно, чистая фантазия, но мне кажется, что и в ней гораздо больше реализма, чем вот этой глупости про то, что обезьяны произошли от человека.
3: По генам человек очень близок к мышам, да, по другим признакам мы бесшерстны, с подкожным жиром, что, как-то, что делает нас ближе к дельфинам и китам. Вот, ваше мнение.
4: Ну, смотрите. Ну, про мышей это, конечно, глупость, но что касается дельфинов, то действительно, человек настолько же, насколько он отличается от обезьяны, настолько же человек похож на дельфина. Я могу перечислить. Ну, смотрите, у человека 32 зуба, и у дельфина от 100 до 250. У человека 2 руки и 2 ноги, и у дельфина 2 грудных плавника и 1 хвостовой. У человека однокамерный желудок, и у дельфина многокамерный. Человек всеяден, и дельфин питается рыбой. У человека есть ключицы, и у дельфина их нет. У человека есть ушные раковины, и у дельфина они полностью отсутствуют. Я могу список вот этих сходств продолжать до бесконечности. То есть действительно человек довольно похож на дельфина.
3: Почему чуть ли не лучшим донором для человека считается свинья?
4: Ну вот здесь я могу рассказать уже реальную историю, такой исторический эпизод. Значит, в 17 веке во Франции жил такой известный хирург Жан-Батист Дени. Он прославился тем, что переливал кровь от животных людям. И он считал, что животные, они умерены в еде и в питье, не занимаются развратом. И вот переливание крови от животного, оно добавляет человеку и духовного, и физического здоровья. Вот когда сам Жан-Батист тяжело заболел, он, в соответствии со своими взглядами, решил перелить себе кровь от обезьяны-бабуина, которую ему специально с этой целью привезли из Африки и держали в самых лучших условиях. Но когда он со своим слугой пришли к вольере этой обезьяны, она пришла в неистовство, стала визжать, больно укусила слугу, отобрала у него парик и нагадила в него. И по легенде, в этот момент вот Дени в ярости сказал, что эта обезьяна хуже свиньи. Вот, но в этот момент они услышали негромкое хрюканье. Это их позвала всеобщая любимица, домашняя свинья, ручная, по имени Жули, которая там же содержалась в соседней вольере. И вот она просунула пятачок сквозь прутья и кротко посмотрела на своего хозяина. Он увидел, что она здорова, цветущая, и она как бы говорила ему: «Возьми мою кровь». И когда он открыл вольер, она молча последовала за ним и не издала ни звука во время всей процедуры, хотя, вероятно, понимала, что идет на неминуемую смерть. То есть она фактически пожертвовала собой ради своего хозяина. Ей даже потом поставили памятник, вот, но, к сожалению, во время французской революции этот памятник был разрушен. Вот с этого момента, с тех пор, и считается, что свинья – лучший донор для человека.
3: Да, и дрозофил тоже памятник, кстати, поставил.
4: Ну да, ставили. Есть памятник и обезьянам, но вот свинья известна именно как самый такой кроткий, потому что обезьяны, они не дают брать у себя кровь, они сопротивляются, свиньи, в общем, совершенно спокойно, представляете, дают себя умертвить.
2: На всякий случай официально заявляю, хотя хирург Жан-Батист Дени действительно существовал, вся трогательная история про свинку целиком вымысел.
3: Ну, возвращаясь все-таки тоже к теме происхождения человека, почему мы все время снова и снова к ней возвращаемся? Потому что действительно много антропологических загадок, нету вот стопроцентных, ну, ответа на все вопросы, в том числе та же теория Дарвина сопровождается многочисленными подлогами, исторически это тоже доказано, и есть факты, когда, ну, как бы ученые, чтобы свою теорию представить верной, но тоже шли там на сделки с, как бы, совестью.
4: Вот вы заговорили сейчас сами про подлог. Я уже сказал, что когда только что сидел и ждал вас вот тут на диванчике, там шла передача канала РЕН-ТВ, если не ошибаюсь, как раз из цикла «Самые шокирующие гипотезы», и там в качестве доказательств того, что Подождите, можно я договорю? Там показываются картинки, сделанные в фотошопе. Причем известен даже их автор.
3: Эта история известна,
4: просто вы говорите о подлоге. Так вот, как вы считаете, это, на мой взгляд, самый откровенный подлог?
3: Я спрашиваю вашу позицию по этому вопросу.
4: Моя позиция, что нехорошо вводить зрителей в заблуждение. Мое общее резюме заключается в том, что, к сожалению, в России сейчас разгул лженауки, поэтому настоящие ученые, которые действительно за последние десятилетия собрали огромное количество фактов, которые делают картину происхождения человека от наших обезьяноподобных предков более детальной, подробной и красивой, к сожалению, они не получают возможности рассказывать об этом зрителям. Их место занимают всевозможные сумасшедшие шарлатаны.
3: Расскажите.
4: В прошлой передаче, которая была здесь в декабре, я вашей коллеге про это подробно рассказал. Но, к сожалению, ничего из моего интервью не
3: вошло. Но вы можете сейчас квинтэссенцию, вот мысль какую-то мы услышали.
4: Я еще, кстати, хочу спросить, а вот что-то из моего интервью войдет в книги Игоря Прокопенко?
3: Саша, вы можете отвечать на вот вопрос, который я вам задаю?
4: Я по списку ответил на все вопросы.
3: Вы по списку ответили, но как бы конструктива я, честно говоря, не услышала. В основном была критика нашего канала, и при этом вы не дали никакую оппозиционную версию, которую представили бы как верной и достоверной. То есть вы сейчас критикуете советских, российских ученых?
4: Если бы ваших коллег интересовала научная истина, то в передаче...
3: Я вас сейчас спрашиваю, какая научная истина?
4: Человек произошел от обезьян в Африке. Вот Подробности смотрите в моей книге. Еще раз, если бы ваших коллег интересовала научная истина, на вашем канале не появлялись бы передачи про плоскую землю, про дельфиноподобных предков, про великанов и так далее, потому что это все к науке не имеет никакого отношения.
3: Мы просто пришли с вами говорить на определенную тему, как бы, да?
4: Да, ну вот я вам ответил на все вопросы. И получил от вас обратную связь. Но вот мне еще хочу подчеркнуть, я разрешаю использовать фрагменты моего интервью в этой передаче, но запрещаю их использовать в книгах Игоря Прокопенко. Потому что, насколько я знаю, эти книги большей частью состоят из цитат, которые ученые, комментарии, которые они давали для этих передач. Они попадают в эти книги, ученые про это ничего не знают. Я запрещаю использовать высказывания, которые я здесь приносил на камеру, в книгах Игоря Прокопенко.
3: Хорошо.
4: Давайте на этом закончим.
5: Я вас понимаю, просто я у меня даже другое, понимаете, у меня профессия.
6: Вы работаете в организации, которая занимается разрушением. То есть это совершенно циничная, деструктивная структура. Вот. И вы ждете, что я буду помогать снимать эти фильмы? Ни в коем случае. Если меня пригласят сюда в третий раз, я уверую в действительно какую-то мистическую роль канала РЕН-ТВ в моей биографии. С вами был Александр Соколов для проекта anthropogenes.ru.
2: Итак, от перемены названия передачи смысл не меняется. Бородатые псевдонаучные анекдоты, факты, искаженные до неузнаваемости по принципу «услышал звон», одни и те же эксперты-фрики, кочующие из передачи в передачу. Бесконечное переливание из пустого в порожнее, которое, хотя и называется «самые шокирующие гипотезы», но шокировать может только своей бессмысленностью и предсказуемостью. На сколько лет еще дровишек хватит? Вам самим-то не тошно, господа? Я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут. Но все-таки у меня искреннее пожелание и журналистке, которая задавала мне вопросы и произвела впечатление, в принципе, адекватного человека, и ее коллегам. Друзья, если у вас осталось хоть какое-то представление о морали и о журналистской этике, валите, уходите оттуда, найдите себе нормальную работу, где вам не придется заниматься тиражированием пустоты и где вам не придется деградировать и профессионально, и личностно. Уходите во имя будущего, во имя вас самих и во имя ваших зрителей, граждан нашей с вами страны. С вами был Александр Соколов. Там идет самая такая горячая перепалка, то есть разговор на повышенных тонах с этой журналисткой, и тут вклинивается техник. Промокните лоб салфеточкой. Бликует.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: С начала 2024 года 653 цены на лекарственные препараты снижены по стране в среднем на 19%. Это сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Тем временем препараты от различных болезней желудка стали рекордсменами по росту цен среди лекарств. За год они подорожали на 25%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на исследование. Рост стоимости сказался на спросе.

0: Роспотребнадзоре заявили о росте устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Кроме того, наблюдается снижение положительного эффекта от дезинфицирующих средств. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, это усугубляет нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Ранее о росте устойчивости некоторых бактерий к лекарствам сообщалось в отчете Всемирной организации здравоохранения. Там подчеркивалось, что этот факт ставит под угрозу достижения современной медицины и в будущем может привести к смерти миллионов человек. Шведские ученые из Лундского университета нашли способ лишить раковые опухоли защитного барьера, не дающего иммунной системе организма уничтожать онкологические новообразования. Новый подход включает перепрограммирование раковых клеток в иммунные, которые разрушают щит вокруг опухоли и позволяют Т-клеткам иммунитета устранить пораженные ткани. Ученые надеются, что их подход позволит совершить прорыв в лечении рака.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
0: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Мы поговорим сегодня о болезни, которую вообще все мы, наверное, привыкли считать болезнью прошлого. Давно о ней ничего не было слышно, в книжках мы про нее читали. Это цинга, заболевание моряков, пиратов, как, в общем-то, нам всегда думалось. Но вот по новым исследованиям цинга вновь возвращается. Об этом недавно писали в западной прессе, например, Daily Mail, New York Post. Вот такие были данные, что в США за последние годы заболеваемость цингой среди детей выросла более чем в 3 раза. Так ли это? Боятся ли нам цинги? Что это вообще такое? Как с ней бороться? И возможно ли ее возвращение в каких-то больших масштабах? Об этом будем говорить сегодня с заслуженным врачом России, главным врачом Домодедовской больницы Андреем Осиповым. Неужели правда? Я вот в российской прессе пока не встречала, что в нашей стране есть какие-то фиксирующиеся заболевания цинги.
2: Я тоже прочитал сообщения западной прессы, удивился, потому что нет никаких сообщений ни от Всемирной организации здравоохранения, ни от Роспотребнадзора Российской Федерации. Цинга – давно-давно забытое заболевание, скорбут, болезнь Миллера-Барлоу, да, как угодно можно называть, и правильно вы сказали, болезнь пиратов и моряков. Возможно, во время войны Великой Отечественной тоже это имело место быть. Но сейчас я не думаю, что она вернется, цинга, потому что в России есть все условия для того, чтобы цинги не было. Цинга – это авитаминоз С, это когда вообще витамина С нет, а есть понятие гиповитаминоз С, когда его недостаточно. И вот это надо, наверное, разделить.
0: А вот как она выражается? Вот у человека цинга. Какие основные симптомы?
2: Бывают и легкие симптомы, когда витамина С недостаток. Это такие сухие секущиеся волосы, это проблемы с ногтями, там проблемы с зубами, деснами, когда десны начинают кровоточить, легкая отечность может быть, когда симптомы усиливаются. А ведь витамин С, он, будем говорить, участвует в построении стенки сосуда, в его укреплении, да, тогда возникают мелкие кровоизлияния на коже, подкожные кровоизлияния. Потом, когда это все усиливается, могут возникать проблемы с суставами, боли в суставах какие-то. И, конечно, недостаток витамина С действует и на сердце, и на почки, и даже на головной мозг. При тяжелой цинге избыточная жидкость собирается в полости сердца, в полости легких, атрофии мышц возникает. Симптомы неспецифичны, как мы говорим, то есть они, возможно, и при других заболеваниях.
0: А можно представить в современном мире, с учетом развития медицины, что цинга может привести к летальным исходам?
2: Ну, для того, чтобы она развилась, нужно буквально от нескольких дней до месяца. Теоретически можно представить. Это страны Африки, где на самом деле голод, и до сих пор мы об этом знаем, и не хватает продуктов. Ведь когда возникает недостаток витамина С, был такой период, ну, знаете, в постсоветские времена, вот, когда не было достаточно детских смесей, которые содержат витамин С, каких-то пюре детских, тогда в тот период такие вот легкие симптомы были, но до тяжелых симптомов не доходило.
0: Но восстанавливается человек достаточно быстро, если получает необходимую дозу витамина С. В этом суть лечения?
2: Да, конечно. Но вы знаете, ведь витамина С не хватает не только потому, что его нет в продуктах. Ведь есть ряд заболеваний, которые вызывают недостаток вообще всех витаминов, и в том числе витамина С. Мы давайте скажем об этом. Это и заболевание желудочно-кишечного тракта, когда нарушается всасывание и пищи, и, соответственно, всех групп витаминов. Да, это и заболевания печени, эндокринные заболевания. И, конечно, вот в таких случаях возникает дефицит и витамина С в том числе.
0: Причина появления цинги – это вот в первую очередь неправильный рацион и недостаток витаминов. Получается, чтобы заработать, опять-таки, в теории, да, цингу нужно что, месяцами вообще не есть

0: Овощи и фрукты.
1: Да, месяцами не есть овощи и фрукты, наверное, все как раз овощи и фрукты, которые в наибольшей степени содержат витамин С, и не есть детям, например, смеси без витамина С. Продукты, которые наиболее содержат витамин С, облепиха, черная смородина, это киви, боярышник, в 100 грамм содержится 280% суточной дозы витамина С, представляете, да? То есть это очень много. Но, вы знаете, ведь из самих овощей и фруктов витамины всасываются на самом деле мало. Мы же не едим горстями там облепиху, черную смородину. Поэтому это и киви, это и капуста, и укроп, да, там и рябина, и шпинат, и клубника, и все, и цитрусовые содержат витамин С. Но, кстати, могу сказать, что вот как раз цитрусовые тоже не обеспечат полную потребность витамина С, поэтому нужно есть нормально, в умеренных количествах, в нормальном рационе все эти продукты для того, чтобы поддерживать содержание витамина С в организме. Но опять же, давайте скажем о том, что необходимо исключить и хронические заболевания, которые могут нарушать всасывание витаминов. Да.
0: Кстати, о дозе ежедневной, она же, наверное, у детей и у взрослых разная.
1: Да, примерная доза взрослых – это 70-90 миллиграмм в сутки, да, у детей 30-90 миллиграмм, это зависит от возраста и, наверное, также от наличия каких-то хронических заболеваний.
0: А нужно ли применять аптечные формы этого витамина? Можно ли его применять бесконтрольно? Надо ли это делать на постоянной основе?
1: Вы знаете, я вообще за аптечные витамины, но российского производства однозначно, потому что все-таки все российские витамины, они делаются с учетом возрастных, суточных потребностей. Если человек страдает хроническими заболеваниями, особенно желудочно-кишечного тракта, естественно, ему нужно принимать дополнительно витамин С. Обычно курс этот месяц-полтора, потом нужно делать перерыв, потому что я могу сказать, что аскорбиновая кислота при передозировке, она достаточно серьезные последствия может вызывать желудочно-кишечное, поражение печени, даже почечную недостаточность. Избыток витамина С может вызывать появление и камней в желчном пузыре, и в почках, и поражать почечные канальцы. Поэтому, конечно, нужно делать все умеренно и правильно. Если мы знаем, что нарушение всасывания в организме, в кишечнике, какие-то хронические заболевания у детей и у взрослых, да, если на самом деле частые заболевания, вот в этом случае нужно, наверное, пойти в лабораторию, сдать анализ крови, в том числе на витамин С, и посмотреть, нужно ли его применять, может быть, даже больше уже в лечебных дозах, потому что есть профилактические дозы для витаминов всех, в том числе С, и лечебные дозы витаминов.
0: А как понять, вот, что организм нуждается в витамине С? Есть какие-то тревожные звоночки и симптомы?
1: Все эти тревожные звоночки есть, но есть такой феномен, это называется синдром третьего курса, когда на третьем курсе медицинского университета мы начинаем изучать пропедевтику, то есть диагностику заболеваний, и ставим себе все диагнозы. Да, я уверен, что сейчас слушатели нас послушают и скажут, ах, у меня недостаток витамина С, нужно срочно что-то делать. Да? Вот когда у нас есть пациент с установленным хроническим диагнозом и поражением желудочно-кишечного тракта, то есть нарушение всасывания, какие-то хронические воспалительные заболевания кишечника, печени, да, вот здесь мы можем посмотреть, а у нас же есть еще клинические рекомендации для каждого заболевания, да, и мы говорим тогда пациенту, да, давайте мы посмотрим, что у вас там с витаминами, назначаем исследование, вот в этом случае нужно. А всем подряд сейчас не надо скакивать и бежать в лабораторию сдавать витамин С.
0: Хотела вас спросить про причины возникновения цинги, но понятно, что неправильный рацион и недостаток витаминов, а я тут читала, что современными факторами риска еще является не только неправильное питание, но и курение и диабет первого типа. Так ли это? И почему, если так?
1: Наверное, да, вы правы. Как всегда говорят, курение вредно, оно для всех случаев вредно. Диабет, хроническое заболевание, когда поражается поджелудочная железа, прежде всего, то есть нарушается выработка инсулина и гормонов, да, и, соответственно, печень страдает, и как раз возникает какой-то дефицит витамина С в том числе. Ну и, конечно, курение, никотин, он же тоже действует на весь организм комплексно.
0: Мы сегодня поговорили о цинге, таком забытом заболевании, казалось бы, но вот в западной прессе появилась информация, что цинга возвращается. Обсуждали с заслуженным врачом России, главным врачом Домодедовской больницы Андреем Осиповым, так ли это, опасно ли цинга, чем опасно, ну и что делать для профилактических мер, чтобы все-таки не заболеть в теории этим заболеванием.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
0: В 20 веке сибирская язва получила распространение не только как болезнь, возникающая в естественных условиях. Ее начали пытаться использовать в качестве оружия. Так, в Первую мировую войну Германия предпринимала попытки инфицирования корма для лошадей и скота, поставляемого армиями союзников, а также заражение коров, перевозимых морем из Аргентины в Европу. Эксперименты с биологическим оружием на основе спор Bacillus anthracis продолжались во Вторую мировую войну, в том числе с участием американских и британских ученых. Последние в 1942-м провели на необитаемом шотландском острове Груинард испытания в рамках подготовки к операции «Вегетарианец», целью которой было массовое заражение скота на территории фашистской Германии. На остров доставили около 80 овец, после чего рядом с местом их выпаса взорвали несколько бомб, наполненных спорами сибирской язвы. Все животные заразились и начали умирать в течение нескольких дней после старта эксперимента. Тогда ученые предположили, что около 100 килограммов инфицированного вещества, распыленного над большим городом, может убить более 3 миллионов человек. Сам Груинард оставался закрытым на карантин почти полвека. Остров окончательно обеззаразили только в 1990 году. Исследованиями в области биологического оружия с применением спор Bacillus anthracis занимались и в Японии. Так, печально известный отряд 731 проводил бесчеловечные опыты на живых людях, инфицируя их бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Полученные в ходе подобных экспериментов знания японские милитаристы пытались применить на практике. В частности, бактериологическое оружие использовали в 1939 году в боях на Халхин-Голе. Кроме того, сибирской язвой с целью вызвать эпидемию заражали реки, впадающие в водоемы уже на территории СССР. Занимались разработкой биологического оружия и в Советском Союзе. Предположительно, именно неосторожное обращение с источником заражения 44 года назад привело к эпидемии сибирской язвы в Свердловской области, где болезнь, только по официальным данным, унесла жизни 64 человек. Согласно одной из версий, в конце марта 1979-го сотрудник лаборатории научно-исследовательского центра Свердловска-19 снял с оборудования засорившийся фильтр, защищавший окружающую среду от опасного материала. Об этом он предупредил в записке своего сменщика, но начальник смены забыл сделать соответствующую запись в рабочем журнале. Заступившие на работу коллеги, не обнаружив в журнале ничего необычного, вновь запустили оборудование, после чего воздух с мельчайшими спорами сибирской язвы начал выходить через вентиляционные трубы на улицу. Уже спустя несколько дней, в начале апреля, в больнице с неизвестной болезнью начали поступать рабочие завода, находившегося по соседству с военным предприятием. Позже многочисленные случаи заражения стали фиксировать и в других частях Свердловска. Сейчас это Екатеринбург. Официально власти говорили о вспышке пневмонии, но среди населения ходили слухи о сибирской язве. Вокруг причин эпидемии до сих пор множество легенд, от человеческой халатности на рабочем месте до диверсии, устроенной американскими спецслужбами с целью дискредитации советского правительства перед летними Олимпийскими играми в Москве в 80-м году. На рубеже 20-го и 21-го веков сибирскую язву в качестве оружия пытались использовать в террористических целях. Так, в 1993-м члены японской религиозной организации АУМ Синрикё, запрещена в России, за 2 года до знаменитой зариновой атаки в метро распылили споры создания своей штаб-квартиры в Токио. Однако вызвать эпидемию сектантам не удалось. По незнанию они использовали штамм, не опасный для человека. Попавшие под воздействие облака люди жаловались лишь на легкое недомогание и неприятный запах. Впрочем, была и более успешная попытка биотерроризма с использованием сибирской язвы. Мировую известность получила история с зараженными письмами, которые массово начали рассылать в США осенью 2001 года, через несколько дней после терактов 11 сентября. Корреспонденцию со спорами сибирской язвы отправили почтой в ряд офисов крупных СМИ, а также нескольким сенаторам от Демократической партии. Всего заразились 22 человека, пятеро из которых в итоге скончались. Главным подозреваемым по этому делу был микробиолог Брюс Эдвардс Айвенс, в лаборатории которого якобы нашли штамм, аналогичный тому, что содержался в зараженных письмах. В 2008-м Айвенс покончил с собой, а в 2010-м ФБР официально закрыло это расследование.
2: Говорит, что...
0: Минздрав предложил запретить продажу сигарет для родившихся после 2009 года. Ведомство поддержало законопроект, который ограничит продажу табака для будущих поколений. Сейчас таким детям 15 лет и менее. Минфин при этом против. Там опасаются роста нелегальной торговли. Рассказывает Юрий Кораблев.
3: Минздрав предложил ужесточить в России торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Некоторые СМИ сообщают о планах ведомства запретить продажу сигарет всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Проект закона подготовили в Госдуме. Минздрав захотел поддержать законопроект при условии его доработки и направил на отзыв правительства. По словам авторов, ужесточение оборота табака соответствует основам государственной политики по противодействию потреблению никотиносодержащей продукции. Это приведет к снижению поступления акцизов на 7 миллиардов рублей, однако нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь. Авторы ссылаются на собранную в ЦИОМ статистику, согласно которой каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет выкуривает в день несколько сигарет. Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков поддерживает инициативу. Он отметил, что подростки, достигнув совершеннолетия, также купить сигареты не смогут.
4: Эта мера направлена на то, чтобы наше будущее поколение были свободны от никотиновой зависимости. То есть мы проводим, так сказать, черту, после которой, соответственно, люди, которым исполнится 18 лет в дальнейшем, они тоже не смогут купить продукты, в которых содержатся канцерогены. То есть продукт, который приводит к преждевременной смерти до половины своих потребителей, все-таки со временем все равно надо убирать с рынка. И мы говорим только авторы законопроекта, да, и в целом эта идея уже давно обсуждается. Здесь можно говорить только о том, что люди, которые сейчас не курят, вот дети, да, они, вырастая, соответственно, тоже не смогут купить. Зачем предоставлять возможность покупать продукцию, которая будет нести им только страдания и заболевания?
3: Что касается запрета продавать сигареты детям, то с этим согласны даже в движении «За права курильщиков». Вот что радио «Комсомольская правда» заявил исполнительный директор организации Андрей Лоскутов.
5: Что касается детей, то тут однозначно нет никаких вопросов для дискуссии или обсуждений, или чего-то, каких-то иных точек зрения. Просто ребенок и табак – вещи несовместимые. И задача нас, как взрослых, как курящих, так и не курящих, барьер между теми, кто растет, и между тем, чем мы пользуемся сами по доброй воле, нас ведь никто не заставляет, этот барьер был как можно выше. Неважно, курим мы или не курим. Просто это задача взрослого перед тем поколением, которое вступает в жизнь.
3: При этом в Минфине заявили, что законопроект противоречит нормам Конституции, в которой говорится об отсутствии ограничений прав и свобод. Также ведомство обеспокоилось возможным ростом потребления нелегальной продукции, что увеличит риск для жизни граждан. Аналогичного мнения придерживается Росалкоголь-Табак-контроль. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: От недосыпания может развиться атеросклероз. Кардиологи предупреждают, что пятичасовой сон ведет к хронической усталости и проблемам с сердцем. Недостаток сна повышает давление, приводит к атеросклерозу и ишемии. Чтобы спать лучше, врачи рекомендуют не пить кофе, избегать гаджетов перед сном и поддерживать прохладу в помещении, где спите. Сыр и йогурт могут защитить от сердечных приступов. Согласно последнему исследованию, люди, которые регулярно едят молочные продукты, творог, кефир, йогурт, сыр в течение как минимум 20 лет, имеют меньше риск ишемической болезни сердца. Специалисты напоминают о пользе граната для организма. В медицине его используют практически во всех видах. Кожура, цветки, кора, косточки, мякоть – все идет в ход. Из них делают различные препараты, настойки, отвары для лечения малокровия, диареи, воспалительных заболеваний кожи, слизистой. Белые перемычки, которые находятся внутри плода, сушат и добавляют в горячие растительные настои. Это помогает уравновесить нервную систему и избавиться от бессонницы. Из косточек добывают вещества с противовоспалительными свойствами, а также стимулирующие перистальтику кишечника. Также из косточек получают и гранатовое масло, богатое витаминами F и E. Этот плод в целом положительно влияет на сердце и сосуды, а также на кроветворение. А еще специалисты рассказали о пользе мятного чая. Он расслабляет мышцы горла и груди, способствует устранению такого симптома простуды и гриппа, как кашель. Мятный чай известен антибактериальными свойствами, которые считаются причиной развития многих заболеваний, в том числе лихорадки, кашля, простуды. Седативные спазмолитические эффекты ментола делают мятный чай прекрасным успокоительным средством, которое помогает бороться со стрессом. Это была программа «Медсовет». Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Тяжелая поступь, суровые лица, сталь в руках и во взгляде. Никто не был рад этим гостям, несущим смерть и разрушение. Но для историка даже самое жестокое сражение — лишь объект, который будет препарирован по всем правилам научного метода. Кто к нам с мечом пришел? Сергей Поликарпов, эксперт по японскому холодному оружию. Четвертый дан карате ситарю. Третий дан яйдо. Третий дан баттодо. Второй дан кендо. Доктор медицинских наук.
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
1: Дадите потом подержать?
2: С осторожностью.
1: С осторожностью. Я вот читал, что настоящий вот такой самурайский меч, свежевыкованный, его обязательно надо было затушить в теле простолюдина. Это правда?
2: К сожалению, практически да. В зверские времена средневековой Японии существовал обычай, назывался цудзигири, что означало «резня на перекрестке». Этот обычай подразумевал, что молодой самурай мог опробовать вновь приобретенный клинок в теле любого случайного встречного на сельской дороге.
1: «Резня на перекрестке» – прям название фильма.
2: Есть такого. Второй еще термин из зверского средневековья японского. Он называется «кирисуте гомен», то есть буквально «убить ради извинения». Точнее, тут «убить и выбросить», тут «кири» – «рубить», «суте» – «выбрасывать». И это подразумевало, что дворянин японский же мог зарубить любого простолюдина в качестве наказания за явное или даже предполагаемое оскорбление либо неуважение. К сожалению, такое было.
1: Поскольку я не дворянин, я, пожалуй, пойду.
2: Я тоже родовой русский крестьянин. Сегодня мы поговорим о японском мече и о некоторых мифах с ним связанных. Когда мы говорим об оружии, о статусном оружии, ну и в частности о японском оружии, мы на самом деле говорим о человеке. Наука об оружии – это антропология. Потому что сама по себе железка, какая-то масса железа, углерода, дерева, стали, лака, шелка – это не имеет значения. Имеет значение то, что вокруг этого. Имеет значение, как люди этим пользовались, как они это изготавливали, как они к этому относились и какое значение в различных самых сферах жизни это оружие занимало. Японский меч не исключение. Это многогранное культурно-историческое явление, которое очень интересно и окутано массой мифов, недоразумений, активно подстегнутой современной культурой, прежде всего кинематографом. Ну, вот это основная типология японского меча. Не вдаваясь в подробности, скажем, что все виды японского оружия записываются одним и тем же иероглифом. Ну, это вот такая буква «Пи» латинская, вторая строчка сверху. Общий термин, зонтичный, как сейчас принято говорить, «нихонто», буквально японский меч, подразумевает длинноклинковое оружие с большим разнообразием клинков. Прямых, изогнутых, однолезвийных, двулезвийных, полуторалезвийных, каких угодно. Мы ограничим наше рассмотрение основными типами длинноклинкового оружия, которые называются по-японски катана и тачи. Катана слева, тачи справа. Легко понять, что это одно и то же. Отличаются только декоративными элементами убранства ножен и способом монтировки. Катану носили вверх, режущей кромкой тачи носили вниз. Это был типичный меч, но, кроме того, в Японии было очень большое количество самых разных других конструкций. И мы видим прямые мечи с полуторной, так называемой, заточкой, или даже совершенно европейского типа прямые двулезвийные клинки. Необходимо твердо понимать, что меч всегда был оружием второго порядка, как говорят по-английски «backup weapon», то есть он не был основным предметом ведения войны либо боевых действий. В раннее японское средневековье, ну, скажем там, включая 13 век, типичный японский самурай – это был латный конник, лучник, прежде всего лучник. И основным способом ведения войны был лучный бой верхом. Кстати, справа на замечательной гравюре изображен Чингисхан. Ну, так думают японцы. На самом деле это Минамото Ёсунэ, герой японского эпоса, который погиб в 1189 году, совершив сэппуку, не в силах отбиваться от преследующего отряда. И в Японии многие века, включая 20-й и 21-й, наверное, существует конспирологическая версия, что он не умер, Цой жив, а на самом деле мигрировал на континент и стал Чингисханом. И поэтому японские самураи считают, что монголы завоевали полмира. То есть японцы завоевали полмира. Прошу прощения. Основным времяпровождением японского дворянина была конная охота с луком. Эта традиция без каких-либо существенных изменений жила до сих пор. И на старых изображениях, и в старых описаниях мы видим, что война в то время представляла из себя перестрелки небольших конных отрядов. Все поменялось после попытки монгольского вторжения в конце 13 века. И самурайская конница поменяла тактику. Конные лучники превратились в конных копейщиков. И основным способом ведения боевых действий стали таранные удары конных бронированных пикинеров. Щиты в европейском понимании не использовались, поэтому длинные копья, 3 метра и больше, мощные, окованные сталью, часто имеющие подтоки, держали двумя руками и очень эффективно использовали. Вот на этой гравюре мы видим встречную копейную схватку двух конных отрядов, причем атакующие крепости, они поддержаны отрядом пеших лучников. А что дальше? Дальше потрясающе. 16-17 век самурай превращается из конного копейщика в конного рейтара. То есть в рейтара, это тавтология. И даже аркебузира. Вот прекрасная показательная картинка, такое ощущение, что это было в Европе. Отряд рейтаров расстреливает и топчет группу пехотинцев. А вот конный эскадрон двумя шеренгами выдвигается на боевые позиции, командир пистолетом поднятым подает команду, а всадники несут в холстерах по два пистолета. Европейское влияние здесь очевидно. И первый приход Европы в Японию – это вторая половина XVI века. Это активно поддерживалось верховными правителями тогдашней Японии, в особенности большим любителем всего западного был Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Масса элементов традиционной японской культуры – это заимствования европейские. Например, вот темпура – рыба и морепродукты, жареные в кляре во фритюре. Это португальское блюдо, которое японцы адаптировали и назвали своим. Тогда же, в конце 16 века, японцы научились делать самогон. Европейцы привезли кубы, традиционная японская водка, щёчу. Это тоже европейское заимствование. Масса материалов заимствовалась, технологий, чего угодно. Вот здесь изображены ножны от меча знаменитого, наверное, самого известного японского правителя Токугава Ясу. И кожа, которой убраны ножны, покрытая тончайшим золотым рисунком и искусным тиснением, это испанская кожа. Она доказана экспертизами, что она была произведена в Испании в 16 веке и привезена в качестве одного из импортных товаров. Японцы ее использовали. Меч. Вернемся к мечу. Меч, конечно, очень важен. Когда кончаются стрелы, отмокает порох, ломаются копья, или нужно решить какой-то вопрос в гражданской ситуации меч – основное оружие. Причем мечи в период междоусобных войн, так называемый Сангоку-джидай, 200-летний период непрерывной междоусобной резни между феодалами, они были очень мощными. Справа – это не реконструкция. Европейцы в конце 19 века приехали с фотоаппаратами в Японию, и там ходили живые самураи, которые носили свои либо отцовские доспехи и отцовское оружие. Это живой самурай, как участник Крымской войны. Очень большие мечи были. В последующем их укоротили немножко. Я немножко про это расскажу. Но что важно, это все знают, но это подчеркну. Японский дворянин, то есть самурай, он без оружия никуда не выходил. Два клинка, да еще набор длинный, короткий мечи были при нем обязательно. И даже если он шел мыться в баню, или ложился спать, без шуток, короткий клинок он нес с собой. Без ножа ты просто жертва. Ты просто жертва, по определению. Выйти самураю за порог дома без меча, это все равно, что сейчас кому-то выйти без сотового телефона. Японский меч – это тяжелое, мощное, очень хорошо сконструированное оружие, которое позволяет наносить разрушительные удары. Причем техника построена так, чтобы наносить удары наискосок в шею, наискосок снизу вверх в подмышечную впадину, либо поперек на уровне живота. Стандартная макевара для разрубания – это свернутая рисовая солома, намоченная, туго скрученная, и считается, что ее разрубание эквивалентно перерубанию шеи либо плеча взрослого человека. После наступления периода мира, так называемый период Эда, ну, эдоский период, указом верховного правителя Токугава, мечи для повсеместного ношения были укорочены. Этот закон назывался суряге. И поэтому большинство мечей, которые до нас нашли в музейных коллекциях и частных собраниях, это токугавские мечи. Не вдаваясь в подробности японской системы мер, она абсолютно антропоцентрична, и в ее основе лежит единица сун. Сун – это длина второй фаланги указательного пальца. Понятно, что у каждого человека сун разный. Это больше 3 сантиметров, а может быть и дюйм. Вообще, эталонные меры длины, они дефектны, когда мы говорим, по крайней мере, об оружии. Они просто не нужны. Вот. И, грубо говоря, все мечи укоротили до размера аршин, вот русский аршин. Это длина руки от кончика пальцев до плечевого сустава. Два сяку, три сун – это точь-точь наш русский аршин. И наш русский аршин – это точь-точь длина естественного широкого шага человека этих размеров. Они вот совпадают просто, один в один. В этом была великая мудрость. Почему укоротили? А так стало удобнее. Мечи стали гражданским оружием, исчезли массовые боевые действия. И это все нужно было носить, носить. Ну, в Европе была аналогичная история. А мечи до эдоского периода, они были гораздо длиннее. И это были мощные, длинные, тяжелые, хищные клинки с большой рукояткой, которые, в принципе, по своим габаритам, массотехническим характеристикам соответствуют европейским, так называемым, бастардам, полуторуличным мечам. Но я здесь хотел бы провести другую аналогию. Как их мерили, как их подбирали? Я думаю, что их подбирали по длине стрелы японского лука. Она абсолютно индивидуальна, абсолютно антропоцентрична, подбирается точно для данного человека. И я думаю, что боевые мечи – это длина длинной боевой стрелы оюми для каждого конкретного человека. Япония сохранила огромное количество средневековых клинков. Их количество очень трудно даже оценить. Здесь мы видим сверху клинок, которому по меньшей мере 800 лет. Он в великолепном состоянии. Вот. Ниже клинок, который принадлежал Тоётомё Хидэёси. Учитывая, что высота тогдашних мужчин, японцев, редко превышала 155 сантиметров, понятно, что 80-сантиметровый клинок – это очень большое оружие для маленького человека. Очень большое. Средневековые японские мечи, которые изготовлены великими мастерами, либо принадлежали знаменитым историческим личностям, стоят астрономические деньги, достигающие миллионы долларов, и являются, безусловно, подарком лидеров на самом высоком государственном уровне. Трудно представить что-либо более дорогое для соответствующих действий. Ну, естественно, никто не воевал голышом. Средневековую войну без доспеха представить себе невозможно. Просто невозможно. Японский доспех – это тема для отдельного, долгого и многоаспектного разговора. Ну, здесь вот мы покажем доспех позднего японского средневековья. Он назывался Тосэй Гусоку. Вот понятно, как он устроен. Это кираса, тассеты, набедренники, наголенники, латные рукава, латные наплечники и шлем, защищающий голову, и часто маска с горжетом. В XVI веке японцы импортировали значительное количество западных доспехов, и они были дороги, но богатые феодалы их надевали, носили очень охотно, и не только кирасы, но и типичные бацинеты и марионы. И, кроме того, большое количество элементов защитного снаряжения копировал из западных образцов, это понятно было. Таким образом, мы видим, что в бою сталкивались воины, имеющие очень высокую защиту корпуса, хорошее оружие. И понятно, что при этом постоянной конкуренции оружия защиты и оружия нападения преодолеть ту или иную сторону было трудно. Поэтому, если схватка не решалась на уровне стрелкового боя, не решалась на дистанции мечевого боя, она очень быстро превращалась в свалку на земле и резню в партере, когда один другого обезоруживал, сваливал, обездвиживал, искал щели в панцире, доступные для поражения, и часто бой заканчивался просто на земле с применением ножей, стилетов или чего-либо подобного. Мы имеем в настоящий момент не только большой корпус литературных источников, не только огромный арсенал артефактов. Японская традиция средневекового боя имеет очень много выгодных аспектов по сравнению с европейским, потому что многие школы, ну, традиция, хорошее слово традиция, передача, да, вот передача буквально, вот один другому передает, да. Они живы. Вот они начались когда-то там, скажем, в 15 веке, да, и они непрерывно от человека к человеку, от рукопожатия к рукопожатию, от урока к уроку, от одного курса обучения к другому с выдачей дипломов, они дожили до 21 века. Ну, у нас сегодня будет презентация одной из самых старых школ японского мечевого боя. Называется Шинкагирю, буквально новая школа тени. Вот, вкратце, мы здесь видим 22, как это сказать, директора, патриарха, да, которые сохранили непрерывную линию передачи от 15 до 21 века. Последний патриарх Сокэ Ватанабе-сенсей до сих пор жив и преподает. Ну, вкратце о самых примечательных личностях. Все началось с Айсу Икосая. Он был самураем и он был пиратом. Большую часть жизни он катался в бандах Вако, воевал, торговал, возил контрабанду, грабил и дрался. В какой-то момент случилось что-то страшное, и он вернулся домой один на корабле. Экипаж, как он заявил своим односельчанам, весь умер. Все утонули. Что произошло, никто не знает. Затворился в хижине, испытал, естественно, мистическое озарение, перестал быть пиратом, стал преподавать фехтование. Защищал крестьян от всякого рода бродяг и проходимцев, за что они его очень любили и назвали своим защитником. Создал школу тени Кагерю, от которой все пошло. У него учился Камидзуми Санаками, уникальный человек, мастер копья, потомственный самурай, полжизни дрался в массе сражений, битв и стычек. Развил стиль своего учителя, называл его новой школой тени, хотел отмежеваться Шинкагерю. Сделал уникальное открытие. Фукурошинай. Прошу прощения. Изобрел фукурошинай. Тренировочный снаряд. Толстый ствол бамбука расщеплялся на 4 лепестка длинно. Становился безопасным, не травмирующим, а чтобы щепа и там все остальные там занозы не лезли, был окутан в кожаный чехол. Это называется фукурошинай, очень удобный тренировочный снаряд и инструмент. Повсеместно используется в Японии. Он его изобрел. Считался великим мудрым человеком, очень справедливым и благородным. И, естественно, стал прототипом Камбея в величайшем фильме всех времен народов Акиры Куросавы «Семь самураев». Вот он в кино. Очень быстро преподавание Синкагирю перешло в семью Ягю, это фамилия. И дальше это стало родовой школой. Первый Ягю Монотоси по прозвищу Сэкисай, он был молодой самурай. Что интересно, был женат на женщине из клана Ига, то есть из клана Синоби, загадочных, коварных и неуловимых убийц, разведчиков и диверсантов. И, видимо, сам был Синоби, скорее всего. Очень мутный был товарищ. Учился в Камидзуми, стал его учеником, освоил школу. Потом, уже будучи очень взрослым человеком, представили будущему сёгуну Токугава. Существует легенда, что будущий сёгун решил проверить своего встречного, схватил меч, атаковал Сикая, а тот отобрал у сёгуна меч и шлепнул его об землю очень крепко. Будущий сёгун потребовал, чтобы тот учил его фехтование. Он сказал: «Я стар, не буду», и порекомендовал своего сына. Но остался на службе и работал на разведку и контрразведку. Написал несколько книг, как нравственных, так и военных наставлений, и несколько технических руководств. Его сын Муненори, это очень известный человек, он, кстати, как и папа, это месточтимые синтоистские святые в Японии. Муненори – это человек, без которого редко обходится какое-либо японское такое эпическое кино, так называемое чамбара, про самураев и драки. Вот там в половине будет Муненори и рассказы о великом Муненори. Муненори стал при дворе сёгуна высокопоставленным самураем. Сначала он был хатамото, буквально знаменосец, а потом он стал омецке. Омецке – это значит верховный надзиратель. Имел колоссальное состояние, преподавал фехтование, преподавал Шинкагирю, благодаря чему школа стала придворной школой фехтования в тогдашней Японии. Кроме того, что он находился на секретной службе его высочества, кроме того, что он преподавал, он еще написал крупный литературный труд «Хэйхо Кэдэншё», который до сих пор считается, буквально именуется сокровищницей японского будо. Много книг он написал, прекрасно иллюстрировал. Вообще вот в «Щенка Гирю» огромный корпус дидактической литературы, огромный, который до сих пор еще слабо исследован. Мононори был не только контрразведчиком, не только чиновником, он был еще и нравоучителем. Видимо, это был очень мудрый человек. Он много общался с разного рода духовными учителями. Как ни странно, призывал к миру часто. И, видимо, они в тот момент так наелись крови, что уже больше не могли. Вот. И, кроме того, он сформулировал такой тезис, что в бою можно победить, не только убив противника, но принудив его сдаться. И это является одним из возможных оптимальных исходов поединка. Это важно. Принудить сдаться. Еще один Ягио. Очень интересный. Это внук Мунетоси. Он сделал небольшую реформу. Он адаптировал стиль к гражданским условиям, к бездоспешному бою. Существует легенда, что он встречался с Миямото Мусаси, но два бритера не подрались. Разошлись на встречных курсах, поклонившись друг другу издалека. И общение не продолжили от греха. И великий Дзюбей, это легендарная таинственная личность, беспощадный поединщик, отчаянный бритер. Говорят, что у него было 55 выигранных дуэлей. Это очень много. Написал знаменитое «Цукиношё», «Лунные записки». Тоже очень важный педагогический труд. И, естественно, Куросава не мог без Дзюбея. Он людей, жизнь которых была разделена веком, собрал в одном фильме. Именно Дзюбей является одним из благородных защитников несчастных обездоленных крестьян. И именно он выигрывает вот эту первую дуэль фильма. Кстати, в этой дуэли полностью воспроизведен первый технический прием «Щенка Гирю». Этот прием называется «Иторио-дан». Разрубание одним мечом напополам. Надвое. «Ито» – один удар меча, «Рё-дан» – вот так. Господа, таким образом, для того, чтобы понять, что такое японская средневековая боевая традиция, у нас нет необходимости изучать только музейные образцы и базироваться только на труднопереводимых средневековых текстах. У нас есть прямая передача, и мы в известном смысле не похожи на исследователей, которые изучают окаменелые фекалии в якутской вечной мерзлоте. Хочу представить своих друзей и коллег, палеонтолога Александра Александровича Востросаблина и инженера-криофизика Романа Олеговича Ликина. Мы ни одной секунды не являемся реконструкторами, мы изучаем традиционно нихонбодо. И в настоящий момент наши друзья и коллеги продемонстрируют нам один из технических разделов «Щенка Гирю», где показаны основные технические действия при мечевом бою в тяжелом самурайском доспехе. Ай, дозу вирашку, конечно, мазь.

0: Большое спасибо. В условиях средневекового боевого боя невозможно рубить клинком в противника, как в силуэт. Это бессмысленно. Это бой в таких условиях – это очень сложное техническое и тактическое принятие решений. Ну и в завершении, что я хочу сказать. Несмотря на то, что наша сегодняшняя тема не актуальна, если бы она была бы актуальна, то все мужчины, которые сюда пришли, оставили бы свои мечи в гардеробе. Японский меч – это важное мировое культурное явление. Это отрицать невозможно. И в мировой культуре японский меч остается символом мужественности, героизма, самоотверженности и жертвенности. И кроме того, что интересно, японский меч – это символ и инструмент социального лифта. Как нам показывают многие произведения современного искусства, любой простолюдин, бродяга, просто несчастный и заблудший даже человек, взяв в руки оружие и, позабыв все, бросившись на защиту бедных и обездоленных, становится благородным героем. Большое спасибо.
1: Спасибо большое. Знаете, у нас бывало, что на сцену вредный оппонент выходил с мечом в руках. Но в данном случае, я думаю, что это даже излишне может быть.
0: Наверное, нет в этом необходимости.
1: Да, тем не менее, сейчас у нас...
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Я приглашаю Вадима Синичева, историк, переводчик, реконструктор, автор более 10 научных статей и монографий, посвященных исландским сагам и европейским историческим боевым искусствам. Вадим, у вас 10 минут. Прошу.
3: Добрый день. Огромное спасибо, Сергей Аркадьевич, за лекцию. И я буду стараться быть наиболее вредным из оппонентов, каким только может быть. Начнем с первого вопроса, я думаю, с самого важного. Все-таки, а в чем заключаются главные мифы японского меча? Что реально отличает его вот в массовое непонимание этого оружия? Какое, на ваш взгляд?
0: Если позволите, сразу осветите, буду отвечать. Да. Ну, кинематографом, прежде всего, моим, например, любимым фильмом «Телохранитель» с Кевином Костнером и многими другими произведениями раскручен миф о том, что японский меч обладает какими-то уникальными качествами остроты, способности разрезания брошенных воздух-газовых платков, либо перерубания, там, я помню, пулеметных стволов или еще... Нет, конечно, нет. Ничего подобного никогда не было. Ничего подобного никогда никому не демонстрировалось. Хотя, конечно, в испытаниях, которые по-японски называются аратами,

0: прежде всего. Или вот раз, и понятно, дальше тянуть не надо. Это очень важно, потому что от того, как ты растягиваешь лук, зависит, как полетит стрела. Если не дотянешь, она полетит слабо, следовательно, по другой траектории придется, ну и подобного рода вещи. И кроме того, это стабилизирует прицельную рамку. А японцы, у них очень длинные стрелы, очень длинные луки, они всегда тянули за ухо. И у них не было четкого ориентира прикладки. Ну вот, если стрелять в таком шлеме, то фукигаеши становится естественным ограничителем растяжки. Значит, это моя концепция. Прошу прощения.
1: Смотрите, вы ответили на без малого 60 вопросов. И сейчас нужно решить, какой вопрос будет лучшим. Может быть, вы выделили?
0: Да, первый вопрос, к сожалению, не запомнил фамилию автора. Вопрос очень точный.
1: Который?
0: Это о возможностях палец канабо в доспешном бою. Это очень правильный вопрос.
1: Итак, Виктор Вахрамеев.
0: Прошу прощения, да, Виктор Вахрамеев, да, я серьезной формулировкой перефразирую свой анекдот. Тяжелое дробящее оружие против закованного в доспехи бойца выгоднее меча.
1: Не могу вам возразить. Виктор Вахрамеев получает вот такой крутой деревянный блокнот от нашего партнера компании FunPin. Кстати говоря, такие же и другие блокноты можно купить на Озоне. QR-код сейчас на экране и в чате, наверное, ссылка появится. Вот, сейчас давайте посмотрим, как наши зрители оценили вредность вредного оппонента нашего, Вадима Сеничева. Итак, интересный собеседник. Ну, пожалуй, да.
0: А Сиволов у меня был добрым другом.
1: Вот видите, у вас теперь и добрый друг есть, и интересный собеседник. А вот грозы и каверзного такого пока что еще не сыскался такой. Но вот опять же, на следующем форуме будет победа в блице, и будет очень-очень вредный оппонент, не знаю, с двумя катанами, допустим. Вам достаются наши традиционные подарки. Это прежде всего, конечно, Пингвахатеп, который мог разрубить противника вот вдоль, но он никогда не делал этого, потому что это доброе божество. А, кроме того, сувениры от наших партнеров, включая сувениры от gen.ru, магазина принтов и гаджетов. Сейчас должна появиться картинка Юлии Родиной. Она всегда рисует замечательно.
2: Мне кажется, что у вашего выступления есть один, на мой взгляд, большой изъян, который заключается в том, что вы, в общем-то, не ответили на вопрос вашей лекции. Почему образованные люди верят в различные антинаучные идеи?
3: Речь идет о том, каким образом люди разрешают когнитивные конфликты. Вот у нас есть наивное объяснение, у нас есть научное объяснение. Вопрос в том, почему одни люди предпочитают одни объяснения, а другие – другие объяснения.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях мирмиколог Данила Горюнов из Института проблем эволюции и экологии имени Северцева Академии наук России. Мирмиколог – это значит специалист по муравьям. Мы с Данилой как-то обсуждали, как устроены семьи муравьев. Оказалось, что устроены они по-разному, но весьма сложно, что руководит всем вовсе не главная самка, а руководят рабочие муравьи, которые не размножающиеся самки. Так вот, руководят всеми выходцы из этих самых рабочих муравьев, которые либо единолично рулят, если простая организация муравейника, либо каким-то подобием политбюро. То есть несколько, когда главных прорабов решают между собой судьбу муравейника. Когда мы говорим «решают», то возникает вопрос, а как они договариваются друг с другом? Как они общаются друг с другом? Вот об этом бы я хотел сегодня поговорить с Данилой. Здравствуйте, Данил.
3: Добрый день.
2: Ну, как они разговаривают друг с другом, муравьи? Можно ли называть их общение языком?
3: Сейчас мы до этого дойдем. Часть их общения, конечно же, не является языком, но есть язык. У муравьев есть несколько каналов передачи информации. Самый простой – это язык поз, который мы называем кинопсис. Если муравей принимает специфическую позу, которую все знают, то каждый муравей, который увидел эту позу, немедленно принимает такую же, а после этого начинает действовать сообразно той позе, которую он увидел. Как правило, это нечто вроде нашего набата, то есть тревожные сигналы или сигналы, которые мобилизуют муравьев на атаку какого-нибудь объекта, который им не нравится. Это самый простой канал передачи информации. Очень небольшое количество сигналов по нему передается, зато очень быстро. При визуальном контакте, если у муравьев есть глаза, кинопсис очень эффективен для быстрого реагирования на разнообразные ситуации. Есть второй канал. Это хемокоммуникация, то есть использование химических сигналов для общения. Этот канал очень разнообразен, зависит от морфологии, строения муравья. Если есть глаза, хорошие глаза, которыми хорошо все видно, то он не развит. Если глаза слабенькие или их нет вообще, то он более развит. И в зависимости от развитости этого канала по нему передается разное количество информации.
2: Ну, как это выглядит, например?
3: Самый простой вариант – это мобилизация на крупный источник добычи. Разведчик находит добычу, какой-нибудь источник ресурса, не обязательно добычу, это может быть колония клей. Возвращаясь в гнездо, он через какое-то количество шагов оставляет брюшком запаховую метку, после чего в гнезде мобилизует других муравьев, которые по этой метке идут.
2: Как он их мобилизует? Что он делает?
3: Мобилизует он их третьим способом передачи информации. Тактильным, контактным, антенальным кодом, который по сложности передачи информации не уступает человеческой речи и является муравьиным языком, самым важным каналом передачи информации.
2: Ну, какие-то слова из него известны?
3: Нет, более-менее известные композиции слов, то есть предложения, которые связаны с передачей пищи от одной особи к другой. То есть как муравей просит пищу и как муравей принимает пищу, мы более-менее знаем. А вот все остальное покрыто тайной. Но мы можем косвенно оценить объем информации, передающийся антенальным кодом. Антенальный код – это постукивание и поглаживание антеннами головной капсулы и передней груди другого муравья. Вот так они парно общаются и передают достаточно сложную информацию.
2: Была такая известная песня «По голове себе постучи», да, вот это примерно из этой серии. Антенной по голове стучит один муравей другому,
3: да,
2: и передает информацию.
3: Друг другому.
2: Ну, другому, да. Ну, тот ему не говорит, значит, «По голове себе постучи», а наоборот, «Постучи мне по голове, значит, расскажи мне, где можно поесть хорошо сегодня вечером».
3: Ну, почему обязательно поесть? Дело в том, что большинство рабочих-то добывают ресурсы не для себя, а для семьи.
2: Понятно.
3: И охотники-то вовсе белком не питаются. Муравьи – это насекомые с полным превращением. У них основная часть белка уходит в личинок, а взрослые, имаго рабочие, питаются в основном сахаром. А поскольку личинки сахар не добывают, то рабочие добывают и белок для личинок, и сахар для себя. И для того, чтобы координировать свою деятельность на территории, используют антеннальный код.
2: Понятно. То есть они стучат по голове друг другу и...
3: Ну, не так... то, чтобы стучат, трогают. Давайте, трогают.
2: Ну, хорошо, трогают друг друга за голову, трогают, поглаживают, вот, постукивают. Да. Вот так вот, да? Ни вам, ни мне, давайте, да? Ну, потому что выглядит, если он антенной так вот как бы по-другому ты и не скажешь, пальпирует еще, вот, или перкуссирует.
3: Есть сигналы, которые выглядят как удар антенной. Муравей разбегается и с разбега бьет антеннами другого муравья.
2: Ну, это, наверное, когда это другой бестолковый.
3: Ты... Нет, это привлечение внимания.
2: Резко привлечение. Сюда, да, в глаза смотреть.
3: Да,
2: один другому говорит. Так. Понятно. Значит, вот смотрите, что получается. То есть он прибегает, мобилизует позой, да, как я понимаю, что все...
3: Позы и сигналы передаются только на территории. Внутри гнезда.
2: А, понятно.
3: Позы не работают, потому что внутри гнезда темно, темно, и они друг друга не видят.
2: А, и именно внутри поэтому надо работает... стукнуть по башке, да, чтобы привлечь внимание.
3: Ну, не обязательно по башке, докуда дотянулся, туда стукнул. Но антеннами муравей не может стукнуть сильно.
2: Ну, так то это же кто же...
3: Кто же по плечу,
2: кто привет, знает-то? Вы же понимаете, они же маленькие, кто же измерял-то? Может, в их мире это весьма чувствительная штука, но неважно. А дальше он, значит... Рассказывает, да?
3: Да.
2: И при этом он уже оставил след, правильно?
3: Нет, неправильно, потому что это не все вместе работает. Это может работать и все вместе, а может работать по отдельности. Какие-то виды могут оставить след, прийти в гнездо, там всех постукать, ну не всех, а кого-то постукать и сказать ему, вот там я след оставил, идите по нему, а я пока отдохну. И они, идя по следу, будут оставлять тоже метки. То есть это дорожка запаховая, каждым прошедшим муравьем будет усиливаться и усиливаться. И тем самым привлекать муравьев, которые на нее случайно набредут. То... Идет муравей, учуял запаховую дорогу, прикинул градиент гнезду от гнезда и пошел в сторону ресурса. А чем меньше ресурс, тем меньше туда ходит муравьев, и постепенно эта следовая дорожка, запаховая дорожка испаряется и прекращает свою деятельность.
2: То есть он о характере ресурса не сообщает, да, я так понимаю?
3: Сообщает. Если это контакт непосредственный антенны в головную капсулу, если они говорят, то он сообщает характер ресурса. А если муравей набрел на дорогу, фуражировочную, запаховую дорожку, то он не знает характер ресурса. Но если он фуражир, то он туда пойдет, потому что он там нужен.
2: Хорошо, да. А как можно понять, какой характер добычи, да, или там потенциальной добычи, какой характер ресурса, да, как это понять, как экспериментатор может это понять?
3: Поставь эксперимент.
2: Установив, ну, например, там тогда муравей должен выбирать.
3: Муравьев в лабораторию, выдавать им разные ресурсы. Ну, конечно же, следовые дороги, следовые тропы, точнее, химические дороги. Химические дороги, как правило, ведут к какому-нибудь неподвижному и объемному ресурсу. Это либо колония тлей, либо какой-нибудь фрукт, упавший и подгнивший, в который можно внедриться и что-нибудь пожевать. Либо кормушки с сиропом, которые ставят те самые экспериментаторы, чтобы посмотреть, как все происходит. Это что-то такое продолжительное. Туда можно ходить, и там охотиться не надо. Охота, как правило, стремительно, беспощадно, и к белковой добыче никто не будет прокладывать дороги.
2: Значит, вот смотрите, есть в муравейнике разные касты, разных специальностей.
3: Нет, минутку, тут я вынужден вас прервать, потому что касты – это морфофункциональная группа, морфофункциональная. В муравейнике, конечно, есть разные касты. Есть две касты крылатых, самки и самцы, есть касты рабочих. Это у термитов есть две касты рабочих. Рабочие и солдаты.
2: Понятно.
3: У муравьев все рабочие – это одна каста.
2: То есть,
3: есть функциональные группы.
2: Группа, функциональные группы, разные функциональные группы. И в предыдущем разговоре с вами мы говорили, что вот в каждой есть свои прорабы, да? И, возможно, не один прораб. Но как
3: не
2: решение?
3: Совсем так. Функциональная группа может состоять, точнее, функциональная группа семьи. Она может быть одна, если семья маленькая, да. А их может быть несколько. Ну, например, в семье может быть там 3000 групп охотников.
2: Да.
3: И в каждой группе охотников есть свой главный.
2: И как они координируют эти главные, или над ними есть еще более главный?
3: Нет, еще более главных нет. Основная координационная сила между главными которая контролирует главных, это потребности семьи. У семьи всегда есть какие-то потребности.
4: Да.
3: Контроль территории, строительство гнезда, обеспечение пищи и расплод. И все это информационно как-то между населением бегает. Гнездо сломали, пошел сигнал о том, что гнездо сломано. Значит, больше строителей вышло на территорию собирать гнездовой материал.
4: А
3: больше
4: вот сколько?
3: Строителей работает над заделыванием пробоин.
4: Нет, вот много вопросов сразу возникает. Во-первых, вот что значит пошел сигнал?
3: Пошел сигнал, это значит, что тот строитель, который отвечает за данный сектор, который там главный, он пошел к соседям, к соседним главным, и с помощью антеннального кода им рассказал, что вот у меня тут пробоина, сам не справляюсь, помогайте. Ну, это понятное дело, что это очень огрубленное изложение того, как все это происходит, но приблизительно так, как все это происходит. И если гнездо повреждено, то есть нарушена целостность гнезда, то тот главный строитель, на территории которого произошла поломка, если он может сам справиться, своей командой справиться с повреждением, то они справляются самостоятельно. Если повреждения превосходят его возможности, то он будет общаться с другими главными строителями, соседними, и те ему помогут. И точно так же с войной, если противник силен, но при этом мы можем победить, то тот муравей, чья территория граничит с противником, пообщается со своими коллегами, они соберут большую толпу и пойдут все вместе воевать.
4: Ну вот смотрите, получается, что информацию он должен передать как бы из рук в руки, из усов в усы, да?
3: Но... Из антенн в головную капсулу, да.
4: Да, да, ну так получается, что это же как бы сарафанное радио, да, оно же заведомо работает более медленно, чем какое-то всеобщее оповещение, универсальный язык.
3: Да, конечно, антеннальный код ограничен количеством реципиентов, то есть, как правило, это один реципиент, один слушатель. Иногда бывает, что два слушателя есть, то есть можно сразу двум сказать, но, как правило, это один слушатель. Именно поэтому муравьям на помощь приходят дополнительные системы коммуникации, хемокоммуникация, запаховые какие-нибудь сигналы разной степени сложности в зависимости от того, как устроены муравьи. И тот же самый кинопсис. То есть если на нас напали, на нас, на муравьев, я имею в виду, то с помощью кинопсиса можно отмобилизовать огромное количество народу, который стремительно бросится защищаться. Это потом мы уже разберемся, что это было, как это все происходило. Главное, чтобы нас побольше стало в конкретном участке территории. Комбинация каналов передачи информации и работает. Каждый отдельный поодиночке работает очень плохо, точно так же, как у нас есть первая сигнальная система, есть вторая.
4: А вот интересно, у них такой феномен, как память, есть у муравьев?
3: Обязательно есть, причем он играет очень большую роль не как индивидуальная память, а как память семьи. Самые-самые выдающиеся охотники, ну, фуражиры, давайте называть их фуражирами, они к старости, к функциональной старости, конечно, психологической, к функциональной старости, они оказываются на гнезде. Они сидят возле выходов из гнезда и являются, с одной стороны, гвардией, последним рубежом обороны против вторжения в гнездо, а с другой стороны, они являются банком данных о территории. Если, например, что-то произошло, и семья понесла большие потери фуражиров, и нужно выводить много молодежи на территорию, которая там не ориентируется, то вот эти вот старики-гвардейцы, именно они заходят внутрь гнезда, мобилизует молодежь и разводит ее по территории, показывая каждому, там, ты здесь работаешь, ты там работаешь, вот здесь так все устроено, вот это вот ориентиры, вот давай работай. Это было показано на экспериментах. А вот... изымали часть фуражиров и смотрели, что будет.
4: Что
3: старики
4: будет?
3: Выводят молодежь и показывают, как все устроено.
4: Понятно. А сколько вообще лет-то живут эти рабочие муравьи?
3: Рабочие муравьи недолго живут, вот нескольких недель до нескольких лет. Не больше, чем 2-3 года.
4: То есть у них скорость вот этих течений процессов, да, время у них течет по-другому, чем у нас, значительно быстрее, наверное, да?
3: Ну, конечно, субъективное восприятие времени никто не отменял. Другое дело, что редкий муравей умирает от старости.
4: То есть они все в результате каких-то конфликтов, да, и военных действий. Но мы сегодня...
3: Ну, средняя смертность фуражира у некоторых видов муравьев 3% в день.
4: Ого, они должны же накопленные знания как-то передать, успеть.
3: Но 3% в день – это не так уж и много.
4: Ну и немало.
3: Ну и немало, да. Смертность у них высокая. У некоторых видов фуражир живет меньше недели. Вот он вышел на территорию, он, в принципе, физиологически может прожить очень долго, там еще года полтора, но враги и несчастья это за неделю его сводят в могилу.
4: Угу.
3: Поэтому передача информации является очень важным моментом в жизни любого социума, муравьиного в том числе. Информацию надо передавать, чтобы она не терялась со смертью носителя.
4: Ну, вот смотрите, получается, что вот копят они информацию. То есть, как бы эта коллективная память, она бездонна получается, правильно? Но при этом размер индивидуальной памяти-то конечны у муравьев?
3: Конечно же, конечно, точно так же, как и наша индивидуальная память конечна. Но мы выкрутились из этой петли путем изобретения письменности.
4: Да.
3: А муравьи выкручиваются из этой петли пока что, насколько мне известно, путем распределения информации между особями.
4: То есть, одни...
3: кто-то что-то все равно знает. Угу. Даже если погиб главный хранитель всех секретов, какое-то количество секретов он кому-то рассказал, и коллективно они могут восстановить все секреты, которые были потеряны при его смерти.
4: Понятно. А скажите мне, пожалуйста, значит, все, о чем мы говорим, оно подразумевает о существовании некого чипа, да, или мозга. Ну, то есть, центра...
3: Давайте смелее, разума.
4: Ну, не будем пока про разум, но, во всяком случае, некого центра, в котором хранится информация, который принимает конечные решения, ну, назовем условно мозг, да, или что,
3: да.
4: Или как, чип большой.
3: Давайте назовем мозг.
4: Компьютер, да?
3: Ну, энтомологи уже давным-давно называют ту структуру, сросшуюся из шести ганглиев в головной капсуле у насекомых, мозгом.
4: Угу.
3: Это, у нас это уже распространенный термин.
4: Угу.
3: Это головной мозг насекомого.
4: Он есть.
3: И да, конечно же, он есть. И к вопросу о том, стоит ли использовать термин разум или нет, могу вам привести пару фактов. Вот у человека, у Homo sapiens, часть мозга, в которой формируются временные связи, то есть аналитический центр, кора больших полушарий, если мне память не изменяет, занимает 48% от общего объема мозга. А у муравьев грибовидные тела, которые функционально идентичны коре больших полушарий, в них тоже происходит образование временных связей, и это их аналитический орган. Так вот, грибовидные тела у муравьев в среднем занимают от общего объема мозга 53%. То есть 1,5% умнее нас.
4: То есть они в шахматы бы, если их научить, они обыграют какого-нибудь чемпиона, крамника?
3: Нет, их не надо учить играть в шахматы.
4: Они уже умеют.
3: Надо заинтересовать.
4: Замотивировать. Играть. Тогда они обыграют крамника.
3: Когнитивные способности мурашек, они с каждым годом все шире и шире в общественном сознании.
4: Хорошо, а у них есть самосознание? То есть узнают ли они себя в зеркале, грубо говоря?
3: Зеркальный тест, отличный вопрос. Да, давайте про социальную биологию немножко, хоть я ее не люблю. Да,
4: ну, проходят они зеркальный тест.
3: Проходят.
4: Рабочие.
3: Кроме того, они способны, да, рабочие муравьи проходят зеркальный тест.
4: То есть вот узнают себя в зеркале.
3: Совсем недавно вышла свежая публикация про зеркальный тест у муравьев. Всего их получается две, но их две есть, и муравьи проходят зеркальный тест, себя опознают в зеркале. Кроме того, по старым экспериментам они способны к счету, они способны к абстрагированию, то есть узнают фигуры по общему признаку, неважно какой формы.
4: Да.
3: Четырехугольник, главное, что у него четыре угла.
4: А вот до каких они считают?
3: Ну,
4: больше-меньше или как?
3: Нет, конкретно 1, 2, 3, 4, 5 там считают.
4: До 7?
3: Нет, до скольки, таких данных, понятное дело, нет, потому что вот мы возьмем детей, например, наших, до скольки они считают, а потом возьмем стариков, там, до скольки они считают. Это все очень сильно зависит от задач выполняемых. Пассивный фуражир, который принеси, подай, не мешай, он, скорее всего, считает плохо. Активный фуражир, который там подтаскивает что-то, ему надо мобилизовать ровно столько народу, чтобы все это было утащено в минимальные сроки, он считает лучше. Зависит от задач. Как надо считать, так и считают.
4: Ну, хорошо, если они обладают самосознанием, откуда такой вот мощный альтруизм, самопожертвование, если не вдаваться в сложные там, разные социобиологические действительно теории?
3: Я не очень понимаю вопрос, потому что любое существо, обладающее самосознанием, должно стремиться к альтруизму и самопожертвованию, на мой взгляд. Ну, я не люблю термин альтруизм, давайте мы заменим его термином социальный. Вместе проще. Есть на эту тему огромное количество статей, даже в рамках теории team selection, то есть родственного отбора, которые буквально вот на пальцах 2 плюс 2 описывают.
4: Не, ну вот давайте про преимущество
3: кооперативного взаимодействия против конкурентного взаимодействия.
4: Ну, обычно...
3: Кооперироваться выгоднее, чем конкурировать.
4: Понимаете, обычно считают, что поскольку все они сестры, чисто вот генетически, вы про этот отбор родичей заговорили, по радио, конечно, сложновато его объяснить, его нюансы, но тем не менее, да, это получается, что генетический вклад даже погибшей особи, он остается, так сказать, неизменным в процветании всей семьи, поэтому одной особи легко там пожертвовать. Все равно потомки этих самых муравьев, они будут... как бы генетического материала в них будет ровно столько же, сколько если бы эта особь не погибла. Вот я очень грубо... Да, я очень грубо объясняю, но на самом-то деле, ну, если муравей там, и любая особь узнает себя в зеркале, то у нее рано или поздно возникает мысль, может, все-таки нас тут 10 тысяч разных фуражиров, да, может, все-таки сосед лучше погибнет, да, и на этом основано как бы все вот эти построения косяков рыбы, птицы, там, я не знаю, бесчисленные стада копытных и так далее.
3: Но вы больше описываете человеческое общество.
4: Не, почему? Я гну, антилоп гну описываю в данный момент.
3: Вот. Они ближе к людям, чем муравьи.
4: Ну да, получается, да. Так вот, откуда, я возвращаюсь к своему вопросу, откуда у муравьев вот этот вот элемент самопожертвования такой, вот я его грубо называю, да?
3: Потому да, что... понятно, что самопожертвование, оно не в прямом смысле бросится с обрыва, чтобы всем легче стало, а в нужный момент закрыть грудью амбразуру. Я понял
4: вопрос. Или у них нет страха как такового, то есть у них, грубо говоря, мотивация избегания не работает.
3: Работает, еще как работает, это от характера еще зависит. В общем, смотрите, я, пожалуй, напомню фразу из одного письма Дарвина своему хорошему другу.
4: Да.
3: Существование социальных насекомых ставит крест на моей теории. Так писал Дарвин. Само существование. А теперь вернемся к самопожертвованию и ко всему прочему. Дело в том, что в муравьиной иерархии, а иерархия у них есть

0: сложной работы.
1: Сразу же накрывается клуб. Реальность была, конечно, другой. Во-первых, лейбл разорился не потому, что Happy Mondays были наркоманами, и на Барбадосе вместо записи альбома бахались крэком. Они на самом деле записали альбом. Он вышел в 92-м году, он просто провалился. У Factory Records уже долго были проблемы финансовые, и это просто их добило. Причем, я не знаю уж как, я думаю, что Happy Mondays согласились показать себя настолько уж придурками в фильме «Ради прикола». На этом последнем альбоме есть даже серьезные песни. Например, песня «Dave Cowboy», посвященная убитому за год до этого одному из важных участников Factory Records, которого, кстати говоря, убили топором, нашли тело дома. Никто до сих пор не знает, кто это совершил. Там вообще, в принципе, в фильме нас избавили от большого количества трэша. То есть это не фильм «Трейнспоттинг». Никто не упивается сценами того, как Мартин Хеннет умирал от героина. Он просто умер, просто человек пил много и потом умер. Нам абсолютно не раскрывают тот факт, почему Роб Гротен буквально через 2 года после закрытия «Хасьенды» тоже умер в возрасте 46 лет от сердечного приступа. Ну, в общем, там как бы много, да, и как бы смерть Яна Кертиса нам тоже не объясняется. Просто был человек и вдруг повесился. Фильм, потому что не об этом. Фильм, он о чем-то позитивном, что происходило в то время. А сама «Хасьенда» закрылась в 97-м году только. То есть между закрытием лейбла и клуба 5 лет. И буквально уже через 4 года вышел фильм. Есть и другие мемуары, которые уже вышли после фильма, из которых становится ясно, что, конечно, все обстояло несколько иначе. Ну, например, там есть сцена, где они уже все банкроты, и они должны закрыть клуб. Их там еще подгоняют, типа, давай-давай. И Тони Уилсон призывает толпу просто разобрать все, что есть, и пользоваться этими там колонками и компьютерами, которые они найдут в офисе и в клубе. Этого не было. В реальности клуб был в таких долгах, что они устроили аукцион, на котором продавали даже радиаторы. И мало того, даже этого Питеру Хуку, лидеру New Order, которые были одни из учредителей клуба «Хасьенда», и этого оказалось мало, и он отодрал паркет в клубе и из него сделал гитары. Причем на этих гитарах даже следы от сигаретных бычков видны.
2: Я хотела про стены пошутить, а ты говоришь, паркет продавали.
1: Паркет, ну, они из паркета сделали гитары и продали гораздо дороже, 10 штук на аукционе тоже. Он в своей книге «How not to run a club», то есть «Как не надо заведовать клубом», так скажем, рассказывает о том, что New Order в последние годы потратили 18 миллионов фунтов на поддержание этого клуба. Но если бы фильм заканчивался вот этими подробностями того, как они радиаторы с аукциона продают, или как они все поссорились из-за того, что Питер Хук даже продал название «The Hacienda» будущему апартаментам, которые выстроили на месте клуба, то, наверное, это было бы не очень красивое окончание.
2: Неромантичное.
1: А так это подтверждает всю идеологию фильма, вот эту анархическую совершенно. И клуб-то они тоже назвали «Хасьенда».

0: в честь Ивана Щеглова, такого французского философа русского происхождения, политического активиста и идеолога унитарного урбанизма, который как бы у него в его стихах есть «И мы построим хасьенду». Человек в основном известный тем, что он пытался взорвать Эйфелеву башню. И когда его задержали, сказал, что она очень неудачно отсвечивает в моем зеркале, и я не могу заснуть. Ну, психушку в итоге посадили. Но вот эти люди, для них он был герой, Иван Щеглов какой-то, и они в честь него клуб, конечно, назвали. И они так или иначе оставались верны своим идеалам, ну, почти 15 лет. И они постоянно находили группы, которые помогали им держаться на плаву, будь то Joy Division, которые вообще родоначальники постпанка и самая известная, на самом деле, группа, самая продаваемая в этом жанре. Ну и Happy Mondays. Это как бы, это, если бы не появились Happy Mondays, я думаю, что они бы не просуществовали даже и того, но это дало им еще несколько лет на то, чтобы этот эксперимент продолжился. Как Тони Уилсон говорит, объясняет человеку с London Records, что это не совсем лейбл, это эксперимент. Тот на него, конечно, смотрит как совсем на шизоида, но, ну, в общем, в каком-то смысле он им и является. Но ему казалось, что им, что он какой-то избранный. И в конце фильма, уж в самом конце, где он разговаривает с Господом, который выглядит как он сам. Но это еще раз нам показывает то, что это, конечно, человек был с конкретной мегаломанией. И у него, ему казалось, что вот он Божье дело творит. Мне кажется, что в фильме, чтобы еще как бы уравновесить его, они показывают Роба Гротона, его партнера, как такого очень сдержанного человека. В фильме «Контроль» про Joy Division Корбина Роб показан несколько иначе. Но здесь он специально вот такой, чтобы немножко... Вот как бы он стоит... Он как бы реалист. Правда, реалист пытается постоянно по роже кому-нибудь дать, но, ну, как бы он сдержанный. А это такой романтик.
1: Ты говоришь, что он был странным. А почему, в принципе, Тони Уилсон наезжал очень сильно на джазовых исполнителей, считая их гаванью, ну, как сказать, последней гаванью бесталанных музыкантов?
0: Ну, знаете, когда я в 2002 году смотрел этот фильм, я был абсолютно солидарен с Тони Уилсоном. Сейчас мне даже неловко было.
1: А почему ты был солидарен?
0: Потому что это была такая эпоха. И надо понимать, когда Тони Уилсон говорит эту фразу, там что-то типа в 87-м, что такое середина 80-х и джаз? А от джаза осталась только пошлая саксофонная партия в песне Джорджа Майкла, вот это вот. Вот это вот во что превратился джаз. Даже Майлз Дэвис сейчас, как бы, его пластинки, там, оригиналы стоят многих тысяч. Его пластинки 80-х годов можно купить где угодно, только как бы за копейки, потому что они нафиг никому не нужны. Потому что джаз к 80-е годы действительно, он не просто деградировал, он стал казаться, он был, стал очень неклевым, понимаете? Это что-то было ретроградское, что-то из, что слушают дедушки какие-то. При этом сами джазовые музыканты, они не только постарели, но они стали казаться каким-то реликтом какого-то обманутого поколения 50-х, там, я не знаю. То есть Тони Уилсон, когда это говорил, он просто насмехался над вот этим вот кабацким джазом, который там, знаете, в ресторанах играют люди одно и то же. Потому что кризис джаза начался в том, что если в 40-е, 50-е, даже 60-е годы люди придумывали свой новый материал, там, свой актуальный, то даже сейчас, в том числе, эти все джазовые там, колледжи, что они там делают? Они учат стандарты, так называемые джазовые стандарты. И против этих джазовых стандартов и этих каких-то не очень интересных джем-сессионов вокруг них, над ними и насмехался Тони Уилсон. Если бы Тони Уилсон дожил до сейчас, если бы он дожил до группы Bad Bad Not Good, а он умер, по-моему, в 2007, то, ну, если бы он еще 10 лет прожил, я уверен, что он бы первый сказал, что это ревайвал джаза. Потому что он чувствовал всегда тренд. Ему было под 40, а он увидел в рейве тренд. Это был из тех людей, которые не старел душой. Но 80-е годы, я думаю, что все так думали. И в 90-е тоже. Сейчас просто джаз — это что-то модное, новое и клевое, и хулиганское даже чуть-чуть, потому что когда-то это было действительно хипстерской музыки 50-х.
1: Конструктивно в деконструкции со Степаном Казарьяном. В начале фильма, когда у них абсолютно свободные отношения, ему делает проститутку минет в машине, потом жена его уходит тоже в туалет там со знакомым. А это же 70-е годы, правильно?
0: Ну, это 79-й, 80-й год, около 80-й.
1: Но... Это дань такой свободной любви 70-х, хиппи и так далее.
0: Эти ребята были абсолютно анти-хиппи. Для них хиппи было каким-то неприличным словом. Они панки. Сам Тони Уилсон, он вот был человек без каких-то преград. И у него там было три жены, но у нас нет данных о том, что он вел какой-то распутный образ жизни больше, чем какие-либо другие молодые люди на независимой британской сцене. Они, в общем-то, не такие уж и... как бы они многие были достаточно консервативные люди. Ну вот даже тот же самый Ян Кёртис. В фильме не раскрывается, почему он повесился. Ну мы, собственно, до конца и не знаем, почему он повесился. Но, наверное, это была какая-то совокупность факторов, но это точно было не из-за того, что он болел эпилепсией. Многие болеют эпилепсией. И не потому, что он не был готов к славе. А нам это как будто бы немножко преподносят, что вот им говорят «We're gonna tour America», и он потом идет вешать. Он был крайне молодой человек, у которого уже была жена, ребенок. Он пытался быть очень порядочным, но он все еще был вот простой парень с рабочей окраины, Манчестера, болеющим за Манчестер Сити, который, как и все, тогда рано завел ребенка, семью. А тут начался такой, как бы, началось то, к чему он не был готов. Вот эти туры, концерты. И, ну, известен факт, что он, да, он был влюблен в бельгийскую, по-моему, журналистку, которая брала у нее интервью. В фильме «Контроль» больше про нее говорится. Но в этом фильме все упоминания о ней убраны, потому что этого потребовала жена.
1: Жена попросила?
0: Да. Он просто не мог выбрать между тем, как быть порядочным, и между влюбленностью.
1: Между, в общем, чувством и долгом, да?
0: Да. Наверное, эпилепсия, которая становилась у него все хуже и хуже, какую-то сыграла роль. Но я это к чему, что они не были какие-то там совсем уж разгульные персонажи. А, либо, ну, конечно, Happy Mondays были, но как бы тут как бы с тем образом жизни, который они вели, как бы, принимая внимание, что у них член был специальный наркодилер, член группы, без да, который до сих пор жив, и живее всех живых, и вообще культовый персонаж. Я даже приезжал в Москву диджеить. Но как бы роль человека в группе составляла в том, чтобы танцевать на сцене и быть уверенным, что у всех всегда есть экстази. Ну а когда всегда есть экстази, тут, конечно, будет разгульный образ жизни. Ну, это понятное дело. Вот этот вот момент, который вспомнили, зачем его вообще добавили? Я думаю, что его добавили, принимая во внимание, что сразу же его и опровергают, потому что там появляется реальный вот этот вот мнимый любовник его жены, и сразу же утверждает, что я утверждаю, что этого не было. Соответственно, почему они не вырезали это? Почему они вообще это поставили? Но дальше Тони Уилсон объясняет, что выбирая между легендой или правдой, всегда выбирай легенду. Потому что это был мечтатель, который не прочь был приукрасить действительность и создать легендарность всему. Потому что ему казалось, что на его глазах происходит великая эпоха, которой в их несчастном городе никогда не было, а может и не будет. И это так и есть. Как бы они на ровном месте, в отдельно взятом месте, в отдельно взятое время создали культурное явление, эпоху, которую грех не приукрасить.
1: А по поводу цифр. Что за цифры релизов? И правда ли они вкладывали какую-то магию в цифры? И когда они выбирали их, и когда их они пронумеровывали?
0: Они просто решили, что они будут нумеровать все. Каждую вечеринку, каждый какой-то дизайн. Все, что они производили, они хотели документировать в цифрах. Там есть некоторые мифологии по этому поводу, что якобы альбом New Order всегда с цифрой 3 или что-то в этом духе. Но мне кажется, самое забавное, что в итоге они пронумеровали даже гроб, в котором похоронили Тони Уилсона в 2007 году. И это последний лот Factory. То есть даже уже когда Factory Records давно не было, они все равно что-то чему-то давали номера.
1: И какой номер был у гроба?
0: 501. И вот гроб, который специально смастерили к его похоронам, его с номером 501.
1: И эта цифра что-то означала?
0: Да нет, это просто финализировало их работу в течение многих лет длиной в 500 каких-то items, я не знаю, как-то каких-то вот пунктов. 500 чего-то разных релизов. Даже у клуба Хасиенда тоже, вот он его как бы открытие, это цифра. Все они решили пронумеровать. Но в этом какая-то была логика, но совершенно неуловимая. Она вот только им была известна. Но это целую идеологию какую-то породило у фанатов, которые до сих пор выискивают в этих цифрах какие-то связи и совпадения. А они почти все умерли, так, в общем-то, и не рассказав. Ну, может быть, New Order когда-нибудь расскажет, правда ли, что они как-то там согласовывали что-то.
1: В целом фильм тебе понравился?
0: Этот фильм в свое время лично мне вообще определенные ориентиры в жизни дал. Тони Уилсон очень долго был моей ролевой моделью. И для очень многих, потому что этот фильм, он, с одной стороны, очень правдивый. Ну, в конце концов, не так важно, в 92-м году или в 97-м закрылась «Хасьенда». В общем и целом, это достоверный фильм, но он о чудесах. То есть то, что, во что они верят, это полное безумие, но все получается. У них какие-то сложности, но они все равно их как-то преодолевают. И в конце, когда Тони Уилсон пытается продать непонятно что, свой лейбл, который нельзя продать, он объясняет, что мы застраховали себя от возможности продаться. Написав вот на кровью на листе бумаги, что every band has the right to fuck off, то есть каждая группа имеет право как бы уйти, скажем так, громко хлопнув дверью, они застраховали себя от всех тех конфликтов, которые бывают групп с менеджментом, групп с лейблом, у владельцев лейбла друг с другом. Ну, конечно, они, он регулярно огребал от своих товарищей за излишние траты, но это были траты не вроде он себе в карман положил, а просто потратил на красивый клуб, или потратил на красивый стол. Но всего того, что бывает в бизнесе, когда группы постоянно им кажется, что музыканты, что им их обманывают, что-то там какие-то подписывают контракты рабские, этого ничего не было у них. Потому что они сразу себя застраховали. И этот эксперимент просуществовал аж 15 лет. И как бы никто от них, в принципе-то, не ушел. Просто они перестали существовать, и это тоже не стало трагедией ни для кого, потому что, ну, группа осталась при своих правах. Просто выбрали, наняли другого издателя, но права все остались у них.
1: Ну вот смотри, ты сказал, что они, многие были довольно консервативные люди,
0: у них были семьи.
1: Да, у них были семьи, они пытались хотя бы вести достаточно приличный образ жизни, но вот эта вот вся околоклубная жизнь, мне кажется, она не может существовать без наркотиков, без развлечений каких-то, это ночная жизнь.
0: Да, они там как бы фигурируют, Тони Уилсон даже как бы время от времени не стесняется их принимать, при этом видно, что он очень к этому относится прагматично, то есть там он шутит, что кокаин плохой наркотик, очень плохо для таланта, на что ему, правда, Шон Райдер говорит, что у меня нет никакого черта таланта, и продолжает там занюхивать, но да, но это скорее фильм, он точно не пропагандирует наркотики. Он в итоге-то показывает, что они много чего могли пережить в этой жизни, но наркотики-то как раз погубили их. Они погубили группу Happy Mondays, и они погубили клуб Hacienda, который действительно был постоянно полон и в 90-е, и в конце 80-х, но обществу потребления экстази не нужен алкоголь. И поэтому они просто простаивали. В реальности клуб умирал не постепенно. Там вот показано, что большая вечеринка, и все закончилось. Нет, он постепенно. Там было сначала 3 бара в разных частях клуба. Потом они какую-то часть давали субаренду. В итоге осталась только главная сцена с маленьким баром. И то есть это была постепенная смерть им. А они, будучи совершенно непрагматичными людьми, идеалистами, не хотели идти на какие-то компромиссы, как сейчас бы, знаете, могли сделать. Окей, тогда раз на рейвах все жрут наркотики, тогда будем делать такие мероприятия, чтобы была другая публика. Они не хотели менять публику. Они понимают, что они за нее ответственны. Но, к сожалению, обстоятельства того времени, Англии, конца 80-х, 90-х, который, можно, в фильме «Трейнспоттинг» хорошо показано это время. Действительно, жуткое время, когда захлестнула волна наркотиков и, самое ужасное еще, и преступности, и в итоге привело к тому, что вот это легендарнейшее место не просто закрылось, на его месте сейчас просто какие-то мажорные дома. И все льют слезы и вспоминают, но где они были? Никто не мог ничем помочь. Ты не можешь перевоспитать никого. И об этом, в общем-то, фильм, что они никого не пытались перевоспитать. Они это породили, и плоды этого всего, к сожалению, их и прикончили.
1: А в наше время есть ли наследники и люди, которые считают себя наследниками манчестерской волны?
0: И да, и нет. Ну, как минимум у нас в России и за пределами Великобритании точно есть. То есть особенно постпанк расцвел в последние 10 лет так, как он никогда не цвел, мне кажется, в Манчестере в 80-е. И Joy Division это в последние 15-20 лет стала действительно супергруппой, которая тогда она не успела даже близко стать. В Великобритании, есть такие группы, как Idols и прочие. Считают ли они непосредственно все наследниками манчестерской волны? Тяжело сказать. Скорее, да. Потому что в каком-то смысле вся современная британская музыка из нее выросла. В 90-е, непосредственно сразу после манчестерской волны, продолжилась брит-поп-волна, которая действительно британские группы уже на мировой уровень вывела именно не только какой-то легендарные и большие продажи в Великобритании, а такие группы, как Oasis и Blur, это уже мировые звезды стали. И в каком-то смысле это, безусловно, этого не произошло бы, если бы не Тони Уилсон и его Factory Records. Это дело не в продажах, количествах и прочем. Хотя New Order совершенно точно были огромные продажи в мире. Дело именно в уверенности самих музыкантов. Потому что до этого все-таки Англия была в некой такой депрессии музыкальной. Несмотря на то, что были действительно Clash и Sex Pistols 70-е, но американская музыка как каток, как монстр такой, она всегда давлела над британской. И мечта поехать турить там Штаты, это что-то было недостижимое, что, в общем, тоже показано в фильме. Поэтому все, что сейчас в Великобритании происходит в музыкальном плане, это все так или иначе наследие этой волны. И на мировую, конечно, культуру очень сильно повлияло. Ну и именно постпанк, ее составляющая. И сейчас циклично все время ее актуальность повышается. То есть с промежутком каждые 20 лет, как только кажется, что вроде бы кто-то что-то подзабыл, как вновь эта волна накатывает. Ну и, соответственно, степень популярности всех этих групп. Многие группы, которые были на Factory Records, вроде A Certain Ratio, они не были популярны тогда. А теперь это что-то культовое, что-то известное, что-то, что было частью Factory Records. И актуальность только нарастает.
1: Спасибо большое, Степан, за интервью.
0: Спасибо вам тоже. Зовите еще.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Начну с вопроса. Чем планета отличается от звезды? Ну а чего смеетесь? Ну смотрите, вот звезда – это газовый шар. И планеты там типа Юпитер тоже газовый шар. Земля имеет свои, это звезда имеет свои источники энергии и светится за счет них. Юпитер, Сатурн тоже имеют свои источники энергии и светятся за счет них. Юпитер излучает в 3 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Сатурн, по-моему, в 2 раза. Вот. А чем тогда отличается? А. Термоядерная реакция, правильно, значит, в звездах у нас термоядерная реакция, либо она происходит в настоящее время, либо была когда-то, и она после этого проэволюционировала. Так, ну и, пожалуй, все, да? А вот тогда, сейчас, минуточку. Так, а где это? А вот, спасибо. А вот это тогда, вот я покажу сейчас, вот что это такое? Звезда или планета? Значит, это газовый шар находится на расстоянии 7 световых лет от Земли методом параллакса, найдено расстояние Вайзер и Спицер. Масса порядка 10 Юпитеров, но не точно. Раз нету рядом звезды, значит, это звезда. Мы знаем, что планеты, они крутятся вокруг каких-то звезд. Но это температура этой звезды меньше 0 по Цельсию. Это что? Значит, это, ну, считается, уже пришлось поэтому выделить специальную такую разновидность объектов астрономии, которые получили название коричневых карликов, которые занимают промежуточное место между планетой и звездой. И условная граница, где-то 14 масс Юпитера, разделяет звезду и планету. Что я хочу сказать, что нет резкой границы между планетами и звездами. Поэтому, когда мы говорим о происхождении звезд, то одновременно еще надо, конечно, говорить что-то о происхождении планет. Планеты могут быть как изолированы, так они могут быть, входить в состав ранее каких-то систем, типа солнечной, потом вылетели в результате гравитационного взаимодействия с другими телами, это тоже возможно. Но для того, чтобы образовать тело меньшей массы, нужно собрать вещество с меньшего объема. А вещество с меньшего объема, чтобы собрать, чтобы там действовала гравитация, нужно, чтобы температура была низкая, а плотность выше, чем вещество большого объема. Поэтому оказывается, что будет звезда массивная или маломассивная, зависит от начальной плотности вещества, из которой она образуется. Вам об этом, я не знаю, вчера уже рассказывали, да, вот это выступал Питер Боен. Да, все это я не буду повторяться, вот, но хочу сказать, что происхождение звезд – это вообще уникальная штука. Вы все знаете, что звезды рождаются в недрах молекулярных облаков. Плотность, характерная плотность молекулярных облаков – 10 в минус 21 степени грамм на кубический сантиметр. Средняя плотность звезд типа Солнца – это порядка 1 грамм на кубический сантиметр. У звезд примерно такая же плотность у солнечного типа, такая же плотность, как у воды. Значит, чтобы из вещества молекулярного облака получилось Солнце, нужно, чтобы плотность возросла на 21 порядок. Чтобы плотность возросла на 21 порядок, если сжатие такое квазисферическое, значит, радиус должен, или диаметр должен уменьшится в процессе сжатия на 21 натрий на 7 порядков. Правильно? Я считаю. Значит, что такое 7 порядков? Значит, если мы условно представим себе, что Солнце – это маленький кружочек размером 1 сантиметр, ну, масштаб такой зададим. 7 порядков – то это 10⁷ сантиметров, это, как вы понимаете, 100 километров. Значит, вот нужно взять кусок молекулярного облака в этом масштабе размером от нас до Серпухова или там до Клина и все это втянуть вот в этот кусочек 1 сантиметр. Тогда будет звезда. То есть это настолько невероятно, что идея сама происхождения звезд из разреженной среды, она долгое время не была общепринятой. Была диаметрально противоположная идея, активно разрабатываемая советским астрофизиком Виктором Амбарцумяном, то, что никакого там сжатия нет, это звезды рождаются путем расширения из сверхплотных тел. Вот, это так называемая бюрократская концепция. Ну, шли, так сказать, бои, шли, так сказать, дискуссии, и, конечно, так сказать, наблюдения в конечном счете подтвердили то, что здесь не сверхплотные тела, а здесь именно сжатие. Но этот потребовал десятилетий. Ну, итак, значит, нам нужно сжать вещество, описать, каким образом можно получить из такого разреженной среды среду на 21 порядок больше по плотности. А здесь лестница будет такая. Начинает облако сжиматься, но сжимается неравномерно. И в облаке появляются более компактные области. Более компактные области сжимаются быстрее, и в них появляются другие еще более компактные области. Те сжимаются еще быстрее, и в них еще третьи более компактные области, которые потом уже превращаются в звезды. То есть вот такая вот ступенчатая ситуация. Она подтверждается модельными расчетами. Но сначала надо понять, что из наблюдений мы можем видеть в основном только наиболее массивные звезды, потому что большая часть звезд имеет массу меньше, чем Солнце. Наблюдаются они только с близких расстояний. Поэтому мы додумываем количество звезд, которые имеют маленькую массу, а наблюдаем в основном звезды яркие, массивные, именно они видны на хороших фотографиях Млечного Пути. Ну вот, поэтому мы знаем о темпах звездообразования в нашей галактике именно по массивным звездам. Получается, что темп звездообразования, здесь он у меня обозначен как SFR, это аббревиатура Star Formation Rate, скорость звездообразования, в нашей галактике 1/10-10 масс Солнца в год. Немного. Потому что это очень сложный процесс, требует специфических условий. Эффективность звездообразования, обратная величина, имеет размерность времени в минус первой степени, показывает, за какое время у нас газ будет в значительной степени исчерпан. Несколько миллиардов лет. Время исчерпания газа 1-10 миллиардов лет. Поэтому, например, наша галактика не может иметь возраст 20 миллиардов лет, тогда бы газа там не осталось. Вот. А на самом деле происхождение звезд – это длинная цепочка. Я не буду вас мучить формулами, не буду мучить схемами. Это, наверное, самая такая последняя схема. Есть два пути превращения разреженного газа в молодые звезды. Эти два пути теоретически рассмотрены. Длинный и короткий путь. Длинный путь – это гравитационная неустойчивость, которые сначала приводят к появлению молекулярных облаков, потом внутри молекулярных облаков более плотные холодные ядра облаков, там уже тоже становится неравномерность сжатия, и потом возникают молодые звезды и обратная связь. До 40% газа звезды, образовавшиеся, отдают обратно в межзвездную среду. Вот, эта обратная связь – это не только потеря газа, это еще ионизация газа, нагрев газа, молодые горячие звезды меняют свойства среды, из которой они возникли. И есть короткий путь. Здесь у меня почему-то все обрезано, не знаю, надо это не отрегулировано, наверное. Это через ударные волны, через турбулентность, когда разреженный газ сразу же превращается в молекулярную форму и дальше уже идет по этому же сценарию. То есть здесь самый длинный путь – это вот этот. От разреженного газа до плотных молекулярных облаков. Самый короткий сразу же дает молекулярные облака, если газ сжимается ударными волнами. Вот это вот я как раз хочу это подчеркнуть. Ну а дальше уже будет, немножко скажу о физической модели. Значит, физическая модель образования звезд. Что тут закладывается сюда? Механика с учетом гравитации, газодинамика, электродинамика, поскольку среда намагничена, атомная физика, поскольку нам нужно дойти до ядерных реакций, ядерная физика, теория взаимодействия вещества и излучения. Ну вот как выглядит схема образования звезд в численном эксперименте. Здесь красный – это молекулярный газ. Он сжимается под действием собственной гравитации, и, собственно говоря, разработчики сами не знают, что получится. То есть вот показали, что все уравнения написаны, а дальше они описывают эволюции этого газа. Видите, возникают более плотные участки, они тоже сжимаются. И вот когда вот появились первые звезды, вот они вот точечками, вот их сколько рождается, они довольно быстро движутся, сохраняя ту скорость газа, которую они имели перед рождением. Вот так вот рождается целое большое звездное скопление. Это рассматривается такое большое Магелланово облако. Это расчеты Мэтью Бейта известны. Вот таких расчетов есть несколько. Вот. Они показывают, что да, мы можем понять реально, как могут рождаться звезды из межзвездного газа. Ну вот теперь давайте посмотрим, откуда мы знаем, что звездообразование идет интенсивно или его нет совсем. Это называется индикаторы звездообразования. Их несколько. Я просто перечислю, не вдаваясь особенно. Это непосредственно наблюдаемые звезды УБ. Если вы помните, УБ – это наиболее яркие, наиболее массивные звезды с температурой десятки тысяч градусов. Это только для близких галактик. Это интенсивность излучения или светимость голубой и ультрафиолетовой области спектра, подъем спектра в голубой области. Это уже для любых галактик, включая галактики с большими красными смещениями. Это интенсивность излучения или светимость галактики в эмиссионных линиях, потому что эмиссионные линии возникают, когда газ возбуждается ультрафиолетовым светом недавно родившихся звезд. Наконец, это интенсивность излучения в далекой инфракрасной области, холодный свет. Этот свет рождается не звездами, этот свет рождается пылью, которая нагревается лучами звезд. Ведь все-таки пыль поглощает свет. Куда он девает энергию? Пыль переизлучает эту энергию в инфракрасном диапазоне, поэтому на волнах 8000 микрон астрономы смотрят, как распределены области звездообразования в нашей и в других галактиках. И, наконец, тепловое и нетепловое радиоизлучение и еще рентген. Вот. То есть вот очень много признаков, по которым мы можем узнать, где идет звездообразование и насколько интенсивно. Ну, теперь вопрос о том, где оно идет. Ну, вот я не знаю, сейчас здесь пойдет это или нет. Ага. Так, анимация не пошла. Ну, ничего я не могу поделать. Ладно. Давайте, я просто... У меня был наплыв здесь. Ну, ладно. Не получилось. Другой раз. Значит, вот что получается, когда рождаются молодые звезды. Здесь вот у нас... Это в туманность внутри.

не остаются, и уже вокруг них нет никакого плотного газа. Классический пример этого типа – это известно вам всем скопление Хи и H Персея. Их возраст составляет около 100 миллионов лет. Это считается молодой возраст, но вокруг них нет никаких облаков газа. Они уже благополучно их выбросили из того места, где они возникли. Обычно связь молодых звезд и газом поддерживается в течение около 10 миллионов лет. Потом она уже теряется, и звезды начинают, уже выходят из этой планеты и уже свою жизнь самостоятельно начинают, двигаясь по просторам галактики. Ну вот, вот туманность, которая здесь вы хорошо видите, здесь хорошо видно вот эти молодые звезды, и вот остатки молекулярных облаков здесь четко видны. Вот когда у нас есть такие пылевые прожилки, вы знаете, что это пыль. Но это не потому, что пыли там много. Там пыли в процентном отношении к газу не больше, чем везде, в других областях. А просто газопылевая среда сжата, и сжатая среда обладает худшей прозрачностью. Ну вот в инфракрасном свете видна область звездообразования. Пожалуй, что самое близкое к нам из массивных областей звездообразования – это туманность Ориона, который интересно посмотреть даже в бинокль. Она хорошо видна. Телескоп – это один из объектов наиболее интересный для того, чтобы показывать публике. Вот это вот туманное облачко. Никаких звезд из вот этого газа не может образовываться. Это газ горячий. Это газ уже нагрет звездами. Звезды рождаются в молекулярных облаках, а молекулярные облака они рассеяны здесь по всему созвездию Ориона. Вот если вот у нас есть созвездие Ориона, вот здесь вот туманность Ориона, то облака молекулярного газа заполняют практически всю площадь этого созвездия. Ну вот, к сожалению, здесь не идут анимации никакие. Очень жалко. Ну ладно, придется потом отдельно показать. Вот. Так. Ну хорошо, давайте. Вот что же Хаббловский телескоп показал нам в области туманности Ориона? Он показал впервые вот такие объекты, которые можно назвать зародышами звезд. Вот из них вырождаются звезды. Это уже последний этап образования звезд. Собственно говоря, звезда уже там находится на конечной стадии формирования. Этот газ на нее продолжает падать. Вот этот кокон, потом он разлетается во все стороны, когда свет звезды уже к нему пробуравит. Но он виден ярко просто потому, что рядом есть другие звезды, они его подсвечивают. Если рядом других звезд нету, то это будет вот такое вот темное пятно. Оно имеет ту же природу, только не подсвечено. Вот. А из этих зародышей звезд видно на поздней стадии, что они формируются, из них диски. И это те самые протопланетные диски, где уже идет рождение планет. Мы это видим непрерывно, как воочию. Вот. А вот здесь вот видно, что уже звезда, которая в центре, свет уже пусть рассеивается, но он прорывается по малой оси. И дальше уже ясно, что будет. Это будет сжиматься диск, звезда будет все больше и больше видна на таких изображениях, и у нас постепенно диск будет исчезать, останутся планеты, если они там образуются, и звезда. Вот. А вот как выглядит та же самая область туманности Ориона, созвездия Ориона в инфракрасном диапазоне на волне 60 микрон. Вот это сама туманность Ориона. Вот это так называемая петля Барнарда, остаток сверхновой. Вот все то, что вы видите свечение, это не свечение звезд. Это свечение пыли, нагретой звездами. Вот такая вот любопытная картина. Очень интересны тонкие детали, совершенно необычные структуры. Это все говорит о том, что невероятно неоднородна та среда, которая рождает звезды. Ну, а потом, когда звезда рождается, она разрушает молекулярные облака, создавая такие фантастические картины, такие мистические, я бы сказал, какие-то вот. То, что вы здесь видите, это на самом деле это эффект мартовского сугроба. Это у нас облако молекулярного газа, которое, так сказать, тает, распадается под действием ультрафиолетового излучения близких звезд. И там, где оно плотнее, оно за собой затеняет другие области, поэтому возникают такие столбы. Вот. Вот это вот фактически то вещество, из которого рождаются звезды.

0: Нет, не идет. Ладно. Значит, вопрос другой. Вот звезды рождаются из молекулярного газа. Как молекулярный газ наблюдается? Он, молекулы, в основном это молекулы водорода, но молекулы водорода не имеют линии в оптическом или радиодиапазоне, поэтому о молекулярном газе судят, как правило, по излучению других молекул. Прежде всего, молекул СО, как называется, угарный газ, что ли? Да. Да. Вот, и поэтому почти все, что мы знаем о распределении молекулярного газа в наших и других галактиках, получено по изучению в СО на миллиметровом диапазоне спектра. Вот там радиотелескопы миллиметровые для этого используют. Но оказывается, что есть газ, который этим способом обнаружить невозможно. Это газ, который такой, настолько холодный, что не хватает энергии для возбуждения молекул, чтобы они излучали. Вот. И впервые на это обстоятельство обратила внимание очень талантливая женщина Изабелла Гриньер. Вот, значит, но обнаружение существования облаков темного газа в солнечной окрестности. Оказывается, что есть облака, которые не видны ни в линии 21 сантиметр, ни в линии СО, а их можно только узнать по косвенным признакам, вот в частности, они детектируются по гамма-излучению, поскольку космические лучи, которые их пронизывают, они заставляют их светиться в гамма-диапазоне. Это открытие было очень неожиданным, потому что оказалось, что значит, вещество, из которого звезды рождаются, его может быть больше, чем это принято считать. Вот эта вот статья наделала много шума, и стало ясно, что даже в других галактиках только часть газа мы можем наблюдать. Вот, тогда очень многие особенности звездообразования были выяснены именно по наблюдениям других галактик, где сразу видно вся галактика от края до края. Мы же находимся в очень малоудобном месте, вблизи плоскости диска, между спиральными ветвями, в довольно запыленном периферийном районе галактики. Вот. Для обмена неподходящее, надо сказать, место. Но вот у нас в других галактиках все это прекрасно видно. И оказалось, что, впрочем, и в нашей галактике тоже это справедливо, что основное звездообразование идет в спиральных ветвях. Именно там у нас концентрируется межзвездный газ, из которого рождаются звезды. Вот. Спирали, вообще говоря, сказать, форма очень распространенная. Не думайте, что это галактика, это вихрь, космический снимок. Но очень похоже, но дифференциальное вращение. Но как рождаются спирали в галактиках, это вопрос, который до сих пор окончательно не решен, потому что выяснилось, что есть спирали разных типов, с разной природой. Но, тем не менее, их роднит одно. В них во спиралях повышенная концентрация газа, и поэтому повышенная концентрация молодых звезд. Ну, я покажу несколько картинок. Но сначала должен сказать о том, что спиральные галактики были открыты впервые лордом Россом, который в свой любительский телескоп, он был человек состоятельный довольно, он сделал телескоп очень большим, большой телескоп, который долгое время был самым большим в мире. Вот. Ну, местные крестьяне, значит, там с помощью палочек и веревочек им управляли. Вот. И вот труба телескопа здесь видна. Вот. И он зарисовывал непонятные ему пятна, которые на небе. Вот, например, его рисунок объекта, который сейчас известен как М51, а это его фотография. Ну, по-моему, похоже. Вот. Он смотрел глазом, он рисовал то, что видел. Вот. И его заинтересовали вот эти вот спирали. Тогда еще не было ясно, что это такое галактики. Это находятся ли они рядом с Солнцем, или они находятся очень далеко от Солнца. Вот. Но мы-то сейчас знаем, что большая часть наблюдаемых галактик спиральная, в том числе и туманность Андромеда, которая самая близкая к нам из массивных галактик. Ну вот, вот наша, в туманности Андромеда, кстати, спиральные ветви выражены не очень четко. Ну вот видно вот здесь, вот идет цепочка вот таких отдельных пятнышек, которые представляют собой области ионизованного газа, типа туман Ориона, только побольше. А вот тот же самый снимок в том же примерно масштабе, это тоже туманность Андромеды, но в ультрафиолетовой области спектра. Значит, здесь я должен напомнить, что массивные звезды – это звезды горячие, а если звезда горячая, то максимум излучения по закону Вина переходит в ультрафиолетовую область спектра. Поэтому в ультрафиолетовых фильтрах, в ультрафиолетовых лучах сразу выявляются области, где находятся горячие звезды высокой светимости. Но горячие, массивные звезды высокой светимости имеют очень короткое время жизни. Всего несколько миллионов лет. Поэтому, когда мы смотрим на такую картинку и видим вот эти вот клочки усиления яркости, мы знаем, что в этом месте идет в настоящее время интенсивное образование звезд. Ну вот здесь видно, что на самом деле туманность Андромеды имеет два кольца вместо одной спирали. Вот, но она же видна, эти спирали видны и в инфракрасном диапазоне, потому что молодые звезды излучают и нагревают пыль. Вот два самых крупных объекта с молодыми звездами в спиральной ветви туманности Андромеды получили даже название NGC-206 каталога. New General Catalog. Здесь вот каждая точка – это О-звезда, то есть массивная горячая звезда. Вот. Значит, в чем здесь дело? Почему у нас спирали – это области звездообразования? Потому что в спиралях газ сжимается. Спирали стимулируют звездообразование, там газ накапливается и сжимается, потому что спирали, мощные спирали – это волны плотности, которые распространяются по диску, они прокатываются через газ, и там тот газ, который попал в спиральную ветвь, он сжимается. И поэтому газ в спиральных ветвях становится более плотным и с большей вероятностью рождает звезды. Ну вот это, конечно, связано и с газом нейтральным, не только молекулярным, но молекулярно-нейтральный газ очень связан между собой. Вот есть несколько галактик. Пунктирная линия – это их оптические границы. Ну, вот, то есть, если как бы на фотографии посмотрели. А вот красная – это картинка, которая сделана по распределению нейтрального водорода, то есть по радионаблюдениям. Вы видите, что газ действительно… Звезд здесь нет вообще, ничего с звездами здесь связанного нет. Но вы видите, что газ очень четко дает спиральную структуру. Это нейтральный газ. А вот для тех же галактик газ молекулярный. Он поджат. И на периферии его мало. А вот теперь для тех же галактик звездообразование. О, я помигаю. Видите, области звездообразования, они очень хорошо связаны с молекулярным газом и в значительно меньшей степени с нейтральным. Вот это очень важно. Потому что из нейтрального газа получается молекулярный, а уже молекулярный газ рождает звезды. Вот то, что очень важно с физической точки зрения понимать. Ну вот, давайте посмотрим дальше. Вот поэтому, если близкая галактика позволяет разрешить на детали спиральные ветви, здесь видно, во-первых, видны следы плотного газа, который проявляет себя как пылевые прожилки. Они, как правило, идут по внутренней стороне спиральной ветви. Вот здесь очень хорошо заметно. И области звездообразования, вот они все. Вот эти вот комки неоднородности связаны с молодыми звездами. Это галактика М83, которая удаляется от нас со скоростью 300 км в секунду. То есть сравнительно близкий объект, маленькое красное смещение. Ну вот Хабловский телескоп позволяет в деталях рассмотреть отдельную область спиральных ветвей. Вот, например, эта же самая галактика. В линии Аш-альфа. Здесь уже красный фильтр, и поэтому видны области ионизованного водорода. Они прекрасно описывают спиральную ветвь. То есть здесь, в спиральных ветвях, газ сжимается и рождает звезды. Но надо иметь в виду, что это очень медленный процесс. Ведь вспомните пример, сколько нужно на 21 порядок увеличить плотность. Поэтому этот процесс невероятно затянут по временем. Галактики могут миллиарды лет рождать звезды, и при этом газа только чуть-чуть убудет. Вот. Вот это очень важно. Ну вот удивительный пример нам дает эта же самая галактика М83, если мы посмотрим ее в ультрафиолете. Вот только что мы видели вот яркую часть. Это видимая область. А вот в ультрафиолете, вот вся яркая часть это здесь, это другой масштаб. И вдруг мы видим, что голубые отростки уходят очень далеко от галактики. А голубые отростки – это же ультрафиолет. Это значит, что звездообразование продолжается даже здесь. Даже очень далеко от центра. Пусть оно будет слабым, но все-таки и здесь есть возможность молекулярному газу увеличить свою плотность на 21 порядок. Вот вопрос о том, как это происходит, он не решен и до сих пор на самом деле, но ясно одно, что газу нужно помочь сжаться, чтобы здесь появились звезды. Помогать сжаться могут только ударные волны. Больше мы ничего придумать не можем. Вот как выглядит эта же самая галактика в линии 21 сантиметр. Мы видим, что совпадение практически один к одному, то есть у нас газ имеет вот такое распределение, и в этом газе рождаются молодые звезды. И мы таким образом оказывается, что даже в областях низкой плотности газа могут существовать любопытные процессы, которые приводят к появлению звезд, но они ионизуют этот газ. В некоторых случаях мы наблюдаем вспышки звездообразования. Ну, например, вот эта однокарликовая галактика 11W18, так называемая. Некоторые считали даже, что эта галактика только что родилась. Мы наблюдаем первую мощную вспышку звездообразования в ее истории. Если рядом находится ее спутник, вот, и под действием ультрафиолета вот здесь инициируется звездообразование и в соседней галактике, тоже такое наведенное звездообразование. Вот. А вот эти вот волокна – это газ, который подсвечивается молодыми звездами. Вот. То есть, на самом деле, помимо такого медленного и плавного звездообразования, еще в некоторых случаях наблюдаются вспышки звездообразования, в том числе и такие вспышки, при которых вся галактика оказывается охвачена этим процессом. Ну вот я приведу пример. Так, ну, к сожалению, здесь это тоже анимация не пошла. Ну ладно. Вот ближайшая к нам галактика со вспышкой звездообразования, это NGC-253, она очень плоская, видна под небольшим углом к лучу зрения. Хаблский телескоп показывает вот в маленьком масштабе кусочек его диска. Вы видите, как здесь, ну, трудно даже какую-то структуру увидеть. Это все здесь бурлит. Вот. Это газ, это галактика, в которой газ быстро движется, и газ рождает звезды, и звездообразование здесь охватывает практически всю галактику. Такие галактики – это отдельный предмет для изучения астрономов. Они называются галактики со вспышкой звездообразования. А иногда вспышка охватывает не всю галактику, а только ядро. Например, это галактика NGC-1808. Там довольно мало газа, но есть ядро, где газ скапливается. И вот все ядро, а какой здесь размер? Это размер примерно 2 килопарсека, то есть где-то 6 тысяч световых лет. И здесь мощные процессы рождают звезды. И поэтому ядро это выглядит как такой, как яркий островочек на более блеклом фоне звездного диска этой галактики. Эта фотография получена космическим телескопом Хаббла с рекордно высокими разрешениями. Еще когда могут быть вспышки звездообразования локальные, это когда галактики разрушают друг друга. Вот тут уж простор для ударных волн, когда газ выходит, когда газ выбрасывается, выплескивается из галактик, когда газовые потоки встречаются, скрещиваются. И вот здесь очень важно понять, вот иногда даже наши студенты не очень понимают, почему это ударные волны могут способствовать рождению звезд и сжатию газа. Ведь мы знаем из физики, что ударная волна есть фронт, за фронтом газ нагревается. А раз газ нагревается, значит, его труднее сжать в звезду. А тем не менее, мы говорим, что ударные волны способствуют сжатию газа. Дело в том, что астрономы работают, исследуют такие условия поведения газа, которые резко отличаются от условий, изучаемых физиками. Когда газ нагревается, важно не то, что он нагрелся за фронтом волны. Он, конечно, нагреется. Но важно то, что этот фронт узкий, и он там, газ будет плотный. Ударная волна сжимает газ. А раз газ сжался, он начинает очень интенсивно терять энергию на излучение. Поэтому очень быстро первоначально повышенная температура сменяется глубоким минимумом. Температура падает, возникают молекулярные облака, в них рождаются звезды. Вот эти процессы во взаимодействующих галактик очень часто наблюдаются, но вот иногда звездообразование, охватываемый центр галактики, приводит к мощному оттоку газа. Это галактика М82, спутник М81 галактики в Большой Медведице. Вот то, что вы здесь видите, это потоки довольно холодного газа, который никак не связан с активным ядром. Тут нет активного ядра вообще. Это область очень мощного звездообразования, вспышка звездообразования. Ударные волны не могут прогнать газ по всему диску. Тут газа очень много, встречается по дороге. Но газ прорывается там, где тоньше. То есть по малой оси галактики. Ну вот еще, когда мы говорим о вспыхивающих галактик, стоит напомнить, что есть галактики, которые вообще гигантские галактики с мощным звездообразованием в тысячи раз более интенсивным, чем обычно. Это так называемые субмиллиметровые галактики. Их можно назвать динозаврами космоса, потому что эти системы, такие системы, то есть массивные галактики с мощным вспышкой звездообразования, в настоящую эпоху уже в природе не существуют. Мы их наблюдаем только потому, что свет от них очень давно шел, долго шел, и мы наблюдаем их на очень большом расстоянии, а следовательно, видим то, что было в далеком прошлом. Вот. Это так называемые субмиллиметровые галактики. Это мощнейшее открытие в астрономии, сделанное на очень крупном телескопе. Не узнаете какой, нет? Диаметр 15 метров. Гавайские острова. Вот. Ну, это Максвелл телескоп. Вот. Это открытие. Самое интересное, что потом искали на хороших фотографиях, только в двух или в трех случаях Хаблский телескоп позволил что-то увидеть. А вот в инфракрасном диапазоне это мощнейшие источники, потому что в инфракрасном диапазоне излучает пыль, изнутри нагреваемая молодыми звездами, а сама эта пыль мешает свету пройти к нам, поэтому они очень слабые в оптике. Но есть галактики, у которых спиральные ветви показывают некоторые необычные структуры. Вот, например, вот это вот круглое пятно в действительности представляет собой разлетающийся комплекс звезд, и никто не знает, как он мог образоваться. Это вообще вопрос открыт, и есть разные мнения. Этим занимался очень активно Юрий Николаевич Ефремов. Это необычная область звездообразования. Как она здесь получилась, никто не знает. Но интересно, что газ, который уходит далеко от видимой галактики, он хорошо заметен в линии 21 сантиметр. Вот перед вами одна и та же галактика. Ну, собственно говоря, это та же самая галактика, которую я только что показывал. Вот это NGC 6946. Я просто изменил масштаб. Вот она здесь, NGC 6946. Вот ее масштаб. А вот эта вот, та же самая галактика, в линии 21 сантиметр, показанная в том же масштабе. То есть вы видите, что то, что нам кажется, вот эта вся галактика, она и есть, на самом деле это только внутренняя область галактик. Галактики продолжаются гораздо дальше, чем это можно судить по даже хорошим фотографическим изображениям. Ну вот, есть звездообразования, которые, так сказать, родились при взаимодействии или при разрушении галактик. И вот такие красивые кольца возникают, когда одна галактика прошла сквозь другую, так сказать, плашмя, центр к центру. Вот это разрушившаяся галактика, а это причина ее разрушения. Вот. Большое количество голубых пятен – это резко возросшие темпы звездообразования вот из-за ударных волн, которые сопровождают это величественное вот такое это явление. Я покажу еще несколько любопытных снимков. Мне очень самому нравится на них смотреть. И когда я смотрю, я сам прекрасно понимаю, как мало, в общем-то, мы знаем о том, как рождаются звезды. Ну, вот, например, галактика NGC 1741, взаимодействуя с IC-399, увидите, какие мощные структуры звездообразования рождаются в таких вот приливных хвостах этой галактики. А вот эта галактика очень любопытная. Это две галактики, которые прошла одна сквозь другую. Вот эта маленькая галактика прошла сквозь вот эту часть, она кажется более пустой, и оставила за собой дорожку. Но дорожку из чего? Дорожку из газа, в которой рождаются звезды. Вот самый вот этот вот массивный вот такой островочек даже получил название «приливной карлик», то есть карликовая галактика, которая родилась в результате приливов. Но на самом деле таких объектов много. Вот здесь вот звездообразование в приливных рукавах, оно всегда связано с потоками газа H1. Здесь оптическая фотография этой вот галактики, которые видны, ну, в красном и синем цвете, а в красном и желтом цвете, а синим – это области ионизованного, области H1. Увидите, что на самом деле мы можем на галактике просто смотреть другими глазами, если мы отвлечемся на какое-то время от их звездного состава и будем смотреть их состав газовый. И это очень важно для того, чтобы понять, каким же образом из газа рождаются звезды. Вот еще один очень хороший пример. Взаимодействующая галактика. Одна вообще похожа на восьмерку, но неважно. А вот этот островок, как здесь ощутился? Он в ультрафиолетовом диапазоне на фотографии, полученном Галлекс, он виден вот так вот. То есть это довольно обширно. Это как бы самостоятельная галактика, где ударные волны привели к рождению звезд. Причем мы эту галактику исследовали на 6-метровом телескопе, мы не нашли следов более старых звезд. Это только недавно возникшие звезды. Как, каким образом, почему только вот на этом расстоянии появились, а не здесь, не здесь? Вопрос остается открытым. Или вот, например, одна галактика разрушает другую, и прекрасно видно, как собирается пыль и холодный газ в ветви, и как по кромкам идут области звездообразования. Вот. Еще более интересный объект, когда у нас как бы щупальца, как у медузы, возникают, и тоже здесь звездообразование рождается в холодном газе. Ну вот. Вот эта вот галактика, которую я показывал, вот этот вот островочек имеет большой размер, 4 килопарсека, это 12 тысяч световых лет. И вот он, оказывается, что он падает на галактику, он падает камнем. Это показывает измерение скоростей. То есть мы открыли возможность того, что звездный состав галактик периодически испытывает изменения, потому что на галактику падают другие звездные острова. Может быть, из газа, который был выброшен из той же самой галактики при ее взаимодействии с соседними галактиками. Вот. Так, ну вот опять сейчас. А нет. Сейчас. Нет, не идет презентация, ну никак. Нет, здесь просто несовместимость некоторая. Ну ладно, я эту галактику, которая под названием «Медуза», покажу на фотографии. Посмотрите, что это такое. Вообще, это невероятно интересный объект. Эта галактика спиральная. Находится она в очень богатом скоплении галактик. И вот здесь вы видите вот это струи, которые явно уходят от галактику. Какая сила выбрасывает газ и заставляет его рождать звезды, улетая от родительской галактики? Эта сила известна. Это скопление характеризуется очень сравнительно большой плотностью межгалактической среды. И галактика, как единый объект, двигаясь в этой среде, обдувается потоком межгалактического газа. И этот поток межгалактического газа срывает газ с внешних областей диска галактики и уносит ее в одном направлении. То есть относительно этого газа галактика эта движется вверх чуть слева, чуть влево. Вот. И здесь опять мы видим, что опять области звездообразования. То есть везде, где газ теребят, везде, где вырождаются ударные волны, везде, где у нас газ испытывает какие-то резкие изменения, везде это приводит к одному и тому же, что газ рождает звезды. Ну, фактически принцип-то общий один. Звезды рождаются именно потому, что любая среда стремится сбросить свою потенциальную энергию. Потенциальная энергия облака гораздо больше, чем потенциальная энергия сжавшегося облака. Потенциальная энергия сжавшегося облака гораздо больше, чем потенциальная энергия звезды. Потенциальная энергия звезды гораздо больше, чем потенциальная энергия белого карлика, в которую звезда потом превратится. То есть везде работает один процесс. Вся материя стремится потерять потенциальную энергию. Вот это руководящий принцип, природный руководящий принцип, он как раз и приводит к появлению и галактик, и звезд которые рождаются из газа. Но, пожалуй, самое непонятное в случае, я вот уже напоследок, последний кадр, это объект, который похож на маленькую карликовую галактику с очень низкой светимостью. Это открытие, которое было сделано сравнительно недавно. Открытие в скоплении Вирго. Вы, наверное, знаете, это, что это мощное скопление галактик, в скоплении Девы. Вот. Вот то, что здесь в овале, это области звездообразования. Они выделяются как-то в отдельную маленькую компактную галактику. Газ есть, тоже здесь есть, иначе бы звезды не образовывались. Так вот, дело в том, что откуда этот газ взялся? Как он выжил в окружающих условиях? Потому что в скоплении Девы заполнено горячим газом, который, так сказать, может просто прогреть газ галактики, сбросить его из галактики. Но, тем не менее, как минимум миллиард лет этот газ должен жить, чтобы родить звезды. Вот самые близкие галактики, которые могли потерять этот газ, находятся довольно далеко. Расстояние 250 килопарсек от этого странного образования. Это странное образование получило название Секка-1. Секка-1. Вот. И у нее очень низкое содержание кислорода, содержание тяжелых элементов, что говорит о том, что звезд до этого там было очень и очень мало. Вот это вопрос о происхождении таких объектов вообще открыт. И это еще неизведанная страница науки. Ну, собственно говоря, я подчеркну в заключение, что образование звезд, да и планет тоже, это звенья одной цепи. И отражает стремление газовых облаков сбросить избыток энергии, сжимаясь в собственном гравитационном поле или под действием внешнего давления, ударной волны, например. Процесс формирования звезд требует специфических условий в межзвездной среде, и вот поэтому он и получается очень растянут по времени. Всего лишь несколько звезд в год образуются по всей нашей галактике. Звезды рождаются всюду, даже в межгалактическом пространстве, где есть достаточно высокой плотности газ и силы его сжимающие. Вот я хотел уже сделать эту лекцию чуть более строгой, потому что вы уже слушали лекцию, так сказать, моего коллеги, и уже знаете, теперь еще глубже знаете, как рождаются звезды. Или наоборот, знаете, что не все еще понимают, как они рождаются. Все.
1: Вопросы.
0: Пожалуйста. Да, Сергей.
2: Ну, есть галактики, где нет
0: спиральных рукавов. Погромче немножко.
2: Есть галактики, где нет спиральных рукавов, да, то есть типа эллиптических галактик и так далее. Вот как там рождаются галактики?
0: Есть звезды, да? Если в галактике нет спиральных рукавов, а там рождаются звезды, это означает, что в этой галактике много газа. Ну, например, неправильные галактики, типа Магеллановых облаков. Вот. Там, то есть спиральные ветви, они только стимулируют рождение звезд. Если газа хватает и без них, звездообразование будет и без спиральных ветвей.

0: Спасибо большое за замечательную лекцию. Вопрос, наверное, детский. Почему звезды сделаны из водорода в основном, а планеты из большого количества других тяжелых элементов?
1: Планеты, большие планеты тоже сделаны из вещества, похожего на звезды, то есть из водорода и гелия. Это относится к большим планетам даже Солнечной системы, к Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну. Но помимо этого, есть и более мелкие планеты в нашей Солнечной системе, где водород и гелий почти отсутствуют, но есть вот тяжелые, углерод, кислород, магний и прочее, прочее. Это связано с тем, что вот эти тяжелые элементы в маленьких пропорциях, они есть везде, даже в звездах, даже в больших планетах. Но большие планеты удерживают водород и гелий, и поэтому маленькое содержание тяжелых элементов там почти незаметно. А вот мелкие планеты типа Земли, Венеры, Меркурия, они очень быстро потеряли свою водородно-гелевую оболочку, потому что их гравитационное поле недостаточно сильное, чтобы удерживать легкие газы. Поэтому легкие газы улетучивались, а тяжелые газы фактически, вот те пылинки, из которых вот планеты зимали, из которых планеты формировались, они в основном уже состояли из более тяжелых элементов, и это и осталось. Но в начальной стадии и Земля, и Венера, и Марс, как считают, они образовывались, конечно, из среды, которая тоже была очень богата водородом и гелием. Но они находятся ближе к Солнцу, и поэтому где-то газ ушел на периферию Солнечной системы. Легкие газы легче теряются. Вот мой ответ.
2: И вот так вот, знаете, интересно, вот эта теория, на которой базируется ваше выступление, она, вернее так, она базируется на видимой материи, которая 30%.
1: Да.
2: Из нее образуется, по сути дела, наша Вселенная. А если учитывать вот эту 70% темной материи, из нее же тоже, наверное, как-то образуются звезды.
1: Из темной материи звезды не образуешь, потому что эта материя бестолкновительная, она не теряет энергию.
2: Это сегодня только известно.
1: Нет, это известно хорошо, иначе вы, если вообще существует темная материя, то это бестолкновительная среда, потому что иначе ее бы не могло удержать гравитационное поле галактик. Вот. Поэтому звезд из них образовываться не может, но темная материя образует вот эту вот потенциальную яму, в которую сыпется обычное вещество, и там рождают звезды. Поэтому темная материя, если она существует, она ответственна вообще за появление нашей галактики. А дальше уже звезды образуются без нее. Долго и упорно искали следы темной материи в окрестностях Солнца, в нашей галактике, и привели к выводу, что там эти темной материи практически нет. Если она есть, то она начинает преобладать только на очень больших расстояниях от галактического ядра.
2: Смотрите, какая игра слов. Звезда, она материальна.
1: Что?
2: Звезды, они материальны.
1: Ну, куда
2: из
1: денешься?
2: Материи.
1: Куда
2: это
1: денешься?
2: Темная материя. Поэтому, знаете, как-то напрашивается.
1: Нет, почему? Вот, то есть темная материя в современном представлении этого слова, это такая же материя, как все остальное. Отличается оно от обычной материи только тем, что эта темная материя не состоит из атомов. Все. А так частицы элементарные, они сталкиваются, они могут там какие-то рождать какое-то излучение, которое ищут. То есть вот, представление о темной материи – это не фантастическое представление, это просто другой тип элементарных частиц. Это не темная энергия, вы, наверное, может, путаете с темной энергией, там уже там совсем все запутано. Вот.
2: Вот. Я просто, знаете, подозреваю, что по прошествии какого-то достаточно большого промежутка времени, там 100-200 лет, теория все-таки начнет учитывать
1: все теории, они развиваются, но ведь мы же не отказываемся от теории, которая была предложена Галилеем, Кеплером, о том, что Земля вращается вокруг Солнца и все прочее. Мы просто развиваем ее дальше. Поэтому это не означает, что время от времени все оказывается наоборот.
2: Ну, история знает о том, как теории опровергались, правильно?
1: Конечно. Вот в этом-то и прелесть занятий наукой. Спасибо. Что сейчас, в принципе, любая теория, не будет котироваться, и никто серьезно ее даже рассматривать не будет, если ее невозможно проверить. Вот, этому придерживаются и те, кто занимается темной материей тоже.
3: Мне бы хотелось, во-первых, выразить большую благодарность за то, что показали очень интересную познавательную лекцию. Ну, действительно, очень так интересно. А второй вопрос такой. А вот где можно было бы посмотреть на электронных ресурсах? Или, может быть, были...
1: Значит, изданы... на что электронные?
3: На электронных ресурсах. Или, может, были изданы интересные книги, научно-популярные?
1: Ну, конечно,
3: потому что
1: очень много.
3: О таких высоких вещах сложным языком достаточно сложно. А вот у вас именно хорошо представлено это популярно, понятно.
1: Ну,
3: нет, не скопировать. Почему? Посмотреть.
1: Нет,
3: есть,
1: пожалуйста,
3: были бы книги какие-то?
1: Сейчас есть книги по астрономии, у которых эти вопросы дотрагиваются. Я бы порекомендовал посмотреть серию книг, которые сделаны при авторстве и под редакцией Сурдина Владимира Георгиевича. Он целую серию книг вот, о планетах, о звездах и о галактиках.
3: Это свежие именно, потому что...
1: Да, очень... да, достаточно свежие. Он человек грамотный и эрудированный. Да.
3: Все, спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Очень было интересно.
1: Ну и в интернете, конечно, можно покопаться, там можно. Только берегитесь дезинформации. Ну все тогда, да?

0: В гостях у нас сегодня Олег Старовойт, замдиректора по науке геофизической службы Российской академии наук, основатель этой службы, насколько я знаю.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день, Олег Евгеньевич.
1: Добрый день.
0: И говорим мы сегодня непосредственно о землетрясениях.
2: Ну, скажите для начала, поскольку у нас все-таки передача о вызовах, угрозах, можно ли говорить, что землетрясение, ну и в частности цунами, можно ли считать, что это глобальная угроза для человека, или это все-таки ограничено каким-то отдельным регионом?
1: Ну, прямо надо сказать, что это, конечно, глобальное явление, поскольку землетрясения происходят на всем земном шаре. Другое дело, что в одних зонах эти землетрясения бывают очень сильные, то есть катастрофические, приводящие к огромному числу жертв. С другой стороны, они проходят иногда в таких местах, в которых, собственно говоря, и не опасно, что они происходят. То есть или малонаселенное место, или место, в котором сильных землетрясений на сегодня, я подчеркиваю, на сегодня еще не зарегистрировано. Кстати, это не значит, что они не могут там быть. Таким образом, относиться это как к глобальному явлению надо, поскольку они происходят, но опасность нельзя считать общей, так сказать.
0: А расскажите нам, дилетантам, и многие из наших слушателей, может быть, не очень понимают, знают только из учебников в школе и, может быть, из рассказов по телевизору, собственно, что из себя представляет землетрясение? Как это происходит? Мы знаем про тектонические плиты, но вот почему они движутся и почему они сталкиваются?
1: Про тектонические плиты. Землетрясение – это, собственно, разрыв в земной коре. Земная кора, она сложена определенными породами. Эти породы имеют предел прочности, напряжение, имеющееся на сегодня у нас внутри земных процессов, оно приводит к тому, что превосходится предел прочности, и земля трескается. Я вот часто привожу такой пример. Возьмите линеечку, простую линейку, и начните ее изгибать. До определенного момента она изгибается, а наступает такой момент, когда прочность линеечки не выдерживает то напряжение,
2: которое не сломается.
1: Она ломается. Вот это ломка линейки – это, простите, разрыв в земной коре.
0: А почему линейка гнется-то?
1: А почему линейка гнется? Земной шар – это очень сложно с одной стороны, а с другой стороны и просто устроенное тело. Сферическое тело, половина радиуса Земли – это жидкая лава. И вот представляете, эта жидкая, огнедышащая лава должна находить выход. Она подогревает всю остальную часть Земли, а это почти половина радиуса Земли. Она ее нагревает. Естественно, нагревание приводит к тому, что происходят дополнительные какие-то физико-химические процессы здесь. Происходит перераспределение напряжений, вследствие того, что Земля неоднородна. Возникает на стыке этих пород вот это напряженное состояние, которое мы говорим, и оно должно, естественно, прорваться, выходить. Ну, выходит оно в виде вулканов, вы знаете, происходит это магматические извержения. Но, кроме того, вот это процессы, которые происходят в этой мантии Земли, то есть в той части Земли, которая лежит между земной корой и ядром Земли, они происходят, так называемые процессы переноса тепловой энергии, и они приводят к тому, что скорлупа Земли, в настоящее время сложенная из отдельных блоков, так называемых плит, она растрескана уже, то они начинают двигаться, перемещаться, эти плиты. Вот это и есть основа так называемой плитовой тектоники, то есть перемещение плит вследствие внутренних физико-химических процессов, происходящих в Земле. Когда начинают эти плиты двигаться, передвигаться, причем делают они с разной скоростью вследствие неоднородности Земли, то на границе этих плит возникает то напряжение, о котором я говорил. И, как правило, чаще всего землетрясения и происходят наиболее сильные именно в этих зонах стыка вот этих вот плит. Вот, в частности, самый наш активный Тихоокеанский сейсмический пояс. Стык Тихоокеанской плиты
0: Камчатка,
1: с группой плит
0: Япония.
1: Камчатка, Япония, Калифорния, Алеуты, понимаете, Чили. Это все вот эта зона.
2: То есть вот
1: Индонезия.
2: Это вот самая опасная, в размерах всего мира самая опасная зона.
1: В размерах самая опасная зона, совершенно верно. Это вот этот Тихоокеанский сейсмический пояс. От него и цунами происходит. И, кстати, в этом поясе произошло землетрясение в Чили в 1960 году, но уникальнейшее, когда в прибрежной части Чили произошел разлом в земной коре протяженностью 1200 километров.
2: Я напомню нашим радиослушателям, Олег Евгеньевич Старовойт у нас в гостях. Если можно, от теории перейдем к практике. Меня вот вопрос мучает слушателям, наверняка будет тоже интересно узнать. Вообще, за определенное время наблюдений землетрясений, подземных толчков, их в мире становится больше или нет?
1: Их становится больше только лишь потому, что совершенствуется система регистрации. Это прежде всего.
2: То есть становятся более точные приборы,
1: более
2: соответственно,
1: ученые приборы, их приборов становится больше, они более равномерно покрывают земной шар. И естественно, что даже среди сейсмологов ходит такое выражение, что землетрясений нет там, где нет прибора.
2: А есть ли какая-то статистика, цифра может быть?
1: Извините, но не нужно пугать людей. Какие землетрясения, понимаете, бывают? Именно речь идет о слабых землетрясениях. Их нет там, где нет прибора. Но если есть прибор, он регистрирует, из-за этого, ну, может быть, слабые толчки, но они есть. То есть вы должны представить, что сегодня на земном шаре происходит более миллиона, я бы сказал, несколько миллионов землетрясений в год. Но из этих миллионов только единицы представляют для нас угрозу, опасность реальную для нашей жизни. Ну, и ну, сотни, будем так говорить. Причем эти землетрясения, как правило, в районе хорошо развитой инфраструктуры или в районах, так сказать, где могут возникать цунами. Вот это все для нас страшно. И таких землетрясений на земном шаре, которые могут вызвать, в частности, цунами, происходит примерно до сотни в год. Могут, но не все вызывают. Потому что, чтобы вызвать цунами, для этого нужно определенного характера смещения дна океана. Вот представьте себе бассейн, и в бассейне пол сместился вот в таком направлении, в горизонтальном, то у вас поверхность воды это не ощутит. А если ощутит, то это... Но представьте себе, что пол в бассейне у вас сместился вертикально. Вот тут вы увидите, что вся толща воды пошла в одну сторону, которая вверх, а пошла в другую. То есть образовалась волна. Вот это и есть волна цунами. Потенциально опасными в смысле формирования цунами являются очаги, которые имеют магнитуду 7-7,5 и больше.
2: Вот, кстати, если можно, объясните нам, пожалуйста, даже вот лично я работаю в информационной службе «Эхо Москвы», иногда у меня возникают, я вынужден признаться, сложности с формулировками. Вот магнитуда и шкала Рихтера. Можете объяснить?
1: Это, конечно, извините меня, следствие работы СМИ. Я не хочу вас упрекать в этом, но это так и есть. Потому что органы средств массовой информации, они сообщают о землетрясении. И когда они упорно твердят о том, что произошло землетрясение 6 баллов по шкале Рихтера, то это нонсенс, понимаете? Почему? Потому что землетрясение – это такое проявление живучести нашей планеты, то есть такое природное явление, которое имеет сегодня два измерения. Оно измеряется в энергии, которая сформирована очагом землетрясения. Вторая характеристика того же землетрясения – это то, как оно проявилось на поверхности Земли. Ну, будем говорить на конкретном примере. Вот у вас лампочка 220 вольт. 220 она будет всегда. Или она горит под потолком, или она горит у вас на настольной лампе. Это всегда 220. Это и есть магнитуда. А если эта лампочка освещает поверхность из настольной лампы, освещает поверхность из толщи, вы скажете, нет, та освещает плохо, я плохо вижу. Это есть баллы. Понимаете? То есть баллы – это есть проявление землетрясения. Поэтому, если у вас произошло землетрясение с магнитудой, например, 5, таких много очень, то если оно расположено близко к поверхности Земли, то оно может дать очень неприятные последствия. Магнитуда 5,4 была в Ташкенте в 1966 году. Это привело к разрушению в Ташкенте всего центра города. Но оно было на глубине 8 километров. А представьте себе, что оно было бы такой же магнитуды, то есть такой же энергетического проявления, будем говорить, глубже, ну хотя бы на 10-15 километров, ничего подобного в Ташкенте бы не было.
0: А землетрясения происходят на глубине, на разных совершенно
1: глубинах. На разных глубинах. И наибольшее количество землетрясений происходит в земной коре. В среднем для всего земного шара земная кора – это примерно 30-35 километров толщина ее. Но она варьирует. Под дном океана это может быть 8-10 километров, а под горами до 70 километров доходит. В основном все землетрясения, а разрушительные особенно, происходят именно в земной коре. Поэтому глубина влияет на бальность, а энергетическая оценка – это единственная правильная, и будем говорить, единственная характеристика очага землетрясения, которая характеризует его силу.
2: То есть, как раз шкала Рихтера.
1: Когда я сказал, это и есть шкала Рихтера.
0: То есть, правильно
1: говорить. Он придумал магнитуду. Рихтер придумал простую вещь. Взял, поставил приборы на расстоянии примерно 100 километров от очага этого землетрясения и сказал, что все, что регистрируется с амплитудой 1, допустим, микрон, смещение почвы, то все это будет магнитуда один.
2: А сколько вообще лет уже изучается активность Земли?
1: Немногим более 100 лет. Ага. И такая уже она старая наука.
0: В основном опытным
1: путем. В основном, понимаете, раньше тоже изучалось. Мы знаем много летописей по этому поводу. Угу. Но все это качественные были оценки. Ах, вот произошло землетрясение. Кстати, Пушкин даже описал землетрясение в Москве. Это все качественные оценки были. Вот я ощущал, что, понимаешь, стул подо мной двигался, или там лампочка, понимаешь, колебалась, или, и так далее. Количественное землетрясение началось в начале этого прошлого века. Наш академик Борис Борисович Голицын, крупнейший физик мирового имени, придумал систему регистрации, которая позволила смещение почвы превратить в электрический ток. Как только превратили в электрический ток, так, пожалуйста, начали регистрировать, записывать.
0: Сейсмографы,
1: вот эти,
0: да?
1: Сейсмограф. Он сделал простую вещь. Раньше сейсмограф просто писал, что было сделано. Штативчик поставлен, через пружинку повесили гирю. И когда земля колеблется, поверхность земли колеблется, гиря остается в неподвижной. Почему? Потому что есть пружина, которая не передает колебания вот этого штатива на массу прибора. И если сюда поместить карандашик, а сюда поместить бумажку, то вы заметите, что движение приведет к тому, что будут записываться на бумаге вот эти вот колебательные процессы поверхности Земли. Но что сделал Голицын? А он взял вместо карандашика, поместил рамку в магнитное поле, рамку электрическую, ну, обычно провод. И движение рамки в магнитном поле, как вы знаете, это есть появление тока. И таким образом преобразовал это в ток. А как он преобразовал ток, началась уже система регистрации другая. Появились гальванометры, появились системы. А сегодня этот принцип до сих пор работает. Но уже у нас не гальванометры регистрируют системы, а мы уже регистрируем в цифровом виде, регистрируем на компьютер, сразу вводим информацию в машину. И поэтому процесс определения координат землетрясения, то есть где оно произошло, у нас сегодня сведен до минут, до первых минут.
0: Но это определение постфактум, когда землетрясение
1: это
0: произошло.
1: Это определение постфактум.
0: А если говорить о прогнозировании землетрясения?
1: Сейчас вот я хотел бы тут подчеркнуть одну важную совершенно вещь, что вот эта вот система, регистрирующая землетрясение, это сейсмическая станция. Прибор записывает колебания. И вот надо, чтобы эти колебания были переданы в центр сбора и обработки информации с разных станций. И тогда можно рассчитать, где произошло землетрясение, и когда оно произошло, и какой оно было силы. Вот эти три параметра определяются сейсмической сетью. И сегодня все, какие бы работы ни вели по землетрясениям, прогноз ли землетрясений, изучение ли сейсмической опасности для территории, то есть районирование сейсмическое, все равно все они базируются на данных о землетрясениях. А данные получаются с помощью вот этой сейсмической сети. И вот здесь я хотел бы сказать одну вещь для нас принципиальную, что сейсмическая сеть в России сегодня, с моей точки зрения, еще не отвечает тем требованиям, которые сегодня выдвигает наука о прогнозе, наука о деталях строения. Мы еще не знаем.
2: Не хватает станций, или у нас не хватает оборудования?
1: И того, и другого. И того, и другого. Что касается станций, то действительно их должно быть больше. Вот сегодня мы имеем дело, я позволю себе сослаться на работу нашего коллеги из Института физики Земли Российской академии наук, профессора Любушина, который сегодня занимается прогнозом землетрясений, причем занимается довольно успешно, с моей точки зрения, то оказывается, что ему для его исследований нужна очень плотная сейсмическая сеть, нужно большое количество станций на территории. И, в частности, он нашел такое. Это оказалось только Япония. Только в Японии 83 станции, которые дают ему необходимый материал для анализа, он использует сам. А когда он бросился к нашим, у нас, оказывается, плотности этой не хватает для его метода прогноза. Я не хочу, так сказать, преувеличивать значение его метода, и он еще не настолько совершенен, чтобы его признать, и что он необходим нам для внедрения уже. Но мне представляется, что он очень перспективен.
2: Сколько денег может потребоваться на то, чтобы сделать такую плотную сеть?
1: Вы понимаете,
2: есть ли расчёты какие-то?
1: Это вопрос не только денег. Хотя, конечно, денег в первую очередь. Это вопрос во многом...
2: Ну, я, простите, я думаю, энтузиазма-то хватает и у ученых, у всех, но...
1: Энтузиазма тоже не только энтузиазм. Это нужно еще и специалисты, чтобы были подготовлены, понимаете, чтобы они работали грамотно, как это нужно. Это нужно еще, чтобы и вся инфраструктура работала какая, чтобы была связь надежная, чтобы информация передавалась уверенно и надежно, без потерь, что крайне важно, и без искажений, что вполне может быть. Значит, это нужно, чтобы соответствующие были центры сбора и обработки информации, оснащенные современнейшими компьютерами, способными перерабатывать огромное количество информации, примерно такие, как сегодня существуют в прогнозе погоды Росгидромета. Вот, кстати, если позволите, я просто параллельно проведу один пример из нашей геофизической жизни, будем так говорить. Меня часто упрекают, ну вот вы сейсмологи, понимаешь ли, вот столько работаете, уже более 100 лет, и приборы у вас есть, а прогнозы не даете. Да, сейсмологи не дают прогнозы. А вот мы, метеорологи, даем прогноз. Я начинаю говорить, давайте разберемся, что вы прогнозируете. Вы сегодня прогнозируете погоду, вы прогнозируете ее вариации, ее изменения на основании чего? На основании того, что вы наблюдаете среду, в которой происходят эти процессы. Вы видите атмосферу, запускаете зонд, поставили тысячи приборов кругом, они вам дают информацию. А что делает сейсмология сегодня? Она ведь тоже занимается изучением. Но вы не умеете прогнозировать молнию. А что такое молния? Молния – это снятие электрического напряжения в атмосфере. А что такое землетрясение? Это снятие механического напряжения в твердой земле. Адекватные понятия с точки зрения физики. Но вы же понимаете, что среду, в которой происходит землетрясение, молния, мы же не видим. Мы же ее плохо еще знаем. Единичные буровые скважины существуют.

0: То есть какие-то...
1: Было недавно испытание корейское. Угу. Мы буквально определили, когда оно произошло, в течение первых 10 минут. Угу. Эти данные уже были определены. Уже было известно. То есть то, что это не землетрясение, мы уже по виду записи, по тому опыту, который у нас есть, мы уже видели. Но вот какого характера взрыва, что, к сожалению, мы в первые минуты сказать не могли. Но система, работающая в Вене, она тоже зафиксировала различными методами, и мир даже без объявления того, что произошло, уже знал об этом. Та же ситуация была, как вы знаете, в Пакистане, где он дважды взрывал. Уже эта система, созданная в Вене, там расположен центр этой службы, международный центр данных этой системы, то уже тоже был зафиксирован, тоже было определено. Так что эффективность этой системы себе показала.
2: Можно ли энергию землетрясений, может быть, цунами использовать на благо человечества? Конечно, это, наверное, странный вопрос, но это же огромное количество какой-то силы. Например, в сейсмоактивных районах поставить какие-то устройства, чтобы генерировалась бы какая-то энергия, или это совсем фантазия у меня?
1: Вы знаете, вопрос непростой, естественно. И, насколько я знаю, сегодня в этом направлении практически почти ничего не делается. Есть только отдельные измышления, так сказать, людей на эту тему, а было бы неплохо, примерно так, как вы говорите, и предлагаются, так сказать, варианты, вот, в частности, цунами-волну использовать для этого, поскольку энергия огромная.
2: Конечно, простите, вместо того, чтобы приносить разрушение, взяли бы, поставили, не знаю, что-нибудь. Раз тебе, знаете, мегаватт.
1: Вот есть такая, я знаю, система создана, которая позволяет обычную волну, морскую волну, она же тоже имеет огромную энергию, непрерывно бьет, использовать. Но эффект...
2: Цунами другое.
1: Да, цунами конечно. Немножко другое, в том смысле, что энергии больше. Но эффект пока таких вот систем, такой, о котором можно было бы говорить, серьезном развитии для человечества, как говорят, так как сегодня говорят о ветровых. Ветровые более оказались эффективными системами, чем морские. Пока говорить вот...
2: Ну и тем более, что непонятно, где такую систему ставить.
1: Энергия, да, пока не понятно даже, где ставить. А вот энергию самого землетрясения, это энергия упругая сейсмическая, она выражена в упругих сейсмических волнах. Пока, так сказать, я не знаю, чтобы упругая сейсмическая волна, кстати, есть много таких и работ даже, которые говорят о том, что упругая сейсмическая волна может явиться провокатором, так сказать, следующего землетрясения. И на этой базе построена идеология создания геофизического оружия. Понимаете, что если мы, например, взорвем в каком-то месте, волна побежит, добежит до того места, которая подготовлена с точки зрения очага землетрясения, то есть напряжение высокое в этой среде, то достаточно вот маленькой капельки, как сработает очаг и произойдет землетрясение.
2: Мы в прошлой передаче как раз говорили про оружие будущего, и нам вот один из экспертов говорил, что в принципе это сложно, потому что, чтобы вызвать какие-то разрушения, ведь смысл оружия как раз в этом, нужно будет, как минимум, на какую-то определенную серьезную глубину на территории противника положить заряд.
1: Абсолютно верно.
2: Ваше мнение, это вообще можно считать оружием будущего?
1: Я даже об этом писал в свое время и статью, и справки давал. Вы поймите, если хотят... Кавказ, наша территория. Если захотят, чтобы сработало землетрясение на Кавказе, а это зона наших больших интересов, прекрасно представляете, то надо, например, в Турции или в Иране взорвать, причем взорвать такой силы бомбы, чтобы она спровоцировала землетрясение еще большее, чем сама взрыв.
2: Ну так это же Турция пострадает.
1: Опыт показывает. Прежде всего пострадает Турция, пострадает Иран. Но самое главное, что Невада, вы знаете, испытания показали, что может ли в принципе взрыв спровоцировать? Да, может. Но ни разу за все время проведения невадских испытаний в Америке не было спровоцировано землетрясение большей силы, чем сам взрыв.
0: Сам взрыв.
1: Понимаете? То есть более слабенькие такие толчочки, как реакция на взрыв были, но не было ни одного землетрясения, которое было по мощности, то есть по энергии, по магнитуде сильнее, чем сам взрыв. Поэтому мне кажется, что идея вот такого оружия, основанного на этом принципе, она бесперспективна.
2: Вы сказали, что ученые сейчас обладают возможностью давать такие среднесрочные прогнозы на месяцы. А вы можете нам сказать, я не знаю, может быть, сослаться на уже определенные данные, или просто представить, в ближайшие 100 лет, может быть, даже в ближайшие 10 лет, в каких районах нас ждет что-то вот такое вот серьезное, что можно сравнить, например, то, что было в Индонезии, на Гаити или в Японии?

0: Значит, у нас сегодня есть так метод долгосрочного прогноза, который успешно создал для Камчатки, Сахалина и Курильских островов академик Федотов. Этот метод долгосрочного прогноза об этих 100 годах и говорит. То есть, что это за метод? Этот метод, который выявляет зоны затишья, то есть зоны, в которых вот сейчас не происходит землетрясения. Почему не происходит сильных? Потому что происходит накопление напряжения, накапливается, и когда произойдет предел какой-то прочности в этом мире, то произойдет землетрясение. Поэтому зона затишья является прогностическим признаком возможного землетрясения в том или ином районе. Вот академик Федотов выделяет такие зоны, но они являются, так сказать, перспективные с точки зрения долгосрочного прогноза. Вот профессор Соболев, он выделяет зоны уже более в пределах вот этих территорий, выделяет зоны, которые имеют аномальное поведение по амплитудам активности сейсмической, по расположению очагов перед сильным землетрясением. Но пока это, так сказать, выделение этих зон, оно позволяет оконтурить зону, где будет, и примерно указывает силы. Но еще такому надежному среднесрочному прогнозу тоже их отнести нельзя. Но, тем не менее, такие работы есть. Ну, прежде всего, то, о чем вы спрашиваете, это, конечно, Камчатка. Это наиболее опасная с точки зрения сейсмической опасности. Потому я вам рассказывал перед этим, что там производятся мероприятия, и учения там происходят. Кстати, на Сахалине оно было, и на Камчатке. И население готовится там. И сейчас укрепляются дома строителями.
1: Ну, мы сейчас можем сказать, что условно в ближайшие 10-20 лет на Камчатке будет какое-то землетрясение, что вот и в рамках как раз этого идет подготовительная работа, укрепляется здание. Раскройте нам секрет, вы же все-таки вы знаете.
0: Вы меня провоцируете в какой-то степени на прогноз,
1: конечно,
0: который я не занимаюсь. Но, тем не менее, мне известно, поскольку наша служба ведет эти работы, и мы обеспечиваем данными. Судя по тому ситуации, которая сейчас есть на Камчатке, да, ожидается землетрясение. Сколько это будет? 10 лет, не 10 лет, я сказать не могу.
1: А какая мощность?
0: Ожидается. Ожидается землетрясение с магнитудой порядка 6-7.
2: Какие? То есть, нижний предел разрушения.
0: Да. Возможно, но оно может породить цунами. В зависимости от того, каков будет механизм этого очага, я вам рассказывал, это очень важно. Так что не берусь я. Понимаете, то, о чем мы с вами сейчас говорим, это есть предмет, так сказать, что люди будут слушать проживающие там и будут надеяться, что у меня какие-то данные в этом плане есть. Я еще раз повторяю, мои данные базируются только на наличии сейсмических данных из тех зон, где происходит. Но этого недостаточно для надежного прогноза.
2: Мы вот живем в Москве, и нам все кажется, что мы здесь спокойствие абсолютно. Ну, потому что вроде как там в центре, не на краю тектонической плиты, где происходят все эти процессы. А возможно изменение ситуации? Может плита разломиться пополам? Не знаю. Какие-то вещи, которые могут привести к землетрясениям здесь.
0: Да, ну, прежде всего, Москва ощущает, я повторяю, землетрясение, которое происходит в Карпатском регионе. А это Румыния, Молдавия, там происходят сильные землетрясения, вот это магнитудой 7-7.5, причем происходят они на достаточно большой глубине, порядка 100-150 километров, и таким образом волна от этого землетрясения, находящаяся довольно глубоко, легко распространяется и доходит до наших широт, до Москвы, до Волгограда, до Воронежа, Петербурга и так далее. И вот вы знаете, в 1977 году было сильное землетрясение, там оно ощущалось у нас, здесь, в Москве. Явление вызвало большую панику руководства страны. В частности, мне приходилось общаться с Гришиным, секретарем Московского городского комитета партии, это член Политбюро. И вот мне пришлось с ним разговаривать по этому поводу, поскольку в первые же минуты, когда это было в 9:30 вечера, я помню, сидел, смотрел программу вечерних новостей, и я почувствовал, как подо мной стол пошел, это в Обнинске было, 100 километров от Москвы. Я сразу понял, что землетрясение. Почему? Потому что тут же раздался звонок с пульта у нас, на котором дежурство, и сообщили, что станция Ужгорода дала сигнал о том, что происходит землетрясение. Ну, мы знали, что это район активный, и, так сказать, уже сработал опыт, сработало знание, что, возможно, землетрясение произошло там. И первый же звонок у нас был буквально от аппарата Гришина, где позвонил секретарь и сказал, что происходит в Москве. А Москва ощущала довольно сильно. Вот эта гостиница «Спорт» на Ленинском проспекте, там настолько сильно ходил верхние этажи, что жители сбегали вниз, сбегали на улицу. почувствовать эти колебания, особенно которые знали или пережили землетрясение. То есть это был эффект довольно сильный, хотя это было порядка 4 баллов, но тем не менее оно было. И, конечно, возник вопрос, что это такое, не является ли какой-нибудь террористический акт, источником колебаний. Но мне пришлось взять на себя и сказать, что я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит волны землетрясений в Румынии. Ну, после этого последовало 3 моих доклада по этому поводу, по развитию этих событий, когда уже мы получили дополнительную информацию с других станций, то я рассказал, что это такое, что это явление, которое происходило и происходило в Москве и ранее. Вот 37-й год, 1837-й, прошу не путать, с другим 37-м. Вот. И об этом Карамзин еще писал, Пушкин писал. То есть в 1940-м году было землетрясение, которое ощущалось в Москве. То вот получилось, что это было природное явление, и успокоил я наше руководство о том, что бояться, что это акт террористический, не надо.
1: У нас совсем мало времени остается. Напомню, Олег Евгеньевич Старовойт у нас в гостях. А скажите, пожалуйста, ведь Сочи тоже находится в сейсмоактивной зоне, если я ничего не путаю. Вот Олимпиада пройдет в спокойной обстановке, ничего там не будет трясти.
0: Ну, первое, что скажу, что в соответствии с тем, что Сочи сейчас, вы понимаете, центр притяжения многих, так сказать, интересов, то мы получили средства на то, чтобы создать дополнительные сейсмические станции в этом регионе. И мы уже создали дополнительные станции в районе Красной Поляны. Сейчас развиваем саму Сочинскую сейсмическую станцию. Там станция работает давно, станция в хорошем, так сказать, состоянии. Развиваем сеть в районе Анапы, в районе Абхазии. То есть стараемся, чтобы как можно лучше понять развитие сейсмической активности в этом районе.
1: И что вам делаем сейчас, какие предварительные выводы можно сделать?
0: Ну, я здесь могу только мнение высказать пока, как вы понимаете, тут никаких данных нет. Я думаю, что ничего серьезного, угрожающего нашей Олимпиаде, которую мы не должно быть. Но опасности могут быть всяческие. Природа, к сожалению, преподносит нам такие сюрпризы, которые мы на сегодня и не ожидаем. Но судя по той обстановке сейсмической, которая есть сегодня там, там часто происходят так называемые роевые землетрясения, то есть землетрясения слабенькие, но довольно часто, их много. Но это хорошо. Это значит, что напряжение в среде снимается этими маленькими толчками, и сильного не будет. Такие явления роя наблюдаются в той зоне. И вообще, эта зона у нас, мы не отмечали там землетрясения с магнитудой больше 6 или больше даже 5.5, понимаете? Поэтому я думаю, что все будет нормально.
1: Последний самый вопрос, если можно коротко. Как вам кажется, в ближайшие 100 лет, вот в 21 веке, удастся ли ученым найти возможность сделать такие краткосрочные прогнозы, чтобы не было для населения всего земного шара такой опасности, как землетрясение и цунами?
0: Я не знаю, удастся ли. Но я знаю, что необходимо вести в этом направлении работы. Будут они успешны или не будут, это зависит от многих факторов. И самый главный фактор, что Земля наша существенно неоднородное, сложно устроенное тело, очень сложное. Она разбита разломами, вот этими плитами всякими, понимаете, и процессы, которые в ней происходят сегодня, мы еще плохо знаем. Надо научиться их знать. Для того, чтобы знать, надо изучать все, что можно сказать. То есть знания нас спасут. А когда знания в руках еще сознания, тогда это будет успех.
2: Спасибо большое. Олег Старовойт, замдиректора по науке геофизической службы Российской академии наук. И напомню еще раз, основатель этой службы. И, кстати, насколько я знаю, вы спасали всю нашу сейсмологию в 90-е годы. За что вам, кстати, большое спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Многие столетия астрономы изучали только один вариант планетной системы, нашу собственную Солнечную систему. Но, конечно, всегда были уверены, что она не одинока во Вселенной, что у других звезд тоже есть планеты. Однако понимали, что очень трудно будет их обнаружить. Звезды – яркие источники света. И когда мы смотрим на них в телескоп, ничего рядом с ними, слабо светящегося, такого как планеты, на первый взгляд заметить не можем. И действительно, проблема оказалась сложной. Вот давайте представим себе астронома, который с соседней звезды, например, от Альфа Кентавра, наблюдает нашу Солнечную систему. В этой таблице показаны угловые расстояния, максимальные угловые расстояния между планетами и Солнцем, и блеск, видимая звездная величина планет для наблюдателя там в системе Альфа Кентавра. Ясно, что с нашими современными телескопами мы не могли бы обнаружить, в принципе, ни Меркурий, ни Плутон, да и Уран с Нептуном было бы сложно. Однако Венеру, Юпитер, казалось бы, можно увидеть. Их звездная величина вполне доступна современному телескопу. Только в том случае, если мы наблюдаем этот объект на темном фоне. Но если рядом с ним яркая звезда, то она, конечно, заливает своим светом наш наблюдательный прибор и не позволяет сразу увидеть такой яркий, такой слабо светящийся объект, как планета. Ну вот смотрите, 4 фотографии одной и той же области неба, снятые с разными экспозициями. Пока экспозиция невелика, и мы видим объекты до 12 звездной величины, яркая звезда не представляет из себя никакого особой помехи для наших наблюдений. Но мы повышаем экспозицию, и в конце концов внизу справа видим фотопластинку, на которой появились звезды до 20-й звездной величины. И посмотрите, какое изображение приобрела яркая звезда. Она фактически залила своим светом все окрестности свои, и мы не можем там различить ничего слабо светящегося. В чем же, как выйти из этого положения? В середине 20 века астрономы поняли, что если мы не можем следить за планетой, надо следить за звездой. Их взаимное обращение вокруг общего центра масс приводит к тому, что сама звезда регулярно движется и как бы выдает присутствие планеты рядом с собой. Вот примерно так выглядело бы положение и движение Солнца на небе, если бы мы смотрели на него от одной из соседних звезд. То есть Солнце немножечко колебалось бы, оно по такой синусоидальной траектории примерно двигалось бы, в основном под действием притяжения к Юпитеру, он самая массивная планета в нашей системе. Но диапазон этих колебаний, угловой размах, примерно тысячная доля секунды. Крайне сложно обнаружить это, наблюдая через земную атмосферу. И все-таки астрономы занялись этой работой. Конечно, наблюдали самые близкие к нам звезды, размах колебаний которых, угловых колебаний, должен был быть самым большим. Наиболее настойчивым исследователем был Питер Ван де Камп, американский астроном, который несколько десятилетий наблюдал за одной из ближайших к нам звезд, звездой Барнарда, и, как ему показалось, обнаружил ее систематические колебания, объявил в начале 60-х прошлого века об открытии планет рядом с этой звездой. Но его более молодые коллеги, фактически его ученики, с помощью более современной, более зоркой аппаратуры опровергли это открытие, и мы знаем, что у звезды Барнарда массивных планет нет. Вот так линией предсказывал движение этой звезды Питер Ван де Камп, но наблюдения фактически не совпали с этим предсказанием. Сегодня этот астрометрический метод практически не позволяет открывать новые планеты. Одна, может быть, две от силы планеты открыты этим способом. Но перспективы у метода есть. Сейчас на орбите оказался новый астрометрический спутник Гайя, возможности которого чрезвычайно велики, и он сможет обнаружить колебания звезд, связанные с присутствием рядом с ними планеты, у очень многих звезд. Мы надеемся на это. В ближайшие годы это покажет. Ну а пока астрономы косвенно, изучая молодые звезды, понимали, что рядом с ними должны быть планеты. Например, в созвездии Орион мы знаем такую область звездообразования, туманность Ориона. И там телескоп Хаббл выделил несколько молодых звезд, окруженных газово-пылевыми дисками. Ну а раз есть вещество рядом со звездой, значит, должны формироваться в нем планеты. Например, у звезды Бетта-живописца мы просто видим этот диск. И даже особенности его строения говорят о том, что там уже большие планеты сформировались. Ну вот увидеть их пока не удавалось. А в конце 20 века был развит новый метод косвенного обнаружения экзопланет, планет у других звезд. Решено было следить не за движением звезды поперек луча зрения, а за ее движением вдоль луча зрения, которое можно выделить по доплеровскому эффекту. Приближаясь к нам, звезда смещает свои линии в спектре в голубую область, а удаляясь от нас – в красную. И если какая-то звезда показывает регулярное колебание спектральных линий, значит, с ней рядом движется массивная планета. Почти одновременно четыре исследователя, два швейцарских и два американских, обнаружили первую экзопланету таким методом. Ну, все-таки первыми были швейцарские исследователи Мишель Майор и его молодой ученик Дидье Келоц, а Марси и Батлер, американские астрономы, чуть позже них сделали свои открытия, но фактически это было почти одновременно. У звезды 51-я Пегаса в 1995 году была обнаружена первая экзопланета. Она оказалась в любом отношении, то есть экзотической. Посмотрите, какой короткий годовой период у нее. Она всего за 4 с небольшим земных суток оббегает вокруг своей звезды. То есть планета очень близкая к звезде, она прям в притирку к поверхности звезды движется. И, конечно, вызывает на поверхности звезды мощные приливные возмущения. Как могла сформироваться такая планета, до сих пор загадка. Еще один метод. Наблюдать за звездой и попытаться обнаружить мелкие затмения, которые может производить планета, движущаяся перед ней. Для этого надо определенное везение нам, наблюдателям на Земле, чтобы плоскость орбиты планеты в точности была ориентирована на Землю. Тогда, двигаясь перед звездой, планета будет ее ненадолго прикрывать, ну, как бы микрозатмение совершать. И мы увидим по изменению яркости звезды, узнаем о присутствии рядом с ней планеты. Метод оказался очень результативным. Особенно он хорош, если мы наблюдаем из космоса. Тогда космический телескоп, ему не мешает земная атмосфера, может очень малые колебания яркости заметить у звезды. Ну, наиболее продуктивным в этом смысле был космический телескоп «Кеплер». Американские астрономы запустили его в 2009 году, и он 3 года очень усердно работал, наблюдая вот на такую огромную ПЗС-матрицу, такое большое изображение у него было на небе. Он выделял огромную область созвездия Лебедь и соседних в Лире. И в течение 3 лет наблюдал примерно за 200 тысячами звезд, обнаружив мелкие колебания их блеска у многих тысяч из них. И таким образом открыв 1000 новых экзопланетных систем. Вот перед нами статистика открытия экзопланет. За 10 последних лет открыто почти 2000 новых планет за пределами Солнечной системы. Это огромный материал для исследования. И теперь мы уже можем понимать многие процессы, которые привели к формированию этих планетных систем. Кстати, до сих пор многое из них выглядит загадочным. Но нам, конечно, интересно исследовать эти планеты на предмет жизни. Есть ли там что-то биологическое, условие для жизни, а может быть и сама жизнь. Как это сделать? Если мы наблюдаем планету на фоне звезды, то можно кое-что узнать об ее атмосфере. Ну, а как бы репетицию этих наблюдений мы с вами имеем возможность сделать и у нас в Солнечной системе. Например, когда Венера, планета с богатой атмосферой, проходит перед Солнцем, мы можем изучать ее, на просвет изучать ее атмосферу. Собственно говоря, так и была открыта атмосфера у Венеры. И первым это сделал наш физик-астроном Михаил Васильевич Ломоносов. Он обнаружил венерианскую атмосферу, наблюдая прохождение Венеры перед диском Солнца. Но этот же метод, метод Ломоносова, можно использовать и для экзопланет. И он уже используется. Например, у той же самой 51-й Пегаса, гигантская планета, она больше нашего Юпитера, регулярно проходит недалеко от звезды, и в спектре звезды время от времени появляются спектральные линии атмосферы этой планеты. Ну а самое интересное, конечно, сфотографировать экзопланету, получить ее изображение. И это тоже уже сделано. Вот первое... экзопланета, изображение которой было получено с помощью телескопа Хаббл. Она находится рядом со звездой Фомальгаут на южном небе. Звезда окружена газово-пылевым диском, мы его здесь видим, но на внутренней поверхности диска мы видим изображение большое, очень, очень массивное. Она в несколько раз больше нашего Юпитера, но все-таки это планета, а не звезда. И ее передвижение говорит о том, как она движется по орбите. Сегодня еще и другие методы развиты. Например, вот на этой фотографии мы видим три изображения экзопланет рядом с изображением звезды. Как же они были получены? А математическими методами был как бы уничтожен, прижат, ослаблен свет самой звезды. Вот то цветное зернистое изображение, что мы видим, это остаточек очень яркого исходного изображения звезды. Но прижав его края, уменьшив его яркость, мы увидели три изображения гигантских планет, обращающихся вокруг этой звезды. Хорошо. Сегодня около 2000 планет уже обнаружено. Но каковы же на них условия? А это зависит от того, где они расположены, как далеко от своей звезды. Собственно говоря, та зона, в которой на поверхности планеты может быть жизнь земного типа, она довольно узкая. Ну вот у нас в Солнечной системе. На Венере очень жарко, на Марсе холодно, на Земле как раз. Эта узкая зона температурного оптимума называется зоной жизни. Такие же зоны жизни есть и у всех других звезд. Если мы открываем планету в зоне жизни ее звезды, значит, есть условия для формирования там, ну, какой-то похожей на земную биосферу. А как ее обнаружить, как ее признаки там найти? Для этого биологи предлагают нам некоторые биомаркеры. Если в спектре экзопланеты мы обнаружим линии кислорода, углекислого газа, может быть, метана, то все в сумме это будет говорить о том, что атмосфера той планеты подобна атмосфере Земли. Ну, например, метан, как правило, это результат либо вулканических извержений, либо жизнедеятельности микробов, ну, может быть, крупного рогатого скота, как на этой фотографии. Метан долго не выживает в атмосфере, он распадается под действием ультрафиолетового излучения звезды. И если он там возобновляется, то это указание на то, что, может быть, биосфера производит метан. Таким образом, в ближайшие годы будут исследованы многие экзопланеты, и мы поймем, есть ли на них биосфера земного типа.

Когда Серов писал портрет какой-нибудь женщины, он обязательно влюблялся в нее. Илья Репин, когда увидел портрет Ибды Рубинштейн, он сказал: «Да жаба мерзкая! Как мог ты?» Он протянул палитру Александре Федоровне. Дескать, вы знаете, как лучше, пишите сами. Императрица топнула ножкой, выбежала из комнаты, была раздосадована. Император отправился за ней, у них было 6 детей. И когда Серов неожиданно умер, она говорила, что жизнь потеряла всякий смысл. Она была идеальной женой художника. Здравствуйте. Всякий раз, готовясь рассказывать о Валентине Серове, оказываюсь в некоторой растерянности. Сложно подобрать правильные слова. Уж слишком могучим и необъятным был его талант. Ведь даже самый, на первый взгляд, простой рисунок поражает. Взять хотя бы вот этот портрет Анны Павловой. Несколько штрихов, а перед нами законченный цельный образ. Ему удавалось, даже выполняя заказные работы, создавать настоящие памятники. Федор Шехтель, заказавший Серову знаменитый портрет Ермоловой, писал, что при взгляде на этот портрет чувствуется, что это не произведение рук человеческих. И дело даже не в сходстве портретном, а дело в том, что автору удается передать и ее духовные качества, и всю мощь ее таланта. Серов создавал принципиально новые портреты. Взять хотя бы вот этот чудный портрет Микки Морозова. Гладкая живопись, с помощью которой написано его лицо, словно бы контрастирует с мощными, свободными, кому-то кажущимися грубыми мазками, которыми он пишет рубашку мальчика. Изумительная вещь, свежая, легкая, радостная, как и вся серовская живопись. Кстати говоря, вот эта легкость, которая видится при взгляде на работу Серова. Согласитесь, очень сложно поверить, в очередной раз любуясь, ну, не знаю, например, портретом Зинаиды Юсуповой. Сложно поверить, что этот легкий воздушный портрет создавался на протяжении нескольких лет. Юсупова шутила, что за это время она то полнела, то худела, а Серов все продолжал искать нужную форму. Он признавался, что каждый портрет для него – целая болезнь. Серов – человек, вызывающий искренний восторг. Он, будучи уже знаменитым, состоявшимся художником, по-прежнему бесконечно тренировался, делал студии. Вместе со своими учениками он вставал к мольберту и не учил их посредством теории, посредством лекций, посредством каких-то пояснений или, упаси Боже, правок. Нет, он учил их собственным примером, и ученики были в восторге. Кстати говоря, он добился того, чтобы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества ученики писали обнаженные модели. Это не было принято до самого конца 19-го столетия. И ученики вспоминали, что модели на его занятиях переставали быть просто моделями. Серов учил понимать особый, присущий только вот этому человеку характер. Главное – это передать душу человеческую. Серов – это художник недосказанность. И вот ты вглядываешься в его последние работы – только пытаешься представить, каким бы стал его художественный язык, если бы судьба отмерила ему чуть больше времени. Все-таки умер он совсем молодым человеком. Ему было всего 46 лет. Во время нашей короткой встречи мне не хотелось бы подробно разбирать детали его биографии, ведь публикаций огромное количество. И буквально нажав на две кнопки в поисковике можно узнать, что Серов родился в 65-м году в Петербурге, в семье интеллигентной. Его отец Александр Николаевич считался хорошим композитором. Он умер, когда будущему художнику было всего лет 6, наверное. Матушка его
была натурой нервической и немыслимо социально активной. Она занималась просвещением среди самых простых людей, популяризацией классической музыки, создавала в сельской местности народные хоры и театры. Вообще говорят о том, что Валентин Александрович Серов был человеком таким очень закрытым, даже мрачноватым, замкнутым. Предполагается, что это была такая реакция на чрезмерную активность и витальность его матушки. Говорят о том, что Серов был немногословен. Говорят, что он был ироничен, даже саркастичен. Раскрывался он рядом со своими ближайшими друзьями, среди которых был знаменитый художник Константин Коровин. Он с детства интересовался искусством. Когда Серов был совсем еще юным, первые уроки дал ему Илья Репин. Они с матерью были частыми гостями Абрамцева. С ранних лет Серов буквально варился вот в этом зелье, которое создавали выдающиеся художники, гостившие у Мамонтова. Когда он поступил в академию, кстати, по протекции Ильи Репина, он учился у Павла Чистякова, знаменитого преподавателя, которого ценил и уважал до конца дней своих. В 85 году он ушел из академии, считая, что больше там учиться нечего. Через пару лет появляется его знаменитая «Девочка с персиками», громко прозвучавшая тогда, да и сейчас являющаяся, наверное, одним из самых известных произведений живописи. Через год появляется «Девушка, освещенная солнцем». Он много выставляется, становится модным и дорогим портретистом. Он пишет огромное количество прекрасных произведений искусства, оставляет после себя колоссальное наследие. Он умрет в 1911 году, и о нем будут говорить, что всей жизнью своей, всем творчеством он добивался особенной свежести. Но это так, в двух словах. А теперь несколько сюжетов из его жизни, несколько картин. Вот середина 80-х. Он вместе со своим другом, художником Ильей Остроуховым, отправляется в Европу, сначала в Вена, потом в Венеция. В Вене с ними произошел забавный случай. Они вышли на этюды, пишут собор святого Стефана. И тут появляются полицейские, и их пытаются арестовать. В переговоры вступает Остроухов, объясняет, что они художники, и ничего дурного не замысливают. Их отпускают, но настроение испорчено. Они садятся на поезд, едут в Венецию, уже по дороге узнают, что накануне там произошло какое-то ограбление, и что заподозрили, что, может быть, они какие-то там злоумышленники. Ну, слава богу, что все хорошо закончилось. Кстати, по прибытии в Венецию они решают попробовать местных деликатесов, устриц, пробуют, наслаждаются их вкусом, запивая какими-то легкими винами. Вернувшись в гостиницу, узнают, что какая-то эпидемия, холера, что можно отравиться. Находясь в чрезвычайном волнении, решают вылечиться, ну, достаточно традиционным методом. Выпивают большое количество коньяку. Слава богу, болезнь их не захватывает. С утра сразу после этого, то ли в какой-то из дней последовавших, Серов пишет в Россию письмо, которое любят цитировать авторы всех практически публикаций о Валентине Серове. Он пишет о том, что вокруг все настолько серо и безрадостно, и живопись серая и бесрадостная, а он хочет добиться радости какой-то, свежести. «Я хочу таким быть, беззаботным. В нашем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу отрадного». Он словно заклинание повторяет это и говорит о том, что писать будет только отрадное. Письмо это он написал очаровательной барышне Оленьке Трубниковой. Он был в нее влюблен. Более того, она была его невестой. Совсем скоро она станет его женой. Говорят о том, что она была достаточно простой внешне, но глаза, большие серые глаза, около маленького остренького носика, она была похожа то ли на голландку,
то ли еще на какую-то жительницу Северной Европы, и Серов об этом неоднократно говорил. Когда учитель Серова Павел Чистяков с ней только-только познакомился, он улыбнулся и сказал: «С таких только ангелов писать». И она действительно стала его ангелом-хранителем.

писем написано. Серов посмотрел на нее внимательно и сказал, что нет, это не ваше. Он несколько раз бывал у них дома и как-то раз пришел, когда она действительно была в простом домашнем платье, было прохладно, она накинула пуховый платок на плечи, все равно зябла, подошла на секунду погреть руки к печи. Серов сказал, остановитесь, вот так я вас буду писать. Очень странно для заказного портрета. Еще одна, пусть небольшая, но хрестоматийная работа Петр I. Фигура Петра очень интересовала Серова. Он говорил, что обидно, что этого человека, в котором не было никакой слащавости, изображают каким-то буквально оперным героем. А он же был страшный, длинный, на слабых, тоненьких ножках, с крошечной по отношению ко всему туловищу головой. Он должен был больше походить на какое-то чучело с приставленной головой, чем на живого человека. А еще на лице же у него был постоянный тик. Он кроил рожи, дергался, водил носом, подбородком, при этом шагал своими огромными шагами. И все спутники принуждены были бежать за ним бегом. И вот ровно таким он и получился на картине Серова. Согласитесь, она очень сильно отличается от всех тех изображений царя-реформатора. Еще одна работа, о которой хотелось бы упомянуть, конечно же, портрет Иды Рубинштейн, знаменитой танцовщицы. Судьба ее невероятно интересна. Говорили о том, что она обладала каким-то магнетическим воздействием на зрителей, да на всех окружающих ее людей. Она шокировала своими откровенными, да нельзя, эротичными танцами. Жертвой ее обаяния стал и Валентин Серов, увидевший ее в одном из спектаклей, организованных знаменитым импресарио Сергеем Дягилем. Он писал ее портрет в Париже. Писал долго. Она была обнажена. Он очень сильно отличается от всего того, что мы знаем у Валентина Серова. Это пограничная работа, это предчувствие какого-то нового, другого живописного языка. Это Серов, распрощавшийся с искусством XIX века и вступившим на поле искусства нового. Эту работу не поняли. Илья Репин, когда увидел портрет Иды Рубинштейн, сказал, «Господи, это ты писал? Это же гальванизированный труп какой-то! Это жаба мерзкая! Как мог ты?» Не прошло и года, как Серов умер от сердечного приступа. И как это часто бывает, сразу после смерти художника заговорили о том, что великое произведение, предвестница большого стиля и так далее, так далее. Так. Как часто бывает, что творческому человеку нужно умереть для того, чтобы быть понятым. Как я говорил в одном из своих ранних писем, Серов писал, что он хочет радости, хочет писать отрадное. Среди всего того серого, которого так много в нашем мире, всем творчеством своим, всей жизнью своей он подтверждал вот эту написанную в юности фразу. Как бы ни менялись вкусы публики, как бы ни менялась мода, какие бы направления и стили ни приходили, ни сменяли, ни вытесняли друг друга, картины Серова останутся безусловным сокровищем русского искусства. Лекторий Достоевский – это неистощимый источник дивных, интереснейших историй. Подписывайтесь на канал, и вас ждет много нового, интересного, познавательного и удивительного.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Кирилл Яськов, палеонтолог, человек, который занимается исследованием древности. Правильно, Кирилл?
2: Да.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Говорить мы будем сегодня об исторической биогеографии, то есть о том, каким образом организмы, живые существа распространяются по территории, ну, в первую очередь, видимо, нашей планеты.
2: Ну да, естественно.
1: Да?
2: Про Марс пока еще мы не знаем.
1: Ну, какие-то другие проекты за планеты, да? Вот. Ну, нет, есть все-таки такая экспериментальное направление про другие планеты, про
2: живые существа. Ну да, но в данном случае биогеография к этому отношения не имеет. Это астробиология, это совсем не туда.
1: Да. Но так или иначе, мы будем говорить про то, каким образом живые существа распространяются по нашей матушке Земле. Не только, видимо, по русской земле, но и,
2: да,
1: да, и по всей...
2: В мировом масштабе.
1: В мировом масштабе. Вот. И о том, какие там есть закономерности, есть ли они.
2: Да.
1: Вот будем сегодня с этим разбираться. 8-495-788-7423 это телефон прямого эфира. Все свои вопросы можете прямо туда направлять. Плюс 7-925-48-948 это телефон для смс-ок. И Twitter говорит Москва. Твиттер говорит МСК у нас. Соответственно, можете туда тоже свои твиты присылать. Буду их по возможности читать. Собственно, давайте разбираться с тем, что же такое биогеография. Да?
2: Угу, совершенно верно. Значит, биогеография – это наука, которая изучает закономерности распространения живых организмов. При этом, соответственно, в распространении каждого живого организма есть два аспекта. Да? Угу. То, ну, во-первых, понятное дело, что каждый организм связан с некими экологическими условиями, которые существуют на Земле по нынешнему времени. Да? Ну, например, верблюд распространен в пустынях и не живет там ни в арктических льдах, ни там в субтропических лесах. Да? Угу. И кроме того, в распространении этого же организма, то есть он связан с системой современных ландшафтно-климатических зон в какой-то степени. Да? С другой стороны, он в его распространении отражена история формирования ареала. Время возникновения группы, пути расселения, вымирания, если это было. То есть вот тот же верблюд, которого мы упомянули, те же верблюды распространены в Центральной Азии, на Переднем Востоке, в пустынях, да? Но при этом их нет ни в пустынях Северной Америки, не в пустынях Австралии, где вроде бы есть такие же экологические условия, где они вполне могли бы жить. Да? Значит, вот, собственно говоря, у биогеографии есть два раздела. Один называется ландшафтная биогеография, то есть которая фактически является разделом экологии, то есть вот которая занимается первым аспектом, да? То есть распространением организмов по нынешним природным зонам и связью их с современными экосистемами. А второе — историческая биогеография, вот которая как раз отвечает на вопрос, почему верблюды есть сейчас в Средней Азии, да, но их нету в Австралии, в Северной Америке. Да? Ответов тут может быть несколько. Да? То есть вот в Северной Америке они могли быть там и вымереть, или их там не было никогда. Вот если мы посмотрим как работают биогеографы, вот они смотрят для начала, как распространены родственники тех же самых верблюдов. Кто у нас родственники верблюдов ближайшие? Это ламы, да, которые принадлежат к одному под отряду мозеленогих. Да? Значит, ламы распространены у нас где? В Андийской Южной Америке. Да? Поэтому понятно, что для того, чтобы провести верблюдов, да, из Старого Света, или наоборот, так сказать, вывести верблюдов из Нового Света, в Северной Америке не минуешь никак. Поэтому естественный вывод, что в Северной Америке верблюды когда-то, верблюды или их родственники, да, когда-то были, но сейчас вымерли. Ну и дальше, так сказать, насколько можно, проверяем эту гипотезу палеонтологически. В данном случае палеонтологическая проверка вам, так сказать, автоматом покажет, что да, действительно, все так и есть, что в действительности верблюды, на самом деле, мозоленогие имеют североамериканское происхождение группа, а дальше она, так сказать, распространялась с одного конца в Южную Америку, с другого конца в Старый Свет. Вот а тут... на месте своего возникновения они вымерли. Вот там тут... есть набор ископаемых, соответственно.
1: Вот тут нужно понять как раз, и думаю, что слушателям пояснить, каким образом это так легко палеонтологи раз и объяснили.
2: Нет,
1: что они прошли...
2: Нет,
1: что
2: палеонтологи, они... палеонтологи в данном случае тестируют гипотезу, uh-huh. которая, uh-huh. которая обычно, то есть обычная схема работы биогеографов, то есть начинается работа на рецентного uh-huh. ареала, да? То есть мы реконструируем ареал рецентный, а потом проверяем получившиеся гипотезы, насколько это можно, проверяем на ископаемом материале. Или вот, например, если мы посмотрим, как мы попробуем, и здесь вот есть целая куча сложностей. Вот, например, сумчатые. Хорошо, где, значит, по нынешнему времени распространены сумчатые? Сумчатые распространены в Австралии, всем известным. И, что менее известно широкой публике, сумчатых довольно много в Южной Америке. Угу. Да? Ну, американский опоссум, да, вот братец Апоссум да. из сказок братьев Римуса, это, собственно говоря, одна из единственная южноамериканская сумчатая, которая после возникновения Панамского моста в Плиоцене, которая проникла в Северную Америку. А так вообще вот в Южной Америке их некоторое количество. Угу. Поэтому если мы, да, поэтому нам надо, вот как мог сформироваться такой ареал? Южная Америка, ну, североамериканским этим угу. пренебрегаем, да, недавнее вселение, и Австралия. Как такой ареал мог сформироваться? Здесь очень важно, да, какую геологическую модель мы принимаем. Вот в там, 19 веке, там, в начале 20-го, когда положение материков принималось неизменным, для того, чтобы, грубо говоря, провести сумчатых из одной части их современного ареала в другую, да, надо было строить картинку примерно такую. То есть нам надо предполагать, что сумчатые, вероятно, возникли где-нибудь в Южной Америке, а потом они распространялись через Северную Америку в Старый Свет, да, проходили, и потом из Старого Света, соответственно, из Азии проникали в Австралию. Ну, такой путь можно было предполагать, mm-hmm. да. Более того, так сказать, можно было найти некоторые подтверждения, да, проверяем эту гипотезу с точки зрения палеонтологии, действительно в Северной Америке есть ископаемые сумчатые. Что вроде бы, так сказать, картинка, похожая на правду. Значит, но дальше, теперь-то мы знаем вообще на уровне школьного учебника, что материки-то на самом деле передвигались, да, и что положение материков не было неизменным, да, и что Южная Америка с Австралией были до относительно недавнего времени, да, там, до эоцена, соединены через Антарктиду, да, которая в это время еще не была обмерзшая, была вполне себе, так сказать, вот степпингстоуном для, uh-huh. для этих групп, да. Поэтому на самом деле нынешняя картинка распространения сумчатых, она будет совсем другая. Что сумчатые действительно происходят в Северной Америке. Ну, самые старые находки их связаны действительно с Северной Америкой. Оттуда сумчатые проникают. Дальше сумчатые появляются в Южной Америке. Угу. И через Антарктиду они проникают в Австралию. Да. А в Старый Свет сумчатые действительно проникают, но в Старом Свете сумчатые так и не прошли восточнее Европы, то есть в Европы Средней Азии. То есть они не проникли ни в Восточную Азию, ни в Африку по ряду причин. Да? Угу. Поэтому, соответственно, заселение Австралии через север, вот через Онский архипелаг, он не для сумчатых невозможен. Да? Значит, отсюда мы должны помнить четко одну вещь, что мы в своих реконструкциях, мы, биогеографы, угу. используем одну из геологических моделей. О корректности самих по себе геологических моделей мы судить не можем. Угу. То есть мы фактически принимаем это на веру. Ну, не на веру, естественно, в науке ничего не принимается на веру. Но мы принимаем ту модель, которая принята в чужой науке, да, о корректности которой, строго говоря, мы судить не можем. И мы подстраиваем свои подстроения под то, что существует, вот в данном случае, у геологов, у тектонистов. Да? Вот в этой связи чрезвычайно интересная проблема так называемых крайне южных ареалов, южнополушарных дизъюнкций. Значит, вот есть множество групп насекомых, групп, в основном это насекомые, другие беспозвоночные, растения, которые демонстрируют нынче распространение по южному полушарию, разорванное, дизъюнктивное, на крайнем юге тамошних континентов. То есть там и Южная Африка с Мадагаскаром, Австралия, Новая Зеландия, и юг внетропическая Южная Америка. Очень красивое распространение. Ну, разные варианты. Там может быть полное такое-то кольцо, может быть фрагменты этого кольца. Значит, отсюда возникает естественный вопрос. Как вообще? Как такое могло получиться? Да? Вот эти южнополушарные дизъюнкции, они всегда были таким камнем преткновения и всегда пользовались чрезвычайным вниманием у биогеографов. Вот начиная там с отца современной биогеографии Альфреда Уоллеса. Вы знаете, да, что биогеографию как таковую, собственно говоря,
1: отцом... Давайте мы к истории еще вернемся, но вот, закончим с этими дизъюнкциями.
2: Да-да-да, нет, вот, собственно говоря, дальше мы как раз будем говорить о всяких вещах, которые начинаются с вот этих дизъюнкций, потому что это действительно одно из проявлений очень интересных закономерностей, о которых мы как раз и будем говорить. Да. Значит, ареал очень странный, действительно, и как-то надо это объяснять. Поэтому в 19 веке, когда впервые начали, так сказать, работать с этими самыми ареалами, нужно было какую-то гипотезу. Первая реакция, которая, первое, так сказать, объяснение, которое на этом месте возникает, это, ну, то есть надо провести, как каким-то образом провести зверушек, да, из одной части их современного ареала в другую. Вот там, например, там двоекодышащие рыбы живут там в экваториальной Африке, в тропической Южной Америке и в тропической Австралии. Да? Вот как их провести из одной части современного ареала в другую? Самое простое, так лежащее на поверхности, ну, надо предположить, наверное, ну, поскольку рыбы пресноводные, через море они не ходят, то надо думать, что между этими современными материками Южного полушария существовали какие-то сухопутные мосты, да, вот существовали территории, которые потом погрузились в океан, огромные, так сказать, вот сухопутные мосты, которые погрузились в океан. Биогеографы принялись, как раздраженно заметил Чарльз Дарвин по этому поводу, они просто принялись печь эти самые сухопутные мосты, как блины, потому что как только какой ареал, сразу, так сказать, создаем сухопутный мост, по которому проходить. Ну, типичный пример такого рода построения для 19 века, это Лемурия. Это гипотетическая суша в Индийском океане, которая была нужна для того, чтобы провести из Мадагаскара там лемуров до, до материков северного полушария, ну, потому что ископаемые лемуры достаточно хорошо известны в Америке и в Европе, да, так же, как все там каких-нибудь бескелевых птиц, там, страусов, да, там, с эпиорнисами, там, амфисбен, ну, куча всего, что сейчас живет, так сказать, там, на Мадагаскаре, в Южной Африке, и вот нужно провести в Индию было это. Картинка, гипотеза достаточно уязвима, ну, потому что, во-первых, ну, по нынешнему времени это все представляет только исторический интерес, потому что сейчас наши знания о структуре океанической континентальной коры, они совершенно исключают такие тонущие мосты, просто этого не, то есть материки плавают сами по себе, а никаких погружающихся в воду вот обширных континентальных масс просто не может быть по геологическим соображениям. Но самое главное, что это же все равно не объясняет того, почему, так сказать, вот по этому мосту из Африки в Европу перебрались лемуры и прочее, а и при этом не перебрались там трубкозубы какие-нибудь и прочее. То есть почему одни перебрались, а другие нет? А если, так сказать, тут есть какие-то закономерности, которые не позволили одним, а позволили другим, то тогда все равно, так сказать, акцент все равно должен переноситься на то, почему одним позволили, а другим нет. Значит, на этом месте Уоллес, Альфред Уоллес, вот я говорю, который один из, ну, Уоллес вам должен быть известен, да, это фактически соавтор Дарвина по созданию теории эволюции на основе естественного отбора. Между концепциями Уоллеса и Дарвина есть некоторые нюансы, есть некоторые расхождения в некоторых нюансах, но в целом, так сказать, он один из, числится абсолютно правильно одним из, так сказать, вот, создателей современной теории эволюции, он как раз обратил внимание на то, что биогеография, что обратил внимание на распространение животных как на одно из доказательств эволюционного процесса. То есть Уоллесу принадлежит первое и оставшаяся до сих пор в основных деталях схема районирования земного шара. Он работал в основном на птицах, ну, с привлечением материалов по другим группам, и он разделил земной шар на три большие области. Он, это Арктогея, да, Нотогея, да, это Австралия, и Неогея, это Южная Америка, да. То есть вот Южная Америка, Австралия и весь остальной мир, да, который, ну, который в свой черед, там более мелкие подразделения, галактика, это вот внетропическая северная территория, это вот Азия с Южной Америкой, палеотропис, это, и палеотропис, это Африка и Индия с Юго-Восточной Азией, да, что вот, что отражает такое деление? То есть, что Австралия и Южная Америка противопоставляются всему остальному миру. Надо думать, он совершенно, совершенно правильно сказал, что надо думать, что это отражает время изоляции соответствующих территорий друг от друга. И чем более длительное время фауна существует в изолированном состоянии, тем более она, в ней идет собственный, в одном месте идет процесс эволюции в одном направлении, в другом несколько другом. Да? Поэтому чем дольше время изоляции, тем больше расхождение, что это положение до сих пор, так сказать, вполне несомненно, оно применяется в любых, опять-таки, биогеографических построениях, и равно как, вообще-то говоря, вот эта схема разделения мира, она в общем и целом устояла, хотя, так сказать, в разных группах закономерности несколько разные, потому что вот, например, по растениям, так сказать, там будет, там больше будут действовать привязка к ландшафтно-климатическим зонам, а не к времени изоляции. Поэтому там для растений всегда выделяется там обширное там палеоантарктическое царство. Да, вот на южном конце мира, так сказать, вот, растительность обладает гораздо более отчетливыми связями, чем у животных. Да, так вот, значит, возвращаясь к трансокеаническим дизъюнкциям южнополушарным. Вот, Уоллес предложил тогда теорию, которую назвал теорией оттесненных реликтов. Она состоит в том, что в действительности вот эти самые группы, которые нынче демонстрируют вот такое дизъюнктивное, то есть разорванное распределение по южному полушарию, в действительности эти ареалы соединялись звеньями вот на северных материках, да, которые вымерли по нынешнему времени. Да? То есть в действительности, по мысли Уоллеса, основные формообразовательные процессы идут на блоке северных материков, то есть в Южной Америке и в Северной Америке и в Евразии, да, на тамошней обширной территории, а оттуда новообразовавшиеся и, соответственно, более прогрессивные, продвинутые таксоны оттесняют более старые и более архаичные все дальше к югу, да, и в конце концов таким образом и вот южные кончики континентов южного полушария и являются как бы последней линией обороны вот этих реликтов, которые раньше были по всему миру. И он выдвинул эту гипотезу, проиллюстрировал ее большим количеством примеров, потому что вот те же самые там двоекодышащие рыбы, там, с которых мы там начали разговор, да, они отлично представлены в ископаемом состоянии и там в Европе, и в Северной Америке. Там двоекодышащие рыбы, там араукарии, да, араукарии, которые нынче распространены в Южной Америке, да, в Австралии, там, на Норфольке и Новой Зеландии. Да, вот, все этими самыми араукариями набито и мезозой, и палеоген северного полушария. Да, и так далее. Да, что, он сказал, что это как раз вот вполне естественная закономерность. Да. Значит, с другой стороны, в это же время, вот параллельно Уоллесу, работал ботаник такой, ботаник Гукер. Гутер был блестящий, опять блестящий ботаник, один из отцов, так сказать, современной ботанической системы. Гутер работал в Южном полушарии, и он со своей стороны обратил внимание на другое. Он обратил внимание на очень высокую степень родства и, несомненно, существующие связи между вот этими самыми континентами Южного полушария. То есть, например, какие-нибудь вот леса из Южного Бука, Натофагуса, вот там, которые вот я только что имел счастье наблюдать в экспедиции там, в Чили и Аргентине, там, про которые там, мы про экспедиции, может, мы там поговорим попозже. Да? Значит, вот леса из Южного Бука демонстрируют очень высокое единство не только таксономического состава, но и фактически экологической структуры. Да. Это явно не может быть случайностью. Существует множество таксонов, демонстрирующих вот такое палеоантарктическое, как он сказал, распространение. Да? То есть Восток Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка. Значит, совершенно естественно, опять совершенно логично, он предположил одним из основных источников, как мостом, да, связующим звеном, так одним из источников формирования этой самой биоты крайне южной, он предположил, что это была Антарктида, которая была, вот, вероятно, были времена, когда было гораздо теплее, Антарктида была вполне пригодной для жизни, и там вполне могли идти свои процессы формообразования, откуда вот все эти самые формы, ныне приуроченные как раз к внетропическому, такому океаническому климату, вот они оттуда как раз и распространялись. Надо сказать, что эти предположения Гутера, так сказать, в полной мере подтвердились, действительно, так сказать, не вызывает никаких сомнений, что в Антарктиде все было, так сказать, вот, там было все достаточно шоколадно до олигоцена. Вот, было очень приятное место было, судя по всему. Но, значит, так вот, я обращаю ваше внимание на то, что в действительности, если присмотреться, да, гипотезы Уоллеса и Гутера, да, они, нельзя сказать, чтобы они были альтернативны. То есть в действительности они переносят акцент на немножко разные, они переносят акцент на разные аспекты одного и того же явления. Вот говоря о этих самых фаунах Южного полушария, Уоллес основной акцент делал на процессы таксонообразования, да, и макроэволюции, того, что сейчас называют, ну, полагая распространение как таковое не некой малосущественной деталью. Да? В то время как Гутер обращал внимание как раз на связи на связи и распространение таксонов. Полагая таксонов, ну, в некотором смысле, данной нам данность, ну, некой существующей данностью, а откуда они берутся, в общем, сказать, опять-таки, для него это было несущественной деталью. То есть один делал акцент на связи, а другой на архаичность вот этой крайне южной биоты. Ну, надо сказать, что до начала до начала 20 века несомненно доминировала именно теория Уоллеса, которая была очень хорошо подтверждена ископаемым материалом. Да?
1: А вот к чему она привела, мы узнаем после перерыва на новости и рекламу. Напоминаю, что у меня в гостях палеонтолог и биогеограф Кирилл Яськов. Ну, мы остановились на том, что вот существовали эти две, как кажется, взаимоисключающиеся концепции, но каким-то образом они все-таки не взаимоисключают. Одна, которая объясняла происхождение вот этих разных видов постепенной миграции с севера на юг, вторая, которая объясняла это более сложными процессами. Собственно, каким образом они примиряются друг с другом?
2: Значит, вот. Итак, просто опять исторически, середины 20 века Уоллесовская концепция казалась, начала 20 века, Уоллесовская концепция казалась, несомненно, более привлекательной и лучше объясняющей. Потому что, ну, действительно, так сказать, Уоллес абсолютно правильно показал, что почти все, что большая часть позвоночных, в то время про беспозвоночных, а в это время палеонтологии фактически там насекомых практически не существовало в то время. Да? Ботаника была гораздо хуже изучена. Да? А вот позвоночные, которыми можно проиллюстрировать всякие вот южнополушарные связи, они почти все действительно, как те же вот двоекодышащие рыбы, там, которых мы упоминали, да, там страусы какие-нибудь и прочее, они все найдены на материках северного полушария в ископаемом состоянии. Значит, в то время как проводить непосредственно южнополушарные группы, вот из одной там, из Австралии там, или из Новой Зеландии в Южную Америку, было очень сложно. Ну, понятно, ну, Антарктида, ну, так сказать, теплая она, но все равно там большие океанические пространства, довольно сложно их все-таки. Значит, однако потом появилось, то есть, ну, второе дыхание, Гукерова концепция, которая, опять-таки, в констатирующей части была, так сказать, вполне правильной. Тут действительно вполне очевидные связи между этими самыми группами. Да? Она положение материков перестало считаться неизменным. И теперь уже не было никакой нужды, соответственно, проводить мосты, да, воздвигать там сухопутные мосты. Для этого надо было просто сдвинуть материки соответствующим образом, да, там в мезозойский протоконтинент Гондвану, да, и после этого, так сказать, соответственно, мы получаем, что южно-полушарная дизъюнкция, вот это результат того, что вот на территории Гондваны, да, таксон был распространен на территории Гондваны, а потом эта Гондвана распалась на кусочки, которые разъехались, да, и на изолированных ныне материками, океанами, фрагментах этого самого протоконтинента, да, сохранились реликты вот этой самой мезозойской эпохи. То есть, схема получилась очень красивая. Да? Схема реально красивая. И дальше, соответственно, дальше биогеографы, собственно говоря, начали заниматься тем, что в полном соответствии с Уоллесом, да, и с нормальными эволюционными представлениями, то есть где, какие группы должны, в каких местах связи между группами должны быть более сильными, с каких, между фаунами каких континентов. Да? Вот впервые такую работу проделал такой выдающийся энтомолог Ларс Брундин. Он специалист по комарам-звонцам. Огромная монография такая фундаментальная по комарам-звонцам южного полушария, где он действительно продемонстрировал, что, родство фаун, то есть, вот скажем так, что южнополушарные, да, что южнополушарные как, комары-звонцы, южный умеренный, вот южный умеренный в нетропической зоне, они действительно здорово, очень резко отличаются от комаров-звонцов северного полушария, да? Опять-таки вне тропических, да? А внутри вот этого южного кольца последовательность фауны такая. То есть Южная Африка уклоняется больше всех, да? Дальше следующая — это Новая Зеландия. И следующая, последняя пара, вот, то есть самые близко, самые близкие друг к дружке — это Южная Америка с Австралией. Значит, картина, эта картина полностью совпадает, очень, очень красиво совпадает с той последовательностью расхождения фрагментов Гондваны, которую рисовали геофизики. Да? Что Южная Африка становится изолированной от прочих фрагментов Гондваны в Юре, да? Когда у вас раскрывается Атлантика с одной стороны, и возникает там Маскаринский рифт, и откалывается Южная Африка от там Индии с Мадагаскаром. Да? С другой стороны, значит, дальше в начале мела отваливается Новая Зеландия, а дальше уже в начале Кайнозоя теряется связь между Южной Америкой и Австралией через Антарктиду. Да, вот распадается вот эта последняя связь. И получившаяся вот эта дендрограмма, она очень хорошо и соответствует этой картинке. То есть картинка получилась очень красивая. Значит, после этого, естественно, все, то есть мы пронаблюдали возрождение теории концепции Гукера на новом материале. То есть и концепция Гукера фактически получила второе дыхание, и концепцию Уоллеса как-то так, не подвергая сомнению, ее как-то немножко отодвинули. То есть она, то есть до, вот, до этого самого, так сказать, мейнстримом была уоллесовская теория, а гукеровская так была несколько на периферии, а здесь произошла смена. То есть стала гукеровская, вот эта модель трансантарктических связей, которая теперь понятна, чем обеспечивается, да, единством этих территорий в составе Гондваны и последующей фрагментации этого континента. Вот. А про то, что, так сказать, вот там есть какая-то палеонтология, и что эти группы, возможно, жили в Северном полушарии, ну, все равно же ничего...
1: Забыли.
2: Да, все, нет, ну, все равно же ничего. В этот момент, когда произошло возрождение гукеровской модели, фактически, еще раз, что вот эти крайне южные группы, АС-группы, как они называются, называются в этих построениях, или там палеоантарктические группы, mm-hmm. да, речь, еще раз, идет в основном о насекомых, это в основном с насекомыми связано, да, а палеонтология насекомых была в этот момент еще слишком фрагментарно изучена, uh-huh. Палеонтологии насекомых почти что не было, да, ну и будет ли, совершенно непонятно, а так действительно красивая модель получилась. Вот она, которая вроде бы многое объясняла. Вот. А дальше, как часто бывает в естественных науках, дальше, спустя некоторое время, возникло возрождение интереса к... На второй виток пошла уже Уоллесовская модель, да? И Уоллесовская модель оказалась связанной с тем, что начались интенсивные палеонтологические исследования, да? И в частности... по-настоящему возникла очень приличная палеонтология насекомых. Вот в создании палеонтологии насекомых как раз российская палеонтология внесла большой вклад. Вот российская палеонтологическая школа на протяжении долгого времени, вероятно, была, так сказать, просто сильнейшей в мире, ну и сейчас, так сказать, она, в общем, сохраняется.
1: Почему же это?
2: Чистый случай. Вот, так сказать, вот просто были, вот просто сложилась такая компания энтомологов, причем традиция российской палеонтомологии состоит в том, что занимались этим всегда базово не геологи, а именно энтомологи, да, mm-hmm. которые хорошо очень знали анатомию, систематику современных насекомых. Вот. Mm-hmm. Это накладывало определенные... Значит, вот. И школа оказалась очень сильной. И, среди прочего, когда начались очень интенсивные палеонтомологические исследования, в том числе начались исследования, впервые были произведены исследования мезозойских янтарей и прочие вещи. И оказалось, что почти все вот эти самые замечательные южнополушарные группы, вот с таким дизъюнктивным распределением, по этим самым распространениям, вот по этим самым натофагусовым лесам крайнего юга, или, так сказать, вот там с дополнением какой-нибудь там Капы и Мадагаскара, что эти группы стали одну за другой находить в ископаемом состоянии на севере. Да? Что вот, например, те же самые там комары-звонцы, афротенины, которыми там занимался Брундин. Вот, так сказать, Калугина описывает замечательную, несомненную афротенину из таймырского верхнемелового янтаря. Вот, так сказать, там веснянки антарктоперларий, там четыре древних архаичных семейства веснянок, которые живут на юге Австралии, в Новой Зеландии, в Чили, вот бам, одну за другой антарктоперларий начинают находить у нас в Юрее, в Милу Сибири, да, и так далее. То есть, когда, нет, ну раз, ну два, ну три, дальше становится понятно, что речь все-таки идет о закономерности. То есть на этом месте становится понятно, что это не какие-то отдельно взятые вещи, а что это действительно фундаментальное общее правило, что действительно мы видим в виде этих самых южнополушарных дизъюнкций, видим остатки былого всемирного распространения. Это совершенно не отрицает того, что там могут быть группы, которые действительно никогда не выходили за пределы южного полушария и действительно вот с этим делом связаны. Потому что, например, вот сам южный бук, который вот такой вид-идификатор, как говорят, вот этих самых сообществ, несколько раз были сообщения о нахождении в ископаемом состоянии южного бука за пределами южного полушария, но при проверках, так сказать, это дело не подтверждалось. Что, видимо, южный бук действительно это южнополушарный или пингвины. Вот, да, пингвины, это опять, это приводная группа, которая достаточно хорошо попадает в палеонтологическую летопись. То есть спрятать такую группу вот по тафономическим соображениям по тафономии не получается. То есть, по всей видимости, и нету. И пингвинов ископаемых нет в северном полушарии. Вот, поэтому, видимо, пингвины действительно вот всегда были связаны с югом континента, южным полушарием. Да? Но... То есть, еще раз, что это не отрицает того, что могут быть вот такие группы. Но что в целом эти сообщества
1: вытесняются с севера на юг?
2: В целом эти сообщества представляют собой реликты того, что было на севере и сейчас сохранилась на крайнем юге южных континентов, это, в общем, как-то сомнений не вызывает. То есть, грубо говоря, вот там просто фауна вот там какого-нибудь таймырского янтаря, если ее посмотреть, она очень больше всего напоминает вот там какую-нибудь современную фауну там Новой Зеландии, да, вот так по структуре, да. Значит, и возникает, естественно, возникает вопрос следующий. А вот почему так? Почему на юге? Почему на юге сохраняются, а на севере нет? Уоллес в свое время, да, Уоллес в свое время предполагал, как мы помним, что вот основные формообразовательные процессы шли на блоки северных континентов, да, и оттуда все это
1: вытеснялось,
2: да. Значит, вроде бы получается, что это так на самом деле сказать нельзя. Что в действительности, вот по всей палеонтологии, в действительности, вот по всем палеонтологическим данным, процесс немножко более сложный. То есть основные формообразовательные процессы идут в тропиках. Да? Всегда на протяжении истории, да, что самое интенсивное формообразование идет в тропическом поясе соответствующей эпохи. Тропический пояс сам смещается, да, вы понимаете, да, что меняется расположение континентов, меняется, да, меняется их положение относительно полюса, но если мы, так сказать, реконструируем соответствующий тропический пояс, да, то в основном формообразование идет в этом самом в тропическом поясе. И оттуда более продвинутые формы, то есть на это обратил внимание Сергей Викторович Мейн, такой выдающийся, замечательный палеоботаник, и тоже один из, так сказать, отцов фитогеографии, исторической фитогеографии. Он назвал эту концепцию фитоспрейдингом, спрейдинг расползания, знаете, да, там спрейдинг океанического дна вот в тектонике плит, если вы там видели. Значит, вот, соответственно, фитоспрейдинг состоит в том, что все проанализированные им на протяжении позднего палеозоя таксоны появляются сначала в тропической зоне, а потом уже со сдвигом на некоторую, там, на ярус, на век, в более поздней эпохе, их представители начинают появляться в внетропических территориях, как на север, так и на юг. То есть вот из тропической зоны того времени они идут на юг в Гондвану или к нам сюда на север, в Ангариду. Да? Uh-huh. То есть, на обширном материале это иллюстрируется, что такой механизм работает. Вот. Ну, дальше, так сказать, объяснение, так сказать, тут состоит в том, что основные формообразовательные проекты, опять к вопросу вот в теории эволюции часто дискутируют о том, что какие условия более способствуют формообразованию. То есть жесткие абиотические условия, когда, так сказать, вот там таксон там стучит по голове, там дубинкой всяких там оледенений, там жесткой всякой абиотики. Или наоборот, лучше тепличные условия. Значит, вот получается вроде бы всему, что правильно вторая точка зрения, что в действительности самые интересные вещи происходят в тех условиях, когда мягкие абиотические, то есть нужны мягкие абиотические условия, и при этом жесткая и насыщенная конкуренция с другими группами. Вот тогда как раз лучше всего появляются, то есть в этих условиях, так называемые вот там перспективные монстры Гальдшмидта, вот как раз они тогда имеют некоторые наилучшие шансы зацепиться и уцелеть. Да? И дальше, так сказать, на их основе получаются новые формы, и дальше, соответственно, новообразовавшийся таксон, он сначала захватывает вот эту тропическую зону. Потом и дальше, да, и своего ближнего родственника начинает вытеснять к северу и к югу. Значит, таким образом у нас получаются как бы два кольца, да, на севере и на юге, два кольца реликтов. Значит, и другая точка зрения, которую предложил Владимир Васильевич Жирихин в свое время, которая, вот, концепция зональной стратификации. Он обратил внимание на очень простую закономерность. Значит, ну, всем нам известно, что бывали эпохи, когда при полярных областях было гораздо теплее.

0: Поэтому первая мысль, которая так вот сразу возникает на этом месте, а почему такое может быть? Ну как, ну солнце, наверное, грело там сильнее. Ну, на этом месте совершенно естественно предположить, что если у вас приполярные области там нагреты до температур там нынешних там субтропиков или там теплоумеренной зоны, то на экваторе там пекло должно быть. Да. Ничего такого нету в действительности. Ничего, по факту ничего такого нет. Значит, это означает, что в действительности были эпохи, когда тепло по поверхности планеты, то есть то тепло, которое на планету приходит от центрального светила, распределяется по поверхности планеты гораздо более равномерно, чем сейчас. И действительно, в действительности, вот нынешний глобальный климат с перегретым экватором и переохлажденными полюсами, здесь полярные шапки, это в действительности очень редкая климатическая аномалия. В действительности это примерно 20% времени существования планеты. Большая часть времени – это время, когда планета... когда, грубо говоря, по всей планете имеются субтропики. Да? Значит, но, соответственно, существуют моменты перестроек. Значит, вот эта ситуация климатическая называется термоэра. Да? Вот когда везде тепло, близко к субтропикам, это ситуация совершенно... ситуация реализуема, когда другое расположение континентов, другая система работы океанических течений, да, и другая система циркуляции в атмосфере, когда там нужна не одна ячейка в атмосфере, а там не три ячейки, как сейчас в атмосфере, а когда одна ячейка, там, Годлеевская ячейка. Значит, все это можно, все это вполне реализуемо, но тогда возникает естественный вопрос, когда происходит перестройка глобального климата, вот от этого самого, от термоэра, когда все тепло размазано по поверхности планеты, вот в переход к криоэре, то есть вот к нынешней ситуации, да, когда есть холодные территории и жаркое на экваторе, то, соответственно, естественно, где должны уцелевать реликты предыдущей эпохи, да, то, соответственно, они вымирают интенсивно на экваторе, да, где становится слишком жарко, и у полюсов, где становится слишком холодно, и уцелевают в двух кольцах изолированных по субтропикам и теплоумеренной зоне северного и южного полушария. Да? То есть в любом случае, вне зависимости от того, какую из вот этих точек зрения мы принимаем, Мейновскую или Жерихинскую, у нас исходно получаются два. То есть у нас исходно получается, что продвинутые формы у нас сидят на экваторе и близко к полюсам, а всякая архаика сидит по субтропическим территориям севера и юга. А дальше вот получается два изолированных кольца. Это, опять-таки, второй очень интересный феномен, об который всегда, так сказать, вот ломала зубы биогеография, это проблема биполярных ареалов. То есть биполярного, то есть каким образом... Есть целая куча таксонов, которые, ну, либо таксоны, либо хотя бы пары близкородственные, которые распространены, которые на крайнем севере и крайнем юге, при отсутствии...
1: Никакого соединения.
0: Да, без всякого соединения. Как получается? Вот так и получается. А дальше у нас происходит редукция одного из этих самых полуколец. Либо северного, либо южного. Соответственно, южно-полушарная дизъюнкция, вот это, представляет собой частный случай редукции вот этого биполярного ареала, когда у нас редуцируется северное кольцо. Но могут происходить частичные редукции и в обоих кольцах. И тогда получается более сложные конфигурации, фрагментарное распределение по внетропическим территориям и северного, и южного полушария. Тоже очень красивые ареалы бывают. Вот такая вот, да.
1: Такая история. Кирилл Яськов буквально за 40 минут рассказал вам все, что вы хотели знать об исторической биогеографии, но просто не знали о том, что она есть. Значит, у нас остается буквально 5 минут, и я не могу вас отпустить без одного вопроса, точнее, ответа на этот вопрос, потому что, ну, в общем, довольно красивая история, и процесс формирования теории, такой контаминации двух подходов, получается. И вроде бы все красиво описывает. Но наверняка здесь есть какие-то темные пятна, свои бермудские треугольники. Есть они? Ну, наверняка есть, собственно. Какие?
0: Конечно.
1: Чего еще в этой теории непонятно? Где остались, какие виды остались, ну, без внятного объяснения?
0: Понимаете, вот главное, ну, пожалуй, главное, что осталось, это резкая асимметрия вымирание на севере и на юге. То есть, еще раз говорю, если мы, так сказать, вот видим эту картинку, что исходно у нас должны быть два вот этих изолированных кольца внетропических, и дальше, почему тогда возникает вопрос, почему северное кольцо?

0: кольцо вымирает очень часто, а южное кольцо, ну, должны же быть и ситуации, должны же быть тогда и ситуации с вымиранием, наоборот, южного кольца и оставлением реликтов на севере. Такие ситуации действительно есть. Да, такие ситуации, такие таковы, например, там, хвостатые амфибии, которые сейчас есть только в северном полушарии, да, на юге вымерли. Или там гинго, да, всем вам известное, да, дерево гинго, которое сейчас только в Китае уцелело, а вот раньше оно по всему миру и так далее. Но почему такая асимметрия? Ну, надо сказать, что наиболее очевидный ответ на этот вопрос, такой вот лобовой, и как в данном случае по бритве Оккама, ну, просто палеонтология южного полушария изучена гораздо хуже. Надо рыться в южном полушарии, и мы будем находить все больше таксонов, которые сейчас уцелели на севере, а на юге были, но вымерли. И действительно, вот когда палеоэнтомологи начали интенсивное изучение в последние годы палеоэнтомологии в южном полушарии, когда открыты новые такие замечательные места, там Сантана в Бразилии, там в Южной Америке, в Южной Африке, кое-что в Индии, на гондванской территории, и точно один за другим начали находить таксоны, в соответствии с этим предсказанием, начали находить таксоны, которые нынче уцелели на севере, а сейчас были на юге. Там такие перепончатокрылые ксилиды такие, вот верблюдки, это, знаете, такие насекомые, близкие к сетчатокрылым, которые ползают по коре, камуфлайс там называются. Вот. То есть там вполне есть чем заняться. То есть реконструкция очень интересно, как происходит вот процесс перестройки биосферы в момент смены вот термоэры на криоэру, какие таксоны себя ведут, что происходит в разных ландшафтно-климатических зонах. Вот, и здесь как раз непочатый край работы, и действительно картинка получается действительно очень красивая.
1: У нас много вопросов, на самом деле, не хотел просто прерывать интересную фактически лекцию. У нас тут ряд вопросов есть, может быть, хотя бы на один мы успеем ответить. Чем объясняется, почему многие ядовитые виды собрались в Австралии, так это или нет? Непонятно.
0: Нет.
1: Кобра есть в Азии и в Африке, а в других материках их нету. Это чем объясняется?
0: Ну, это, нет, соответственно, в данном случае, как любой таксон, который распространяется в тот момент, в момент возникновения таксона, и дальше он может проникнуть в те территории, которые имеют непосредственную сухопутную связь с местом возникновения. Uh-huh. Да? То есть здесь как раз просто это как раз позволяет определить время возникновения этого таксона, реконструировать, да. Потому что понятно, да, что первые находки палеонтологические, они совершенно не означают, что это первые реальные находки таксона. То есть мы всегда можем сказать, что этот таксон имеет возраст как минимум такой-то. Да? То есть, а нижнюю границу мы все равно никогда не видим. Да? Вот. Поэтому, собственно говоря, биогеография вот на этом месте, исходя вот именно из таких закономерностей, о которых вот спрашивает человек, это как раз способ определить время происхождения таксона.

шведы клянутся на крови, что признают все территориальные уступки Российской империи. Почему надо запомнить? Цорндорф. Это самое кровопролитное сражение. Конечно, были слухи об ее отравлении, что отравил ее Фридрих II, которого она громила все эти годы. Поздно ложилась спать. Была жуткой вообще сладкоежкой. Могла так за раз, ну, так легко съесть дюжину, две дюжины блинов. При Елизавете Петровне без участия России уже никакой политик в Европе не делался. Пела, веселилась, переодевалась в свои бесчисленные 15 тысяч платьев, но страна-то жила

Дорогие друзья, мы остановились на том, что происходило во внутренней политике во время правления 20-летнего Елизаветы Петровны, дочери Петра I. И, соответственно, расскажем сейчас о внешней политике, о двух больших войнах, в которых участвовала Россия в это время. Об этом надо знать. Важно, что именно в эти годы стало ясно, что Россия окончательно стала большим игроком на международной арене. Ворвавшись в Европу, ворвавшись в большую политику при Петре I, окончательно затвердилась в этой большой политике Россия при Елизавете. Есть такой исторический анекдот. Петр I, якобы гуляя со своим наставником и другом Лефортом, спросил его: почему, я не могу понять, когда смотришь на карту, Россия такая большая, а с ней никто не считается. А европейские державы, вот эта вот Голландия, она такая маленькая, и германские герцогства такие маленькие, а все вынуждены с ними договариваться. Лефорт улыбчиво сказал: государь, Россия большая, но у нее очень маленький политик в Европе. А у Голландии, Англии они маленькие, но у них такой огромный политик, что все вынуждены принимать это во внимание. При Елизавете Петровне без участия России уже никакой политик в Европе не делался. Две войны, о которых должен знать каждый школьник. Первая – это русско-шведская война, легко запомнить, 1741-43 год. Шведы попытались и будут пытаться после этого, вплоть до времен Александра I, шведы пытаются отвоевать все то, что было ими потеряно во время Северной войны и было отдано Петру I. Шведы пытаются вернуть себе Прибалтику, Петербург, нынешнюю Ленинградскую область, ну и так далее, и так далее. Большое количество островов в Балтийском море. Значит, речь идет о доминировании в Северной Европе. 1741-1743 год. Русские войска и русский флот последовательно громят шведов. Шведы вынуждены в счет компенсации материальных потерь Российской империи отдать ей еще часть территории. И в тогда еще шведском, а ныне финском городе Або подписывается очередной мир, где в очередной раз шведы клянутся на крови, что признают все территориальные уступки Российской империи и более никогда к этому вопросу возвращаться не будут. Ну, конечно, врут, как все врут всегда в мировой политике. Будут возвращаться, будут пытаться, и опять у них ничего никогда не получится. А вот другая война – это вообще отдельная тема для размышления. Я говорил вам в прошлой лекции, что рекомендую пересмотреть замечательнейший сериал «Гардемарины вперед», одна из серий которого посвящена как раз событиям Семилетней войны. Что такое Семилетняя война? Началась она в 1756 и продолжалась 7 лет до 1763 года, охватив не только территорию Европы, но и территорию Америки, Азии и даже Африки. Боевые действия велись везде. Количество только великих держав, принимавших участие в этой Семилетней войне, ну, это Англия, Франция, Австрийская тогда еще империя, масса германских государств и в первую очередь Пруссия, растущий военный монстр германский, возглавляемый энергичным и талантливым военачальником Фридрихом II. Ну и вот так постепенно втянулась в эту чужую войну и Российская империя. По большому счету могла стоять в стороне. И если бы мы были такими же умными в этой части, как американцы, то мы бы стояли и ждали бы до самого последнего момента, чтобы в последнюю секунду примкнуть к выигравшей стороне, получив максимальные дивиденды при минимальных человеческих и материальных потерях. Ну, к большому сожалению, как раз российская военная политика, она исторически всегда отличалась от военной политики Соединенных Штатов Америки. Те обычно участвовали в войнах, ну, как в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, придя туда под финиш и получив максимум возможного. Мы ввязывались в войну нередко за чужие интересы с самого начала, тянули на себе основной груз и получали минимальный результат. Хотя наша история знала и исключения. В данном случае мы ввязались по настоятельной просьбе нашего союзника Австрийской империи. Три сражения, которые провела русская армия в течение этой войны, которые надо... И запомнить их невозможно, их название. Но есть системы, по которой можно попытаться их запомнить, потому что это сражения, которые в значительной степени... Ну, например, это слава русского оружия, это появление новых великих полководцев. Вообще, это то, чем можно гордиться. Итак, три сложных слова. Первое. Все три сражения прошли в августе. Легко запомнить. Все три сражения между Россией и Пруссией. Пруссия главная. Игрок в этой Семилетней войне в Европе. Дошли они каждый год, 1757,
1758 и 1759 год, каждая из них показывала, насколько не просто сильна русская армия, а насколько иной русский солдат и насколько иной русский офицер. Даже по мировому стандарту тогдашней европейской военной культуры. Напомню вам, что Петр I почти с нуля создает современную российскую армию. И вот к чему приходит эта армия спустя 20 с небольшим лет после смерти Петра I. Итак, первое сражение августа 757 года при Гросс-Егерсдорфе. Русские против пруссаков. У нас каждый раз не очень удачное общее руководство войсками. Мы почти на грани поражения. И неожиданно молодой генерал, не помню, сколько ему было лет, но вряд ли больше 40 на этот момент, Румянцев, будущий прославленный фельдмаршал и победитель турок, глядя на то, что происходит на поле боя и на бездействие верховного командования, берет 4 полка, инициативно проводит их сквозь лес и неожиданно, без приказа, собственным решением, не согласовав это решение со штабом главнокомандующим, атакует во фланг армию Фридриха. Пруссаки разбиты. Фактически, стоя на грани поражения, мы получаем победу. Ну, беда лишь в том, что мы не воспользовались плодами этой победы, мы не преследовали прусскую армию, мы не добили ее, как Петр добил шведов под Полтавой. Но мы видим с вами, как инициативно ведут себя молодые национальные офицерские кадры и как стойко ведет себя русский солдат. Спустя год следующее сражение при Цорндорфе. Опять русские, опять Фридрих II. Фридрих II атакует без остановки, используя лучшую в Европе кавалерию, лучшую в Европе артиллерию. Самый свой излюбленный метод косой атаки, вымуштрованными прусскими войсками. Почему надо запомнить? Цорндорф. Это самое кровопролитное сражение, если принимать во внимание пропорции убитых и раненых. К участникам, ну, наверное, оно даже более кровопролитное, чем Бородинская битва. Одно из самых кровопролитных в истории европейских войн того времени. Ничья. Русские стоят насмерть, пруссаки сделать ничего не могут. Ну, естественно, каждый рапортует о победе, но это ничья. И именно после этого Фридрих II произносит свою бессмертную своей правильности фразу. Этих русских солдат мало убить, их еще надо повалить, потому что наши стоят, их повалить невозможно. И спустя год третье сражение, опять сложное немецкое название, Кунерсдорф, 1 августа. 1759 года. Все повторяется заново, но на этот раз мы переходим в контрнаступление. Это тотальный разгром великого Фридриха II, тотальный разгром его армии. Он еле спасается с поля боя сам. Это бегство, сопоставимое с бегством Карла XII с Полтавского поля боя. Это как березина для французов. Фридрих пишет, что империя пала, все потеряно. В одном из писем, отправляемых домой с гонцом, он указывает: готовьтесь собирать вещи, скорее всего, это конец. Но мы опять не преследуем, мы опять стоим, топчемся, не воспользуясь плодами этой победы. Было даже целое судебное разбирательство потом, почему мы остановились и не преследовали Фридриха. Фридрих умудрился, надо сказать, с невероятной энергией собрать за данные ему пару месяцев передышки новую армию. Таким образом, вся мировая история пошла по другому пути. Потому что представьте себе, вот что бы было, если бы мы добили тогда Фридриха. Значит, не было бы Пруссии, значит, не было бы потом объединения Германии Бисмарком, значит, не было бы Второго и Третьего Рейха, и, возможно, не было бы мировых войн. История не знает условного наклонения, но интересно посчитать, что бы произошло, поведи себя командование русской армии при Кунерсдорфе в августе 1759 года чуть-чуть более энергично и решительно. Мы занимаем Берлин. Ну, правда, тогда взятие Берлина, это все-таки был не 45-й год. Фридрих не защищает Берлин, для него столица не там, где столица, а где его палатка походная. Вот поэтому бог с ним, с Берлином. Мы входим туда практически без боя, находимся в Берлине 2 недели, получаем громадный выкуп от берлинского магистрата, 200 тысяч талеров, очень много золота в счет компенсации всех расходов русской армии на транспортные издержки Петербург-Берлин-обратно. Ну, приятно все-таки. Вот. 2 славные победы. При этом Россия не воюет ни разу с Турцией при Елизавете Петровне, что редкость большая. Мы с турками воевали вообще все время без остановки. Но вот эти 20 лет были удивительным замирением.
Мы не воюем с Персией на Кавказе, что тоже удивительно и приятно. То есть действия концентрируются на западном направлении. Но зато мы потихоньку расширяем нашу территорию. Именно тогда при Елизавете Крашенинников занимается исследованием Камчатки, а вторая экспедиция Геринга обследует берега Аляски. Подводя предварительные итоги, итоги как в части внутренней политики, так и в части внешней политики, хочется сказать, что они были очень успешными. Посмотрите, две выигранных больших европейских войны, расширение и освоение новых территорий на юге, на востоке, плюс развитие экономики, промышленности, убрали таможенные барьеры, просвещение, образование. Казалось бы, Елизавета пела, веселилась, переодевалась в свои бесчисленные 15 тысяч платьев, но страна-то жила и развивалась. И, может быть, именно это симпатичное время такого постпетровского, спокойного, самое главное, нежестокого застоя, с такой симпатией и с такой ностальгией потом и вспоминалась. Она, знаете, она как вот как Брежнев. Она и войдет в нашу историю как такая добрая императрица, при которой никого не дерзали, а вроде бы все было хорошо. Елизавета Петровна вот с тех пор, как она не смогла усилиями своего отца выйти замуж за Людовика XV, короля Франции, а потом была очень грустная, я рассказывал о ней раньше, история ее сватовства со шведским принцем, так и осталась незамужней. Легко запомнить, кстати, Елизавета Петровна, королева-девственница, и Елизавета I английская, которая, правда, жила существенно пораньше, тоже была королева-девственница, тоже незамужней, тоже при ней Британия достигла больших успехов. Но, в общем, девственницами, конечно, ни та, ни другая не были. У Елизаветы за 20 лет было определенное число фаворитов, не секрет. Я перечислю лишь несколько фамилий. Конечно, Разумовский, Шувалов, Бутурлин, Нарышкин, Шубин, молодой, когда она еще совсем была, тоже молодой офицер. Помните, мы о нем говорили 3-4 лекции назад? Лялин, Бекетов, ну, наверное, были какие-то еще. И в этом отношении она не была ни развратной, ни, наоборот, слишком скромной. Это была общая практика, забегая вперед. И личная жизнь Екатерины II тоже была ничем не выдающимся по сравнению с нравами в Европе 18 века. Тогда. Фаворитизм в то время был совсем не тем, что сегодня. Фаворит – это почти официальная должность. Он присутствует на официальных мероприятиях. Он на полшага сзади, рядом с императрицей. Он может быть облечен высокими государственными должностями, а может быть и нет. Вот, например, Иван Шувалов, о котором мы говорили ранее, не натаскивал на себя титулов и полномочий, как тот же Меншиков, другие фавориты екатерининские, более поздние. Но он вполне внятно и четко от своего имени формулировать волю императрицы. Были даны такие полномочия. То есть фаворит – это почти официальная должность. Выделим двух. В первую очередь ровесники Елизаветы. Они были ровесниками Алексея Разумовского. Романтическая фигура. 1709 года рождения. Вообще звался он по рождению Алешка Розум. По предкам, видимо, был такой умный, поскольку по-украински Розум – это разум, ум. Юношей Алешка сбежал от отца, простого украинского казака, жил где-то у дьячка, пел на клиросе. И вот однажды некий полковник Вишневский набирал певчих для придворного хора. Так Алешка Розум и попал в Петербург, где случайно познакомился тогда еще совсем не с императрицей, а с великой княжной Елизаветой. Так он стал ее возлюбленным. Вообще, после прихода к власти Елизаветы за Разумовским утвердилась слава ночного императора. Много говорят о том, что у них были внебрачные дети, доказательств прямых нету, но небезызвестная княжна Тараканова как раз выдавала себя за дочь Елизаветы и Алексея Разумовского. Алексей Разумовский становится графом. Неизвестно, был ли он действительно только фаворитом, поскольку много свидетельств разных, косвенных, что все-таки венчался, тайно венчался с Елизаветой где-то в подмосковном Перово. Поскольку эти свидетельства никак не были подтверждены документально, то есть не было брачных документов с подписями и печатями, то есть такая интересная история, что после кончины Елизаветы Петровны Екатерина, посланница императрицы, вручила Разумовскому указ о признании его императорским высочеством в случае, если Разумовский предъявит какие-то бумаги, подтверждающие, что он действительно был венчан, как все считали, между собой, как все считали, что он был венчан с Елизаветой. Далее цитирую. «Разумовский пробежал указ о признании за ним титула высочества, тихо встал с кресел, подошел к комоду, вынул из потаенного ящика бумаги, обвитые в розовый атлас. Он развернул эти бумаги и стал с благоговейным вниманием их читать, не прерывая молчания. Прочитав бумаги, он поцеловал их, подошел к образам, перекрестился со слезами на глазах и с приметным волнением, подойдя к камину, бросил бумаги в огонь
и опустился в кресло. Каким образом был или не был венчан Разумовский с Елизаветой, остается тайной. Скромный или, может быть, осторожный Алексей Разумовский навсегда отказался от претензий на какое-то особое титулование либо на особую роль в империи. Вообще все вспоминают его как человека, ну, поскольку он был с самых низов, ну, сын казака, певчий в церкви. Все вспоминают его как человека доброжелательного, никогда не рвавшегося к власти, не жадного. Единственным недостатком которого, ну, если это можно считать недостатком, если он крепко выпьет и с кем-то крепко повздорит, то может дать кому-то в нос. Но потом, правда, всегда извинится и поцелует виноватого. Неплохой, наверное, был человек. Государственными талантами он, не знаем, обладал ли, но никогда в государственные дела не вмешивался. У него был, правда, младший брат. Брата звали Кирилл. А Кирилл пас свиней. То есть, если старший пел на клиросе, то младший работал свинопасом. И когда за ним отправили гвардейцев, чтобы тоже привезти его в Петербург, то, по легенде, Кирилл так перепугался, что прятался на дереве, залез чуть ли не на вершину какого-то там дуба, поскольку испугался, думал, что его хотят забрать в армию, отправить на войну, а воевать он не хотел. Сняв этого чумазого паренька, малоросского, с дерева, его помыли, причесали, привезли в Петербург, вздохнули и отправили на 3 года учиться в Европу. У него был такой индивидуальный education tour. 3 года в Европе он посещал на полном серьезе. Он изучал иностранные языки. Он посещал лекции известных профессоров. С ним занимались лучшие европейские учителя того времени. И главное, он много ездил и смотрел, как живет мир. И вот буквально за 3 года малороссийский свинопас превратился в довольно симпатичного, светского молодого человека, который в возрасте, по-моему, то ли 19, то ли 18 лет по возвращении в Россию получил ответственное поручение. Он стал президентом Российской академии наук. Этим он немало поспособствовал росту российской науки, потому что в науках он особенно не разбирался, но после европейского своего гранд-тура искренне полюбил просвещение и всячески помогал ученым и профессорам. Состояние его было безмерным. Елизавета одарила братьев десятками тысяч крепостных душ, огромными поместьями. Ну, все это проесть было невозможно, поэтому вот и помогал Российской академии наук как мог. Теперь несколько слов о втором из могущественном фаворите Иване Шувалове. Я о нем рассказывал. Он был намного моложе Елизаветы. Это действительно был очень талантливый молодой человек, способствовавший подъему науки, просвещения. Фактически основатель Московского университета. Фактически основатель Российской академии художеств. Еще скажу одну очень важную вещь. Российская академия художеств тогда и Российская академия художеств сейчас — это 2 очень разных заведения. Потому что Академия художеств сейчас — это такое очень красивое объединение лучших российских художников. Это стать академиком Российской академии художеств, которую возглавляет горячо любимый Зураб Константинович Царители, это получить как бы высшую степень профессиональной оценки в художественной среде. А Российская академия художеств тогда — это просто учебное заведение. Это как школа искусств. Ну, не хочу сказать детская школа искусств, там не дети учились. Но это как институт, где учат рисовать, лепить, немного строить. И архитекторы в том числе рождались выпускниками академии художеств. То есть это высшее учебное заведение. Это очень важно для развития страны. Это очень важно для украшения страны. А мы говорили с вами о том, как много внимания Елизавета и Шувалов придавали украшению Петербурга. Современный Петербург – это плод елизаветинской любви к красоте. Елизавета вела, как бы сейчас сказали, образ жизни нездоровым. В этом отношении она, конечно, напоминала свою маму Екатерину. Много ела, поздно ложилась спать, ну, редко когда, раньше, там, 3-4 часов утра. Много веселилась, много танцевала. Была жуткой вообще сладкоежкой. Тогда сахар был редкостью, но вот фрукты, блины – это была слабость Елизаветы. Могла так за раз, ну, так легко съесть 2 дюжины блинов. Очень любила красное вино. Ну, неудивительно, что, как я уже говорил, с детства немного склонная к полноте. С возрастом Елизавета совсем растолстела. Потребляла много косметики, следила за своей внешностью, а косметика той поры делалась с применением мышьяка и сурьмы. Вещь была сильно неполезная для кожи и вообще для организма. Со временем все больше и больше болела. Ходила она мало, с одышкой, задыхалась при ходьбе. У нее опухали ноги, с перебоями работало сердце. Вообще развивалась такая сердечная недостаточность. Судя по всему, у Елизаветы на фоне вот этого постоянного переедания сладкого был диабет.
такой тяжелый по всем признакам диабета, да никак не лечили, не компенсировали. Врачей она не признавала никаких, лекарства не принимала. Единственным способом лечения признавала только кровопускание. Некий лекарь, лейб-медик при Елизавете, регулярно ей кровопускание делал и каждый раз получал за это какой-то совершенно фантастический гонорар. Даже не хочу называть цифру, я в нее не верю. Это просто невозможно. Но эта цифра фигурирует в источниках. Вот. Лекарства не принимала, потому что очень боялась отравления. Как мы помним, Елизавета вообще боялась покушения на свою жизнь. Все время жила вот таким, с предчувствием переворота. Поэтому с таким образом жизни удивительно не то, что она умерла в 52 года. По большому счету удивительно, что она дожила до 52 лет. Тем более, что все последние годы она вела очень затворнический образ жизни. Она мало выходила из дворца, иногда по неделе, по две проводя только в спальне, в своих внутренних покоях, где принимала и министров, придворных дам, и врачей. Как-то раз пошла в церковь, и прямо на ступенях храма, выходя, потеряла сознание, упала. Все решили, что все, умерла. Но через какое-то время пришла в себя и очень сильно это переживала. При всех прилюдно надолго потеряла сознание. Последние годы жизни Елизаветы в прошлое ушли. Дворцовые балы, увеселения, все эти метаморфозы, переодевания в мужское платье, веселье, оркестры, театры. В общем, в 50 лет она и выглядела, к сожалению, и вела себя как глубокая больная старуха. Умерла она 25 декабря 1761 года. Официальная версия — от горлового кровотечения неясной природы. Были приступы жестокого кашля, рвота с кровью. Скорее всего, это была такая очень тяжелая пневмония на фоне диабета и запущенной очень сердечной болезни. По большому счету, такие симптомы почти тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Конечно, были слухи об ее отравлении. Приписывались, что отравил ее Фридрих II, которого она громила все эти годы на протяжении Семилетней войны. Ну, слухи эти говорят, в общем, не столько о Елизавете, сколько о репутации самого Фридриха. Невысокой репутации Фридриха II в Европе. Что можно сказать хорошего? Даже в связи с ее смертью. Вообще Елизавета, в отличие от своего отца, сразу задумалась о преемнике. Как только взошла на престол, определил и поняла, что она, скорее всего, замуж не выйдет, и детей у нее уже не будет, все-таки не тот возраст, она сразу выбрала преемника. Естественно, ближайшим ее родственником по мужской линии был ее племянник Петя, сын ее старшей сестры Анны. Анна к этому времени умерла, как мы помним, которая очень любила читать. Петя жил в Германии, в крошечном немецком герцогстве Галштине. Это вот где-то сейчас на границе Германии и Дании, вот где-то там. Елизавета вызвала его из Германии, привезли сюда, обласкали, тут же дали ему дворец в Ораниенбауме. Кстати, кто не был в Ораниенбауме, обязательно посетите. Это на фоне Петергофа или Царского села, менее раскрученная императорская резиденция, но, поверьте мне, очень-очень-очень интересно. Ему дали дворец в Ораниенбауме, ему дали орден Андрея Первозванного, кажется, ни за что, ни про что, за происхождение. Назначили наследником престола и отправили учить русский язык, математику с историей, которую он знал очень плохо, закон Божий. В Россию прибыла и будущая супруга Петра III, немецкая принцесса. Принцессу звали София Фредерика Августа Ангальд Цербская. И было ей всего лишь 15 лет. В семье ее звали Фике, сокращенно от Фредерика, а мы ее все будем знать как по русскому ее имени после Кристин, как Екатерину. Екатерину II или Екатерину Великую. Ну что ж, если бы Елизавета Петровна оставила после себя только этих двух наследников, только Петра III, о котором сказано было очень много плохого, но который очень мало плохого сделал, на самом деле, и об этом мы поговорим отдельно, и Екатерину, о которой и сказано много хорошего, и сделала она немало хорошего, но и плохого, о чем мы тоже поговорим. Вот если бы она оставила только таких наследников, то только ради этого нам стоило бы к ней хорошо относиться. Это был хороший выбор и наследника, и его супруги. К счастью, помимо этого, у веселой, доброй, весьма легкомысленной, расточительной и добра всем желающей Елизаветы Петровны, дочери Петра I, и без этого у нее было много заслуг перед матушкой России, за что мы ее можем вспомнить добрым словом. А, наверное, точнее всех характеризовал ее наш великий историк Василий Осипович Ключевский. Я еще раз позволю себе зацитировать, потому что великих историков надо цитировать. Кавычки открываются. «Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня 18 века, которую по обычаю русскому многие бронили при жизни и тоже по русскому обычаю
все оплакали после смерти. Василий Ключевский, лучше не скажешь.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы продолжим поговорить про разные аспекты жизни беспозвоночных животных, и сегодня мы будем говорить про их органы чувств. Ну, про себя нам вроде как более-менее все понятно. Как мы видим мир, как мы его обнюхиваем, как мы его осязаем. А что же происходит у существ, которые выглядят совсем не так, как мы? Понятно, что рыба видит мир, ну, несколько иначе, но похожим образом, как и мы. Собака тоже чуть иначе, но в целом похоже воспринимает. А как же все разнообразие беспозвоночных? Вот чтобы с этим разобраться, мы начнем вообще не с животных, мы начнем с одноклеточных эукариотических организмов, то есть с организмов, чей генетический материал упакован в ядро, но при этом тела состоят всего из одной клетки. Мы про них в прошлых наших беседах уже говорили, это амебы, инфузории и жгутиконосцы в основном. Понятно, что это деление очень и очень условное, которое я сейчас обозначил, и на самом деле их сейчас делят на некоторые другие группы. Но если просто по строению тела, по тому, на что похожи одноклеточные эукариотические организмы, они действительно похожи либо на амеб, либо на инфузорий, либо на жгутиконосцев. Я сейчас подробно про их строение не буду рассказывать. Если интересно подробнее, я в том нашем разговоре, который был посвящен самым примитивным животным и их возможным предкам, как раз про них подробно рассказывал. Так вот, интересует нас сейчас у одноклеточных существ не их строение вообще, а то, как они чувствуют мир. Ну вот, например, амеба. Одноклеточное существо, у него нет постоянной формы тела, формируются какие-то ложноножки, выросты, с помощью которых оно передвигается и захватывает пищу. Но ведь она передвигается, а значит, наверное, она должна как-то выбирать, куда ползти. Или она просто наобум вытягивает ложноножки, а вось что-то поймается. На самом деле, конечно же, амебы обладают, ну, так называемым химическим чувством. То есть они могут избегать определенных повышенной концентрации определенных веществ в воде и, например, стремиться к ней. Мы не будем вдаваться сейчас в детали того, как это работает. Для нас самое главное понимать, что даже одна клетка вполне себе может осуществлять восприятие окружающей действительности. Но если мы поговорим о таких более сложно устроенных одноклеточных существах, как инфузории, то мы тоже прекрасно увидим, что инфузории не просто как-то бултыхаются в воде, а могут выбирать, куда плыть или откуда уплывать, если им там что-то не нравится. Если же мы будем говорить про жгутиконосцев, существ, клетки которых несут, ну, в большинстве своем два жгутика, у некоторых, правда, один жгутик в процессе эволюции утратился, у некоторых увеличилось число жгутиков, не так важно сейчас. Мы увидим вот что интересное. Дело в том, что среди жгутиконосцев довольно много автотрофов и миксотрофов. Позволю себе напомнить эти термины. Вот амебы и инфузории, они гетеротрофы, но от греческих слов гетерос разный, трофос питаюсь. Они питаются разным, но не способны сами создавать органические вещества, более сложные, из неорганических, более простых. А вот среди жгутиконосцев есть автотрофы, существа, которые способны, используя энергию солнечного света, создавать органические вещества, более сложные, из неорганических, более простых. Но этот процесс называется фотосинтез, я думаю, многие о нем слышали. Логично, что таким существам важно стараться подплыть туда, где светлее. Так они и делают. Обратите внимание, вот у Евглем, две которых тут изображены, слева, рядом со жгутиком, а позволю себе напомнить, абсолютное большинство жгутиконосцев плывет жгутиками вперед. Или жгутиком вперед. У них есть вот такой красный кружочек. Это так называемый глазок или стигма. Специальный органоид,
то есть структура внутри клетки, которая воспринимает свет. И благодаря которому они понимают, где светлее, где темнее. И поскольку они являются миксотрофами, миксотрофы, я уже сказал, что гетеротрофы – те, кто питаются готовыми органическими веществами, автотрофы – те, кто сами могут создавать органику из неорганики путем, например, фотосинтеза с использованием энергии света. Миксотрофы – те, кто могут и так на свету как автотроф, в темноте как гетеротроф. И вот Евглен, например, миксотроф, но предпочитает Тана питаться на свету. И эта структура, органоид, стигма или глазок, позволяет ей плыть именно туда, где более яркий свет. А какой мы из этого можем сделать вывод? Мы можем сделать вывод, что даже на уровне одноклеточного уровня организации существа, если у них есть такая необходимость, способны воспринимать окружающий мир. Понятно, что глазок Евглены не видит никакие предметы. Он просто определяет интенсивность света. Но тем не менее, живым существам в любом случае важно воспринимать окружающую действительность. Уж тем более, если это активно двигающиеся организмы. Ну и теперь мы переходим к животным, царство животные. И, как всегда, начинаем с самых-самых примитивных, из крупных типов, с типа губки. Опять же, очень кратко позволю себе напомнить особенность этих существ. Исключительно водные организмы, тело которых состоит из довольно большого количества разных типов клеток, но эти клетки не образуют настоящих тканей. Ну, то есть тело губки как такая коммунальная квартира, где много типов клеток, которые выполняют разные функции, но они в значительной мере самостоятельны. Хороший пример, опять же напомню, что есть губки, которых можно протереть через металлическое сито, так чтобы они развалились на отдельные клетки. Эти клетки все равно сползутся в единую губку. Но перед нами в любом случае многоклеточная, пусть и не имеющие настоящих тканей, то есть групп клеток, которые выполняют сходные функции, сходные по строению и, самое главное, достаточно связаны друг с другом, взаимодействуют друг с другом интенсивно. Найдем ли мы у них какие-нибудь органы чувств? Нет, не найдем. Напомню, у губок нет, несмотря на то, что они многоклеточные существа, нет никакой нервной системы. Нервных клеток нет, которые бы координировали действие всего этого организма. Поэтому получается, что несмотря на то, что клетки губок все вместе, реагируют они фактически индивидуально. Мы точно знаем, что губки могут воспринимать интенсивность потока воды. Есть губки, которые немного могут регулировать диаметр отверстий. В первую очередь, вот этого отверстия, которое сверху находится, через которое вода выталкивается. Могут диаметр пор, которые ведут центральную полость, регулировать. Есть даже губки, которые могут очень медленно, но ползти. Каким образом они обеспечивают такие совместные действия многих клеток, мы не знаем. Повторюсь, никаких специфических органов чувств для них не описано. Известно, что наружные клетки их тела, так называемые пинакоциты, от греческого пинакос – доска, они действительно как такие плоские доскоподобные клетки выстилают снаружи тела губки, они способны воспринимать внешние раздражители. Да, но специальных чувствующих клеток мы здесь не увидим. Поэтому губки, как мы в очередной раз убеждаемся, это по-настоящему такое промежуточное звено между одноклеточными существами и по-настоящему многоклеточными. Хотя, безусловно, губки относятся к многоклеточным, просто очень примитивным. Но губки-то ладно. Вот это многоклеточное существо, как мы поняли, абсолютное большинство губок вообще никак шевелиться не может. Ну и нет органов чувств, и ладно. Но когда мы с вами говорили про развитие нервной системы у беспозвоночных, мы упоминали такое удивительное существо, как Trichoplex adgerens. Он относится к отдельному типу пластинчатые.
Это тип, который, возможно, еще примитивнее, чем тип губки. Возможно, вторично упростившийся, кто-то чуть более сложный. Мы этого точно не знаем. Но для нас важно следующее. Напомню. Трихоплакс адгеренс, видовое название этого существа переводится как «волосатая пластинка прилипчивая». Небольшое, буквально там, доли миллиметра, небольшая буквально доли миллиметра пластинка, которая ползает по твердым объектам в морях. Очень хорошо ползает и заметно, собственно, где и была открыта, по стеклам морских аквариумов. Так вот, это активно перемещающееся существо. Оно ищет пищу, но, правда, питается бактериями и в основном просто так, как комбайн ползет и все, что может есть, съедает. Тем не менее, никаких специализированных органов чувств мы у него тоже не увидим, а это многоклеточное, активно, в отличие от губок, перемещающееся существо. То есть здесь очень важно сделать вот какой вывод, что... Органы чувств – это, конечно, полезно. Но на самом деле, если ты просто устроен, то тебе достаточно того, что воспринимает каждая твоя клетка. Но, разумеется, как только сложность организмов возрастала в процессе эволюции, надо было как-то уже решать эту проблему. И следующий тип, про который мы будем говорить, это стрекающие. Ну, напомню, этот же тип, в школьных учебниках он обычно называется кишечно-полостный. Кишечно-полостный – это немножко устаревшее название для этого типа. Я уже рассказывал, почему. Если кому-то интересно, можете пересмотреть наш разговор про стрекающих как раз и грибневиков. Так вот, мы будем говорить про тип стрекающий. Стрекающие, напомню, это, судя по всему, наиболее примитивные животные, у которых появляются настоящие ткани. То есть есть отдельные группы клеток, которые строго выполняют какую-то функцию. Также напомню, что стрекающие могут выглядеть как медузы, могут выглядеть как полипы. Причем часто в жизненном цикле одного и того же существа чередуются и те стадии. Ну и вообще, будем честны, медузы и полип, если их разрезать, выглядят, ну не то что совсем одинаково, но очень-очень похожи. Два слоя клеток, эктодерма и энтодерма, между ними вот здесь изображено черным неклеточная такая субстанция, мезоглея желеобразная, ротовое отверстие, которое ведет в пищеварительную полость. Просто медуза смотрит ртом вниз, а полип ртом вверх. То есть план строения здесь практически одинаковый, что у полипов, что у медуз. Но и нервная система, и органы чувств устроены здесь по-разному. Давайте разбираться. Ну, как я уже сказал и подробнее говорил в рассказе про нервную систему беспозвоночных, у стрекающих появляются нервные клетки. Ну, нервная клетка называется нейрон. Ее можно разделить на тело, основную часть дендриты, древовидные отростки, и аксон, длинный отросток. Но вот так вот выглядят нейроны хордовых, того типа, к которому относимся мы. А нейроны беспозвоночных чуть-чуть отличаются. У большинства из них, ну вот здесь справа они изображены, это тело нейрона, от которого отходит единый такой отросток ветвящийся, который выполняет функцию и аксонов, то есть тех частей нейрона, к которому подключаются другие нейроны, и дендритов, прошу прощения, тех частей нейронов, к которым подключаются другие аксоны, и другие нейроны, и аксонов, тех частей нейрона, которые подключаются к другим нейронам. Опять же, вдаваться в подробности не обязательно. Принцип работы нейронов, что у позвоночных, что у беспозвоночных, он один и тот же. А детали их строения, в общем, тоже сейчас для нас не так важны. Если мы посмотрим на то, как организована нервная система какого-нибудь полипа, то увидим, что она устроена очень просто. Нервные клетки разбросаны более-менее по всему телу равномерно.
особых скоплений не образуют. Ну, есть некоторые чуть более плотные их скопления в области рта, но в основном это такая рассеянная сеть. А что здесь важно? Важно, что помимо клеток нервной системы, а безусловно, как только появляются настоящие ткани у существа, чтобы координировать работу всего этого, нужны отдельные нервные клетки, нужна отдельная система нервная, которая будет передавать сигналы из разных частей тела друг к другу. И тут же у них появляются в качестве производных нейронов нервных клеток различные чувствительные клетки. Клетки, которые специализируются на том, чтобы воспринимать информацию из окружающей среды. Говоря о полипах, ну, можно сказать, что чувствительные клетки у них, конечно, есть. Но это чувствительные клетки, которые часто выполняют очень широкий набор функций. Ну, если вообще говорить про органы чувств, ну, если отталкиваться от нас, у нас есть зрение, фоторецепция, восприятие света. Есть осязание, механорецепция, восприятие прикосновений каких-то. Есть органы химического чувства, хеморецепция. Ну, у нас это обоняние или чувство вкуса на языке. Ну и орган, воспринимающий колебания среды вокруг, который у нас является органом слуха. Хотя органы, которые воспринимают колебания окружающей среды, бывают очень разными, честно говоря. Так вот, если говорить про органы чувств полипов, именно полипов, то, как я уже сказал, большая их часть представлена просто отдельными чувствительными клетками, которые выполняют сразу много разных функций. А вот если говорить о медузах, то все совсем иначе. Я сразу напомню на примере такого класса, как сцифоидные. Ну, как вы помните, я думаю, в жизненном цикле вообще среди стрекающих можно выделить три основные. На самом деле их больше сейчас выделяют, но не будем тоже углубляться. Три основные класса – это сцифоидные, гидроидные и коралловые полипы. Вот у коралловых полипов только стадия полипа есть. У гидроидных и сцифоидных чередуется стадия полипа и медузы, но у гидроидных доминирует в жизненном цикле стадия полипа, а у сцифоидных

оценивать уровень освещенности. А для нее имеет смысл воспринимать то, что происходит вокруг, потому что ну, можно кого-нибудь щупальцем схватить, если рядом есть кто-то, кого можно съесть. А у сцифоидных медуз есть такие специальные органы, которые называются рапалии. Это небольшие выросты, которые находятся по краю их купола. На рапалиях, на этих выростах, собраны сразу несколько органов чувств. Ну, цифрой 1 здесь изображен глаз. Причем это уже не просто светочувствительные клетки. Это светочувствительные клетки, собранные в настоящий глаз. У некоторых медуз там даже сформирована структура наподобие нашего хрусталика, то есть линзы, которая собирает свет. А это значит, что медузы могут, не все, но некоторые, в первую очередь из класса сцифоидные, воспринимать изображение. Звучит странно, но да, когда вы смотрите на медузу, если это какая-нибудь Аурелия, она смотрит на вас и даже что-то видит. Конечно, это крайне несовершенные глаза, то есть они не идут по способности, разрешающей способности, по четкости изображения в сравнении с глазами позвоночных животных. Но, тем не менее, это уже глаза, которые видят какие-то предметы. Какие органы здесь есть еще? Ну, здесь есть органы, воспринимающие химический состав воды, органы химического чувства. Вообще органы химического чувства у беспозвоночных чаще всего выглядят просто как такие небольшие выросты клеток специализированных. Их еще часто называют сенсиллы. Вообще слово сенсилла применительно к беспозвоночным животным это очень такое широкое по смыслу, широкий по смыслу термин. Это любой какой-нибудь вырост или иногда даже впячивание, которое выполняет какую-то функцию восприятия окружающей действительности. Ну, чаще всего под сенсиллами подразумеваются все-таки какие-нибудь волосковидные выросты. Вот они часто и являются органами химического чувства. Но, кроме этого, мы же упомянули, что медузе важно не перевернуться, а для этого нужен орган равновесия. Это так называемые статоцисты. Что такое статоцист? Статоцист – это шарик из клеток, внутри которого полость, заполненная жидкостью, и там какое-то твердое образование. Собственно говоря, у клеток, которые образуют этот шарик, есть волоски, которые фактически работают как механорецептор, ну, то есть волоски, которые ощущают прикосновение. В зависимости от того, на волоски каких из этих клеток давит вот этот шарик, существо понимает сверху, где у него голова, или какая-то часть тела, которая для него важна, сверху или снизу, и вообще где верх и низ. Вот в рапалии медуз есть весь набор органов. И органы зрения, и органы химического чувства, и вот цифрой 2 здесь обозначены статоцисты. Получается, что как только у эволюции возникает запрос на регуляцию и регуляцию передвижения достаточно сложного существа, хотя бы уровня медузы, тут же появляется практически полный набор органов чувств, причем достаточно сложно развитый. Что характерно для стрекающих, это то, что, как мы уже говорили, у них радиальная, то есть лучевая симметрия тела. Соответственно, даже у тех медуз, у которых очень хорошо развиты органы чувств, они расположены просто по краю их купола и, соответственно, не образуют никаких более существенных скоплений. А все остальные животные для них исходно, хотя некоторые в процессе эволюции утратили, характерна билатеральная, то есть двусторонняя симметрия тела. Буквально в двух словах напомню, что для существ с двусторонней симметрией тела, собственно, зачем она появляется? Двусторонняя симметрия тела появляется у существ, которые двигаются в определенном направлении, вперед. Могут, конечно, двигаться в разных, но важно, что могут двигаться вперед. А как только у организма в процессе эволюции появилась задача выбирать направление движения, понятно, что органы чувств,
В основном, разумеется, не все.

0: органы механорецепции, ощущение прикосновения, понятно, что остались разбросанные по всему телу. Так вот, органы чувств в первую очередь сместились на передний конец тела, на голову. И набор этих органов чувств похож что у жирафа, что у какого-нибудь прямокрылого насекомого. А на голове обязательно будут органы зрения, органы химического чувства. А со слухом, правда, бывает по-разному. У беспозвоночных органы слуха где только иногда не располагаются. Но про это мы еще поговорим. Итак, начнем с самых примитивных существ, самого примитивного типа, относящегося к двусторонне симметричным животным. Это плоские черви. Не вдаваясь, опять же, в характеристику, которую мы им уже давали, можно сказать вот что. У плоских червей есть явно выраженная голова. Рот, правда, не на голове, а по центру тела на брюшной стороне, но это детали. Важно, что на голове у них есть органы химического чувства и органы зрения. Глаза у них устроены интересно. Это так называемые инвертированные глаза. То есть это органы зрения, которые расположены под кожей. Но при этом они вполне себе работают как глаза. Безусловно, у них нет там никакой специализированной собирательной линзы. Но, то есть фактически это просто структура из светочувствительных клеток. Но тем не... И понятно поэтому, что плоские черви предметов не видят. Они ориентируются именно по степени освещенности. Но, тем не менее, вполне себе глаза. Ну и надо заметить, что как только у существ появляется вот эта билатеральная, то есть двусторонняя симметрия, тут же появляются скопления нервных клеток в голове. Вообще, именно тому, что органы чувств у нас переехали, ну, у наших предков, разумеется, у животных, давайте скажем шире, у большинства животных, переехали на переднюю часть тела, на голову, мы на самом деле обязаны тем, что у нас сейчас в головах такой мощный нервный узел, головной мозг. Почему? Потому что изначально, конечно же, у двусторонне симметричных животных вот это скопление либо парное, либо одиночное там, нервных клеток в головном конце тела в первую очередь было для того, чтобы обслуживать органы чувств. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип нематода, круглые черви. И тут все интересно. Дело в том, что, ну, во-первых, напомню, у круглых червей у них тело покрыто хитиновой кутикулой, твердым покровом, который им надо сбрасывать, чтобы расти при линьке. Это накладывает сразу особенности на их органы чувств. Получается, что, ну, представьте, что вы бы были затянуты в такую пластиковую, пусть и эластичную броню. Наверное, с восприятием органами чувств были бы некоторые сложности. У них есть специальные волоски, которые торчат. Собственно, идея та же самая. Помните, я говорил, что есть такой термин сенсилла. Чаще всего сенсиллы, ну, специальные воспринимающие структуры, выглядят как некие волоски у беспозвоночных. Вот у круглых червей тоже есть такие волоски, которые при этом, правда, покрыты кутикулой, ну, через которые так или иначе они воспринимают окружающую действительность. Найдем ли мы у них глаза? Нет, не найдем. Я напомню, что на данный момент описано порядка 25 тысяч видов круглых червей, но предполагается, что их может быть более миллиона. Просто они все очень друг на друга похожи. А из-за того, что многие из них паразиты, причем паразиты каких-нибудь мелких существ, чем как таких как насекомые, в общем, понятно, что описывать их новые виды сложно. Что интересно, это то, что, несмотря на вот это огромное разнообразие, все круглые черви выглядят более-менее одинаково. Как нечто вытянутое, веретеновидно заостренное с двух концов, круглое в сечении. А важная общая черта – это то, что все они, даже свободно живущие, а не те, которые живут в организмах, там, животных, растений, причем они бывают как паразиты позвоночных, так и беспозвоночных, они живут в какой-то довольно плотной среде. Либо в телах других существ, либо копаются где-нибудь в почве. Среди них практически нет, например, активно плавающих или ползающих по поверхности дна видов. Они обычно где-нибудь закапываются. Исключения есть, но в основном они где-то находятся в какой-то плотной среде. Соответственно, нужны ли им органы зрения развитые? Нет. У круглых червей мы не найдем никаких специализированных, подчеркиваю, специализированных органов зрения, хотя мы точно знаем, что у некоторых из них вот эти сенсиллы, такие волосковидные структуры, некоторые сенсиллы могут воспринимать освещенность. Ну, потому что, честно говоря, воспринимать освещенность полезно. Если ты копаешься где-нибудь в илу, то лучше тебе не вылезать на поверхность, чтобы тебя не съели. Но, опять же, повторюсь, специализированных именно органов зрения мы у них не увидим. И это, опять же, очень хороший пример того, что органы чувств у существ есть ровно в том наборе, в котором они им нужны. И не совсем верно считать, что чем более сложно организованное существо, тем более сложно организованные у него органы чувств. Нет, но, безусловно, мы можем сделать другой интересный вывод, что чем более сложно организованная нервная система, тем более сложно организованные органы чувств, а скорее даже наоборот. Но про это немножко позже. А с круглыми червями, я думаю, понятно. И вот мы переходим к типу аннелида, кольчатые черви. А кольчатые черви достаточно разнообразные создания. А у них довольно сложно устроенная нервная система. А есть мощное такое скопление клеток нервных в головном конце тела, окологлоточное нервное кольцо. А если мы будем говорить про представителей класса полихеты, многощетинковые, а я напомню, тип кольчатой черви делится на многощетинковых, малощетинковых и пиявок. Так вот, если мы будем говорить про многощетинковых червей, то увидим у них развитые органы чувств, ну, как водится, органы осязания, органы химического чувства. Все это у них есть. Это вообще, ну, в некотором роде обязательный набор для хоть сколько-нибудь сложного животного, как мы поняли, потому что без осязания и без химического чувства совсем не получается ориентироваться. Но большинство представителей, значительная часть, давайте скажем так, представителей класса полихета, многощетинковые, это активно передвигающиеся организмы. Соответственно, мы увидим у них глаза. Правда, глаза эти, я извиняюсь за качество изображения, я лучшей картинки не смог найти. Глаза у них довольно примитивные, но уже ощутимо сложнее, чем, например, глаза плоских червей. Вы видите светочувствительные клетки, которые образуют такой бокал. Сверху все это покрыто кутикулой. Позволю себе напомнить, представители типа кольчатые черви, аннелида, имеют тело, покрытое кутикулой, то есть не клеточной такой защитной пленкой, но эта кутикула не хитиновая. То есть если у круглых червей и у членистоногих кутикула преимущественно хитиновая, и ее надо сбрасывать во время линьки, то у кольчатых червей она не хитиновая, сбрасывать ее во время линьки не надо, она растет вместе с телом, растягивается. И то есть это нельзя считать инвертированным глазом, который находится под кожей. Он не под кожей, он под кутикулой. И самое главное, мы видим в центре вот это серое образование, это, ну, аналог нашего стекловидного тела, ну, собственно, той прозрачной массы, которая заполняет наш глаз. эта масса не работает сама по себе эффективно, как хрусталик, но, тем не менее, линза, которая четко собирает изображение, но, тем не менее, наличие вот такой прозрачного шара в центре позволяет им уже не просто воспринимать свет и тьму, ну, а, видимо, хотя бы какие-то очертания уже отличать. Это важно, учитывая, что многие из полихет, многощетинковых червей, являются хищниками. А следующий класс – олигохета, малощетинковые. Ну, классический пример – дождевые черви. А вот у них ожидаемо мы никаких глаз специализированных у большинства представителей из них мы не найдем. А более того, у многих из них не будет даже каких-то специализированных отдельных светочувствительных клеток. Но это не значит, что они не воспринимают свет. Помните, мы говорили, что, например, у круглых червей есть структуры, которые воспринимают много всего, и свет тоже. Вот тут примерно так же. То есть тут есть клетки, которые воспринимают свет, но это не единственная их задача. Хотя надо заметить, что есть, в первую очередь, небольшого размера свободно живущие в воде малощетинковые черви, у которых все-таки есть некоторые структуры, похожие на глаза. Но у тех, кто живет в почве, понятно, ничего такого нет. Интересно с пиявками. Пиявки – это активно передвигающиеся существа, и у них глазки тоже есть. Они устроены похоже на, собственно, глаза многощетинковых червей. Несмотря на то, что пиявки значительно более близкие родственники малощетинковых, чем многощетинковых. Но здесь вывод, опять же, очень простой. Нужны глаза, есть глаза. Не нужны глаза, ну, что ж поделать. Значит, нет глаз. Переходим к следующему типу. Моллюски. Вот здесь все очень по-разному. Я думаю, вы помните, что нервная система у моллюсков, ну, пожалуй, ни у какого другого типа беспозвоночных животных нет такого разброса по сложности организации нервной системы. А в целом, вообще, для моллюсков характерно, предки моллюсков были чем-то похожи, видимо, на кольчатых червей, хотя они не их родственники. Не, вернее так, они их родственники, но они их не максимально близкие родственники современных кольчатых червей. Тем не менее, да, это родственные группы. И предки моллюсков были похожи на кольчатых червей. Похожи. Не произошли прямо от кольчатых червей, были на них похожи. То есть у них было тоже сегментированное тело. А в процессе эволюции они утратили в основном сегментацию. И, соответственно, нервная система у них стала похожа на просто набор такой большинства из них. Отдельных нервных узлов. А вот с органами чувств все интересно. Опять же, исходя из необходимости. Ну, начнем с класса брюхоногие, гастроподы. Я думаю, многие замечали, что у улиток есть пара таких выростов рожек, на которых что-то похожее на глаза. Ну, да, это, в принципе, они и есть. Причем у некоторых моллюсков, у морских в первую очередь, они прям совсем хорошо похожи на глаза. А некоторые моллюски обладают, брюхоногие, глазами, в которых даже есть, ну, настоящего такого совсем хрусталика нет, но некоторое подобие хрусталика. То есть брюхоногие моллюски точно, не все, но некоторые, могут видеть объекты. Чего не скажешь про двустворчатых. Подавляющее большинство двустворчатых моллюсков никаких глаз не имеет. Они имеют органы равновесия, ну, как и все существа, которым нужно как-то ориентироваться в пространстве, понимать, где верх, где низ. Имеют органы осязания, имеют органы обоняния, химического чувства. Но глаза, как вы помните, двустворчатые моллюски – это преимущественно фильтраторы. А фильтратору глаза особо ни к чему. Но не всегда. Например, есть такие существа, как гребешки. Вот они, очень популярный кулинарный объект. И у них по краю мантии расположены примитивные, похожие на глаза много щетинковых червей, вот такие глаза. Причем их много. Их может быть там несколько десятков. Они, безусловно, опять же, не могут хорошо различать объекты. Но в экспериментах показано, что они очень хорошо различают изменение освещенности. Может возникнуть вопрос, а зачем существу, которое преимущественно сидит на месте, пропускает через себя воду, выбирая из нее питательные частички, то есть фильтрует глаза, которые очень хорошо настроены на то, чтобы отличать уровень затемнения? Ответ очень простой. Если к тебе кто-то сверху приближается, становится темнее, на тебя падает его тень. И лучше закрыться, чтобы тебя не съели. То есть получается, что причем действительно их способность воспринимать некоторые затенения, она действительно впечатляющая. То есть получается, что мало того, что органы зрения встречаются только у существ, которым они в принципе нужны, а многие живут без них, они еще, эти органы зрения, могут быть и настроены на совершенно разные. Вот, например, у гребешков они настроены просто на восприятие любой затененности. Ну, конечно, если говорить о классе головоногие моллюски, напомню, что у них наиболее сложно устроенная нервная система среди вообще всех беспозвоночных, что у них есть прямо настоящий мозг, сложное поведение и очень большие глаза. Судя по всему, глаза гигантского и колоссального кальмара, помните, мы говорили архитейтис и мезонихотейтис, ну, действительно чудовищных размеров кальмары, являются в принципе самыми большими по диаметру, там в районе 20 сантиметров, глазами среди животных. У головоногих моллюсков, а к ним относятся осьминоги, кальмары, каракатицы, действительно очень хорошее зрение. Более того, здесь справа изображен глаз человека, а слева изображен глаз каракатицы. Похоже, не правда ли? И тут мы приходим к еще одному, ну, совсем, я бы сказал, завораживающему выводу. Дело в том, что важно понимать вот что. Глаз каракатицы и глаз человека эволюционно формировались совершенно по-разному. У нашего последнего с каракатицей или с осьминогом общего предка светочувствительные клетки, безусловно, были, но они почти точно, мы с ними разошлись где-то на... Наши предки с ними разошлись, по крайней мере, как мы сейчас представляем, где-то на существе со сложностью организации медузы. Ну или полипа. В общем, в любом случае, кого-то стрекающего. То есть получается, может быть, чуть сложнее, но так или иначе, у нашего последнего общего предка, скорее всего, светочувствительные органы были представлены просто светочувствительными клетками на теле. Может быть, они были собраны в какие-то пятна. Может быть, даже они были собраны в какие-то подобия глаз. Но затем в процессе эволюции, в любом случае, глаза именно с хрусталиком, а у головоногих моллюсков есть хрусталик, который позволяет им подстраивать резкость, видеть и хорошо различать отдельные объекты. Соответственно, вот такое строение глаз у нас точно возникло независимо. Получается удивительное. Среди животных вообще. Наиболее сложная устроенная нервная система, мы можем найти ее у представителей подтипа позвоночные, то есть мы, и у головоногих моллюсков. И у тех мы видим одинаковое практически, но независимо возникшее, строение глаз. Отсюда мы делаем действительно интересный вывод, что сложность строения нервной системы напрямую зависит от сложности зрительного анализатора, глаза, от его, ну, если можно так сказать, совершенства, хотя мы поняли, что слово «совершенство» здесь не очень уместно, потому что у каждого на что-то свое заточены глаза. И получается, что здесь, знаете, такой вопрос немножко из серии «Яйца и курицы». У нас такие сложно работающие глаза с каракатицами, потому что у нас сложная нервная система, или у нас сложная нервная система с большим головным нервным узлом, скоплением нервных клеток, потому что надо обслуживать вот такие глаза. Вопрос хороший, но это явно взаимосвязанные вещи. Получается, что действительно среди совершенно независимой для нас эволюционной линии у беспозвоночных животных мы находим в результате очень похожие глаза. Но теперь мы поговорим про другой тип, собственно, про самый многочисленный тип, как я уже многократно говорил, среди животных, да и вообще самую многочисленную группу живых существ, это членистоногие. Вот если у нас с головоногими моллюсками в направлениях эволюции можно найти много схожего, то, да и результат по строению глаза прям очень похожий, то у членистоногих все пошло совсем по-другому. Ну, если мы говорим про класс паукообразные, разумеется, опять же, у них есть органы химического чувства, органы механорецепции, то есть осязания. Причем интересно, что поскольку у представителей типа членистоногие, как и у представителей типа круглые черви, тело заключено в такую сплошную хитиновую кутикулу, большинство органов чувств членистоногих выглядят как волоски. Волоски, которые воспринимают запахи, волоски, которые воспринимают непосредственное прикосновение. Именно поэтому, кстати, многие членистоногие такие лохматые. В основном это волоски, которые просто позволяют им чувствовать прикосновение чего бы то ни было. Понятно, что у них есть органы равновесия, но и органы равновесия у них принципиально устроены так же. В общем, в принципе, лучше и эффективнее статоциста, о котором мы говорили в начале, эволюция, в общем, особо и не пробовала изобрести. А вот с органом зрения у них интересно. У многих паукообразных хорошо развиты глаза, при этом эти глаза простые. То есть несколько пар глаз, каждый из которых представляет собой, ну, фактически одну такую систему линз. В зависимости от необходимости есть те паукообразные, у которых эволюционные необходимости, я имею в виду, есть те паукообразные, которые глаз лишились вообще. Ну, некоторые клещи, например. Есть те, у кого они развиты хорошо. Ну, в первую очередь, это у таких активно охотящихся существ, как пауки. Ну, вот тут паук-скакунчик. У пауков-скакунчиков, пожалуй, наверное, среди паукообразных одни из наиболее эффектных глаз. Но обратите внимание, это не сложные глаза, это простые глаза. То есть один глаз – одна линза. Хорошо ли они видят? Ну, если говорить про пауков-скакунчиков, фотография которого здесь изображена, скорее всего, они видят неплохо. У них, видимо, зрение тоже предметное, как и у нас, цветное. Ну, правда, видят они хорошо вперед, по бокам довольно размыто. Ну, и за счет того, что у них такое хорошо развитое зрение, у них многое даже просто в коммуникации, например, при привлечении самки самцом, основано на каких-то зрительно заметных действиях. Например, самцы многих видов скакунчиков в брачный период начинают забавно танцевать, привлекая самок. Однако, если мы будем говорить про две другие группы членистоногих, про ракообразных и и насекомых, мы увидим, что эволюция их глаз пошла совсем по другому пути. То есть, еще раз позволю себе напомнить, у паукообразных эволюция пошла по пути нескольких пар глаз, каждый глаз при этом простой, то есть одна линза. У ракообразных и насекомых эволюция пошла по пути фасеточных глаз. Что такое фасеточные глаза? Это, ну, чаще всего такие полусферические структуры, состоящие из огромного количества маленьких шестигранных структур, в каждом из которых находится одна линза. Все вместе, вот этот, весь этот так называемый фасеточный глаз, позволяет видеть довольно много, но, правда, изображение получается странным. Если у нас с вами, у головоногих моллюсков, у пауков изображение предметное, ну, понятно, видим мир мы все-таки несколько по-разному, цветовая гамма восприятия у нас разная, резкость разная, но тем не менее, мы видим мир с четкими очертаниями, то ракообразные и насекомые видят мир пиксельным. За счет того, что у них каждый фасеточный глаз состоит из огромного количества маленьких шестигранных линз, каждый из которых видит совсем немного. Получается, что картинка, возникающая перед ними, она крупнопиксельная. Причем пиксели эти, точечки, из которых состоит изображение, шестигранные. Честно говоря, если бы мы посмотрели на мир глазами, не знаю, там, стрекозы или краба, мы бы очень удивились, потому что нам бы показалось, что это неудобно. Наше зрение значительно более четкое. Но раз у большинства животных на нашей планете, ну, если брать число видов, именно фасеточные глаза, понятно, за счет насекомых, потому что насекомых больше, чем всех остальных вместе взятых, животных, да и вообще всех живых существ по числу видов, значит, в этом что-то есть. Давайте постараемся разобраться. Сразу хочу, прежде чем мы поговорим про особенность восприятия мира с помощью фасеточных глаз, сразу хочу сказать вот что. В принципе, у различных ракообразных, насекомых и некоторых других вымерших групп членистоногих не только у ракообразных и насекомых были фасеточные глаза. Еще у некоторых вымерших групп они были. Однако даже среди ныне живущих групп мы можем увидеть, что количество фасеток может быть разным. И хочется думать, ну так чисто интуитивно, что чем больше фасеток, тем более детальным должно быть изображение. Однако мы сталкиваемся здесь с очень интересным. Да, безусловно, чем больше фасеток, тем детальнее, по идее, должно быть изображение. Больше всего фасеток в фасеточных глазах было у аномалокарисов. Это такая вымершая группа членистоногих с не очень понятным систематическим положением. Это не ракообразные, не какие-то родственники паукообразных. Там, в общем, с ними есть некоторые вопросы. Ну, вот так вот, например, один из представителей аномалокарисов выглядел. Так вот, у них были мощные глаза. До конца не очень понятно, были они все-таки хищниками активными или, может быть, они были фильтраторами. Там есть некоторые вопросы. Но, тем не менее, они точно активно плавали. Это были крупные существа, там до нескольких десятков сантиметров и даже больше, чем до метра в длину. С большими вот такими торчащими глазами. И именно у них мы находим глаза с наибольшим числом фасеток. Отдельных шестиугольных линзочек. после них ни у кого такого количества не было. Они вымерли давно. Ну, расцвет они испытали в кембрийском периоде, соответственно, там, в районе 500 миллионов лет назад. Они полностью вымерли. И тут мы делаем еще один интересный вывод, что, оказывается, эволюция всегда подбирает баланс между сложностью какого-то органа и эффективностью его работы. Знаете, интуитивно может показаться, что чем дальше, двигаясь по истории нашей планеты, тем более и более сложные организмы возникают. Да, это зачастую так, но это не какое-то жесткое правило. Иногда в процессе эволюции появляется какая-то сложная структура, как глаза аномалокарисов с огромным количеством фасеток. И оказывается, видимо, что она избыточно сложная, и можно обходиться значительно меньшей затратой ресурсов. Но теперь переходим, собственно говоря, к насекомым. Для всех представителей класса насекомые характерно, как и для ракообразных исходных, характерно наличие фасеточных глаз. При этом очень часто у насекомых, особенно у личинок, есть на голове и несколько парных или непарных, просто простых глазков. Но ориентируются они и воспринимают картину окружающей действительности именно с помощью фасеточных глаз. Мы уже упомянули, что существо, смотрящее на мир фасеточными глазами, видит этот мир крупнопиксельным. Казалось бы, должно быть очень неудобно. Да, по такому параметру, как резкость изображения, конечно же, фасеточные глаза проигрывают нашим с вами глазам. И глазам каракатиц проигрывают. Но зато у них есть очень важное преимущество. А наши глаза, где один глаз, ну, это фактически просто там одна система линз, наши глаза хорошо воспринимают объекты, границы объектов, но плохо воспринимают движущиеся объекты. Если мы поводим рукой перед глазами, даже с такой скоростью, с небольшой, рука у нас начнет расплываться. Что уж говорить о быстро проносящейся машине. Если говорить про глаза человека, то в среднем человек может различать мелькающие какие-то движения или изображения, как отдельные изображения, при их скорости до 12 кадров в секунду. То есть, если меньше, чем 12 кадров, с частотой меньше, чем 12 кадров в секунду нам показывают картинки, мы будем видеть их, ну, конечно, все хуже и хуже, но как отдельные изображения. Если с частотой 12 кадров и больше, мы будем видеть либо мультфильм, если изображение последовательное, ну, либо фильм, либо, соответственно, просто какую-то мешанину, непонятную нам. А вот фасеточные глаза позволяют, при том, что резкость у них меньше изображения, они позволяют очень эффективно улавливать мелькающие движения. Например, глаза стрекозы позволяют ей различать движущиеся объекты с частотой до 360 кадров в секунду. Ну, это значит, что если бы стрекоза залетела в кинотеатр, она бы вообще не поняла, зачем эти огромные медленные гиганты сюда приходят, потому что для нее наш фильм, кинофильм, был бы просто набором сменяющихся, причем достаточно не быстро, практически одинаковых изображений. Понятно, зачем это нужно, потому что это позволяет перемещаться на высоких скоростях и охотиться на высоких скоростях, и уворачиваться на высоких скоростях от преследователей. Поэтому, безусловно, угнаться, например, нам за мухой или за стрекозой, если мы как-то их не обманули, там, подкравшись или использовав сачок, будет невозможно. Поймать летящую стрекозу можно разве что случайно. Ну, потому что для нас, если мы увидели стрекозу, и она восприняла в нас источник опасности, охота на нее будет вот так вот закончиться. Куда улетела, непонятно. А для стрекозы это будет вот так вот. Она успеет увидеть нашу приближающуюся руку. Подумать, само ли оно пройдет или нет, опасно или нет. Не проходит, ну ладно, я так и быть улечу. То есть получается, что фасеточные глаза дают колоссальные преимущества в ориентации при быстром перемещении и как бы в наблюдении за быстро движущимися объектами. А, повторюсь, из ныне живущих животных мы можем встретить фасеточные глаза только у ракообразных и насекомых, ну, из рассмотренных нами существ. У нас еще, в общем, есть... Остановимся пока на этом. А, теперь обсудим, что же еще мы можем у насекомых, какие органы встретить. Ну, разумеется, поскольку насекомые – это существа, которые живут в воздушной среде, есть, конечно, насекомые, которые, которые обитают в воде, но преимущественно они живут в воздушной среде. А понятно, что в воздушной среде орган, который воспринимает колебания среды, будет функционировать как орган слуха. У насекомых неплохо развиты органы слуха. Правда, находятся они достаточно в странных местах. Ну, например, у некоторых насекомых, у там, представителей отряда прямокрылые, куда кузнечики относятся, а органы слуха находятся на ногах. Ну, вообще, с органами слуха по-разному бывает. Но в типичном для нас варианте орган слуха, то есть орган, который воспринимает колебания среды и находится где-то на определенной части тела, в первую очередь развит как раз у наземных существ. Ну и, понятное дело, в первую очередь они развиты у насекомых. Что еще важно отметить? Что у насекомых органы химического чувства, органы обоняния, чаще всего сконцентрированы обычно на антеннах. Поэтому, когда жук усами шевелит антеннами, он в первую очередь принюхивается. Там находятся как раз сенсилы, воспринимающие запахи. А в завершении я просто думал сейчас, где лучше про это сказать. Мы здесь не упоминали многоножек. А у многоножек в целом глаза устроены похожим образом на глаза насекомых и ракообразных. То есть у них тоже фасеточные глаза. Ну и вообще получается, что фасеточные глаза сейчас встречаются вот только у некоторых представителей членистоногих, не у всех. У паукообразных, как я сказал, фасет глаза не фасеточные. Ну что ж, мы широкими мазками пробежались по основным органам чувств беспозвоночных животных, и я готов ответить на вопросы.
1: Как появился слух у беспозвоночных? Как примерно устроено их ухо? Чем похожи и чем отличаются?
0: Ну, что касается органа слуха. Наш с вами орган слуха, фактически, что он делает? Он воспринимает колебания среды, ну, то есть колебания воздуха. И дальше эти колебания передает на чувствительные клетки, которые на рецепторы во внутреннем ухе, которые, собственно, дальше передают информацию нейронам, нервным клеткам. А ровно так же, ну, совершенно независимо, понятно, эволюционно возникнув, устроены любые другие органы слуха. И у насекомых тоже. То есть это колеблющаяся какая-то мембрана, которая так или иначе раздражает чувствительные волоски, чувствительные сенсилы. А зачем он появился? Ну, если говорить про слух в воде, то тут все несколько сложнее. Вы, я думаю, в курсе, что скорость звука в воде выше скорости звука в воздухе, поэтому в воде, безусловно, актуально иметь звуки. Более того, водные беспозвоночные многие имеют различные органы, способные воспринимать звук, но при этом чаще всего это довольно просто устроенные органы, которые просто воспринимают колебания. Потому что в воде, в принципе, слышать проще, чем на воздухе. А вот именно у существ, которые обитают в воздушной среде, вот у них появляются какие-то более сложные органы слуха, потому что, ну, слышать в воздухе не так просто, как в воде. Еще вопросы?
1: Несколько комментариев. Ваши лекции очень интересные, честное слово. У меня не столько вопрос, а просьба. Очень хотелось бы лекцию про эволюцию и происхождение разных беспозвоночных.
0: Ну, мы, конечно, можем это сделать.
1: Не знаю, в прошлом году в рубрике «Неурочные беспозвоночные» вроде бы не было, да?
0: Да, не было. Именно про эволюцию как бы вообще разных групп не было, да.
1: Угу. Так, вопрос. А можно ли предложить тему о беспозвоночных, которых можно встретить и в наших домах, и которые добры к нам и могут быть полезны? А то все только про опасных и опасных, а про добрых нет.
0: Можно, конечно же. Не вижу здесь никаких сложностей. Обязательно сделаем.
1: Домашние тараканы. Или кузнечики, как в этом самом. Человека и муравей.
0: Есть довольно много беспозвоночных, которые живут в наших домах. И ничего плохого нам не делают, а порой делают даже что-то хорошее. Ну, обязательно можем про них тоже поговорить.
1: Каким образом образуются спикулы из оксида кремния у губок?
0: У губок есть специальные клетки, амебоциты, которые могут выполнять разные функции, могут превращаться в другие типы клеток губок, а в том числе могут выделять как раз спикулы. Те самые структурные элементы. Причем надо заметить, что далеко не у всех губок они из оксида кремния, у некоторых они из минерально-органические, у некоторых они просто органические. Там очень по-разному бывает. Но это делают просто амебоциты.
1: Вот тут вопрос не закончен. Как особенности восприятия беспозвоночных влияют? На что влияют не уточнено? Уточните, пожалуйста, свой вопрос. И вопрос, наверное, не по теме, но интересный. А зачем делают, продают, производят мониторы с частотой 144 Гц? Если больше 12 картинок в секунду, мы не видим. Для стрекоз?
0: На самом деле нет. Возможно, вы обращали внимание, что чаще всего фильмы сейчас снимают с частотой кадров 24 кадра в секунду. А если мы посмотрим фильмы там, с Чарли Чаплином, какие-нибудь вот 20-х годов, самого на заре кинематографа, мы увидим, что сейчас движение персонажей там какое-то рваное. Это потому, что частота кадров там иногда 15, 16, 17 кадров в секунду. Чем больше частота кадров в секунду, чем больше кадров в секунде, тем более плавным мы видим движение, и тем более детализированным мы его видим. Поэтому здесь немножко просто разные вещи. Чем больше кадров в секунде в фильме, тем нам комфортнее на это смотреть. Очень плавные движения, все детализировано. Но при этом это не отменяет того, что граница способности наших глаз распознавать отдельные изображения, вот она примерно на уровне 12 кадров в секунду. И тут интересный пример. Если помните, собственно, трилогия «Хоббита» выходила как в 24 кадрах в секунду, так и в 48 кадрах в секунду. Из интереса можно посмотреть, сравнить, и будет заметно, что, конечно, само изображение при 48 кадрах в секунду, оно ну, действительно приятнее, что ли. Но зато компьютерная графика выглядит значительно неестественнее. Потому что уровень развития компьютерной графики, вот для 24 кадров в секунду он подходит, а вот для 48, для такой детализации уже, ну, не очень. Поэтому это просто разные вопросы немножко.
1: Уважаемые зрители, спасибо за вашу поддержку, что поддерживаете наш эфир. И следующий вопрос. А что, если потереть две губки одного вида и смешать порошок? Они соберутся в одну губку или в две? А если разных видов?
0: Нет, не соберутся. Во-первых, я не зря оговаривался, что далеко не все губки так могут, то есть некоторые так могут. Для этого нужны определенные условия. И если мы перемешаем между собой клетки двух разных губок, даже не видов, а просто разных губок, они в одну единую не соберутся. То есть у нас такая химера не получится. Это должны быть клетки одной губки.
1: Следующий вопрос. Фасеточные глаза аномалокариса и ракообразных имеют общее происхождение. Простые глаза паукообразных возникли независимо или это упрощение фасеточных глаз? Два вопроса получается.
0: Если говорить, ну, как я уже сказал, вообще, если говорить про эволюцию глаз, то именно как, то есть светочувствительные клетки, они явно были у последнего общего предка всех билатерально-симметричных, двусторонне-симметричных животных, светочувствительные клетки были. А вот именно глаза как органы в разных типах возникали независимо. Если мы говорим про тип членистоногие, то, скажем так, там все довольно запутано. Мы с уверенностью можем говорить, что фасеточные глаза насекомых и ракообразных – это эволюционно одни и те же фасеточные глаза, потому что мы почти с уверенностью можем говорить, что насекомые произошли от ракообразных. А с появлением глаз у паукообразных, а хелицеровые, к которым относятся паукообразные, это совсем другая эволюционная линия членистоногих, и уж тем более у аномалокариса, тут есть ряд вопросов, и вот сходу так просто однозначно на них ответить не получится. Потому что мы не до конца разобрались пока в родстве этих групп, поэтому если переформулировать вопрос и сформулировать его так, являются ли фасеточные глаза, как бы один ли раз фасеточные глаза возникли у членистоногих, возможно, что и нет. Ну, не буду сейчас вдаваться в подробности, там есть некоторые... В общем, на этот вопрос точно, к сожалению, пока ответить не получится. Если вот мы будем говорить про именно, как попросили, эволюцию разных групп беспозвоночных, вот затронув эволюцию членистоногих, там можно будет немножко про это поговорить, да?
1: А про паукообразных?
0: То же самое. Паукообразные – это эволюционная ветвь хелицеровой, которая с той эволюционной ветвью, которая ведет к ракообразным, разошлась очень давно. И понятно, что у их последнего общего предка какие-то глаза были. Но, как я уже сказал, там все не так однозначно, поэтому лучше это пока опустим. Хотя вопрос очень хороший и интересный.
1: Следующий вопрос. Почему органический кальцит растворяется на большой глубине, в отличие от кремниевой ракушки?
0: На этот вопрос я сразу могу сказать, что я с большим удовольствием поговорю про гидрохимию океана, про то, почему существа с разными типами там наружных и внутренних скелетов могут существовать при разных условиях, чем ограничен, например, ареал распространения кораллов с твердыми скелетами, но это совсем отдельная тема. уж точно не про органы чувств, поэтому про гидрохимию океана и как с ней связаны различные группы животных, да, мы, конечно же, можем поговорить, но просто отдельно, я с удовольствием.
1: Откуда известно, какие глаза были у вымерших? Глаза сохраняются в виде ископаемых?
0: Смотря у кого. Вопрос очень хорошо поставлен. Обратите внимание, я, когда говорил про глаза вымерших существ, например, про аномалокариса, это существа, относящиеся к типу членистоногие. А у членистоногих тело заключено во что? В твердую хитиновую кутикулу. Иногда она еще и дополнительно укреплена какими-нибудь минеральными веществами, которая хорошо окаменевает и сохраняет формы. А именно поэтому мы, например, там, с глазами трилобитов очень хорошо разобрались, с еще разными целыми строением глаз различных членистоногих, которые полностью вымерли. Я имею в виду целые группы вымерли. Просто у членистоногих все части тела в среднем хорошо сохраняются. А если мы будем говорить про каких-нибудь мягкотелых существ, тут все значительно хуже. Поэтому понятно, что если речь идет о мягкотелых вымерших организмах, то, в общем, восстановить, у них не всегда получается восстановить в целом строение тела, чего уж говорить о глазах. Поэтому тут все, тут мы можем привлекать уже такой метод, наоборот, реконструкции, когда, зная, какие группы от кого произошли, и наблюдая, какие у них есть общие черты в строении тех или иных органов, наблюдая за их эмбриональным развитием, можно уже реконструировать то, как выглядели те или иные органы, в том числе глаза, у их предков. Так что тут все, тут, в общем, с двух сторон можно двигаться. Еще вопросы?
1: Вот, уточнили вопрос. Как особенности восприятия беспозвоночных влияет на их способность к мимикрии?
0: Смотря что здесь имеется в виду под мимикрией. Если под мимикрией имеется в виду способность существа прикинуться чем-то, но при этом ничего особенно в себе не изменяя, понятно, что оно его... Скажем так, если мы говорим о мимикрии, то есть о намеренном внешнем сходстве, у такого семейства мух, как журчалки, которые по окраске похожи на ос. Вот классический пример мимикрии. Понятно, что это рассчитано на тех существ, которые обладают развитым зрением. На птиц в первую очередь. Потому что птица будет лететь, увидит, что что-то черно-желтое, полосатое, и решит, а не надо. Поэтому, да, мимикрия в принципе развита преимущественно у организмов, которые как-то взаимодействуют с организмами с хорошо развитым зрением. Но, опять же, это очень широкое понятие, и тут, в общем, очень-очень много разных вариантов. Еще вопросы?
1: Сырье для спикул кремниевых какое? Оксид кремния не активен практически.
0: Что имеется в виду под словом «сырье»? Я не очень понимаю.
1: То есть, что они сделаны, еще формируются, наверное.
0: Есть целая группа губок, так называемые стеклянные губки, спикулы которых нацело состоят из оксида кремния. Если интересует именно биохимия того, как это происходит, опять же, с удовольствием, вот если интересно про химический состав воды океана и то, как с ним связаны те или иные скелетные, в первую очередь, элементы у разных организмов, с удовольствием расскажу. Но просто это действительно совершенно отдельная, прям отдельная большая тема. Я могу сейчас начать на нее отвечать, но это займет, фактически это будет просто целый еще один рассказ большой. Поэтому можем просто запланировать отдельно такую тему.
1: Угу. Еще Спасибо. Вопросы? Иногда в доказательстве эволюции приводят в пример несовершенство глаз позвоночных. Мол, фоторецепторы находятся под сосудами. Почему у беспозвоночных эта ошибка возникла независимо?
0: вот когда мы рассматривали строение глаз, я неспроста, как вы заметили, наверное, в основном, как бы я сначала пробежался по органам чувств, вскользь их упоминал, разные другие, но в основном говорил про глаза. Потому что если мы говорим про органы химического чувства, осязание, то органы равновесия, то они в целом устроены достаточно похоже. У некоторых групп независимо возникали, приходили примерно к одному.

0: и что так пошла эволюция, означает, что в таком виде это работает. Эволюции вообще очень часто следует слово в кавычках здесь, конечно, следует принципу «работает, не трогай». Вот работают так глаза позвоночных, и хорошо, и никаких проблем. Да, еще вопросы?
1: Вопрос не по теме. Как сохранить черепок подземного морского ежа? Почему он разваливается со временем, лежа на полке?
0: Подземного морского ежа? Вы, наверное, имели в виду окаменевшего? Не очень понятно. Подземный морской еж – это что-то такое из области фильмов ужасов. Ну, если мы говорим про скелеты морских ежей современных, они обычно сохраняются неплохо. Если мы говорим про окаменевших морских ежей, то все зависит от того, чем этот скелет морского ежа был замещен, каким минералом. Там бывают разные варианты. А скелеты большинства современных морских ежей прекрасно сохраняются без какой-то дополнительной обработки. Еще вопросы?
1: Как беспозвоночные одного вида узнают друг друга?
0: Вопрос очень хороший. Они могут узнавать по следующему набору признаков. Во-первых, если у них хорошо развиты органы зрения, то по поведению и по окраске, ну и по общему внешнему виду. Также, если у них развиты органы слуха, те или иные, они могут коммуницировать, взаимодействовать звуками. Многие насекомые так друг друга узнают. А также они могут выделять специальные вещества, которые с помощью хеморецепции обоняния другие будут воспринимать и понимать, что имеют дело именно с представителями своего вида.
1: Уточняют про ежа.
0: Угу.
1: Тот, что в песке живет, под слоем песка, под свежим.
0: Морские ежи не живут под слоем песка. Если, ну, как бы, смотря под каким, конечно, есть морские ежи, которые ползают по песчаным субстратам, но они обычно не закапываются. То есть, если вы выкопали панцирь, скелет морского ежа из песка, то он уже мертвый.
1: Может вот. Быть, и, это при отливе? Там, где есть прилив и отлив?
0: Но они тоже обычно нет. То есть в песке мы находим уже скелеты мертвых морских ежей. Угу. Есть, конечно, там плоские морские ежи, которые ползают по дну и действительно могут куда-нибудь чуть закопаться, но у них, правда, настолько твердые, я бы сказал, дуракоупорные скелеты, что их, в общем, вообще ничем особенно не сломаешь без желания. Поэтому если вы нашли скелет мертвого морского ежа, и он долго пролежал, то он может начать разваливаться действительно. Так, а у нас много еще вопросов осталось?
1: Хотят прислать фотографию, но, наверное, уже время.
0: Можно прислать ее просто в комментарии к...
1: Комментарий не получится.
0: К видео. Ну, давайте, если вот если фотографию еще удастся.
1: Свежий черепок в прибое найденный. Давайте, может быть, вы пришлете фотографию на... Я напишу адрес в чате, а мы в следующем эфире ответим на этот вопрос, да? Будет так сейчас уже проще. Сейчас уже просто уже 7 часов. Хорошо, спасибо вам.
0: Все, больше вопросов нет?
1: Нет, спасибо.
0: Все, спасибо за внимание. До свидания.

0: Доброе утро! Это утренний отбор Дарвиновского музея из Тотьмы, Вологодской области. Здесь мы находимся в командировке, и о цели ее я расскажу во второй части ролика. А сегодня утром нам стало известно, рано утром, что археологи обнаружили новый объект, и мы сразу же отправились туда, чтобы снять, сделать интервью с руководителем раскопок и рассказать вам горячую новость. И сейчас мы посмотрим, что там происходит. Вперед!
1: Мы в середине, видимо, наших работ. Мы заканчиваем снятие культурного слоя на основной площади раскопа. И у нас есть некая конструкция, связанная с рассольной трубой, вот здесь, в северной части, которую мы пока совершенно сознательно не трогаем. Мы хотим сначала дойти до материка на основной площади, а потом заниматься ею, самой вкусной и интересной. Почему? Потому что эта труба, даже если она не дошла до пластосоленой воды, она все равно является путем циркуляции воды, даже если и пресной. И если мы ее расчистим сейчас, то нас может просто залить. И никакой информации с остальной части раскопа мы не возьмем в таком случае, даже если будем откачиваться. У нас вода уже начала сочиться сейчас. Это грунтовая вода, это не рассол. И очень надеемся, что материк близко. Вот здесь вы видите, пни растут, да, то есть здесь рос лес, еловые пни. Здесь рос еловый лес. И до того, как здесь рос еловый лес, была положена вот эта вот, вчера расчищенная окончательно, большущая деревянная труба горизонтальная, рассолоподъемная. Когда ставилась вот эта вот конструкция со скважиной, она перерубила трубу. То есть они встретили на своем пути вот этот вот ствол трубы, они его перерезали, соответственно, рассол по трубе либо уже не шел тогда, либо перестал в результате этого поступать. Видимо, эта труба вела рассол от скважин на ковде куда-то туда, где находилась варница, какой-то период. Возможно, труба уже не функционировала к тому моменту. Конструкция перерубила, и труба, которая, видимо, была все-таки просоленная, иначе бы она не дожила бы все-таки в виде трубы до нас, она стала в результате пускать через себя под уклон пресную воду, талую, ливневую, дождевую, всякую прочую. Ее промыло, она стала тлеть активно. Поэтому состояние у нее тоже не очень хорошее, хотя надо сказать, что у нее состояние лучше, чем вот у этой скважины трубы. Ну и мы надеемся, поймав вот эти датировки, то есть сначала у нас была положена вот эта труба, потом был какой-то период запустения, потом вырос лес, потом здесь появились многочисленные отвальчики, глины, каких-то таких камней, которых здесь не встречается даже у речки на поверхности, то есть отвалы бурения, и затем появляется вот эта конструкция. А здесь у нас отвалы шлака, то есть к тому моменту где-то рядом соль уже варилась, и, соответственно, этот шлак тоже как отвал при рытье ямы для скважины, а мы знаем, что скважину ставили либо в яму отрытую, либо спускали колодец туда, сруб колодезный, да, и вот когда они копали, то здесь уже был шлак, то есть здесь варилась соль. Но так постепенно что-то у нас восстанавливается, и каждый день появляются какие-то новости.
0: Тотьма действительно маленький городок, жители здесь около 10 тысяч всего. Застройка деревянная, ну, двух, максимум трехэтажная, в большинстве своем одноэтажная. Город сохранил планировку старинную, регулярную. Но за моей спиной вы видите колоссальную колокольню. И здесь сохранилось несколько вот таких огромных церквей. И это поражает воображение. Возникает мысль, откуда в таком маленьком городке такие дорогие, сложные архитектурные сооружения. На это требовались огромные средства. Понятно, что город знал лучшие времена. Откуда брались деньги? Деньги шли с пушнины. Тотемские купцы снарядили 20 экспедиций не просто в Сибирь, а до Алеутских островов, собственно, на Алеутские острова и на берега Северной Америки. 20 – это огромное количество экспедиций, если понимать, как сложно было их организовать. Это больше, чем купцы московские, не буду врать, в общем, это больше, чем купцы какой-либо другой области тогдашней России. Тогдашняя, я имею в виду вторую половину 18 века. Вопрос возникает, откуда деньги на эти экспедиции? Вы можете себе представить, сколько стоило добраться из европейской части России вот через всю Сибирь, туда за Урал и аж до Америки? Ну, это просто невероятные деньги. А деньги это были накоплены веками на соли. Соль – это то самое полезное ископаемое, это то самое главное, ради чего возник вообще этот город. Назывался он раньше Тотемское Усолье. Вообще на территории европейского севера Руси тогда есть несколько мест, где издревле добывали соль. Ну вот Тотемское Усолье считается самым древним. Считается, что способ добычи соли был перенят отсюда уже другими мастерами. Например, в Нёноксе на берегу Белого моря. Или туда выше на север, рядом с Пинигой, есть такие Кулагоры. Ну и много других мест. Что же это такое за устройство? Вообще, как люди поняли, что здесь есть соль? Поскольку соль людям очень нужна, этот натрий хлор нам просто необходим, и чем меньше в рационе мяса, тем больше нужна эта соль, то люди, конечно, искали ее, искали ее со всей тщательностью. Ну, как ее случайно находили? Например, роют колодец, а вода в нем солоноватая. Значит, понятно, что если глубже бурить, то вода будет еще солонее, и соль можно будет выпарить. Соль, конечно, и из моря тоже добывали, понятно, особенно зимой, потому что зимой концентрация соли в морской воде выше. Но качество этой соли ниже. Она называется морянка, по-моему. По-моему, да. Вот, поэтому все-таки самой дорогой и ценной считалась соль, добытая из-под земли. И вот начинали бурить скважину. Бурили-бурили. А потом, для того, чтобы стенки не осыпались внутрь, ставили большую полую деревянную трубу, называемую матица. Как пробуравливали эту трубу в стволе дерева, это вообще отдельная история. Это очень сложная техника. Но, тем не менее, опускали эту трубу до самого первого известкового слоя, то есть твердого. И делали специальный уступ, на который эту матицу ставили, чтобы она дальше не проваливалась. Потом брали бур потоньше, продолжали бурить, бурить, бурить. А потом, например, по качеству земли, доставаемой из глубины, мастер определял по солености этой земли, достаточно или нет. Вот если достаточно, то опускали дальше другие трубы, более тонкие, тоже полые. Конечно, одного ствола не хватало. И их соединяли такими коваными скобами. Глубина скважины могла достигать 200 метров. То есть 200 метров в глубину. И это, ну, представь себе колокольни, например, в высоту. Ну, вот это приблизительно 50 метров. Вот если их 4 поставить одну на другую и все это обернуть под землю, только вот столько люди могли пробурить без всякой механизации тогда еще. Ну вот умом своим придумывали всякие сложные техники. Конечно, это все продолжалось долго, годами, десятилетиями, а некоторые скважины столетиями все углубляли и углубляли. Что же случалось потом? Вот, например, добурили достаточно. Что же делать? Потом бурили еще немножко вглубь третьим буром, самым тонким, чтобы там образовалось такое, ну, как бы такая ямка, которая называется специальным словом копеж, потому что там копился рассол, копился, и потом, как артезианская вода, он поднимался по этой трубе, и здесь уже вверху строили, он был достаточно глубоко, и его надо было доставать бадьями. Значит, туда бросали бадью, поднимали, а потом этот рассол выливали в специальную тоже деревянную трубу, уже проводную, горизонтальную, которая отводила этот рассол к варнице. Варница – это специальный тоже, ну, специальный сруб, такой дом, в котором эту соль вываривали. Это отдельная операция, очень сложная и тоже дорогая, потому что требовалось, ну, во-первых, дрова, во-вторых, специальная сковорода, называемая црен. А поскольку прокатного металла не было, то его клепали из пластин небольшого размера, и высота бортов была, ну, сантиметров 50, ну, такая довольно глубокая такая сковородень здоровая. Сделать ее стоило неимоверных денег, там нужно было одних гвоздей, этих, ну, клепок 5000, и хватало его где-то на полгода, не больше, потому что прогорал. Ну, потому что постоянно его снизу грели, и, в общем, туда выливали этот рассол, соль выпаривалась, специальные мастера с палатей сверху смотрели, достаточно или нет, подбросить дров или нет, помешивали. Когда соль выпаривалась, была влажная, ее собирали, и дня 2-3 сушили на специальных полках, а потом в мешки собирали и везли уже в амбар куда-нибудь там хранить, например. А потом уже развозили продавать, чаще всего по рекам. Вот я сейчас сижу на берегу реки Суханы, а Тотемское Усолье находится при слиянии двух рек. Одна из них Ковда побольше и поменьше Солонуха. И это было дело очень выгодное. Владели, ну, сначала никто им не владел, этим соляным промыслом, потому что местные племена, финские, чуть, они добывали эту соль еще до того, как пришли сюда новгородцы. Потом новгородцы пришли и стали владеть этими скважинами по нескольку человек, было несколько долей, потому что все это было дорого и долго, как я уже говорила. То есть владели местные крестьяне. Промысел был очень выгодный. И все время кто-то пытался его себе, значит, заполучить. После того, как царствовать стала династия Романовых, мы знаем, что при первом Романове соправителем был церковный патриарх Филарет, если не ошибаюсь. И он, конечно же, решил поддержать местные монастыри и даровал им монополию, то есть право добывать соль. И сразу же, конечно, все крестьяне стали разоряться, монастыри стали богатеть, в том числе Спасо-Суморин монастырь, который находится в Тотьме. Шло время, потом Петр I тоже решил прибрать соляной промысел к государственным рукам. Так он и сделал, и установил монополию государственную на соль. То есть все соледобытчики должны были сдавать в специальные конторы всю добываемую соль по фиксированной низкой цене. Конечно, это привело в итоге к упадку промысла. Потом еще в 18 веке открыли другие месторождения, в Перми, например, где добывать соль было легче, концентрация ее была больше. Вот здесь-то она 5-6%, не больше. И самый высокий процент соли в Ненаксе, если

0: не ошибаюсь, там чуть-чуть больше 10. Но, тем не менее, соль продолжали добывать аж до 20-х годов 20 века. Использовали ее уже для местного потребления. Периодически этот промысел возрождался, когда наступали тяжелые времена. Допустим, во времена гражданской войны, когда всякие эти торговые коммуникации нарушались, и север был отрезан от остальной части страны. Или во время Отечественной войны, когда ничего нигде нельзя было купить. Тогда вспоминали и снова доставали этот рассол, выпаривали, даже дома на сковородках могли это люди делать. Честно говоря, и сегодня еще существуют эти подъемные трубы, и оттуда можно черпать рассол, и местные, например, тотьмичи, они засаливают огурцы там иногда. Очень вкусные получаются. Сюда можно вставить врезку, как я кусаю огурец с удовольствием. Рассол этот, конечно, он не только для того, чтобы выпарить его и соль достать, он сам по себе полезен. Там не только натрий хлор, а в нем еще другие полезные минералы. И поэтому у некоторых месторождений, после того, как соляной промысел уже утерял свою ценность, стали делать курорты. Я в одном из роликов рассказывала про художника Александра Борисова, который во второй части своей жизни, вернувшись разбогатевшим и уже известным художником на родину, построив дом в Красноборске, решил устроить курорт Солониха. И он до сих пор существует. Он построен, ну, так сказать, на водах, да, на источнике. Эту воду пьют, принимают ванны, и это очень полезно. И здесь в Тотьме тоже был санаторий, который пользовал этот источник. Беда наших санаториев только в том, что они не очень комфортабельны, а то был бы шик. До сих пор по рекам можно видеть торчащие рассолоподъемные трубы. Конечно, они не такие древние, как те, которые обнаружены в раскопе. И вот вы видели в сюжете только что, как достали очень древнюю деревянную трубу, но пока непонятна ее датировка. Известная самая древняя труба на сегодняшний момент датируется 1506 годом. Вы можете себе представить, это начало 16 века, только недавно открыта Америка, еще жив там Леонардо да Винчи. То есть это какая-то невообразимая древность. Но как археологи понимают, где нужно делать раскоп, почему они уверены, что там они найдут следы, как это называется, варницы? Да, варницы. Об этом мы накануне поговорили с Марией Ворожекиной, которую вы видели только что, которая нам показывала новонайденную деревянную трубу. И заодно вы увидите, как продвигается работа археологов за всего лишь один день. В общем, друзья, сейчас мы поговорим с руководителем археологических раскопок Марией Евгеньевной Ворожекиной и узнаем, что и как удалось обнаружить совсем недавно на месте картофельного поля. Мария Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, почему именно в этом месте начали копать?
1: В этом месте начали копать, потому что здесь будет застройка. И по действующему законодательству уничтожаешь культурный слой, так ты его исследуй. То есть это охранная археология. Так называемая.
0: А вы предполагали, что здесь вы что-то найдете?
1: Да, что что-то найдем предполагали, потому что мы знали, что мы сами, собственно говоря, ставили на учет объект археологического наследия Старая Тотьмское Усолье. И, конечно, описывали границы и наша территория в этих границах. Поэтому в любом случае промысловый слой здесь должен быть. Но нам повезло еще больше, чем мы ожидали. Мы нашли трубу рассолоподъемную и даже с конструкциями.
0: А какого времени труба?
1: Пока сложно сказать. Это ранее середина 19 века совершенно точно. Вот. Позднее 15 века тоже совершенно точно. А дальше будем работать, будем узнавать.
0: Угу. А до какого времени соляной промысел имел важное значение для Тотьмы? Известно это?
1: Колоссальное значение имел до 17-го. Пока не пошла пермская соль, пока именно выворка соли была важна. А дальше, когда начинается каменная соль, то, в принципе, вот все эти солеваренные центры, они постепенно сходят на нет. Но в 19 веке еще соль варили вовсю.
0: Но уже для внутреннего?
1: Нет, на рынок. Просто она была уже не столь конкурентоспособна, говоря современным языком. Ну, для того, чтобы исследовать памятник, парадокс, его надо уничтожить. Вот. Но при этом он начинает существовать. Уничтожить надо физически для того, чтобы он начал существовать информационно. Потому что пока здесь был огород и росла картошка, Все эти конструкции, все они были сохранны, все они были. Но о них никто не знал. Соответственно, для нас их как бы не было, ни для кого их не было. Когда мы начинаем раскапывать, для того, чтобы уйти дальше, мы каждый слой должны разобрать, вынести, ну, в общем, уничтожить.
0: Вы описываете каждый слой?
1: Да, естественно, это все идет с полнейшей фиксацией. Как только можем, подробно мы все фиксируем, это все чертится. Сейчас вот мы работаем всем, что трехмерная модель сразу строить тут же программными всякими методами. Все фотографируется с самых разных сторон. Если возможно, какие-то пробы отобрать, отбираем. Фиксируем находки. Находки все у нас уходят в Тотемский музей, на объединение в музей краеведческий. Но для того, чтобы идти дальше, мы должны разобрать, иначе мы просто не доберемся до того, что глубже. Вот. Ну, соответственно, слой уничтожен, но он описан, он существует в фотографиях, чертежах, в описаниях. Он начал для нас существовать. И так слой за слоем. И в результате физически памятника как бы нет на этом месте. Вот есть везде культурный слой, а здесь будет дырочка, где был наш раскоп. Но зато про это место мы начали знать. Таким образом, мы перевели с языка артефактов, с языка физических объектов на язык наш, человеческий, на язык информации. Вот так работает это.
0: А до какого времени вы сейчас докопали, опустились? Вот?
1: Ну, есть два вида датировок. Относительные, абсолютные. Относительные, когда мы видим, что у нас было раньше в раскопе, что было позже. Причем здесь дело не только в глубине, потому что очень часто бывает яма, вроде бы ты уже где-то глубоко, а на самом деле ты можешь вообще там находки 20 века поймать, потому что это яма. Угу. И очень важно увидеть, где эта яма. Вот у нас там впуск такой большой черный, вот эта яма, видим, 19 век, то есть она впущена с уровня высокого, но на самом деле уже что-то лежит глубоко. А бывает, наоборот, выброс какой-то, то есть предметы, слой, который был совсем внизу, там на материке, древняя яма, то есть мы ее не видим как яму, но из нее, когда копали, выбрасывали, и у нас здесь довольно близко к поверхности, пожалуйста, вам 17-16 век может лежать легко. Поэтому вот для этого фиксируются стеночки, все зачищаются, и мы очень внимательно должны следить за впусками, за выбросами, за стратиграфией, то есть что относительно чего древнее и относительно чего моложе. Это относительная датировка. Вот здесь мы можем сказать, что вот это древнее, это моложе, это еще моложе, чем это. Что касается абсолютных дат, здесь все сложнее, потому что, особенно на производственном слое, у нас же здесь производственный слой, да, не бытовой, не классический, где там люди жили, выметали из избы всякий мусор, били горшки, да, там ломали какие-то бытовые предметы, там гребни, еще что-то, по которым уже, ну, разработана датировка, что когда мода же меняется на вещи, что когда существовало, можно датировать, ага, в этом слое вот такие-то гребни поломанные, такие-то фрагменты таких-то горшков, значит, это там, условно говоря, 16-й там, первый план. А вот здесь другая мода, это вот 17-й. На производстве бытового мусора нет. Если есть много бытового мусора, значит, это ошибка, значит, не производство просто. Поэтому у нас вот все находочки такие классические, они вот ушли с верхними двумя пластами, и все. И дальше у нас идут заклепочки от сиренов. От сирены были клепаны, эти сковороды, на которых соль варили. В то время проката, конечно, не было, поэтому клепали с полиц, с таких вот, как дощечек, да, А4 примерно там на наш язык, А4, А3 форматом. Заклепочки и вот внахлёст вот такую вот огромную площадь. Естественно, это все прогорало, это все приходило в негодность, и заклепки вот сохраняются. Вот заклепки у нас основные сейчас находки, то есть производственные находки, шлак всяких разных видов и всего. И кирпич битый, вот значит у нас слой производственный. А с датировками как датировать? В общем-то, заклепки, они до 19 века, если брать не Тотьму, а вообще другие соливаренные пункты, но он с 13 где-то, они вот так и вот такие же, не меняются. А с шлаком то же самое, ну, даже если состав брать, анализы там, ну, примерно один и тот же источник будет один и тот же шлак. Поэтому с датировками большие, с абсолютными датировками проблемы большие, но есть одно очень хорошее, но наши трубы рассолоподъемные, они деревянные, соответственно, можно применять метод дендрохронологии.
0: Да.
1: Да. Наш любимый метод, и он дает очень хорошие даты. Вот недавно нам Институт географии Российской академии наук продатировал вот дедовскую трубу, которая там 1506-7 год.
0: 1506-7
1: год, да, вот, так сказать, погрешность там небольшая есть. Вот, это самое древнее пока что в Тотьме сохранилось.
0: А вы можете нам, ну, подсказать, где что?
1: Так, скользко. Да, очень.
2: Мяу. Мария Евгеньевна,
1: да. Что?
2: Вот это не снимаем без зарисовки?
1: Нет,
2: без
1: это пока не снимаем, потому что вот мы его не видели. Да, да, да, да, да. То, что мы не видели, то, что открылось, мы не снимаем.
0: А вот это лежит бревно. Это труба?
1: Это труба, да. Это наша красота. Она просто не расчищена еще. И она, мы думали сначала, когда вот там она появилась, что она идет от конструкции, она мимо на самом деле идет. Вон туда. И оттуда. Скорее всего, туда все-таки. Я пока склонна думать, что туда.
0: А что вот это за... Ну, остаток этой конструкции.
1: Это остаток конструкции вокруг трубы и с ней связано. Но здесь уже разобрана сейчас большая часть того, что было видно. Поэтому пойдем дальше. Это что-то связано с трубой. Это очень здорово, потому что обычные трубы такие голенькие стоят. Керосол подъемный, ничего нету. А здесь вот конструкция, и мне кажется, что она все-таки... Да, либо с бурением она связана, либо с эксплуатацией с последующей. Очень надеемся это понять. Хотя есть даже такая тема, что, возможно, сначала... с этого помоста бурили, а потом, когда он опускался, он оставался как эксплуатационный. Мы ничего об этом не знаем, поэтому вот какие идеи есть, мы их как бы вербализуем и дальше проверяем.
0: То есть вот эти, знаете,
1: с конструкцией.
0: Археологические реконструкции, когда это все так нарисовано четко, ну, как это все. Это все выглядит да. Вот так, и люди разбираются
1: сейчас,
0: в этом.
1: Сейчас это просто уже как бы, ну, покоцана разборкой. Вообще здесь лежали бревнышки очень красивые. Облизанные, обчищенные. Поэтому сейчас не тот момент, когда зовут что-то показывать.
0: И вы теперь идете дальше?
1: Да, сейчас дальше пойдем. Я боюсь немножко ковырять, потому что там может вода начать сочиться. Поэтому сейчас пока сначала зачистимся, там зафиксируем все. Ну и тут же вот вода идет у нас.
3: Тотьмичи очень предприимчивый народ. Когда у них закончилась история с солью, они хорошо подумали, что же им делать, и решили, что займутся пушниной. В Сибири к 18 веку пушнины не было уже настолько много, чтобы стоило туда снаряжать экспедиции. Поэтому они пошли еще восточнее, навстречу солнцу, до самых Алеутских островов. То есть деньги, накопленные на продаже соли, купцы пустили на снаряжение экспедиций. На Алеутских островах тотьмичи добывали черную лисицу. Ну, они добывали разную пушнину, но вот их брендом стала черная лисица. Они на ней специализировались, и они на ней разбогатели, потому что не было больше ни у кого такого красивого черного меха. Екатерина II издала специальный указ, по которому черная лисица стала, как это называется, геральдическим животным на гербе города Тотьмы. До сих пор так она и остается этим символом Тотьмы. Хотя, по слухам, лисицу эту выбили совершенно, и больше ее нет. Но есть сомнения на этот счет. Вот. И вот на деньги, вырученные с этой торговли, и были построены колоссальные храмы. Их было очень-очень много, по крайней мере, в 3 раза больше, чем сегодня, а может быть и больше. И они были построены в особом стиле, который сегодня называют тотьмская барокко, хотя, на мой взгляд, это ближе к рококо. Они очень изящные, узкие и высокие, похожие на корабли, и их фишкой является так называемый картуш. И это вот такие рокальные украшения, которые не являются лепниной, сверху накладку прилепленной, они давно бы отвалились уже, они являются частью кладки. То есть было очень непросто выложить эту стену с украшениями. Ну вот вы посмотрите потом, да, вы увидите, это очень затейливо. И так, и эдак, то есть из ряда в ряд надо было нужные кирпичики класть на нужное место в ряду. Получается очень красиво. Ну, сегодня тотьмская барокко достаточно известна, является таким туристическим, является туристической достопримечательностью города Тотьмы. Так было не всегда. Это все возникло только в конце, во второй половине и в конце 20 века благодаря краеведам. И вот таким краеведом был некто Зайцев, к сожалению, мы с ним уже не можем познакомиться, потому что он уже умер. Но и таким же важным краеведом является Алексей Новоселов. Это достаточно молодой человек, который родился в Тотьме, жил здесь, потом уехал учиться в Вологду, потом уехал работать в Петербург. Но спустя какое-то время он вернулся в родную Тотьму. Все это время он вел в соцсетях краеведческую страницу и писал очень интересные посты. И вот когда он изучал всякие местные достопримечательности, которые, на его взгляд, были недооценены, У него родилась своя концепция туристического развития города. И он ее представил местной администрации на каком-то форуме. Ну, я сейчас уже точно не скажу. В общем, все были впечатлены. И Алексея Новоселова пригласили стать директором Тотемского музейного объединения. И он согласился. Он решил, что нужно вернуться в родной город и действительно пытаться изменить что-то к лучшему. Вместо того, чтобы в Петербурге работать, ну, кем-то, как-то, где-то, быть одним из миллионов людей. И благодаря ему и, конечно, команде музея, здесь стали происходить какие-то удивительные изменения. И вот, например, мы приехали сюда на школу музейного развития за границами столиц. Это такой специальный семинар, 4-5 дней обычно, для сотрудников музеев малых городов и сел. Для них здесь подготовлена программа, приезжают какие-то приглашенные специалисты, рассказывают о том, как делать экспозиции, как писать тексты в соцсетях, как снимать ролики для Ютуба и разное всякое другое полезное. И здесь образуется такое настоящее музейное братство, которое называется «Братство Черной Лисы». Я сейчас не шучу, оно так и называется. Люди знакомятся, дружат, и мы здесь получаем, конечно, большое удовольствие от общения с коллегами. Знаете, вот эта интересная тенденция возвращения в малые города. Мария Борисовна Правдина, которая является ученым-секретарем Тотемского музейного объединения, вообще жила и работала в Санкт-Петербурге не одно десятилетие. Но потом она познакомилась с Алексеем Новоселовым, и они поняли, что вместе могут делать гораздо более заметные и важные проекты именно в Тотьме. И она переехала сюда и сейчас со своей семьей живет в Тотьме. А, между прочим, Мария Евгеньевна, с которой мы разговаривали на раскопках, она приехала сюда работать из Москвы совсем недавно. Она работала много лет в Институте археологии РАН, а сейчас она работает в Тотемском музейном объединении. То есть здесь собирается потрясающая команда, то есть местное ядро приросло еще и приезжими специалистами, и уже в сравнении с прошлым годом видим колоссальные изменения. Здесь теперь красивая набережная, и вообще кофейни. Школа музейного развития в этом году проходит уже в 6-й раз. Конечно, она очень полезна и для нас, но больше всего она полезна для вас, потому что музейные сотрудники набираются опыта, обмениваются идеями, загораются энтузиазмом, и наши музеи в малых городах, и в селах, и в деревнях становятся интереснее и нужнее.
4: И современнее.
3: И мы надеемся, если все будет хорошо, то скоро вы заметите появление новых музейных каналов на Ютубе. Вообще, это наша мечта. Мы очень хотим, чтобы на Ютубе было такое музейное сообщество, куст музейных каналов. А разбудил вас сегодня тот же самый птиц, который каждое утро будет нас здесь, в Тотьме. Пока! И здесь вот на каждом уступе написано про экспедиции, про промысловые компании. Экспедиция судна «Святой Иоанн» 1747-1748. Очень здорово придумали. Вот про черных лис тут написано. Лисьи острова, Алеуты. Давай с колокольни посмотрим на Сухона. Прелестные прожиточные девицы носят сами воду из колодца, находящегося у них на дворе, но и за 1 000 000 рублей не пойдут с коромыслами на Сухону. Почему? Для них готовят свои сообщения разные так называемые, ну, эксперты. Оговорка по Фрейду.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Да, мы изменили имя, но для более чем миллиона клиентов Т-банк бизнеса самое важное осталось неизменным. Надежная работа наших сервисов. Т-банк бизнес. И дело делается.
3: На днях опубликована невероятная новость. Японцы хотят построить космический лифт. Появилось даже видео, как он может выглядеть. Сейчас мы посмотрим это видео и обсудим. Неужели это возможно? Лифт, который доставляет людей прямо в космос. С одной стороны, звучит это как фантастика из далекого будущего. С другой стороны, солидная японская фирма, которая успешно завершила немало сложных строительных проектов, занялась разработкой космического лифта всерьез. Итак, давайте взглянем, как японцы представляют себе воплощение этой футуристической идеи, что люди смогут подниматься в космос на лифте –

0: Вы видите, что старт этого путешествия будет с плавающей морской платформы на экваторе Земли. Это совершенно правильно. Обратите внимание, что кабина движется не просто по тросу, он заключен внутрь трубы, которая оберегает кабину с астронавтами, космонавтами и полезными грузами от разных неприятностей, ведь кабина проходит через большое количество орбит спутников, которые могут случайно врезаться в нее. Она проходит через часть земной атмосферы, по которой летают самолеты. Ну хорошо, самолеты и спутники можно как-то перенаправить. А метеориты, они тоже могут повредить кабину. Вот все это вынуждает строителей сделать безопасное путешествие внутри трубы. Конец путешествия на массивной космической платформе, которая движется по околоземной геостационарной орбите. Но еще выше над платформой находится противовес, груз, который стабилизирует движение всей этой системы. А теперь подробнее об идее самого космического лифта, когда и как она родилась, собственно, зачем все это нужно. А нужно это, чтобы сэкономить деньги. Мы знаем, что в космос летать мы умеем, но это очень дорого, потому что ракета забирает с собой все необходимое, всю энергию, которая нужна, чтобы покинуть земной шар. Эта энергия заключена в ракетном топливе, которое и составляет большую часть веса самой ракеты. А ведь так хотелось бы немножко получить энергию от кого-то со стороны. Вспомните, когда мы едем на автомобиле, лишь часть энергии заключена в бензине, который заполняет наш бензобак. А вторая часть – из воздуха. Мы пользуемся кислородом, чтобы сжечь этот бензин в двигателе автомобиля, и таким образом часть энергии получаем со стороны. Инженеры космической отрасли всегда мечтали получить энергию со стороны. А какие источники энергии у нас есть? Солнечный свет и планета у нас под ногами. Солнечный свет уже используется. Многие космические зонды, которые летают к другим планетам, пользуются солнечным светом, перерабатывая его панелями батарей в электричество и таким образом питают электрические ракетные двигатели. Второй источник энергии – наша Земля. Но вот она перед вами. Вы думали, это урок географии? Нет. Это урок нового космического транспорта. Наша Земля, может ли она помочь преодолеть нам ее собственное притяжение и отправиться в космос? Да она уже это делает. Да мы уже этим пользуемся. Давайте вспомним. На Земле есть несколько космодромов. Северные космодромы, ну, например, у нас в Плесецке. Космодромы в средних широтах, ну, например, Байконур. И космодромы вблизи экватора Земли. Так вот, выясняется, что экваториальные космодромы самые выгодные. Почему? Да потому что Земля вращается. Она вращается. Если вы находитесь вблизи полюса, вы почти неподвижны. А если на экваторе, вы несетесь с большой скоростью в направлении с запада на восток. Именно поэтому космодромы, построенные вблизи экватора, так выгодны. Они помогают ракете начать полет уже самим вращением Земли. Ведь точки экватора движутся со сверхзвуковой скоростью, почти полкилометра в секунду. И ракета уже имеет начальную скорость полкилометра в секунду, когда стартует с экваториального космодрома. Но полкилометра в секунду, все-таки это не очень много, ведь ракете нужно начать полет со скоростью 9, 10, 11 километров в секунду. Где их взять? Вот вам ингредиент незабываемого летнего отпуска. Запланируйте поездку в августе, когда ночи длинные, в природный парк Большой Тхач на границе Адыгеи и Краснодарского края. Там, в безлунную ночь, тоже подгадайте, открывается невероятный вид на Млечный Путь. Даже ваши близкие, которые не разделяют любви к астрономии, будут в восторге. Особенно, если отпуск вы проведете в хорошем отеле. Куда бы вы ни отправились в этот сезон отпусков, вы можете найти отель или целый тур по хорошей цене на travelata.ru. Этот сервис более 13 лет на рынке, и за это время им воспользовалось уже более 1 000 000 клиентов. А все потому, что там огромный выбор туров и отелей. Есть поддержка клиентов на отдыхе, удобные приложения и сайт с множеством фильтров для подбора идеального отпуска. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и скачивайте мобильное приложение travelata.ru. Ракете нужно начать полет со скоростью 9, 10, 11 километров в секунду. Где их взять? Вы не поверите, но эта идея впервые пришла в голову нашему знаменитому Циолковскому. Константин Эдуардович узнал, что в Париже построили Эйфелеву башню. И понял, что вращение Земли, которое перемещает высокую башню, сообщает ее вершине большую скорость, чем основание. И чем выше башня, тем с большей скоростью движется ее вершина. Циолковский предложил замечательную идею. А давайте построим такую башню, которая высунется в космос. И мы будем по ней гонять электрический лифт, и когда он достигнет вершины, он уже будет двигаться настолько быстро, что оттуда легко можно будет улететь в космос. Циолковский, конечно, хорошо знал, что такое геостационарная орбита. И он предложил построить башню высотой 36 тысяч километров, и тогда ее вершина будет лететь со скоростью, с такой же скоростью, как спутник летает вокруг Земли. Но и тогда, и сейчас всем понятно, что такую башню не построить. Ни один строительный материал, даже сверхпрочная сталь, не выдержит высоты в несколько десятков тысяч километров. Она просто своего веса не выдержит. Эта идея долго оставалась в области фантастики. Кстати говоря, фантасты-то ее использовали. Артур Кларк, например, в своих произведениях. Пока в 1960 году ленинградский инженер Юрий Николаевич Арцутанов не опубликовал в журнале «Техника молодежи» проект космического лифта, который не предполагал строительство высокой башни, но предполагал опустить из космоса на Землю трос, по которому будет бегать электрический лифт. Вы скажете, как же так? Если закрепить трос на поверхности Земли, Земля накрутит его на себя? Нет, не накрутит. Если второй конец этого троса будет двигаться с такой же угловой скоростью, как земная поверхность. Представьте себе, Земля делает один оборот за 24 часа. Я знаю. Сейчас любители астрономии меня поправят. Не за 24 часа, а за 23 часа 56 минут 4 секунды. Правильно. Именно за такое время Земля делает оборот вокруг своей оси. Так вот, если один конец троса мы крепим на поверхности Земли в районе экватора, а второй на спутнике, который летает в плоскости экватора и делает один оборот по орбите за те же самые 23 часа 56 минут 4 секунды, как и земной шар, то тогда трос будет в постоянно натянутом положении, и спутник всегда будет висеть над той точкой, где закреплен трос, поэтому орбита высотой 36 тысяч километров так и называется – геостационарная орбита. Надо сказать, в наше время таких спутников много. Их там сотни на геостационарной орбите в разных точках над экватором, и мы ими пользуемся почти каждый день. Особенно те, у кого есть система спутникового телевидения, ваша тарелка на балконе или на крыше вашей дачи постоянно направлена на одну точку в районе экватора, потому что над этой точкой, над вашим домом, висит, а точнее говоря, движется синхронно с Землей спутник, и ваша антенна, не поворачиваясь, всегда видит его и получает оттуда телевизионный сигнал. Вот эта идея и была представлена молодым тогда инженером, он, по-моему, в аспирантуре тогда учился, Арцухановым, опубликована, и даже позже на нее был получен патент. Однако, из чего сделать трос? 36 тысяч километров, не так мало. Выдержит ли трос собственный вес. Да, конечно, с удалением от Земли гравитация ослабевает, но все-таки она остается гравитацией. И пока еще не найдено материала, из которого можно было бы изготовить трос для космического лифта, но такой материал уже на подходе. Он уже в лаборатории практически создан, пока еще в миниатюрном виде. Это маленькие наноуглеродные трубки, очень прочные. Но из них пока не научились, но учатся делать более крупное волокно, плести канаты и использовать их, например, для космического лифта. Друзья, в последнее время циркулируют разные предположения о судьбе YouTube, на котором выходит наш подкаст. Поэтому на всякий случай мы стали параллельно выкладывать наши выпуски ВКонтакте и на нашей страничке в Телеграме. Следите за ними, чтобы не потерять интересную информацию. Японская корпорация Обаяши Корпорейшн очень известная, ей более 100 лет. Она давно работает на строительном бизнесе и заслужила большой авторитет. Она взялась за строительство космического лифта. Они уверены, что в ближайшие годы эта самая наноуглеродная трубка превратится в мощный, прочный, толстый канат с невероятной прочностью, из которого можно будет построить автостраду для космического лифта. А энергию? Да откуда хотите. Можно брать электричество из сетей на Земле, но, правда, оно стоит довольно дорого, 5 рублей за киловатт-час, но даже при этом, космический запуск в сотни раз дешевле окажется с помощью лифта, чем с помощью современной ракеты на химическом топливе. Но можно вообще не трогать нашу земную энергетику, ведь лифт, пройдя первые несколько десятков километров, уже окажется в чистом космическом пространстве. Там нет ни облаков, ни атмосферы, дальше он будет двигаться просто в вакууме. И там солнечный свет постоянно работает. Небольшие панели солнечных батарей обеспечат электродвигатели этого лифта нормальной энергией. И он за недолгое время, это зависит от скорости, примерно там за 2-3 суток, доберется до верхней платформы. Тут есть одна проблема. Пока спутник летает на геостационарной орбите, ему никто не мешает, но когда будет протянут канат к Земле, этот канат потянет спутник, немножко сместит его с орбиты поближе к Земле. И что произойдет тогда? Если орбита чуть-чуть понизится, орбитальный период сократится, и спутник начнет обгонять Землю и наматывать канат на земной шар. И рухнет на Землю, это понятно. Значит, надо что-то придумать. И Арсуханов, конечно, об этом подумал. Если спутник движется на околоземной орбите, то выше него, повыше еще на расстоянии нескольких тысяч километров, должен быть противовес, который отставал бы от спутника, но спутник будет тащить его вперед, а противовес центробежной силой будет стабилизировать движение спутника на геостационарной орбите. Это довольно простая задача. Я помню, что для школьников, которые участвуют в астрономических олимпиадах, я такую предложил, и ребята без труда справились с этой задачей и сами без подсказки решили, как должен выглядеть космический лифт. Платформа, а еще дальше противовес. Небольшой, несколько там тысяч тонн, который будет удерживать эту массивную платформу, целую космическую станцию на стационарной, геостационарной орбите. Идея космического лифта, конечно, замечательная. Бесплатного ничего не бывает. А откуда мы берем энергию? Из вращения Земли. Но расчеты показывают, что если мы будем каждый день по нескольку тысяч тонн поднимать на орбиту с помощью космического лифта, то вращение Земли за миллиард лет замедлится на 1 секунду. Я думаю, это не так уж страшно для нашей планеты.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Если японская фирма Обаяши Корпорейшн справится со своей идеей, то к 2050 году мы получим первый космический лифт. Какие же преимущества даст нам использование космического лифта? Ведь даже достигнув станции на геостационарной орбите, вы все равно останетесь на орбите вокруг Земли. И чтобы оторваться от земной гравитации, вам надо набрать еще дополнительную скорость. Сама станция движется с первой космической скоростью, а вам надо набрать вторую космическую скорость, которая в полтора раза примерно больше, чем первая. Значит, надо туда ракету поднимать, значит, надо топливо для нее завозить. Оказалось, нет, не надо. Идея космического лифта развивается, и получается следующий шаг. А тот противовес, который будет удерживать геостационарный спутник на орбите, он на каком расстоянии должен находиться? Ну, вообще говоря, почти на любом. Нет, не на любом, показывает расчет. Если он будет находиться на расстоянии 47 тысяч километров от Земли, ну, то есть на 10 тысяч дальше, чем основная станция, то там, двигаясь с периодом в 24 часа, он уже будет двигаться

Земли противовес, а, грубо говоря, вторая космическая база, она будет тянуть к себе, и на тормозах можно подъехать к ней, и, попав на нее, вы уже там будете двигаться со второй космической скоростью для этого расстояния от Земли. А значит, полет в далекий космос будет представлять из себя следующее. Вы садитесь там в капсулу, в космический корабль, и отстыковываетесь от этой станции. И летите, покидая Землю со второй космической скоростью в том направлении, куда начался ваш полет. К Луне, к Марсу, к Венере, куда надо, туда и летите. Это замечательное изобретение, которое должно быть реализовано. Да, это сложно, но в конце концов 150 лет назад сложным казался самолет. Тогда только дирижабли летали. 100 лет назад казалась сложной ракета для полета на Луну, но она летает. Они летают уже много лет. Сегодня идея космического лифта кажется невыполнимой, слишком много технических проблем. Но мы уже знаем, как их решать, мы знаем, к чему стремиться, и нужные материалы для сооружения этого замечательного космического транспорта постепенно создаются. Хочется напомнить, что углеродные нанотрубки – это изобретение наших российских физиков, которые получили за это Нобелевскую премию. И уж, наверное, тогда они не предполагали, какое применение для этого вещества предложат современные инженеры. Космический лифт. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. Трудно оценить, во что обойдется этот проект. Но японская компания Обаяши Корпорейшн приблизительно оценивает стоимость строительства космического лифта в 100 миллиардов долларов. Не фантастическая сумма для многолетнего космического проекта. Может быть, он станет дороже. Наверняка станет дороже. Но ясно уже, как и откуда брать деньги, потому что этот проект сделает космонавтику намного более доступной, намного более дешевой, чем современная химическая ракетная космонавтика. Кстати говоря, детали этого проекта постепенно вырисовываются. Ну, например, в районе экватора Земли, в океане, будет плавать довольно крупная 400-метрового размера платформа, на которую будут попадать по подводному туннелю. Таких тоже немало сделано и в Японии, и между Францией и Англией. Так что это нормальный путь для того, чтобы доставлять там грузы и людей. Платформа в космосе будет, наверное, тоже очень тяжелая. Ну, для стационарного движения нужна массивная верхняя точка. Все это продумано неплохо и только требует новых материалов, новых инженерных решений и желания это сделать. Так же точно, как еще недавно, нам казалось фантастикой ракеты многоразового использования, а Илон Маск взялся за это и сделал. И сегодня многие космические державы перестраивают свою космонавтику на многоразовый космический транспорт. Эта идея оказалась правильной, и она завоевывает сегодня интересы всех инженеров. Так же точно, первый космический лифт, конечно, станет не последним. Космических лифтов можно сделать много. На околоземной геостационарной орбите есть место для станции, а в океане Земли, в районе экватора, сами видите, как много возможностей для размещения нижней платформы. И осталось только соорудить какие-то детали, додумать для этого сооружения. В ближайшую четверть века молодым инженерам представляется возможность включиться в эту интереснейшую работу, дать новые идеи, придумать новые решения, которые облегчат сооружение космического лифта, сделают его более доступным, более надежным и, может быть, в конце концов, единственным транспортом, который доставит человека и грузы на околоземную орбиту. Кстати, я недавно сделал такой расчет. Если мы будем пользоваться космическим лифтом, даже не используя солнечный свет в качестве источника энергии, ну и то сказать,
Солнце то светит, то не светит. На теневой стороне Земли Солнце на некоторое время выключается. Но представим себе самый примитивный вариант. Мы из нашей электросети городской берем электричество для этой

0: кабины лифта, и она будет подниматься на нужную высоту. Как вы думаете, во что обойдется полет человека? Расчет показывает, что даже по цене 5 рублей за киловатт-час, как мы сегодня платим по домашнему счетчику, этот полет, то есть попадание в космос, будет не дороже, чем сегодня билет из Москвы во Владивосток на самолете. Да, он не дешевый, но он вполне по карману человеку, если есть такое желание перелететь из одной точки Земли в другую. Так вот, не дороже окажется полет в космос, хотя сегодня он стоит десятки миллионов долларов для каждого желающего попасть не очень высоко на борт МКС, а это 36 тысячах километров от Земли, практически в дальнем космосе. Вы окажетесь, потратив на это, ну, одну-две своих зарплаты. Оно того стоит.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Мне не раз случалось говорить, что наука – это профессиональная деятельность, примерно как и любая другая. Но только примерно. Особенно в том, что касается фундаментальной науки. Вот одно из характерных отличий. Решительно невозможно запатентовать, скажем, математическую теорему. Можно запатентовать остроумный способ ее применения. И удача в таких действиях бывает, приносит сколь угодно большой финансовый успех. Но нельзя запатентовать уравнение Шрёдингера или закон сохранения энергии, или теорию эволюции, или принцип генетического кода. Почему в самом деле? Почему закон сохранения массы, который мы знаем как закон Ломоносова-Лавуазье, никогда не охранялся патентом, полученным одним из этих ученых-мужей, скажем, до тех пор, пока его не перебил, извините за дурацкий каламбур, патент одного служащего патентного бюро с его формулой Е равно МЦ квадрат? Ясного ответа на этот вопрос у меня нет. Почему действительно код Шрёдингера не является зарегистрированным товарным знаком? Но думаю я примерно вот что. Фундаментальная наука открывает то, на чем основан наш мир, и что поэтому принадлежит всем. Прямо, буквально всем. Она и открывает для всех. Знакомьтесь с устройством мира, и если сможете глубже других вникнуть в то, как он работает, ура! Патентуйте новое лекарство или застежку, или летательное средство. Успехи фундаментальной науки открыты для всех. Не будем об этом забывать, когда одолевают мысли о ее отдаче и практической пользе. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и доцент физического факультета МГУ Владимир Георгиевич Сурдин. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Юрий Николаевич Голубчиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за то, что вы нашли время сюда прийти. Бывает, что про какого-то человека, отмеченного большим количеством знаний и умений, говорят, ну да, квалифицированный человек, но не очень умный. Ну или даже говорят, умный человек, но дурак. Мы, как человечество, как цивилизация, несомненно, знаем много, имеем много разных цивилизаций. Умны ли мы? Зависит от того, с кем сравнивать. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет, потом попробуем сравнить.
2: Споры вокруг SETI, проблемы поиска внеземных цивилизаций не утихают. Более того, некоторые страны увеличивают финансирование на исследования в разы, и есть тому причины. Бывали времена, когда вращающаяся вокруг звезды планета считалась исключением из правил. К примеру, когда господствовала теория Джинса, возникновение планет считалось следствием столкновения двух звезд. Часто ли происходит толкотня в космосе? Естественно, нет. Выводы понятны. Но постепенно, по мере развития наблюдательной астрономии и особенно открытием так называемых экзопланет, планет земного типа, постепенно более щедрыми становились ученые в своих оценках. А когда полетел Кеплер, телескоп, вынесенный в космическое пространство, взгляды коренным образом поменялись. Планеты вокруг звезд скорее правило, чем исключение. Лететь надо, тем более не так уж далеко, по космическим масштабам, конечно. Лететь 4 года, правда, световых. Неясность перехода в парсеках верстовых. Не имя динозавра, обычная звезда, Проксима Центавра, соседка навсегда. Но это шутка. Понадеемся, что с долей правды. Проблема в другом. Первое допущение. Наивно ожидать суперподарка. Вокруг ближайшей звезды вращаются планеты, да еще в так называемой комфортной зоне. Для Солнечной системы она расположена между Венерой и Марсом. Температура там подходящая, да и некоторые другие условия. Второе – есть ли там вода? Третье – характеристика орбит и так далее. Добрый десяток обязательных для жизни условий можно насчитать. Вот почему давайте не будем наивными. Не ждать милости от природы. В том плане, что долгожданное свидание состоится прямо-таки за космическим углом или на соседней улице. Придется поискать. После некоторых споров пришли к выводу, что повести может не ближе, чем в 1000 световых лет. Кто к меньшим цифрам? цифрам склонен, это чуть больше 300 парсеков. Эту единицу измерения астрономы чаще употребляют. Он равен расстоянию, с которого радиус земной орбиты виден под углом в одну угловую секунду. Равен 3,26 световых года. Сложновато. Зато 1000 световых лет равняется в этой шкале измерений чуть больше 300 парсеков. Но вернемся к световым годам. 1000 лет сигнал летит туда. Столько же обратно. И 2000 лет. Время зрелой античности. Мы знаний холодных сумели добавить. Но мудрые мифы сквозь флёр поэтичности умели свой мир остроумно представить. Итак, главное опасение – 2000 лет уйдет на обмен информацией. Вот почему нас древние греки заинтересовали. Поймут ли они? Сделаем предположение, что поймут.
0: К грекам вернемся. А про планеты, смотрите, все было плохо во всех отношениях. Не было известно, сколько планет, может быть, у каких звезд. Вдруг с планетами, как с таковыми, стало не просто хорошо, а прям-таки отлично. Просто отлично. Со всем остальным, однако, плохо. Что-то с обитателями как-то не очень пока.
1: С планетами избыточно хорошо
0: стало. А, вот даже слишком хорошо.
1: Конечно, их уже более 2000 наверняка известно. И все это рядом с нами, ну, в окрестности там 100 световых лет.
0: А, 100?
1: Ну, примерно 100, да. А на просторах галактики их около 100 миллиардов штук планет.
0: Это не то, что нашли, но это очень хорошая оценка.
1: Это хорошая оценка из статистических соображений. Да. Из них, ну, возможно, каждая 20-я похожа на Землю.
0: Да.
1: А каждая 100-я, наверное, и климат такой же имеет. Условия для жизни, как на Земле.
0: Да.
1: Где же братья по разуму?
0: Да. Чего же они не пишут? Мы уже заждали звонка. Но смотрите, значит, это значит, что вы обрадовали меня словом 100 лет. Это значит, что имеет смысл все-таки вступать в переписку? Или они же тоже знают, что другие далеко. И уж если что-то посылают в космос, то всю Википедию целиком.
1: Вот что? Именно эта идея сегодня превалирует. Конечно, диалог – дело ненадежное. А, собственно, с кем мы ведем диалог? С прошлым разве мы ведем диалог? Мы получаем оттуда одностороннюю информацию в виде книг, рукописей, каких-то артефактов.
0: Тех самых древних греков.
1: Да? От древних греков. Нашу цивилизацию мы сравниваем с прошлыми цивилизациями односторонним порядком. Только оттуда к нам приходит информация. Наверное, и нас также будут сравнивать на просторах галактики, ожидая от нас каких-то космических энциклопедий, но не диалога.
0: Сейчас вы мне говорите удивительную вещь такую, что если мы сейчас получим сигналы из космоса, то у нас появится еще одна история. В том смысле, как есть история Земли, мы начнем получать и изучать историю чего-то, потому что это было давно. Потому что когда мы откликнемся им, пройдет...
1: Там уже будет другая история.
0: Совершенно верно. Там местные греки сменятся местными монголами или кем-нибудь еще.
1: Да. Надежды на это есть, а результатов пока нет. Ищем, но не находим. Может быть, плохо ищем.
0: Хотя... С передачей знаний все-таки что делать, если мы в нее верим? Или это дурацкая идея, которая приходит в голову только нам, во младенчестве, а по здравому размышлению ни в коем случае не надо такого допускать, себе позволять? Ни с кем, ничем не делиться, никому не рассказывать, что знаешь квантовую механику, уравнение Шрёдингера.
1: Вообще-то раньше так поступали наши предки. Скрывали наиболее ценную информацию, передавали от отца к сыну, да, технологии кормили людей, да и сегодня кормят. И, наверное, самые опасные технологии до сих пор скрываются, да, военные секреты скрываются.
0: В этих случаях мы знаем от кого, правда? Вот от этих плохих парней нужно скрыть.
1: Враг рядом. Да.
0: А здесь неизвестно, кто и далеко.
1: В галактике он так далеко, что можно вполне поделиться секретами. Пока они туда попадут, это уже будут не секреты, это будут далеко прошлые знания.
0: О, отлично. То есть гриф секретности снимется с самых секретных знаний за то время, что они успеют сделать полный круг.
1: Если я не ошибаюсь, сегодня гриф секретности 50, от силы 100 лет существует на документах, да? Даже самых-самых опасных.
0: Да.
1: А 100 лет для космоса – это недалеко.
0: Ну нет, а вы же как раз упомянули цифру буквально 100 лет. 100 обратно.
1: К сожалению, среди тех 2000 планет, которые мы сегодня надежно открыли, мало шансов найти планету, населенную разумной цивилизацией, то есть технически продвинутой цивилизацией.
0: Почему вы так говорите?
1: А дело в том, что искали 60 лет люди ищут радиосигналы из космоса. И все те звезды, которые в окрестности 100 световых лет, мы уже прослушали. Сигналов оттуда не приходит.
0: Установлено. Не то, что вы плохо слышите.
1: Надежно.
0: А нет сигналов?
1: Нет сигналов.
0: Там живущие там человечки либо не обмениваются, либо не живут.
1: Либо перешли к другим способам коммуникации. В конце концов, и мы недолго пользовались мощным радиообщением. Да? Наши телестанции сегодня загнали свои каналы в оптоволокно, правильно?
0: А, вот бы прошло.
1: И, да, радио недолго функционирует на планете.
0: Недолго музыка играла.
1: Недолго музыка играла, да. И наши сигналы, скажем, Останкино 60-х годов или 70-х, они уходят в космос, да? Но скоро уже вся телевизионная информация будет локально передаваться внутри городов.
0: А, мы больше не будем тратить энергию на разбрасывание ее в пространство.
1: В этом нет никакого смысла, конечно.
0: Да?
1: Может быть, они давно прошли этот этап, и сегодня радио для них не актуально. Или давно стало не актуально. Но есть одно направление, где без радио не обойдешься. Контроль космического пространства. До сих
0: что
1: пор самые мощные радиопередатчики на Земле – это военные радиолокаторы, которые прощупывают ближний космос, ну, на предмет разных
0: неожиданностей.
1: Неожиданностей. Космического мусора, боеголовок и так далее. А, видимо, без этого не обойдется ни одна цивилизация на определенном этапе. И мы ждем именно таких сигналов. Это очень мощные, очень точно направленные, такие игольчатые сигналы.
0: Ага, которые, и они бегают вот так,
1: они
0: и
1: бегают,
0: один долетит.
1: Наши уходят на другой конец галактики, наши собственные. И мы ожидаем, что с другого конца галактики получим такие. Знаете, уже несколько лет мы нечто подобное получаем.
0: Сейчас.
1: Примерно
0: зрителям что делать, которые это уже услышали?
1: Не пугаться прежде всего, нет. Но выслушать внимательно. С 60-го года радиоастрономы ждут каких-то осмысленных сигналов, да, что-то вроде марзянки, где зафиксированы знания, послания, приветы из космоса. А может не привет приходить, а просто пушечный радиоимпульс от локатора, от военного локатора других цивилизаций. Не на нас направленного, на свои.
0: Они свои проблемы решают,
1: но случайно,
0: у них своих проблем хватает.
1: Конечно, случайно попадающего на нас. И вот уже с 2001 года радиоастрономы фиксируют такого рода сигналы. Они очень короткие, порядка 10 микросекунд длится импульс, вероятно, очень мощные, потому что доходят до нас без труда. Откуда, мы пока не знаем.
0: Почему? Мощность мала, да?
1: Мы не знаем расстояние, откуда они пришли. Мы знаем только направление.
0: Не знаем, да?
1: Направление знаем. Примерно 2 дюжины таких радиовыстрелов, радиоимпульсов получено за это время, и они ни разу не повторились. А вообще говоря, они должны повторяться, потому что такие тонко направленные в разные стороны сигналы резко будут попадать на нас с других планет. Как правило, с разных планет, случайным образом. Ждем.
0: Так, ну подождите, наука нас чему учит? Что если есть объяснение в рамках существующих концепций, то мы, конечно, всегда его дадим. Наверняка они как-то объяснены.
1: Пока нет.
0: Прямо нет, да?
1: Естественных источников такого сигнала никто представить себе пока не может.
0: А скажите тогда, значит, а если бы представить себе, что мы такое делаем, то мы же можем понять, мы же знаем мощность. Далеко ли улетит?
1: Далеко.
0: Далеко, да?
1: Очень
0: то есть
1: далеко.
0: Вот это, тут все хорошо, да?
1: Это самое выдающееся наше произведение на просторах галактики. Вот военные радиолокационные импульсы. Ну что делать? Военная техника всегда впереди, в данном случае тоже.
0: Что делать со временем?
3: Со временем?
0: С непостижимым, невозможным временем, коль скоро ничто не движется быстрее скорости света, обмен сигналами с границы Солнечной системы уже занимает заметное время.
1: Почти сутки.
0: Ну, с Луной разговор проходит
1: 3 секунды
0: с небольшими паузами.
1: Да, 3 секунды с Луной.
0: С Венерой. Вы сказали, я услышал вас, теперь я говорю.
1: Диалог можно вести, да. А уже с Марсом диалог трудно вести, 15-20 минут. Попробуйте дождаться ответа, когда у вас 15 минут задержка сигнала.
0: Как дела?
1: И ждешь.
0: Да, и иду варить кофе.
1: А с Плутоном почти сутки, это вообще невероятно нудный разговор будет. А с другими звездами в лучшем случае годы, а по всей вероятности тысячи лет. Ну, какой тут может быть диалог?
0: Все, забыли про диалог? Или мы думаем, что они такие замечательные ребята, что они всю Википедию нам сразу передают, а вовсе не свои военные эти самые. Но вот такого сигнала мы пока не видим.
1: Можно я все-таки добавлю, что Википедию по радио передать невозможно. Дело в том, что передавая на большое расстояние сигнал, мы, разумеется, а рассчитываем, что очень маленькая мощность попадет к нашему корреспонденту.
0: Да.
1: И нельзя быстро передавать информацию. Надо дать ему возможность постепенно накапливать этот сигнал.
0: Ну, еще раз объясните.
1: Те, кто помнит первые годы интернета, вспомнят, что такое модем, телефонный модем. Когда слабый сигнал, приходится очень медленно, букву за буквой передавать, чтобы не было ошибок. Когда сигнал мощный, можно гигабайты в секунду качать, да? Так же точно радиотелескоп. Он должен постепенно накапливать сигнал, выявлять его на фоне помех, и поэтому по радио Википедию не передашь. На это миллионы лет понадобились бы.
0: Поэтому, например, от дальних аппаратов Солнечной системы
1: именно
0: долго приходит информация. Он вроде все сфотографировал, фотографии скачиваются медленно.
1: Несколько месяцев назад пролетел мимо Плутона зонд «Новые горизонты», и он в течение полутора лет будет фотографию за фотографией медленно передавать, потому что расстояние большое и сигнал слабый.
0: Что же передавать? Если что-то передавать в космос, то что, кроме служебных импульсов?
1: Скорее не что, а как. Не радиосигнал, оптическим. Например, оптическая лазерная линия связи гораздо надежнее и быстрее, чем радиолиния. А можно и по-другому.
0: Сейчас. Мне трудно себе представить, что фонариком я до Луны не могу добить своим ручным фонариком, сколько не пробовал. Ни разу на Луне не заметил.
1: А лазером не пробовали? Астрономы занимаются этим каждый день не удается, а ночью мы меряем расстояние до Луны, посылая туда лазерные импульсы, получая обратно несколько фотонов, отраженных от Луны, от специальных отражателей, которые там стоят.
0: Уголковые отражатели?
1: Им туда уголковые отражатели завезли уже в 70-е годы. А туда и обратно 3 секунды, и мы меряем расстояние. Точно так же можно передавать информацию на межзвездные расстояния. Ну, лазер помощнее нужен, но есть уже такие. Зато поток информации будет гораздо более интенсивный. Скажем, в том энциклопедии, обычной вот нашей бывшей советской энциклопедии, можно где-то за неделю перекачать.
0: В отличие от радио, где это займет
1: годы. Это тысячи лет, да? Радио, да. Но один том энциклопедии – это еще не все, что мы хотели бы рассказать своим братьям по разуму. Хотелось бы вообще всю все энциклопедии мира забрать.
0: С чего надо начинать?
3: Ну, прежде всего, мне кажется, начинать с того, с осознания уникальности нашей планеты. Хоть у нас там 2000 планет похожих есть.
0: Но да больше.
3: Пускай 2000 в квадрате или еще больше. Но наша, совершенно уникальная существо. Это все традиции древние говорят, повествуя о Божьем промысле о человеке. И вот если, допустим, взять диапазон температур между температурой Солнца плюс 6 тысяч градусов и температурой абсолютного космоса минус 273, то наша Земля в диапазоне 1% температурном. И только в этом 1% по радио нельзя поймать этот процент. Если мы в радиодиапазоне будем ловить приемник, то вряд ли мы эту станцию поймаем, настроим так точно. И только в этом проценте может существовать вода с ее уникальными...
0: Ну, в смысле, в жидкой фазе.
3: Биоцентричными свойствами. Биоцентричными свойствами, когда она может там по капиллярам подниматься, в лед превращаться.
0: Ну, когда она вода, да. Когда она вода
3: И только в этом, понимаете, диапазоне существует соотношение между температуры земных недр, которая у нас здесь к нулю, к земной поверхности приближается, и притоком Солнца. Если бы у нас было бы слабее приток земных недр, то вся планета была мерзлотной бы, как у нас в высокоширотных районах. А если был бы чуть побольше приток земных недр, то Землю, я думаю, ждала бы участь Марса.
0: Но если бы недра были похолоднее, а Земля была бы чуть ближе к Солнцу, тоже было бы опять было бы ничего.
1: Плохо было бы.
0: Почему?
3: Во-первых, нужна круговая орбита
0: Земли. И магнитное поле.
1: Именно поэтому,
0: да.
1: Если бы Земля в недрах была хотя бы чуть-чуть похолоднее, у нас не было бы жидкого металлического ядра.
3: Значит,
1: и магнитного поля.
0: Магнитное поле – это производное?
1: Это производное движение жидкого проводника, то есть железо в ядре Земли, конечно. А нет магнитного поля, и мы получаем Марс. С его почти полным отсутствием атмосферы, с очень высоким уровнем радиации и прочими неприятными для жизни вещами.
3: Марс мы получаем из-за высокой его тектонической активности. Там самые высокие вулканы, самые высокие горы в нашей Солнечной системе расположены на Марсе. 24 километра высота Олимпа. И тектоническая активность их столь была высока.
0: Была.
3: Да, потому что Марс по размеру меньше нашей планеты в 10 раз, наверное, а по тектонической активности превосходил ее в несколько раз. И вот, пожалуйста, излияние этого страшного вещества эндогенного, магматического, поглотило весь кислород Марса, о котором сейчас напоминают его гематиты, его красные пески, которые оппортунити померяют.
0: А не это результат окисления какие?
3: Это результат былого кислорода.
0: Былого кислорода.
3: Это следы
0: потому
3: былого
0: что я думал, что на Земле кислород создали сине-зеленые водоросли, а сначала его не было. На Марсе,
3: значит, на Земле кислород был всегда. Это нам утверждал великий Вернадский, потому что везде, во всех геологической колонке, мы видим одни и те же коры выветривания, один и тот же химический состав, он не меняется, в геологические слои не меняются, коры выветривания существуют в археи. Мы не можем до кислородной земли показать геологически, это теоретически, из опарина там теории, мы можем сказать, что была докислородная земля, был этап какой-то безжизни.
0: Да, общепринятый взгляд сейчас состоит в том, я не специалист, общепринятый взгляд состоит в том, что за миллиард лет сине-зеленые водоросли, грубо говоря, изменили состав атмосферы Земли.
3: Почему не изменили? У нас нет данных о том, что Земля была закисленная, бескислородная. У нас везде коры выветривания есть, где ферм-2О3, ферм-3О4, где окисленное железо. Археи.
0: Но в то время же не было осадочных пород, простите. В археи не могло быть осадочных пород.
3: Согласно Вернадскому, гранитная сфера – это следы былых биосфер. И мы видим переходы между гранитной сферой через шунгиты, наши, к углеродосодержащим метаморфическим породам, а от метаморфических пород мы всегда можем построить и к осадочным породам легкий переход.
0: Прямо сейчас наступает сюжет, и мы продолжим.
2: Люди достигли пика своего интеллекта около 2000 лет назад и начали утрачивать свои интеллектуальные способности с тех пор, как было изобретено сельское хозяйство, и люди стали жить в поселениях с высокой плотностью. В прошлом, когда предки сталкивались с суровой реальностью жизни охотников-собирателей, наказанием за глупость часто становилась смерть. Такое сильное эволюционное давление привело к гибели глупцов и повысило интеллект потомков выживших. Охотник-собиратель, который не мог решить проблему добычи еды и предоставления крова, скорее всего, погибал вместе со своим потомством. О современных людях так не скажешь. Поэтому опять с симпатией поговорим о древних греках. Заслуживают они этого давно, да и поэтической оценки заслуживают. Истоки жизни толковали мифы, мир параллельный тонко понимали. Про бездну черных дыр полунамеки, прочтешь, увидишь сам, не ерунда, а современные ворчливые упреки всего лишь зависть, явно от стыда. Познание дорога очень шумная, частенько ей мешает мишура. Античность, кстати, время остроумное, веселая и мудрая пора. Но продолжим прозой. По мнению профессора Александра Фролова, в тезисе о том, что интеллектуальное развитие человечества достигло своего апогея, нет ничего удивительного. Потому что люди не эволюционировали уже 10 тысяч лет. И если сравнить интеллектуальный уровень древних греков и современных людей, я не думаю, что мы получим сравнение в нашу пользу, отмечает он. Процесс развития человечества идет не в сторону изменения и улучшения качеств каждого отдельного человека, а в сторону развития техники. Люди, конечно, могут совершенствоваться интеллектуально, но не просто так, а при помощи специальных тренингов. Они касаются не только увеличения объема памяти, но и новых способов изучения информации из памяти. Но есть и еще один способ развить способности мозга. Встраиваемые в мозг накопители информации, как у компьютера, не такая уж фантастическая идея. Если говорить о реальных улучшениях интеллектуального уровня отдельного человека, то это выход, который серьезно рассматривается. Сейчас есть несколько серьезных проектов, где обсуждается вопрос нейропротезирования, продолжает Александр Фролов. Правда, пока эти возможности рассматриваются с точки зрения реабилитации больных людей. Нейрочипы – это продолжение традиции человечества развиваться за счет новых инструментов. Вначале будут нейрочипы более слабые, которые только восстанавливают утраченную функцию мозга. Но потом могут быть протезы, которые будут усиливать эти свойства, продолжил ученый. Человек будущего будет во многом связан с техническими устройствами, увеличивающими его интеллектуальные силы, как физические, так и умственные. Выходит, перспектива заселения нашей планеты киборгами не так уж фантастична, как кажется. Мрачная, между прочим, перспектива.
0: Полезно всегда услышать, что не мы самые умные. Ну, полезно со стороны что-то такое. Пусть даже и самые развитые. Вам по душе перспектива кибергизации, правильно я слово придумал? Кибергизации человека в смысле, ну, я же пользуюсь пассатижами, которые есть усилитель руки. Ну, компьютер, усилитель мозга до некоторой степени. Ну, интерфейс уж больно неудобный. Вот что-то печатать на клавиатуре, говорить голосом. Зачем, когда все можно взять отсюда?
1: Но он становится все более удобным, да? Пальцы уже меньше работают у современного компьютера, чем голос. Угу. Но общаемся с ним как с живым существом, да? Угу. В гугле каком-нибудь вопросы можно задавать напрямую. Угу. А следующий шаг – это задавать вопросы и получать ответы ментально, прямо из мозга, да, в электронный мозг, да? А еще один шаг – электронный мозг внутри твоего мозга. Тоже было бы неплохо, я думаю.
3: Эйнштейну было это бы не по душе высказывание. Да. Он сказал так. Вот скоро человечество перейдет, я сейчас точно не обращаюсь в его фразе, но могу даже и цитату достать, если надо. Скоро перейдет на цифровые технологии. Он предвидел это. И тогда получим поколение идиотов. Потому что вот уже сейчас мы это видим. Знание переходит сейчас не от отца к сыну, а через интернет, через компьютерную игру. К чему это придет дальше? Это неизвестно. Человек, наша цивилизация оказалась очень неустойчивой. Прежде всего, она неустойчива на том, что она вся зациклилась на электричестве. И достаточно, допустим, вот...
0: Компьютер трудно сделать на дровах. Так вот, почему-то так получилось.
3: Да. Вот из-за того, что она зациклилась на электричестве, да, это может оказаться самым ее самоубийственным шагом, который только был в истории человечества. Потому что достаточно сейчас наш 20 век... попал на такое, знаете, условие уникальной геолого-климатической стабильности. Под эту стабильность были выработаны все технологии, в том числе электричество. Достаточно поэкстраполировать некоторые события 19 или 18 веков на современность, мы получаем глобальную катастрофу. Вулкан Эйфель-Кутль выбросил пепел на 11 километров, и на месяц пришлось расстаться с реактивной авиацией. События 1859 года, описанные астрономом Каррингтоном, да, детально, вспышка солнечной плазмы,
0: сверхвспышка на
3: проэкстраполировать на сегодняшний день, да, все рухнет. Чем мощнее электростанция, тем больше у нее заземления, тем она сгорает абсолютно. Я бы мог и другие привести примеры. Например, ну, вот Фукусима авария. Все думают, что это стихия была. На деле это стихия тут ни при чем. Тут отключение электричества играли роль. Которые, ну, оно же было все время насосы, чтобы работали, да, и тушили реакторы разогревающиеся. Произошло отключение электричества, включили дизель-генераторы запасные, они тоже отключились. Стали строить ЛЭП 7 километров, ее строили 2 недели, как в колхозе советском, если так быстрее, наверное, построили. И вот из-за этого реакторы продолжали выделять большое количество пара радиоактивного, да, возникла угроза атомного взрыва. А, видите...
0: Ну, там не буквально Атманова там выбрасывали.
3: Так вот, АЭС, которые нам внушаются, выдерживают атомные удары, они не выдерживают обычных отключений электричества. Наша цивилизация не выдержит отключения. А вот 100 лет назад ничего страшного не произошло. Ледяной дождь 2010 года.
0: Ну, какие
3: никакие
0: провода?
3: Последствия вы не вызвали. Все ездили на паровозе. Да. Поэтому сейчас нам важно не цифру развивать, да, не киберустройство развивать. Мы сейчас на таком этапе. Да. Нам они не нужны, эти киберустройства, цифра не нужна. Да. Нам нужны отжившие архаики, да, технологии. Нам нужны опыты выживания, да, в трудных условиях, потому, да, что эта цивилизация обречена на, да, катастрофу, экологическую и так далее. Нам нужны полеты на воздушных шарах, дирижабли, паровозы, которые в 56-м году перестали выпускать.
1: А лучше лошади.
0: Ну, ружье,
3: запас... Обязательно. Обязательно ездовые лошади.
0: Ружье, обязательно... запас патронов,
3: да, домик, обязательно, домик, обязательно парусники. В 1926 году последний, да, Крузенштерн построен, да, был парусник.
1: Вообще говоря, направление мысли верное. Астрономы могли бы лишь добавить, да, к тому, что впереди у нас тоже будет немало катастроф. Некоторые из них мы можем предвидеть. некоторые будут неожиданными, но во всяком случае цивилизация наша не вечна. И именно поэтому надо искать контактов с другими и объем наших знаний постараться не потерять. В конце концов, что остается от любой цивилизации?
0: Что?
1: А ничего, кроме знаний, которые удалось передать следующим поколениям. Все пропадет. Знания в какой-то степени.
0: Но мы с вами делим час на 60 минут, известно почему.
1: И получаем это от древних греков,
0: да,
1: эти знания.
0: Ну да, а греки получили 60 минут, тоже известно от кого и так далее.
1: Таким образом, наша задача отчасти сохранить, конечно, цивилизацию, да, но удастся это или нет, наш объем знаний гарантировать от того, чтобы он пропал. А лучшая гарантия – это послать его туда, подальше от Земли, где кто-то подхватит эти знания и будет их развивать.
0: А нам не случится в течение какого-нибудь обозримого времени вдруг Солнцу оказаться не в унылой и пустой области галактики, а в звездном скоплении, где отовсюду скажется соседние звезды, махали бы руками и приветствовали бы нас?
1: В ближайшее время нет. И думаю, что в ближайшие миллиарды лет нет, потому что у нас есть предыдущая история Земли, 4,5 миллиарда лет, и жизнь на Земле не прерывалась, это очень важно.
3: Да, да.
1: Значит, скорее всего, из теории вероятности...
3: Любая, любая комета могла бы стереть.
1: Но не стерла.
3: 4 миллиарда
1: не
3: была,
1: стерла.
3: Наверное, меньше была все-таки.
1: Но не стерла.
3: Потому что не стерла, ну, видимо, мозг на Земле очень заучен.
0: Но мы же датируем его.
3: Датируем радиодатировками,
0: да,
3: как показал Альберт Веник прекрасно.
0: Да.
3: Все идет так... процессы идут по экспоненте, снижаются. Например, нагретый чайник остывает сначала очень быстро. Но если мы начнем мерить его температуру на 20-25 минуте,
0: да,
3: то мы получим, что эта температура почти постоянное остывание.
0: Да.
3: Проэкстраполировав прошлое, получим начало остывать 5 дней назад.
0: Угу.
3: Вот такое же и с радиоактивными всеми распадами происходит.
0: Понимаю,
3: мы меряем не время, мы меряем концентрации радиоактивных элементов.
0: Это верно. Мы же решили, что мы все-таки не самые умные за всю историю Земли, но и не самые тупые. Мы это с чем-то сверяем, и это пересчитываем. Кроме того, я так понимаю, наконец, геологические данные совпали с астрономическими, с космогоническими.
1: Они сегодня
3: совпали. Их подгоняли очень долго. Их подгоняла, прежде всего, теория эволюции, когда мы узнали, что рыбы перешли 450 миллионов лет назад, земноводные. Как мы это узнали? Потому что в основном в силуре рыбы, а в девоне земноводные. На это надо 100 миллионов лет. Поэтому девон, скажем, моложе силура на 100 миллионов лет. Эта теория эволюции требует больших времен. Теория эволюции требует обязательно ледникового периода, потому что только адаптация обезьян к этим медленно наступавшим или медленно отступавшим ледникам можно объяснить переход обезьян.
0: Ну, может быть, объяснить больше, чем какой-то. Другое дело, что мы следы ледников видим с вами невооруженными глазами, катаясь на байдарке где-нибудь по Карелии и так далее.
3: Это не следы ледников, это следы гидросферной катастрофы. Мы видим следы валунов. Мы, когда бурим землю Франца Иосифа, там слой морены 70 сантиметров. Это, а у нас здесь слой морены в Клинской, перед Клином, 52 метра. Это только московская морена, еще днепровская есть морена. То есть это совсем... Теория ледниковой доктрины родилась раньше, чем наука глациологии. Наука глациологии ничем не подтвердила. Да, горные ледники несут большое количество скоплений обломочного материала. Чаще всего он насыпан сверху со скал. А равнинные ледники текут крайне медленно. Сейчас ледники все отступают, как вы знаете. Никаких форм древнеледниковых, подобным им, при этом отступающим краем ледника, не обнаружим. Ни в Гренландии, где она далеко отступили от моря ледники, особенно на западном берегу, ни на Северной Земле, ни на Шпицберге, нигде нет форм, близких к древнеледниковым. Поэтому, это если о ледниковом говорить в периоде. Но если говорить вообще о возрастах Земли, то они вот совпадают, идет непрерывная подгонка, все время идет удревнение. Еще Гельмгольц доказывал, что возраст Солнца там может быть, он по как-то остывание его стал считать по температуре с Томпсоном, получил 20 миллионов. Нет, тут же это было отвергнуто. Ну как для эволюции не хватает.
0: Нет, времени. Разумеется, я насколько я понимаю, Владимир Иванович, поправьте меня, до понимания, что такое ядерная реакция, вопрос об энергии Солнца был колоссальный вопрос.
3: Значит,
0: Вот у нас сидит астроном, давайте спросим насчет соответствия времени космогонического и времени намеренно на Земле и время существования Солнечной системы. Как у нас там?
1: Сегодня нет проблем. 4,5 миллиарда лет получается по всем измерениям. Никто ничего не подгоняет. Физика – наука точная, и в последнее время внутреннее строение Солнца безупречно, надежно измерено по потокам нейтрино, которые уже меряются.
0: А скажите насчет возраста Солнечной системы и устройства Солнца.
1: Возраст Солнечной системы, прежде всего, по Земле и по метеоритам, то есть там, где сохранились радиоактивные вещества и продукты их распада. Соотношение продуктов и исходного вещества точно дают нам возраст.
0: И это совпадает друг с другом?
1: Конечно, 4,65 миллиарда лет. Все это родилось одновременно, и звезда, и окружающие ее твердые тела, типа Земли, там, астероидов. Тут никаких проблем нет, ничего никто не подгоняет. Более того, мы знаем всю цепочку возрастов звезд, которые до Солнца рождались. У нас же они все перед глазами. И звездные скопления нам очень точно
0: говорят. Что значит цепочка возрастов звезд?
1: О поколениях звезд, которые предшествовали Солнцу. Солнце же довольно молодая.
0: Звезда не первого поколения,
1: кроме того. Ну, отнюдь, не первого, да. И не второго.
0: Да. И не второго даже,
1: менее 5 миллиардов лет. А Вселенная начала производство звезд примерно 13,5 миллиардов лет назад. То есть Солнце из молодых. Наша Солнечная система довольно-таки продукт эволюции Вселенной. Поэтому, кстати говоря, вокруг нас все из твердого вещества сделано, а не из водорода.
0: Не из водорода. Не из водорода.
1: Гелия, да.
0: И мы сейчас поразмышляем об этом во время сюжета.
2: И все-таки опять вернемся к грекам. Тем более, что уникальны они. Согласитесь, древний грек времен античности и наш современник. Корректно говорить о различиях. Современные греки относятся к себе весьма неплохо. Ведь смогли они пройти через 400-летнюю турецкую оккупацию, одну из самых жестоких в истории, и сохранили в неприкосновенности самосознание, религию, обычаи и язык. Но ведь большего они могли взять от эпохи Возрождения, а ведь они подготовили для нее почву. Переход был болезненным. К тому же отягощены они своеобразным чувством вины перед античными и византийскими греками, потому что не сумели возродить великую Грецию своих праотцов. В отношении Запада у греков также имеется странный комплекс неполноценности превосходства. Мы дали им светоч знаний, нам оставили свет дешевых сальных свечей. Любят упрекать они Европу. С другой стороны, верят в себя. Самый умный, самый искренний и самый смелый народ на земле. Когда современный грек смотрится в зеркало, он видит там героев, полководцев, ораторов, политиков, но чаще Гиппократа, Фидия, Солона, Демокрита, Геродота, Леонида, Архимеда, Пифагора, Перикла, Платона и, конечно же, Аристотеля, Гомера, Сократа. Представляете, какое блестящее собрание личностей, умов, талантов, характеров? И практически все к науке отношения имеют. Особо, правда, Александр Македонский, Александр Великий отличается, но и он вряд ли подкачает. Поэтому закончим шутливыми строками. Что формулы наши в сетях наворотов, с их помощью много умели понять. Быть может, от нас ждут иных поворотов, и будут бозоны Ахилл догонять. Пока по углам расселяются кварки, в материи темной сидит Одиссей, с циклопом, конечно, играется в прятки. Глаз цел, не пугают без толку детей. Короче, иная картина контрактов. Пусть вымыслы часто ошибки таят, но все благороднее, чем подлость терактов. Античность и сети давно говорят. В поэзии, да, а в прозе, если бы состоялся такой очень уж экстравагантно задуманный контакт. Но бог с ней, с экстравагантностью. Ясно одно, за античных греков не было бы стыдно. Давайте успокоимся относительно их интеллекта. О своем подумаем.
0: В сравнении с античными цивилизациями, если мы признаем, что мы делаемся в среднем интеллектуально чуть-чуть слабее, то когда через еще 2000 лет мы, наконец, заговорим с какими-то инопланетными цивилизациями или с кем-то, мы будем в рабстве у технологий, будем соображать очень мало, или нам не нравится такая мрачная перспектива, а мы верим в могущество и свет нашего разума, который будет двигать вперед науку, где всегда будут находиться какие-то представители нашего вида, будут заниматься внятными и разумными вещами.
3: Есть прогресс технической цивилизации, кто спорит, только это прогресс чаще всего военный. Половина ученых только и думает, как побольше других людей убить,
0: да.
3: Побыстрее, а то хороших слишком мало. А если смотреть древние знания, мы же утеряли очень много, например, ну, мы не владеем искусством сновидения. Мы, у нас нет прорицания, у нас нет ясновидения, оно шло через сон. Мы утратили медитативные практики, которые были когда-то. И я думаю, что если мы сойдемся с какими-то сети, я в них мало верю, но так...
0: Ну, предположим. Нет, ну, да, это же, понимаете, это же рассуждение о цивилизации, то, способ понять самих себя.
3: Не на уровне радио, не на уровне нейтринного какого-то там лазерного излучателя. Здесь на уровне ясновидения должно идти. Это ясновидение, которое у нас и наука, и религия, и философия отвергли в виде сновидений. Библия вся построена на интерпретации сновидений. У нас огромный пласт, который треть жизни. Вообще никто не занимается им, абсолютно никто. Мы утратили, конечно, возможно, у нас даже была способность левитации. Это по ряду данных, вот те же ангелы, картины этих ангелов. Это как раз и говорит о том, что человечество владело искусством левитации.
0: Он так немножко нарушал законы физики известные. И...
3: законы физики, знаете, законы физики, во-первых, не постоянны.
0: Да.
3: У современной физики нет оснований утверждать,
0: да,
3: что те законы, которые действуют сегодня, действовали всегда. Да. А вот у современной геологии есть основания утверждать, что законы физики менялись. Потому что мы видим, например, огромные толщи окаменелых организмов, которые никак не могли, понимаете, чтобы их допустить окаменение, надо что-то какую-то другую физику. Антрацит можно получить за 20 минут, нефть можно получить в лабораторных условиях, окаменение никто еще не получил. Между тем, эти окаменелые организмы, их все больше и больше обнаруживается, представлены кишечно-полостными, насекомыми, которые в наши дни сливают особенно быстро. В течение суток от них не остается ничего. А тут они окаменели и сколько лет пережили. Сейчас никаких окаменений не бывает.
0: Если я в янтаре нахожу какого-то жучка, то это,
3: да,
0: значит,
3: сейчас,
0: то это то, чего не бывает.
3: Да? Не бывает,
0: я,
3: да.
0: Нет, я беру кусок янтаря, я собственными глазами вижу.
3: В современных жучка. Условиях не бывает.
0: Не бывает. То есть бывает, он там, то есть тогда, он туда тогда попал, тогда неизвестно.
3: А тогда было. Ага. Тогда шло по-другому, и время могло идти, тогда что угодно могло идти по-другому. То же самое.
0: Может быть, и могло, Владимир Георгиевич. А какова ситуация с единством физических законов?
1: Я не биолог, но хорошо знаю, что в современных биологических лабораториях опыты по окаменению проходят, и, скажем, микроорганизмы за 20 минут фоссилизируются, то есть их органика заменяется минеральным веществом.
3: За 20... Драконы могли окаменить. Может, микроорганизмов, да.
1: За 20 минут. Более крупные организмы за большее время.
3: Да. Ну, кошка, покажите мне окаменело.
1: Вот прямо сейчас?
3: Ну, хоть указание в литературе дайте, что есть такая крыса окаменелая. Вот. Этого нет.
1: Поэтому... Это лабораторная работа современных биологов. Ну, биологов, палеонтологов, там, тех, кто этим занимается. Это происходит уже в лаборатории.
3: Там микроорганизмов может и быть. Потому что микроорганизмы тут еще куда. Ну, знаете, никто еще не мог представить.
0: Единственное...
3: Ни окаменелого листа, ни окаменелого древесного листа, ни окаменелой травки, ни окаменелой, понимаете, крысы. Мне никто еще не представлял, и вам тоже, как я понимаю.
0: Единство и диапазон простирания физических законов, по нашим наблюдениям современным, какого?
1: Ну, пока мы еще не уперлись в границу физических законов. Угу. Тот объем Вселенной, который мы в состоянии изучить, он доказывает, что они едины. Угу. Мы получаем спектры излучения атома водорода с расстояния 14 миллиардов, почти 14 миллиардов световых лет, и он точно такой же, как в нашей лаборатории. Это говорит о том, что, во-первых, на таких расстояниях, а во-вторых, на таких временных промежутках...
0: Поскольку он был испущен?
1: Он испущен был почти в момент рождения Вселенной, а пришел к нам только сегодня. Да. Законы не менялись, не менялся ни заряд электрона, ни гравитационное постоянное. Но лабораторная работа все время идет. Мы ищем эти изменения. И пока можем сказать, насколько маленькими они могли бы быть.
0: То есть, если они есть, они у них ограничения?
1: Они не запрещены, но пока они ограничены на очень... низком уровне. Скорее всего, они вообще не меняют.
0: То есть, а это была бы одна из возможных гипотез.
3: Есть...
0: Одна из возможных гипотез, что константы, мировые константы меняются со временем. Измерения показывают, что это не так. Ну, если они меняются, то крайне меньше.
3: Иначе рухнет все мироздание, если константы поменяются. И протон тяжелее электрона в 1836 раз. Изменится эта цифра там, в тысячном знаке после запятой или... Ну, упадет
0: там,
3: он, и все превратится
0: в пустыню. Там во втором знаке после запятой. В тысячном, может быть, ничего, во втором знаке действительно уже плохо. Но вы не противоречите сами себе, когда говорите, что 5 минут назад говорили, что какое-то время назад, все могло быть по-другому, и законы физики другая. Могли быть другие. Теперь, теперь говорите, что да, все, ничего не может меняться, потому что если бы оно изменилось, то все бы рассыпалось.
3: Законы, другая энергетика процессов была, я, наверное, неправильно выразился, я говорил о другой энергетике процессов. Законы могли быть, которые к ним вели, это те же, как великий Кювье говорил, это могли те же быть землетрясения и те же вулканы, только больше огромной активности. Мы начали с кислорода, вот наши
0: передачи. Нет, но мы же начали с более фундаментальных вещей, мы начали, например, с нейтрино, который вы сами упомянули, нейтрино, летящее от Солнца, и ядерные процессы, происходящие в Солнце. И здесь-то мы понимаем, я правильно понимаю, что мы можем посчитать количество энергии, идущей от Солнца, в соответствии с моделью Солнца, конечно, и оно более-менее совпадает с тем, что мы наблюдаем.
1: Да. Достижения последних лет были проблемы, скажем, 20 лет назад, когда у нас не было детекторов, способных регистрировать все три типа нейтрино.
0: А вот в чем дело.
1: Стартуя из недр Солнца в одном виде, в виде электронных нейтрино, они достигают Земли уже расстроившись на три разных типа.
0: А мы ловили только одного
1: типа. Умели ловить только электроны.
0: Нам казалось, что две трети пропали.
1: Да, это был большая неудача.
0: Это была тайна, да.
1: Сегодня этой тайны нет. Уже наши детекторы нейтрино способны регистрировать все три типа. Да. И в сумме они как раз в таком количестве прилетают, как должны прилетать от Солнца электронные. То есть мы выяснили, что нейтрино немножко не такие, как нам раньше казалось, что они и способны на взаимные превращения. Это хороший шаг для физики, и это отличное подтверждение астрономических моделей звезд.
0: И вообще звезд.
1: Ну и вообще звезд, конечно.
0: И тем самым вообще устройство Вселенной. Вернемся, значит, если мы со звездами.
3: Не могли меняться, безусловно, иначе бы рухнуло все. Их вначале было 10, потом сейчас 70, но главное, они коренным образом поменяли наше представление о мироздании, даже были поменять, потому что еще недавно человек себя ощущал песчинкой, пылинкой на краю бездушной Вселенной. И вот с этими фундаментальными константами мы увидели, что все мироздание выстроено под нас, настроено под нас. И мы антропоцентричным увидали мироздание, как видели его и древние греки. Вот тут мы и возвращаемся к ним. Но энергетика процессов, конечно, была разная. Вот действительно есть какие-то вещи, которые нельзя объяснить современными процессами. Нельзя объяснить тот же окаменение, которое...
0: То есть законы природы те же, но протекают... Говоря, но законы природы, управляющие процессами, те же, вы говорите, но процессы по непонятной причине протекают по-другому. Это как?
3: Процессы шли по-другому.
0: При тех же законах. То есть правила дорожного движения те же самые, но все ездят по противоположной полосе.
3: Скорости были другие. Да. Например, любое месторождение полезных ископаемых, любое месторождение, я могу себе представить только катастрофически быстро создавшимся. Сразу должно быть захоронено это толще, изолировано от кислорода, изолировано от микроорганизмов.
0: То есть торф, постепенно превращающийся в каменный уголь, вы себе представить не в состоянии.
3: Не могу, потому что уголь состоит из листьев древесных пород, а торф состоит из пха. Поэтому переход торфа в уголь представить не могу.
0: Я просто думал, что он и то, и другое. Уголь состоит главным образом из углерода.
3: Из углерода. Да. Остатки древесные. Угольный пласт бывает всего 10 сантиметров, тянется десятки тысяч квадратных километров. На сотни квадратных километров, немного заговариваюсь. На сотни. И всегда этот циклит образует любой угольный пласт. Снизу известняк, сверху там песчаник. Обязательно конгломерат, циклит. Вверху и внизу обязательно конгломерат. Это показывает, что угольные пласты формировались как при ударе камня в лужу. Если большое тело небесное, болит, метеорит, астероид, влетит в океан, а две трети океан, то выплюнутся волны, которые смоют древесную растительность, перекроют тут же эту древесную растительность от кислорода слоем известняка, тут же это все перекрывается конгломератом, потому что волна цунами.
0: То есть, по-вашему, на Земле никогда ничего не происходило плавно, все всегда было ужасно, непонятно только...
3: Катастрофически.
0: Все всегда было ужасно, то есть просто не история, а черт знает что.
3: Да. Может, плавно и происходило,
0: это именно, что
3: но эта плавность возведена в такой абсолют, что и палка так перегнута в другую сторону, что пора поговорить о катастрофически быстрых, энергоемких процессах и обратить на них внимание. В частности, они в истории Земли повторялись регулярно, часто. И история Земли поэтому не может быть такой длинной. Никто не знает, сколько времени надо для формирования пласта горных пород. Пласт любой мощности может сформироваться и за миллионы лет, и за считанные секунды. Мы в начале передачи говорили, что есть много чудес Земля – круговая орбита. Так вот, еще одно из чудес, Шкловский называл, самое главное чудо на нашей планете, это то, что 21% кислорода. По идее, он должен был весь израсходоваться, как очень сильный окислитель. Так вот, я думаю, что когда вот эти месторождения формировались, то кислород оставался незатронутым. Так говорил, кстати, Вернадский.
0: Вы меня восхищаете смесью вещей и способностью перепутать и устроить такую кашу в голове. Владимир Георгиевич, самое главное для вас. Закончим чудесами. Главное чудо или чудесная часть устройства космоса, нашей окрестности космоса, нашей Земли или нас с вами? Ну, кроме того, что мы есть, конечно.
1: Чудо, что мы с вами именно в эту эпоху живем. Мне кажется, нам удивительно повезло с моментом рождения.
0: Да.
1: Мы родились в последний этап экспоненциального развития нашей цивилизации.
0: Да.
1: Мы помним середину 50-х, я во всяком случае помню, когда не было многого из того, что нас сегодня окружает. Я уверен, что мои дети и внуки уже не заметят такого интенсивного развития нашей цивилизации, как мы с вами. Это здорово, присутствовать вот в такой момент истории. И наша задача сделать этот момент продолжительным. Не закончить его нашей эпохой, а попытаться как-то продлить этот быстрый рост нашей цивилизации и безопасный при этом рост нашей цивилизации в будущее. А это значит, надо делать новые шаги. Шаги в космос, шаги в электронике, шаги в ментальном каком-то развитии. Я надеюсь, что это и произойдет. Я надеюсь, что это и произойдет.
0: Юрий Николаевич, мы присоединяемся.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий в лаборатории научных видео. И в очередной раз по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы интересно провести время, ну и пообщаться с пользой. Также, естественно, в данный момент я представляю второго ведущего, и это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет всем! Здравствуй, Виталий! Я воспользуюсь возможностью, чтобы представить нашего сегодняшнего гостя. И напомню всем, что сегодня у нас трансляция в формате постскриптум. Это такой формат, когда наши уважаемые спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на ваши вопросы, на те вопросы, которые накопились, появились в комментариях к видео выступлению, и те, которые вы задаете в прямом эфире. И сегодня у нас наш постоянный спикер и, можно сказать, член нашей редколлегии, эксперт Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный» форума «Ученые». Автор книги «Пациент разумный» и спикер форума «Ученые против мифов». Z и предыдущих, он сейчас показывает какой-то классный значок с карательной медициной, так что...
3: Да, то есть это пришлось сделать такую нашивку по итогам всех обсуждений и прочего, потому что никак иначе.
2: Да, вот, надо ее нашить, и потом тебе в ней всегда выступать. Так вот, а у нас на последнем форуме Алексей выступал с докладом, посвященным гигиене. Как быстро нужно поднимать бутерброд с пола. Алексей, помнится, на расстоянии с помощью 8G или там 20G стерилизовал мой телефон и все вокруг. Вопросов много. Доклад вызвал резонанс, и поэтому сегодня Алексей отвечает на наши вопросы. Но сначала короткие объявления. Я попрошу Виталика.
1: Да, хочу сказать спасибо вам за то, что вы уже находитесь вместе с нами. Во-первых, напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошо ли всех видно, слышно, для нас это важно, чтобы не было потом претензий, в первую очередь, от наших спикеров. Ну и, конечно же, если вам нравится этот стрим, и если вам нравится то, что вы смотрите, милости просим, нажимайте на подписочку, чтобы всегда находиться вместе с вами, с нами на прямой связи, чтобы регулярно видеть то, что мы выдаем. К слову, скоро...

0: Александр расскажет, что вы можете ожидать даже уже на этой неделе, какие еще эфиры ожидать. Ну и, конечно, вы можете поддержать наши проекты, как у нас, у лаборатории научных видео, так и у проекта anthropogenes.ru. Имеется своя страничка на Патреоне, и это сильно поддерживает нас, позволяет делать вот подобные эфиры. Если вам охота поддержать конкретно данный стрим, то вы можете воспользоваться, к примеру, суперчатом, ну или есть ссылочка в описании, она сейчас появится в чате к этой трансляции, и с помощью ее тоже можно задать вопрос. И вопросы заданы при помощи суперчата, и этой ссылки задаются в самую первую очередь. Так что вам спасибо за поддержку, ну и ждем от вас хорошие вопросы.
1: И я хочу напомнить, наши постоянные зрители, наверное, знают, что мы каждый раз после каждого стрима просим нашего гостя выбрать авторов двух лучших вопросов. И это будет и сегодня. Авторы таких вопросов получат футболки, типа «Ученые против мифов», как на мне. Или как вот у Алексея там висит рядышком. На предыдущей трансляции Ольга Вдовина, скульптор, она уже выбрала тех, кто получит подарки. А сегодня у нас что, книги будут, а не футболки? Мне тут подсказывают. Видимо, это в прошлый раз у нас.
0: Да.
1: В прошлый раз у нас две книги. Я вспомнил. В прошлый раз мы обещали, поскольку это у нас был не просто стрим, а по мотивам нашего эксперимента, который сейчас идет, Ольга Вдовина его проводит, книги Александра Соколова, то есть меня, «Ученые скрывают». И получат эти книги двое наших зрителей. Это Алена Горбатюк и Юлия Соломатова. Вот Алена и Юлия. Напишите Георгию Соколову по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и получите мои книжки с автографом. Вот. Я все сказал. Сейчас
0: это замечательно.
1: Переходим к самому интересному. Вопросы. Вопрос первый. Я хочу сказать, что на самом деле этот вопрос мне был прислан по электронной почте буквально вот совсем недавно. Я его направил Алексею, а Алексей сказал, давай я на него отвечу прямо вот сейчас в трансляции. Потому что вопрос важный. И я просто поясню, почему. На форуме «Ученые против мифов», даже, по-моему, не на последнем, а на предпоследнем, в качестве приза за вопрос я подарил зрителю книгу «Крах гигиены». И, видимо, книга автор Берт Эхгартнер. И, видимо, мы так влияем на зрителей, что один из зрителей пошел и тут же эту книжку купил. И дальше написал мне вопрос, потому что он ее прочитал, и у него возникли вопросы. И вот Александр пишет. Ваше отношение к книге «Крах гигиены»? Является ли эта книга лженаучной? Потому что ему показалось, что там какие-то вот такие вот антипрививочные вещи. Является ли книга лженаучной или действительно в ней собраны претензии к прививкам, которые накопились у научного сообщества, и она пропагандирует актуальные научные знания по этому вопросу? Мне самому это важно узнать, потому что я бы не хотел, чтобы мы дарили на форуме «Ученые против мифов» лженаучные книги. Если Алексей сейчас скажет, что это так, я буду извиняться перед вами, друзья.
2: Да, Саш, готовься извиняться, потому что я посмотрел эту книгу целиком, прочитал, скачал. Что я могу сказать? Это вот такой действительно троянский конь. То есть наш зритель и читатель абсолютно верно заметил. Тот случай, когда 6 глав, из них первые 4 можно читать вообще без каких-либо проблем. Ну да, там есть мелочь по поводу того, что он рекомендует, например, упирать на непастеризованное молоко. В некоторых регионах и районах это может быть проблематичным. Да? Бруцеллез не дремлет, и клещевой энцефалит, кстати, тоже таким образом может передаваться. В общем, с этим надо поосторожнее. А все остальное более-менее. То есть очень неплохо изложено в принципе теории иммунитета. Да? То есть как он устроен, как что работает и прочее. Отлично отражена проблема микробиома, да, когда он формируется, для чего он нужен, где происходят тренировки и так далее, и так далее. То есть вот это все замечательно изложено. Да, гигиеническая гипотеза тоже, о которой я говорил на своем выступлении на УПМЗ, она тоже там отлично расшифрована. Даже акценты на антибиотиках, да, то есть на проблеме антибиотиков поставлены очень верно. И очень точно, да, что в том случае, если мы будем пользоваться ими так бесконтрольно, используя их широко в животноводстве, очень широко, да, и слишком широко в обычной нашей деятельности. Ну, не секрет, что мы сейчас, любой из нас может пойти в нашей стране и почти с 90% вероятностью купить в аптеке любой антибиотик. Да, мне приходилось видеть, когда первостольник, то есть человек, который как раз и продает в аптеке, да, у него есть специальное название, он называется первостольник, потому что стоит за первым столом. Вот, вот человек, стоящий за первым столом, пару раз при мне отправлял людей, которые пытались купить антибиотики за рецептом, то есть не продавал. Во всех остальных случаях антибиотики, причем любые, да, то есть очень мощные, в том числе и широкого спектра действия, продавались просто так. То есть мне нужен вот это, да, ради бога, нате. И в лучшем случае спрашивали, а вам врач назначил? Те говорили, конечно, назначил, естественно. Вот, то есть это, да, действительно такая большая проблема. И, например, вот буквально недавно коллеги обсуждали очень интересный такой случай, когда при мочекаменной болезни у человека еще параллельно взяли посев мочи на микрофлору, и там высеялось все, что только можно, во-первых, и во-вторых, оно было абсолютно устойчиво ко всему, что у нас есть в арсенале. И вот они там разбирались, что с этим делать, как, так сказать, с этим жить и прочее, прочее. То есть там такая очень действительно большая проблема. И в книге это отражено тоже абсолютно верно. Но вот первые четыре книги все нормально, вернее, первые четыре главы все нормально, а потом начинается какой-то трэш и угар, абсолютный, то есть антипрививочный. Да, конечно, он регулярно подчеркивает, что он не антипрививочный, да, что вот есть люди, которые отрицают вирусы, но он приводит в качестве аргументов автор, что интересно, сам автор, он не врач, не медик, да, не ученый, он научный журналист из Австрии. Ну, не самый плохой, с одной стороны, а с другой стороны, если мы посмотрим его достижения, профессиональные награды, скажем так, то там в лучшем случае от какой-то экологической организации у него премия за серию статей по этой теме. И все, собственно, все на этом. Зато и четвертая, вернее, и пятая, и шестая глава, они изобилуют отсылками к Эндрю Уэйкфилду, например. Да, и там не упоминается целиком, не расписан вот этот скандал, так как его расследовал Брайан Дир, британский журналист, как раз специалист по расследованиям, с документами, со всем остальным. Было сказано, что Уэйкфилд стал жертвой оговора, да, потому что он был таким смелым врачом, который пошел против системы, да, решил возвысить свой голос в защиту детей, своих пациентов и прочего-прочего. И ни слова о конфликте его интересов, да, материальном и прочем-прочем, что ему просто выделили определенные деньги для проведения такой работы, что у него уже был заготовлен как бы альтернативный вариант, что не трехкомпонентная вакцина, а однокомпонентная, он уже ее запатентовал и так далее. То есть вот про это все как-то умалчивается. Он сделан таким святым, по большому счету, и его именно в таком вот свете и подают сейчас антипрививочники из Соединенных Штатов, куда он сбежал из Великобритании. Там, напомню, у него отобрали медицинскую лицензию, то есть выгнали из генерального реестра врачей Великобритании и так далее. Кроме того, там в очень хорошем свете упоминается сенатор Роберт Кеннеди. Да, и на сегодня мы знаем, что он один из флагманов как раз антипрививочного движения в Соединенных Штатах, наряду с Робертом Де Ниро, например. И, кстати, Уэйкфилд у них третьим. То есть это как бы такая уже троица, которая активно продвигает самые трэшовые идеи. И дальше начинается. И аутизм туда приплетен к прививкам. Да, там, конечно, очень, так знаете, очень вкратчиво и с оговорками. Не как у Амантонио, да, прям вперед из песней. А очень вкратчиво. Так, а может быть, но ведь никто там не проверил, или никто там не удостоверился, или там вот там-то не та, и так далее. То есть кружево такое вот. И я так думаю, что очень много людей может в этом кружеве запутаться, к сожалению. А уж последняя глава, там просто конспирология в полный рост. Это и заговор CDC, американского центра по контролю заболеваний, да, и что они там скрывают, и намеренные какие-то там утечка информации и прочее, прочее. Там вот просто уже РНТВ без всяких вариантов. Очень это, понимаете, это очень странно наблюдать, такое впечатление, что первые четыре главы писал человек один, потом пятую главу писал лайт-версия Монтонио, а шестую главу уже просто Прокопенко писал. Вот примерно так. Я не знаю, зачем это сделано. Нет, но я подозреваю, зачем, да, для того, чтобы хорошо продавалось. Но вот это как раз тот случай, когда книга действительно подкупает своей научной частью, и большая ее часть действительно научна, там действительно нормальная, хорошая информация. Но дальше в эту информацию начинают постепенно подмешивать по ложке антипрививочности, и в конце все это превращается в огромную плохо пахнущую бочку. Поэтому я так думаю, что с такими книгами лучше не сталкиваться, не имея прививки, да, против мракобесия, потому что можно втянуться, да, и поверить во все это.
1: Так, ну вот мне теперь спасибо. Надо просмотреть видео, где мы вручаем эту книгу, найти, кому мы ее вручили, найти этого зрителя и, в общем, ему написать, потому что я чувствую свою ответственность. Но просто тут ситуация какая? Нам издательство дают книги в качестве призов. И у меня, конечно, нет возможности все книги прочитать и на все получить рецензии. Вот это,
2: Саша, например, видимо, придется так делать.
1: Придется. Но это издательство «Питер», к сожалению, у издательства «Питер» встречаются. То есть у них как бы есть очень приличные книги, а есть, например, «Клёсов» какой-нибудь
2: среди них. Ну, вот смотри, то есть это книги, получается так, что из 6 глав 4 можно читать.
1: Я понял.
2: На 2/3 она нормальная.
1: Я, между прочим, я помню, что я когда эту книгу смотрел, у меня что-то какая-то тревога какая-то, что-то у меня там зацепило. Но я так полистал, даже, по-моему, тебя что-то спросил. И успокоился,
2: да.
1: Я
2: тоже смотрел начало.
1: Начало. Я полистал первое.
2: В начале все хорошо.
1: Угу. Вот. Значит, надо, ну, надо как-то более жестко подходить к отбору этих книг, или просто, если не уверен, ни в коем случае не дарить. Ну, вот это нам
2: урок. Видимо, делать какое-то коллективное рецензирование, рассылать по экспертам или еще что-то. Я не
1: будем
2: знаю.
1: Будем искать зрителя, которому эту книгу подарили, и что-нибудь другое ему вместо нее на замену.
2: Да. Ну, так. И, Саш, я, кстати, сразу предлагаю записать автора вопроса в лучшее сразу.
1: Ага.
2: Потому что это очень правильно поставленный вопрос, я думаю. И главное, что человек
1: бдительный,
2: адекватно. Нет, понимаешь, как мне больше всего понравилось, что он адекватно среагировал, да, так, как обычно мы все это и учим делать. Угу, вот угу. Это прям я в восторге.
1: Да. Да, спасибо. Это автор вопроса Александр Теретенков. Я, наверное, думаю, что он не против, если я назову его фамилию. Я не знаю, сейчас смотрит он нас или нет, но вот спасибо вам большое. А мы движемся дальше. И, ну, тут скорее не вопросы, а тут, значит, Евгений Гусев пишет: «Хочу такую же нашивку на скоропомощную форму». Так что пора выпускать,
2: да уж.
1: Брендировать. Дальше Андрей Савченко пишет: «С гигиеной более-менее понятно, а расскажите про отравление тяжелыми металлами и где об этом можно подробно почитать».
2: О, с отравлением тяжелыми металлами, в общем-то, все достаточно. С одной стороны, все понятно, да, потому что оно достаточно неплохо изучено. У нас есть масса примеров. Ну, случай Минамото, например. Есть прям болезнь Минамото. Да, то есть такая катастрофа была в Японии в свое время, как раз такое хроническое отравление тяжелыми металлами. Очень характерная, с массой литературы по этой теме и так далее. Можно почитать, посмотреть это, например. Один вариант. Второй вариант, конечно, придется читать уже руководство по токсикологии, да, потому что ничего такого особо популярного по тяжелым металлам пока что нет. Да, я все еще как-то пытаюсь выйти, да, на написание книги по бытовой токсикологии. К ней уже есть иллюстрации, уже есть, так сказать, наметки, все остальное, но это надо сесть и некоторое время не отрываться больше ни от чего. Да, вот Саша знает, каково это — финализировать книгу. Это очень тяжело, да, то есть это такая кропотливая, скажем так, неотрывная работа, такого пока не получается. Вот там, я надеюсь, что будет немножко популярно как раз в том числе и про различные тяжелые металлы. А так, если вам интересно, ну, давайте так, либо ко мне куда-нибудь стукнетесь, да, либо в ВКонтакте, либо в Facebook, я вам скину список литературы, который можно почитать. Это будет токсикологическая литература, но она будет более-менее приемлемой. То есть не такой вот прям ужас-ужас, а просто ужас. Вот. А так, чтобы какое-то прям сильно популярное, понимаете, получится вот как с этой книгой история. Потому что, опять же, я мог бы порекомендовать Алана Калка, например. Да? Его переводили, я его тоже читал в том числе. Но там очень много стрёмных моментов. Там нужно читать, обходя острые углы, потому что их там многовато. Когда у тебя есть специальная подготовка, да, то есть ты ориентируешься в той литературе, на которую он ссылается, автор, ты понимаешь, что он имел в виду, да, понимаешь, где он косячит, но так немножко призакрываешь глаза на это дело, потому что в целом-то он прав, да? Наша любимая фраза. Но вот порекомендовать такого напрямую, что можно почитать о тяжелых металлах из популярного, вот пока ничего.
0: Предлагаю мне вступить, да.
1: Давай.
0: И продолжить с вопросами. Длинный вопрос, который прислала Хельга Юс. Меня очень интересует вопрос с глистами. Насколько часто нужно их травить? Для меня это очень актуально. Лично меня растили родители в стерильной чистоте, росла больным ребенком. Да и сейчас при всех своих отличных анализах постоянно болею. Своих детей растила в грязи. Попался умный педиатр, отругал меня, отправил к психологу, сказав: у вас болезнь грязных рук. Мне уже 38, но от привычки постоянно мыть руки избавиться не могу. Даже в машине постоянно руль протираю, а также постоянно травлю глистов себе и детям. Насколько это правильно?
2: Это неправильно. Начнем с того, что... И давайте мы уж терминологией, так сказать, будем этой самой пользоваться правильно, да? То есть это уже скорее укор в сторону врача. Болезни грязных рук – это дизентерия и острые кишечные инфекции. Если у вас их нет, значит, у вас проблемы грязных рук не существует. А то, что вы описали, что росли в стерильной чистоте и часто болели, я думаю, что это вещи между собой взаимосвязанные. А как именно, я рассказывал на лекции во время ОПМЗ. То есть это вот просто классический пример. С глистами нельзя их гнать профилактически, понимаете? Вы не котики, потому что новых котиков мы себе возьмем, а новых себя мы себе нигде не найдем. И проблема в чем, что вот эти все препараты, которые используются для дегельминтизации, они токсичны. Они, да, конечно, они убивают паразитов, да, они как-то там расслабляют им мышцы или наоборот парализуют. По-разному они действуют, они самые разные есть, точки приложения у них. Так вот, и в нашем организме для них тоже есть точки приложения. Поэтому, если вы без показаний их применяете, а показания – это доказанная инвазия. То есть вот она доказана, она определена. Там либо анализ крови, да, то сейчас умеет определять и по анализу крови в том числе, либо плюс еще какие-то исследования. Ну, анализ кала, он, конечно, самый неинформативный в этом смысле, у него большая ошибка, но можно брать и кишечное содержимое и так далее. То есть есть сегодня масса вариантов для того, чтобы поставить диагноз паразитарной инвазии. Так вот, только в случае, если она подтверждена, если мы точно знаем, какой это конкретно паразит, потому что для разных типов паразитов есть разные лекарства. Они не действуют на другие, они действуют только в рамках определенных видов. Да? И все эти виды, они перечислены в инструкцию к лекарству. Если он не входит в спектр, соответственно, вы получите только токсические эффекты и никаких, так сказать, позитива в смысле избавления от паразитов. Поэтому вот эту самодеятельность нужно прекращать, ни в коем случае такими вещами не заниматься. Только если это официально подтверждено, да, нормальными лабораторными исследованиями. Никакими не там гемосканированием, никакой там, не знаю, по фолию и так далее. Они очень любят находить паразитов, просто потому что, вы понимаете, да, опять же, можно напугать человека, объяснить ему что угодно, продать ему что угодно, он, естественно, это купит и будет пить. Так вот, нет, в случае с паразитами работает только так, что мы сначала определяем разновидность, и только после этого мы назначаем лечение, которое подходит для данной конкретной инвазии. Так что, к сожалению, вынужден вас расстроить, вы поступаете неправильно. Ну, не совсем так.
0: Я прошу прощения, Алексей, да. Меня, насколько понимаю, не было слышно. Максим задает вопрос, а может просто больные дети, которые должны были умереть, просто выжили, ну и до приезда врачей им просто некому было ставить бронхиальную астму?
2: Нет, не совсем так. Все-таки от аллергических заболеваний у нас массовой летальности не существует, к огромному нашему счастью, да, то есть это заболевание, которое единственное, что влияет на качество жизни. Если мы говорим о бронхиальной астме, да, там немножечко похуже в этом смысле, но все равно это достаточно длительное заболевание хроническое. Человек очень долго с ним существует и в том же детском возрасте, ну, не умирает. Поэтому нет, не совсем все-таки это так. Достаточно четко все это прослеживалось, да, потому что, опять же, врачи приезжали разные, да, врачи приезжали в разные регионы той же Африки или той же Юго-Восточной Азии. То есть там велось такое систематическое наблюдение. Далеко не сразу эта мысль пришла, в принципе, в голову врачам. Да? То есть до нее мы добрались только к концу 20 века. А как вы понимаете, в Африке все это происходило гораздо раньше. То есть европейцы в Африку пришли гораздо раньше и за местным населением в том числе наблюдали. Да? Потому что, понятно, не из человеколюбия в основном, конечно, но из-за того, чтобы некоторые заболевания не передались от местного населения белому человеку, да, обремененному своим бременем. Потому что уже был опыт той же Индии, откуда понатаскали и холеру, и брюшной тиф, и очень много чего еще интересного, ранее не сильно известного в Европе.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Евгений Сейбл Носорог, так, видимо, который спрашивает: жена очень любит мыться каждый день. Я чувствую, какой будет тренд сейчас вопросов. Жена очень любит мыться каждый день, ускоряет меня, укоряет, наверное, меня. Написано «ускоряет».
0: Ну, может, и ускоряет что-то, да, есть шанс.
1: Может, и ускоряет, что я так не делаю. Упирает она на гигиену половых органов. Что тут можно ответить?
2: Ну, тут очень сложно ответить, да, потому что если вы возьмете нормальных гинекологов, да, которые придерживаются научной точки зрения, они вам скажут вот эту вот страшную вещь, да, что регулярное использование моющих средств, да, на половых органах ничем хорошим не заканчивается. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что люди есть разные, да, у них есть разные привычки и все остальное. Как привычка, ради бога, она может рассматриваться. То есть в этом ничего, так скажем, страшного нет. Но человек привык. Ладно. Это одна, как бы, сторона медали. Другая сторона медали, насколько все это фанатично. То есть, если мы просто ополаскиваемся, ну вот сполоснулись, например, водой, там вытерлись или еще что-то в этом роде, ну да, ладно, пожалуйста. А если мы там тщательно намыливаемся, там щетками какими-то еще там, прочими вещами, не знаю, и не только там, где половые органы, вообще по всему нашему организму проходим соосновательно, и каждый раз с кучей моющих средств, это, естественно, лучшим образом на человеке не отражается. Кстати, вот если говорить о гигиене, опять же, половых органов, да, очень такая показательная ситуация вот с так называемыми ежедневными прокладками или ежедневками. Гинекологи, кстати, тоже против них достаточно так, ну, как минимум, ворчат на них, да, потому что это такая вещь, которая позволяет и скапливаться, и размножаться патогенной флоре. То есть они препятствуют естественному ходу событий, да, естественному оттоку, но должен быть. Что ж делать-то? Мы так устроены. У нас, извините, даже из ушей сера должна проистекать свободным ходом, да, именно для того, чтобы происходил нормальный процесс самоочищения. Мы самоочищаемый субъект. Да? И, например, легкие мы очищаем при помощи слизи, потом ее либо откашливаем, либо проглатываем. Половые органы тоже очищаются при помощи слизи, при помощи микробиома, который там существует, микробиота, прошу прощения, который там существует, и так далее. То есть, да, есть свои законы функционирования нашего организма. Давайте мы сильно в них вмешиваться не будем. Да, здесь нужно проводить как бы грань между неряшливостью и грязнулистью и вот еще таким вот нормальным взвешенным подходом. Я понимаю еще раз, что если это без фанатизма, да ради бога, пожалуйста. Но возводить это в ранг обязательности абсолютно для всех, да еще и там с мылом, с какими-нибудь специальными есть даже специальные интимные гели и прочее, прочее. Вот этого каждый день не требуется.
1: Спасибо. Я подумал, что в связи с, как раз, с тематикой моей книги у человека есть специальные, так сказать, устройства, чтобы аккумулировать запахи. Вот. Сейчас цивилизация направлена на то, чтобы, наоборот, от них избавляться. Вот.
2: Да, ну для этого есть, скажем, эпиляторы, да, эпилирующие кремы,
1: да, то есть, там, ну, бритвы и прочее. Которые специально для того, чтобы, так сказать, удерживать определенные субстанции.
2: Да.
1: Так, ну ладно, едем дальше. Александр Эсс спрашивает. Забавно получается, Панчин ссылается на какие-то исследования на мышах, а Алексей ссылается на какие-то другие исследования в вопросе стерильности пищи. То есть в моем понимании можно брать любые исследования, вертеть ими как захочется, Где тогда нужные исследования, которым можно верить? На любые исследования можно найти другие исследования, противоречащие первым. Просто замечательно. То есть можно брать исследования, просто рассказывать о них, вводя людей в заблуждение, так что ли? П.С. Да. Ничего не имею против науки так. В целом, просто такие вещи вызывают опасения. Ну, резонные опасения.
2: Это абсолютно резонные опасения, и как бы их квинтэссенцией, например, может быть книга Монтонио. Да? Вот там как раз сделано так, как вы сказали, абсолютно, вот именно так.
1: Подобрать исследование под некую мысль заранее.
2: Именно так, да, да. Просто почему я так ответил? Потому что Саша так спросил. Если бы он сказал, что вот у меня было конкретное исследование, ну хотя бы университет назвал, да, или там какую-нибудь группу, или год, или еще что-нибудь. А он, ну вот я читал исследования. Хорошо, я ему так и ответил, а я читал другие исследования. То есть это именно поэтому, ну как я найду, какое, что он конкретно имел в виду. То есть да, я знаю, что ведутся такие исследования, что, опять же, они из разных вариантов. То есть, например, создаются абсолютно стерильные мыши. У них нет микробиома. Микробиоты, прошу прощения, постоянно путаю. Микробиом – это как бы совокупность генов. Вот. У них нет микрофлоры. Давайте так, микрофлоры кишечника. Пусто, чисто, ничего там нет. И про них очень неплохо известно. То есть они уже изучаются достаточно долго. И да, на них было показано как раз, что отсутствие микрофлоры для нас – это очень плохо. Потому что такие мыши насквозь больные. То есть вообще абсолютно на все. У них отвратительный иммунитет, они очень плохо растут и развиваются, и так далее, и так далее, и так далее. И как неплохо описано вот в той плохой книге, о которой мы в самом начале говорили, у нас выстроена достаточно уже давно существует вот эта вот ось, она выстраивается, да, то есть мозг, кишечник, иммунитет. Реально, то есть так и есть у нас. Из мозга приходят управляющие сигналы в кишечник и наоборот, что самое интересное, да, у нас есть биологически активные вещества, которые выделяются в кишечнике, потом приходят в головной мозг и управляют и модифицируют наше с вами поведение, например, да. Кроме того, огромное, просто невероятное влияние на иммунитет, которое раньше недооценивалось. Это как бы одна сторона, то есть, опять же, стерильные, абсолютно стерильные мыши. А далее есть другой вариант, когда берутся мыши, например, с каким-то конкретным набором микроорганизмов. То есть они были стерильными, потом мы их заселили конкретной микрофлорой. Мы знаем, что там у них внутри растет. Это для чего? Для того, чтобы мы отличали как-то те или иные виды бактерий, какие у них есть функции, да, и что они выполняют и так далее. Еще есть направление гуманизированных таких мышей. Что это означает? Что у них был пустой кишечник, а его заселили человеческой микрофлорой. То есть, если там была мышиная на предыдущем этапе, и для нас она, как понимаете, ну, это, конечно, интересно, но в основном для мышей все результаты на таких мышах, потому что для людей они непереносимы практически. Есть огромная масса всяких условий, ну, например, у нас разный корм, очень сильно разный. У нас микрофлора тоже отличается. Да, конечно, есть пересечение, но она все-таки отличается. И так далее. Есть масса нюансов, о которых пишут в той же литературе, что да, мышей нужно использовать правильно в таких исследованиях. То есть они должны быть гуманизированными. Что это означает? То есть мы заселяем туда наш вот этот вот наше вьетнамское общежитие, которое в нашем кишечнике формируется на протяжении жизни. Да, и да, тогда мы хоть как-то сможем говорить, как и что там происходит внутри. Кроме того, например, бывают исследования, в которых нормальных мышей помещают в стерильные условия. Это еще одна разновидность исследования. То есть я вам сейчас буду перечислять их очень-очень долго. Потому что ну, я же пошел искать, пошел читать, как все это выглядит, что там это такое. И когда я попытался найти, о чем конкретно говорил Саша, я так и не смог найти, что именно он имел в виду. Потому что, повторюсь, направление исследований масса, там внутри происходят, опять же, разнонаправленные есть тенденции в том числе. То есть нужно понимать, о чем речь. Да, вы правы, при особом таком вот желании можно найти абсолютно любые исследования. Вопрос в качестве.
1: Тут еще надо сказать, что просто чего мы хотим? Мы хотим еще раз демагогии, то есть хотим обосновать некий априорный тезис или мы хотим разобраться? Да. Действительно, надо понимать, что исследования бывают, во-первых, несколько разных вещей, во-вторых, несколько разного качества.
2: Качество. То есть качество – это самое главное.
1: Да.
2: И да, конечно, можно манипулировать людьми, то есть просто набрасывать в их сторону ссылки, а дальше вы типа разбирайтесь сами. Это вот так Амантонио делает, например.
1: И не только он. Очень
2: и не только он. Это, к сожалению, очень распространенный прием. Да. То есть вопрос-то в том, что приходится копать, да, что называется, на полный штык для того, чтобы найти, ну, хоть некоторое количество реально качественных исследований. Проблема качества исследований в науке – это просто одна из краеугольных проблем сейчас. И она не только в медицине, она во всех остальных направлениях, но в медицине особенно, да, потому что это направление напрямую касается здоровья человека и выводов каких-то конкретных. Вот по вакцинам, например, по лекарствам, по применению тех или иных методов и прочего-прочего. То есть далеко не всегда и далеко не на все вопросы у нас есть однозначные ответы. Не все еще качественные исследования проведены, к сожалению. Ну вот это если очень коротко.
0: Спасибо. И следующий вопрос нам прислал Малкорокс. Малкоркс, как-то так. Поясните, пожалуйста, что за хелат железа рекламируют в БАДах? И правда ли он лучше усваивается, чем то железо, что мы получаем из пищи? Нужно ли пить хелат железа при низком гемоглобине? Объединяем два последних выступления Алексея на форумах.
2: Ну вот это, конечно, не очень интересно объединять. Ну, во-первых, он хелат. То есть хелатированное железо, оно как бы располагается в лапах такого хелатирующего комплекса, да, связывающего. Ну, пример, очень примерно, как в гемоглобине. На самом деле, нет, конечно, с железом проблема немножечко другая обстоит, да, тут очень сильно зависит от того, в какой он валентности, например, находится в том или ином соединении. Есть масса других нюансов по пищевым, скажем так, источникам железа, и, к сожалению, мы далеко не всегда анемию можем компенсировать соединениями железа. Не всегда это получается, да, потому что далеко не всегда причина анемии может быть вот просто чистая механическая нехватка железа. Ну вот просто несколько вариантов. Например, проблемы с белками с транспортными белками, которые переносят это самое железо. Его в сыворотке более чем достаточно, но ведь это же не просто так, оно же не из сыворотки, да, как-то. Не знаю. Оно в сыворотке вот просто как ионы. Да, то есть просто как ионы. Для того, чтобы из них что-то собралось, железо должно попасть внутрь клетки. Клетка, как вы понимаете, у нас обнесена двойным забором, да, и там масса стражей и прочего-прочего. Просто так туда ничего войти не может. Используются специальные транспортные системы, в основном, конечно, белковые. И если мы посмотрим оборот железа, да, то белки там играют очень важную роль. Поэтому, например, почему может возникать проблема с анемией у веганов, то есть у людей со строгими ограничениями, да, не вегетарианцев, а веганов, которые вообще никакие абсолютно животные продукты не потребляют, просто потому, что может возникнуть дефицит белка. То есть на такой диете достичь дефицита белка достаточно просто. Не только дефицит железа, но и дефицит белка. Не исключено, что железо они могут еще как-то получать, да, ну не знаю, там могут придумать какие-то варианты, вот биодобавки пить разрекламированные и прочее, но в том случае, если у них мало белка, например, и не будет специальных переносчиков, да там может плескаться масса, куча этого железа в сыворотке, но оно не перейдет в клетки и не будет использовано для строительства, ну, тех же молекул гемоглобина, например. Хотя железо еще не только там, оно еще много где используется. И кроме того, например, могут быть проблемы с усвоением железа. То есть человек пьет большое количество железа, а усваивается очень мало. И это не связано с конкретикой его рациона, а это связано с конкретикой его пищеварительной системы. И так далее. То есть такая масса нюансов, что нужно разбираться в каждом конкретном случае. Не зря, когда у человека выявляют анемию, ему назначается достаточно развернутый анализ крови. Там смотрят и железосвязывающие способность сыворотки, и трансферин, и ферритин, и так далее. Там горы всего смотрят. Казалось бы, зачем? А вот за тем, чтобы понять, в каком конкретно месте произошел сбой. А вот дальше уже назначать лечение в зависимости от того, что там происходит внутри человека. Да, действительно, некоторые органические соли, например, всасываются гораздо лучше. Ну, тот же фумарат, скажем, железо, когда ВОЗ рекомендует пить железо, она указывает в скобочках, что пересчет именно на фумарат железа. По всем по крайней мере, существующим на сегодня клиническим рекомендациям и результатам относительно качественных исследований, вот эта форма наиболее усваиваемая. Хелатированное железо просто разрекламировано, да, что рассказывают, что вот оно такое, какое-то там, не знаю, даже не то, что натуральное, а даже лучше, чем натуральное, вот примерно так. Но это слегка, мягко говоря, введение в заблуждение. Так что лучше на такую рекламу не покупаться.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Няшка Спалф. Имеет ли смысл в личной гигиене хлоргексидин, как рекомендуют его инструкции и некоторые врачи, для профилактики, не лечения, или обычного мыла хватит?
2: Обычного мыла более чем достаточно, потому что хлоргексидин – антисептик, да, то есть вещь, которая убивает бактерии. Мыло, напомню, оно смывает, да, оно не убивает. То есть есть некоторые... возможность, да, что и нормальная микрофлора после мытья восстановится достаточно быстро. Если мы применяем антисептики, то есть просто защищаем, скажем так, это самое поле, оно будет отрастать обратно гораздо медленнее, и это очень нехорошо. Антисептики могут применяться по некоторым показаниям, то есть когда это реально нужно. Не в профилактике вот всего вообще, а в профилактике чего-то конкретного, то есть у какого-то конкретного человека. Например, поставили ему импланты. После этого за ротовой полостью нужно ухаживать. И да, на некоторое время могут назначить полоскание хлоргексидином просто потому, что возможно присоединение вот на вот эту вот достаточно травмированную область, туда может набежать какая-нибудь или условно патогенная, или, не дай бог, вообще патогенная флора. Да, в этом случае могут назначить. Либо там промывание, например, рана какая-то, да, длительно не заживающая, предположим, с плохими грануляциями и прочее-прочее. Да, опять же, могут назначить именно в качестве профилактического средства, чтобы, не дай бог, не развилась гнойная инфекция и все это не начало заживать вторичным натяжением, а не первичным и так далее. То есть есть свои моменты, когда нужно, да, действительно нужно применять хлоргексидин. Но в обычной гигиене ему места нет. Там отлично справляется мыло.
0: Спасибо. Я хочу сказать, друзья, что нас смотрит примерно 750 человек сейчас, а лайков всего 226. Если вам нравится, не забывайте, это отличная вещь для того, чтобы поддержать данный стрим, поднять его повыше в ранжировании и просто побольше людей посмотрят. По-моему, как минимум Алексей Водовозов этого достоин. Вот так.
1: А по-моему, еще и для вас это нетрудно.
0: Это тоже.
1: Мышку, так сказать. Не ленитесь, друзья. Вопрос от Ирины Волковой. Как нужно мыть покупные фрукты и овощи? Пугают парафином, воском, химикатами, коронавирусом, я добавлю от себя. Рекомендуют применять чуть ли не фейри со щеткой. Ого! И что опаснее, грязное яблоко плюс чистые руки или чистое яблоко плюс грязные руки?
2: Нет, ну это как вопрос, кто сильнее, кит или кот, да, это, нет, это несравнимые, конечно, вещи, но по поводу овощей и фруктов это правильный вопрос, хороший. Дело в том, что вы не знаете, в каких условиях все это хранится. И одно дело, когда вы у себя где-нибудь на участке, да, то есть я когда на дачу приезжаю, и там что-нибудь растет, я это ем прям с куста, да, или прям с дерева. Просто потому, что я знаю, что там ничего страшного, да, ничего ужасного не будет, и это правильно. А если же это лежало, где-то хранилось, кем-то грузилось, кем-то перевозилось, и так далее, и так далее, а потом еще какие-нибудь привередливые покупатели своими руками без перчаток, да, без каких-то средств защиты еще перебирали, чтобы найти что-нибудь повкуснее, да, а вам оставить какую-нибудь фигню, вот, в этом случае, придя домой, конечно, вы вынуждены будете помыть эти самые овощи и фрукты. Что интересно по поводу того, чем мыть. Есть некоторые действительно моющие средства, на которых написано. Насчет фейри не знаю, но вот, которым мы дома пользуемся, на нем прямо написано для мытья, в том числе овощей и фруктов. То есть посуда, овощи, фрукты. Замечательно. Никаких проблем, там буквально капельку берешь, да, промываешь, в этом ничего страшного, да, то есть в этом как раз никаких нарушений принципов гигиены нет, потому что гораздо больше вероятность того, что вы там могли бы подцепить какую-нибудь кишечную заразу, ну и зачем она вам? Поэтому вот такой вот обычный, то есть это нормально, это не фанатизм, не гипер, скажем так, реакция, это абсолютно нормальная реакция. Капелька моющего средства, помыли, после этого используем. Все замечательно.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Вопрос от пирожка с ковидлом нашего постоянного зрителя. А что можно сказать про СПА-процедуры? Скрабы, пилинги, чистка пор и же с ними. ПС. Повторное чипирование онлайн через 7G будет? А то у меня программа слежения не обновляется.
2: На следующем форуме обязательно. Я так надеюсь, что он все-таки уже будет офлайновый. Хотелось бы, по крайней мере. Там будем просто каждого чипировать.
1: Я боюсь, он будет онлайновый.
2: Да?
0: Есть, ну, такое, ладно, подозрение. Да.
2: Придется тогда разрабатывать новую технологию, Александр. На прошлом у меня была 6G, так что правильно пишут, должна быть 7. Ну, значит, сейчас закончим стрим, пойду в лабораторию. А что еще делать? Так, если по говорить скрабов, да. Про, да, про, собственно, сам вопрос, ну, неплохо было бы его напомнить, потому что я уже его забыл.
0: Угу, конечно. Так, вопрос звучит вот так. Да, я вывел его на экран для всех.
2: Ага, да, все, понял. Угу. Смотрите, тут, опять же, нужно относиться к этому дифференцированно. Потому что в некоторых случаях и скрабы, и пилинги не только нужны, да, но и показаны. То есть есть люди, например, с гиперкератозом, у которых идет повышенное образование рогового слоя, эпидермиса. Да, в этом случае это просто необходимо. Вот железно нужно. Есть люди с различными сибореями, например, да, есть и так далее, и так далее. То есть масса самых различных дерматологических состояний, при котором использование вот перечисленных СПА-процедур, оно действительно может оказать очень неплохой эффект. И да, я думаю, что и те, кто люди, кто на себе это пробовал, да, они ощущали разницу. И под этим есть и медицинское объяснение, физиологическая составляющая, то есть все как положено, все нормально. Но проблема в том, что зачастую это переводится на уровень бытовой, да, что раз это проводят дерматологи, косметологи и так далее в специализированных учреждениях, то и значит это всем нужно. И продаются там различные домашние, скажем так, скрабы и все остальное, продаются какие-то еще наборы, люди сами себе создают. Я точно знаю, что, например, собирают вот этот кофейный жмых от машин, от кофемашин, и на его основе делают самостоятельно своими руками специализированные скрабы и все остальное. Ну, это эксперименты на себе, да, то есть вы просто делаете себя такого подопытного кролика. Не исключено, что может получиться хорошо, а не исключено, что может получиться полная ерунда, и вы себе навредите. То есть, если вы хотите такими вещами пользоваться, то неплохо было бы перед первым разом все-таки посоветоваться со специалистом, да, чтобы это был дерматокосметолог. Не какой-то непонятный человек из забростроительного техникума, да, там, где есть были курсы такие, трехдневные курсы, да, красных косметологов или что-то в этом роде. Вот такого не надо. Это нужно, чтобы был нормальный специалист, именно дерматокосметолог, чтобы он посмотрел тип вашей кожи, чтобы посмотрел, какие у вас есть на них образования и так далее, и так далее. И после этого вы с ним подбираете некоторые средства, которые вы можете использовать повседневно. Да, то есть без посещение специалиста, без специальных кабинетов и прочего-прочего. Здесь есть очень много различных тонкостей, но, например, люди часто, как бывает, что они такими процедурами начинают увлекаться перед сезоном отпусков. Ну, когда они еще существовали, эти сезоны отпусков, когда еще у нас уже было нормальное лето, вот, люди обычно перед таким летом ходили на пилинги, на все остальное, то есть вычищались, выскребались. И потом выясняли, что вдруг, внезапно, у них почему-то очень быстро сгорает кожа. А это все очень просто объясняется. Они истончали ее себе очень сильно, да, чрезмерно, с фанатизмом. И получалось так, что кожа становилась слишком чувствительной к ультрафиолету. И да, они не загорали, как привычно, а обгорали. И вместо того, чтобы какой-то получить приятный бронзовый оттенок, да, они все покрывались волдырями, облазили страшно и так далее. То есть есть масса вещей, которые нужно учитывать. И, да, если мы говорим еще раз о летнем сезоне, то некоторые, я бы сказал, наверное, так, подавляющее большинство таких средств они содержат фотосенсибилизирующие элементы, да, то есть те соединения, которые увеличивают чувствительность к ультрафиолету, то есть как бы двоякое, получается, двоякий негатив для кожи, мало того, что она истончилась, а она еще и покрыта фотосенсибилизаторами. И получается так, что вы как бы сильно усугубляете эту ситуацию и моделируете так немножечко контакт с борщевиком. Вот если так, очень-очень упрощенно.
0: Спасибо. Следующий вопрос, да не вопрос, а просто поддержка стрима и приятные слова. Алексей, спасибо за вашу работу. Александр, классная книга. Виктор Гелиум Прайм, вы классный зритель, спасибо за донат. Юни Бонни задает следующий вопрос. Алексей так и не ответил на вопрос Александра Соколова, как правильно протирать экран телефона.
2: Да? А раз такой вопрос был?
0: Он был на форуме, насколько я помню, с самого начала.
2: Берем салфеточку с изопропиловым спиртом и протираем. Все. Вот единственный правильный подход. Просто для мониторов, для вот таких вот устройств рекомендуется именно изопропиловый спирт. Они, кстати, продаются вот в любых компьютерных магазинах, чистящие салфетки, они как раз на изопропиловом спирту.
0: Спасибо большое. Евгений Сейбл-Носорог. Второй вопрос и второй донат. Так, мышам. Есть мнение, что животные в стерильной среде живут дольше своих собратьев, но выходить из стерильной среды им противопоказано. Так ли это?
2: Вот на это очень похоже. Да. То есть вот это как раз было бы таким логичным достаточно объяснением, да, что да, они действительно в этой среде, они привыкли, во-первых, да, то есть организм их адаптировался, они получают там стерильную пищу и прочее, прочее. Для них хоть создаются эти условия. Я, кстати, читал, как делается стерильная пища. Это настолько все заморочено. Там очень сложно, в принципе, очистить то же зерно, которым кормят мышей, от бактерий. Ну, потому что как бы оно предусмотрено все это, что вместе, да, и зерна, и бактерии, это как бы близнецы-братья, оторвать их друг от друга очень тяжело. И, например, если используют ионизирующее излучение, то доза доходит до 25 килогрей. А для сравнения, лучевая болезнь начинается на 1 грее, а это 25 тысяч грей. То есть просто гигантская доза, которая по этому зерну ударяют и так далее. То есть там настолько проблем на самом деле. Я специально почитал сайты производителей, они там все это очень подробно и интересно описывают, что я понимаю, да, почему такое может возникнуть. Если эти животные будут жить в этой среде и никуда не выходить, не исключено, что они проживут дольше, да. Просто потому, что они больше не сталкиваются ни с патогенными бактериями, да, у нас же есть не только полезные, но и вредные, их достаточно много. Пища тоже самое бывает разная, она далеко не всегда полезна, потому что некоторые могут бегать за шаурмой, а потом на 3 дня, скажем так, засесть в кабинете задумчивости и так далее. То есть, да, это все не удлиняет жизнь, скажем так, и не улучшает. Поэтому соглашусь с таким мнением.
1: Спасибо. Спасибо. Максиш пишет: большое спасибо за столь важную тему. Спасибо вам, Максиш. Да, и автору, который сказал, что у меня книжка хорошая, вам тоже большое спасибо. Мне это приятно. Вопрос от Заклепки. У меня вопрос по поводу ежедневного душа. Что если человек, допустим, подросток 12 лет от роду, от которого в связи с переходным возрастом, извините, несет как от лошадиного загона, уже через 5-7 часов после душа, и никакие дезодоранты не помогают. Эндокринологи разводят руками и говорят, что через пару лет само пройдет.
2: Smells like teen spirit. Да, да, да. Именно так. Ну, у меня у самого такой вырос, и нормально, да, действительно, со временем это прошло. Опять же, нужно понимать, что есть разные периоды в жизни человека, и когда я говорю что-то, да, там, что там душ не обязательно принимать каждый день, то, естественно, я говорю как бы о таком вот среднестатистическом и несуществующем человеке. Нужно учитывать, что есть всегда какие-то свои нюансы. И, естественно, если мы говорим о подростке, да, у которого начался период полового созревания, и лошадиный загон – это еще не самое плохое сравнение на самом деле. Вот, там даже коты отворачиваются, зажимая нос, убегают в угол. Всякое бывает. Но нужно понимать, что да, в этом случае, конечно, ничего плохого в том, что он будет принимать душ, не будет. Потому что это, еще раз повторюсь, это норма. То же самое, если мы говорим о каком-то человеке, который трудится на не знаю, там, в сталелитейном производстве, да, либо там, предположим, на пищевом производстве, так у него душ два раза будет в день, да, потому что он будет заходить на смену, мыться, выходить, то же самое и так далее. То есть там есть как бы свои нюансы, и мы это все прекрасно понимаем и учитываем. То есть мы говорим об обычных людях, которые по своему профессиональному, скажем так, роду деятельности не связаны с такими производствами, которые требуют, прям требуют, да, обязательно мыться каждый день, а то и по два, по три раза даже.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Так, вопрос от Софии. Здравствуйте. Вопрос про чистку ушек висит в воздухе. Создает напряжение. Ответьте, пожалуйста. В чате человек даже со слуховым аппаратом сидит, ждет, страдает.
2: Ну а что тут непонятного? Существует у нас только туалет наружного уха. Все. Больше никаких других туалетов у нас не существует. То есть уход за раковиной, за ушной. Мы не залезаем даже глубоко в наружный слуховой проход. В том случае, если, например, та же, не знаю, ушная пробка, про нее, кстати, тоже спрашивали, я сразу еще и на этот вопрос отвечу, что делать с ушными пробками. Так вот, ими занимается специалист. То есть ушные пробки вымывает лор, не вы сами. Вы ее не видите, да, вы не можете по своим даже ощущениям понять, вы задели эту пробку, не задели. Это первый момент. Второй момент. Если это сухая пробка, то есть так уже, которая достаточно долго там находится и перекрыла слуховой проход, это очень мощное образование, она очень неплохо крепится к краям. Вы просто можете поранить, нанести себе рану. То есть, ладно, черт с ним, мы не говорим сейчас о перфорации барабанной перепонки, хотя это тоже возможно при определенных усилиях. Но, например, поранить внутренние вот эти вот все, внутреннюю выстилку слухового прохода, вы можете очень легко. Она очень тонкая, чрезвычайно тонкая, там почти нет жировой клетчатки. Там кожа и сразу хрящ. Все, то есть там ничего больше нет. Если там пойдет воспаление, вы его замучитесь лечить. Поэтому нужно, чтобы обязательно посмотрел лор. Он определил какая-то конкретно пробка. Например, сначала он может даже размочить ее на некоторое время. То есть при помощи, опять же, специального устройства туда вводится вода подогретая. Да, и так далее, и так далее. Потому что если вы начнете, например, мыть ухо холодной водой, вы можете получить такой интересный рефлекс, как нистагм. Да, то есть у вас глаза начнут вот так вот дергаться. Это будет очень неприятно. И кроме того, могут быть и другие проявления, потому что холодная вода в ухе, это как бы она там не должна находиться вообще в принципе. Использование холодной воды, вливание, оно как раз один из вариантов проверки, жив человек или уже не жив. То же самое, да, при помощи вливания холодной воды это выясняется. Так вот, мы только чистим наружное ухо. Вот мы увидели, например, кусочек серы, да, вот этого, мы при помощи ватки аккуратненько тампоном все это собрали, все замечательно, промыли, почистили, все хорошо, внутрь не лезем.
0: Собственно, видимо, этот вопрос и есть от Лизы Козача в тему палочек для ушей. У друга много ушной серы, она часто видна, приходит чистить, а мне никогда не видно, как будто вовсе нет, с кем из нас что не так. Или нет единой нормы?
2: Все хорошо, все хорошо. Это просто индивидуальные особенности. У людей, как я уже говорил, есть разные гены, которые отвечают в том числе за формат серы ушной. У некоторых она бывает сухая, у некоторых влажная. И количество то же самое очень сильно зависит от конкретики. Это индивидуальная особенность, не более того.
0: Спасибо большое. Далее вопрос от Татьяны С. Говорят, что медведи – лидеры среди животных по всяким паразитам и микробам. Можно ли из этого сделать вывод, что у них самый высокий иммунитет?
2: Это интересный вопрос. Мне как-то не приходилось видеть сравнительные исследования по животным иммунитетам, но я не интересовался, если честно. Теперь посмотрю. Просто критерии. Я понимаю, как сравнить людей между собой, а вот как сравнить разных животных, что-то пока слабо представляю.
1: Я вот слышал, что, по крайней мере, среди приматов человек рекордсмен, или чуть ли не среди млекопитающих даже. Просто потому, что человек очень много ну, весь мир заселил, и, соответственно, везде, чего, так сказать, местных.
2: Ну, я понял, да. Подцепил. Но если говорить по паразитам, то да, медведь один из. Ну, конечно, рыба там его будет делать как стоячего, но да, в наших широтах медвежатина сырая – это один из достаточно, ну, не сырая в смысле, а если используют неправильно обработанную термически, то это один из весомых источников паразитозов. Это правда.
0: Спасибо. Дальше говорим спасибо также Сергею, который прислал серьезный донат. И написал спасибо за интереснейшую и полезную информацию. Сергей, вам спасибо огромное, что вы с нами. Наталья также благодарит нас, и мы благодарим Наталью. И далее человек, который подписался, PandaGor4, если я ничего не путаю. К сожалению, имя не вывелось. Потом разберемся. Итак, вопрос. При работе на ГПЗ... А как защититься от всяких химических соединений? Пропан, бутан, сероводород, метилбромид, пить молоко литрами. Какая профилактика?

0: медслужбы. То есть они должны этим заниматься, ну, либо хотя бы безопасники, да, то есть те, кто отвечают за безопасность труда. Поэтому поищите их у себя на производстве, они обязаны там быть, и это их работа, пусть работают.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Давайте перед следующим вопросом сделаем маленький перерыв на то, чтобы выдать несколько полезных и важных для нас объявлений. И напомню о том, что прямо сейчас, ну, не в данную конкретную секунду, но стрим продолжается. На канале «Ля научной станции» идет стрим 24-часовой по эксперименту о воссоздании диоритовой вазы. Мы напоминаем, что проходит этот эксперимент. Находится Ольга Вдовина, которая, собственно, занимается производством этой вазы в Кемерово. И поэтому там сейчас ночь, и поэтому сейчас на стриме просто включенные камеры, и вы можете наблюдать за тем, что происходит в ночи. Вот. Но, тем не менее, это очень интересный стрим. Переходите по ссылке в описании, она есть, также есть. Эта ссылка появится сейчас в чате. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. На этом канале тоже будет очень много интересного. Не забывайте,
2: да,
1: про это.
2: Ну, вообще, зайдите и поставьте лайк этому стриму. И, кроме того, если там сейчас что-то не происходит, вы можете отмотать на сколько-то часов назад. И, может быть, увидите, что происходило, когда еще там шла работа. А кроме того, я, наверное, думаю, стоит сейчас объявить про то, что у нас будет в ближайшую неделю на канале Антропогенез и лаборатории научных видео. У нас будет ряд интересных видео выходить и трансляций. А буквально завтра, в четверг, 10 сентября, у нас на канале Антропогенеза выйдет 9-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». И там Виктор Сонькин, кандидат филологических наук, лауреат премии «Просветитель», будет рассказывать о мифах о Древнем Риме. Доклад этот назывался «Патриции пригласили Гетер на оргию». Итак, мифы о Древнем Риме в массовой культуре. Это был очень интересный доклад. Он будет завтра в 19:00. А в субботу, 12 сентября, будет постскриптум по докладу, между прочим, старому уже докладу, но такому одному из ярких выступлений в нашей форме, биолога Михаила Никитина. Мог ли Боинг 747 возникнуть случайно? Мифы креационистов. Михаил Никитин, который, наверное, многим известен как автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки», он выступал вот с опровержением различных спекуляций на тему того, что жизнь не могла возникнуть там случайно, само собой. И этот доклад вызвал много споров и таких нападок, что ли. В субботу Михаил будет в прямом эфире отвечать на самые острые вопросы по поводу происхождения жизни, абиогенеза. А в среду, 16 сентября, будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, экскурсия по местам находок ранних Homo. Это тот стрим, который должен был произойти в субботу, но из-за того, что YouTube болел, мы его перенесли. Он будет в среду, 16 сентября, в 19:00. Это, пожалуйста, вы уж не пропустите, друзья.
1: Да, это вторая часть, она долгожданная. Первую часть вы можете посмотреть, она также есть на канале «Лаборатория научных видео». Можете прям так и забить. В поисковике быстро найдется этот стрим Дробышевского. Ну, а я напомню о том, что если вам хочется поддержать данный конкретный стрим, то у вас есть несколько вариантов. К примеру, отправить сообщение, отправить вопрос при помощи суперчата или при помощи ссылки, которая сейчас появится в описании. Таким образом, вопросы, пришедшие к нам, зачитываются в первую очередь. Ну, и более того, вы поддерживаете наши проекты Антропогенез.ру и лаборатории научных видео. Ну и последнее напоминание о том, что у нас есть странички на Патреоне, которые тоже помогают нам подобные стримы создавать. Так что спасибо вам огромное за поддержку. Ну и я думаю, что можно продолжить.
2: Давайте.
1: Так, следующий вопрос.
2: Следующий вопрос. Сейчас я уже тут потерялся с этими вопросами. Вот. Н. Камей спрашивает, а про Linux? Кто-нибудь спрашивал, раз уж тема зашла?
1: Да, и Алексей, включите, пожалуйста, микрофон, а то у вас был шум, и мне пришлось его отключить, извините, так что... Меня не слышно, Алексей, микрофон надо включить. Да-да-да, я прошу прощения, что я его отрубил, но было шумно у вас.
0: Да-да-да, это было шумно, потому что я тут уринотерапией занимаюсь, вот видите.
1: Сейчас нас забанят на YouTube.
0: Значит, про Linux. Я понимаю, что это вопрос про пробиотики, да, то есть это относится куда-то к предыдущей, наверное, лекции, вряд ли к этой.

0: идея пробиотиков возникла тогда, когда мы поняли, что у нас внутри кто-то живет, кроме нас. Да, то есть микроорганизмы в большом количестве. И считалось тогда, что мы можем заселить наш кишечник правильными бактериями. То есть правильными считались бифиды и лактобактерии. И на них все как бы и строилось. И даже, я уже это неоднократно рассказывал, повторюсь даже сейчас, если вдруг кто-нибудь не слышал, когда я учился в своей медицинской академии, нам рассказывали о такой методике, как перезаселение кишечника. Например, при упорной диарее, которая ничем не, так сказать, ничем не получается ее погасить, применяется такой страшный метод. На область живота сначала стреляют кобальтовой пушкой, то есть гамма-излучение, достаточно жесткое. Это первый этап стерилизации. Второй этап стерилизации – это несколько антибиотиков широкого спектра действия. То есть считается, что таким образом мы стерилизуем кишечник. Далее мы вводим пробиотики, то есть бифида и лактобактерии. Мы их заселяем и получаем беспроблемный кишечник. Вот нас так учили еще совсем недавно. Теперь выяснилось, что все абсолютно не так. Во-первых, мы узнали, когда провели секвенирование генома, да, то есть выявили микробиом, вот тот самый, мы выяснили, что там гигантское количество бактерий, которые и, кстати, вирусов в том числе, и грибов в том числе, которые раньше вообще не попадали в наше поле зрения абсолютно. И того, что попадало в анализы, скажем так, анализ на дисбактериоз, на чем строился, что мы просто брали, извиняюсь, кал, его сеяли и смотрели, что там сколько. Так вот, все, что попадало в кал, это минимально, мизерное, да, представительство того, что реально живет в нашем кишечнике. Потому что очень многие бактерии остаются в предстеночной слизи и в каловые массы не попадают никогда и ни при каких условиях. Соответственно, если мы лечим дисбактериоз по анализу кала, мы лечим анализ кала, не более того. То есть мы занимаемся полной ерундой, потому что не знаем, что конкретно там внутри нас происходит. А сегодня мы понимаем, ну так, опять же, примерно понимаем, что там происходит. Мы понимаем, что там очень разнообразное бактериальное сообщество, что оно формируется еще в утробе матери, начинает формироваться. Да? Раньше, опять же, считалось, что человек рождается стерильным. Теперь мы понимаем, что не совсем так. Он рождается уже с некоторыми бактериями внутри, да, и он получает их от матери. Далее, во время контакта с окружающим миром, очень быстро формируется вот это вот сообщество. То, которое остается в кишечнике потом на всю жизнь. И оно, как вьетнамское общежитие, реально. То есть там набито просто невероятно, там гигантское количество. Если считать в клетках, то их больше в 10 раз, чем наших собственных клеток. То есть это еще вопрос, кто в ком живет. Это я вот тоже неоднократно об этом говорил. Поэтому нужно учитывать, что мы не сможем вмешаться в это бактериальное сообщество. То есть сломать его как-то, переформатировать или еще что-то в этом роде мы не сможем. И это хорошо, это очень здорово, да, потому что именно стабильность этого самого сообщества и обеспечивает нам и нормальную работу иммунитета, и нормальное усвоение питательных веществ. Они нас снабжают очень много чем, да, то есть мы многое расщеплять не умеем и синтезировать, а они умеют и нам поставляют. И так далее. То есть здесь такая огромная масса нюансов нарисовалась, что на сегодня вот эта вся концепция пробиотиков, она, в общем-то, накрылась медным тазом. Потому что неоднократно уже даже проводили специализированные исследования, ставили радиоактивные метки на споры тех бактерий, которые закладываются с препаратом. Так вот, подавляющее большинство из них погибает в желудке, часть потом еще в кишечнике, и остальная часть выводится. Остается около 5%. То есть в толстую кишку доходит, и там что-то пытается делать, то есть размножаться около 5% всего. То есть это мизер. Как вы понимаете, это невероятно маленькое количество, которое на общее вот это вот все происходящее там у нас внутри не влияет никоим образом и ни разу. Почему сегодня вот стали говорить о фекалотрансплантации, да, то есть пересадке, ну, грубо говоря, пересадке кала, а по-правильному, если говорить, то это пересадка микробного сообщества от здорового человека к больному. Только так, да, то есть только взяв этот спитый и спетый коллектив, мы сможем его нормально пересадить другому человеку, и в этом случае он приживется. Вот такое современное развитие получила идея про и прочих биотиков, которые, ну, вы же понимаете, почему они существуют, да, потому что их же придумали, и что теперь говорить, что все, они больше не работают, так нельзя. потому что объемы продаж, потому что годовые премии и так далее, и так далее. Поэтому они существуют на рынке, и я так думаю, еще очень долго никуда не денутся.
1: Алексей, я же правильно понимаю, да, что появился случай, когда при трансплантации стула человек неизлечимо заболел, то есть он получил
0: какой-то микробиот? Да, к сожалению, так. То есть это тоже еще подняло вопрос, что нам нужно очень тщательно анализировать то, что мы передаем больному человеку, потому что то, что у здорового сдерживалось иммунитетом и окружением, у больного человека может сработать совершенно не так, у него другой иммунитет, другое окружение. То есть вот это просто показывает, да, насколько это сложная ситуация. Насколько там много нюансов, которые приходится одновременно учитывать. И просто капсулы с какими-то там лакто- и бифидобактериями, даже если их назвать по какому-нибудь чудесному, к сожалению, не справится.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Астар Астар, которая пишет: надоели эти яйцеголовые ученые. Где гарантия, что через 5-10 лет новые исследования не опровергнут эти?
0: Гарантии нет, и это хорошо. Это как раз залог движения в науке. Да? То есть, когда мы сомневаемся, когда мы начинаем проверять и так далее, перепроверять и прочее, это хорошо. Потому что нет же такого, что у нас вот есть некая концепция в науке, потом раз, она резко меняется на 180 градусов, и мы идем все в другую сторону. Да? Нет, такого не бывает. В нормальной науке, по крайней мере, да, не в лженауке. В лженауке бывает, вот это легко, это без вопросов, да. А вот если мы говорим о нормальной науке, то там идет накопление знаний, да, то есть постепенное. А на него нарастает новая информация, то есть та, которая соответствует, вот, ну, например, нашему сегодняшнему дню. Я же рассказал о том, вот как мы постепенно понимали, что у нас есть микробиом внутри. Тьфу ты, постоянно их путаю, микробиота внутри. Да, мы это постепенно понимали, причем очень постепенно. И на сегодня наши знания больше, чем они были, но они не противоположны. То есть не противоположны тому, что было в самом начале. Мы не скажем, что нет, на самом деле у нас нет никакой микрофлоры внутри и так далее. Мы постоянно добавляем что-то новое и постоянно усложняем эти знания. Они обрастают какими-то новыми подробностями. И все это примерно в рамках одного направления. Да, бывают ошибочные концепции, да, бывает такое, что от них приходится отказываться, но, опять же, это никоим образом не противоречит научной картине мира в целом, да, потому что, ну да, могут между собой там спорить плеоморфисты и мономорфисты, да, как это было где-то на рубеже 19-20 века, кто из кого происходит и так далее, и так далее. Но потом это все выясняется в итоге, да, то есть побеждает какая-то одна из концепций, а вторая обычно уходит в сторону лженауки, потому что, ну, не выкидывать же просто так, нужно монетизировать. Вот, ну, вот примерно так это все выглядит.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Дарья Моргендорфер. Надеюсь, я все правильно прочитал. Были в гостях у дочери. Перед обедом просто говорю внукам: идите мыть руки перед едой. Они мне в ответ: руки надо мыть только когда с улицы пришли. А дома мы всех микробов знаем. Это наши знакомые микробы. Это их так родители просветили. Интересно, кто прав?
0: Ну, в общем, дети правы в данном случае. Потому что если они действительно находятся у себя дома, то нет такой необходимости. Вот после туалета, да. Есть такая необходимость, я согласен. А если, например, они просто сидели, играли, и сразу перед обедом, вот они поиграли и пошли, например, обедать. Вполне можно сесть за стол, ничего страшного в этом не произойдет. Вопрос в том, что если у них привычка, да, к тому, что, например, мыть руки после туалета и после улицы. Вот если она есть, то есть если это без каких-то вопросов и вариантов, то, ради бога, вот это... Вот это поведение внутри, скажем так, дома можно считать вариантом нормы.
1: Спасибо. И следующий вопрос нам задают НН. Такой вот ник у человека. Как же тогда избавляться от проблем с животом, если пре- и пробиотики не работают? Единственное, что врачи делают, это назначают их. И грустный смайлик.
0: Искать нормальных врачей. Я уже неоднократно говорил о том, что они существуют, их не так много, но они есть, это правда. То есть искать второе, третье, четвертое мнение, доходить до всем уже, наверное, известных клиник, которые действительно набирают к себе врачей, которые придерживаются научного подхода к медицине и так далее. То есть, а что делать? Кому сейчас легко? Дело в том, что вот эти все проблемы с животом, что называется, да, то есть и желудок, и кишечник, и прочее, они могут происходить по сотне самых разных причин. Нужно ее каждый раз выяснять. И далеко не всегда мы ее можем выяснить. Это правда. Действительно, бывают какие-то такие функциональные расстройства, что называется, до которых мы никак не можем докопаться из-за чего. То есть что провоцирует? Либо диета какая-то, либо еще что-то. А потом выясняется, что это влияет какой-то стрессовый фактор, который сам человек не замечает, да, не придает ему значения. А когда наконец-то до него исследователи, скажем так, уже докапываются, то выясняется, что да, вот он-то как раз и влиял, он-то и был ключом для всех вот этих проблем. Иногда, там, не знаю, боль в спине может оказаться проявлением депрессии. И то же самое бывает с кишечником, там, опять же, миллион самых разных проблем. Понятно, что они не устраняются пребиотиками, да, они не устраняются еще какими-то вещами, но далеко не все врачи, к сожалению, они готовы к такому долгому диагностическому поиску. А не у всех хватает, к сожалению, компетенции, да, и так далее, и так далее. То есть это как бы наша с вами общая большая проблема. И могу расстроить, она мировая проблема. То есть примерно такой подход исповедуют и в Соединенных Штатах, и в Европе, и так далее, и так далее. Найти хорошего врача, это прям нужно очень постараться. К сожалению, так.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Вопрос от Н. Камей. Знакомая старается реже мыть посуду средством для мытья посуды и мыть все содой и горчицей. Можно ли отравиться фейри, недосмытым на тарелке? Или еще есть накопительный эффект?
0: Нет, ни накопительного эффекта, ни отравления такими веществами нет. Конечно, если мы их выпьем прямо вот из бутылки, да, то да, нас некоторое время будет основательно так мутить, и мы будем пускать прям натуральные пузыри. Да, такое приходилось видеть. Ну, правда, тогда тогда конкретно таких моющих средств не было, были другие. И некоторыми тогда можно было прям действительно так основательно себе испортить здоровье. Ну, например, знаменитым посудомоем, который в армии использовался очень широко, вот приходилось видеть отравление именно этим веществом. Но там прям такой ужасный, конечно, детергент, он вообще все подчистую вычищает, очень сильно обезжиривает, то есть там, конечно, были большие проблемы. А современные средства, они все-таки проверяются, да, и рассчитано на то, что некоторое количество вещества может остаться, и оно может попасть в организм. Поэтому в смысле токсикологии можно не переживать. Те моющие средства, которые производят крупные компании, которые производятся по всему миру, скажем так, да, то есть они проходят через специальные разрешения всяких надзоров различных местных, то есть они не просто так вот создали, давайте будем продавать. Нет, они проходят проверки в обязательном порядке. Поэтому, если вы не будете покупать какие-нибудь паленые марки или не будете пытаться создавать вот эти вот средства самостоятельно из каких-нибудь подручных средств, кстати, туда еще золу добавляют зачастую, то, в общем-то, проблем не будет. А вот с какими-нибудь подручными средствами они могут возникнуть, потому что вы либо не угадаете с концентрацией, либо со смешением, либо зола окажется какой-нибудь странной, да, и так далее, и так далее. То есть нужно учитывать, что все-таки те средства, которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами, они еще отдельно проверяются.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Антон. Смотрел лекции микологов, любят нагонять ужас. Правда ли, что эра антибиотиков открыла двери в организм человека грибам, ранее относительно безобидным, поскольку бактерии были их естественными конкурентами?
0: Ну нет, не совсем так. Все-таки с грибами у нас немножечко другая проблема. Это когда у нас есть иммунодефицит. Либо приобретенный, либо врожденный. Ну, например, на фоне лучевой терапии при онкопатологии. Да, то есть человек получил достаточно высокую дозу, у него иммунитет компрометирован. И в этот момент, да, могут активироваться какие-то даже внутренние. У нас внутри живет масса грибов, самых разнообразных. Единственное, я не очень понимаю, как это между собой связано. Потому что в нашем организме бактерии эти самые никуда не делись. мы же не убиваем их антибиотиками, да, у нас сейчас большая проблема, это резистентность бактерий. То есть они очень быстро выставили свои щиты. И как бы никуда не собираются уходить. Вот что самое интересное. Поэтому уступать грибам они и не будут. Я не вижу здесь никакой большой проблемы. То есть основная проблема – это резистентность, это их устойчивость. То, что они не уходят. Вот это проблема, да, с одной стороны. А с другой стороны, да, тут есть и свой как бы рациональный момент в том числе, что они не уходят, и хорошо, потому что они не пустят никого другого. Да, здесь, как обычно, палка о двух концах.
1: Спасибо большое. Я хочу сказать, что у нас, смотри, сейчас 911 человек.
0: И вот, поднажмем.
1: Да, предлагаю всем поднажать. В общем, скиньте данный стрим своим друзьям. Давайте сделаем 1000, всем будет приятно, и вам будет приятно, и нам от созерцания 4-значной цифры. Саша.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Теофилус Бесерфефер. Бесерфефер, так вот. Мне одному кажется, что мы возвращаемся в Средневековье. Расцвел религиозный фанатизм, образование уничтожается, грязь пропагандируется. Что это, если не откат на несколько веков назад? Вот, Алексей, пропагандируйте грязь тут у нас вообще.
0: Опять не так поняли. Сколько ж можно? Нет, я понимаю, что все, что может быть понято не так, будет понято не так. Вот. Но нужно же было понимать, да, что речь-то шла об... о пропаганде, скажем так, отказа от излишней стерильности. Вот о чем шла речь. О том, что излишняя стерильность, стерильность, не чистота, стерильность, то есть попытка выжечь вокруг себя все микроорганизмы, она ни к чему хорошему не приводит. Да? И когда мы говорим «грязь», что грязь полезна, имеется в виду не вот это вот месиво на улице, да, а тот естественный бактериальный и вирусный фон, который вокруг нас есть. Это слегка разные вещи, поэтому нет, в этом смысле отката нет к Средневековью, хотя по некоторым направлениям оно прям очень сильно, да, хочется сказать, что есть такое, как мы посмотрим, и на то же образование, да, тут я соглашусь, есть проблемы и с религиозным фанатизмом, но опять же, когда с ним не было проблем? С ним, по-моему, всегда они были. Единственное, что вот может быть так немножко волнами шло, но все равно в какой-нибудь момент истории человеческой религия в любом случае была причиной каких-нибудь либо конфликтов, либо войн, либо еще каких-нибудь вещей. То есть мы просто развиваемся по спирали, да, и каждый виток мы повторяем свой ход просто на более высоком уровне технологического развития.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Ян Павлов. И Ян спрашивает, а если ухи чешутся редко, можно почесать самому?
0: А, ну, можно, конечно, но осторожно. Да, то есть,
1: не гвоздем.
0: Опять же, вопрос, где конкретно они чешутся. Имеется в виду внутри, да, внутри иногда бывает такое ощущение, и да, действительно, говорят, по крайней мере, исследователи, что там есть некоторое количество, да, Александр, примерно так, есть некоторое количество даже чувствительных нейронов, которые, в общем-то, даже некое удовольствие мы получаем, да, когда туда нечто запихиваем, ту же вот эту самую палочку. То есть, почему они такие приятные для людей, почему они такие популярные, говорят. То есть, я не готов на 100% утверждать, но, опять же, мне, как я скажу, как панчер, что мне попадались такие исследования, где говорилось о том, что некоторые люди прям подсаживаются на это и начинают себе чистить уши при любом удобном случае. Ну, естественно, если чешется, если прям так настойчиво и так далее, ну, конечно, можно аккуратно, опять же, не заходя вглубь, вот буквально в наружной трети, это максимум наружного слухового прохода, потому что дальше могут начаться проблемы. Дальше вы не сможете контролировать глубину проникновения, да, и длины вот той самой ушной палочки иногда может хватить для того, чтобы дойти до барабанной перепонки и устроить себе перфорацию. Такое, к сожалению, описано в очень большом количестве. Там более 200 тысяч случаев за несколько лет только в Соединенных Штатах.
1: Я видел, как люди используют спички и зубочистки.
0: Естественно, это прямо противопоказано, потому что все заточенное, оно, как понимаете, будет еще и травмировать ту слизистую, она, повторюсь, очень тонкая. Если там вдруг возникает какой-то воспалительный процесс, там какой-то гнойный процесс или еще чего-то, он, во-первых, зверски болезненный, и, во-вторых, он очень быстро дает высокую температуру, тут же все рядом, да, мозг и все остальное, и очень-очень тяжело лечится. И вот, кстати, к вопросу о грибковых инфекциях, да, иногда встречается в том числе и грибковая инфекция в ушах, с которой очень и очень тяжело бороться. Называется ухокупальщика. То есть, когда люди неправильно, скажем так, ухаживают за своими ушами после водных процедур. То есть там нужно либо попрыгать, побегать, да, там не лить напрямую в ухо прям туда все это, пользоваться шапочками в бассейне, ну и так далее. То есть все вот эти вот вещи, которые обычно люди считают ерундой. Ну нет, это не совсем ерунда, это действительно важная штука.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Опять про половые органы. Евгений, ну, в тему, понятно, волнует многих. Евгений Дремин спрашивает: здравствуйте, каковы правила гигиены половых органов и почему? Также интересует, как влияет на гигиену отсутствие волос в подмышках, паховой области и вообще на теле.
0: Ну, это как раз вопрос Александру скорее, да, потому что он его изучал. А по поводу гигиены это все-таки нужно уточнять у специалистов, у гинекологов и урологов, да. Я в этом смысле не специалист, то есть я не могу сказать, как надо. Я могу рассказать, как не надо. Вот, это я могу сделать, могу разобрать исследования и прочее, прочее. А за конкретными советами по конкретным направлениям давайте все-таки обращаться к специалистам. Насколько я знаю, по крайней мере, если смотреть, опять же, по литературе и по прочему, некоторые я все-таки посмотрел, удаление волос, то есть напрямую оно не влияет, имеется в виду негативным образом. Но негатив может возникать в том случае, если это удаление проводится либо с нарушением правил, да, то есть, не знаю, там какое-то лезвие ржавое, старое и так далее, и так далее. Возникает раздражение, возникает, предположим, какая-то гнойничковая инфекция и прочее, прочее. Вот это может быть, да. То есть это одна из достаточно распространенных, одно из распространенных осложнений, да, такой тактики. А потом, что еще? Ну, сейчас все-таки порезы встречаются редко, а когда были еще и станки, предположим, да, то есть не вот эти безопасные сегодняшние бритвы, а те же станки, или даже опасные бритвы, да, были порезы, и которые в том числе могли заканчиваться страшным и ужасным заражением крови, например. То, что как раньше называли сепсис, да, и прочее, прочее. То есть, конечно, в этом деле нужно, опять же, пользоваться одноразовыми изделиями, да, индивидуально, только, то есть не так, что я побрился, на тебе тоже побрейся и так далее. То есть даже в семье у каждого должны быть свои персональные станки на этот случай. И, конечно же, опять же, без фанатизма, да, то есть если вдруг там раздражение, если вдруг там воспаление или еще что-нибудь, то мы делаем перерыв в этих всех сельскохозяйственных уборочных компаниях.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос нам задает Сергей Дедов. И звучит он следующим образом. Чтобы мне последовать совету принимать душ два раза в неделю, то придется либо переходить на двухдневную рабочую неделю, либо постоянно ходить в мазуте и керосине. Кстати, сразу возник вопрос, а правда ли что техническое? И вопрос не уместился. Надо задавать более короткие вопросы, видимо. Если мы найдем оставшуюся часть, мы обязательно ее выведем и добьем этот вопрос. Ну и пока, Алексей, вот ответ на первую часть, пожалуйста.
0: Ну, я, в принципе, об этом говорил. О том, что вот речь о двух душах в неделю, он не касался людей, которые, естественно, заняты на грязном, на пыльном производстве, на каком-то специализированном производстве, там, не знаю, пищевом, медицинском, биологическом и так далее, потому что там есть свои правила, да, которые вы нарушать даже не имеете права. То есть вы просто не войдете в тот же цех, или если вы работаете на атомной станции. Я был там на экскурсии как раз, туда войти можно только через вот эти вот все душевые и прочее, прочее, и выйти точно так же. То есть там есть свои определенные требования, да, которые вы обязаны соблюдать, потому что вы работник определенного производства. Понятно, что, естественно, не нужно ходить грязным в мазуте и в бензине, во всем остальном. Естественно, в этом случае нужно отмываться. Потому что у вас грязь прям натуральная, настоящая, и без ее удаления вы не будете не чувствовать себя нормальным человеком. Вы и даже и не будете таким человеком. Вот примерно так.
1: Вот Сергей добивает, что правда ли, что самая, что техническая грязь самая чистая грязь?
0: Ну, я такое слышал, да, действительно, мне приходилось с таким сталкиваться, утверждением. Понимаете как? Дело в том, что техническая грязь – это очень неопределенный термин. Потому что, да, я готов предположить, что некоторые производства, на некоторых производствах грязь может быть даже стерильной. То есть даже такое может быть. Это зависит от того, с какими конкретно веществами, с какими конкретно процессами мы имеем дело. Потому что, ну, если это какой-нибудь горячий цех, условно, то там понятно, что практически очень мало какой микрофлоры будет. И там, если какие-нибудь шлаки лежат, да, или все остальное, они будут относительно чистыми. Просто там неблагоприятные условия для размножения и так далее. Если какое-то химическое производство, то же самое кислоты, щелочи и прочее, там тоже, в общем-то, будет относительно чисто, можно сказать так. Поэтому надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Не исключено, что да, действительно, некоторая техническая грязь может быть гораздо чище, чем грязь на улице, например. На улице, скорее всего, она будет самая грязная.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Динозавра. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за донат, спасибо за поддержку. Про уши, естественно. Я обычно выполняю чистку ушей при принятии ванны, направляю струю из душевой головки в уши. Такой способ можно рекомендовать широкой публике?
0: Я бы не рекомендовал, потому что и конфигурация, и ширина слуховых проходов у всех людей разная. Для кого-то это может быть нормальным, да, то есть у кого-то широкие проходы, все это легко вымывается, не застревает и так далее. А у кого-то вот эта вода может скапливаться у барабанной перепонки там внутри и в итоге становиться причиной вот того самого уха купальщика, о котором я говорил. Так что нет, для широкой публики ни в коем разе.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос задает... это не вопрос, а скорее, так сказать, Наталья Садыкова перешла на уровень лаборанта, это значит, она стала спонсором канала
1: «Лаборатория
2: наук».
1: Большое спасибо за поддержку.
2: Да, спасибо, Наталья. А дальше уже, собственно, вопрос от «Моментально в море». Вопрос от любителя котиков, другому любителю котиков. Для животных есть средство дегельминтизации в виде каплей на холку. Почему таких препаратов нет для людей?
0: У нас нет шерсти с холкой. Все очень просто. У нас нет концентрации, да, то есть вы понимаете, что это просто такой резервуар своеобразный образуется, потому что там же не только шерсть, там и плотнейший подшерсток и все остальное. То есть мы попросту создаем резервуар препарата. И опять же, далеко не все препараты так срабатывают. И даже не все дегельминтизирующие. В основном это против каких-то кожных и шерстяных паразитов в первую очередь. Ну и некоторые дегельминтизирующие, да, действительно, тоже так можно капать. Вот все, примерно так.
1: Спасибо. Не-не, Саш, для этого нужно включить микрофон.
2: Простите, друзья, на этот раз я оплошал.
1: Итак, все по одному разу, все хорошо.
2: Да. Гломзи 1 поддерживает канал денежкой и пишет: спасибо за вашу просветительскую деятельность и за борьбу с мракобесием.
1: Вам спасибо огромное,
0: мы стараемся.
2: Да, и Иван Тишин тоже, он перешел до уровня лаборант, стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Иван, спасибо вам. А дальше длинный вопрос от Дмитрия Диденко, который, значит, пишет: насчет мытья в душе. Да, слышал от знакомого дерматолога, что часто мыться вредно для кожи, но что если мне просто некомфортно ложиться спать немытым, когда я за день ходил туда-сюда, потел? А если я пропускаю душ перед сном, утром моюсь только если была тренировка, на которой я хорошенько пропотел, то к вечеру следующего дня я уже прямо чешусь. Если говорить о расходе воды, то что мешает выключать воду, пока намыливаешься? Вот прием в ванной – это реальное расточительство, но стоит ли об этом переживать жителям России? не услышал вопроса о мытье овощей и фруктов. Насколько мне известно, врачи рекомендуют их мыть мылом, потому что с рыночных плодов можно...
0: Про овощи и фрукты мы ответили.
2: Да, ну, тут такой длинный вопрос. В общем, ротавирусную инфекцию можно подцепить, например, но если кушаешь овощи со своей дачи, то можно и водичкой обойтись.
0: Так да, об этом я тут тоже говорю.
2: Два вопроса было, да. Но вот второй он
0: ответил. Про фрукты я уже сказал, то есть это как бы все понятно. А про остальное, ну, я еще раз повторюсь, вы понимаете, да, есть в том числе и привычки. И да, некоторые люди, даже не будучи грязными, они начинают чесаться подсознательно, что называется, да, то есть они просто знают, что они не мылись, поэтому им начинает казаться. И вот этот вот зуд, он возникает именно на уровне психологическом, то есть не, то есть без субстрата, скажем так. Субстрата для него нет, субстрат для него это мозги, исключительно так. Бывают, опять же, разные ситуации, да, то есть мне приходилось бывать и на всяких полевых выездах, и на всем остальном, и на учениях, и на прочих странных командировках, где далеко не всегда получалось помыться, да, или там принять душ или еще что-то в этом роде. Если раз в неделю выпадала возможность, это было просто за счастье. Ну, я не скажу, что это бы сильно мешало, да, первое время, да, действительно, у тебя вот действительно зудит, так вот. Ты же думаешь, что такое, этот душ-то не ходил и прочее-прочее. А потом, когда ты просто действительно занят какой-то достаточно интенсивной работой, может быть, даже не обязательно физической, может быть, умственной, у тебя эти мысли уходят куда-то далеко на задний план, ты перестаешь ощущать вот эти вот позывы на почесывание. Да? И да, в принципе, еще раз повторюсь, вот этот вот режим в течение двух, ну, примерно, опять же, примерно, примерно 1-2 приема душа в неделю. Опять же, это в среднем и то, что говорится с учетом морга в том числе. Да, нужно понимать, что есть индивидуальные особенности. Мы их, конечно же, должны учитывать. Просто нам не нужно скатываться к фанатизму, что обязательно душ два раза в день, обязательно с мылом, с мочалкой, с гелями, с шампунями, со скрабами, со всем остальным вот этим вот. Это не обязательно. И мало того, это реально вредно. Все. И да, действительно, об этом не только я говорю, а дерматологи в первую очередь.
1: Спасибо большое. Хочу сказать, что мы пробили планку в 1000 человек прямо сейчас. Да, у нас 1043 на стриме. Предлагаю пробить планку в 2000 человек.
0: Но это мы уже не успеем. Либо мне нужно будет оставаться здесь на ночь.
1: Мы постараемся. У нас есть еще 20 минут, как минимум. Давайте-ка поднажмем. Друзья, и спасибо за лайки.
2: 650.
1: Они есть, да, их маловато. Но ничего страшного. Спасибо вам огромное, что смотрите. Это очень круто. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете. Следующий вопрос от Алекса Пи или Алекса П. Что делать с антипрививочниками? Главный их довод в том, что ничего не доказано. Взрослые же люди, двое малышей не привиты вообще и ходят со всеми в сад. Что делать?
0: Ну, с ними вы ничего не сделаете. Потому что если человек убежден, если у него есть некое мировоззрение, да, то поломать вам его не получится. Я вот буквально приведу очень короткий пример, совершенно из другой области. Коронавирус. Есть в том числе сторонники теории заговора, да, то, что все придумано, создано, искусственно нагнетено и так далее, и так далее. И буквально вчера мне прислали скриншоты с сайта Всемирного банка, и говорят, смотри, там написано, что в 2017 году закупались тест-системы для ковида. И там еще расписаны все вот эти вот карантинные мероприятия аж до 2025 года. Я пошел посмотреть, карантинные мероприятия я не нашел, расписанные до 2025 года. Но действительно увидел, что там есть написано медицинские, то есть наборы медицинских тестов. Я думаю, что так? Почему? Ну, вряд ли люди прям фотошопом занялись. Да? То есть я им скидываю ссылку, вот там тем, кто мне прислал скриншот, говорю, ну вот смотрите, вот же написано, медицинские наборы. Они говорят, а, тут все просто, они узнали об утечке и уже исправили. Вот, то есть объяснять что-то бесполезно, при том, что если разбираться, что там произошло, то было все достаточно просто. Да, действительно, 4 сентября эта страница была создана, у нас есть прекрасный такой архив .org, если кто не знает, да, Wayback Machine, то, что называется, машина времени в, так сказать, в интернете, мы можем посмотреть, как выглядел тот или иной сайт в любой момент времени. Так вот, эту страницу в 2017 году мы не найдем, и в 2018, и в 2019 мы ее найдем только 4 сентября. сентября 2020 года. Там действительно отражены закупки различного медицинского оснащения, оборудования по разным странам. Все это расписано. И да, сначала их прописали как тесты для ковида. Почему? Потому что это сейчас. Вот конкретно сейчас, например, амплификаторы, то есть это устройство для проведения прибора, для проведения ПЦР, расходники для ПЦР, они сейчас классифицируются как именно приборы для проведения тестов на ковид. То есть это критически важное устройство, да, и всемирная есть у нас таможенная организация, она им присваивает вот такое наименование. Но, видимо, чтобы людей не пугать, и вот именно чтобы не кормить все вот эти вот теории заговора, по-моему, 7 или 8 сентября это исправили, то есть показали, назвали по-другому эту категорию. Потому что ее закупали, извините, и в 2011 году, да, и в 2015 году, и так далее. То есть амплификаторы давно существуют, и расходники к ним тоже. Но вот сейчас их просто переквалифицировали, им дали немножко другую категорию. Да, вот, то есть ничего страшного в этом нет. Это во-первых. А во-вторых, на этой странице Всемирного банка прям специально сверху написано, да, что раньше они именовались по-другому. Да, сейчас Всемирная таможенная организация их определяет как критичные для ковида, поэтому их учитывают вот именно таким образом. Но люди этого не читают, не слышат, слышать не хотят. Они говорят, вот, это подтверждение. А то, что исправили, это значит, узнали про ошибку и специально все это спрятали. Но все это закупали заранее, к этому готовились, это был как бы искусственно созданный ажиотаж и прочее-прочее. Убедить невозможно, бесполезно. Человек не хочет этого слышать. Очень редко бывает, когда человек искренне заблуждается и готов воспринимать другую, новую информацию. Да, то есть можно попробовать аккуратно, осторожно, так знаете, разведать, на чем вообще все это базируется. Если там прям вот такой вот набор, скажем так, обычно, ну, очень-очень редко бывает так, чтобы антипрививочность была отдельно, сама по себе. Встречается, видел, но обычно это еще что-нибудь обязательно. Это там либо будет эзотерика, либо естественничество, либо хемофобия, либо там, не знаю, еще какие-нибудь отрицания чего-нибудь, либо наоборот, там рептилоиды, заговор, масоны и прочее-прочее. То есть вот это обычно в комплексе. И тогда это такой глобальный, скажем так, комплекс, который вы разрушить не сможете. Почему? Потому что вам нельзя просто вынуть кирпич, он у него в основании у этого человека, да, его нужно чем-то заместить. А человек не всегда готов принять вот этот вот замещающий, скажем так, блок, и он будет принимать только ту информацию, которая подходит для его мировоззрения. Это первое. И второе, даже если вдруг вы ему рассказываете нормальную, подходя к правильную информацию, он будет делать из нее свои выводы. Не те, которые следуют, да, из вот этого набора фактов, и ты иногда даже представить себе не можешь, что из этого набора фактов можно сделать какие-то другие выводы. Умудряются, да. И вот, опять же, повторюсь, та же книга Монтонио прекрасный этому пример, как это делается.
2: Спасибо. А мне тут поступила замечательная информация. Наша Мариша выяснила, что книга «Крах гигиены» была единственной книгой на форуме «Ученые против мифов Z», которую мы не отправили зрителю, потому что он не отозвался. Он не отозвался.
0: Отлично.
2: Не сообщил нам адреса. К сожалению, как бы, с одной стороны.
0: Ну
2: с
0: вот, видишь,
2: стороны,
0: то есть нет худа без добра. То есть мы
2: Мне кажется, что мы эту книгу дарили на каком-то предыдущем форуме тоже. Вот у меня есть такое ощущение.
0: Я не помню, если честно.
2: Придется теперь все пересматривать. Ну ладно. Ну, это какой-то был из недавних форумов.
0: Не исключено, да, не исключено, что. Как раз после моего выступления мы и дарили. Я просто сказал, что в этой книге описана гигиеническая гипотеза. Вот это
2: да,
0: правда.
2: Да, да.
0: Да, вот она там описана и описана хорошо.
2: Вот. Ну, так.
0: О, вы знаете, вот это сложный вопрос. Дело в том, что пока что нет консенсуса, скажем так, по этому вопросу. Да, действительно, есть некоторые исследования, есть некоторые предположения, как это и что делает. Вишневский у себя в книге это объясняет абсолютно какой-то бредовыми идеями, абсолютно, которые, да, он заходит на территорию иммунологии, но у него не получается. То есть, либо он что-то не так понял, либо ему что-то не так рассказали. но там, мягко говоря, выглядит очень странно. Да, что жаль, предыдущие книги у него были просто великолепные. А сейчас его как-то снесло в сторону мухоморного микродозинга и кордицепса и прочего-прочего.
2: Соль без ГМО там появилась.
0: Да, к сожалению, это огромная такая потеря, я бы сказал, потому что рассказывал и объяснял он очень хорошо. Так вот, по поводу свинушки, там вроде как, да, задействуется некий аутоиммунный механизм, скажем так, да, то есть вырабатываются антитела к определенным антигенам, которые вроде как есть у этой свинушки, и кроме этого есть еще у некоторых наших клеток, ну, в первую очередь, у эритроцитов. И якобы они разрушаются, наблюдается гемолитическая анемия. Но, что интересно, клинических случаев таких в мире практически не описано. То есть их вот не найти. Может быть, это предположение на сегодня. Но я бы так сказал, что эта информация неподтвержденная. Пока так. Будем считать ее информацией с неподтвержденным статусом. То есть на уровне гипотезы. По крайней мере, пока что.
1: Спасибо большое. Извините, что не было звука на предыдущем вопросе. Я специально выключаю, чтобы не было других каких-то спецэффектов на фоне, типа кликающей мышки, и периодически, да, вопрос не включается, звук не включается, но вы его прочитали. Спасибо вам огромное за то, что вы также следите хорошо за тем, что происходит на стриме. Спасибо огромное. Мы стараемся делать все качественно. И следующий вопрос задает Сенте. Я думаю, что я правильно прочитал. Звучит он следующим образом. Большое спасибо Алексею за просветительскую деятельность и обаяние. Спасибо. Ваши ночные дозоры очень помогли переживать самоизоляцию и не впадать в панику. Отмечу, что Алексей продолжает не ночные дозоры, но, тем не менее, стримы немножко в другом формате, что, в общем-то, всем приятно. Не забудьте перейти на канал Алексея и подписаться на него. Так. Нашей постоянной зрительнице Ангелине Кирсановой также большое спасибо. По-моему, на каждом стриме Ангелина появляется, и небольшие донаты к нам приходят. Спасибо вам огромное за поддержку. И далее Стейнвер. Нужно ли мыть консервные банки перед тем, как их открыть? Друзья, надо мной смеются, мол, я от енота произошла, всю еду мою, даже консервы.
0: Ну, можно протереть, ничего страшного в этом
1: от пыли.
0: Нет.
1: Да, я так понимаю.
0: Да, например, если это пыль или солидол, например, да, потому что когда открывали армейские консервы, они зачастую были, скажем, со складов длительного хранения, там прям солидол был вот так вот. Если она чистая, ну, конечно, не обязательно ее мыть, прям всю снимать все упаковки, этикетки и прочее, но если там пыль, если там грязь или еще что-то, или вы принесли из какого-нибудь непонятного странного магазина, да, где она там лежала очень долго и вас ждала, можно протереть, то есть ничего страшного в этом нет, еще раз скажу, преступления в этом, по крайней мере, пока что нет.
1: Спасибо.
2: Так. Спасибо большое. Угу. Следующий вопрос от... у меня пропал автор вопроса, но вопрос называется: насколько правильно обрабатывать мелкие царапины, ссадины и мозоли антисептиком? Мазать все, что мажется, или иногда можно просто помыть? Спасибо за ответ и за трансляцию. Вопрос, автор вопроса Алькуа.
0: В принципе, такой подход оправдан. Имеется в виду обработка антисептиками. Да, мелких травм и всего остального. Почему? Ну, потому что вы никогда не знаете, какая из этих мелких травм осложнится чем-нибудь гнойным. Да? И иногда это бывает просто какая-то пустяковая царапина, которая потом превращается в нечто невероятное. В армии такое приходилось видеть неоднократно. И поэтому на сегодня тактика выглядит так. То есть мы любой практически порез, ссадина, в общем, на любое нарушение целостности кожи мы обрабатываем антисептиком, да, это правда. Зачем? У нас на коже, как я уже говорил, на коже в том числе, есть огромное количество самых разнообразных бактерий. Далеко не все из них нам дружественны. Но пока они сидят сверху кожи, они опасности не представляют. Да, потому что кожа – это достаточно мощный барьер, внутрь они проникнуть не могут. Они пасутся где-то снаружи, подъедают там кожное сало или очелушивающиеся эпители. Ну, в общем, там по мелочам что-то так. И нам хорошо, в общем, и им неплохо. Но если вдруг нарушается целостность кожи, и они попадают вовнутрь, вот они могут стать причиной воспаления. И, конечно, самые неприятные в этом смысле – это различные стафилы и стрептококки. Потому что они как раз и вызывают те самые новичковые инфекции. Причем стафилококковая, она такая достаточно тяжелая и в смысле справиться с ней, потому что существует такой золотистый стафилококк, метицилин-резистентный МРСА. И на сегодня это одна из глобальных проблем медицины, в принципе, потому что он может вызывать такие проблемы, с которыми мы не справимся ни при помощи ни, вообще никаких антибиотиков, просто потому, что он их все на завтрак ест и так далее. Поэтому лучше не рисковать. Да, вот в этом смысле, да, профилактика, она как бы вполне оправдана. Потому что, повторюсь, приходилось видеть случаи, например, гангрены. После удаления заусенца. Вот человек просто дернул заусенец неудачно себе, дело закончилось гангреной. То есть вот это не обязательно, что это у каждого будет. Это просто вероятность развития такого события не нулевая. Поэтому мы пользуемся антисептиками, благо они в огромном доступе у нас есть.
2: Спасибо. Вопрос от Романа звучит так. Псориаз уже лечат, чтоб совсем, а не ремиссия на пару месяцев?
0: Нет, к сожалению, нет такого. Это заболевание очень сложное. Мы еще до конца не понимаем этиологию, да, то есть как это. Вот патогенез представляем, то есть как это развивается, именно поэтому мы можем вводить в ремиссию. А вот с этиологией проблемы, то есть мы не понимаем глубинную причину, первоначальную причину, то есть что это. Мы понимаем, что это сбой. Но как с очень многими подобными патологиями, ну не знаю, то есть системной красной волчанкой, например, склеродермией или еще чем-нибудь в этом роде, мы, к сожалению, у нас нет радикальных способов решения таких проблем. Ищем.
1: Спасибо большое. Галина Гаврилка прислала нам донат и сказала: «Спасибо вам огромное за ваш труд. Желаю успехов в дальнейшей борьбе с мракобесием и лженаукой. Галина, спасибо вам огромное за то, что вы с нами». И вообще это круто, нас почти 1104 человека. Классно, спасибо. Кирилл пишет, еще раз об АДИ. Есть ли случаи, когда они действительно нужны, плохое питание, спорт, а где это просто способ удорожания мочи? Ну, допустим, мне врач прописал хондропротекторы. Занимаюсь спортом, иногда болят суставы.
0: Ну вот я буквально недавно писал по работе такой обзор на основании рекомендаций европейского сообщества врачебного по заболеваниям как раз костно-мышечной системы и американского колледжа ревматологов. Апдейт 2019 года их клинических рекомендаций по различным суставным патологиям. Так вот, они рассматривали в том числе и хондропротекторы. И сейчас они их крайне не рекомендуют. То есть есть 4 градации в этих клинических рекомендациях. Первая – это настоятельная рекомендация, условная рекомендация, условная нерекомендация и крайне не рекомендуют. То есть это как бы последние градации, когда есть данные о том, что это не только не помогает, но еще и немножко вредит. Так вот, хондропротекторы все оказались в последней градации. То есть настоятельно не рекомендуется их применять сегодня при патологии суставов. Кстати, там очень-очень интересное объяснение. Мне прям эта фраза очень понравилась, что эти препараты все еще существуют на рынке только потому, что их любят врачи и пациенты. Вот. Вот это вот просто изумительная вещь. А доказательной базы толковой накопать не удалось. Наоборот, появились только вещи, которые в противоположную сторону свидетельствуют и так далее, и так далее. Поэтому на сегодня хондропротекторы мы не трогаем. Это первое. И второе, ну нет таких ситуаций, в которых биодобавка была бы оправдана. Да? То есть я уже говорил, что если у вас есть лишние деньги, вот да, пожалуйста, ради бога. Во всех остальных случаях у нас есть альтернативы. Либо это лекарственное средство какое-то, если это вам реально необходимо, либо питание. Потому что если у вас плохое питание, никакими биодобавками вы его в хорошее не превратите. Нужно корректировать питание, без вариантов.
1: Спасибо большое. И перед тем, как продолжить со следующими вопросами, предлагаю сделать небольшую паузу на объявление и напомнить о том, что все вопросы, которые сегодня в этом стриме будут заданы и были уже заданы, отправятся к Алексею. И он выберет из этих вопросов два самых интересных на его взгляд, а мы подарим этим людям футболки. Я думаю, вопросов довольно много, довольно интересных было. Так что не забывайте про это. На самом деле мы каждый стрим дарим футболки, так что чаще к нам приходите, если вдруг вам сегодня не повезло. А также у нас еще, наверное, нужно сказать о том, какие ближайшие стримы можно от нас ожидать.
2: И не только стримы, потому что завтра у нас будет доклад Виктора Сонькина «Мифы о Древнем Риме в массовой культуре». Это очень интересно. Завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». Доклад с форума «Ученые против мифов Z». Не пропустите. А в субботу у нас будет постскриптум по докладу Михаила Никитина, который звучал на каком же форуме? Ну, в общем, это были форумы. Я помню, что это форумы с желтыми футболками. Шестой, что ли? Вообще.
1: Восьмой, наверное.
2: Нет, не восьмой. Восьмой.
1: Восьмой с черными футболками.
2: Черные футболки. Как мне кажется.
1: Вот. Кто первый напишет, тому спасибо.
0: Желтые были в седьмом.
1: В седьмом. Вот Алексей первый, так что.
2: Вот, ну не суть.
0: Я просто есть такой.
2: Он был прекрасен, неважно в какой футболке, он классно выступал. Я помню, потом очень так он еще смеялся, жизнерадостно на сцене. Ну и доклад был вообще крутой. Про вообще абиогенез, происхождение жизни и...
0: Самозарождение Боингов. Шикарно.
2: Да, там у него было про эволюцию самолетов. Очень крутой такой метафорический пример. Вот. Он будет отвечать на ваши вопросы по этому докладу. В субботу, 12 сентября, на канале «Лаборатории научных видео». А в среду, 16 сентября, через неделю, у нас Станислав Дробышевский будет, наконец, вводить вторую часть экскурсии по местам находок ранних Homo. В формате «Эффект присутствия». Это то, что должно было состояться вот в субботу, но не состоялось из-за технических проблем Ютуба. А в этот раз, я надеюсь, все будет хорошо. Не пропустите, друзья.
1: Ну, к счастью, мы сейчас дублируем стрим. И по этой причине я видел, что периодически YouTube все равно побаливает. И видно было, что один поток сначала отваливается, потом второй отваливается. Но все вместе они вроде как работают пока хорошо, и мы не прерываемся, что, в общем-то, замечательно. Так, а я также напомню о том, что у нас есть очень уютный чат в Телеграме. И тем, обычно, кто до конца стримов досиживает, мы даем ссылку, они присоединяются к нам, за что мы вас, собственно, и благодарим. В чате сейчас эта ссылка появится, присоединяйтесь. Там очень уютно, тепло, и, в общем, там отвечают лекторы на ваши вопросы. Периодически, не все, но заходят и, соответственно, отвечают, имейте это в виду. Ну и
0: да, быстренько... чтобы лектор ответил, его нужно отметить.
1: Да, нужно тегайте лектора. Тегайте лектора. Вот. И быстренько напомню о том, что вы всегда можете поддержать стрим, если он вам нравится. Есть ссылка в описании, есть возможность при помощи суперчата задать вопрос, который задают в самую первую очередь. Ну и, соответственно, про Patreon не забывайте, он Антропогенеза и Лаборатория научных видео, есть свои странички. Спасибо вам огромное, что вы с нами и что нас поддерживаете. И к следующему вопросу.
2: Так. И следующий вопрос. Да, Виталий, давай.
1: Андрей? Кажется, это Андрей. Спасибо, Андрей, также за поддержку. И вопрос следующий. Можно ли без токсикологических исследований отличить отравление ПОВ со смесью неселективных агонистов МИН холинорецепторов?
0: Ответ короткий – нет.
1: Отлично. Следующий вопрос. С учетом того, какое количество их еще осталось и сколько уже времени, нужно торопиться.
2: Так. Нужно вот так и отвечать.
1: Да, Fail Stale, спасибо за вашу просветительскую работу. Как долго еще будет эфир? Ха, недолго. Так, вопрос по гигиене все еще не могу придумать. Есть только про токсикологию, а поучаствовать хочется. Ныряйте в наш чат в Телеграме, возможно, вы получите свой ответ там. Спасибо Котопуси55 за спасибо. И Ежик с нами. Алексей, простите за автоп. Дети в нашей школе собираются ставить савигрип. Вы же не называли эту вакцину в числе хороших. Стоит ли соглашаться на нее?
0: Не стоит.
1: Отличный ответ. Отличный вопрос, отличный ответ. Правда. Евгений Рычков, а если губка для мытья посуды постоянно в мыле, какие бактерии там находятся?
0: Самые разнообразные. То есть там высеивается огромное количество, например, бактерий группы кишечной палочки. А мыло для них, в общем-то, никакой особой опасности не представляет в смысле среды. Да, то есть как работает мыло, почему мы моем те же продукты? Мы смываем, мы не уничтожаем бактерии, мы их механически смываем вместе с грязью. А в отношении вирусов, например, это может работать как разрушающая вещь мыло. То есть почему? Потому что у них есть липидная оболочка. у некоторых. Не все вирусы оболочечные, но, например, коронавирус оболочечный, вирус гриппа оболочечный. Мы их можем убить мылом. Почему? Потому что вот эти поверхностно-активные вещества, они будут разрушать липидную оболочку у мыла. С бактериями все не так просто. У некоторых из них там такая очень даже мощная стенка, у некоторых даже там двойная бывает и так далее. То есть там у них запас прочности очень большой. Мыло им не мешает в смысле...

0: надо.
1: Про уринотерапию.
0: Да, обязательно про нее не забывайте и вылейте это в окно, если вдруг внезапно вы зачем-то решили этим заняться. Еще раз огромное спасибо. Алексею спасибо за подробные интересные ответы. Саша, спасибо огромное за помощь во всем.
1: Александр, я могу сразу сказать. Во-первых, первый мы отправляем за вопрос по книге.
2: Я уже понял.
1: Да. Да. И второе за смесь МН агонистов холинорецепторов. Это шикарный вопрос, отличный просто.
0: Окей. Супер. Все. Спасибо огромное. Саша, спасибо. Алексей, спасибо.
2: Спасибо.
1: Да. Виталий, спасибо. Всего хорошего.
2: В субботу.
0: До встречи, счастливо. Пока.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Надеюсь, нас видно и слышно. Мы продолжаем наши эфиры и путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Благородные попугаи. Кто они, друзья или враги? Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, друзья. Ну, враги, да, пожалуй. Насчет друзей тоже вопрос такой спорный. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня все-таки завершили нашу попугаяду. Необычные, во всяком случае, внешне у нас попугаи, ракетохвостые, рогатые. Ну вот, если мы до них опять не доберемся, будет обидно, а то опять заболтаемся, а такое у нас бывает частенько, и придется потом продлить еще на одну встречу нам попугаев, а с ними пора завязывать, потому что впереди еще много чего другого интересного. Ну, начнем с этой фотографии. Ага, Александр, вот она стоит уже, да? Почему я решил с нее начать? Это такой попугайский интернационал. Я тогда еще вел путешествие на телеканале «Культура», и мы снимали этих роскошных попугаев в Китае, по-моему, провинции Чэнду, если мне память не изменяет. Там такой тропический лес, и ары, и какаду, вот следует, вот камера торчит, тут Олег

Владимир Шумаков от дождика ее прикрыл, моросящего слева. Только вот пушка оттуда выглянула. Давайте следующую посмотрим, картиночку, если можно. Да, спасибо. И вот так они под дождем уныло сидят и вполне себе дружно. И при этом, конечно, никуда не улетают, потому что крылышки подрезаны, и вообще это такая туристическая аттракция, но не для наших туристов, не для иностранных, а больше для своих. Потому что не знаю, как сейчас, а тогда в Китае был необычайно развит внутренний туризм. Они там целыми толпами ходили, все в одинаковых каких-то пижамах. Одна толпа, там 50 человек в красных пижамах. Ну, не пижамы, у них костюмчики такие. Вторая там в желтых, чтобы, наверное, не потеряться. И вот почему-то у китайцев очень был популярен этот парк попугаев. Они с ними фотографировались, были счастливы. Но, ребят, я почему эту фотографию вам сейчас показываю? Обратите внимание. В общем-то, даже, ну, видно, что ары сидят на одной жердочке, какаду на другой, хотя немножко смешиваются. То есть, несмотря на то, что крупные птицы, вполне они лояльно друг к другу относятся, и в этом нет ничего удивительного, потому что попугаи, ребята, стайные, за редчайшим, просто вот за редчайшим. И, ну, для них это стая, то есть, они уже такие вот заимпретентованные. А вот следующую. Покажите нам картиночку, пожалуйста, Александр. А вот это уже... Так, мы с вами таким образом подбираемся к вопросу дрессировки попугаев. Вот что это за картинка, как вы думаете? Что за рука, что за бумажки и зачем тут волнистик сидит? Я вам подскажу, в 60-х годах, ну, вас тогда на свете еще не было, а может быть, даже еще ваших родителей не было на свете, была такая очень популярная песенка, по-моему, Михаил Танич стихи написал. «Нагадал мне попугай счастье по билетику, целый год я берегу эту арифметику». Вот загадочная фраза, что значит «нагадал мне попугай счастье по билетику». А дело в том, что в середине, даже в начале 20 века, уже прошлого века, был такой очень модный аттракцион. Дрессированный попугайчик вытаскивал бумажку для вас. Ну, это как закон случайных чисел, да? Он же не знает, что он вытаскивает. И вы разворачиваете эту бумажечку, а там вам вот нагадают. Либо счастье, либо несчастье, либо там направо пойдешь, коня потеряешь и так далее. Вот очень был такой популярный аттракцион. И, в общем-то, научить попугая что-то вытаскивать труда не составляет, потому что он это производит в природе постоянно. Ребят, вот вы обратите внимание, что все дрессировки, да, это, как правило, животное делает то, что он и так делает в природе, как правило, да. Дай лапу собачке, дай лапу, а у него... производит лактацию, стимулирует у матери, да, он ее так по животику, ну и так далее. Сидеть, лежать, то есть все то, что делают собаки в цирке или лошади, они это в природе. То же самое попугаи. Вот у них ловкий клюв, билетики вытаскивают легко. Но они делают кое-что, что не делают в природе. Давайте посмотрим дальше. Я сказал, как правило. Вот, видите, еще один попугай вытаскивает билетик, и это вот это у нас этот самый, господи, как же его. Ну, давайте дальше, поехали. Угу. Следующий, покажите. Вот. Фотографию я вам уже показывал. Это Германия накануне Второй мировой войны, и судя по тому, что стоит граммофон, и он, видите, дедушка с дирижерской палочкой, скорее всего, попугаи подпевают. Наверное, он их научил подпевать каким-то песенкам, они это делают с удовольствием. Вот мы видим здесь тоже совершенно разные попугаи. Здесь и ара, и аратинга, и опять они очень дружно сосуществуют вместе в отдельно взятом номере. А вот теперь следующую давайте посмотрим картиночку. Спасибо, Александр. Вот. Это уже Вениамин Игумнов. А по-моему, он уже заслуженный артист России, очень известный цирковой дрессировщик. Вот у Вениамина Игумнова уже попугаи вытворяют такое, что другим попугаям не снилось. Вот видите, перед ним слева попугай на роликовых коньках едет. Самые настоящие роликовые коньки
там колесики, и вот он на этих роликовых коньках ездит. Дело в том, что Вениамин, ну, знаете, есть такая пословица, родился в опилках, да, то есть такая цирковая династия. По-моему, он говорил, пятое поколение, он уже цирковой, он очень как-то с гордостью, я помню, говорил, что у меня бабушка чуть ли не 80 лет там на канате стояла. И вот у Вениамина очень интересный номер с дрессированными попугаями. Он с ними давно выступает. Вот мы познакомились лет, наверное, 20 с лишним назад. И вот он уже тогда в цирке на Цветном бульваре эти номера показывал. Вот покажите следующую нам, пожалуйста, картиночку. Вот, видите, это вот Гоша, солдатский ара, забрасывает кольцо в баскетбольную корзину. Как он его забрасывает, да, круглое кольцо своим клювом. А там вот мячик такой непростой, а с такими морщиночками. И вот он с такими ямочками, и вот он берет вот за эту вот морщиночку мячик и бросает. Иногда промахивается, но когда попадает, и вот я помню, Вениамин рассказывал на каких-то гастролях, Гоша раз промахнулся, два промахнулся, там зал уже начал стонать, за Гошу болеть. И когда он, наконец, пятого раза все-таки забросил мячик, он сделал вот так крыльями, и видно было, что прямо попугай лопается от восторга. Ну, вы обратили внимание, что дрессировщики лошадей, медведей в цирке, собак, кстати, они всегда лезут в карман и украдкой что-то там суют. Это лакомство, положительное подкрепление. Но вот попугаям положительное подкрепление совершенно не требуется, потому что они работают на геймнесе. Геймнес у дрессировщиков – это понятие, которое означает кураж, азарт. Вот на геймнесе собаки, например, выступают в аджилити, да, и вот если собака – чемпион по аджилити, да, то у нее очень мощный геймнес. То есть вот животное это делает с удовольствием, вот что самое главное. Вот. А попугаи, вот они настоящие артисты. И следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. А причем, вот, видите, попугай едет на велосипеде. У него самые настоящие педали, которые он крутит, цепная передача. Ну, правда, равновесие он пока держать не научился, поэтому там два колесика сбоку. Но знаете, что интересно? У Вениамина, у него несколько видов ара и несколько видов кокоду. Большой желтохвостый, желтохохлый кокоду, малукский, по-моему, сейчас уже не помню. И вот что он рассказывал. Говорит, ты знаешь, вот ара, они такие ребята компанейские, а вот кокоду, они такие подловатые. Они могут ар подставить, там какую-нибудь подляночку им выкинуть. Вот, ну, нехорошие ребята кокоду, нехорошие, не компанейские. Вот. Но, тем не менее, ары им все прощают, и живут они достаточно дружно в такой цирковой семье. Надо сказать, у цирковых попугаев, ну, это же вот не просто вот так вот взял и обучил, да? То есть, во-первых, не каждый делать артистом, не у каждого есть вот этот артистическая жилка. Во-вторых, все-таки с ними нужно работать, и работать очень много. Там жесткий достаточно распорядок дня. То есть с утра завтрак, потом репетиция, и репетиция не один час, а репетиция на манеже, ну, там по расписанию. Вот с таких-то до каких-то попугаи, потом лошади выходят, потом гимнасты и так далее. То есть манеж делится, естественно. Вот, несколько часов в день попугаи работают на манеже. Вот, потом они обедают, потом тихий час у них. Обязательно отдых. Потом они летают, у них они должны быть все время в движении, им нельзя вот засиживаться, потому что если, ну нельзя ни в коем случае, то, что птица была жива, здорова, нормальной физической форме, ей надо очень много двигаться. То есть все это учитывается. Поэтому вот содержать такого циркового попугая – это очень большая работа. И помню, Вениамин очень сердился. Кто-то стал критиковать из цирковых его номер. А Вениамин не выдержал, говорит, слушай, говорит, ну вот ты попробуй, поставь такой же. А потом уже будешь критиковать, скажешь, вот, пожалуйста, я лучше смог.
Тогда ради бога, я приму твою критику. Но ты сделай сначала. Вот. Ну, из того, что я видел разные номера с попугаями, причем не только в нашем цирке. Вот, пожалуй, у Вениамина у него самые сложные номера и самая такая хорошо поставленная в плане режиссуры, хорошо поставленные номера. Потому что в цирке очень важно, это не только то, что ты делаешь, что ты умеешь делать, но и как это все срежиссировано. В цирке же есть такая должность режиссер и главный режиссер. Знаменитый режиссер, кинорежиссер Параджанов, может быть, вы слышали, и ну, где-то 60-е годы прошлого века, 50-е, 60-е, 70-е, и он жил в Тбилиси, у него друзья были цирковые гимнасты, ну, такие вот обычные цирковые гимнасты. Но Параджанов придумал им номер, придумал декорации, придумал реквизит, придумал сюжетный ход. И они с этим номером объездили весь мир, взяли везде гран-при, где только можно. Потому что цирк это еще искусство. Это такое же искусство, как и театр. Вот. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот, это еще один цирковой дрессировщик Олег Хатим, молодой человек. По-моему, ему еще 30 нет, насколько мне кажется. Тоже из цирковой династии, тоже родился в опилках. У него отец известный гимнаст цирковой, и он, по-моему, чуть ли не с 6 или 7 лет начал выступать вместе с отцом в гимнастических номерах. Вот. Ну, два Олега, большой и маленький, отец тоже Олег. А потом, когда он вырос, то отец заметил у него такое тяготение к животным, говорит, знаешь что, давай-ка попробуй себя как дрессировщик. А, ну, говорит, со слонами много кто выступает, с хищными животными тоже, попробуй с попугаями. И вот Олег попробовал, у него тоже пошло. А, ну вот следующее, покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, но ну, это уже костюмированы. Следующее покажите картиночку. Самое главное, что птицы работают и работают с огромным удовольствием. И это самое-самое главное. Вот. Ну, теперь, ребята, давайте мы продолжим. Поговорили мы с вами о дрессировках. Собственно говоря, если у вас есть дома попугай, то какие-то элементы дрессировки все равно вам придется с ним производить, да, потому что попугаю нужно объяснить, что такое хорошо, что такое можно, что можно плохо, что можно, что нельзя. И еще один момент, ребят, понимаете, попугай, птица, как мы уже не раз с вами говорили, умная, интеллектуальная, то есть у них интеллект, вот попугаи врановые, это высочайший интеллект в животном мире. Вот дрессировщики говорят, что интеллект у таких попугаев, как арок и коду, это на уровне интеллекта там 3-4-летнего ребенка. То есть с ним уже вполне можно общаться, и он понимает, что он делает, зачем и почему, правда? Вот. И не факт, даже если вы берете маленького попугая, молоденького попугая, не факт, что вы с ним подружитесь. И может быть такое, вы с ним подружитесь, и вроде все хорошо, а потом он решит, что кто-то из членов семьи для него ближе и дороже. И он выберет другого члена семьи, который, может быть, даже меньше с ним занимается, а всех остальных начнет грызть. Вот. Они вредные очень, а клюв у него, будь здоров, какой. И вот еще самое главное, если вы держите попугая дома, самое главное, не импретировать его на себя. То есть, чтобы он не воспринимал вас как свою вторую половину. Понимаете, да, о чем речь? Это очень важный момент, потому что попугаи, как мы уже говорили, они практически все, на 99%, это стайные птицы, общественные, социальные, и им требуется общение. Если не с птицами, то хотя бы с людьми. То есть они должны постоянно общаться.
Ну, лучше всего, конечно, есть достаточно большой вольер, где живут несколько попугаев, может быть, даже разных видов, если они совместимы. Это все достаточно сложно. Но я еще раз говорю, что птицы не для новичков. Если хотите, начинайте с волнистиков, потом потихонечку там неразлучники, кареллы, и уже можно дальше розеллы, на что-то такое посложнее и подороже. Ну, вот сейчас мы с вами открываем такую портретную галерею попугаев-амазонов. Амазоны – это отряд попугаеобразные, семейство попугаевый, род, целый род амазонов, больше 30 видов, по-моему, 31 вид амазонов. Вот, ребят, вы все проницательные, да, люди, как Шерлок Холмс, такие же проницательные, да, тогда включите свою дедукцию и угадайте, где живут амазоны, где могут жить попугаи с таким именем Амазон, да, ну, конечно, в Южной Америке, в Южной и Центральной Америке они живут. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот, причем тут этот дяденька? А этот дяденька, в общем-то, с его легкой руки попугаев и стали называть амазоны, потому что были самые первые виды, которые в Европу в XVIII веке, они были из Амазонии, и он-то еще тогда не знал, что их много разных видов, и что они разбросаны вообще по очень большой территории. А человека этого звали Жорж Луи Леклерк граф де Бюфон. Ну, в биологии это имя очень известное, я бы сказал, знаковое. Это один из выдающихся натуралистов XVIII века. Но тут надо учитывать, ребят, что в XVIII веке, тем более в XVII-XVI, не было такой узкой специализации ученых. Как правило, ученые были энциклопедистами и чем только не занимались. И Бюфон вот как раз принадлежит к тем ученым, которые очень, ну, он там и математикой занимался, что-то там делал, какие-то открытия другими науками, но Леклерк, он очень тяготел, конечно, к биологии, к зоологии, к ботанике. Он, кстати, учитель Ламарка, небезызвестного. Ламарк считал его своим учителем. И Кюрье, тоже имя такое знаковое, да? И кто-то про него сказал, что Леклерк – это отец всех идей в области естествознания второй половины XVIII века. Ну, видимо, так оно и было. Ну, кстати, у него такая достаточно интересная судьба, помотала его по белу свету. Но, вы знаете, по-моему, графом он не сразу стал. Он из семьи, из такой достаточно обычной. Дядя у него был сборщик налогов, отец, ну, что-то такое, в общем-то, средней руки, как то, что у нас называли разночинцы, да, в XIX веке. Вот. Но, тем не менее, он подружился с одним очень богатым британским герцогом. Они стали очень близкими друзьями. Вместе путешествовали, очень много путешествовали, и во время этих путешествий он многое повидал, многое ему удалось написать. Потом он был директором сада Руа, ну, это такой ботанический сад, если можно так сказать, хотя там и зверинец, конечно, тоже был. И в научном мире Жорж Луи Леклерк граф де Бюфон – это достаточно большая величина. Похоронили его с почестями, но потом началась одна из великая французская революция, и революционеры сняли, у него был, на надгробии была такая здоровая тяжелая свинцовая доска, из этого свинцового надгробия стали лить пули для солдат революции. А сына его, если мне не изменяет память, по-моему, даже гильотинировали. Но, тем не менее, Жорж Луи Леклерк, граф де Бюфон, видите, сделал доброе дело. Он дал имя целому роду попугаев-амазонов. И вот мы сейчас с вами кое с кем познакомимся поближе. Давайте посмотрим. Вот они. Очень общительные, очень хорошие ребята, веселые. Но, опять же-таки, братцы мои, вот, пользуясь случаем, я вам хочу сказать,
Не покупайте взрослых попугаев в магазине. Я объясню почему. Потому что возраст попугая, ну, специалист видит, и то не всегда. Там по радужке глаз иногда можно определить возраст, да. Ну, старого попугая, конечно, увидишь, но тоже его трудно можно спутать и с больным попугаем. И если попугай к вам попал не социализированный, да, я так не социализированный, конечно, в кавычках, не прирученный, а взрослый, то у вас с ним будет не жизнь, а просто мука. Ну, может быть, когда-нибудь он сядет вам на руку, если рукой вы залезли убираться в клетке, не более того. Никогда у вас любви и дружбы не будет. Поэтому попугаев надо брать у заводчиков. Вы просто находите заводчиков, людей, которые разводят попугаев, и берите молодого попугая. Не 40, это самое то. Вот с ними уже можно и подружиться, с ними можно общаться, они станут ручными. Может быть, а может быть, не станут. У нас, вот я вам рассказывал Жако, ну давайте следующее посмотрим картиночку, да? Вот. Еще один. Это кубинский амазон. Роскошный, да? Смотрите, какой красавец кубинский. Средний попугай, средней величины. Я вам рассказывал, у нас в редакции телеканала «Живая планета» жил Жако, который к нам попал большим, ну, редкостный благаденыш. У него была огромная дорогая клетка, его выпускали из этой клетки, у нас было огромные там потолки 10 метров, огромный зал, где у нас, ну, она, редакция наша находилась, сейчас нас уплотнили немножко. Вот. Так он перепотрошил все дорогие кожаные стулья, все. Он их разодрал, оттуда все выкинул, мало того. Потом он покалечил уборщицу, а потом появился какой-то молодой человек, как мне рассказывали. И этот молодой человек самонадеянный сказал нашему главному редактору Маше Маргун, что он вообще дрессировщик попугаев, и что он этих попугаев сотнями укрощал. Ну, молодого человека этот попугай тоже покалечил. Это была последняя капля. Куда он делся, я не знаю, но с ним расстались. И мы еще довольно долго сидели на этих стульях с выдранными наполнителями, с разорванными спинками. То есть среди попугаев это не редкость, ребят. Вот такой вот характер. Попугаи, они все с характером, я скажу так. То есть душечек среди них я, во всяком случае, не встречал. Но, конечно, есть птицы, с которыми подружиться. И когда дойдем до соответствующих видов, я вам эти истории расскажу. Итак, кубинский Амазон. Но он не только на Кубе, он еще Багамские острова, Каймановы острова, лесная птица, там есть леса такие хвойные. Ну, в общем-то, нормально, хорошая, видите, такая птица, но, как и многие попугаи, как очень многие попугаи, совершает регулярные набеги на крестьянские сады и огороды, за что его, конечно, очень не любят. Вот, кстати, у кубинского Амазона по радужке глаз можно более-менее точно определить возраст, потому что к 3 годам она у птенцов уже они становятся взрослыми, и радужка становится такой серо-бурой, а потом она начинает краснеть, краснеть, краснеть и краснеет прямо до такого густо-малинового цвета, да? Половой диморфизм у них не выражен никак. Вообще. То есть самку от самка, от самца вы не отличите, даже если вы специалист. Я знал на птичьем рынке, на старом специалистов, которые у некоторых видов попугаев могли пощупывать там какие-то косточки тазовые, да, и по расстоянию между этими тазовыми косточками сказать, вот это, скорее всего, самка, но у нее шире таз, как у всех женщин, потому что она рожает, она яйца откладывает, да. Вот некоторые такие матерые специалисты, они на прощупывание могли определить пол. Но, ребят, это уже, знаете, такой высший пилотаж, поэтому ну, не определите, вы только по поведению вы можете отличить самку от самца. Давайте следующего посмотрите. Посмотрим. Вот, тоже, смотрите, какой роскошный. И вот следующего покажите нам, пожалуйста. Вот, это праздничный Амазон.
Ну, так и называется Амазон Фестива. Фестиваль, знаете слово, да, Фестива. Эквадор, Бразилия, Перу. А вот следующего нам покажите, пожалуйста. Вот. Это императорский, по-моему, да? Нет, или вот перед нами был императорский с красным. Он на грани исчезания. А это, вот, да. Доминикана, остров Доминика, не Доминикана, Доминика, Доминика. У нас, кстати, остров Доминика сейчас будет. И Малые Антильские острова. Следующее нам покажите, пожалуйста. А нет, вот этот императорский, знаете почему? Потому что следующее это будет, вот следующее покажите, это как раз, вот, это герб острова Доминика. Не путайте с Доминиканой. Остров Доминика, почему его Христофор Колумб открыл воскресенье. На латыни Доминик – это воскресенье. Так же, как и на вульгарной латыни, вот испанский, кто из вас учит, Лунес, Мартес, Меркулес, Хуевес, там, Доминго, да, воскресенье, Доминго, Доминика. А Доминикана республика – это в честь святого Доминика. Вот. Ну, кстати, Доминикану тоже Колумб открыл, если мне память не изменяет. Вот, видите, вот даже такой чести удостоился Амазон, красуется на гербе. Там, правда, лягушка еще, видите, похожая на нашу остромордую лягушку. Вот. Ну, и следующее покажите, пожалуйста, картиночку. Вот, видите, и опять же Амазоны. Это уже у нас это герб Сент-Люсии. Там даже девиз «The land, the people, the light». Да, отечество, родина, народ и «the light». Ну, если это геральдика, то это не свет, а просвещение. Вот. И помните, я вам рассказывал, на щите, видите, две лилии, да? Это геральдические лилии и те, кто наши постоянные участники наших с вами посиделок субботних, они помнят, что на самом деле это ирис, а не лилия. Ну, вот так получилось, что цветок ириса, такой стилизованный, стали в геральдике называть лилиями. Ну, там много на самом деле такого чудного в геральдике. Покопайтесь, вам интересно будет. Так, ну, дальше смотрим следующий. Вот. А это уже у нас пошли белобрюхие попугаи. Белобрюхие попугаи, их всего два вида. Вот этот вот называется черноголовый каик. Брюшко у него действительно, видите, как будто бы у него такая жилеточка беленькая надета, да, очень симпатичный. Это у нас белобрюхие попугаи – это у нас к северу от Амазонки. К северу от Амазонки. И точно так же вот половой диморфизм у них практически не выражен. Но говорят, что у самцов такой скромный склочек и несколько штучек таких зеленых перышек, и вот по этому скромному хохолочку, который вроде так иногда даже приподнимается, можно самца отличить. Как и все попугаи, живет небольшими группками, хотя иногда такие стаи в несколько десятков, 20-30 птиц образуют. Их содержат дома, их два вида. Вот следующего нам покажите, пожалуйста. Вот это он. Вот. Видите, это он же, это здесь я взял эту фотографию, просто чтобы вы видели масштаб. То есть это вот средние попугаи. Он относится к средним попугаям, не очень большим. Ну, такие вот, они не очень дорогие, кстати, продаются 1000 за 25-30 можно купить, если хотите. Их держат, очень общительные. Но, правда, говорят, что если с ними не найти общий язык, то они могут впадать в депрессию, могут болеть, ну, так же, как и некоторые другие птицы. То есть ему требуется постоянное общение, причем постоянное, нормальное, хорошее, полноценное общение. Иначе о депрессии
это начнется самоощипывание, и будет у вас такая голая курица вместо попугая. Грустная голая курица вместо веселого, любознательного попугая. Как и все попугаи, очень любят купаться. Обязательно. И вот следующее покажите, пожалуйста. А это второй вид. Это второй вид, который называется рыжеголовый. Вот и следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. И вот здесь мы видим, вот они оба. Оба вида, да? И черноголовый, и рыжеголовый. Видите, у них даже клювы разные. У одного черненький, у другого... Ой, извините. Ты дома или что? Алло. Ну ладно. Так, все, извините. Давайте следующего посмотрим, если можно. Вот. А теперь вот это что за попугаи, ребят? Чем-то они похожи, правда? Вот такой вот у них клюв такой массивный, да, вот чем-то они похожи. Что-то у них общее есть. Да, правильно кто-то сказал, это самка и самец. Тогда у меня возникает такой вопрос. Ребята, а теперь угадайте, пожалуйста, кто из них самка, а кто из них самец. Красненький самец, зеленая самка, да? Ну, логика в этом размышлении определенно присутствует, потому что мы с вами знаем, что у многих птиц самец яркий, а самочка такая неяркая, ей все-таки в гнезде на яйцах сидеть, и ей не надо в глаза бросаться, да? Но здесь все наоборот. Ребята, это тот самый редкий случай, когда самка красная, зелененький. Это так он, этот вид и называется благородный зелено-красный попугай. Ребят, я не знаю, почему он называется благородный. Вот, честно говоря, не встречалось мне нигде объяснения по этому поводу. И вообще, вы знаете, вот почему тот или иной вид животных или растений назвали именно так, для меня это огромное таинство, потому что иногда, ну вот, ну никаких ассоциаций не вызывает, ну вот никаких, казалось бы, причин, ну вот, может быть, люди были не совсем в адекватном состоянии, когда давали название, но бывают очень причудливые названия. Северная Австралия, Новая Гвинея, Малукские и Соломоновы острова, где обитают благородные попугаи, их, по-моему, три вида, этот не единственный. Но, ребята, вот эта вот поразительная разница между самкой и самцом, вообще это редчайшие случаи у попугаев, когда выражен половой диморфизм. Вот, но долгое время считали, что это даже два разных вида, вот, и вот уже только потом все это разобрались. Вот, вы знаете, вот этот вид как раз тот самый редкий случай, когда попугаи чаще ведут такой вот нелюдимый образ жизни, одиночный образ жизни, хотя иногда сбиваются в стаи, и как подавляющее большинство попугаев, подавляющее большинство моногамны, конечно. Ну, говорят, что в быту они не требуют особого общения, чем радует любителей попугаев, да, достаточно флегматичные попугаи, ну, представьте, если году заведете, да он будет с ума сходить, когда вас нет дома. Он будет с ума сходить и начнет себя общипывать, биться головой об стены и устраивать истерики. Зачем нам с вами это нужно? Мы с вами попугая заводим совсем не для этого. Забыл вам сказать, что у них есть еще одно название – электусы. Да? Вот очень часто, особенно такое брендирование коммерческое, ну вот если электусу, вы видите, продается попугай, электус, то имейте в виду, что это вот как раз благородный попугай. Жизнь у них, в общем-то, ничем не примечательна, как и подавляющее большинство. Но мы с вами увидим, что бывают редкие исключения. Вот подавляющее большинство попугаев – дуплогнездники. Самка находит, если ей повезет в этой жизни, какое-нибудь гнездо высоко-высоко, метров 20 где-нибудь, на самой вершине дерева большого старого, чтобы там ее никто не потревожил. Вот. И 3-4 месяца она оттуда не выходит.
в затворничестве, пока она растит птенцов, пока она сидит на яйцах, а самец в это время, вот как раз 3-4 месяца, он ее подкармливает, он ее обслуживает. И тут вот, ребята, очень интересный момент. У самца, как правило, несколько таких дупел, где сидят самки с его яйцами и с его детьми, с птенцами. Ну, это не такая уж и редкость. Такое даже у наших птиц встречается. Вот, например, воробьиные сычки. Точно, вот мне Володя Горяч, мой хороший товарищ, Владимир, извините, у него внуки есть уже, потрясающий совершенно фотограф, орнитолог. Он рассказывал, как он, его знакомый сычек, воробьиный, он обслуживал то ли три, то ли четыре, не помню, самки с птенцами. То есть в птичьем мире это такое достаточно распространенное явление. Но, ребят, не тут-то было. У благородных попугаев, слушайте, может, поэтому их благородные назвали, а? Так вот, дело в том, что у самки таких самцов тоже несколько. То есть самка, она воспитывает и выращивает детей не одного самца. Вот. И вот эту самку не один самец кормит, а два, три, а то четыре самца прилетают ее кормить. То есть представляете, какой у них коммунизм? Вот самец обслуживает, носит еду в несколько дупел, а самка получает эту еду от нескольких самцов. То есть социальная такая революция в мире попугаев. Наверное, поэтому их и назвали благородными, да? Вот к людям они относятся, говорят, лучше, чем даже к своим собратьям. Попугаи крупные, кстати, большие крупные попугаи. Вот, поэтому, ну, я их встречал в авиариях. Вот я помню, в Лора-парке их встречал, а там огромные авиарии, там видов, наверное, 20 попугаев. Причем там такие хорошие специалисты, там даже размножали виды, которые больше нигде размножать не смогли. Об этом тоже потом поговорим. Вот там были благородные попугаи, но вроде как-то они уживались. Там были попугаи побольше. Там, я помню, был орлиный попугай. По-моему, кокоду были какие-то. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот, видите, как они. Ну, понятно. Вот она, самочка, голову ему на плечо положила, да. Вот теперь мы с вами видим, что вот она, самочка красная, да, а самец зеленый, как ему и полагается быть. Дальше. Давайте посмотрим, Александр. Спасибо. Видите, какие у них носы огромные. А вот это вот уже следующее. Вот с такими вот огромными носами попугаи они уже относятся к большеклювым попугаям. Большеклювые попугаи. Ну, он же большой вест-индский попугай, живет уже в других краях, он же малукский или островной попугай. Но, несмотря на то, что клюв у него такой здоровый, тем не менее питается он не гвоздями и не гайками, которые откручивает на железной дороге, да, а питается он в основном фруктами и ягодами. Ну, клюв мощный, так что я подозреваю, что некоторые фрукты просто или плоды, которыми он питается в крепкой скорлупе, которую приходится взламывать. Но ягоды тоже они очень любят. Вот у них чуть-чуть выражен половой диморфизм, потому что, как ни странно, самка чуть меньше, чем самец. Вот знаете, часто бывает, особенно у хищных птиц, самка больше. Вот у ястреба, у беркута, например, у орлов, да, у них самки заметно бывают крупнее, чем самцы. Вот. А здесь, наоборот, чуть меньше. Был описан в 1780 году, в 18 веке. Вы этого месье уже знаете, Жоржем Луи Леклерком, графом де Бюфоном. Вот он же, у него был такой труд, фундаментальный труд, который назывался «История птиц». И в этом труде, в этой естественной истории птиц, у Бюфона он числился как попугай с кроваво-красным клювом. Вот. Но потом уже получил название, и родовое название, и видовые.
и так далее. Вот, кстати, несмотря на то, что они плохо очень разводятся, но вот в Лора Парке в 80-х годах точно они мне рассказывали, они их разводили. Вот как-то умудрялись. Там дело в том, что у них очень сложно с питанием. То есть там очень трудно подобрать питание так, чтобы у них там сбалансированный корм был. Вот я сейчас сложности, честно говоря, не помню, но вот в 80-х годах они умудрились это сделать. Следующее покажите, пожалуйста, нам. Вот они, видите, какие действительно большеклювые, так большеклювые. Вот здесь название правильное, да? Хотя вот толстоклювые попугаи есть, я бы не сказал, чтобы у них такие толстые клювы были бы. Вот, ну, следующий покажите. Так же, как длиннокрылые есть попугаи, мы с вами до них сегодня дойдем. Ну, крылья как крылья, я бы не сказал. Вот, типа, пожалуйста, смотрите. Ну, что, у него короткие крылья, что ли? Вот он в полете. Все замечательно. Но, ребята, не путайте вот этого большеклювого попугая с другим большеклювым попугаем, хотя думаю, что вы не перепутаете. Александр, покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот, потому что вот этот попугай Лефопситакус, да, он тоже официально называется, вернее, назывался, потому что он вымер уже, выбили его люди. Он назывался большеклювый или вороний попугай с острова Маврикия. Ребят, на Маврикии вообще кошмар. Люди что там натворили? Что они там только не выбили, что они там только не уничтожили, превратили остров в пустыню. Да? Ну, не в пустыню, но люди постарались там изрядно. Описан этот Лефопситакус голландцами еще в XVI веке. Ну, на каждом судне был корабельный врач, и, как правило, корабельный врач, он совмещал свои обязанности с обязанностью натуралиста. То есть он должен был, ну не должен был, а очень часто описывал местную флору, фауну, делал какие-то наброски, привозил тушки, привозил чуть-чуть, ну вот что мог, может быть, перья, кости, скелеты. Поэтому огромное количество, ну, в общем, огромное количество разных открытий были сделаны благодаря вот этим вот людям, которые путешествовали судовыми врачами. Есть такая теория, кстати, он был описан как индийская ворона, ну, поскольку, видимо, был такой, как вороненая сталь, по-моему, даже с таким легким переливом, видимо. Но в 17 веке его уже так описали, и в 17 же веке, по-моему, его уже истребили. Ну, во всяком случае, в 18-м его, по-моему, уже точно не было. Но вот вы знаете, один японский ученый, вот была такая статья, он на основании каких-то своих предположений выдвинул гипотезу, что это был попугай, который вел ночной образ жизни. Большая редкость в семье попугаев, многочисленной, многоликой, но мы с вами еще встретимся с ночными попугаями. Все-таки иногда это бывает. Но потом другие его оппоненты вроде как в этом усомнились и даже эту теорию разбили. Ребят, кого только не выбили на Маврикии, да? На Маврикии выбили несколько видов голубей, цапля была, сова была какая-то эндемичная, попугаи. Ну вот всего этого больше нет на Маврикии. Следующий покажите картиночку нам, пожалуйста, Александр. Ага. Вот, видите, остались только картиночки. Вот он, дронт, нелетающий голубь. Помните, как «Алису в стране чудес» кто-нибудь читал, да? Как там дрон-то называют, помните? Додо, каких уж нет. Вот, действительно, додо, каких уж нет. Так. Угу. Сейчас, извините, я тут немножко у себя перепутал что-то, да? Клювый вороний попугай. Да, все правильно. Едем дальше. Дальше пошли розелы. Ой, братцы мои дорогие, вот готовился к сегодняшней нашей встрече, читаю розелы, веселые, общительные.
Жили у меня лорозелы, вот как раз такие самые обыкновенные, правда, давно это было, 40 лет назад, но такие подлецы. Орали так, что если окно летом было открыто, я на четвертом этаже жил на Арбате, слышал я их уже на подходе к дому. Орали, как резаные. У них постоянно какая-то ругань, может быть, у них там семейные разборки были. К рукам они, ну, мне они попали по наследству от друзей, а друзья, видимо, купили либо на птичьем рынке, либо в магазине, ну, уже взрослых птиц. Вот тот самый случай. Поэтому, ну, конечно, если взять Розеллу молоденькую, может быть, вы с ним как-то найдете общий язык, но ладно. Кстати, они очень хорошо бегают, Розеллы в природе, не очень охотно летают. Поэтому, ребят, если попугай хорошо бегает и не очень хорошо летает, дедукцию получаем, как Шерлок Холмс, да, элементарно, Ватсон, какая должна быть клетка? Да, клетка должна быть большая и просторная, лучше вольер. Потому что на жердочке они, конечно, сидят и прыгают жердочки на жердочку, но им надо ходить, им надо ходить. И тогда они будут себя чувствовать нормально. Поэтому желательно нужен большой вольер или их почаще выпускать из дома. Значит, розелы. Ну, тоже средние такие попугаи, где-то 30 сантиметров с хвостом. Не могу показать, вы не видите, да? Где-то граммов 150 весом. Вот пачка масла, да, ребят, там сколько граммов? 200, да? Вы представляете, пачка масла тяжелее, чем этот попугай. В общем-то, не маленький попугай, ну, побольше скворца где-то будет. Вот, Австралия, Тасмания. А обычно они граммов 100, 120, даже 150, это уж такой совсем хороший, откормленный. Как я уже сказал, они любят по земле бегать, очень ловко это все проделывают, ноги у них крепкие, хорошие, быстрые, поэтому они гнездятся не только в дупло, хотя если найдет дупло, загнездится, чего бы нет, но могут там в норе кролика загнездиться, сделать себе гнездышко, на каком-нибудь столбе найти нишу какой-нибудь в здании, да, на заборах, говорят, прямо у себя там. Но в Австралии это уже стал такой синантропный вид. Помните, да, дети мои, что такое синантропный вид? Это вид, который совершенно нормально сожительствует с человеком. Ну, как у нас воробьи, городской воробей, как у нас голуби, как у нас вороны. Это вот все синантропные виды. И такой же вот этот розелла в Австралии. Покажите следующий, пожалуйста. Кстати, розелл несколько разных видов. Да? Вот, видите, вот там счастливая семья, которая в эвкалипте нашла себе или платан. Нет, эвкалипт. Вот. Есть розелла зеленая, есть красная, есть черноголовая, есть желтощекая, есть бледноголовая. Вот несколько, ну, видов, шесть розелл есть. Кстати, их за это очень не любят фермеры, потому что обжили они не только города, но и села. И, как вы понимаете, фермеры этому не очень радуются, потому что птица стайная, собирается иной раз довольно приличными стаями, и урожай может подпортить тоже очень хорошо. Особенно красная розелла, вот следующую покажите, этим тоже отличается. Вот. Здесь мы видим с вами разные вариации. То есть это вот такая вот картинка, она говорит о том, если появились цветовые какие-то формы, это говорит о том, что попугаи стали домашними, и из них уже получили какие-то домашние породы попугаев. Ну, а вот следующее покажите. Вот когда у меня жили обыкновенные розелы, когда они ко мне попали, я приходил на птичий рынок, я видел вот этих красных розел, я вздыхал. Потому что красные розелы были намного дороже, чуть ли не в два раза, реже, дороже в Москве в то время. Они были недоступны просто по цене. Но чего вздыхать, такие же абсолютно птицы. Я думаю, что мало чем бы они поведение бы отличались от обычных. Но покажите следующую красную. Это восток. Восток Австралии, юго-восток, восток. И они уже могут даже
Австралийцы говорят, обитать, но непременно условие, чтобы рядом была вода. Птицы, которые достаточно привязаны к воде. Ну вот следующий, покажите нам, пожалуйста, картиночку. О, видите? Вот она, а он там, по-моему, затесался как раз и наш любимый благородный попугай среди них, да? Но это еще небольшая, вот. А и самка, самец, видите? Вот он, самец красный, а вот там подальше еще зелененькая самочка. Тоже они все вместе там что-то выискивают. Так, следующий, покажите, пожалуйста. Вот. Дальше у нас с вами пошли красногузы. Ребята, а вы знаете, что такое гузы? Да? Кургузы, наверное, слышали такое слово, да? Гузка. Трясогузка. Почему она трясогузка? Потому что она трясет гузкой. Теперь понятно, что гузка, да? А гузка – это вот, можно его сказать так, краснозадый попугай, да? Красного цвета там, подхвостья красного цвета, как у нашего дятла, БПД, большого пестрого дятла. Значит, отряд по систематике давайте разложим. Отряд попугаеобразный, семейство попугаевы. Да, хорошо нам известное семейство род пионусы. Вот так называется этот род красногузых попугаев. И там уже 8, по-моему, видов. Некоторых я вам сейчас покажу, таких забавных. Похожи на амазонов, но немножко помельче. Ну, не очень популярны у любителей. В всяком случае, ни разу нигде не встречал, ни у каких любителей. Спрашивал, почему. Говорят, что очень трудно им подобрать пару. То есть они такие гипермоногамные, и подобрать пару, чтобы попугай жил нормально с этой парой и не грустил, очень-очень тяжело. Тоже она устраивает налеты на фермерские всякие угодья, особенно, говорят, любит кукурузу. Ну вот, следующий, покажите, пожалуйста. Знаете, как его недавно я встретил в какой-то Википедии, когда вот искусственный интеллект переводит, он его перевел так. Сливовая корона, да, попугай сливовой короне. О как. Представляете себе, сливовая корона, ну, золотая корона, да, понятно. Ну, есть еще другой вот перевод, это сливоголовый попугай, ну, наверное, от Прунус, да. Но вот, да, он официально так называется, сливоголовый. Вот видите, у него действительно такая буровато синяя голова цвета сливы. Ну, может быть, почему нет? Ну вот следующее покажите, пожалуйста. Это уже у нас бронзово-крылый. Ну, здесь все понятно. Здесь действительно крылья бронзово-крылый, красногузый попугай. А вот скажите, ребят, масло масляное бывает? Бывает. Вот следующее покажите. Это красноклювый, красногузый попугай. Ну, понятное дело, у него и клюв красный, и куска красная. Вот, бывает и такое. Ну, а теперь, Александр, нам следующую картиночку покажите. Это воротниковые попугаи. Род барнардовые попугаи – это целый род, отряд попугаеобразные, семейство попугаистое, юго-западная и центральная Австралия. Очень любит фрукты. Всякие яблони, груши. Вас ничего не насторожило, ребят? Груши, да? Какие яблони, груши? Австралия, это же тропики, да? Ребят, я сказал южные, юго-запад Австралии, да? А теперь посмотрите, на каком расстоянии от экватора юг Австралии находится, и поднимите наверх. Это будет чуть ли не широта Украины, Молдавии, между прочим. И яблоки, груши там выращивают. В этих краях там и
зима, то есть не зима, а лето бывает весьма прохладное. Ну, такой достаточно большой попугай, где-то 38 сантиметров в длину с хвостом, но у него разные подвиды, и они очень-очень отличаются внешне. Вот покажите там следующее, по-моему, я взял каких-то. Нет, не взял, да, то есть не показал я вам. Ну, хорошо, теперь мы с вами дошли до индийского кольчатого попугая, он же александрийский попугай. Вот он, красавец. Ребят, вот это я не слышал и не читал, чтобы его занесли в книгу рекордов.

0: Африке, они же уже никого вам не напоминают, тысячи. Ну, вы знаете, вот, ну не надо, вот это вот наш такой антропоморфизм, да, мы все пытаемся как-то очеловечить, да, мы пытаемся говорить о какой-то эмпатии у животных. Ну, вы уверены, что это эмпатия? Ну, мы просто вот, нам проще что-то понять, если мы переводим в плоскость наших человеческих отношений. Вот так, наверное, да? А на самом деле природа штука такая очень рациональная, а, согласитесь, эмпатия, сострадание – это абсолютно нерациональное чувство. Отсюда один шаг до жертвенности, до самопожертвования, правда? Вот. Но я не встречал что таких случаев, чтобы какой-нибудь бегемот встал грудью юный на защиту газели Томпсона, и его растерзали львы. Да? Ну, хотя бегемот, поди растерзай. Вот. Поэтому я не знаю, как себя будут вести в такой ситуации попугаи, но у некоторых, да, есть. Если помните, я вам в прошлый раз рассказывал, что у некоторых попугаев, да, действительно, они помогают раненым особям, и поэтому людям было удобнее и быстрее с ними справиться, перестрелять всех. Такое бывает, ну, у некоторых видов, у всех по-разному.
1: Вопрос, по-моему, его раньше уже мы освещали. Как появились говорящие попугаи?
0: Ну, вы что думаете, что попугаи стали говорить раньше, чем появились люди? Сначала было слово, да? Попугаи-имитаторы. Ну, мы уже с вами говорили несколько встреч тому назад, что есть птицы, фантастические имитаторы, да, как лирохвост, как пересмешник, которые живут в Америке, да, они могут имитировать звуки работающей бензопилы, там, стучащей пишущей машинки, ну, сейчас уже нет пишущих машинок, мобильный телефон, сирена скорой помощи. С удовольствием, с наслаждением они передразнивают, они имитируют эти звуки, но эти птицы при этом практически не говорят. Но попугаи за счет того, что у них могучий интеллект, да, кстати, пересмешники в какой-то мере очень многие птицы. Как мы с вами знаем, и канарейка, вот это знаменитые русские канарейки, овсяночный напев. То есть они пародируют овсянкам, они имитируют голоса овсяны. Соловей, он вплетает в свою песню голоса других птиц, которые живут в округе. Там какой-нибудь зеленушки, зяблика и так далее, и так далее. А попугаи в силу своего интеллекта, они не просто подражают, они вступают в общение с человеком. Потому что любой хозяин попугая, он вам скажет, что попугай говорит по делу очень часто. Вот, он не просто говорит, он понимает, что он говорит, он понимает интонацию. То есть это уже, ну, почитайте книжку Айрон, господи, вылетел из головы. В прошлый раз мы с вами говорили. Пеппербьерг и история ее попугая Алекса. Она все это очень хорошо описывает. Ну, вот как-то так.
1: Спасибо, Александр.
0: Не большое за эфир. Всего доброго, всем привет. Через как две недели встретимся.
1: Да, как обычно, через две
0: недели. Как обычно. Всего доброго. Да, до свидания.
1: До свидания.
0: Все, до свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Одной из важнейших проблем, которой занимается российская наука, занимающаяся греками в Северном Причерноморье, является их взаимоотношение с местными племенами. Этими вопросами занимались еще до революции ученые, потом в советское время, и даже уже после развала Советского Союза ученые Украины, Грузии, да часто и других постсоветских республик продолжают интересоваться этими проблемами, потому что было многое наработано, и собираются специальные конгрессы, где все съезжаются из разных стран, и занимаются именно греко-варварскими взаимодействиями. Сейчас часто на Западе говорят, ну нельзя говорить варвары, это оскорбительно. Я помню, мне даже замечание сделали на немецкой конференции, почему варвары. Но, видите, в этой паре нет оскорбительной части. Мы просто говорим о разных культурных уровнях. Греки были народом тогда культурно развитым, земледельческим, письменным, а окружали их, как правило, либо горцы в лице тавров в Крымских горах, либо кочевые и полукочевые намады. Намады – кочевники. Ну, у некоторых были деревни, некоторые, как скифы, кочевали в степи, но они были всем многим похожи и отличались. Да? Они были все при конях, с копьями, луками, конская узда, хоронили в курганах. Ну, правда, мёты хоронили и в грунтовых могильниках, но все равно в них было для грека больше похожего, чем разного. И поэтому мы вправе говорить о варварском окружении, конечно, в конкретных вопросах, выделяя, что это были за варвары. Те или иные, кто же скифы-то были, это, или мёты, или сарматы. Это уже второй вопрос. Но вот два этих разных мира, мир кочевых кочевников и мир земледельцев, прилипших к морю, греки же всегда стараются сидеть у края моря, чтобы если что, на корабли, и до свидания. Ну вот. И ведь почему именно Северное Причерноморье? Потому что эта территория уникальна. Греки, конечно, везде встречали местное население. Где-то они встречали племена Северной Африки, где-то каких-нибудь осков, самнитов в Италии, где-то жителей Сицилии, там сикуов, сиканов, где-то там кельтыберов в Испании. Но это место единственное, выходящее в так называемый степной коридор. Степной коридор – это огромная линия степи, идущая, ну так, очень грубо, от Венгрии до Тувы, Алтая. И вот из этой территории все время выплескивались новые племена. Каждые лет 150 приходило новые огромные орды, которые подминали старые. И если где-то греки могли либо уничтожить местное население, когда было в Южной Фракии, где просто сначала фракийцы вырезали пару греческих городов, а потом греки собрались и просто уничтожили фракийцев в этих местах, то здесь ты только установишь отношения с варварами, а тут приходят новые, которые говорят на другом языке и ничего о вас не знают и хотят только пограбить. Снова и снова и снова. Вот этот старший степной коридор, последним, конечно, ударом которого были тюрки, дошедшие до Европы, едва не ставшие как бы ее могильщиками. Но тут Европа все-таки отбилась. И вот греческие колонии на территории Северного Причерноморья были, как бы сказать, такими маячками цивилизации на самом краю этого странного поля, из которого выходили конные кочевники. С ними нужно было устанавливать взаимоотношения. Каким образом? В Северном Причерноморье есть три знаменитых центра. Самый восточный – это Ольвия и прилежащий к ней регион. Напомню, Ольвия находится на территории современной Николаевской области, на другой стороне Лимана. Грандиозный город. Второй город – это Херсонес. на территории современного Севастополя. Тоже большущий город. Одно время в территории его державы входил весь Восточный Крым, прямо практически до Перекопа. И, наконец, третья территория, это то, где мы сейчас находимся, Боспорское царство. В лучшие годы покорившее территорию от Феодосии, а то и от Судака до Устья Дона и Кавказских гор. Ну, до Новороссийска ее территория доходила точно. Может быть, дальше. Мы не можем быть уверены. Какие же... Интересно, что третьи разные образования выбрали разные стратегии. Ольвия выбрала стратегию подчинения. Ну, естественно, не в смысле там ползти на коленях и целовать ноги всем скифским царям, но Ольвия постоянно находилась, как говорят сейчас, под протекторатом у разных скифских вождей. Она платила им дань. Если скифский вождь появлялся на окраине их земель, его встречали и с подарками провожали по территории. Об этом есть четкие указания. А Геродот пишет даже о скифском царе, который участвовал в дионисийских празднествах с тех Ольвии. Так они как бы приучали варваров. Ну зачем грабить и убивать, если ты можешь получить регулярно? Да тут один раз ограбишь, а потом кого грабить? Хотя, конечно, это не спасло Ольвию от гетского разгрома, но беда пришла с другой стороны, из Европы. Вот тут они этого не ожидали. Другой стратегии придерживались херсонеситы. Находясь в очень удобном месте, в долине, прикрытой горами, херсонесцы, ну, у них и происхождение обязывало, это все-таки дарийцы, греки воинственные, просто всегда пытались полагаться на военную силу. Воевать. Вот. Надо сказать, что может быть, их стратегия оказалась самой успешной, как это ни странно, и они просуществовали до Средневековья. Но я думаю, что успехом здесь было не столько то, что они все время побеждали варваров. В конечном итоге они сидели за стенами своего Херсонеса, ну тогда уже называемый Херсон, и боялись оттуда нос показать. А просто очень удобное географическое положение, вот эта вот замкнутая зона. А третью стратегию выработали боспоряне. Вначале они тоже пробовали по-разному, но в четвертом веке складывается небывалое образование. Это боспорское греко-варварское государство. Это государство характеризовалось лучше всего титулом боспорского царя. Боспорские цари, особенно, ну вот, начиная с Левкана I, то есть правившего в IV веке до н.э., начинают писать титул. Ну, знаете, как это? «Государи малые и белые». Вот такой же титул у него был. Он писал «Арханд Боспора и Феодосии», там есть несколько вариантов, но я сосредоточусь на таком каноническом, и царь, и дальше шло перечисление там, таретов, тампетов, диндариев, псессов, синдов и так далее, разных варварских племен. Вот боспорский царь был таким двуликим политическим янусом. Одной стороной он смотрел греческой на греков,

такое интереснейшее государство, с одной стороны варварское, с другой греческое, балансировало много сотен лет на этой грани. Потом, правда, во времена Митридата и Евпатора, тут около, на рубеже эры начались страшные войны, но новая династия Боспорская тоже была варварская, она так часто и называется, сарматская. И формально она называлась династия Тибериев-Юлиев, но это потому, что они были друзья и союзники Рима, и Тиберий им много хорошего сделал, и они назвались Тибериями-Юлиями. Но в основе это были более варварские цари. Тем не менее, эти варварские цари правили греческими поселенцами. Причем греческими поселенцами со 500-летней часто историей. Вот это удивительный момент. Вот такого, ну, как сейчас бы сказали, консенсуса, что ли. Конечно, это давалось с трудом, иногда давало эксцессы. И мы видим удивительную картину. Города на всем протяжении античной эпохи оставались настоящими греческими городами. Даже в римское время. Ну, здесь жили все равно греки, писали по-гречески. Латинская надпись – редкость для Боспора. И мы видим греческие терракоты, иногда голубоватые, но все это греческая цивилизация. Но стоит нам взглянуть в степь, мы видим варварские курганы, в которых лежали конники, одетые часто в доспехи, с луками, и это были правители. И правители тоже. Вот великий русский ученый Михаил Ростовцев, он написал про один из курганов: в нем, похоже, лежал варвар, принявший греческие, многие греческие обычаи, или же грек, принявший варварские. Даже этот великий ученый не хотел уверенно сказать, кто же здесь лежит. А невозможно понять, кто. Появилась новая греко-варварская структура. И эта стратегия тоже оказалась чрезвычайно долгой. Но еще как минимум где-то в 4-5 веках появляются люди, которые называли себя боспорскими царями из династии Тибериев-Юлиев. И вот, конечно, выдержать против таких постоянных напоров местным жителям не удалось. Но выработав такой вот, такие системы взаимоотношений, они, как сказать, сделали много интересного для нас. Сейчас же тоже очень важны, да, вот там вторгаются, там понаехали из Средней Азии, понаехали, где-то понаехали китайцы, где-то турки. И современные державы ищут способы, да, всех выгнать, всех полюбить, да, что-то нужно делать. И, может быть, этот опыт греко-варварских взаимоотношений, да простят меня представители многих великих цивилизаций, которые, да, сейчас считаются понаехали, уж китайцы или, например, иранцы не могут считаться цивилизацией недревней. Но, тем не менее, может быть, какие-то выходы можно искать, основываясь и на этих древнейших для нас контактах между разными цивилизациями, которые случились именно здесь, на территории Северного Причерноморья.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Глубокий сон по-гречески будет «кома». Вот об этом бессознательном состоянии будем говорить сегодня. В передаче данных кандидат медицинских наук, врач отделения анестезиологии и реанимации научного центра неврологии Дмитрий Владимирович Сергеев. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, приветствуем и добро пожаловать.
3: Добрый день, Мария, спасибо большое, что позвали.
2: Скажите, пожалуйста, как можно описать кому? Иными словами, что это такое?
3: Кома – это такой неврологический синдром. Это очень тяжелое состояние, при котором у человека отсутствует сознание. Что мы видим, когда видим пациента в коме? Это пациент с тяжелым повреждением головного мозга, который не открывает глаза, который не реагирует на наши воздействия, наши стимулы, которые мы ему предъявляем. Само собой, он не разговаривает. И при этом, как правило, у него есть тяжелые нарушения дыхания, могут быть нарушения кровообращения, которые связаны с его повреждением головного мозга. То есть это очень тяжелый реанимационный пациент.
2: Но вот чаще всего повреждения головного мозга случаются вследствие какой-то аварии, какой-то травмы или какая-то болезнь тоже может привести вот к этому результату?
3: Есть ряд причин, которые приводят к развитию комы. Их классифицируют как травматические и нетравматические. Травматические – это то, о чем вы говорите. Это чаще всего это результат автотравмы, это падение с мотоцикла, это падение с горных лыж и так далее, другие, всякие другие различные причины, вследствие которых человек получает черепно-мозговую травму. Но есть также другая большая группа причин, так называемые нетравматические, когда кома развивается вследствие либо какого-то имеющегося уже у человека заболевания. Например, это сахарный диабет, и у него резко понизился уровень сахара, и тогда мы говорим о гипогликемической коме. Это может быть, например, тяжелый инсульт, кровоизлияние или ишемия головного мозга, при котором также происходит обширное поражение вещества головного мозга. Эта часть мозга выключается из работы, и человек вследствие этого теряет сознание. Это может быть очень часто отравление, а как правило, это отравление угарным газом. Все мы знаем об этих случаях, когда неправильно работает печка там и так далее, и люди засыпают и не просыпаются после этого. Это может быть также остановка сердца, остановка кровообращения, когда головной мозг человека в течение длительного времени не получает необходимого количества кислорода и питательных веществ, и тоже отключается, тоже у человека развивается кома. Почему важно разделять эти два вида причин развития комы? Потому что при них, как правило, разный прогноз. То есть в одном случае мы ожидаем, что человек скорее выйдет из комы, а в другом случае шансы на это меньше.
2: Подождите, после аварии, то есть после травмы, вы ожидаете, что выход более надежный, да, больше шансов на выход из комы, чем после отравления, гликемической комы и так далее, да? Я верно поняла?
3: Скажем так, это зависит от, конечно, характера повреждений. Если там очень обширная травма с повреждением обоих полушарий головного мозга, то шансы здесь тоже небольшие. Но, как правило, при травмах все же страдает не такой большой объем коры, не такой большой объем вещества головного мозга, и поэтому шансы иногда при травматическом поражении выше.
2: Ну вот то, что Шумахер, я прошу прощения, да, что перебиваю, Дмитрий Иванович, вот то, что Михаил Шумахер так долго провел в коме и все-таки вышел. Правда, сейчас очень мало данных, потому что семья ограждает и правильно делает. Тем не менее, все болеем, все волнуемся за спортсмена. Так вот, но он ведь вышел, и он остался в так называемом вегетативном состоянии, или я не права? Почему, если врачи научились вводить нас, пациентов, в искусственную кому, то почему они не научились до сих пор выводить человека из естественной комы?
3: Да, это очень хороший вопрос, и это действительно тема, которая привлекает внимание многих исследователей, как вывести человека из комы. И что касается Шумахера, то здесь не так много информации о том, что с ним происходило. И вот эта тема про вегетативное состояние, которое вы поняли, она действительно очень правильная. Я сразу, извините, вас поправлю. Он не выходил из комы, да? Кома длится примерно 4 недели, то есть примерно месяц. После этого наши пациенты, как правило, либо выздоравливают, ну, скажем так, они выходят из комы, возвращаются в сознание, и они там продолжают реабилитироваться. Либо, к сожалению, они погибают, так и оставаясь в коме. То, что произошло с Шумахером, ну, по той информации, которая есть в прессе, он действительно перешел в так называемое вегетативное состояние. Это такой третий вариант выхода из комы. Чем оно отличается от комы? Тем, что у этих пациентов в вегетативном состоянии у них восстанавливается так называемое бодрствование. То есть эти пациенты спустя 4 недели открывают глаза. И с этого момента мы уже не можем говорить, что они находятся в коме. Но вот что происходит с ними после того, как они открыли глаза? Большой вопрос. Они, пациенты в вегетативном состоянии, перестают контактировать, не могут контактировать с другими людьми. То есть они также не могут говорить, не могут произвольно двигаться, показывать какие-то, делать какие-то произвольные реакции, делать какие-то произвольные движения. Если мы обратимся к ним, попросим их выполнить какую-то нашу команду, там, поднять руку, открыть-закрыть глаза, показать язык, они смогут этого сделать, потому что у них нет контакта с ними. И вот это состояние, вегетативное состояние, в нем люди, к сожалению, могут находиться очень долгое время.
2: Ну, то есть, Дмитрий Владимирович, они нас слышат? Они нас слышат вот в этом состоянии, когда не могут контролировать движения свои?
3: Это очень интересный вопрос, над которым бьются современные неврологи и нейрореаниматологи. Слышат ли нас пациенты в вегетативном состоянии? Если мы обратимся к таким пациентам, то они никак не покажут нам, не дадут нам понять, что они нас слышат и понимают. Они там не ответят нам на наш вопрос, не подвигают руками, не зажмут глаза и так далее. Но, к счастью, в нашем арсенале есть такие передовые методы исследования, как, например, функциональная МРТ, когда мы можем положить человека в томограф, снять его активность головного мозга до того, как мы зададим вопрос, потом задать ему вопрос и измерить эту активность уже во время как бы нашего вопроса. И действительно, у небольшой доли пациентов, которые находятся в вегетативном состоянии, мы видим, что активность головного мозга в тот момент, когда мы обращаемся к ним, она изменяется. И это дает нам косвенное основание думать, что действительно такие пациенты нас слышат и понимают в какой-то степени, что мы к ним обращаемся. Но опять-таки они не могут никак на это отреагировать.
2: А глаза, они закрывают, вы говорите, вегетативно. Вот здесь очень важно понять. Смотрите, вы сказали, кома длится 4 недели. Либо человек выходит и переходит в одно состояние или в другое. То есть в другое, это значит хотя бы глаза открывают то, что сейчас называют вегетативным, но уже хотят убрать эту коннотацию с овощным состоянием и как-то там по-другому называют. Дело не в этом. Либо человек погибает, к сожалению. Почему 4 недели, во-первых? И что значит? Вот открыл глаза, и он дальше лежит с открытыми глазами. Я прошу прощения сразу у слушателей за некоторую излишнюю, возможно, деловитость. Просто слежу за временем, не поймите за цинизм, а просто хочу выяснить вот какие-то такие вещи. Дмитрий Владимирович, про глаза скажите. Закрывают глаза? То есть они спят, бодрствуют вот в этом состоянии?
3: Да, да, совершенно верно. У них восстанавливается то, что называется цикл сон-бодрствования. То есть часть дня они проводят открытыми глазами, но не следят, не фиксируют взгляд, не контактируют. Часть дня они проводят действительно закрытыми глазами. И если мы проведем электроэнцефалографию в этот момент, то мы увидим, что их сон похож на наш с вами сон. То есть терапевтическая активность во время их сна, ну, почти такая же, как и у нас с вами. По поводу 4 недель, это совершенно эмпирическое, то есть на основании опыта наблюдения. Кто-то выходит из комы через неделю, кто-то через 2, кто-то через 4, но, как правило, вот спустя месяц уже примерно понятно, что дальше с этим пациентом происходит.
2: Ну, подождите, мы же все знаем, мы любим эти истории. Мы все знаем эти рекорды, как долго может длиться кома, самое долгое известное, и что люди выходят, а кто-то вышел и сразу же, так сказать, попрощал. Ну, разные бывают, но вот этот месяц как-то...
3: Да, да. Да. Я просто... Здесь небольшая проблема с путаницей с понятиями, потому что общество на слуху понятие кома, когда человек не контактирует, лежит какого же действительно... И понятие вегетативное состояние – это состояние, которое называется после комы. Ну, mm-hmm. Просто это слово еще не очень хорошо известно широко в нашем обществе. Поэтому правильно говорить, что такие люди находятся в вегетативном состоянии, и выходят они именно из вегетативного состояния, а не из комы.
2: Хорошо, то есть тут понятен цикл один и цикл второй. А после комы, после этих условных 4 недель, может быть, которые будут чуть меньше, да, чем вот этот ровно месяц, человек может выйти, встать, спустить ноги на пол, отряхнуться, встрепенуться и пойти домой по своим делам? Или тут вот так просто не бывает никогда?
3: Мы бы очень хотели, чтобы так было. В редких случаях так бывает, когда причина, которая вызвала кому, она... ну, скажем так, обратимо, и кома длилась не очень долго. Тогда у пациента, особенно если это молодой, здоровый, в остальном смысле человек, у него есть все шансы на то, чтобы вернуться к нормальной жизни.
2: Неужели всегда дело в молодости мозга, соответственно, в возрасте пациента, что у них шансов больше, чем у нас, людей, видавших виды?
3: Действительно, у молодых пациентов шансов немножко выше, но на самом деле считается, что шанс выйти из вегетативного состояния немножко, опять-таки, выше у тех пациентов, у которых оно развилось вследствие черепно-мозговой травмы. Как правило, считается, что через год после травмы в сознание возвращается до половины таких пациентов. Если же мы говорим о более тяжелом поражении головного мозга вследствие, например, остановки кровообращения, когда гибнет больше клеток коры головного мозга, то в этом случае, к сожалению, у этих пациентов шансов меньше, и они дольше остаются в вегетативном состоянии.
2: А вот самое долгое вегетативное состояние, то, что обыватели, я в том числе называю, самое длинное кома. Понятно, что мы уже разделили кома-кома, а дальше переход вот в одно из двух состояний, в нормальное или в вегетативное. Самое долгое вегетативное состояние, известное медицинским историкам, это какое?
3: Это больше 20 лет, совершенно точно. Да, я не скажу точные цифры, но я хочу сказать, что при хорошем уходе, при хорошей медицинской помощи такие пациенты действительно живут несколько десятилетий, они могут находиться и дома, могут находиться в специализированных центрах по уходу. И здесь, по большому счету, все зависит от того, насколько хорошо за ними ухаживают.
2: Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор о коме. Да, это бессознательное состояние, о котором мы говорим сегодня с кандидатом медицинских наук, врачом отделения анестезиологии и реанимации научного центра неврологии Дмитрием Сергеевым.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу про...
5: о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
6: Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
7: Вся страна слышала об этом.
8: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
1: Комсомольская правда. Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. В передаче данных сегодня тема заседания «Кома». В гостях у нас кандидат медицинских наук, врач отделения анестезиологии и реанимации научного центра неврологии Дмитрий Сергеев. Все-таки я на мозге хочу зациклиться, а не на гигиеническом каком-то или физиологическом уходе. Вот мозг. Понятно, что разрушаются нейронные связи. То есть кора перестает функционировать. Второй вопрос. Почему мы ее до сих пор не научились на принтере печатать и имплантировать? Это возмутительно. Ну ладно, эмоции оставлю за кадром. Что значит восстановить нейронные связи? Это значит, что я должна регулярно, это главное, показывать или демонстрировать, или совершать действия с моим, соответственно, пациентом, чтобы нейронная связь восстановилась. Вопрос, ей есть где восстанавливаться? Или проблема как раз в том, что вот этот участок, он поврежден и негде там им расти? Или же мы знаем, что мозг очень адаптивный орган, он компенсирует, собственно, сам себя, в течение, там, допустим, того же года?
3: Да, на самом деле эти пациенты не просто лежат и за ними ухаживают, поворачивают их, разгибают руки-ноги. На самом деле с ними пытаются проводить реабилитацию, пытаются вернуть их в состояние сознания. И для этого есть несколько способов. Первый, самый простой, это создать для них среду близкую к той, в которой они находились в здоровом состоянии. Это называется мультисенсорная стимуляция. То есть мы воздействуем на все органы чувств нашего пациента, показываем ему картинки, фотографии с семьей, чтобы он видел знакомые лица, ставим ему записи его любимой музыки или, опять-таки, голоса любимых его родственников. В заграничных клиниках приводят даже домашних питомцев, кошечек, собачек, чтобы пациент мог пообщаться с ними. Доходит даже до того, что стимулируют его вкусовые рецепторы, то есть дают ему различные еду с различным вкусом, горьким, сладким, соленым, кислым, угу, и так далее. То есть пытаются всеми силами пробудить с помощью периферических рецепторов его мозг.
2: А есть это отдел мозга, где они могут заново образоваться, вот эти синапсы?
3: Ну да, такие отделы действительно есть, нейрогенез происходит, то есть восстановление новых нервных клеток, но здесь у нас надежда не сколько на него, сколько на перестройку сохранившихся, уцелевших нейронных связей в головном мозге человека. То есть мы надеемся на то, что вот эти нейронные сети, выжившие, они изменят свою конфигурацию и попытаются, ну, скажем так, работать близко, в состоянии близком к норме.
2: Существует ли серьезное изучение того, что испытывает пациент, находясь в коме? Вы уже затрагивали этот момент. В коме чувствует ли боль? Чувствует ли вкус? Да, вот такие вещи изучаются, что видят? Ведь интернет полон историями этих длинных коридоров, этих белых одежд, парящего сознания, если оно вообще там присутствует.
3: Совершенно верно. Это действительно одна из самых горячих тем вот, в изучении комы, в изучении вегетативного состояния, понять, что чувствуют такие пациенты. Чувствуют ли они что-нибудь. И действительно, вы абсолютно верно отметили, что боль, ну, это самое простое ощущение, которое только можно измерить. Да, действительно, проводятся вот эксперименты, похожие на тот, который я вам описывал, то есть человеку наносится определенный болевой стимул, ну, не очень сильный, но достаточно, чтобы его почувствовал, скажем так,
2: здоровый. Ну, укололи булавкой, да, чтобы все было гуманно.
3: Да, да, совершенно верно, да. Да, и мы смотрим на функциональный МРТ или на с помощью электроэнцефалографии, реагирует ли его мозг на этот укол. То есть, похоже, его реакция на реакцию здорового человека, нас с вами, или она такая примитивная, и мы видим, что действительно до его осознания, скажем так, этот укол не доходит. И действительно оказалось, что есть небольшая доля пациентов, которые, несмотря на то, что они находятся в вегетативном состоянии, действительно болевой импульс до них в какой-то степени проходит. И именно вот эти пациенты, они привлекают сейчас наибольшее внимание, потому что мы понимаем, что шансов вывести их в осознание немножко, наверное, выше, чем у всех остальных.
2: То есть это какое-то скрытое сознание получается у них?
3: Совершенно верно.
2: Которое,
3: да,
2: нам
3: совершенно
2: недоступно.
3: Верно. Такой термин в ходу, да, мы не можем его увидеть, не можем почувствовать, не знаем, что чувствует человек в коме, но мы видим по косвенным признакам, что вот у этих пациентов есть какая-то небольшая реакция на наши попытки к ним достучаться.
2: Но, Дмитрий Владимирович, а что же мы у них не спросим? Ведь есть, наверное, хотя бы один, кто вышел из комы и может нам рассказать, что он там видел, слышал и чувствовал.
3: К счастью для этих пациентов, они ничего не помнят из того, что с ними происходило.
2: Это прям вот отрубает память?
3: Да, да. Ну, это действительно очень тяжелый опыт травматический, и это действительно их оберегает в чем-то от того. Они вспоминают уже какие-то этапы, когда они, ну, находятся на пути выздоровления. Угу. Но вот то, что было непосредственно в коме, сразу после комы, конечно, не помню.
2: Но ведь есть же сейчас даже такие эксперименты, когда нейросенсоры, подключенные к головному мозгу здорового человека, я сейчас для слушателей, понятно, скажу, считывают информацию и могут предсказать мысль человека или его дальнейшие действия. То почему бы здесь не воспользоваться вот этими достижениями для человека, который лежит в коме либо в вегетативном состоянии, и считывать его... Из-за там мысли, где? Ну это же правда важно. Может, действительно Бог существует, он в раю, в отпуске сейчас, а мы тут сидим, наукой занимаемся, которая ни черта не стоит по сравнению с...
3: Да. Мы очень надеемся и ждем, что действительно когда-нибудь наши приборы будут читать мысли, но пока их возможности очень сильно ограничены, они могут предсказывать наши приборы очень примитивные реакции. Например, там, готов ли человек подвигать рукой, да, он не может, у него нет возможности физически это сделать, но в его мозгу мы видим импульс, направленный на то, чтобы, ну, подвигать рукой, например. То есть пока это ограничивается вот такими примитивными вещами, но, конечно, мы верим, что в этом плане нас ждет определенный прогресс.
2: Хорошо, но мы все любим истории. Истории о том, как человек впал в кому, вышел, заговорил на иностранном языке, что-то подобное. Есть там дедок, который стал сексуально озабоченным, спустил все свои сбережения, так что над ним опеку назначили. Мы любим эти удивительные истории. И уверена, что про кому они тоже есть и в вашем багаже. Есть у вас какая-то любимая врачебная история, или, может, та, которая вас поразила, чтобы так зафиналить красиво?
3: Да, это, ну, с одной стороны, поучительная история, с другой, действительно, очень интересная. У нас была действительно такая пациентка, которая длительно находилась в вегетативном состоянии, за ней обеспечили хороший уход, она была, что называется, накормлена, напоена. Но никто, в общем, не ожидал от нее каких-то серьезных подвижек в плане восстановления сознания. И вот однажды медицинские сестры, которые ухаживали за ней, обратили внимание, что действительно она следит за ними. когда они делали какие-то манипуляции. Мы стали более подробно ее оценивать, уже врачи, и действительно поняли, что она на самом деле находится в сознании, она вернулась в сознание через какое-то время, у нее практически восстановилась речь, и я помню, что да, она попросила суши, если не ошибаюсь, когда уже заговаривал. Вот. Но здесь почему поучительна эта история? Потому что всегда очень важно очень внимательно тщательно смотреть, осматривать неврологических таких пациентов, чтобы не пропустить минимальные признаки скрытого сознания.
2: А если мы их пропустили, то что? Ну, оно само по себе станет не скрытым, а явным. Ну, пропустил врач, устал, или медсестра.
3: Оно может не восстановиться полностью. У некоторых пациентов могут восстановиться такие минимальные вещи, как, например, движение глаз, и все. Но у них не будет восстановления движения рук, ног, там, речи и так далее. Ну, просто вследствие обширной травмы головного мозга.
2: То есть тут нужно закрепить успех, правильно?
3: Да, да, совершенно верно. Нужно просто понять, что человек, который перед вами, он на самом деле в сознании, и с ним нужно обходиться как с человеком в сознании. То есть вести себя соответствующим образом.
2: И это правда важно? Потому что это звучит не так уж серьезно. Вроде как пошел человек на поправку, а тут вот получается поведение как с человеком в сознании, как с вами, со мной,
3: да,
2: это ключевой
3: я
2: момент.
3: Я уверен, что это очень важно, потому что ну, для этих пациентов это действительно ну, в ограниченной степени это возвращение к жизни, и мы должны сделать максимум для того, чтобы эта жизнь для них была комфортный, пусть даже он остается глубоким инвалидом.
2: Ну тогда еще один дополнительный вопрос, потому что вы сами, так сказать, к нему подвели, что поведение человека, вернее, поведение как с обычным человеком в сознании, это ключевой момент. Но мы же помним эту не очень веселую историю, как пациентка в Соединенных Штатах, если мне память не изменяет, про страну, находясь в вегетативном состоянии, сумела выносить и родить ребенка в силу причин не самых веселых. Я не буду о них сейчас говорить, это криминалистика уже. Так вот, ведь здесь же очень важно сознание матери. Матери как биологического объекта, который вынашивает другой биологический объект. То есть получается, что то ли ребенок может нормально родиться, потому что мать с ним не общается, она без сознания. Вот в этом плане как? Вот я не про эзотерику сейчас, я про медицинские какие-то моменты. Как вы относитесь к тому, кто, можно ли в вегетативном состоянии выносить и родить здорового ребенка?
3: Чисто с физиологической точки зрения, конечно, никаких проблем в этом нет, если у женщины нет заболеваний соответствующих и так далее. То есть это почему это состояние называется вегетативным? Потому что вегетативные функции у этих пациентов в основном сохранены. И, соответственно, и все функции половой системы также работают у них. Ну, практически так же, как и у здоровых людей. Но что касается психологических аспектов, насколько этот ребенок дальше рос и так далее, ну, это уже, скажем так, другой вопрос.
2: Но он какой-то стерильный в плане сознания, эмоциональности какой-то рождается, получается. То есть он растет как в пробирке,
3: что ли? Ну, по сути, это те же дети, которые, да, оказываются в детских домах после рождения. И, в общем, эта история не такая уж и редкая.
2: Так, хорошо. Будем надеяться, знаете, на что? На то, что медицина, вообще она же активно сейчас развивает и изучает головной мозг, и вот мне кажется, она должна ускориться, ну, потому что время диктует такие вещи. Или все сейчас очень сложно с этим, Дмитрий Владимирович? Никак не продвинемся мы вперед, чтобы залатать кору головного мозга там, где ее необходимо залатать.
3: Да, ну, на самом деле ощущение, что мы очень быстро движемся, но при этом стоим на месте такое.
2: Пробуксовываем.
3: Да, вроде бы, да, пробуксовываем. То есть действительно каждый день огромное количество новых статей выходит, новых исследований, но вот эти прорывы, которых мы с вами ждем, они ну, совершаются незаметно. То есть пройдет 5 лет, и мы с вами будем вспоминать этот разговор как ну, что-то совсем доисторическое. Может, действительно, к тому времени наука шагнет настолько далеко вперед, что мы сможем читать мысли этих пациентов и научимся их
2: восстанавливать. Чувствую и слышу азарт врача, ученого. Слышен он. Друзья мои, что же, мы тоже присоединяемся к этому азарту и ожиданию. Благодарим от всей души. В передаче данных сегодня принимал участие кандидат медицинских наук, врач отделения анестезиологии и реанимации научного центра неврологии Дмитрий Сергеев. Дмитрий Владимирович, спасибо.
3: Спасибо вам.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Я Антон Первушин, я научный журналист, писатель-фантаст и человек, который в этом деле уже очень давно. У меня довольно много книг, в том числе научно-популярных и документально-исторических. Некоторые из них изданы под очень странными, такими вызывающими заголовками, как «Астронавты Гитлера» или «Космонавты Сталина», что мне часто ставят в вину. Но на самом деле эти книги вполне научные, они основаны на большом количестве документов и посвящены, в общем, теме вот ракетных исследований, ракетных проектов предвоенных и военных лет. То есть, ну, было время такое, но оно никуда уже не делось, и оно продолжается, и поэтому очень часто нам приходится прибегать к таким громким сенсационным заголовкам, тем, кто пишет на эти темы, такие как вот, как у меня есть книги, да, «Битва за Луну», «Битва за звезды» и так далее. Ну, то есть такая некая воинственная тематика в заголовках, но это не отменяет подхода. То есть можно назвать книгу на самом деле как угодно, но все зависит от того, что внутри, что под обложкой. И для меня, конечно, очень важен всегда был это научный подход к созданию таких текстов. Собственно, для меня историческая наука является не менее важной, чем любая другая наука и принципы ее работы. То есть, конечно же, поскольку тематика, к которой я обращаюсь, до сих пор является во многом под грифом «секретно», и документы, которые доступны обществу, они имеют ограниченное хождение, но, тем не менее, какие-то обобщения можно делать, и об этом я пишу. В частности, я периодически пишу и о лунной программе, и советской лунной программе, которая была сравнительно недавно полностью рассекречена, хотя, на самом деле, не полностью, это я как бы преувеличиваю, еще там есть что рассекречивать. И американская лунная программа, которая не засекречивалась никогда, ну, кроме, конечно, ее военной части. То есть это очень интересно об этом писать, и поэтому, когда вот меня приглашают на разные фильмы или там программы, где нужно об этом поговорить, я с удовольствием соглашаюсь, потому что, с одной стороны, может быть, возникнут какие-то вопросы, которые я еще не изучил, и стоит их, на них обратить внимание, а с другой стороны, мне нравится просвещать людей, рассказывать им о том, что история космонавтики еще не изучена достаточно, что там еще очень много белых пятен, и можно об этом говорить. И вот, собственно, в 2011 году меня пригласили на одну такую программу. Канал РЕН-ТВ тогда еще не пользовался такой уж негативной популярностью, как сегодня. То есть не было о нем таких слухов, что вот он там снимает полную билиберду и показывает. Ну, кроме того, были и каналы, которые работали примерно на таком же уровне. То есть, в принципе, тогда это казалось не чем-то таким вот выходящим за рамки нормального рассуждения. Кроме того, действительно, меня, когда пригласили туда, мне сказали, что это будет фильм научно-популярный, документально-исторический, об истории освоения Луны, изучении ее и, соответственно, о том, как вот американцы летали на Луну, ну и так далее. Ну и, собственно, мне и задавали такие вопросы. То есть, если посмотреть сегодня эти фрагменты, из-за которых весь сыр-бор, то там, в общем-то, и видно, что вопросы были заданы соответствующие. А вот один из вопросов. Вели ли советские службы наблюдения за лунными полетами американцев? Да, конечно, имели. Больше того, я вам скажу, я знаком с ветеранами, которые работали на научно-измерительном пункте 10 под Симферополем, которые, собственно, занимались этим на протяжении там нескольких лет, записью всех данных, идущих с американских аппаратов, включая этих техническую информацию, передавали все это в Москву, все это где-то хранится. Были вопросы насчет, а почему американцы потом прервали свою программу, тоже есть объяснение, потому что экономический кризис начался на самом деле еще там в 69-м году, то есть еще, грубо говоря, перед самым вот высадкой Армстронга и Олдрина на Луну как раз начался уже кризис, то есть начали увольнять специалистов НАСА. То есть на самом деле, почему они не летали, хотя полеты были оплачены, ну потому что, извините, был действительно кризис, когда в течение года американская валюта девальвировалась в 2.5 раза. Ну, это было круче, чем у нас в 98-м. Ну, вот из-за этого, собственно, они и закрыли свою лунную программу. Это я и рассказал. Потом, через год где-то, ну, не через год, где-то через полгода, в 2012 году вышел фильм «Апокалипсис Луна». Он был немножко странный, потому что мне рассказывали, что меня снимают для фильма о том, о лунной программе, о том, как все это развивалось. А потом оказалось, что меня снимали для фильма, в котором доказывается, что американцы летали, конечно, на Луну, но встретили там инопланетный разум, рептилоидов, вступили с ними в контакт, и поэтому, в общем, из-за этого и свернули все дальнейшие полеты, из-за этого засекретили половину, собственно, программы. Ну, понимаете, конечно, да, меня это немножко как бы расстроило, что меня поместили в такой ненадлежащий контекст. Ну, как-то я к этому спокойно отнесся. По крайней мере, они не сказали, что американцы не летали на Луну. Это уже было как бы некий позитив в этом. Поэтому я просто, ну, посмеялся и забыл. Но в 2016 году внезапно в программе Прокопенко выходит под названием «Как американцы украли Луну», в которая, в принципе, посвящена полностью отрицанию полетов на Луну, то есть отстаивается теория, та версия теории лунного заговора, где доказывается, что все вообще полеты были сняты в Голливуде, все фальсифицировано, никакого грунта нет, никто никуда не летал. Вдруг те же самые фрагменты уже фигурируют совершенно в другом контексте, то есть как доказательство некое, что вот, да, вот есть, была операция сокрытия, и в этом участвовали советские спецслужбы тоже. Вот посмотрите, Первушин говорит о том, что да, они слушали, но на самом деле мы знаем, что на самом деле это все было сфальсифицировано. То есть в таком контексте. Что меня, конечно, уже сильно задело. Я начал рыться в интернете, обнаружил, что есть как минимум еще три фильма. Тоже продукции, два из них РЕН-ТВ и один фильм продукции совершенно неизвестного мне канала, в котором тоже используются фрагменты из моего интервью, вот в этом, вот в разных контекстах, в рамках разных теорий заговоров, в рамках разных теорий совершенно сумасбродных, в том числе там о том, что Луна является частью Фаэтона и так далее. То есть я был, честно говоря, просто потрясен, но опять же у меня как бы вот, ну ладно, в конце концов, мне казалось, что это нормально, да, они как бы меня сняли, никакой договоренности, кроме устной не было, и, в принципе, они могут это использовать, как хотят. И тут я обнаружил, что в сети магазинов «Буквоед» продаются вот такие книги. Это Игоря Прокопенко, под его фамилией, по крайней мере, такие сборники, в которых эти фильмы, которые часто показываются по каналу РЕН-ТВ, цитируются многократно. Но самое главное, здесь точные, очень точные цитаты из того интервью, которое я давал в 2011 году для научно-популярного фильма об освоении Луны, который здесь опять в ненадлежащем контексте, то есть в контексте утверждения одной из теорий заговора. На самом деле, я думаю, книг этих больше, просто лично мне удалось обнаружить именно четыре. Это, соответственно, вот «Великие тайны Вселенной», «Солнце, Луна и Марс», «Тайны древних цивилизаций», «Тайны космоса». То есть такие, конечно, серьезные заголовки, но я видел их и у хороших научных популяризаторов, в общем, такие заголовки. Дело в том, что внутри. А внутри как раз опять повторение того, что было в этих фильмах. Соответственно, таким образом, РЕН-ТВ, конкретно Игорь Прокопенко, перешли в новый формат. А формат этот цитирования подразумевает интервью. То есть интервью, опубликованное на бумаге. Что, собственно, меня и возмутило. Потому что вообще-то это общепринятое правило, когда берут интервью, согласовывают для публикации в книжном издании, там, тиражом тем более достаточно существенным, здесь речь идет о десятках тысяч экземпляров, то обычно всегда согласовывают. Готов ли, так сказать, человек, который говорил, некую мысль высказывал, чтобы его опубликовали на бумаге. Здесь, естественно, никакого согласовывания не было. Здесь это цитирование фильма. Но когда я давал в 2011 году интервью для канала, я имел в виду, безусловно, конечно же, что это будет опубликовано вот в одном конкретном фильме. Мало того, что меня использовали в разных фильмах, в разных контекстах для утверждения разных теорий заговора, меня теперь еще выставляют идиотом, извините, в этих книгах, потому что здесь это преподносится так. Вот Первушин Антон Иванович что-то говорит. Он, конечно, специалист, но мы-то знаем лучше. То есть в рамках употребления моей фамилии в этих книгах меня выставляют, ну, малокомпетентным, малоинтересным человеком. То есть, кроме того, здесь утверждаются совершенно лженаучные теории относительно вообще происхождения Солнечной системы, происхождения Луны, происхождения жизни на Земле, что это просто некоторым образом переходит некие границы просто разумного. То есть, я не знаю, я вообще уважаю, на самом деле, Игоря Прокопенко за его программу «Военная тайна», там было много интересного. интересного, но сегодня я просто в растерянности. То есть, нет, конечно, он имеет право свою репутацию разрушать, как ему нравится. Это его личное дело, в конце концов. Но разрушать репутацию других людей, которые ему ничего плохого не сделали, это как-то, в общем, неприлично. Поэтому вот я об этом как-то задумался, а вот нашлись люди, Александр Соколов, он мой коллега по клубу научных журналистов, тоже научный журналист, и он как-то вот сказал, вот зачем ты здесь вот вообще присутствуешь, Антон, что тебя вот в эти книжки загнало? То есть он не знал просто всю эту подноготную, и я согласился, что да, это терпеть не нужно, и он мне таким образом помог каким-то образом решиться на то, что нужно все-таки защищать свою честь и достоинство, подать на это дело в суд, и мы надеемся оба, что выигрыш, так сказать, в этом процессе, он, что называется, создаст полезный прецедент, что другие ученые и научные журналисты, которых так использовал Игорь Прокопенко в своих работах и в фильмах, и в книгах, тоже увидят, что есть возможность остановить этот поток бреда, льющийся с экранов и ну, из книг. И каким-то образом призвать его к ответственности за это, что мы должны все-таки остановить этот вал лженауки, юридически или как-то по-другому, который, ну, действительно, уже очень многие люди, я с этим сталкивался и могу рассказать массу историй о том, что действительно люди оказываются дезориентированы, что люди оказываются как-то вот одурачены этим всем и действительно начинают во все это верить и пугаются. У меня, например, был случай, когда мне пришлось человека реально спасать, ветерана, которому стало плохо, от этих вот всяких бредней, и пришлось его разубеждать, причем тоже письменно, поскольку он верит печатному слову и телевизионному слову, то пришлось как бы против передач Игоря Прокопенко предъявить тоже печатное слово, то есть опубликовать сначала материал, чтобы он в это поверил, как-то это разоблачать именно на уровне вот публикации в средствах массовой информации. То есть доходит до такого, это не шутка, с этим надо все-таки как-то начинать разбираться, как-то с этим работать и противостоять этому вот валу лженаучному, который нас всех сегодня окружает и захлестывает.
2: Мы уже давным-давно были обеспокоены вот этой ситуацией, которая сложилась у нас во взаимодействиях между журналистами, тележурналистами и, допустим, научным сообществом, порядка нет никакого. Это некий беспредел. Причем здесь и журналисты совершенно, так сказать, не в правовом поле действуют, и ученые, научные журналисты, те, кто становятся жертвами вот этих ситуаций, они совершенно беспомощны и по умолчанию считают, что ничего тут сделать нельзя. То есть, если в какой-то момент некий ученый муж обнаруживает себя в совершенно идиотской телепередаче, где его там всего искромсали, добавили какой-то кошмарный видеоряд, какой-то замогильный кадровый голос, пустили туда еще каких-то психов, и вот в этом бреде фигурирует уважаемый ученый, тем самым, в общем, выглядя полным идиотом, то максимум, что делает этот пострадавший, жалуется у себя в блоге или в Фейсбуке сейчас, плачется коллегам, значит, ай-яй-яй, какие они хорошие, а ему говорят, ну что ж ты дурак вообще, ты что, не знал, ты куда полез, ну а теперь-то что, все? И все продолжается так же. Значит, и ну вот, максимум, что может сделать научное сообщество, это, например, бойкотировать какие-то телепередачи или каналы каких-то деятелей. Но бойкот этот не может абсолютным быть, потому что рано или поздно все равно кто-то туда попадается. А поскольку эти деятели, им нужно заполучать все-таки так или иначе уважаемых экспертов, а не только фриков в своей передаче, но чтобы вот хотя бы один, чтобы был, для некой статусности, вот, легитимизации этого всего бреда, они идут на различные уловки, на обман или на всякие серые методы, ну, представиться каким-нибудь левым каналом, назвать там свою какую-то малоизвестную компанию, там, мы представляем там Трампарам ТВ, снимаем для одного телеканала, мы работаем для разных каналов, снимаем такой интересный, но очень популярный фильм, вот, авось не догадаются, ну или вообще сказать, что снимают для одного канала, снимать для другого и так далее. Ну, в общем, различные способы все-таки заполучить этого человека, а там трава не расти, вот, уж главное его отснять. И в том числе я общался на эту тему с юристами. Наконец, вот год назад у нас на форуме «Ученые против мифов» выступил юрист Станислав Корнилов на тему защиты прав ученых. И я с ним пообщался, и, в принципе, он сказал, что если бы был прецедент, если бы было такое вот дело какое-то, он бы взялся его вести. А с Антоном Первушиным я уже до этого общался. В общем, мы были знакомы, переписывались там по каким-то вопросам, связанным с наукой, с космонавтикой. И тут я просто беру эти книги Прокопенко. Я их видел уже до этого, там целые полки. Или там 6 полок, там целые стеллажи. Я даже фотографировал в некоторых книжных магазинах. Просто завал вот этой продукции. И там действительно общий тираж, еще 500 000 экземпляров было еще несколько лет назад. Сейчас я уже не знаю сколько. Я просто взял полистать и увидел, как я понял, в общем, как создаются эти книги. Примерно представил. То есть они нашпигованы цитатами. И я понял, что, вероятно, просто эти авторы решили убить сразу 2 зайцев. То есть у них есть телепередачи, почему бы это не перевести в текст и не сделать из этого книги? И они начали строгать, как на конвейере, такие книги, на которые ставится, я предполагаю, ставится фамилия Игоря Прокопенко. Может, он и сам это пишет. Может быть, я не исключаю. Но мне кажется, что 70 книг, все-таки там явно моя гипотеза, это коллективный труд. А кроме того, они просто в значительной степени состоят из интервью, которые давали для этих передач. Удобный подход. И я еще и полистал, а есть ли ссылки, откуда взяты эти цитаты? И вот в одной серии книг, там в конце, ну, такая братская могила, то есть идет просто перечисление. В этой книге использованы материалы из передач и список. А в следующей серии книг уже вообще никак не упоминается, откуда это. То есть я не юрист, но я примерно тоже представляю все-таки какие-то вещи, связанные с правилами цитирования, и я понимаю, что тут о корректном цитировании речи не идет, если даже не указано, откуда это взяли. Ну и вот я, в частности, увидел там Антона Первушина, я ему, естественно, написал. А знаешь, Антон, что куда ты попал? И как ты туда попал? Ты вообще в курсе? И Антон говорит, нет, я не давал разрешения. Вообще это, конечно, возмутительно, но вот и мы обсудили с ним и решили, что это прекрасный повод попробовать добиться какого-то ответа от тех, кто вот этим занимается, чтобы их призвать к ответу за ту халтуру, которую они делают, которая не только с точки зрения научного содержания как бы является бредом полным, но и по исполнению. Явно те, кто это делали, они себя не утруждали. Вот, бессонными ночами они это не писали. Они просто сделали компилят. Это, ну, опять же, это моя гипотеза. Вот, но если взять даже книги одной серии, то можно увидеть, например, что у них целые главы совпадают. То есть книги с разными названиями, а содержание получается просто путем перетасовки одних и тех же фрагментов. Вот неудивительно, что Антон Первушин нашел свои высказывания сразу в 4 книгах. И я уверен, что это не конец, что если не остановить этот конвейер, это будет до бесконечности продолжаться. Там уже появились какие-то совместные книги, совместно с другими авторами, вот такого формата, вот такого, какие-то издания коллекции, переиздания. И это, в общем, такая машина по печатанию денег. То есть это очень доходный бизнес. Но я не против бизнеса. Каждый зарабатывает, как у него получается. Но при этом страдает репутация уважаемых людей, которые попадают в эти книги. Но это безобразие. Пусть они зарабатывают, но при этом не вовлекают в эту машину по печатанию бреда уважаемых авторов. И, может быть, вот этот наш иск создаст полезный прецедент. Более того, я уже знаю, что еще один автор, попавший в одну из книг Игоря Прокопенко, заявил о своем намерении подать в суд. Причем мы его не надоумили. Он, как бы, я могу предположить, что, может быть, дальше такие иски повалятся десятками, было бы неплохо. Ну, на самом деле, от задумки и от договоренности вот с Антоном до иска прошел почти год. То есть, да, мы готовились, юрист прорабатывал эти материалы, составлялся иск, уточнялся. Да, это занимает время, но если, еще раз, этот процесс будет выигран, у нас будет образец иска, и, может быть, его мы даже, допустим, опубликуем, как пример для других. Другим будет проще это сделать. Во-первых, они будут знать, что можно выиграть, можно добиться правды. Во-вторых, у них будет уже инструкция.
1: Уже в январе мне позвонил юрист от Игоря Рокопенко и предложил это урегулировать до начала судебного серьезного заседания, предложив некую сумму. Сумма, разумеется, меня не интересовала. В данном случае, какую бы он ни предложил, на самом деле меня эта сумма не интересовала, потому что в данном случае речь идет о том, чтобы создать действительно некий прецедент, на который будут ссылаться и который будет иметь некие последствия для вот, борьбы науки с лженаукой в нашей стране. Я плохой, так сказать, юрист, я плохо разбираюсь в юриспруденции, если это не касается авторского права, то тут мы все-таки все писатели и получше разбираемся. Ну, я надеюсь выиграть, потому что у меня есть серьезные как бы, претензии, и вроде бы закон должен быть на моей стороне. Но, как всегда, могут быть разные юридические тонкости. В конечном итоге я понимаю, что Игорь Прокопенко может сослаться на то, что это цитирование, и что я в свое время дал согласие устное. Но, с другой стороны, это было очень давно, устное согласие давал не ему, и поэтому у нас есть что предъявить суду и о чем с ним поговорить. То есть мы надеемся на победу, но учитываем возможность поражения, но тогда мы будем использовать другие методы воздействия. В конце концов, у нас тоже есть средства массовой информации, к которым мы будем обращаться и рассказывать о ситуации.
2: Я доверяю нашему юристу, сам я не юрист, но шансы у нас хорошие. И даже если мы этот суд не выиграем, все равно будет это информационным поводом. Мы стараемся как минимум привлечь к этому внимание. Это будет повод об этом написать, это показать. И пусть, по крайней мере, люди узнают о том, что творится. Вот что вот так работают некоторые недобросовестные журналисты. И есть люди, которые готовы с этим бороться, которые устали от беспредела и отстаивают свои права. Может быть, первый иск будет неудачным, за ним последует второй.
1: Ну, там на самом деле сформулировано, конечно, хитрее. То есть, в принципе, конечно, иск не только за нарушение репутации, да, то есть моральный ущерб, но и в том числе, что цитирование в ненадлежащем контексте. Это тоже очень важный момент, потому что в последнее время, понятно, нет, да, что цитирование – это основа работы научно-популярной литературы, научной журналистики. В принципе, журналистика построена любая на цитировании в том числе. Да и наука, в общем, например, она тоже в основном оперирует цитатами, если это правильная наука, добавляя к уже созданному знанию что-то новое. Но дело в том, что если вы цитируете кого-то, то вы должны его как минимум уважать. Здесь же цитирование без уважения, наоборот, искажающее смысл цитаты, ставящее автора этой цитаты в неудобное положение, выставляющего его каким-то, в общем, некомпетентным специалистом. Поэтому, конечно же, вопрос цитаты, то, что насколько это цитирование обосновано, насколько оно в данном случае оправдано, насколько оно согласовано с автором, тоже в иске поднимается и будет использовано в суде.
2: Я специально не изучал как это, вот, прецеденты в международной практике и не знаю, как в плане отстаивания своих прав ситуация обстоит в других странах. Я знаю, что там тоже существуют такие же проблемы, потому что, например, один французский видеоблогер с нами связался, который тоже борется с мракобесами местными французскими, и там ученые тоже стонут и страдают от вот таких же нерадивых теледеятелей, которых обманом приглашают в какие-то телепередачи, кромсают, вставляют в дурацкие фильмы, те в итоге узнают, куда они попали, когда уже поздно. Поэтому, может быть, мы даже для международного вот этого телерынка и для международной как это, компании борьбы с лженаукой создали бы полезный прецедент, а не только в России. Может, они бы, например, во Франции или где-то еще переняли бы наш опыт.

0: и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: В России исчезнет один из самых популярных препаратов для лечения гепатита С. Это Зепатир. Производитель, американская фармкомпания МСД, приняла решение о прекращении поставок. Это подтвердили в Росздравнадзоре. Там отметили, что решение не коснется поставок, запланированных на 2024 год. На Зепатир приходится почти 20% всех госзакупок. Из бюджета на это ежегодно уходит около 1 миллиарда рублей. Аналогов препарата в России пока нет. В Минпромторге утверждают, что несколько российских предприятий их разрабатывают. В России создали первую инактивированную вакцину от полиомиелита. Препарат с мертвым вирусом разрабатывался с 2017 года. Его созданием занимался Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Вакцина получила название полиовакцин и уже прошла клинические исследования и регистрацию в Минздраве. До этого в стране применялись вакцины с живым вирусом, а с инактивированным закупались за рубежом. Около миллиарда человек будут жить с остеоартритом к 50-му году. Это самая распространенная форма артрита, и число заболевших будет лишь увеличиваться из-за старения, роста численности населения и ожирения, считают ученые. Сейчас заболеванием страдают 15% людей в возрасте 30 лет и старше. Чаще всего болезнь поражает конечности, но могут страдать позвоночник и шея. По мере прогрессирования заболевания увеличивается боль и ограничение подвижности, что может приводить к инвалидности.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова. Вы слушаете программу «Медсовет». Поговорим сегодня о красивой улыбке, ну а точнее исправлении прикуса, неровных зубов и прочих проблем, которые, как утверждаются, способны решить брекеты или элайнеры. И, кстати, вот в чем между ними разница, что лучше, кому ставить брекеты, насколько это эффективно и какие минусы есть у брекетов и перевешивают ли они плюсы. Вот обо всем об этом поговорим с врачом-ортодонтом Андреем Олеговичем Жуком. Когда не поздно ставить брекеты? Есть ли какой-то возраст, когда там после 40, после 50 не имеет смысла?
2: На настоящий момент любой ценз на ортодонтическое лечение снят. То есть, в принципе, сейчас доказано, что ортодонтическое лечение можно проводить фактически в любом возрасте. На самом деле от неровных зубов и неправильного прикуса еще никто не умирал. Поэтому здесь всегда возникает вопрос целесообразности. Чем это связано? Ортодонтическое лечение — это определенный дискомфорт. Ведь полость рта у нас очень чувствительная структура, а язык вообще самый чувствительный орган в нашем организме. Любое инородное тело, даже маленькое, такое как брекет, находящееся в полости рта, создает некий дискомфорт. То есть банально это неудобно, не говоря уже о других аспектах неприятных ощущений, которые возникают в процессе ортодонтического лечения. И здесь есть определенная интересная логика, которая заключается в том, что ребенок, в принципе, легко справляется с любым дискомфортом. Когда дети приходят на прием, они всегда думают об одном. Когда я уже встану с этого кресла и смогу пойти. И им не важно, что устанавливается в полости рта. Им всегда удобно, лишь бы можно было побыстрее убежать. Возрастом наши адаптационные возможности снижают. Поэтому привыкнуть к ортодонтическому лечению человеку старше 50 лет значительно сложнее, чем сделать это подростку или даже человеку среднего возраста, в возрасте 30-40 лет. Отсюда нужно четко понимать, какая мотивация у человека для решения проблем с положением и смыканием зубов.
1: А все-таки эффективность брекетов больше доказана в детском возрасте? И в каком возрасте детям стоит ставить брекеты, учитывая, что у них же еще и молочные зубы?
2: Абсолютно правильный вопрос. Доказано сейчас, что ортодонтическое лечение эффективно абсолютно в любом возрасте. Поэтому зубы одинаково хорошо двигаются. Хотя раньше существовало мнение, что типа того, у детей двигаются хорошо, вроде бы костная ткань там эластичная, а у взрослых плохо. Нет, клиника и исследования показывают, что это абсолютно идентично. Здесь нужно отличать понятие ортодонтическое лечение, которое направлено на рост, развитие зубочелюстной системы, да, то есть определенный вид лечения, и выравнивание положения зубов, и их смыкание, и непосредственно брекет-система. Почему? Потому что брекеты — это вид ортодонтического лечения. И наиболее оптимальный период его применения — это возраст 13-15 лет, то есть подростковый период. Ну а дальше уже, в принципе, в любом возрасте. Но брекеты ставятся после того, как все временные зубы поменялись на постоянные. То есть они работают с таким постоянным субстратом, который будет уже служить человеку в течение всей жизни.
1: А скажите, что могут поменять вообще брекеты? Выровнять зубы, исправить прикус? А если каких-то видимых причин для этого нет?
2: Основная роль

0: брекет, это создать такие условия зубочелюстной системы, чтобы зубы прослужили человеку всю жизнь. И это супер важный аспект, который цепляет в себя два основных компонента. Первое – качественный прием пищи, а, соответственно, употребление пищи – это работа всего организма в целом. Второй момент – это качество жизни человека. Еда – это определенный элемент удовольствия, эндорфинов для любого человека в целом, потому что так запрограммирован наш организм. И поэтому, когда человек может пережевывать пищу очень эффективно и быстро, то это другой уровень качества жизни. Теперь есть дополнительный момент эстетический. Американцы давно доказали, что люди с красивой улыбкой достигают лучших карьерных результатов. Это мы даже про личную жизнь вообще, в принципе, не говорим. Второй момент. Мы чего все боимся и что все знаем? То зубы разрушаются из-за кариеса. А в настоящий момент доказано, что развитие кариеса на неровных зубах, оно является в значительной степени более интенсивным и выраженным по сравнению с теми людьми, у которых стоят зубы ровные. Ну, во-первых, зубы ровные легче прочищать. Во-вторых, когда зубы стоят и смыкаются неправильно, это ведет к тому, что нагрузка между зубами распределяется неправильно. И в зубах возникают трещины. И через эти трещины проникают бактерии и разрушают зубы. А если зубы стоят правильно, нагрузка распределяется по ним равномерно, соответственно, резерв прочности у них увеличивается. Поэтому в этом такая глубокая польза сама по себе ортодонтического лечения.
1: А брекеты надо ставить на две челюсти или в зависимости от ситуации, или если одна часть системы стоит, то это уже неэффективно?
0: Действительно, раньше брекеты ставили, ну, там, где проблема, там и брекеты, там и выравниваем, что-то, в принципе, думать-то. А ключевой аспект заключается в том, важно понимать, что изменение положения зубов на одной челюсти всегда ведет к изменению положения зубов на другой челюсти. То есть зубы рефлекторно начинают за другими зубами идти, поэтому равняем одно, может скривиться другое, если говорить просто. Второй момент. Такой подход, когда лечение проводилось на одной челюсти, он был в период, когда брекеты не использовались для исправления прикуса, ими просто зубы выравнивались, и все. Подравнивались, правильно сказать. Современная ортодонтия, как я и говорил, она включает не только ровные зубы, но она включает в себя правильное их взаимодействие. И именно поэтому ортодонтическое лечение всегда и везде проводится на двух челюстях. Потому что у нас есть единая зубочелюстная система. Мы не можем рассматривать ее как отдельные элементы.
1: Хотела у вас спросить о видах брекетов, потому что существует несколько: керамические, металлические, даже какие-то невидимые. Но вот про последние слышала о том, что не каждый доктор их умеет ставить. Расскажите обо всем этом.
0: На самом деле видов ортодонтической аппаратуры, в принципе, больше, чем марок автомобилей на рынке. Первое, что нужно понимать, что нет супер хороших и супер плохих. Могут быть некоторые элементы комфорта с какими-то удобнее, с какими-то менее удобными. Поэтому здесь, прежде всего, при выборе следовать рекомендациям врача – это лучший совет. А с точки зрения брекетов здесь все очень просто. Существует всего три основные вида брекетов. Первое – брекеты металлические, ставятся наружной поверхность зубов, золотой стандарт современной ортодонтии. Второй вариант – это брекеты белые. У них одна особенность – они менее заметны на зубах. Видов тоже большое количество. Есть композитные, есть полимерные, есть пластиковые, есть керамические, есть сапфировые. И третий инструмент – это брекеты внутренние. Они, кстати, всегда металлические. Качество лечения на этой технике абсолютно идентичное наружным брекетам. То есть здесь разницы нет по качеству, что наружное, что внутреннее. И тем не менее, по внутренним брекетам отдельная история. Мы в интернете всегда можем найти кучу негативных откликов по поводу внутренних брекетов. Здесь есть важный аспект. Это дополнительный метод ортодонтического лечения, который изучается отдельно в Европе, в Германии или во Франции. Есть двухгодичное обучение.
1: Андрей Олегович, но не могу вас не спросить про некую альтернативу брекетам и лайнеры. Что это такое, из чего делают, чем эффективнее?
0: Альтернативный метод ортодонтического лечения лайнера пришел на рынок около 25 лет назад, ворвался и тут же начал агрессивную маркетинговую политику. Должен сказать, что в настоящий момент это тренд, он набирает определенную популярность, все более и более активно используется, достигаются все более и более хорошие результаты с лечением на элайнеров. А основная их особенность заключается в том, что их можно снимать. Но есть некоторые нюансы. Элайнеры ограничены в своих возможностях по сравнению с брекетом. И ограничены объективно с точки зрения биомеханики. То есть, чтобы перемещать зуб, должна быть создана определенная система сил в зубочелюстной системе. Поэтому элайнеры могут ее создавать с определенным вектором и с определенной силой. И в результате этого имеют определенные возможности по перемещению зубов. Было доказано, что они имеют некоторые ограниченные возможности. поверхности. Второй важный момент – это как раз-таки возможность снимать элайнер. Чтобы шло эффективное перемещение зубов, аппаратура должна находиться во рту непрерывно не менее 22 часов в сутки. То есть у человека по факту 2, ну хорошо, максимум 3 часа, которые он может использовать для переговоров, для приема пищи, для чистки зубов. Все остальное время элайнеры должны быть во рту. Брейк ты поставил и забыл. Они стоят и стоят. Ты просто с ними смирился. С элайнерами в этом смысле посложнее.
1: И последний вопрос. Когда ставишь брекеты, вообще ничего есть нельзя. Чипсы нельзя, сухарики нельзя, орешки нельзя. С хлебом там какие-то вопросы. Давайте расскажем, что же все-таки можно, а что категорически нельзя.
0: 20-30 лет назад еще несовершенны были ортодонтические материалы. Еще не знали, как наиболее надежно закрепить брекет на зубы. Поэтому что было? Говорили, слушай, чуть ли не дыши. Вообще не грызи, не жуй, вообще не трогай свои зубы. Но все меняется. И в настоящий момент надежность фиксации ортодонтической аппаратуры позволяет употреблять практически любую пищу. Хлеб, сухарики, чипсы, орешки, все что угодно. Рекомендация лишь одна – аккуратность. То есть не надо забрасывать в полость рта все подряд и перемалывать это, как мясорубка. Аккуратно режем на небольшие кусочки, тщательно, спокойно пережевываем. И это позволяет употреблять фактически любую пищу с брейками, поэтому абсолютных ограничений нет.
1: Спасибо вам большое. С врачом-ортодонтом Андреем Жуком говорили о плюсах и минусах брекетов и лайнеров, разбирались в их разновидностях и вообще других возможностях исправления прикусов и выравнивания зубов.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сегодня линзы носят около 2% жителей Земли, это примерно 125 миллионов человек. Они сделаны из комфортных для глаза материалов, позволяют кислороду проникать к роговице, бывают разного цвета, но, разумеется, такими они стали не сразу и относительно недавно в масштабах медицинской истории. Самое первое упоминание о контактных линзах принадлежит известному художнику Леонардо да Винчи. Датируется оно 1508 годом и встречается в книге «Кодекс глаза». Именно великий изобретатель создал чертеж будущих линз. Изображение представляло собой стеклянную сферу, заполненную водой, благодаря которой человек с плохим зрением мог лучше видеть окружающие предметы. Ну, сказать, что да Винчи был создателем самой первой модели контактных линз, все же нельзя. Скорее, он обратил внимание на существующее преломление света, которое попадает в глаза. Это открытие послужило стимулом для его последователей, желающих помочь людям видеть лучше. Одним из них стал французский философ, математик и физик Рене Декарт. В 1632 году он впервые надел на глаза емкость из стекла, наполненную водой. Ведь именно так описывал будущие контактные линзы великий да Винчи. Но носить это изобретение было невозможно. Во-первых, оно было совершенно неудобно в эксплуатации и значительно стесняло движение своего обладателя. Во-вторых, коррекция зрения с их помощью была довольно затруднительной, так как наполненная водой емкость быстро запотевала, тем самым еще больше ухудшая зрительные функции. Ну а в-третьих, использование подобных линз мешало человеку моргать, нарушая таким образом естественные физиологические процессы и способствуя пересыханию роговой оболочки глаза. Лет через 200 к теме создания контактных линз вернулся британский физик и астроном Джон Гершель. Именно он подробно описал в своих трудах то, как должна выглядеть настоящая и, что самое главное, правильная контактная линза. Самой важной ее характеристикой Гершель назвал способность повторять форму глаза. Человеком, который разработал самую первую стеклянную линзу, стал немецкий стеклодув Фридрих Мюллер в 1888 году. При этом изначально он просто хотел помочь своему близкому другу, потерявшему веко, видеть окружающий мир в ярких красках. Тот жаловался, что слизистая оболочка глаза быстро пересыхает, в связи с чем зрение затуманивается. Свое изобретение Мюллер позиционировал как защиту глаза от негативного воздействия окружающей среды. Стекло покрывало не только роговицу, но и склеру. Но большая, толстая и тяжелая линза вызывала массу неудобств. А самые первые линзы, поступившие в массовое производство, были созданы немецким брендом, который на тот момент активно занимался производством микроскопов. Создатель компании Карл Цейс считал своим долгом продолжить дело, начатое его земляком, стеклодувом Фридрихом Мюллером. Цейсу удалось придать контактной линзе нужную форму, чтобы она могла повторять собой форму человеческого глаза. Ну а следующим этапом в истории оптических изделий стало уникальное открытие венгерского врача Иштвана Дьерфи. Ему удалось разработать линзу из пластмассы, но она тоже не была идеальной. Материал, примененный при ее создании, отличался повышенной жесткостью, что доставляло неудобства при эксплуатации. Несмотря на это, Дьерфи даже получил патент на производство. А вот первый мягкий материал применил чешский ученый Отто Вихтерле. На протяжении нескольких лет он трудился в исследовательском институте одной из обувных компаний страны, руководил отделом по обработке полиамида и пластмасс. Ему удалось разработать полимерный материал, который мог поглощать около 40% воды. По сути, это был прозрачный гидрогель. Вихтерле тоже запатентовал свое открытие. Из 70-х началась эпоха гидрогелевых линз, а с 90-х – силикон гидрогелевых, которые отлично пропускают кислород. Наконец-то линзы становятся очень комфортными и практически неощутимы на глазах. Заболеваемость COVID-19 за месяц выросла на 63%. Наибольшее число заболевших фиксируется в Корее, Австралии и Сингапуре. Какие прогнозы ждут россиян? И ждать ли нового локдауна? Узнал Егор Волгин.
3: Говорит, что... Заболеваемость коронавирусом в мире выросла за месяц на 63%. С 17 июля по 13 августа почти 1,5 миллиона жителей Земли заразились COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения. По сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, число случаев инфицирования ковидом увеличилось более чем в 1,5 раза. Однако количество смертей уменьшилось на 56%. По мнению экспертов, пугаться таких цифр не стоит. По таким данным можно просто сделать вывод, что пришла очередная волна. И коронавирус все чаще и чаще становится похож на простое сезонное заболевание. Об этом Радио КП рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ-ФТМ Александр Чепурнов.
4: Нет, это просто очередная волна. Вот и все, которая прокатывается и будет прокатываться по миру. Только сейчас она все больше и больше будет вписываться в общее понятие ОРЗ или ОРВИ, к чему мы там больше привыкли. И, собственно, идентифицировать-то ее из-за этого сложно, потому что люди перестали ходить на диагностику, кроме того, что им делают в больницах, когда это тяжелый случай. Сейчас больше понимания в разных странах у государственных санитарных служб приходит за счет того, что промеры воды, содержание, измеряемое с помощью ПЦР, нуклеиновой кислоты коронавируса в точных водах, увеличивается. И это подчас и говорит о том, что началась очередная волна.
3: Наибольшее число заболевших выявлено в Корее, Австралии, Сингапуре, Италии и Великобритании. Но локдаунов и тотальных закрытий никто не объявлял. Как утверждают эксперты, опыт, который человечество пережило в 2020-2021 годах, уже можно отпускать. Никаких серьезных закрытий в связи с COVID-19 уже не будет. Такое мнение высказал Александр Чепурнов.
4: Во-первых, мы стали более прокачанными, что ли, поскольку мы переболели и провакцинированы, и в кучке, и так далее. Второй момент – это что омикрон и все его варианты, которые не отличаются практически по патогенности между собой, они стали намного мягче. Это все больше и больше скатывается и, в конце концов, превратится в еще один сезонный коронавирус. У нас их вот 4 гуляло до появления ковида, и мы их совершенно не отличали, от чего мы там чувствуем недомогание. То ли это аденовирус, то ли это грипп в такой легкой форме, то ли коронавирусы какие-то там еще. И сейчас и этот сюда же прибьется.
3: Согласно последним данным на сайте stopcoronavirus.rf, за неделю в России выявлено 2944 случая заболевания COVID-19. Госпитализировано 972 пациента, а 2933 уже закончили лечение и выздоровели. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
5: На правах рекламы.
1: Вот и учебный год. Сегодня поговорим о неочевидном, но действительно полезном приобретении к школе. И это рыбий жир. О том, что он содержит омега-3 жирные кислоты, сегодня слышали все. Эти вещества входят в состав каждой клетки нашего тела. Однако больше всего их в головном мозге. В процессе учебы омега-3 обеспечивают быструю и качественную передачу сигнала между клетками мозга. А от этой передачи зависит внимание и концентрация, а значит и успеваемость. Именно поэтому считается, что пик потребности в омега-3 приходится на время учебы. Школьникам важно получать омега-3 с пищей ежедневно. Лучший вариант – убедить ребенка есть рыбу дважды в неделю. Но и рыбий жир в капсулах позволит получать те самые омега-3. Особенно, если это не синтезированные кислоты, а натуральный жир. С достаточным содержанием омега-кислот и отсутствием в составе красителей и сахара. В средней ценовой категории есть, например, омега-интеллект для школьников. Это чистый жир исландской трески, который разливают и капсулируют на фабрике в России, а значит и дата изготовления всегда свежая. В нем содержится дневная норма омега-3 для детей с 7 лет. При этом в составе нет сахара. Омега-интеллект для школьников стоит около 500 рублей в аптеках и на маркетплейсах.
6: БАД не является лекарством.
1: А еще детям и взрослым для стимулирования мозговой и умственной деятельности советуют есть следующие продукты. Овсянка. Овес вообще считается одним из самых полезных злаков. Он стимулирует кровообращение, в том числе и в мозге. В нем, как и во всех злаковых, много витамина В, который считается источником энергии для организма. Грецкие орехи. В них содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Омега-3, омега-6. Они способствуют мозговой активности детей и поставляют полезные растительные белок. Также в грецких орехах есть лецитин, улучшающий память. Черника богата антиоксидантами и витаминами, что делает ее особенно полезной для улучшения работы мозга. Эта ягода помогает отлично соображать, хорошо усваивать и запоминать полученные знания в любом возрасте. Кстати, она тоже способствует укреплению сетчатки глаза. Какао и шоколад. Они содержат магний, микроэлемент, необходимый для нормальной работы памяти. Поэтому свежесваренный горячий какао на завтрак обеспечит ребенка долгой энергией на весь день. Также какао способствует расширению сосудов, улучшению кровообращения, стимулированию мозговой деятельности и улучшению настроения. Ну а что касается шоколада, то полезен тот, в котором содержание какао-бобов больше 60%. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Галина Солдатова, доктор психологических наук, академик Российской академии образования, профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова, автор более 300 статей, 60 монографий и пособий.
1: Здравствуйте, Галина Владимировна.
2: Добрый день всем.
1: Да, я стал замечать, что вот я каждый день за экраном разных устройств провожу часов 10, не меньше. И мне стало тревожно, то есть мне уже пора беспокоиться, что не за горами цифровая псевдодебильность накроет меня. И все? Да?
2: Ну, это вообще вот как раз из терминологии, лексикона вот того самого мифотворчества о том, как меняются люди под влиянием цифровых устройств, цифровых технологий и цифровых трансформаций. Я буду говорить о детях, но, может быть, вы как раз услышите ответ на свой вопрос.
1: Буду с надеждой слушать.
2: Значит, цифровые трансформации у нас, в принципе, начались не так давно, с третьей промышленной революции, которую называют еще цифровой, и она относительно мягко поменяла, в общем, некоторые наши практики и начала нас потихонечку менять. Мы переступили сейчас порог четвертой промышленной революции, которая связана и с искусственным интеллектом, и с биг-дейта, интернетом вещей, который сейчас вот начинает внедряться в нашу обыденность, роботизации, био-нейротехнологии разного рода. И все аналитики говорят, что вот это как раз четвертая промышленная революция уже просто фундаментально изменит все то, что и как мы делаем. Значит, она изменит и нас самих. И, в принципе, мы сегодня, вообще все человечество, и мы все с вами, находимся на очередном этапе естественного такого глобального эксперимента. Особенность вот этого этапа, как я ее вижу, она состоит в том, что впервые передовым отрядом здесь выступают наши дети. Дети и молодые люди. Именно потому, что они очень активно с энтузиазмом осваивают цифровые технологии. Это то, что мы называем сегодня цифровым поколением. Старшие представители этого поколения уже выросли. Это солидные, почти 40-летние люди, дяди и тети. Еще два поколения. Поколение Z, такое устоявшееся название. И те, кто родились с 2011 года, поколение Альфа. Это группа такая большая людей. Она, в принципе, составляет больше уже половины всего населения земного шара, становится все более влиятельной, и одновременно она наименее изученная. То есть мы очень плохо и мало знаем, о в этом подрастающем поколении. Ну и, естественно, вот это неизвестное такое поколение, стремительные и поэтому непонятные и пугающие цифровые трансформации, конечно, это совершенно прекрасная питательная среда для мифотворчества. И оно развивается по самым разным аспектам. Ну, в первую очередь предполагается, что это вообще другие люди, обладающие, вообще живущие в новой такой культуре повседневности, цифровой повседневности, обладающие в некоторых случаях даже какими-то сакральными знаниями, навыками, новыми какими-то практиками. Ну и кроме того, якобы между вот этим поколением и другими поколениями существует вот такой некий цифровой разрыв, как бы невиданный ранее. Ну, в принципе, для этого всего есть у нас основания, потому что наравне с традиционной социализацией, от которой мы никуда не делись, у нас сегодня одним из самых главных жизненных механизмов для наших детей и подростков становится цифровая социализация. Она определяется тем, что возникает новая экологическая система, в которой живут наши дети. В большей степени она осталась прежней, это ребенок и вот четыре такие системы, которых пронизывает хроносистема, которые определяют разные уровни его взаимодействия, и которые он постепенно осваивает в жизни. Вот между всем этим окружающим миром сегодня появляется новая система, которую называем мы техносистемой. Она включает в себя различные компьютеры, гаджеты, включают в себя цифровые платформы, электронные игрушки, вот то, что мы сегодня называем искусственным интеллектом, такие начальные программы, так скажем, искусственного интеллекта. И, в принципе, она способствует некоторому такому эволюционному продвижению, вот как бы социальной эволюции психики. Почему? Потому что она как важная часть внешней среды встраивается и в когнитивную, и в социальную систему человека, интегрируется с ней и видоизменяет ее. Мы пытаемся изучать вот эти процессы, изучаем через разные показатели, их очень много, но есть ключевые измерения вот этой цифровой социализации. Это гиперподключенность, которая в определенном смысле синоним экранного времени, только очень большого. Смешанная совмещенная реальность, которая говорит о том, что у нас идет конвергенция онлайн и офлайн миров, и границы между ними размываются. Это расширенная, достроенная личность с помощью вот этой самой техносистемы. И, наконец, цифровая социальность. Я сегодня буду больше говорить о гиперподключенности и экранном времени, то есть о количестве часов, которые мы с вами проводим за разными экранами, там смартфона, планшета, компьютера и так далее. И мы в данном случае будем говорить и о гиперподключенности, потому что это тот вариант пользовательской активности, когда мы начинаем проводить в интернете половину времени своего бодрствования и больше. Мы следим за вот такой, за этим показателем, за показателем гиперподключенности. Я вот в контексте своего доклада буду обращаться к данным наших эмпирических исследований, потому что мы 2007 года мы очень плотно занимаемся этими вопросами и пытаемся хоть в чем-то здесь разобраться. Так вот, с 2013 года гиперподключенных среди подростков оказалось уже в 5 раз больше. И практически каждый второй подросток у нас гиперподключен, а значит, он половину в онлайн, а половину в офлайн, а значит, он осваивает и живет в смешанной реальности. Вот именно через этот показатель экранного времени я буду рассматривать мифы, за которые голосовали пользователи портала Anthropogenes.ru. И были выбраны те мифы, которые получили наибольшую поддержку среди пользователей, как наиболее распространенные. Первый миф связан с интернет-зависимостью. Как видите, здесь 70 с лишним процентов. И это достаточно известная нам всем категория, которая предполагает, что технологии применяются во вред себе и другим и порождают конфликт с другими сферами нашей деятельности. Если действительно интернет-зависимость нам рассматривать в рамках аддикции, то это, скорее всего, относится к категории такой нехимической, поведенческой аддикции. Но мы очень осторожно относимся к этому термину и стараемся вместо интернет-зависимости употреблять следующие такие определения, как чрезмерная увлеченность интернетом или проблемное использование интернета. Так или иначе, в принципе, это можно определить в соответствии с теми симптомами, которые были выделены уже очень давно Кимберли Янг, придумавший вот этот тест на интернет-зависимость, и с помощью которого в основном до сих пор исследуется вот этот феномен. Виды интернет-зависимости самые разные, от пристрастия к виртуальному общению, такому навязчивому поиску информации, до пристрастия к просмотрам сериалов в интернете, даже до киберсексуальной зависимости. Отдельно у нас стоит игровая зависимость. И если интернет-зависимость никак не признается Всемирной организацией здравоохранения как клиническое расстройство, то вот с 1 января 2022 года, вот совсем недавно, признали видеоигровую зависимость и включили ее в раздел аддиктивных расстройств. Для того, чтобы это диагностировать, надо целый год наблюдать за пациентом, и должно быть определенное сочетание всех симптомов. Вот в рамках вот этой темы, очень широкой, достаточно много разного рода исследований, но особо впечатляют исследования, связанные с влиянием экранного времени на мозг. Здесь тоже традиция давняя, здесь есть целый ряд и большая группа китайских исследований, которые находят изменения там серого вещества в разных отделах мозга и под влиянием такого высокого экранного времени. Это какая-то такая не случайная тоже корреляция, потому что Китай как раз та страна, в которой в 2008 году интернет-зависимость была признана как клиническое расстройство. Но в последнее время существует много исследований, которые очень аккуратно относятся к этому вопросу, потому что вот эти выводы, которые сделаны китайцами, они на очень маленькой выборке, и мне больше нравится исследование, которое предполагается быть лонгитюдным, очень длинным и большим, и в котором очень большая выборка, 4000 с лишним человек, и они тоже изучают вот эти аспекты, и в принципе находят некоторые связи, но крайне осторожны в своих выводах и уверены, что нельзя однозначно говорить позитивно или негативно о влиянии экранного времени на мозг вот в настоящий момент. Итак, растет гиперподключенность, да? А растет ли интернет-зависимость? Вот данные большого европейского исследования в 9 странах, проведенные, в том числе и в Российской Федерации, мы участники этого исследования. И вот посмотрите, всеми симптомами чрезмерной увлеченности интернетом вообще обладают только единицы, до 2%. 3-4 симптома, когда мы можем забеспокоиться, это у 2-8%. И большинство, где-то 94% за 90%, в общем, в среднем, в принципе, в общем, не имеет признаков чрезмерной интернет-зависимости. Мы сравнивали наши данные с 2010 года и данные 2019 года, то есть разница в 9 лет, и посмотрели, как меняются симптомы интернет-зависимости. И вроде бы гиперподключенность вот так выросла в 5 раз, я вам приводила эту цифру, а сама по себе вот эти выраженность симптомов интернет-зависимости снизилась. И вот это одни из доказательств того, что этот миф начинает, в общем, терять свою, так сказать, почву, основу. Но, тем не менее, проблема есть. Но на эту проблему нам, наверное, стоит смотреть с точки зрения того, что возникают новые нормы вследствие нового образа жизни. Следующий миф, он связан с длительной игрой в компьютерные игры, да, и как выход и результат в компьютерные игры с элементами насилия, и как результат повышенной агрессии у подростков. Хотя вот в данном случае миф как-то как бы в целом дан. Здесь существует три гипотезы, с которыми в основном работают ученые, но наиболее такие яркие. Вот первая та, о которой я уже сказала, вторая, что игры способствуют выплеску, выходу вот этой агрессивного заряда природного, разряжают игроков, и третье, что любители компьютерных игр сами по себе, с элементами насилия, сами по себе обладают повышенной агрессивностью. Вот только третья гипотеза, в принципе, считается более-менее аргументированной. Первые две остались у нас такими до сих пор не доказанными, но идет серьезная битва, да, вот на этой исследовательской арене, потому что есть данные за, есть данные против, но последнее время вот эти данные против начинают доминировать, и здесь очень интересный такой есть противовес. Это, с одной стороны, Крейг Андерсон, у которого очень убедительные работы и метаанализ, что да, это, в общем, компьютерные игры с элементом насилия ведут к агрессии в реальной жизни. И есть Кристофер Фергюсон со своей большой командой, он как раз доказывает обратное и тоже проводит метаанализ и говорит, вот эти крошечные, небольшие такие эффекты, они нередко интерпретируются как значимые, и самое главное, не учитывается очень много других факторов. И поэтому агрессивные игры, возможно, один из факторов вот этой подростковой агрессии, который вовсе не является решающим, а может быть является дополняющим, особенно когда наличествуют какие-то другие факторы, в частности, внутрисемейное насилие. Третий миф стар вообще как наш мир. В принципе, суть его состоит в том, что каждое подрастающее поколение не всегда удовлетворяет своих родителей с точки зрения их развития, их прилежности и всего такого. И поэтому, значит, мы всегда недовольны. Вот. И, в принципе, миф достаточно распространенный. И вот тут вот как раз появляются всякие словечки, в общем, обзывалки, там цифровая амнезия, вот что говорил Александр, значит, клиповое мышление и так далее. И здесь вот лидируют психиатры. Вот они очень жестко относятся к цифровым технологиям, потому что они выходят вообще за рамки понимания всех норм. И вот здесь Манфред Шпицер, вот такой достаточно знаковая фигура вот в этой позиции, он придумал термин «цифровая деменция» или «цифровое слабоумие» и предполагает, что, в принципе, дети и подростки, что у них, в общем-то, снижаются все когнитивные функции – и внимание, и, в общем, все другие, в том числе и возможность испытывать разные эмоции. Прошу прощения, все время тогда. Вот, здесь тоже есть у нас много аргументов «за», тоже есть много аргументов «против», невозможно вот это все перечислить, но хочу сказать сразу, что на детях и подростках такого рода исследований мало, поэтому мы буквально штучно их все время извлекаем, изучаем, каждый раз радуемся, когда появляется что-то новое. Вот. И в рамках вот этого направления очень интересные исследования многозадачности или медиа-многозадачности как ее вида. И это такой формат деятельности, который мы вынуждены, и взрослые дети, принимать в связи с социальными требованиями окружающей среды, которая отличается вот этим технологическим ростом, насыщенной информационной средой, множественной реальностью. И мы провели свое исследование, и у нас тоже получилось, что подавляющее большинство школьников, не имея способности к многозадачности, стремятся использовать формат медиа-многозадачности в любом случае. Мы даже это назвали эффектом Юлия Цезаря в честь тоже мифа о Юлии Цезаре. Вот. И вот здесь по медиамногозадачности хорошо очень видно, что есть опять аргументы «за», аргументы против этой медиамногозадачности, что она вот с одной стороны снижает наши когнитивные функции, с другой наоборот есть плюсы, но как ни крути, эффективность многозадачности достаточно низка при решении разных задач, особенно у детей и подростков, и здесь минусы доминируют над плюсами. И, наверное, нам нужно задуматься о том, что вот эта цифровая трансформация когнитивных процессов, может быть, на нее нам нужно смотреть все-таки по-другому. Не думать о том, хорошо или плохо, хотя об этом тоже надо думать, но не опираться только на этот вот баланс, да, а посмотреть на все эти процессы, как на возможный процесс социальной эволюции психики, который происходит. Может, вот эти все изменения когнитивных процессов – это адаптация вот к этой многоаспектной цифровой среде. Может быть, это защита от информационных перегрузок. Может быть, это компенсация очень ограниченных наших когнитивных ресурсов, несмотря на всю пластичность нашего мозга. Ну и, наконец, может быть, это новые способы управления памятью, вниманием, мышлением и другими функциями. И вот в качестве такого инструмента управления вот этими функциями может как раз выступать достроенное и расширенное «я». И оно как раз достраивается за счет вот этой техносистемы. И вообще этот процесс начался очень давно, наверное, тогда, когда человек взял впервые в руки камень и таким образом усилил свои биологические возможности, использовал его там как орудие, например, или палку. И вообще во время вот эволюции, да, вот этот процесс достройки и расширения «я» шел постоянно, но такого беспрецедентного скачка, который произошел от аналоговой эпохи к цифровой эпохе, не было еще никогда. То есть человек прямо раздулся, расширился и достроился, и наши дети самостоятельно совершенно осваивают вот этот инструмент. И они не просто как бы используют какие-то инструменты, они в каком-то смысле, возникает впечатление, что это какой-то единый организм. И вот Иосиф Фейгенберг, наш психофизиолог, писал о том, что без этого инструмента мы, возможно, окажемся нежизнеспособны. И вот в этом есть как раз очень большой риск. Следующий миф, он связан с, опять вот с этим экранным временем, использованием гаджетов и повышенным риском проблем с психикой. Он попадает на очень хорошую почву, потому что сейчас очень много данных новых, которые говорят о том, что у нас у детей и подростков увеличивается число тревожных, депрессивных расстройств, увеличивается синдром, число детей с синдромом дефицита внимания, гиперактивности, с расстройствами аутистического спектра. Очень много проблем с аутодеструктивными и деструктивным поведением, особенно в интернете. Конечно, мы ищем виновника, да, и виновник вот самый так вот, как вот такой очевидный, это интернет, которого раньше не было. И здесь, значит, опять же, много «за», опять же, много данных против. И вот здесь мы получаем очень такой важный ход, который, наконец, в общем, позволяет нам увидеть какой-то еще третий путь, такой срединный путь, отклониться, уйти от этого оценочного подхода. И вот здесь в качестве примера, да, вот такой попытки уйти, я бы хотела привести цифровую гипотезу Златовласова, которые выдвинули и предложили ученые из Великобритании, это Пшебырский и Вайнштейн, вот на основе этой сказки. В русском эквиваленте это «Маша и три медведя» от Льва Николаевича Толстого. И вы помните эту сказку, там Маша попадает в медвежью избушку и начинает выбирать ложку, чашку, стульчик и даже кроватку. И вот ей все большое, наконец она находит то, что ей впору, то, что в сказке называется «в самый раз». И вот это как раз гипотеза говорит о том, что существует некоторое среднее время перед экраном, которое не оказывает негативного влияния, а, возможно, даже имеет позитивный эффект на ребенка. И сейчас есть целый ряд данных, да, что есть такое оптимальное время. Мы тоже провели такое исследование. Мы обследовали 200 детей от дошкольников до старших школьников, старших подростков. Вот, и выявили, например, что дети со средней пользовательской активностью вот по оценке нейрокогнитивных функций дали нам большее количество позитивных результатов. А, например, подростки с высокой пользовательской активностью, у них оказалось больше таких вот слабых как бы данных. И последний миф, о котором я хотела бы сказать, он связан, в принципе, с тем термином, который... о котором я говорила в самом начале своего выступления, социализации. То есть мы тоже беспокоимся о том, что вот это экранное время приведет к десоциализации ребенка в реальности, к сложностям его адаптации в реальном мире. И здесь тоже очень много красивых таких слов: цифровая изоляция, цифровой аутизм, деперсонализация, дереализация, массовая инфантилизация и так далее. В общем, страшновато, но, в общем, как говорится, жизнь есть жизнь. Вот. И здесь мы тоже имеем разные эффекты, как негативные, так и позитивные. И опять мы вот в этом не очень большом количестве исследований по детям пытаемся найти вот эти зерна истины. Но хочу сказать, что вот как раз по этому мифу появляется все больше и больше исследований. Это как раз тот аспект, который связан с цифровой социальностью, то есть с новой социальностью, которая как раз определяется вот этой цифровой социализацией. И здесь мы получаем как раз больше вот этих позитивных эффектов, которые свидетельствуют против мифа. И мы проводим тоже такие исследования, и вот эти исследования у нас дают нам дополнительные аргументы против мифа. Вот здесь данные исследования 2019-2021 года, вот у нас последнее как раз в декабре тоже закончилось, вот прошлое года. Вот. И только несколько данных. Например, онлайн-общение не вытесняет, а дополняет живое общение. То есть большинство подростков у нас предпочитают общаться лицом к лицу и не поменяют, не хотят менять это общение. Мы видим, что здесь мы получаем очень много новых таких важных аспектов и форм и способов деятельности. Мы находим, вот, изучаем новые способы того, как ребенок изучает себя, как он себя конструирует, как он себя регулирует, как он формирует свою репутацию, какие-то новые формы саморепрезентации. Мы изучаем цифровую личность. Это очень такой важный момент. И, в общем, личность, видим, как она начинает смыкаться с реальной личностью. И понимаем, что это происходит уже не просто в онлайне, в офлайне, а это происходит вот в этой смешанной реальности, где цифровая социальность начинает соединяться с той социальностью, которая принята в нашем мире. И, наконец, мы получаем, например, в общем, очень сильное самовозрастание социального капитала наших детей и подростков именно за счет онлайна, за счет, например, социальных сетей. Только по одной социальной сети, в которой наши подростки там наиболее активны, они достигают, догоняют молодежь и иногда даже превышают вообще показатели у взрослых по такому известному числу Данбара, да, который предполагает какое-то среднее количество социальных возможностей, тоже с мозгом связана возможность среднего количества социальных контактов для такого среднестатистического взрослого человека. Вот. Так вот, только по одной сети у нас треть подростков, в общем, превышает этот барьер. Ну и завершая, подходя к концу своего выступления, я хочу к тем причинам, которых я сказала в начале, добавить еще целый ряд причин, почему же так много мифов, которые связаны с влиянием цифровых технологий на детей. И здесь, конечно, дефицит данных. И вот этот дефицит данных ведет к противоречивости, неоднозначности, маленькие выборки, не всегда хорошая репрезентативность, неумение СМИ хорошо подать вот эту новую информацию и найти именно ту информацию, не жареную такую новость, а именно ту информацию, которая важна родителям. Вот. Потом новизна, конечно. Вот. Все новое всегда вызывает моральную панику, вызывает и вину. И ювеной – это вообще страх за подрастающее поколение, которое охватывает, наверное, 99% взрослых, когда мы хотим защитить, контролировать своих детей. И отсюда другие страхи дополняют вот этот коктейль, технофобия. Все знают, что такое неофобия – это страх нового, тропофобия – страх перемен. Да? Вот. Ну и, конечно, цифровой разрыв, который никуда не делся, хотя, например, подрастает молодое поколение родителей из вот этих игреков цифрового поколения. И вы знаете, там немножко другая уже совсем картина. Вот. Но, тем не менее, пока мы с цифровым разрывом. Ну и кроме того, у нас в мире тоже не очень спокойно. Есть вот такие акронимы, наверное, многие знают их, которые пытаются в целом как бы описать состояние нашего мира. Вот, и только за, вот, за 21 век мы перешли от ВУКа мира, изменчивого, неопределенного, сложного, неоднозначного, к бане миру. Вот, который вот этот акроним возник во время пандемии, он стал как-то так вводиться, да, в оборот, то есть хрупкому, тревожному, нелинейному, непостижимому миру. Ну, конечно, это все тоже способствует мифотворчеству, вот, и воскресает очень важную гипотезу новой нормальности, которая на самом деле возникла в 2008 году, когда был экономический кризис, и страшно актуализировалась во время пандемии. Да, когда мы получили вот эту новую нормальность и в ней стали вдруг жить. Да? И главная идея этой новой нормальности то, что в принципе прежние нормы, к которым мы привыкли, а в частности мы говорим о детях, это нормы психологии развития, замечательные нормы, которые сформировались в прошлом веке и хорошо, прекрасно были представлены, вот, вот эти нормы вполне вероятно уже в этом 21 веке, может быть, должны пересматриваться. И вот здесь очень важно учитывать вот эти, в рамках, изучая вот эту новую нормальность, вот эти ключевые измерения цифровой социальности, гиперподключенности, смешанную реальность и достроенное расширенное «я» и цифровую социальность. Ну и завершая, хочу сказать, что, конечно, нам нужно думать, возможно, о формировании нового взгляда на нормы когнитивного, личностного и социального развития наших детей. На этом этапе очень сложно сделать обоснованные выводы вот в рамках вот такой каши исследований, хотя там, хотя это очень интересный ландшафт такой научный. И тем более экстраполировать вообще эти результаты на новое поколение. Вот. Ну и несмотря на большую частотность вот этих всяких негативных эффектов и так далее, исследователи все больше склоняются в пользу рационального подхода, безоценочности и умеренности. И пытаются видеть уже не клинические какие-то аспекты в этом, а нормативные и развивающие аспекты.
1: Спасибо огромное за яркий, я бы сказал, очень важный доклад. Отдельно хочу отметить крайне информативные слайды. Вот, но я хотел спросить, вот когда находишься между двумя докторами психологических наук, нужно ли загадывать желание?
2: Ну, я Галина, она Мария. Вот все-таки, да, так сказать, мифы говорят о том, что должны быть имена все-таки.
1: Вопрос для исследования.
2: Ну, на всякий случай, потом скажете, сбудется ли нет.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Мария Фликман, доктор психологических наук, автор свыше 150 публикаций по проблемам когнитивной психологии, включая учебник, монографию и 4 хрестоматии. У вас 10 минут. Прошу, коллеги, я уже загадал желание, можно уйти.
3: Спасибо. Да, мне вдвойне сложно оппонировать, потому что мы немножко из одной песочницы родом, но тем не менее. С зависимостями все более-менее понятно. Да? Есть клинические критерии, есть несоответствие этим критериям, и мы можем дать более-менее однозначный ответ. А вот про всякое цифровое слабоумие, цифровой аутизм, цифровую псевдодебильность и цифровую амнезию я бы поспрашивала. И все-таки вот если взять этот миф о цифровом слабоумии, он больше про что? Именно про отупение или про проблемы с освоением школьной программы? Мне кажется, что и родители, и учителя больше беспокоятся по поводу того, что вот дети начинают хуже учиться, а не хуже адаптироваться, что, собственно говоря, наблюдается при истинном слабоумии. Вот как вам кажется?
2: Ну, я думаю, что это очень правильный вопрос на самом деле. И особенно, когда мифотворчество идет от той категории взрослых, которые являются родителями, ну, конечно, они беспокоятся о том, что, значит, в первую очередь,

0: тем все время, которое мы проводим с устройствами, подключенными к интернету. Если мы говорим об интернете, потому что есть еще экранное время, это плюс еще телевизор, да, всякие приставки, да, которые вот можно просто игровые такие. Вот. Но когда, например, мы делаем наши исследования, да, у нас мы как раз просим детей учитывать и время в школе, которое они проводят с интернетом. Да, поэтому зависит очень от показателя, но в целом гиперподключенность, вот если я правильно поняла вопрос, она включает в себя все виды активности, связанные с интернетом. Просто в исследованиях и в разного рода, допустим, экспериментах, это может быть социальные сети, или это может быть мессенджеры, или это может быть вообще все, что связано с интернетом.
1: Я хочу сказать, что нам прислали уже 70 вопросов. Вот, ну, Владислав Хлебанов спрашивает. Меня, как учителя физики, очень огорчает, что многие из моих учеников испытывают трудности с абстрактным представлением какой-то ситуации. Покажешь наглядно, понимают. Попросишь представить даже обычную бытовую ситуацию, впадают в ступор. Мне кажется, что в то время, когда я был в их возрасте, мои сверстники таких жестких трудностей не испытывали. Могут ли данные трудности быть связаны с активным использованием гаджетов?
0: Ну, я думаю, что, в принципе, какая-то связь, она может быть в каком-то плане, но, опять же, этот случай, так скажем, может быть индивидуальный, но я думаю, что нужно в этом случае помогать детям как-то вот решить эти вопросы. Вот только что мы обсуждали, чтобы далеко как бы не новые там термины не поднимать, только что обсуждали это клиповое мышление, вот, оно как раз его... Некоторые как бы авторы связывают с тем, что оно противостоит понятийному мышлению, да, вот, и абстрактному мышлению. И поэтому здесь вот есть вот какие-то моменты, которые, в принципе, мы могли бы связать. Но вот, например, очень таких четких исследований, чтобы я могла вот в данной ситуации прямо сказать, что это прямо связано напрямую с гаджетами, я бы не решилась.
1: Спасибо. Смотрите, я могу вам сейчас предложить такой формат «Блиц», когда я вам буду задавать в течение 3 минут вопросы, да. А ваша задача – отвечать максимально лаконично. У нас был рекорд 13 вопросов за 3 минуты. Попробуем?
0: Что, где, когда.
1: Да.
0: Давайте попробуем.
1: Тогда поехали. Вопросы, правда, сами длинные. Михаил Горбунов. Хочется задать типичный вопрос рептилоида. Как можно научно рассуждать о вреде или пользе гаджетов для детей, когда поколение, выросшее с ними, еще даже не состарилось? Откуда могут появиться знания там, про отдаленные последствия? Я сокращаю.
0: Совершенно согласна, потому что мы не можем то, что мы сейчас получаем, экстраполировать вообще на целое поколение, потому что есть разные культуры, есть разные социальные группы, есть различные там системы воспитания и так далее. Поэтому я согласна с тем, что мы не можем экстраполировать.
1: Карл Август Аванти. Большинство хороших фильмов и научно-популярных лекций по временному масштабу занимают более получаса. Рекомендация ограничивать время пребывания ребенка в интернете минутами – прямой путь к формированию интереса к бесполезному, а то и вредоносному контенту.
0: Ну, не совсем для меня понятный вопрос, но хочу ответить на него таким образом, что на самом деле сейчас становится даже не очень важно, сколько времени проводит ребенок в интернете, а важно то, чем он там занимается. Вот это очень тоже важный момент, который мы тоже с вами можем отслеживать и понимать и из разговоров ребенка, и через вот родительский контроль, вот через соответствующие программы. И вот здесь риски столкновения с различного рода негативным контентом, а уж его точно, вот сейчас все перешли у нас ВКонтакте, и по самым последним данным, вот нашего исследования, это сеть, которая самими респондентами оценивается как наиболее негативная вообще из всех сетей, которые существуют. И поэтому стоит об этом задуматься, потому что там риски есть самого разного рода, и контентные, и коммуникационные, в первую очередь, которые, кстати, очень волнуют детей, потребительские, и, в общем, с потерей и, так сказать, передачей персональных данных и так далее.
1: Понял. Антон Харольский. Изучено ли уже, как на детское развитие влияет увлечение гаджетами с детсадовского возраста?
0: Вы знаете, вот эта категория детей долгое время была как бы вне вообще исследований, но последние где-то 10.

0: 10 лет начинается достаточно активно исследоваться вот этот возраст. И вы знаете, они такие продвинутые. Вот мы проводили с ними эксперимент, давали им планшеты, которые они не видели. И они буквально за считанные минуты каким-то образом волшебным все открывали, делали и имеют свои суждения об интернете. Играют вовсю. Вот эта категория, да, школьников, да, они где-то 90% играет в игры и отличается категорически от предыдущих дошкольников, да, тем, что у тех вообще доминировали мультики. Вот мультики сейчас вообще на каком-то месте ушли куда-то. И это вот достаточно такая вот тема, пока мало изученная, но сейчас мы получаем все больше и больше данных об этом.
1: Это блиц закончился.
0: И вообще это очень... Да.
1: Сигнал, что закончился блиц, это значит, что три вопроса за 3 минуты у вас. Так, но вопросы все не кончились.
0: Плохой результат.
1: Хороший результат. Важно качество, только что мы про это поговорили, не длительность контента. Значит, Павел Мальцев, как влияет на социализацию детей расширение географии знакомств через онлайн-игры и чаты? Насколько сильные изменения это привнесло?
0: Насколько сильно?
1: Изменения это привнесло.
0: Я хочу сказать, что вот у детей сейчас вот в рамках этой цифровой социальности формируется вообще такое понятие, о котором мы раньше не говорили и только начинаем сейчас изучать, вот это цифровое гражданство. И вот это цифровое гражданство, оно, знаете, такое трансграничное. Нет такой привязки вот к региону. И до некоторого момента наши дети интернет воспринимали исключительно как глобальную сеть, которая имеет выходы вообще во все как бы сферы жизни, и это по-другому тоже форматирует их сознание, восприятие окружающего мира. Вот, например, одна из важных особенностей, вот как пример приведу, что у них не вертикальное представление, а вот не иерархическое представление о социальной структуре, а горизонтальное. Вот, они абсолютно убеждены, что они могут с Борисом Джонсоном вот так вот поговорить через интернет, а не потому, что он там где-то вот сидит сверху.
1: Замечательно. Так, сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Анатомия человеческих сообществ. Как сознание определяет наше бытие» издательство «Альпина Нонфикшн». Я могу напомнить даже, какие были вопросы, если хотите.
0: Если можно.
1: Значит, были вопросы, что делать, если родителям кажется, что ребенок слишком много времени проводит? Значит, включает ли гиперподключенность время на работе? Значит, с трудностью у детей с абстрактным представлением какой-то ситуации? Значит, можем ли мы говорить об отдаленных последствиях, если поколение еще, так сказать, не выросло? Про фильмы, которые там длятся больше, чем родители ребенку позволяют сидеть в телефоне? Изучено ли детсадовское развитие, значит, с гаджетами, и как влияет расширение географии знакомств на онлайн, через онлайн-игры?
0: Знаете, все вопросы отличные, но я бы отдала приз первому вопросу, потому что мне нравится, что родители задумываются, да, о том, как вот быть вот в этой ситуации, и по вопросу я чувствую, что понимают ее хорошо.
1: Итак, Андрей Козелецкий. Получает книгу «За лучший вопрос. Анатомия человеческих сообществ». Давайте мы сейчас посмотрим, как Марию Фликман оценили наши зрители. Интересный собеседник. У нас сегодня день интересных собеседников. У нас еще последний вредный оппонент, у которого есть шанс, так сказать, стать мастером каверных вопросов. Но посмотрим. Так, сейчас на экране должна появиться зарисовка Юлии Родиной на тему вашего выступления. Покажите нам, пожалуйста, скетч, друзья.
2: Нашей науке повезло больше всего. В астрономии столько всего экзотичного, столько всего не укладывающегося в воображение обычного человека, что она стала, конечно, таким очень плодородным местом для взращивания всяких разных хайпов и выдумок. И долгое время в этом плане астрономия держала пальму первенства. Ну, конечно, весной 2020 года она уступила медицине и вирусологии первое место, ну, по понятным причинам.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мне в гостях Михаил Владимирович Калякин, орнитолог, доктор биологических наук и целый директор зоомузея МГУ. Поскольку он орнитолог, естественно, разговаривать мы с ним будем о том, как орнитологи изучают поведение птиц. И вообще, что они думают о поведении птиц и об интеллекте птиц, и почему это очень интересно и полезно во всех отношениях заниматься этой наукой. Михаил Владимирович, я вас приветствую.
3: Добрый день.
2: Тему очертили.
3: Хорошо, спасибо. Ну, значит, я сделаю обязательное предисловие, что вы уже услышали, что раз я директор, то значит, я неактивно действующий орнитолог, так сказать, который занят только наукой. Но поскольку у меня некоторый все-таки опыт общения с птицами накопился, то вот я действительно готов немножко обсудить вопрос о их поведении. При этом предисловие мое сводится к тому, что я не занимаюсь поведением птиц профессионально, да, то есть я не сижу в лаборатории, где к ним подключены какие-то электроды или где им задают какие-то хитрые задачи. Мои там диссертации касались скорее того, как птица устроена, как она пользуется своим ротовым аппаратом, как она это все делает во Вьетнаме в основном, где я проработал довольно долго, в то время, пока был активно действующим орнитологом. Ну, а как это бывает, в общем, с течением лет, мне показалось, что кристаллизовалась очень важная проблема, которая орнитологами не то что недооценивается, я думаю, что она оценивается, но она сложна. И вот изучение поведения птиц, с моей точки зрения, с моей, ну, поймите меня правильно, немножко непрофессиональной, очень, с одной стороны, важно, с другой стороны, интересно, а с третьей стороны, сложно. Ну, я люблю это предварить такими историями, что, скажем, когда вы пытаетесь трактовать поведение не птиц, не муравьев, не рыбок в аквариуме, а просто своих соплеменников, особей, которые относятся к вашему же биологическому виду, то есть окружающих людей. И больше того, для контраста мы скажем про родственников, с которыми вы давно знакомы, вы понимаете условия, в которых они существуют и в которых они принимают какие-то решения. И, наверное, каждый в большей или меньшей степени со мной согласится, что бывают случаи, когда поведение даже хорошо знакомых вам людей вас немножко ставит в тупик. Потому что поведение, да, это очень сложный комплекс реакций, который, как нас научили ведущие специалисты в этой области, может определяться не сиюминутными причинами, хотя они очень важны. Вот Ника Тинберген, человек, получивший Нобелевскую премию за свои разработки в области поведения животных, он настаивал в своих работах в том числе на том, что сегодняшняя реакция, скажем, чаек в колонии, она сложилась из их впечатлений сегодняшнего утреннего подъема, ночевки, предыдущего опыта общения с соседями по колонии, возраста, может быть, даже более глубокой истории, там, прошлогодней, когда гнездование вот этой конкретной чайки оказалось неудачной по каким-то причинам. И мы этого всего не знаем, да, сталкиваясь с животным, с которым мы имеем дело, ну, держа в руках бинокль, например, да, мы совершенно не знаем его родословную, его привычки, его бэкграунд или просто опыт, говоря русским языком. И трактовать его поведение, вот мне кажется, главное – трудность, главная задача, которая перед нами стоит, главная проблема, а проблема – это обычно место, из которого решения появляются, как действительно их понять.
2: Ну, то есть, что получается, да, если переводить, так сказать, на современный язык, что мы смотрим коротенький ролик, да, какой-то вот, что происходит сейчас, но мы не знаем его начала и не знаем, чем кончится, и вообще, куда разовьется, да, вот эта вот история, которую мы сейчас видим, а пытаемся зачастую, да, пытаемся делать глубокомысленные выводы, и это не очень правильно. Вот что вы хотите, да, сказать нам?
3: Да, я хочу сказать об этом, но я хочу к этому добавить еще пару вещей. Значит, опять, если мы трактуем поведение человека, то нам кажется, что мы говорим с ним на одном языке, ну, в смысле причин, следствий и так далее, да?
2: Если бы.
3: Кажется.
2: Да, да, кажется, да.
3: А когда мы имеем дело с птицами, это даже не млекопитающие, то есть это наши родственники, но очень-очень далекие, очень. и история, которая привела к появлению нас, и история, которая привела к появлению современных, ну, например, серых ворон, она была во многом другой последние сколько-то миллионов лет.
2: 400 или 300 миллионов лет?
3: Мне кажется, с нашей точки зрения совершенно все равно. Представить себе что-то больше, чем 50 лет, очень трудно.
2: Да, это точно.
3: Так вот, получается, что мало того, что мы пытаемся влезть в ее шкурку и понять, как она на что реагирует, мы должны вспомнить о том, что то, что мы видим вокруг, ворона, зяблик или попугай видят по-другому. Потому что вы знаете, может быть, что, скажем, они различают там ультрафиолет. Вот для нас птичка лазоревка, у которой такая голубенькая шапочка, маленькая синица, которая вместе с большой синицей хорошо вам знакома, если вы кормите птиц на кормушке. Нам кажется, что шапочка просто лазурная и лазурная, а оказывается, у самца и самки они отличаются, а мы этого не видим. А синицы видят. И поэтому они реагируют друг на друга уже не так, как мы на них. Но это самый простой пример. Слышат они по-другому, запахи ощущают по-другому, память у них другая, да, какая-то там сойка может спрятать желудей несколько сотен и даже тысяч, и практически все помнят, где они находятся. А у них еще есть какое-то магнитное чувство.
2: Да, я хочу насчет магнитной чувствительности, ведь даже центр, по-моему, какой-то нашли у птиц там в голове.
3: К нему подкрадываются, уже известно, да, что тройничный нерв в этом участвует, и да. Та его веточка, которая за обоняние отвечает. Есть очень изящные опыты, которые проводят наши питерские коллеги, и такой Никита Чернецов, можете прямо погуглить, как теперь говорят.
2: Ну да.
3: Вот он гораздо лучше про это рассказывает, чем я. Но до конца мы еще не добрались до ситуации, при которой мы говорим, что вот они или по звездам, или по запаху, или по запоминанию ориентиров, или по магнитному компасу. У них, если я правильно помню, три есть варианта, и они как-то их сочетают между собой. Опять, представить себе это на себе никак не удается, потому что у нас нет ни одного, ни второго, ни третьего.
2: Но у них какой-то целостный образ возникает при этом.
3: Видимо, да, но они не признаются и совершенно нам про это не рассказывают.
2: Не рассказывают.
3: Это приходится какими-то хитрыми экспериментами приводить к понятным нам вариантам. И вот тут хочу сказать про третью вещь и уже перестать обсуждать трудности, а перейти к чему-то более интересному. Я скорее морфолог, да? Uh-huh. То есть я вот смотрю на то, как птичка устроена, могу это нарисовать, могу показать кому-то, он заглянет туда и увидит то же самое. А когда мы описываем поведение, то мне, видимо, с детства меня пугало, с детства такого студенческого, что я говорю, что птица расстроена, моему соседу кажется, что она удивлена, а кому-то, кто с ней давно занимается, он просто понимает, что она испугана, и поэтому эмоции ее понять невозможно. Надо договариваться о терминах.
2: Это точно.
3: И когда мы договариваемся о терминах при описании поведения птиц, возникает первый очень серьезный барьер, и очень большая часть литературы, которую мы про это читаем, она осложнена тем, что вот этот автор трактует это так, а этот вот так. Ну, я уже молчу про всякие случаи, когда мы пытаемся объяснить их поведение по-человечески. Вот на эту территорию залетел чужой самец, он наверняка собирается спариваться с местной самкой. Звучит очень, извините, по-человечески. Вот. И главное, что в экспериментах, когда птицы меченые до этого иногда доходят, и действительно выясняется, что у них с брачными отношениями все гораздо сложнее, чем хотелось бы, или чем мы привыкли думать, это когда мы пометили птиц индивидуально. И знаем, что вот это Вася, а это Петя.
2: Михаил Владимирович, а скажите мне, зачем Пете залетать на территорию Васи?
3: А может быть, за пищей, а может быть, сориентироваться, а может быть, он раньше тут гнездился. Не знаю. Вот мы и дошли до того, что мы начинаем трактовать чужое поведение, исходя из своих каких-то посылок. А, скажем, очень хорошая книжка голландского автора, я боюсь, я его неправильно сейчас назову.
2: Франц де Валь, что ли?
3: Да. Вот, она так и называется. Настолько ли мы умны, чтобы судить о поведении животных?
2: Судить об уме животных. Гениальная книга, между прочим.
3: Да. И она на меня произвела сильное впечатление. Я тоже ловлю себя на том, что мне не хватает ни определений твердых, ни каких-то вот этих понятий, чтобы судить о поведении животных. А в свою очередь, с другой стороны, да, мы знаем уже теперь довольно хорошо, ну, например, ту вещь, которая вам, дорогие слушатели, покажется простой. Каждый зверек, каждая птичка обладает некоторой степенью индивидуальности. Вроде бы для людей, у которых есть домашние животные, это не новость. Это хитрое, это глупенькое, это восторженное, это подозрительно относится к людям. Это, наоборот, свой человек в любой компании залижет. На таком бытовом уровне совершенно понятно, что у них, оказывается, есть не просто вот зяблик, он всегда поступает так. Нет, зяблик Вася, он любопытный, поэтому заскочил на чужую территорию. Зяблик Петя любвеобильный, будем так это называть. А зяблик Коля просто на его территории сейчас мало еды, а он краем глаза видит, что там все отлично. Насыпали что-то около кормушки, ешь не хочу. А значит, ученые все-таки до этого добрались, потому что, ну, многие десятилетия, если не столетия, отношение было такое. Утка-кряква ведет себя вот так, серая утка вот так, а шилохвость немножко по-другому. И когда, наконец, действительно их стали метить индивидуально, значит, оказалось, что да, одни и те же задачи они решают по-разному. Теперь это называется персоналити, и уже на двух или трех, а может быть и на четырех международных орнитологических конгрессах есть специальные секции, на которых обсуждаются вот именно это. Во-первых, то, что они представляют из себя индивидуалов, которые по-разному решают разные задачи, а во-вторых, не менее трудный вопрос, а как это узнать, как это доказать. И я уже проговорился, да, им дают одни и те же тесты и смотрят, как они реагируют на одни и те же задачи. Конечно, удобнее делать это в клетках, в лабораториях, в вольерах, где стандартные условия, где на них не действуют какие-то там внешние факторы, которые мы не можем даже учесть, в которых они просидели некоторое время, чтобы адаптироваться, понять, что тут нет хищников, еда вот здесь, вода вот здесь, жердочка вот здесь. И действительно, как это, может быть, вам не покажется странным, просто берут птичку, запускают вот эти стандартные условия, все это снимают на видео, и вы фиксируете их активность, их любознательность. Вы даете им новый какой-то маленький предмет, кто-то его пугается, кто-то начинает его изучать, кто-то начинает в нем искать еду. И все это нас приводит к тем знаменитым опытам с врановыми птицами, которые считаются сейчас самыми умными, и на которых как раз те, кто этим занимается, отрабатывают вопрос о том, действительно птицы умны или нет. Это следующий слой в нашем разговоре. Если мы готовы к нему перейти, то попробуем.
2: Конечно. Ну вот единственное, что, ну ведь не только же вранов. Вот мы в Лора-парке снимали и общались в лаборатории Макса Планка. Там в Лора-парке расположен филиал, видимо. Это лаборатория Макса Планка. Там работает наша соотечественница Настя Крашенинникова. Блестяще работает. И она работает с попугаями. И там очень интересные тесты и на открывание разных там задвижек всевозможных, и на социальное как бы взаимодействие, социальный интеллект, и на такое как бы умение отличить больше-меньше и ждать, так сказать, результатов, что тебе дадут больше, отказаться от меньшего, что далеко не все. Для попугаев, согласитесь, неврастенников это достаточно сложный тест. Ну, неврастенников в кавычки я бы заключил, но по сравнению с другими птицами они такие немножко... Извините, тот самый антропоморфизм, который вы осуждали, вот я употреблю.
3: Да-да-да. А он, кстати, Иван, он же отчасти оправдан.
2: Ну, мне тоже кажется.
3: Потому что он растет оттуда, что птица живет с человеком довольно долго, человек уже знает ее характер, и да, действительно, очень важны условия опыта, да, потому что там у директора Звенигородской биостанции Валерия Михайловича Гаврилова живет Жако, уж я не знаю, лет 20, наверное, может быть и больше. Они с ним в определенном совершенно контакте, а если появится наблюдатель, который с ним не знаком, то попугай начнет вести себя по-другому. А это ведь очень влияет на условия опыта.
2: Ну да.
3: Поэтому как бы вот и возникает то, что они немножко неврастеничные, ну так а вы с ним сколько провели времени, да, перед опытами? И вы понимаете, наверное, что поставить опыт, когда ты живешь со зверьком там 20 лет, как это делали, ну, Ладыгина кот с шимпанзе, или есть очень приятные книги, ну, скажем, у Яна Линдблада о том, как он в детстве общался со своими домашними питомцами.
2: С выдрой.
3: Или вот недавно я прочитал приятную книгу, но... Прошу прощения, не вспомню сейчас автора. У девушки жила сова, с которой они прожили вместе 17 лет, сипуха. Это в Соединенных Штатах было. И это вот еще один опыт, очень, наверное, важный. Когда ты на протяжении многих лет один на один с этим питомцем, почти во всех случаях человек, который на себе такой эксперимент поставил, он выходит из него с ощущением, что да, конкретный вот этот вот зверек, конкретно эта птица, с которой он прожил столько времени, она очень умная. Вот несколько раз я натыкался на эти заключения. Попугаи, да, известны своим умом. Врановые известны. Виктор Дольник считал, что чайки тоже очень умны.
2: Михаил Владимирович, то есть речь идет о взаимной адаптации. То есть тут тоже может, кстати говоря, исказить как бы чистоту эксперимента, когда вот птица адаптирована к человеку, человек птицы. Может быть, не отдавая себе отчет, он создает такие условия, что его действия понятны заранее пернатому другу, и, соответственно, вот результат искажается. Но все-таки вот я вас перебил, вы начали о воронах говорить, об их интеллекте.
3: Ну, я точно помню и точно уверен, когда я начал уже следить за коллегами, которые изучают поведение птиц, первое, что я усвоил, что интеллект врановых, не только наших ворон, но и в целом их родственников, интеллект попугаев, с которыми тоже очень много работают вот в таких полудомашних или полулабораторных условиях, по многим параметрам, если говорить именно про интеллект, именно про то, что мы называем сообразительностью, да, он на уровне человекообразных обезьян. И это не приукрашивание, да, это можно было бы для красного словца. Нет, это большая уже теперь серия работ. Да, и попугаи, и врановые способны даже использовать предметы, способны вот изготавливать. Каледонская ворона, или там каледонский ворон, как его иногда называют, это прямо такая модельная птица для изучения интеллектуальных способностей. Вот. Масса роликов можно найти, где показано, что сначала она палочкой что-то достает, там, скажем, из стеклянной трубочки, а если палочки нет, она может кидать туда камушки, уровень воды поднимается, и еда всплывает. И в конце концов есть случаи, когда она берет кусочек проволоки прямой, но прямым этим кусочком не подцепишь. Так она его загибает, делает крючок и вынимает эту платформочку с едой из этой трубочки с помощью крючка. Прямо у нас, не надо ездить далеко, у нас на биологическом факультете Московского университета на кафедре высшей нервной деятельности есть группа, которая работает с врановыми. И вот недавно совсем я слышал их доклады, не рассказы, а научный доклад на патологическом конгрессе всероссийском.
2: Это ученики Зои Александровны Зориной, да?
3: Да, да, это группа Зои Александровны. Там начинается прямо логическое мышление. Им ставят задачи, что вот если они будут правильно форму бумажек выбирать, они получат еду. Неправильно – не получат. Потом им дают задачи на совместные действия. Трудно описать это словами, но это, в общем, ситуация, когда они могут дотянуться до корма, если одновременно две птицы тянут за два конца веревочек. Веревочки.
2: Веревочки, да, на платформочке.
3: Да, одной.
2: Да-да-да.
3: Вот. Если тянет только одна, ничего не получается. И некоторые решают эту задачу, некоторые, правда, не решают. И так далее, да? То есть начинается или продолжается уже довольно долго попытка найти варианты, когда мы действительно увидим...
2: Это, кстати, Франц Деваль придумал этот опыт для слонов, вот, когда за веревочки тянут. Да, я извиняюсь, перебил.
3: Ничего-ничего, все в одну, так сказать, строку. В общем, мы постепенно поняли, что эти ребята вполне умны. Да?
2: Да.
3: Значит, как они умны, как они этим пользуются, мы пока не очень понимаем вот, ну, на таком механическом уровне. И не всегда понимаем, что их волнует, что их не волнует. Да? Мы договорились о том, что они персонально решают эти вещи. И есть птицы одного вида, которые ну, совершенно по-разному относятся к одним и тем же задачам. Сейчас как раз вот серия работ, которые я уже даже и читал, сводится к тому, что устоялось мнение, что есть, ну, так сказать, психотип. Даже у мелких воробьиных птиц, у синиц, у там каких-нибудь воробьев, у них получается так, что вот серия таких простых довольно тестов, да, говорит о том, что вот эта вот более активная, более интеллектуальная, она больше готова рисковать, в сложных условиях, когда ну, кто-то не решается, а значит, там прямо есть тест на решительность. И самое интересное то, что похоже, ну пока таких исследований очень мало, но похоже, что это именно тип. То есть если мы испытываем эту птицу на то, насколько она активна в тех же условиях, что и другие, она будет более решительной, более рисковой, Ну, кстати, она и будет чаще попадать в невыгодные для нее ситуации, потому что она проверяет, так сказать, ситуацию, на хороша она или нет. И наоборот, да, то есть тогда не надо делать много тестов с этой птицей, если мы действительно зафиксируемся вот в этой вот позиции, что это психотип.
2: Прямо вот термин теперь такой, да, используется в отношении птиц,
3: да,
2: психотип.
3: Да, да, да, это тип. Тип поведения, ну, нет, вот психотип говорю я, а то, что я читал, там, скорее, значит, поведенческий тип. Чаще всего используется такой термин.
2: А насколько дробная классификация вот этих типов? А,
3: пока она только-только выстраивается. Вот, например, мы начитались...
2: Активный, пассивный, да?
3: Да, начитались этого про больших синиц, но у нас на Звенигородской биостанции студентка будет делать такую же проверку для мухоловок. Для мухоловок это пока еще неизвестно вообще.
2: Ого.
3: Может быть, синицы – это птицы, которые в природе, ну, заняты тем, что постоянно ищут корм, в том числе вскрывая какие-то мелкие укрытия, поднимая листики, ковыряя кору. Может быть, в принципе, эта группа птиц более такая поисковая, да? А мухоловка, она сидит и ждет, пока мимо нее пролетит та самая муха, ну, или комарик.
2: Угу.
3: И она привыкла совершенно к другому. Вот мы и посмотрим. Но я хотел бы просто успеть еще сказать о том, что вот когда мы поговорили про попугаев, про врановых, чаек я хотел прибавить сюда же. Мне еще очень приятно отметить связь их интеллектуальных способностей с их образом жизни. Потому что и врановые, и чайки – это ребята, которые ищут в природе самый разный корм.
2: Обшарщики, да, такие?
3: Они такие, да. Вот Дольник мне очень понравился еще в детстве, когда я читал его научно-популярную статью. Он рассказывает, что я хожу по берегу Курской косы и собираю то, что выбрасывает море. То красивую бутылочку, то какую-то наклейку, то даже какой-то важный предмет. А поскольку я в близкое время работал на Кунашире, то там в основном все выбрасывают из Японии. Я, например, нашел себе прекрасную непромокаемую куртку и потом ее использовал. Вот. И Дольник пишет о том, что вот и чайки ходят и тоже ищут. Потому что на берегу моря это нормальная стратегия. То выбросит какую-нибудь снулую рыбу, то что-то еще такое вот. Эти дары моря, они непрогнозируемы особенно, да?
2: Угу.
3: И вот если ты включаешь эту поискучесть, значит, ты готов к разным условиям, значит, ты готов к разным ситуациям, значит, у тебя шире вот эта вот палитра твоих возможностей. Ну и если хватит времени, я скажу еще два слова про врановых, которые тоже знамениты тем, что они едят самые разные вещи в зависимости от ситуации. И дальше... мы перекидываем мостик к тому, что вот эта вот их пластичность, она, например, привела их в города, где они отлично себя чувствуют, да, наша серая ворона.
2: И отлично адаптировались, да?
3: И они адаптировались к самым разным вещам. Кто-то кормит кошек, ворона это собирает, кто-то, там, наоборот, для них опасен, они запоминают человека в лицо. И у нас есть любители птиц, которые просто коллекционируют всякие штуковины вплоть до игры. Вы, наверное, видели кто-нибудь в, опять же, ролике в интернете, как ворона берет крышку от 3-литровой банки, такую пластиковую, садится на нее и съезжает по крыше со снегом. Потом хватает эту крышку, несет обратно и опять. И так вот до 10 раз, пока эта крышка куда-то не улетела, и она плюнула. Мы это наблюдали прямо в окно у нас в зоологическом музее. Только без крышки, а ворона садилась так вот боком, как дети это делают, и так вот веретеном таким скатывалась по снегу. А вторая скакала рядом, хватала ее за крыло клювом, и это совершенно выглядело так, что, ну, слушай, ну что ты делаешь? Ну, люди смотрят, ну как это?
2: Михаил Владимирович, время у нас стремительно подходит к концу, вернее, подошло. И вы этим примером забавно закольцевали разговор о том, что вы директор музея и в меньшей степени действующий орнитолог. Оказывается, как бы орнитологов бывших не бывает. Можно сидеть у себя в кабинете в зоомузее и проводить орнитологические наблюдения за воронами.
3: Можно, да. Считать ворон, как в таких случаях говорят.
2: Да, а потом из этого делать глубокие выводы. Спасибо вам большое. Интересный был очень рассказ. Мы обязательно с вами еще поговорим об интеллекте птицы, о поведении птицы, поведении птиц разных регионов. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с директором зоомузея МГУ, доктором биологических наук Михаилом Владимировичем Калякиным. И говорили мы с ним об интеллекте птиц. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио Россия.
3: Спасибо. Всего доброго.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: «Если мужчина неуловим, то женщина непобедима». Фредерик Бекбедер, писатель.
1: Как женщина обращается к мужчине дома?
2: О, мой повелитель, и на колени.
1: Кун чай. Кун – это господин, чай – мужчина, господин – мужчина.
2: Я почти угадала.
1: Если что, зови меня именно так.
2: Могу тебя звать Климо Великий.
1: Кунчай мне больше нравится, как-то оно как-то звучит лучше, по-моему.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков.
1: Всем привет, давно не виделись.
2: Давно не виделись, да.
0: Легенда о Суриатай – историческая драма, снятая в 2001 году тайским режиссером Чатрихалермом Юколом. Одним из продюсеров фильма является знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Картина рассказывает о событиях, связанных с битвой древнего сиамского государства с соседней Бирмой в 1548 году. Актриса, сыгравшая главную роль, является настоящей принцессой. В жилах режиссера также течет королевская кровь, и обращаться к нему следует как к царствующей особе. Перед тем, как выпустить фильм на англоязычный рынок, его создатели должны были снять дополнительные кадры с актером Харви Кейтелом в роли наблюдателя-иностранца. От этой идеи впоследствии отказались, решив ограничиться специальным монтажом. Все, что доподлинно известно о Суриатай, факт ее героической смерти в попытке защитить мужа от врагов бирманцев. Все остальные события в фильме – художественный вымысел. Согласно преданиям, во время вероломного нападения бирманцев принцесса Суриатай вышла на защиту своего дворца вместо своего возлюбленного, раненого в бою. Историки оспаривают эту легенду, однако памятник принцессе на слоне по-прежнему украшает столицу Таиланда. Фильм снят по заказу королевской семьи Таиланда. Бюджет картины составил около 400 миллионов бат, что является рекордом в истории тайского кинематографа.
2: Сегодня мы обсуждаем фильм «Принцесса Суриатай». Легенда о Суриатай. И расскажи, пожалуйста, таким невежим, как я, как смотреть этот фильм, потому что я часто теряла нить событий, потому что они все абсолютно на одно лицо. Я не могла их различать, и я не понимала, когда появляется новая актриса в кадре, новый персонаж. Понятно, в каких-то моментах объяснялось, что такой-то год, случились такие-то события. Но в некоторых моментах я настолько сильно терялась, и поэтому для просмотра мне было немного сложно.
1: Ну, это проблема, конечно, потому что азиаты в среднем для европейцев выглядят все одинаково на одно лицо. И это, конечно, сложность большая, потому что я, например, их различаю очень хорошо, буквально сразу. Вот в силу того, что я очень много времени провожу в Таиланде, там и по работе, и все остальное. Я с тайцами много общаюсь, у меня масса друзей тайцев, я их не просто различаю, и настолько не похожи друг на друга, они все разные. Вот. Но, конечно, если ты не в теме, то да, проблемка.
2: А сам фильм, скажи, насколько он историчен, потому что изначально в названии закладывается, что это легенда. Вот.
1: Ну, это правда легенда, потому что она... Скажем так, она заметно более исторична, чем былины об Илье Муре.

0: просто огромные письменные традиции, у них масса источников, масса хроник, они этого не описывают. Вообще, у них полное молчание об этом. А тайцы, вот конкретный источник называется «Королевские хроники Аютаи», вот они это описывают. И никто больше не описывает, фактически. Более того, там же во всем этом участвовали португальцы, в том числе на стороне Сиама, на стороне Таиланда, на стороне Бирмы. Они тоже как-то все очень, эти португальские источники, события описывают очень сильно по-разному. Словом, было, не было, дело темное, но легенда настолько красивая и вот прямо вот в духе Юго-Восточной Азии, что все тайцы ее страшно любят, с детства учат, и там на каждом шагу у них памятник стоит принцессе Сурьотай на слоне, ее слону тоже памятник. Вот. В общем, все ее очень любят, все эту легенду знают, и было просто очень странно, что они до сих пор сами-то не сняли до 2001 года такое кино. Учитывая, что у них очень развитый кинематограф, масса интересных режиссеров, но вот почему-то про Сурьотай только при участии Фрэнсиса Форда Копполы смогли кино осилить.
1: А смотри, я правильно понимаю, что на самом деле между Сиамом и Бирмой были очень частые войны?
0: Ну, начиная с 16 века, заканчивая второй половиной 18-го. 200 лет, даже чуть больше.
1: А можешь поподробнее рассказать, чем это все закончилось?
0: Могу,
1: к чему привело?
0: Могу, конечно. Дело в том, что Бирма до 1540-х, то есть практически до середины 16 века, была разделена даже не на 4 страны, а на 4 региона. Там было, условно говоря, 3 страны разные, которые постоянно друг с другом воевали. И еще огромная территория, которая населялась не бирманцами, а шанами. Такой есть народ на, получается, юге Бирмы. Шаны — это не бирманцы, если что, совсем. И вот там была Шанская конфедерация, которая была разделена там на миллион каких-то маленьких княжеств. Я уже даже не помню, сколько их было. Я говорю миллион, но это, вы понимаете, это некое преувеличение. И Сиам, который с 1350-х годов был именно королевством Сиам, со столицей в Аютае, потрясающий город совершенно, он был доминантой во всей Юго-Восточной Азии. И Бирму в качестве соперника не рассматривал, потому что кому она могла быть соперником? Да никому, это было раздробленное государство. А вот, получается, в 1534 году на престол одного из бирманских княжеств восходит тогда совсем молодой король Табиншвети, который оказался в очень выгодных условиях в силу того, что его княжество ни с кем не воевало внутри своей Бирмы. И оно поэтому было самым сильным. И он втянул буквально в орбиту своего княжества всю Бирму и разом ее объединил. И сразу стал представлять серьезнейшую угрозу Сиаму, то есть Таиланду. Потому что у них одна и та же граница. У них огромные проблемы во всей Юго-Восточной Азии были на протяжении всех средних веков. В чем? В рабочем населении. Потому что у них потрясающий благоприятный климат, там все растет. Но просто нужно, чтобы кто-то это сажал, что растет.
1: Но в основном рис, наверное?
0: Ну, это основная культура, конечно, рис. Хотя не только. Словом, нужно, чтобы кто-то тебе это самое сажал, что-то. И нужно было постоянно, самое главное, угонять крестьян к себе. Или захватывать территории, где живут крестьяне. Ну и началась война, она не могла не начаться, потому что, опять же, это феодальная эпоха, эпоха строго экстенсивного развития, то есть нельзя просто в силу технологий того времени развить территорию изнутри, а прибавочный продукт получается за счет расширения территории. Поэтому, конечно, нужно было захватить Сиам. И бирманцы, конкретно король Табиншвети, он, захватив всю Бирму, пошел воевать с Сиамом. Там был моментик один важный. Первое. Король Табиншвети. Вот он с 18 лет, с 1534 года, к началу войны, к 1547 году, получается, он 13 лет безостановочно воевал. То есть он был очень толковый военачальник. И у него был его, как это по-тайски говорят, упарача. По-индийски упараджа, конечно же. То есть вице-король. Байни Суанг. Вот Байни Суанг тоже был очень толковый военачальник, то есть в Таиланде равного калибра военачальников просто не было. И у тайцев, конечно, сразу возникли огромные проблемы.

0: проблема в силу того, что это были парни оба, и начальник, и его зам, настолько лихие, что они просто вот как нож сквозь масло, они прям вышли из Бирмы на город Канчанабури, это одноименная провинция, столица одноименной провинции, и дошли до Аютаи, до столицы Сиама. Почему у них это получилось, помимо того, что они были лихие? А они оба были лихие на самом деле. Потому что Сиам имеет одну большую проблему. Ну, как феодальное королевство. Вот в Европе какая проблема главная? Что король умрет, не оставив потомков мужского пола. И что делать после этого? А в Таиланде этого ничего не было совсем. У них была другая проблема, что у короля очень много потомков мужского пола, потому что у них же многоженство.
1: И у них постоянно междоусобные войны поэтому.
0: Да. Потому что каждый гад обязательно хочет на папин престол сесть. Вот. А их много просто. Ну, сейчас уже совершенно у нас получается не феодальная эпоха, а очень даже совсем другая эпоха. Ну, прикинь, вот, например, в конце 19 века современник Николая II, и, кстати говоря, его друг, король Рама V, вот угадай, сколько у него было детей. 130.
1: Кошмар какой. Вот. И сколько из них мужчин было?
0: Я точно не помню. Ну вот, пожалуйста.
1: И все из них хотели на трон.
0: 130 детей. Не, ну, конечно, в это время уже престол наследия было гораздо более упорядочено. А у короля Рама IX, например, который вот недавно умер в Таиланде, кстати говоря, один из двух королей Таиланда, который был при жизни причислен к лику святых. Вот у этого святого человека тоже, по-моему, детей 40 или 70, я сейчас точно не помню. Потому что у них есть прекрасная традиция, у них есть старшая жена, с которой, как правило, аристократическое лицо обручается еще или в очень раннем детстве, или даже до рождения. Там сразу два рода заключают договор, что их отпрыски заключат брак. Но ты имеешь право заводить себе младшую жену, одну, другую, пятую, десятую. Это вообще не возбраняется, даже наоборот, строго поощряется.
1: Ну смотри, а помимо жен, в фильме, например, мы видим, что при дворе короля есть куча его наложниц, которые тоже пользуются большим уважением и почетом.
0: Это не наложницы, это младшие жены.
1: А, это младшие жены.
0: Конечно.
1: Но получается, судя по фильму, эти дети, они становятся рожденные от этого брака. Они становятся принцами, но они могут занимать трон.
0: Да.
1: И становятся королями.
0: Да. Они все считаются совершенно железно членами королевской семьи, потому что они от крови короля. Но некоторые могут полезть на трон. И вот когда король Чайрадча умер после своего 13-летнего правления в 1546 году, началась чехарда, потому что у него была супруга Си Судачан, ну, конечно, правильно говорить, Шри Судачан, потому что Си – это тайское произношение индийского слова Шри, то есть уважаемая, почтенная, уважаемый, почтенный, благословляемый Шри. Вот, Шри Судачан, у которой был любовник, тоже из королевской, конечно же, семьи, но, ну, это в кино все видели, но он не имел права никаких на трон. Они с ним сожительствовать начали совершенно справедливо. Она была регентом при малолетнем короле Йодфе. Принц, пока он был принцем, у него было имя Киофа, а коронационное имя было Йодфа. Он был малолетний. Соответственно, у тебя есть мама, которая управляет всем этим безобразием. А у нее любовник, и ты представляешь, она взяла и забеременела. И от любовника-то родила. А вот это залет жесточайший. Просто жесточайший залет. Ну, чтобы ни перед кем не объясняться, мама Шри Судачан взяла, сына отравила, а любовника посадила на трон.
1: Неплохо.
0: Да. После чего через 42 дня... собрались местные аристократы, и любовника, и маму...
1: казнили?
0: Да. Обычно это делалось так, в силу того, что они королевского рода, королевскую кровь проливать нельзя ни в коем случае. Потому что место, где пролита королевская кровь, считается проклятым. И у тебя по карме там такой урон будет, если ты кровь короля прольешь. Поэтому обычно делается так. Это стандартная казнь в Таиланде. Собираются монахи, строго монахи. Мешок и палками его это... Говорят, опытный палач мог убить с 5-6 ударов палкой. Опытный монах.
1: А то, что касается сцены, где Рамотибоди видит сияние на солнце, это якобы он видит падающую звезду, после этого он умирает. Якобы это было некое предназнамение его смерти. Эта сцена, она имеет отношение к каким-то тайским легендам или традициям, или это просто некое режиссерское художественное решение?
0: Ну, это легенда, которая записана в королевских хрониках Аютаи. Вот это вот так описано в источнике, в историческом. Опять же, это не документ, естественно, но оно имеет очень глубокие корни в самом духе Юго-Восточной Азии и в духе Сиама. Это важно очень, конечно.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. А ты можешь описать иерархический строй средневековой Сиама? Потому что, судя по фильму, куда ты не посмотришь, там одни короли, королевы, принцы, принцессы, и простых людей практически нет, только те, кто их обслуживает.
0: Дело в том, что моментик был один очень важный тут. То есть, да, мы остановились на чем? На том, что кризис престола наследия. То есть страна порвана буквально оказалась, из-за чего бирманцы вторглись-то туда, потому что они отлично знали момент, когда нужно вторгаться, когда у них кризис престолонаследия. В это время законный, один из законных претендентов на регенство при малолетнем короле, а именно будущий король Маха-Чакрапат, удалился в монастырь, стал монахом. Потом, когда вот эту самую мерзкую королеву Шри Судачану убили, его вызвали из монастыря и сделали его королем. Но он не успел по-настоящему начать править, не успел как бы воплотить в себе эту самую королевскую власть, напали бирманцы, дошли до самой Аютаи. Так вот, что там описано? Почему там так много королей и королев? На самом деле, конечно, это перевод наш отечественный. Он не вывозит тайского языка, у них просто нет таких...
1: Переводчиков?
0: Таких титулов даже нету совсем. Сиам, как королевство, образовался совсем недавно. 1238 год – это дата образования вообще первого государства на территории современного Таиланда. Это было княжество Сукутай. Потому что до этого, как мы понимаем, в Юго-Восточной Азии доминировала Камбоджа. Тогда это государство называлось Камбоджа-Деша. Потом оно рассыпалось, и все части этой самой Камбоджи организовали себе собственное королевство. Вот было княжество Сукутай на севере современного Таиланда. Соответственно, когда столица сместилась на юг, в Аютаю, в 1350 году при короле Рамотибоди I, княжество Сукутай никуда не делось, как мы понимаем. Оно как было, так и осталось. И там был свой князь, ну, мы это по-русски говорим, князь, на самом деле его звали Раджа просто, то есть правитель. Вот там был свой князь. И королевский дом Сукутай считался самым старым в Сиаме во всем. И в фильме, и вообще во всей этой истории с кризисом престола наследия мы видим что? Мы видим соревнование между двумя королевскими домами. Королевским домом самым старым Сукутай и королевским домом Утонг, которые вступили в конфликт друг с другом за престол. Потому что Шри Судачан происходил из королевского дома Утонг, а будущий король Маха-Чакрапат из королевского дома Сукутай, повторюсь, самого старого и уважаемого. При этом рядом находилось, прямо там же, на территории современного Таиланда, находилось тоже тайское королевство, которое называлось красиво Лан-На, то есть королевство миллиона рисовых полей, Лан-На. Столица у них Чангмай, переводится на русский отлично Новгород.
1: Неплохо.
0: Да, ну это прям вот прямой перевод, Новгород, Чангмай. И помимо этого была масса еще маленьких княжеств, которые были вассальные по отношению к Аютае, к столице. Сукутай тоже, конечно, было вассальным княжеством. Там в каждом были свои аристократы. И мы просто попадаем в фильме в вот эту высшую аристократическую среду. И поэтому, конечно, кроме аристократов мы почти никого и не видим. Они, конечно, есть. И они в кино сразу видны тут же, если ты хоть чуть-чуть понимаешь вообще дух Юго-Восточной Азии. Все аристократы очень красивые, белокожие, по крайней мере, светлокожие, с такими прямыми носами тонкими, такие все прямо вот как картинка. Вот.
1: Но актриса там, правда, все модельной внешности.
0: Актриса просто потрясающая на самом деле. А как только ты видишь человека смуглого, не надо никого пояснять, это просто людин. У них до сих пор в Таиланде мощнейший культ белой кожи. Мощнейший. Там невозможно продать шампунь, если на нем не будет написано «с эффектом отбеливания». Потому что у них чем смуглее, тем некрасивее. То есть смуглый человек очень некрасивый, а скорее всего еще и больной. А если совсем негр, вот они безо всякого расизма негров не любят, потому что они им кажутся очень страшными. Ну, потому что он черный, он просто очень страшный для них. И вот там вот сразу видно, аристократ белокожий, простолюдин смуглый, который постоянно работает в поле, но там еще глубже на самом деле вся эта история с культом белой кожи, потому что тайцы и вообще все население современной Юго-Восточной Азии, которое пришло вот на этот субконтинент, оно пришло же откуда? С Алтая. Давным-давно. Это потомки монголоидов наших, отечественных, которые туда забрались. А там в это время было свое местное население, папуасы. Настоящие папуасы, как папа Новой Гвинеи. То есть черные, кучерявые, с вот такими вот носами, вот такими ноздрями. И, соответственно, местные очень сразу вступили в конфликт с пришлыми этими монголоидами. И, конечно, монголоиды, в силу того, что они обладали развитой военной технологией, они знали лук хороший, настоящий, обладали массой преимуществ, они местных папуасов просто вырезали. Покорили, ассимилировали. И поэтому для них еще там с глубокого-глубокого какого-то там неолита. Чем ты чернее, тем ты ужаснее. Ты чужой. Поэтому, конечно, мы вот видим даже не намек, это для любого тайца понятно, что вот это аристократ, а это не аристократ. Так о чем ты спросила до аристократов? Я забыл.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что это исторически у многих народов заложено, что если белая кожа, то ты принадлежишь к более высшим сословиям, а чем темнее твоя кожа, тем ты хуже.
0: Ну, просто это из рода занятий происходит, из работы, потому что...
1: На солнце находишься.
0: Конечно, постоянно пашешь. А красивые, так и в русском языке, прошу прощения, мыло, Марусенька, какие ноги? Кривые, волосатые, синие, нет, белые, мыло, Марусенька, белые ноги. Соответственно, держать в черном теле. У нас, в общем, то же самое, но это от рода занятий. А у них от контакта с другим населением. Очень древнего контакта с людьми, которые выглядели предельно не так, как они. Хотя, если мы поедем сейчас на юг Таиланда, какой-нибудь там Хуахин, Самуи, Панган, мы там увидим местных тайцев, которые выглядят натурально, как папуасы. То есть не отличаются ничем, они смуглые, ну, до черноты. С такой шапкой кучерявых волос, как у Боба Марли, с вот таким вот носом, с такими ноздрями, ну, чистой воды папуасы. Никакого отношения не имеющие по внешнему виду к тайцам, которых мы видим в центральном или северном Таиланде.
1: Я у тебя хотела спросить про сцену со слонами,
0: да.
1: Что она обозначает, и вообще про отношение к слонам в культуре тайцев. Потому что принцесса Сюрятай попросила себе в подарок маленького слоненка. Вообще, объясни эту картину.
0: Слон – животное практически священное. До сих пор. Сейчас в Таиланде за убийство слона полагается срок, как за убийство человека. То есть они в этом отношении никакой разницы не делают. Слон – это очень важное животное. Опять же, с глубокого-глубокого, какого-то, даже не с какого-то там средневековья, с глубокой древности – слон работает хорошо, он очень много может увезти, это трактор, по факту. Взрослый слон, там, 3 тонны весом, понимаешь, он очень много может увезти. А от слонов очень много зависит, слонов они использовали, очень любили. Плюс, опять же, слоновая кость, то есть им ничего не мешало в свое время слонов массово забивать. Слоновая охота, это было прямо важно. Короче говоря, слон важнейшее животное, и отношение к нему особое. Прямо скажем, к слону. Особенно, если слон белый. Вот белый слон считается просто священным. Если у тебя много белых слонов, значит, у тебя правление будет счастливым, богатым, долгим, здоровье хорошим и прочее. Поэтому, когда Сюрятай просит у своего этого самого перспективного жениха подарить ей слоненка, ну, так она фактически Майбах попросила, ты понимаешь? А он такой: Майбах, да легко, господи, может быть, ну, забирай.
1: А этот праздник, ты сказал, что это показан праздник, когда они ловили слонов.
0: Да, ну сейчас, конечно, такого уж давно нет. Это просто было, ну как в Монголии, например, была загонная охота. ежегодная в обязательном порядке. Хан устраивал для всех охоту большую загонную. Ну вот тут джунгли, там загонная охота, все очень сильно неблагополучно обстоит. Ну вот да, слонов отлавливали в большом количестве. Это важное мероприятие было.
1: А я когда готовилась, я поняла, что Таиланд ни разу не был ничьей колонией.
0: Не был.
1: Как им это удалось? Потому что все рядом ближайшие страны, они были колониями, только Таиланду, я так понимаю, удалось этого избежать.
0: Ну вот как раз показано начало этого процесса, 16 век, когда в Юго-Восточной Азии появляются португальцы. Ну мы же помним, что Папа Римский нарезал весь земной шар на две части. Одну половину он отдал испанцам, а другую португальцам, чтобы они там в бабе не сталкивались. Вы тут грабите, а мы там. И они там как раз появляются в это время активно, массово. У них появляются первые колонии в Малакке на юге Юго-Восточной Азии. Вот этот Малакский пролив, там у них появляются колонии. И дальше они распространяются на север Юго-Восточной Азии. Таиланду очень сильно повезло, потому что он находится посерединке. То есть вот самая середина субконтинента. С востока Бирма, наоборот, прошу прощения, с запада Бирма, с востока Камбоджа, Вьетнам, с севера Лаос. Соответственно, когда французы и англичане, сначала голландцы подвинули португальцев, потом англичане и французы подвинули голландцев, они, конечно, стали захватывать что? Что ближе к ним. Соответственно, они захватили англичане Бирму, французы Камбоджу, Вьетнам, Лаос, а Таиланд остался между англичанами и французами. И как только его собрались захватить, а его бы, конечно, захватили, безо всяких вариантов, напротив уже стоял дяденька с пистолетом, который тоже хотел его захватить. Поэтому в 19 веке, уже при короле, в конце 19 века, при короле Раме V, даже нет, отставить, в начале 20 века уже, это была история, при короле Раме V было заключено англо-французское соглашение по проблеме Таиланда, где весь Таиланд был поделен строго напополам. С одной стороны была зона интересов французов, с другой стороны зона интересов англичан. Но потом началась Первая мировая война, буквально там через несколько лет, и стало не до того. Колониальная система рухнула, поэтому Таиланд остался никем не завоеванный.
1: Смотри, я еще хотела тебя спросить про женщин-охранников, которые охраняли дворец.
0: Судьи Отай. А, Срисудачан.
1: Нет, Срисудачан. Они параллельно были и служанками, и были еще и телохранителями. Насколько вообще такая практика среди женщин была распространена?
0: Очень не сильно. С одной стороны, с другой стороны, женщины-телохранители у особ королевского рода женского пола имелись. Почему? Потому что женщина с женщиной ребенка не сможет сородить незаконного. Потому что дяденьку поставишь сторожить, мало ли что он там себе удумает. Традиции евнухов у них практически не было, это было не принято. Поэтому вот женщин охранить ставили.
1: А вот эта вот практика, когда все слуги на коленях ползут, значит, к своему королю, насколько это вообще было практично и какую вообще смысловую нагрузку это несет? Ну, это просто поклонение королю получается или еще что-то за этим стоит?
0: Король – обожествляемая фигура, к нему так просто нельзя подойти до сих пор. Если забить в гугле нужный поисковый запрос, мы увидим, что жена к современному королю, публично, по крайней мере, при всех, должна подползать. Она королева, между прочим, так, на секундочку. Но королю она может, она вот лежит, ей там специальную подушечку подкладывают, она лежит, и вот так вот, потупив глаза, смотреть нельзя ни в коем случае, вот так ему руку протягивает. Можно вас коснуться? И он такой, я не знаю. Ладно, касайся. Все вообще до сих пор должны в присутствии короля немедленно грохнуться на колени, немедленно. И глаза в пол. Это просто этикет.
1: А что ты можешь рассказать про обмундирование солдат и служителей? Потому что, например, я не поняла, что за эти узлы, которые крепятся к шапкам.
0: Они просто держат шлем.
1: Я понимаю, но они как-то очень сложно перевязаны. Там какие-то
0: это местная такая вот традиция. Вот это как раз правда. А что касается доспехов, они все у них... Я бы сказал так, очень кукольные. То есть они по-настоящему, конечно, не совсем такие. С одной стороны, с другой стороны, очень хорошо показано, что их почти нету. Потому что с защитным снаряжением в Юго-Восточной Азии все было очень плохо, его почти не носили, потому что там безумно жарко. И в доспехах просто можно умереть. Потому что чудовищная влажность и очень жарко. Там вон, в футболке-то трудно ходить, прямо скажем. А так, конечно, нет. И да, там показано очень хорошо португальцы, наемники португальские. Потому что они все нереально здоровые, очень большие, крупнее всех тайцев вместе взятых, все с бородами, в шлемах, в кирасах. И вот да, их очень любили нанимать, потому что они жуткие. И все местные их страшно боялись и уважали из-за этого.
1: Сама сюрятай, она была каким-то уникальным явлением для тайской культуры, или это было обыденно, что вот женщина высокого происхождения участвует в войне? И в чем ее больше заслуга? То, что она пошла воевать, или то, что она закрыла собой мужа?
0: Да, конечно, то, что она закрыла. Она пожертвовала собой ради не просто мужа, а ради короля, чтобы он позволил дальше стране существовать как единому целому. Она просто, она и ее дочь, самое главное, там же этого как-то не очень сакцентировано, что они же с дочерью вместе погибли. Потому что считается, что, опять же, по легенде, что бирманский король Табиншвети, он, значит, схватился на слонах с Маха-Чакрапатом, под сиамским королем слон вдруг испугался и побежал. И он бросился его преследовать. И тут как раз Сурьотай послала своего слона на перерез, встала между убегающим слоном своего мужа и вступила в поединок с Табиншвети, который, конечно, ее немедленно разрубил от плеча до пояса.
1: А там показана сцена... Получается, в 1533 году была эпидемия оспы, от которой даже умер король.
0: Да.
1: А как они справились с...
0: 1534.
1: Извините, на год ошибусь. Как они справились с этой болезнью и какие финансовые потери потом понесли?
0: Только одним способом в это время справлялись со всеми болезнями такого рода. При помощи карантина. Потому что антибиотиков нема, только пост, молитва и карантин. Пост и молитвы, как мы понимаем, не помогают, а карантин помогает. Это во всем мире так было. Если серьезная эпидемия, там, чума, оспа, неважно. Закрывать все, ни с кем не общаться, самоизоляция. Ну, в общем, мы знаем, как это бывает теперь на личном опыте. Только так. То есть, чтобы все, кто заболел, умерли, и дальше, чтобы болезнь не распространялась.
1: Смотри, когда Чайраджа совершил государственный переворот, он это объяснил тем, что при малолетнем короле люди страдали, и он решил их как бы избавить от этих страданий. Вот, а каких он страданий?
0: Очень смешно. Ну, имеется в виду, что у вас нет центральной власти, а раз нет центральной власти, большая проблема с чем? С тем, что местная аристократия, ну, мелкая аристократия, начинает выжимать все соки из местного крестьянства, потому что их никто не ограничивает. Ты сам себе делаешься внезапно король, и можно всех душить. То есть, как у нас говорили в конце 19-го, в начале 20 века, кулаки и подкулачники распоясались. Вот кулаки и подкулачники – это была большая проблема, конечно. Только король мог их ограничить. И вот король-то мог, потому что он был самый главный кулак. Ведь лучше один тиран, чем 10 тысяч, правильно?
1: Угу. А смотри, расскажи о родственных связях в средневековом Сиаме, потому что я так правильно понимаю, что двоюродные братья и сестры уже не считались близкими родственниками и могли заключать браки между собой.
0: А там опять же моментик такой есть, что ты можешь заключить брак, законный брак, то есть ты не младшую жену берешь, а старшую жену, от которой у тебя будут законные наследники, только из королевского, ну, по крайней мере, из аристократического рода, простолюдинку нельзя. А мы же понимаем, чем заканчивается тема, что аристократы заканчиваются. У вас новых аристократов просто нету, они все были друг другу родственники. Если запретить двоюродным братьям и сестрам заключать браки, так вообще не, ну, а с кем мы будем их заключать, спрашивается. Это вопрос-то не про Сиам, это вопрос вообще про любую феодальную страну, неважно. Во Франции было то же самое.
1: Но это же потом сказывалось на здоровье.
0: Конечно, сказывалось. Ну, неизбежно, потому что у вас близкородственные браки в очень сильно не первом поколении, они, конечно, заканчиваются плохо. Другое дело, что спасают младшие жены. У вас постоянно там 15 младших жен, а они могут быть кто угодно, просто людинки, иностранки, пофигу.
1: То есть не обязательно она могла быть не аристократического происхождения?
0: Младшая жена может быть кто угодно. Вообще. И таким образом у вас младшая жена, она не аристократка, а вот ее ребенок от тебя будет аристократом, конечно, уже. И вот за него потом можно выходить замуж, на нем можно жениться, и поэтому постоянно кровь перемешивалась таким образом.
1: А смотри, у фильма вообще три версии. Одна полная 8-часовая, потом вторая 5 часов длится, и для проката она
0: 2,5 часа.
1: Какую из них ты посмотрел?
0: Конечно, самую хардкорную.
1: 8 часов?
0: Да. Я просто страшно люблю эту историю, мне очень нравится. Мне нравится тайское кино, мне там актеры все очень симпатичные. Очень здорово, я к этому отношусь исключительно мимимишно. Поэтому я, конечно, как только появилась возможность, сразу 8-часовую посмотрел.
1: Еще скажи, что ты смотрел на языке оригинала, я тогда тут
0: упаду со стула. Ну что ты, я... Понимаешь, я тайский учу. Пытаюсь, точнее, учить, но у меня проблема, у меня нет музыкального слуха. А тайский язык тональный. У них от того, что у тебя выше, ниже, без тона, у тебя просто может быть одно и то же буквы сочетания совершенно разными словами быть одновременно. Например, какая-нибудь «ма» — это девушка, а «ма» — корова, а «ма» — собака. И поэтому девушке говоришь «ма», она такая: «ты меня собакой назвал, козел вонючий». Ну, то есть неудобно может получиться, согласись. А я этого всего не слышу. Вот, кстати говоря, по поводу тайских всяких разных слов, ты обратила внимание, что у них все имена индийские, у всей этой аристократии. Там нет ни одного тайского имени, они все индийские. Потому что что такое Сурьотай? Ну, я встречал мнение, что это солнце Тая, значит, потому что в конце Тай. Слово Тай – это всего лишь свободный, значит. Они как казаки все считались. Тай – это казак, значит, то есть свободный. Народ так не назывался, королевство так не называлось. Они назывались Саям, это их камбоджийцы так прозвали, Саям, то есть черный. Потому что они были смуглые все очень, они же были с Южного Китая, изначально сиамцы, которые пришли, они были для местной камбоджийской аристократии страшно черные, неприятные какие-то. Вот их звали Саям. А Сурьо Тай, первый корень это Сурья, то есть солнце, а второй не Тай, а Утай, то есть рассвет. Сурьо Тай, значит, восход солнца всего лишь, очень красиво. Но по-индийски это не тайское имя. У них там нет ни одного тайского имени у всех этих парней вообще. Потому что у них вся аристократия давным-давно, как и в Камбодже, как и во Вьетнаме, ну почти во всем, как и в Бирме, она вся была индуизирована еще в античности. Они все были индийской культурной колонией, потому что у них из Индии пришла религия, у них своя религия, это строгий шаманизм совершенно, который, кстати говоря, процветает до сих пор. Потом из Индии же туда же пришел буддизм. И сейчас, например, при дворе короля живет 30 индийских брахманов. Хотя король буддист, заметьте, но живет там 30 индийских брахманов, которым предсказывают что-нибудь.
1: А расскажи поподробнее, как они пришли из Южного Китая. Я правильно понимаю, что это было где-то в 10 веке, по-моему?
0: Раньше. Раньше? Они шли, естественно, не сразу, а несколько сот лет. Они начали, именно вот современные тайские тайцы, как они начали поступать в Юго-Восточную Азию где-то около 4-5 века нашей эры. И к 8 веку их там уже было настолько много, что правители Камбоджи им выделяли некие земли, где они жили, и не платили налогов. Собственно говоря, почему они и были тай, то есть свободны от чего? Свободны от налогов, на условии того, что они просто через свои границы не будут пропускать врагов. То есть будут контролировать их, как военные поселенцы. Ну, чистые воды казаки. У нас же то же самое, как казак, это кто? Это пограничные жильцы, которые не платят налогов, но зато воюют, когда приходит необходимость. Вот, причем, заметьте, сейчас в Южном Китае живет несколько миллионов тайцев, которые никогда не были в Таиланде, не жили там. Это просто местные китайские тайцы. А другие тайцы живут в Таиланде. Очень так здорово. При этом в Таиланде живут китайцы, которые никогда не были в Китае. Которые там родились, уже очень сильно не первое поколение выросли. Век с 12-го там китайцев очень много.
1: А что ты можешь вообще сказать в целом про фильм? Насколько он с точки зрения тебя как историка достоверен, если можно задавать такой вопрос?
0: Видишь ли, это прямо в заглавии написано «Легенда». Это легенда. Вот фильм про Илью Муромца, который мы так с тобой не разобрали, 30-х годов, он насколько историчен?
1: Ну, ты уже говорил, да, в начале передачи про это, но есть там какие-то конкретные события?
0: Нет, там все, которые... все в смысле кризиса престола наследия. Как это Шри Судачан всех вокруг травила и убивала, как ее потом грохнули, как они этого короля малолетнего Киофу, Йодфу, казнили, как бирманцы вторглись, все имена четенькие, все прямо замечательно, интерьеры все великолепные, костюмы, ну, в основном, конечно, кроме доспехов. Доспехами там, как правило, ну, военного снаряжения там все очень сильно усредненно, с огромными ошибками сделано, это неважно. Вот материальная культура хорошая, имена все правильные, куча местных культурных отсылок, которые ты никогда и не поймешь, если ты их просто раньше не знал. Все, вот очень достоверное кино. Вот очень достоверное и в смысле поведения, в смысле этикета. Все сделано, вот насколько здорово можно в принципе в кино сделать. То есть фильм в этом отношении, на мой взгляд, эталонный.
1: Ну, я посмотрела только 2,5 часа, конечно же. 8 я не смотрела. А в 8-часовом фильме что? Те же самые события, просто более подробно?
0: Ну, просто очень сильно подробно, конечно. Ну, это, как ты понимаешь, телевизионная версия, сериал запускали на ТВ, на местное.
1: То есть ты советуешь нашим зрителям смотреть лучше 8-часовой?
0: Ну, да, если вам
1: если
0: нравится...
1: интересна история Таиланда, да, то лучше посмотреть 8-часовой.
0: Мне очень интересно, я очень люблю Юго-Восточную Азию. Она для меня какая-то вся страшная, эндемичная. И очень люблю их кино, и поэтому, конечно, я при возможности сразу посмотрел 8-часовую, потому что, ну, круто же, ё-моё, они такие клёвые.
1: А расскажи про режиссера, который снимал этот фильм.
0: Это, он как раз это принц особо королевской крови. То есть, тут, внимание, момент. Нельзя в Таиланде снимать кино про королевскую семью, а как ни крути, это все-таки короли и королевы.
1: Простому человеку?
0: Да.
1: Ничего себе.
0: Если ты сам не король, тебе, ну, не королевского рода, тебе нельзя снимать. Ну, может быть, ты можешь быть второй режиссер, но командовать всем обязательно должен кто-то королевской крови. Потому что священная тема, ее трогать вообще руками нельзя.
1: Тогда в продолжение священной темы расскажи, как... Ты за кадром рассказывал, как посадили человека в Таиланде за...
0: Как раз, да, есть там один такой... Ну, у них как? У них за оскорбление королевского рода статья уголовная полагается. А вот дяденька один местный тайский сказал, что это легенда, а Сурьотай — это легенда, ничего подобного не было. Вообще вы все это придумали. Ну, его в тюрьму посадили. Без долгих рассуждений, потому что королевскую семью оскорбил. Нельзя. Тут есть, конечно, момент некой правды с его стороны. Почему? Потому что бирманские хроники, повторяюсь, очень подробные. Ничего вообще подобного не описывают ни в коем, вообще вот ни в каком виде. А очень странно, потому что в Бирме в то время к королю отношение было ничуть не менее трепетное, чем в Таиланде. И если бы король с кем-то вступил в поединок на слоне лично, об этом бы написали все, какой он молодец. Но в Бирме глухое молчание по этому поводу, они ничего про это не знают. Более того, ну да, вот об этом написал один из португальских наемников, который воевал на стороне тайцев. Не помню, как сейчас его звали. На стороне бирманца воевал Диего Суарес, тоже оставил воспоминания какие-то свои. А кто же воевал на стороне тайцев? Не помню, неважно. Вот да, он тоже описывал эту историю, что там королева вступила в сражение на слоне и погибла. Ну вот королевские хроники Аютаи то же самое описывают.
1: Ну смотри, если ты говоришь, что так хорошо, ну, священно относится к королю, а в фильме есть сцена, где Тьен и Чайраджи дают клятвенное обещание поддержать его малолетнего сына при восхождении на трон. Но в итоге Чайраджи не сдерживает никакого обещания, и только Тьен как-то недоволен его поступком, который он совершил, и совершил переворот. Получается, те клятвы, которые он дал королю, он это не сдержал.
0: Как относились? Он же тоже из королевского рода, ему можно.
1: А, ему можно.
0: Конечно.
1: А, то есть более обычным людям нельзя?
0: Нет. А если ты тоже из королевского рода, то, конечно, все гораздо легче. Ты же своих, ё-моё. Вот Чайраджа имя. Чайраджа, если совсем уж говорить по-тайски, он Чайраджа. А что такое чай, знаешь?
1: Что такое чай?
0: Мужчина. То есть мужчина-король, Чайраджа. Как женщина обращается к мужчине дома?
1: О, мой повелитель, и на колени.
0: Кун-чай. Кун – это господин, чай – мужчина. Господин – мужчина.
1: Я почти угадала.
0: Если что, зови меня именно так.
1: Могу тебя звать Климо Великий.
0: Кун-чай мне больше нравится. Как-то оно как-то звучит лучше, по-моему. Вот, господин – мужчина. У них там, кстати говоря, я тоже обратил внимание. И, ну, я не знаю, это в русском дубляже слышно или нет. У них там половина имен начинается с кун. То есть, господин. Словом, мы что-то не то чтобы про кино, скорее про Таиланд больше поговорили, но удостоверяю, кино хорошее. Оно очень необычное для нас, для европейцев. Но если там вот отвлечься хотя бы там на 10 минут, просто усилием воли отвлечься от того, что вам сложно эти лица разбирать, они вам кажутся все одинаковые, на самом деле, конечно, нет, они все разные. Вот если себя 10 минут заставить посмотреть, потом будете получать искреннее удовольствие. Фильм очень хороший, он такой, я бы сказал, народный очень сильно. И в силу своей народности очень достоверный. Поэтому, если хоть чуть-чуть интересно, посмотрите, не пожалеете. «Легенда о Суриотай» – отличное кино. Это, во-первых. Во-вторых, вообще, кто не знаком с таким феноменом, как тайский кинематограф, смело смотрите. Тайцы снимают очень хорошее кино, они прямо это делать умеют. А ну да, непривычно нам, это азиаты все-таки. Но оно, опять же, если хотя бы там вот на 10 минут отвлечься от своей европейскости, скорее всего, проникнетесь. У них очень хорошие фильмы, в частности, отличные фильмы ужасов. Они все по народным сказкам сняты, фильмы ужасов, потому что народные сказки самые страшные. Вот. Поэтому да, если есть интерес к азиатскому кино, тайское кино могу смело рекомендовать, как и фильм «Легенда о Суриотай».
1: Спасибо тебе, Клим, большое за интересный разбор.
0: Старались.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сегодня у нас завершающая цикл лекций Анатолия Владимировича Засова. Анатолий Владимирович, доктор наук, профессор, кафедра физики и жизненной экономии ГАИ ШМГУ. Здесь, что большинство присутствующих его прекрасно знают. Практика, которую мы в этом году применили, а это была идея Анатолия Владимировича, прочитать цикл лекций, потому что обычно не хватает времени, и посетители хотят больше, а у нас все-таки ограниченный временной интервал на вот эти лекции наши. Поэтому мы сделали 3 лекции, и мне кажется, что это удачный такой опыт, как вы считаете? Более полно раскрывает тему, дает возможность все-таки погрузиться и получить больше информации. Я надеюсь, что на будущий год мы продолжим эту тему, может, в другой области, конечно. Но, в всяком случае, есть такие предложения. Вот. А сейчас я передаю слово Андрею Владимировичу и с удовольствием будем слушать.
3: Спасибо. Хорошо, спасибо большое за такие приятные слова. Я хотел бы со своей последней лекцией завершить этот небольшой цикл, но это не значит, что все то, что хотел бы сказать, я успею рассказать. Может быть, потом как-нибудь продолжим. Но ведь речь идет о том, как выглядит небо, какие созвездия, как выглядят небесные объекты в разных областях спектра, недоступных человеческому глазу, недоступных обыкновенному телескопу. Надо сказать, что рентгеновская астрономия – это очень наука молодая и довольно плохо отражена в научно-популярной литературе. Скорее всего, по той причине, что журналисты, которые пишут о науке, им часто трудно разобраться в фонтане новых открытий, в новых достижениях, потому что это очень быстро растущее направление. Итак, что представляет собой рентгеновское излучение? Это та же природа электромагнитная, как и у света любой другой волны, потому что весь тот свет, который виден глазом, он умещается в очень узком интервале электромагнитного спектра. Вот он тут помечен цветной полосочкой. А слева уже идет ультрафиолетовый диапазон, о котором рассказывал доктор наук Шустов. Здесь в планетарии, может быть, некоторые были на его лекции. Дальше же идет диапазон рентгеновский. И уже самые короткие волны, о которых я только вскользь скажу, это гамма-диапазон. Там источников практически нет. Вселенная, в общем-то, почти пустая в этом гамма-диапазоне. А вот про рентген такое сказать нельзя. Но начну я все-таки немножечко с исторических фактов. Откуда вообще взялся рентген? Нам с вами рентгеновское излучение больше всего знакомо по кабинету флюорографии. Вот, медики давно уже освоили это рентгеновское излучение. Вот, и современное поколение вообще с трудом понимает, какой был шок и ажиотаж, когда впервые в самом конце 19 века было обнаружено, что существует такое излучение, которое проходит через непрозрачные экраны. Открытие это произошло в 1895 году, и, собственно говоря, Нобелевские премии начались именно с награды Вильгельма Рентгена за обнаружение принципиально нового типа излучения. Это действительно был очень большой ученый. Открыл он эти рентгеновские лучи свои Кстати, рентгеновские лучи на русском языке мы их называем. Весь мир называет их X-лучами. Он сам их так назвал. То есть лучи, вообще-то говоря, неизвестные, таинственные. Открыл совершенно случайно, когда убедился, что газоразрядная трубка, с которой он делал физические эксперименты, излучает какие-то невидимые волны, которые заставляют светиться некоторые вещества, даже если между этой трубкой и этими веществами непрозрачная преграда. Он был поражен вообще самим фактом существования такого излучения. И просто, наверное, он был в состоянии некоторого ажиотажа, потому что он начал непрерывно экспериментировать, начал смотреть, что излучает, как излучает, как они проходят, как они взаимодействуют с веществом. Он в течение 2 недель он, так сказать, вообще не выходил из своей лаборатории, попросив свою жену приносить ему пищу. Вот, то есть он фактически почти круглосуточно работал. Вот на таком энтузиазме, на такой ажиотаж был. Потом рентгеновские лучи, как говорится, вошли в моду и стали ими даже злоупотреблять и показывать фокусы, как там человеческая рука, человеческий череп виден на фотопластинке, не понимая, что они на самом деле очень вредные. Вообще говоря, хотя рентгеновский диапазон относится к диапазону, к которым глаз, ну, за пределами чувствительности глаза, это не совсем так. Глаз видит рентгеновские лучи. То есть если вам пучок рентгеновских лучей, не дай бог, конечно, попадет в глаз, вы увидите. Увидите яркий свет. Я не знаю, какого цвета, но увидите, только изображение не увидите. Ну, вот, скажем, какой-то человек карандаша перед глазами отбросит просто тень на сетчатку, и будет хорошо видно. Вот. Выяснилось, что рентгеновское излучение очень вредно. Оно, так сказать, разрушает клетки. Но первый снимок в истории рентгеновского излучения, полученный в рентгеновском диапазоне, пошел уже во все аналы. Это снимок руки супруги рентгена вместе с обручальным кольцом, которое вот так вот получилось на одном из пальцев. Ну, вот на этой шуточной фотографии показано, что рентген обладает замечательным свойством проходить сквозь мягкие ткани. Вот, и поэтому он и используется очень широко. Вот, но все-таки это понятно. А при чем здесь астрономия? Дело в том, что рентгеновские лучи рождаются в особых условиях. О том, что такие условия есть в космосе, никто не подозревал в начале 20 века. Они рождаются в тех процессах, которые связаны с очень энергичными элементарными частицами. Вот при открытии рентгеновского излучения рентген фактически использовал энергию электронов, которые разгонялись большой разностью потенциалов его газоразрядной трубки. А вообще, любые процессы, которые связаны со взаимодействием быстрых частиц с веществом, рождают рентгеновские лучи. Лучи практически не отражаются, они не преломляются, но могут интерферировать, могут дифрагировать, то есть явления дифракции, интерференции, хорошо известные в оптике и в акустике, прекрасно к ним применимы. Вот. И, конечно, вопрос, откуда такие условия могли взяться в космосе. Конечно же, мы сейчас знаем, что в космосе много рентгеновских источников. Но все или почти все из них можно разбить на 2 класса. Либо это очень горячий газ, а чтобы он излучал рентгеновские лучи, и они могли приниматься современными аппаратами, нужно, чтобы это были миллионы градусов. Либо же, если не горячий газ, то это взаимодействие с веществом очень энергичных частиц, прежде всего электронов, которые разогнаны до, так сказать, почти до скорости света. Вот фактически все источники космического рентгеновского излучения – это либо первое, либо второе. Но история начиналась совершенно не так, как в других областях астрономии. Она начиналась с военной техники. После разгрома нацистской Германии в распоряжение Советского Союза и Соединенных Штатов Америки попали ракеты Фау-2. Ну, это очень важно было, это важная новая ступень в развитии военной техники, поэтому, конечно,
4: они тщательно исследовались, ну, их надо было как-то запускать. На Земле они большого смысла не представляли. И вот американцы первыми решили, ну, давайте, если ракета поднимется на очень большую высоту, почему бы не поставить там рентгеновский счетчик? Счетчик частиц. Счетчики энергетичных частиц были уже хорошо известны. Рентгеновские лучи уже в то время прекрасно, так сказать, были известны. Знали, как их можно принять. Поставили счетчик. И где-то в конце 46-го года, в конце 40-х годов, ракета Фау-2, так сказать, поднялась на большую высоту. И, так сказать, там, она крутилась при этом вокруг оси и просто передавала на Землю какие-то данные, есть там рентгеновские источники на небе или нет. Ну, естественно, нашла рентгеновский источник, довольно яркий. Это и предполагалось, что если уж будет какой-то яркий источник, то это, конечно, Солнце. Поэтому первым астрономическим объектом, который был зарегистрирован в рентгеновском диапазоне, было наше Солнце. Ну, вот увидите, вот как запуск осуществляется этой ракеты. Кстати, вот такой вот неравномерная, так сказать, покраска. Вот черные квадраты смещенные, это черные прямоугольники на корпусе ракеты. Это нужно было, чтобы следить, как она вращается во время полета, удобнее визуально следить. Ну вот, что же произошло потом? Ну, Солнце, во-первых, непонятно было, откуда, почему Солнце должно рентген излучать. Солнце светит как абсолютно черное тело с температурой около 6000 градусов, при этом спектр Солнца не предусматривает рентгеновское излучение. Значит, нужно было как-то, так сказать, понять, что у Солнца, помимо вот яркой раскаленной поверхности, которая нам дает свет и тепло, в Солнце есть что-то еще такое, что связано с высокоэнергичными частицами или высокотемпературным газом. Оказалось, что в основном это высокотемпературный газ, это солнечная корона. Мы знаем сейчас о том, что Солнце имеет корону, которая излучает в рентгеновском диапазоне. Тогда это еще было неизвестно. Ну, Солнце есть Солнце. И думали, что больше никогда никаких рентгеновских источников на небе не найдут. Потому что далекие звезды слишком далеки от нас, чтобы быть заметными в рентгеновском диапазоне, если они светят так же, как Солнце. Так вот, реально началом рентгеновской астрономии можно считать открытие рентгеновского источника за пределами Солнечной системы. Это было сделано даже не космическими аппаратами какими-то сложными, которые работают на орбите, а это было сделано в 1962 году метеорологической ракетой, которая, вообще-то говоря, делалась для совсем других целей. Предстояла посадка американских астронавтов на Луне. Ну, кому-то пришло в голову проверить. Давайте посмотрим, а вдруг на Луне большой рентген? Да нет, говорит, там не с чего рентген убраться. А давайте посмотрим. Мы решили поставить счетчик, который давал грубое направление, и, так сказать, направить ракету таким образом, чтобы счетчик смотрел на Луну. И посмотреть, есть или нет. Направили, поднялась эта ракета. Какой-то был сбой в ориентации. Она посмотрела в другую сторону. Но тогда сразу об этом еще не догадались. И вдруг полез мощный рентген. Все были просто в шоке, потому что если рентген такой идет от Луны, то вообще надо закрывать космические программы. Потом оказалось, что он смотрит не на Луну, а совсем в другую сторону. Вот. И вот это и был первый источник рентгеновских лучей за пределами Солнечной системы. Он, потом было уточнены его координаты, были уточнены. Это был созвездие Скорпиона, рентгеновский источник. Он так сейчас называется, Скорпион X1. И впоследствии оказалось, что это невероятно интересный объект. Это двойная звезда. Одна маломассивная звезда, меньше, чем Солнце по массе, а рядом с ней нейтронная звезда. И вот вокруг нейтронной звезды есть аккреционный диск, то есть газовый диск, состоящий из газа, который нейтронная звезда своим гравитационным полем вырвала из атмосферы, так сказать, звезды обычной. Он очень горячий, этот диск, поэтому дает рентгеновское излучение. Но об этом узнали позднее. Сначала был некий шок, что вот, оказывается, есть такие источники рентгеновского излучения, которые за пределами Солнечной системы. А вот я покажу вам сейчас современную карту рентгеновских, наиболее ярких рентгеновских источников. Это карта всего неба. Значит, каждая точка, здесь нет ни одной лишней точки. Каждая точка – это довольно мощный рентгеновский источник. Вот, видно, что группируются эти источники больше всего в центре карты. Это центральная область нашей галактики. Вот. Ну вот некоторые, однако, точки очень далеко от плоскости галактики, а плоскость галактики – это вот экваториальная плоскость на этой карте. Ну вот здесь дано отождествление некоторых источников. Что мы тут видим? Сейчас, красненькая точка-то у меня видна или нет? Не сдохло еще. Вот, это скопление галактик в созвездии Девы, это скопление галактик в созвездии Волоса Вероники, это Геркулес X1, Лебедь А, это радиогалактика, которая находится очень далеко от нас, вот, это Лебедь X1,

рентгеновского, американским военным космическим аппаратом Вела в 1975 году. Космические аппараты используются для слежения за военными объектами, где возможно были испытания или применение атомного оружия. И вот эти маленькие источники, мощные источники, были поразительно любопытны. Дело в том, что они давали вспышку за вспышкой. Но между вспышками могли пройти минуты, могли пройти часы. Могли пройти десятки часов. Но вспышки очень сильные. Вот они, когда максимум вспышки, такие объекты могли быть самыми сильными объектами, самыми сильными рентгеновскими источниками на небе. Вот подобные вот кривые выписывала аппаратура, которая регистрировала вспышки. Что она собой представляет? Это очень любопытная, значит, ситуация. Если у нас есть нейтронная звезда, а нейтронная звезда, вообще говоря, это такой объект, который заслуживает отдельного разговора. Нейтронные звезды – это единственные в природе объекты, которые не состоят из атомов. Это вообще поразительно. Только внешняя кора там немножко содержит атомы, а внутри это нейтроны. Нейтроны с небольшой примесью других элементарных частиц, но нейтроны составляют основную массу, поэтому так называется нейтронная звезда. Она очень плотная, нейтронная звезда. Вот. Чтобы, например, из Солнца сжать до состояния нейтронной звезды, нужно было бы вот этот гигантский шар Солнца, который во много раз больше Земли, сжать бы так, чтобы он был бы размером с бульварное кольцо в Москве. Вот. То есть непредставимо высокая плотность. А нейтронные звезды такие существуют. Так вот, если нейтронные звезды находятся в паре с обычной звездой, а обычная звезда в процессе своего старения раздувается, то часть вещества может попадать на поверхность нейтронной звезды, накапливается там до некоторого критического состояния, критической плотности, после чего возникает термоядерный взрыв. Вот все то, что накопилось там, допустим, за часы или за дни, взрывается по всей поверхности. Мощнейший термоядерный взрыв. Все разлетается это вещество, потом копится снова, опять разлетается. И вот, то есть, барстеры представляют собой термоядерный взрыв на поверхности нейтронной звезды, происходящий каждые несколько минут или часов, столетие за столетием. Сейчас барстеров известно около сотни. Это редкие довольно объекты, но очень интересно. Жалко, что о них не пишут в научно-популярной литературе. Впрочем, эти претензии к нам же самим, к специалистам. Вот. А мощность излучения при вспышке больше, чем у Солнца, в десятки тысяч раз. Полное излучение Солнца во всех диапазонах спектра. А тут одна вспышка, рентген. Ну, наконец, вот космический аппарат Чандра, который был запущен в 2009 году, тоже международный проект, правда, без участия России, получила рекордно высокое разрешение в рентгеновском диапазоне – полсекунды. То есть на уровне хороших наземных оптических телескопов. Работает тут в интервале от 1/10 до 10 килоэлектрон-вольт. Это очень длинная труба. Ну, не знаю, вот она, может быть, с трудом бы поместилась вот от меня до стенки. Такая труба. Вот, гигантского размера, потому что это для того, чтобы получить четкое изображение, потому что лучи, которые идут под маленьким углом к зеркалу металлическому и отражаются, их же собрать можно только на большом расстоянии от этих зеркал, они не соберутся рядом с тем местом, где отразились. Поэтому делаются очень большие длинные трубы. Фотография показана на испытательном стенде с левой стороны. Если заглянуть прямо в этот телескоп с той стороны, куда будут входить космические лучи, то вот вы увидите вот систему таких вот, то, что это круги, это на самом деле это уходящие вглубь зеркала. Вот в схеме, вот в разрезе здесь нарисовано, как они выглядят. То есть космические рентгеновские лучи заходят вот с этой стороны, под маленьким углом отражаются, и вот здесь где-то собираются и строят изображение. Это очень точный расчет оптически должен быть, чтобы построить изображение с помощью системы зеркал. Ну и, конечно, очень тяжелые металлы должны быть, чтобы отразить рентгеновские лучи достаточно хорошо. Ну, Чандра, этот космический аппарат, Чандра – это название в честь известного физика.

0: Чандрасекхара. Ну вот здесь виден кусочек неба вдоль Млечного Пути. Вот каждая точка – это рентгеновский источник. Вон их сколько. Это небольшой сравнительный участок. Ну и мозаика, поскольку каждое единичное наблюдение давало просто вот какую-то, ну, вот, какое-то ограниченное имело поле зрения. Ну вот что интересного было найдено? Во-первых, гигантское количество звездных систем, звезд, которые излучают в рентгеновском диапазоне. Вот это, например, туманность Ориона. Слева – это оптическая фотография, справа – это изображение в рентгеновских лучах. Ну вот то, что вы здесь видите, здесь на самом деле эти точки – это рентгеновские источники разной природы. В том числе и тесные двойные звезды с аккреционными дисками. Вот. А вот более такие распушенные – это, конечно, горячий газ. Горячий газ, он возникает, например, при вспышках сверхновых звезд. И долгое время он не остывает, а излучает в рентгеновском диапазоне. Чандра – аппарат этот позволил получить очень резкие картинки рентгеновских источников. Вот как выглядит, например, крабовидная туманность. Здесь рентгеновское изображение крабовидной туманности в правом углу. Вот оно. Но оно слева просто совмещено с оптической фотографией. Вот, поэтому вот все эти волокна – это оптика, а рентген – это только то, что синее. Что же мы здесь видим? Вот эта вот центральная точка – это нейтронная звезда, это пульсар. Это звезда, которая возникла в результате взрыва обычной звезды, большой массы. Этот взрыв наблюдался как сверхновая в 1054 году, в 11 веке. Легко запомнить, это год смерти Ярослава Мудрого. Вот. Сейчас эта туманность расширяется, каждую секунду ее диаметр почти на 2000 километров увеличивается непрерывно. Вот. А в центре происходит подкачка энергии за счет вращения нейтронной звезды. Вот здесь вот, вот эти вот круги – это выбросы быстрых частиц электронов, которые в магнитных полях излучают рентгеновские волны, так же, как они же излучают и в радиоволны, радиодиапазоне. Это так называемый синхротронный механизм излучения. Вот он здесь, это тот редкий случай, когда рентген дается синхротронным, возникает в результате синхротронного излучения. Пульсар периодом 33 миллисекунды, то есть он мигает, как неоновая лампочка, и в оптике, и в любой диапазоне даже, и не, почти исчезает между вспышками. Ну вот напряженность магнитного поля, магнитная индукция достигает фантастической, ни с чем не сравнимой величины. 10 в 12, это значит, сколько получается? 1000 миллиардов гаусс. Напряженность магнитного поля Земли – пол гаусса. Можете сравнивать. Напряженность магнитного поля Солнца средняя – 1 гаусс. А здесь вот такая величина. Она типична для нейтронных звезд. А вот этот снимок интересен тем, что он получен, во-первых, другим аппаратом, XMM Newton, который работает с 1987 года. Это он сфотографировал сверхновую звезду, которая вспыхнула в 1987 году в соседней галактике, в Большом Магеллановом облаке. Вот это ее рентгеновское изображение, не оптическое. Вот те лучи, которые расходятся, это оптический эффект. Там на самом деле в действительности никаких лучей нету. Есть просто очень яркий источник. Откуда он берется? Просто газ, который представляет собой оболочку, сброшенную с большой скоростью, взорвавшейся звездой, влетает в окружающую спокойную звездную, межзвездную среду и сталкивается с межзвездным газом. В итоге, так сказать, возникает мощная ударная волна и сильный нагрев, который перекачивает энергию движения этой оболочки в тепловую энергию. И вот этот сильный нагрев и является причиной рентгеновского излучения. А вот Балладовое звездное скопление – прекрасно. Опять-таки, это каждая точка – это звезда. Значит, здесь могут светить и короны звезд, здесь могут возникать и аккреционные диски. Но совершенно другая картина. Помимо звездных объектов, здесь виден еще непрерывно вот эти вот размазанные пятна – это горячий газ. Вот наиболее яркие рентгеновские источники все-таки, пожалуй, что связаны именно с выпаданием газа на аккреционный диск вокруг компактных объектов. Это могут быть нейтронные звезды, могут быть черные дыры. И вот такие вот объекты, они в большом количестве были найдены благодаря совокупности рентгеновских и оптических наблюдений. Потому что, когда мы смотрим или наблюдаем в оптический телескоп, мы видим только звезду, вот ту, что слева, а рентгеновское излучение совсем не видно. И аккреционный диск не виден. А когда смотрим в рентгене, мы, наоборот, не видим никакой звезды, а видим только вот эту вот центральную область, вот центральный горячий вращающийся диск вокруг нейтронной звезды. Но все это вращается вокруг общего центра массы, и когда этот аккреционный диск заходит за диск звезды, звезда остается такой, какой была, а рентгеновский поток как бы выключается. Выключается ровно на то время, которое требуется, чтобы рентгеновскому источнику пройти по ту сторону диска основной большой звезды. Вот. Но когда начали рентгеновские исследования, когда рентгеновские исследования дошли до далеких галактик, вот с хорошим угловым разрешением, оказалось, что иногда оно возникает там, где его не ожидали. Ну вот, например, вот эта вот тесная группа взаимодействующих галактик. Оптическая фотография этой группы здесь, это слева. Справа, простите. Вот справа, там, где галактики помечены буковками А, Б, С, Д. Они взаимодействуют между собой, форма у них искажается. Но в рентгеновском диапазоне выглядит все эта картина совсем по-другому. В рентгеновском диапазоне мы бы увидели только то, что вот на этой врезке показано синим. На самом деле, то, что здесь излучает, это горячий газ, который выброшен из галактик вот, благодаря взаимодействию между ними. Это газ с температурой примерно в 1 000 000 градусов. Разреженный газ. И действительно, галактики, взаимодействуя между собой, сталкиваясь между собой, часть газа своего теряют, и этот газ имеет очень высокую температуру. Но, пожалуй, что наиболее интересно... Да, вот это более 1 000 000 градусов объект. Пожалуй, что наиболее интересное, это горячие газовые короны, которыми обладают массивные галактики, прежде всего эллиптические галактики. Вот, например, две галактики здесь сфотографированы. Это оптическая, это не рентгеновская фотография, обычная. Значит, здесь эллиптическая галактика, вот она вот такая размазанная. У галактик же нет резких границ. А это ее спутник. Галактика уже спиральная. Здесь видны и молодые звезды есть, и газ есть. А вот в рентгеновском диапазоне спутника совсем не видно. А видно вот что. Это не звезды. Это светит газ, полностью, который полностью заполняет объем галактики. Тоже высокая температура, порядка 1 000 000 градусов или нескольких 1 000 000 градусов. И надо сказать, что иногда в галактиках эта масса этого газа довольно большая. Вот. Причем очень важно, что если бы... если бы этот газ был бы только в гравитационном поле звезд галактики, он бы улетучился. Здесь требуется предположение о том, что кроме звезд есть еще скрытая масса, которая увеличивает гравитационное поле самой галактики, или, как говорят физики, делает более глубоким потенциальную яму, и в ней этот газ и как раз и находится. То есть измерение массы и температуры такого газа может быть использовано для того, чтобы узнать, сколько скрытой невидимой массы существует в эллиптических галактиках. Но в скоплении галактик ситуация еще более интересная. Вот это изображение не отдельных объектов. Это изображение центральных областей скоплений галактик. Хотя отдельно галактик здесь, в общем-то, и не видно. Но можете посмотреть, здесь отметил размеры. Вот этот квадрат 1 500 000 световых лет. Это скопление в Персее. Это скопление галактик в Деве и расстояние от рамки до рамки 350 тысяч световых лет. То есть это больше, чем размер обычных галактик. Это центральные области скоплений, а в самом центре, конечно, сидят галактики, которые обладают активными ядрами, которые как бы греют, подогревают этот газ изнутри. Значит, скопление галактик оказалось заполнены очень горячим газом. Более того, оказалось, что масса газа, вот этого горячего, рентгеновского газа в скоплениях, больше, чем суммарная масса всех галактик, которые в скоплениях находятся. Вот это вопрос о происхождении газа, это отдельный вопрос, но наибольший интерес представляет вопрос, как этот газ взаимодействует с теми галактиками, которые живут в этом скоплении. Если галактики движутся в этом газе, то возникает нечто вроде обдувания. Такое, ну, как лобовое давление. Когда машина быстро едет, то, ну, как ветер дует, сдует. Если вы что-то случайно, сказать, забыли какой-нибудь там скребок на капоте или там сверху, сказать, на машине, его сдует тоже весь это, встречным потоком, как только вы разгонитесь. Так вот, в галактиках получается примерно то же самое. И скорости движения галактик в скоплениях, они доступны измерениям. Они составляют от нескольких сотен до нескольких тысяч километров в секунду. И двигаясь в этом газе, галактики теряют свой собственный газ, особенно в периферийных областях. И вот но самое интересное происходит, когда два скопления галактик сталкиваются друг с другом. Вот это уникальный случай, это так называемое скопление под названием пуля, баллот. Значит, я расскажу, что здесь видно. Значит, во-первых, это оптическая фотография. Вот все то, что видно, галактики, там звезды, это просто оптика, оптические фотографии. Но здесь, на самом деле, на этом кадре сфотографированы два скопления. Одно побольше, одно поменьше. Вот большое скопление. Красный на красном плохо видно. В общем, вот это вот, с левой стороны. Это большое скопление. Вот здесь вот маленькое скопление. И вот методом, специальным методом, который называется метод слабого линзирования, удалось, сказать, найти вот примерное положение масс этого скопления, так называемой темной массы. Это вот, вот у одного скопления и у другого скопления. Вот они, эта темная масса тесно связана со скоплениями, движутся вместе с ними. Но одно скопление маленькое прошло сквозь большое. И что же получилось при этом? Одно прошло сквозь большое, и, значит, галактики не столкнулись при этом. Они довольно редко расположены. Столкнулись массы газа. Одна масса газа заполняла большое скопление, другая масса газа заполняла маленькое скопление. Когда маленькое прошмыгнуло сквозь большое, произошло столкновение газовых масс, и оба скопления фактически очистились от своего газа. То есть два конгломерата газа, столкнувшись, остались на том же месте, а скопления разошлись, пошли дальше. Так вот, газ, который остался при этом, он виден в рентгеновском диапазоне и здесь показан красным цветом. Вот он остался, застрял между скоплениями. Это газ, потерянный обоими скоплениями. Вот, вот на этом примере впервые было показано, что темная масса связана именно не с газом, а с галактиками. В противном случае она была бы, осталась бы там же, где существует, сейчас наблюдается газ. Но самое интересное – это рентгеновские кометы. Это не солнечные системы, это как раз тот самый случай, когда галактики движутся в разреженном газе скоплений. Вот эта фотография, полученная космическим аппаратом Чандра, о котором я говорил, с левой стороны центральная часть скопления, ну, она известна как Эйбел-2125, хотя это мало что говорит, это ядро скопления. Здесь вот оно увеличено. Вот до большого размера виден вот такой необычный объект, который здесь еще увеличен еще больше. Значит, что мы здесь наблюдаем? Галактика вошла во внутреннюю область скопления, а это центр скопления, и начала, так сказать, терять свой межзвездный газ, который нагревается, и за ним тянется хвост горячего газа. В этом плане, наверное, наиболее интересный объект и у еще более крупного скопления. Это скопление под названием Норма, это созвездие наугольник. Я попробую, значит, показать. Давайте посмотрим, как с трудом нашли эту галактику. Недавно нашли. Вот это Млечный Путь, вот центр нашей галактики. И посмотрите, где разыскали эту необычную галактику. Здесь так много звезд, что галактик почти не видно. То есть пыль мешает видеть далекие объекты, но в некоторых местах они видны. И вот сами можете судить, как сложно было найти что-то неизвестное, как иголку в стоге сена все равно что. Вот мы сейчас приближаемся к фантастически интересному объекту. Вот где его нашли. Попробуйте-ка разыскать. А нашли, потому что это от него рентген идет. Но эта галактика необычна еще тем. Посмотрите, как тянутся голубые полосы в одну сторону. Поразительно. Это газ, который не просто выбрасывается из галактики, а из него еще звезды образуются. Вот как, до сих пор непонятно. Я считаю себя специалистом в этой области, но я не понимаю, как это происходит. Поэтому я даже рассказывать вам ничего не могу. Вот эта галактика. Вот. Но на самом деле вместе с этими потоками газа с образующимися звездами тянется горячий газ, который на оптической фотографии не виден. А это оптическая фотография. А в рентгеновском диапазоне виден один, даже два хвоста. Вот изображение галактики в рентгеновском диапазоне, наложенное на оптическую фотографию. Ну, вы видите, знакомы вот эти потоки. И вот видите, то, что светится размазанно синим светом, это рентген. Таких объектов известно очень мало. Они чрезвычайно интересны. И я бы сказал, не совсем даже понятно, как это у природы вот так вот получается. Вроде газ горячий, все это выбрасывается. Тут еще молекулярный газ почему-то возникает, а из него звезды образуются. Ну, нет полной ясной картины. Вот. А вот еще один пример, уже связанный с активностью ядра. Этот снимок получил любитель астрономии небольшим телескопом, накапливая много часов подряд свет. Это ближайшая к нам радиогалактика Центавр-А. Это эллиптическая галактика, но обладающая, тем не менее, таким газополевым диском. У нее активное ядро, поэтому она и радиогалактика. Вот так она выглядит в оптическом диапазоне спектра. А если взглянуть на этот объект глазами Чандра, вот что, вообще ничего похожего. Значит, что здесь возникает? Мы здесь видим яркое ядро и выброс быстрых частиц, которые горячего газа, которые рождают длинный шлейф, исходящий из ядра. Это то, что называется джет. Вот, рентгеновский выброс. Вот многие ядра галактик на стадии высокой активности, они дают как раз подобные выбросы, которые исследуются в рентгеновском диапазоне. Ну вот, то есть, как внутри галактик считается, что активное ядро представляет собой, прежде всего, в центре черная дыра очень большой массы, иногда миллиарды масс Солнца. В нашей галактике тоже есть черная дыра, 4 миллиона масс Солнца масса. Вокруг вращается очень горячий аккреционный диск с температурой уже не в миллионы, а там до миллиарда градусов. Вот. А дальше уже идет вот в виде бублика, который здесь как бы разрезан, чтобы посмотрели, что там внутри. Это так называемый тор. Это скопление газа и пыли, а за которым уже начинается обычная межзвездная среда. Вот. И видно, что вот в направлении больше открытом для, так сказать, излучения, для излучения частиц, в направлении вдоль такой малой оси, перпендикулярно плоскости диска, выбрасываются и частицы, вот они здесь обозначены словом джет, выброс, и кванты высокой энергии, гамма-кванты и рентгеновские кванты. Вот активные ядра галактик сейчас как раз ищутся по рентгеновскому излучению. Есть рентгеновское излучение, значит, ядро активно. Потому что звезды не дают такого рентгеновского излучения, как активное ядро. Вот другой пример. Даже двойное активное ядро, два ядра в центре сливающиеся в системы из двух сливающихся галактик NGC 6340. Здесь опять на оптическую фотографию наложено вот то, что оранжево-желтое, это изображение, полученное Чандра. Вот в крупном масштабе видны два ядра, две черные дыры, близко друг к другу. Если они сольются, то будет что-то феноменальное. Но мы, боюсь, не доживем до этого, потому что все-таки эти процессы развиваются очень медленно. Но рано или поздно сольются 100%. Вот. Ну, немножечко расскажу о еще более коротковолновом излучении, раз уж мы дошли до активных ядер, потому что активные ядра излучают не только в рентгене, но еще более энергичных лучах, в гамма-лучах, вот, от миллиона до более чем 100 миллиардов электрон-вольт. Вот, это гамма-диапазон. Ну, для сравнения я опять говорю, что энергия квантов видимого света там от 1-2 электрон-вольта. Это небольшое. Ну вот телескоп Ферми который сейчас работает, запущен в 2008 году на 10 лет, занимается исследованием неба в гамма-диапазоне. Точность определения положения источника довольно хорошая для гамма-диапазона. Одна угловая минута. Вот как выглядит небо в гамма-диапазоне. Значит, светится полоса вдоль Млечного пути, центр светится, светится пульсар, вот созвездие парусов, Вела называется, светится ядро далекой галактики Блазар 3454, светится еще один пульсар, вот там тут, в этой области неба два пульсара. Один называется краб-пульсар. Это тот пульсар, который в центре крабовидной туманности. Я показывал его положение недавно, да, на фотографии. А это пульсар, это одна из ближайших к нам нейтронных звезд под названием Геминга. Почему Геминга? Это вообще не мы давали это название, авторы не признаются. Но по идее так, поскольку он находится в связи близнецов, а близнецы по-английски Gemini, ну, созвучны Gemini и Геминга. Первые четыре или пять букв то же самое. Но, то есть это созвездие близнецов. Но есть еще какой-то скрытый смысл, потому что слово Геминга на неаполитанском наречии в Неаполе означает «не там вы ищете». Не знаю. Вот, нарочно это придумали или, так сказать, просто так случайно совпало. То есть неаполитанцы сразу оживились, жители Неаполя, что это их наречие. Вот, ну, вообще, про историю происхождения названия астрономических объектов можно рассказывать очень долго, но, как правило, любопытно. Но пойдем дальше. Пожалуй, самое интересное в рентгеновском диапазоне – это гамма-всплески, которые наблюдаются примерно раз в сутки, и приходят они к нам с разных областей неба. Вот. Они были обнаружены, опять-таки, военными спутниками американскими. Они какое-то время подозревали, что это что-то Советский Союз тут мудрит. Вот. Потом наши межпланетные станции подтвердили существование вспышек и подсыпались гипотезы, что это может быть. Самые разные, от тел, находящихся в Солнечной системе, там, что это может быть кометы, еще что-то, кометы из антивещества, там, что-то еще, до далеких галактик. И никто не знал, как определить до них расстояние и какая их природа, пока в конце 90-х годов не удалось отождествить первую вспышку с очень далекой галактикой. Они распределены по небу совершенно равномерно. Если бы это были галактические источники, то они бы были распределены так, что их больше было бы в центре, на краю галактики меньше. Нет, они приходят со всех сторон примерно с одинаковой вероятностью, примерно раз в сутки. Короткие гамма-всплески. Но самое удивительное, что каждый из них связан с очень далекими галактиками, как потом выяснилось, со взрывами мощных сверхновых в этих галактиках. Это первое отождествление было в 1997 году. Их отождествление было итало-голландским спутником Беппо-Сакс, который имел и рентгеновский, и гамма-телескоп. Гамма-телескопы давали очень грубое направление, и трудно было сказать, откуда пришел сигнал. Но после гамма-излучения шло рентгеновское излучение. Гамма уже кончилась, рентгеновское кончается медленнее. Это то, что называется после свечения. А рентгеновские телескопы уже могли точнее указать положение источника. И так было обнаружено по после свечения точные координаты объекта. Телескоп Хаббла нашел там галактику на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от нас. Я еще раз повторю, несколько миллиардов световых лет. И мощная вспышка. Но, пожалуй, вот как она выглядит на Хаббловском телескопе, едва-едва заметной точкой. Вот здесь была вспышка. Но некоторые вспышки были в более близких галактиках, и удалось понять, что в них вспыхивают сверхновые звезды. Вот. Но, пожалуй, рекорд представила вспышка, которая произошла в 2008 году. Она сначала была видна как мощная вспышка в гамма-диапазоне, потом, значит, перетекла в рентгеновский диапазон, оттуда видимый, и на небе была звездочка шестой звездной величины. То есть, в принципе, нормальный бинокль вполне увидит звезду шестой величины, а у кого глаза не испорчены, то и глазами можно видеть звездочку шестой величины. Но при этом нужно иметь в виду, что она была на таком большом расстоянии, с какого свет идет к нам 12 миллиардов лет. То есть на краю наблюдаемой Вселенной. И такая, что чуть не глазом можно заметить. Это, конечно, мощнейшие вспышки, природа их до сих пор плохо понятна. Есть несколько моделей, но люди работают в этом направлении, это просто очень интересно. Вот. Сейчас работает космический аппарат «Интеграл», запущенный на нашей ракетоносителе «Протон». Там определенный процент наблюдательного времени принадлежит российским ученым, и это фактически, поэтому мы как бы работаем вместе с учеными других стран. Вот как выглядит этот космический аппарат, очень интересен. Это гамма-диапазон. Впервые была обнаружена и уточнена карта излучения, которая рождается при взаимодействии вещества и антивещества. Это в линии аннигиляции, которая возникает при аннигиляции электрона и позитрона. Электрон – это вещество, позитрон – антивещество. Сталкиваясь, частицы исчезают, рождают два гамма-кванта. Гамма-кванты определенной энергии наблюдаются. Это значит, в центре галактики есть области, где рождается антивещество. И мы видим это. Но, пожалуй, что самое любопытное – нас ждет впереди, потому что мы готовим запуск большой обсерватории совместно с немецкими учеными. Называться это она будет «Спектр рентген гамма». Сначала собирались запустить ее, так сказать, в начале 2000-х годов, потом все переносили, запуск переносили. Сейчас условно поставили на 2017 год, но ввиду таких не очень приятных международных событий, я не уверен, что она будет запущена. Но это действительно, сейчас она фактически готова, там немцы доделывают там свой телескоп, устраняют там неполадки, но в принципе могла быть запущена в 2017 году. Это несколько рентгеновских телескопов, один из них абсолютно российский, там несколько вот эта группа немецких телескопов под общим названием «Еросита». Вот. Детектор гамма-всплесков. Цель – полный обзор неба с рекордной чувствительностью и спектральным разрешением, плюс долговременное слежение за отдельными источниками. Предполагается, что с помощью вот этого телескопа будет проведен обзор неба, будет найдено несколько сотен тысяч галактик с активными ядрами, так что можно будет проследить, как активность ядра менялась с космологическим временем. И еще, так сказать, будут исследованы практически все скопления галактик, вернее, горячий газ в этих скоплениях, какие только доступны, ну, видимой Вселенной. Поэтому здесь особенно вот эти научные цели основные я сформулировал. Особенно вот интересно обнаружение исследования горячего газа и измерение эффекта Зельдовича-Тюняева. Ну, не знаю, может быть, вам это не очень фамилии, что говорят, мне не говорят о многом, но на самом деле сам эффект, он относится к числу очень немногочисленных астрономических событий, когда теоретическое предсказание делалось до того, как появились возможности его проверить, и оно сбывалось. Не так много вещей в астрономии, которые бы удовлетворяли вот такому условию. Значит, этот эффект заключается в том, что вот есть такое фоновое реликтовое излучение, то есть фотоны, которые идут к нам с очень больших расстояний изо всех сторон. А поскольку они идут с больших расстояний, они проходят и сквозь скопление галактик. А скопления галактик заполнены горячим газом. Так вот, физика взаимодействия вещества и излучения очень хорошо разработана в настоящее время. И эта физика взаимодействия приводит к выводу, что эти фотоны фонового реликтового излучения немножечко увеличивают свою энергию взаимодействия с электронами горячего газа. Вот. При этом меняется спектр вот этого фонового излучения вместе скопления, и его можно, это изменение, они маленькие, но их можно померить. Они уже померены, уже во многих случаях померены, хотя статистика еще невелика. В чем здесь прелесть, в чем большая значимость этого, вот таких измерений? Во-первых, оказалось, что здесь можно определить расстояние до скоплений, не прибегая ни к красному смещению, ни к другим индикаторам расстояния, просто исходя из изменения спектра фонового излучения. Это во-первых. А во-вторых, это, может быть, тоже кому-то заинтересует. наблюдение позволяет проверить, действительно ли Вселенная расширяется. Уже проверено. Значит, как это делается? Вот, если Вселенная расширяется, то это означает, что медленно падает температура в процессе расширения фонового излучения, если мы правильно представляем себе этот процесс. Если она, температура медленно падает, то значит в прошлом она была больше. Хорошо бы узнать, какой она была, когда, вот, когда излучался свет теми галактиками, что мы наблюдаем на большом расстоянии. Как это узнать? Кто может об этом сообщить? У нас нет контакта с другими цивилизациями на таких расстояниях. А сообщает эффект Сюняева-Зельдовича. Потому что по этому эффекту можно узнать, какой был спектр, какая была температура фонового излучения, когда оно взаимодействовало с данным скоплением, вернее, с газом данного скопления. Измерили. И оказалось точно, как ожидали. Линейная зависимость. Чем больше красное смещение, тем больше температура фонового излучения. То есть у далеких скоплений изменение спектра такое, как если бы фоновая температура была не 3 градуса Кельвина, как сейчас, а 9. Вот как теория предсказывала, так и получилось. То есть мы получили прямое свидетельство расширения Вселенной без всякого отношения к красному смещению. Вот. Дальше нужно подвести итог. Все-таки не так много времени прошло от примитивных рентгеновских аппаратов, которые были предложены вскоре после открытия рентгена. Вот прям на фотопластинку клали руку и подсвечивали рентгеновской трубкой, до современных космических аппаратов, которые исследуют Вселенную на гигантских глубинах, вплоть до, так сказать, пределов, которые мы можем вообще, так сказать, ее исследовать современными средствами. Есть ли другие типы излучений, кроме электромагнитных? Есть. Это нейтринное излучение. Но нейтринное излучение до сих пор измерено всего у двух источников космических. Это Солнце и остаток сверхновой звезды в Большом Магеллановом облаке. И есть гравитационное излучение. Непосредственно гравитационное излучение еще не обнаружено, только планируются эксперименты по его обнаружению, но косвенно гравитационное излучение обнаружено, открыто косвенным путем, и принято, что оно, это действительно так. Это по изменению орбит двойных пульсаров. Орбиты, их можно измерять с колоссальной точностью. Скажем, если орбиты пульсаров меняются там на какие-нибудь там сантиметры в день, то это можно заметить уже сейчас современной техникой. Не видя по отдельности вот эти пульсары, а просто анализируя импульсы, которые от них приходят. Но непосредственно гравитационные волны еще предстоит измерить. Только косвенно, пока и ответственно их существование. Ну вот, я такой сделал некоторый экскурс по разным областям спектра. Ну и, пожалуй, что я должен где-то здесь и кончить. Мне просили, так сказать, на прошлой лекции так примерно предложить, что можно почитать. Ну, можно, конечно, для начинающих и для продвинутых. Пожалуйста, читайте, интересуйтесь. Если есть какие-то вопросы, всегда можете задать вопрос специалисту. Так что я на этом, пожалуй, кончу. Ну, давайте вопросы. Пожалуйста.
1: Показывали снимки рентгеновского излучения, там были разного цвета.
0: Цветом закодирован спектр. Да. Это все цвета. При воссоздании изображения невидимой области спектра, они искусственные, это просто компьютерная кодировка, не более того.
2: А существует общепризнанная кодировка или для каждого исследования
0: своя? Есть такое общее правило, чем короче длина волны, тем принято более синим изображать цветом. Но кроме вот этого самого общего расплывчатого правила, никаких нет других.
3: Большое спасибо, хороший, интересный рассказ. У меня такой вопрос. Накоплен, я так понимаю, очень большой фактический материал по картированию звездного неба в рентгеновском диапазоне. Mm-hmm. Вот вы упомянули о том, что одна из научных целей – это полный обзор звездного неба. Вот по какому принципу происходит вот это картирование, скажем?
0: Значит, я понял, как любой обзор с орбиты, который производится, полоска за полоской, полоска за полоской, один к одному, один, пока не все 360 градусов не будет, чтобы было полное представление о том, где какой источник находится.
4: Простите, вы упоминали во время лекции так называемое антивещество. Простите за вопрос, а что это такое и как это может быть использовано?
0: Ну, как может быть использовано, я не знаю, наверное, никак. Вот, значит, принято в физике называть вещество и антивещество, так сказать, по свойствам частиц, которые их образуют. Вещество – это протоны, нейтроны, электроны. Антивещество – это, так сказать, частицы, которые обладают зеркальными в какой-то степени свойствами. Если, скажем, вещество, частицы имеют положительный заряд в веществе, то отрицательный в антивеществе. Протону соответствует антипротон, электрону антиэлектрон, он называется позитрон, нейтрону антинейтрон, и только фотон, у фотона частицы и античастицы совпадают, это одна частица. Вот, вот поэтому принято так делить. Но поскольку наш весь мир, который мы видим вокруг себя, состоит только из частиц одного сорта, который мы называем веществом. Мы не видим никаких тел, ни звезд, ни галактик, которые бы состояли из антивещества. Они бы обладали абсолютно такими же свойствами, как если бы состояли из вещества, но при соприкосновении с обычным веществом происходит взаимодействие частиц, которые приводят к их исчезновению и появлению вместо них гамма излучения и другие элементарные частицы. То есть такие, если были бы отдельно тела из вещества и антивещества, они не должны были бы соприкасаться.
4: Скажите, пожалуйста, есть ли возможность измерить поляризацию гамма- или рентгеновского излучения и что это в перспективе?
0: Вопрос интересный и довольно сложный. Значит, поляризация рентгеновского излучения, значит, измерять можно. Относительно поляризации гамма-излучения не знаю. Честно говоря, я не видел работ по поляризованному гамма-излучению. Вот, поляризация – это та плоскость, в которой колеблется, так сказать, вектор электрического поля. Значит, чтобы здесь нужно просто знать, нужно ставить какой-то полироид. Но полироидов, вообще говоря, на эти диапазоны не существует. То есть нужно только по косвенным признакам можно судить о поляризации. В частности, синхротронное излучение, излучение синхротронной природы, которое тоже может рождать кванты, они дают синхротронное излучение, оно поляризовано. Вот. Но измерение поляризации в области таких больших энергий, и это очень большая проблема, эта страница фактически еще не открыта.
4: А какие частицы образуют кванты излучения, кванты света или никаких?
0: Кванты света представляют собой самостоятельные элементарные частицы. Да. Взаимодействуя с другими, они могут рождать другие частицы. Так же, как и взаимодействие других частиц может рождать кванты света. То есть это равноправные частицы, которые отличаются от большинства частиц, из которых, скажем, мы состоим, только тем, что у них нет массы покоя. У них, они не бывают, их нельзя остановить и посмотреть на них в микроскоп. Они существуют только тогда, когда они имеют скорость света.
5: Большое спасибо за лекцию. У меня вот два вопроса. Вы показывали, что там где-то рождается, то есть всплески от антивещества. То есть там действительно какое-то скопление антивещества в этом месте?
0: Я не знаю. Если там скопление антивещества, возможно, что и нет. Просто если есть высокоэнергичные процессы, то они, значит, там идут такие процессы, которые рождают античастицы, в частности, антиэлектроны, позитроны. И результат этого рождения мы видим налицо, потому что они долго не живут. Они если есть какой-то механизм их рождения, они впрыскиваются в обычную среду, где взаимодействуют с обычным веществом и распадаются на гамма-кванты, дают гамма-кванты. Вот это мы и видим. По этим картинкам трудно сказать механизм вот, рождение античастиц. Но античастицы же наблюдаются в экспериментах с высокоэнергичными электронами на ускорителях. То есть там действуют своего рода природные ускорители, которые вспрыскивают антиматерию в нашу обычную материальную среду из обычного вещества.
5: Спасибо. Вот. И почему так важно исследование гамма-всплесков, именно спектра гамма-всплесков, это чтобы определить все-таки

0: То есть мы можем видеть сверхновую и не увидеть никакого гамма-всплеска, если луч, который возник при этом, проходит мимо нас. То есть так и конусом распространяется. Вот. Но он начинает взаимодействовать с окружающей средой, потому что ни один астрономический объект не находится в абсолютном вакууме. Когда объект ведет себя спокойно и тихо, он абсолютно самостоятелен, и он живет так, как если бы его окружал вакуум. Но если этот объект начинает становится активным, если выбрасывается большая энергия, то она рождает разлетающиеся частицы, разлетающиеся, так сказать, быстрые потоки газа. И тут уже всегда, во всех случаях жизни, все это вещество попадает в окружающую среду и начинает с ним активно взаимодействовать. Поэтому вот само гамма-излучение, последующее рентгеновское излучение, последующее оптическое излучение в таких случаях, в случае вспышек, это результат отдачи энергии вот этих вот первичного взрыва окружающей среде. И так последовательное уменьшение энергии излучения, которое при этом рождается. Потому что гамма-кванты самые энергичные, рентгеновские поменьше энергию, оптические наименьшую энергию имеют. Вот. Поэтому по спектру, потому как меняется спектр со временем, можно, так сказать, понять, что же, собственно говоря, там происходит.
1: Спасибо за лекцию. Тоже хотел задать вопрос.
0: Да,
1: упомянуты на снимках столкновения и поляризация газовых вот этих, как вы говорите, скоплений, да, они могут как-то каким-то образом влиять на нашу галактику, на ее передвижение, то есть вот какие-то возможности влияния.
0: Я понял. Значит, те фотографии, которые я вам показывал, они, конечно, относятся к очень далеким скоплениям, которые, конечно, на нашу галактику никогда не влияли и никогда не повлияют. Но у нас есть собственное окружение. И это собственное окружение тоже состоит из горячего газа. И, конечно, наша галактика с ним взаимодействует. Но наиболее немножечко не так. Там это окружение не настолько плотное, чтобы создать рентгеновский хвост, который бы уходил от нашей галактики, как он отходит от некоторых галактик в скоплениях. Но там другой очень интересный эффект. Там газ горячий потихоньку охлаждается и выпадает дождем на диск нашей галактики. Вот мы, наблюдая пространство на просвет, на разные ультрафиолетовые источники, на квазары в частности, мы видим, что в некоторых случаях наш луч зрения пересекает абсолютно невидимые облака, горячие, содержащие там высокоионизированные атомы, и это и есть горячие облака окружающей среды. Это окружающая среда в рентгене видна плохо, потому что она не очень горячая. Там 10 в 5, несколько на 10 в 5 градусов, то есть сотни тысяч градусов. Вот. В скоплениях рентгеновское излучение газа легче заметить. Поэтому о горячем газе в далеких скоплениях мы, к сожалению, знаем больше, чем о том горячем газе, в котором движется наша собственная галактика. Но вот то, что этот газ есть, это действительно, это обнаружено. Вот. И сейчас он на нашу галактику не повлияет. Но он ответственен за то, что карликовые галактики вот в нашей местной группе галактик, в центральной части нашей местной группы, потеряли газ. Он был выметен межгалактической средой. А те, которые подальше, на краю нашей местной группы, там прекрасно этот газ остался. Это вот как раз результат взаимодействия с окружающей, с межгалактической средой уже в масштабе нашей группы галактик. Но это взаимодействие сильно для карликов. Наша галактика гигантская, она нетипична, она очень большая. Вот. И для нее это все семечки.
2: В конце лекции упомянули еще о двух типах излучение нейтринное и гравитационное.
0: Да.
2: Любое излучение, оно предполагает наличие носителя этого излучения. Скажем, для нейтринного там нейтрино оно открыто. А вот для гравитационного излучения существует такое понятие, как мифический гравитон. Вот будет ли он открыт или...
0: Понимаете, это свойство описания. На самом деле, некоторые думают, что гравитационные волны – это то, благодаря которым, благодаря чему одно тело притягивает другое. Ничего подобного. А обычно гравитирующие

0: тела вообще никаких гравитационных волн не излучают. Вот, гравитационные волны – это волны, посредством которых переносятся изменения гравитационного поля. Вот если у нас меняются расстояния, меняется масса, то вокруг пространства не сразу об этом узнает. Вот это вот гравитационная, так сказать, волна. Она имеет скорость света. Вот. Она может быть обнаружена по изменению, в принципе, по изменению ну, метрики пространства. Но очень, это очень сложные эксперименты. Для этого нужно научиться измерять изменения там, размеров тел с точностью там, до 10-15, 10-16 величины от среднего значения. Вот, мы еще не достигли таких вершин, но уже подходим к этому. Потому что эксперименты делаются, чтобы найти гравитационные волны. Но ждут, когда будет мощное излучение гравитационных волн. Солнце не излучает гравитационных волн. Земля не излучает гравитационных волн. Вернее, излучает настолько слабо, что им можно пренебречь. Вот. Очень слабое. Но если где-то там столкнутся две нейтронных звезды или две черных дыры, то окружающее пространство узнает об этом через гравитационные волны. Вот, вот в этом вся суть. То есть это волны, можно их квантовать, как квантуются любые процессы в квантовой механике, и говорить о гравитонах. Это скорее вопрос математического описания, чем физики. Ну вот, а как иначе? Вот если, ну как, вот если удастся, так сказать, проследить изменение размеров тел каких-нибудь гигантских болванок, висящих в пустоте, вот таком при взрыве близких сверхновых, это будет означать, что это меняются геометрические свойства пространства на это время. Это гравитационная волна в чистом виде. А обнаружена она сейчас, вот то, что я показывал, косвенным путем, совсем по другому принципу. По сближению двух пульсаров, вращающихся вокруг общего центра масс. Потому что мы можем измерять их периоды с точностью много-много-много знаков после запятой. И поэтому даже, так сказать, небольшое излучение гравитационных волн, которые в этой системе есть, должно быть обязательно, они двигаются по таким орбитам друг вокруг общего центра масс. Даже небольшое изменение излучения гравитационных волн приводит к тому, что их периоды сокращаются, и они становятся ближе друг к другу, теряют просто энергию. Так вот, когда стали сопоставлять результаты вычислений, основанных на общей теории относительности, который предсказывает существование гравитационного излучения, и наблюдений, было совпадение с точностью до 1%. После этого стали говорить, этот эксперимент косвенным образом доказал существование гравитационных волн. Вот такая ситуация.
1: Все знаем про разноцветное небо, по крайней мере, который один постарался, нас действительно в этом смысле очень хорошо просветить во всех лучах, во всех. До новых встреч, дорогие друзья.

0: И сегодняшняя наша лекция называется «Землетрясение. Природа. Риск. Прогноз». И я бы хотел предпослать этой лекции несколько эпиграфов, но один из них принадлежит Перу Федора Ивановича Тютчева. «Тут целый мир, живой, разнообразный. Он стоит тысячи миров». Это, так сказать, вот о той области с любовью, которой я занимаюсь всю свою жизнь профессионально. Второй эпиграф принадлежит нашему сотруднику Института физики Земли Константину Георгиевичу Плетневу. Он очень любопытный. «Землетрясение как любовь. Когда оно начинается, никогда не знаешь, каким сильным оно будет».
1: Вы не представляете себе. У нас первая была сегодня история про японские мечи. На сексе завязано отчасти. Про египтян вообще говорить нечего. У них там сплошная мастурбация, как мы поняли из предыдущего рассказа. И
2: понимаешь, я думаю, и
1: тут ты проскочил этот
0: момент. Ну и последний эпиграф. «Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось. Но к делу».
1: Да.
0: Вильям Шекспир.
1: Поехали.
0: Поехали.
1: Известность.
0: Значит, план лекции предполагается такой. Часть первая.
1: Нет, ну будешь, ладно, нам без плана просто.
0: Без плана, да, ну давайте.
1: Ну, в конце.
0: Давайте тогда сразу к введению перейдем.
1: Да. Вспомню, почему Довлатовскую говорит, купил Камасутру, такая неприличная книжка, открой на первой странице введения.
0: Землетрясение составляет 13% от общего числа природных катастроф, произошедших в мире с 65-го по 99-й год и занимает третье место после тропических штормов и наводнений. В России по распространенности землетрясения занимают второе место. По данным Национального центра информации о землетрясениях США, в течение 20 века на Земле произошло 2000 землетрясений с магнитудой 7 и выше, из которых 60...
1: То есть серьезно?
0: Да, это серьезные землетрясения. Из них 65 землетрясения имели магнитуду больше или равную 8.
1: Окей, хорошо, давайте оторвемся просто в режиме рассказа, скорее от сухой цифр сухой статистики. Просто, ну, я думаю, что, может быть, не все знают вообще природа этих разрушительных явлений.
0: Что такое землетрясение?
1: Да, что такое землетрясение?
0: В начале 20 века один...
1: Да вы мне рассказываете, естественно, я знаю, что вы все равно это знаете, всю жизнь этим знаете.
0: В начале 20 века академик Борис Борисович Голицын, один из основоположников вообще мировой сейсмологии, произнес слова, ставшие нарицательными. Можно уподобить всякое землетрясение фонарю, который зажигается на короткое время и освещает нам внутренность Земли, позволяя тем самым рассмотреть то, что там происходит.
1: Так, а теперь человечество.
0: А теперь землетрясение. Что такое землетрясение? Ну, это слово русское, и поэтому понятен смысл. Землетрясение – это трясение Земли. По-английски это слово звучит как earthquake. Тоже F – земля, quake – это трясти.
1: Мы понимаем, да.
0: По-испански – terremoto. Тоже терра – это земля, мото – это движение. По-гречески – землетрясение – сейсмос. Отсюда и название направления в геофизике – сейсмология, которая изучает землетрясения, их природу, закономерности распространения. Если быть более точным, то землетрясение – это колебание земной поверхности при прохождении волн от источника, находящегося внутри Земли.
1: Существуют разные землетрясения, разные причины, столкновения плит, как...
0: Да, вот мы еще поговорим, так сказать, о типах землетрясений, разные, по их природе, по их расположению в земной тверди и так далее. Что же является причиной землетрясения? Современные геологические и сейсмологические знания свидетельствуют о том, что землетрясение возникает в результате внезапной разрядки накопленных в области очага будущего землетрясения механических напряжений. То есть это происходит в освобождении упругой энергии потенциальной.
1: Вы можете рассказать мне не высоким, так сказать, научным жанром, а по-человечески?
0: По-человечески это, ну, допустим, вот те землетрясения, которые, так сказать, интуитивно подразумеваются под этим словом. То есть это землетрясения, происходящие по краям, в основном по краям тектонических плит. Это наша земная кора состоит из многих частей, твердая часть коры. Это тектонические плиты, которые не стоят на месте, а перемещаются друг относительно друга.
1: А какая скорость движения плит примерно?
0: Ну, это примерно первые сантиметры в год.
1: Так.
0: Везде по-разному. Везде по-разному. Даже на одной плите разные точки одной и той же плиты перемещаются по-разному. Это зависит от условий соприкосновения одной плиты с другой.
1: Ну, условно говоря, они плавают как бы по мантии, да?
0: Да, да, да. Они плавают, и, значит, поскольку края их неровные, то вот наступает в некоторый момент, они движутся друг относительно друга, потом зацепление происходит, и движение, ну, не то чтобы прекращается, а существенно замедляется. Здесь начинают накапливаться напряжение. И вот они накапливаются до тех пор, пока породы этого зацепа могут выдерживать эту нагрузку. Как только напряжение превышает порог прочности, то зацеп срывается, происходит такая моментальная подвижка друг относительно друга тектонических плит, и излучаются упругие волны, которые мы воспринимаем в качестве сейсмических волн от произошедшего землетрясения.
1: А почему это более-менее понятно? Насколько я понимаю, есть районы на Земле, где проходят границы тектонических плит, они все время находятся в зоне сейсмоопасности. Ну, как в Японии или наш Дальний Восток.
0: Да, наш Дальний Восток, да.
1: А вопрос вот как? Вот природа автошока, потому что я один раз испытал землетрясение, это неприятное ощущение.
0: Природа автошоков состоит в том, что происходит сильное землетрясение. И вот разрыв, образовавшийся в результате этого землетрясения, он не снимает напряжение, накопленное напряжение в очаговой области. Он снимает, но не полностью.
1: Не полностью.
0: И вот, те зоны, где напряжения еще остались достаточно высокими, они и порождают афтершоки, то есть слабые толчки в зоне, в очаговой зоне произошедшего сильного землетрясения. И они, афтершоки, как бы доразрушают среду в области очага и тем самым, так сказать, снимают уже большую часть накопленных напряжений. Именно поэтому в зоне произошедшего сильного землетрясения, в течение ближайших там нескольких лет, может быть, десятилетий, а то и столетий, вероятность возникновения такого же сильного землетрясения существенно понижается.
2: Алексей, а скажите, вот наши слушатели, я хочу напомнить, кстати, вы можете вопросы задавать, отправляя на наш СМС-портал. Слушатель без подписи, правда, пишет. Скажите, а правда, что ядерные испытания позволяют снимать напряжение с тектонических плит?
0: Здесь я могу сказать, что...
1: Когда ударная волна три раза вокруг Земли обошла, например, когда нашу водородную бомбу, знаменитую царь-бомбу испытали.
0: Термоядер. Значит, это, так сказать, вот единичный эффект. Я хочу сказать, эффект такой, массовый. Старшее поколение помнит, что у нас в Советском Союзе существовал Семипалатинский полигон для испытаний ядерного оружия. Он до сих пор существует, но не функционирует. Так вот, во время существования и этого полигона, и тогда, когда там проводились регулярно взрывы ядерных зарядов, то уже поздние исследования сейсмического режима в этом районе показали, что когда Семипалатинский полигон функционировал, вот сейсмичность была ниже, уровень сейсмической активности был чуть ниже. После того, как он перестал функционировать, уровень поднялся. Но это не надо рассматривать, как вот сильных землетрясений там не было. А теперь вот возможны сильные землетрясения.
1: Как панацея, вы хотите?
0: Просто это уровень сейсмической активности, в которой в основном создают слабые сейсмические события, а не сильные. Сильные события — это уникальная вещь.
1: Просто сейчас вот возвращаясь, понимаете, мы обсуждали всякие мифы по поводу космического происхождения египетских пирамид, есть еще всякие конспирологические теории, например, по испытанию климатического и сейсмического оружия. Нами, американцами, что, дескать, мы у себя взорвали ядерную бомбу, а у американцев тряхануло Лос-Анджелес там, например.
0: Ну, вы знаете, это все теоретически, да, все это можно сделать. По-видимому, можно сделать. Однако практически, вот мы, наверное, к концу нашей беседы перейдем к вопросу о прогнозе землетрясений.
1: Может быть, это даже самое интересное, потому что до конца не изучено еще.
0: Понимаете, например, для того, чтобы, кому-то нанести, так сказать, определенный ущерб, то надо знать, что в этом районе уже тектонические напряжения накопились до такого уровня, что нужно чуть-чуть добавить, и произойдет вот этот самый срыв, и порождающий сильное землетрясение. Но, извините, мы не умеем еще с достаточной уверенностью прогнозировать вот даже места таких созревших уже землетрясений. Поэтому мы взрываем где-то, а оно может откликнуться совершенно не в том месте, где мы хотели бы, чтобы оно откликнулось. Практически это, так сказать, все пока что из области фантастики.
1: Хорошо, я вас прервал, извините, на чем мы остановились?
0: Мы остановились, вот какие землетрясения бывают по происхождению.
1: В принципе.
0: Значит, мы их делим на природные события. И вот тектонические землетрясения – это самый такой массовый случай природных землетрясений. Второй класс – техногенные, то есть связанные с деятельностью человека. Это, например, пример такой. При строительстве плотин, особенно в горах, не взрывают породы, а создается водохранилище, которое дает пригрузку на нижележащие породы, и в результате иногда совсем в сейсмичной области начинают возникать землетрясения, причем довольно существенные. И классический пример техногенного землетрясения – это землетрясение Койна, произошедшее после заполнения одноименного водохранилища, это в Индии, и в сейсмичном районе произошло землетрясение с магнитудой порядка 6. И ученые, во-первых, население было взбудоражено, ученые, так сказать, стали чесать затылки, а что же, почему же это вдруг произошло? Вот этот яркий случай техногенного землетрясения. Потом техногенные землетрясения, вот произошедшие, по-моему, 2 года назад, это Бачатский угольный разрез у нас на Алтае, где там масса угольных шахт, добывающих уголь и открытым способом, и подземным способом. И там произошло землетрясение, но тоже с магнитудой порядка 6. И тоже взбудоражившее все, и население, и руководство горных предприятий. Вот это техногенные
1: землетрясения. Бывают горные предприятия, то землетрясение, то провал его гигантский.
0: Бывают землетрясения, которые мы называем природно-техногенные. То есть, скорее всего, землетрясение на Бачатском бассейне угольном, это оно природно-техногенное.
1: Какие-то предпосылки были, они просто спровоцировали.
0: Да, природно-техногенный характер. Есть еще такой экзотический, может быть, слушателям будет интересно, класс землетрясений, как морозобойные. Морозобойные. То есть, это когда сильный мороз, и, мостовые начинают трещать. И трещат они довольно сильно. Такие явления наблюдались в Москве до революции. Это описано в литературе.
1: Вот. Собственно, про Москву у нас достаточно много вопросов. Опять любители конспирологии, многие говорят, что Москва со своим огромным количеством карстовых пустот стоит на неустойчивой почве, и сейчас тут как тряханет, и наконец-то Кремль рухнет.
2: При каждом большом строительстве эти разговоры
1: начинаются. Да, и наконец-то мы без Путина заживем и прочее.
0: Это регулярно. Регулярно такие дискуссии возникают, что да, действительно. Вообще, найти район, который бы не был нарушен разломами, чрезвычайно трудно. А ведь для того, чтобы строить атомную станцию, надо найти именно такой блок. Я не знаю, каких размеров он должен быть, но он должен быть ненарушенным. А в Подмосковье действительно много и карстовых пустот, и глубинных разломов. И ученые об этом знают, но они все неактивны. То есть подвижек по ним не происходит. Не происходит. И энергии для того, чтобы вот в московском мегаполисе возникло сильное землетрясение, ну, с магнитудой, допустим, там 7 или выше, нет физических, нет условий. Это такое заключение сделано в монографии вот «Москва. Геология и город», выпущенная, ну, примерно лет 10-15 назад Институтом геоэкологии Российской академии наук. И там целая глава посвящена...
1: Все в порядке? Этому. Кремль стоит?
2: Хочется сказать, не ждите, да. Никто не решит за вас ваши проблемы.
1: Помощи от природы, я как раз хотел сказать.
0: Вот, по механизму возникновения землетрясения разделяются на тектонические, о чем я уже говорил, вулканические, обвальные, то есть вот карстовые, когда в карсте, ну, большая пустота, и вот от этой пустоты сверху еще обваливается большая масса породы и создается...
1: А вот, кстати, буквально пару вопросов. Мы всем говорим, вот землетрясение, или слышим, там вот 9 баллов, понятно, сильные, 10, разрушительные, чрезвычайные. А каким вообще, что это обозначает? Я вот как-то не задумался.
0: Виктор, вот... В той фразе, которую вы только что произнесли...
1: Я уже ошибся.
0: Да. Оно не обозначает ничего. Ну, ничего. Это просто, ну, ля-ля там...
1: Ну, как вы говорите, вот я знаю, что если сказали, понимаете, 9 баллов, там эпицентр там находится, все я понимаю, значит, тем, кто рядом с эпицентром, плохо.
0: Ну, это правильно.
1: Как измеряют, каким образом?
0: Значит, величина землетрясений измеряется либо в единицах магнитуды, либо в единицах энергетических классов. Значит, вот...
1: Вы на меня так не смотрите. Я плохо понял.
0: Значит,
1: всю сумму слов.
0: Сейчас я скажу. Кстати, первый в мире сейсмоскоп был изготовлен, изобретен и изготовлен в 132 году нашей эры в Китае. Его автором был высокопоставленный чиновник Джан Хэн, который был еще и астроном, и математик, и изобретатель, и художник, и литературовед. Но это сейсмоскоп. Он не делал запись землетрясения, он не выдавал наружу сейсмограмму. Он просто показывал, что произошло сильное землетрясение, где-то произошло землетрясение. Он показывал направление, откуда пришла сейсмическая волна, и все, не более того. Вот. А вообще запись землетрясения выглядит, ну, в виде такой, ну, грубо говоря, радиоволны с разной амплитудой.
1: Ну вот с чем там 7 баллов от 9 отличается?
0: Значит, как? 7 баллов от 9 отличается тем, что эти события отличаются друг от друга, по-моему, по энергии в 1000 раз. Вот и все. Значит, в этом году, в 2015-м, в мае, исполнилось 115 лет со дня рождения автора магнитуды. Это американского сейсмолога Чарльза Рихтера. Он ввел в сейсмологическую практику понятие магнитуды. То есть для того, чтобы сравнивать землетрясения друг с другом. Ведь до него, до введения магнитуды, землетрясения сравнивали по его макросейсмическому эффекту. То есть по эффекту, который ощущался, ну, в конкретной точке наблюдения. И вот макросейсмическая интенсивность, она как раз и измеряется в баллах. Но это, в общем, вещь такая в достаточной степени интуитивная, потому что она опирается, во-первых, и в первую очередь на ощущения самих людей, которые ощущали то или иное землетрясение. Во-вторых, проводя обследование, ученые там смотрят, ага, дом разрушился, да, вот это столько баллов, значит, столько баллов. Нет, дом не разрушился, но разрушились кирпичные трубы. Тогда это вот столько баллов. Вот такие были описания. После того, как Рихтер ввел магнитуду, стало, так сказать, вот количественно возможность сравнивать землетрясения между собой. То есть это уже некая наука.
1: А вы, кстати, смотрели фильм «Разлом Сан-Андреас»?
0: Да, смотрел, как? И вот наша первая беседа в мае как раз, да. Мы и обсуждали.
1: Значит, я просто не смотрел, тогда он еще, по-моему, не вышел на экраны, но...
0: Готовясь к вашей передаче, тогда я посмотрел этот фильм. Ну что, там основа-то правильная, ну а дальше идет фантазия самого режиссера.
1: А дальше Голливуд.
2: Алексей, скажите, вот нам Александр из Екатеринбурга пишет: «Добрый день, слышал, что уральские горы до сих пор поднимаются. Насколько вероятное землетрясение на Урале?» Спасибо, Александр написал.
0: Урал вообще считается сейсмически активным, то есть сейсмически активной зоной-то. И вообще, надо сказать, что в последние годы сейсмологов, да и не только сейсмологов, а и строителей привлекают, особенно строителей особо ответственных объектов. Плотины, там, атомные электростанции, химические производства, привлекают сейсмичность платформенных областей. И вот в геофизической службе Российской академии наук...
1: Как бы, где нет разлома, а где...
0: Нет, есть... разломы есть везде.
1: Но...
0: Разломы
1: есть
0: большие везде.
1: Где понятно...
0: Но там уровень вот этих перемещений по этим разломам, он существенно ниже, чем, например, на Камчатке, там Тихоокеанская плита ползает под евразиатскую плиту. Вот. Например, есть отделение Воронежское, в Воронеже, геофизической службе, филиал.
1: Я в Воронеже попадаю, меня, знаете, как трясет. Просто как в город въезжаю, страшно.
2: Могу понять волнение трибуны.
1: Про области говорить нет.
0: Вот, есть отделение, филиал геофизической службы в Саратове, в Перми. Так что, да, в этом ничего удивительного нет, что на Урале происходит землетрясение. Они происходят не очень уж часто и не такие сильные, как на Дальнем Востоке, но происходят.
1: Но ведь мы при этом знаем, что очень часто же огромное расстояние между эпицентром и тем местом, где трясет на поверхности.
0: Да, да. И это здесь вот очень яркий показательный пример. 24 мая 2013 года. В Охотском море произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,3, сопровождавшееся еще и авторшоками, тоже достаточно сильными. Оно произошло на глубине около 600 километров. Так вот, волны от этого землетрясения прокатились по всей территории России. Они ощущались в Иркутске, в Новосибирске, в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в зарубежных странах они ощущались, в Китае, в Индии. Так что, да, а землетрясение, значит, расстояние 6 тысяч километров. Видимо, волна сейсмическая, упругая волна попала в какой-то волновод, который привел ее вот так вот далеко, где затухание было маленьким. Затухание было маленьким. И москвичи ощущали. Мы обратились с помощью РИА Новости, мы обратились к москвичам. Расскажите о своих ощущениях. Мы получили порядка сотни вот таких обращений.
1: Окей, хорошо. Я помню, да, это же не единственный раз было здесь.
0: Не единственный.
1: Собственно, тогда и появились разговоры, что Москва
0: вот
1: скоро рухнет.
0: В 1977 году ощущались землетрясения, но это ощущались... В основном москвичи чувствуют сотрясение от землетрясений, произошедших в Румынии. Это так называемая зона Вранча. И в зоне Вранча происходит достаточно регулярно сильное землетрясение. Вот 1977 год, потом, по-моему, в 40-х годах было землетрясение, во времена Пушкина, и это описано, опять же, все вот эти ощущения сильных сотрясений москвичами. А последнее, по-моему, было где-то в 90-х годах. Это в основном зона Вранча, либо землетрясения, произошедшие вот в Средней Азии, это Туркмения, вот.
2: Сделаем небольшой перерыв на пару минут. Я хочу нашим слушателям напомнить, что у нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И вы можете задавать ваши вопросы, отправлять их на наш СМС-портал. Все о землетрясениях до 11 утра в эфире «Серебряного дождя».
3: Радиолектории под «Серебряным дождем». Приветом, Набутов.
1: Еще раз доброе утро, дорогие друзья.
2: Продолжаем.
1: В этом часть у нас такая более плотная такая научная история. У нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли Российской Академии Наук. Соответственно, мы говорим о землетрясениях, о их природе, о том, как их мерят, почему вот это так называется. И, соответственно, самое главное, как их прогнозировать. Все, что вы рассказывали нам, это все-таки...
0: Это объективные данные о землетрясении, о их распределении по планете, их глубинах, величинах и так далее, и так далее, и так далее. А вообще, благородная цель сейсмологии – это разработка методов прогноза сейсмических
1: явлений. Вы же просто с этого и начали, что среди всех стихийных бедствий по количеству жертв и разрушений финансовых и потерь человеческих жизней, землетрясение стоит в России на втором месте, а в мире на третьем.
0: Так вот, Чарльз Рихтер, американский сейсмолог, о котором я уже упоминал в первой части нашей беседы, говорил поначалу, что только шарлатаны и дураки предсказывают землетрясение. Но потом он свое мнение изменил. Значит, что такое прогноз землетрясений и что это значит? Ну, во-первых, это сложная научная проблема. Она сложна...
1: До сих пор нерешенная, кстати.
0: До сих пор нерешенная.
1: До сих пор нерешенная. Никто не может...
0: Она нерешенная вот с точки зрения обывателя, который ждет, что если он утром рано встанет, включит радио, и диктор ему в конце новостного ролика скажет, что вот погода сегодня в нашем регионе такая, атмосферная погода.
1: Понятно.
0: А сейсмическая погода у нас такая, что в нашем регионе сильных землетрясений не ожидается.
1: Ну, когда вы живете, например, рядом с Фукусимой, например, или на российском Дальнем Востоке, это было бы, в общем, вполне уместно.
0: Так вот, такого прогноза действительно пока нет. И еще долго, скорее всего, не будет. Вот. Значит, почему? Во-первых, объект исследования очень сложный. И каждая сейсмическая, сейсмоактивная зона, она своеобразна. И люди, больше того, люди, там, операторы даже на сейсмических станциях, не являющиеся учеными, они, проработав, всю жизнь на этой станции, они уже, вот у них вырабатывается какое-то чутье. Вот они видят сейсмограмму, и по сейсмограмме могут сказать, что, слушай, наверное, вот тут надо ждать чего-то серьезного. Вот такое. Значит, то есть точно предсказать время, место и энергию сейсмических событий, предстоящих, до сих пор невозможно. Однако разрушение и число человеческих жертв могут быть уменьшены путем проведения различного типа превентивных мероприятий. Например, вот я скажу, что в Петропавловске-Камчатском уже больше 5 лет проводится сейсмоукрепление жилого фонда.
1: А, это ужасно. Это может быть
0: почему
1: правильно.
0: Ужасно?
1: Это вы видели? Я же это омерзительно. Я видел, как делают японцы с подвижным фундаментом, который на шарнирах дом, он двигается.
0: Делают что?
1: Демпфируют.
0: Делают на новые постройки?
1: Да, новые. Это японская технология. А вокруг за безумные деньги и уродуют, и без того уродуют.
0: Ой, Виктор, ведь нельзя же сразу для всех построить новые.
1: Нельзя.
0: Поэтому надо что-то делать для того, чтобы укрепить уже существующие здания. Я был в Петропавловске-Камчатском, я видел этот процесс.
1: Я просто говорю, что это ужасно уродливо выглядит. Это строят, как называются вот эти ребра по бокам?
0: Ну, ребра жесткости, я не знаю, или контрфорсы.
1: Контрфорсы.
0: Вот, но понимаете, как моя мама говорила, дураку полдела не показывай. Вот, а здесь мы выглядим в некотором смысле дураками. Эстетически. Ну, когда все это уже заделано, так сказать, плиткой разноцветной, то это выглядит достаточно симпатично.
1: Мы просто в Петропавловске-Камчатском ходят анекдоты по поводу того, сколько это стоило, кто к тому край. Это отдельно. Мы не это обсуждаем. Я говорю все-таки о прогнозировании, диагностике, прогнозировании, предсказании, причем за несколько дней, а не за 15 минут до толчка.
0: Опять же, прогноз разделяется на три компонента. Это прогноз величины, то есть землетрясение будущего. Величина – это магнитуда или энергия. Второй параметр – это прогноз места с некоторым разбросом. И третий – это прогноз времени. Вот, когда мы говорим, ученые говорят между собой, что вот я спрогнозировал землетрясение, это значит, что он должен показать своим коллегам, какая будет магнитуда, какое будет место и какое будет время. Вот три компонента. Значит, теперь, что по каждому компоненту мы уже имеем к сегодняшнему дню? Вот прогноз времени. Прогноз времени, значит, разделяется в свою очередь на сейсмическое районирование. Это прогноз на десятки лет вперед, а может быть и на сотни лет вперед. Прогноз долгосрочный – это первые десятилетия, среднесрочный прогноз от месяца до года и краткосрочный прогноз. Это от часов до месяца. Понимаете? Ну, бывает еще, так сказать, оперативный прогноз выделяют иногда. Значит, теперь по каждому элементу. Сейсмическое районирование. В каждом государстве, территория которого подвержена сейсмическим воздействиям, есть карты общего сейсмического районирования. Есть такие карты и на территории Российской Федерации. Последняя версия этих карт была выпущена в 1997 году. Значит, ни одно здание, ни один новый объект, который должен строиться в сейсмоактивном районе, не строится, не проектируется без учета сейсмических нагрузок. То есть это уже законодательно. И вот, то есть сейсмическое районирование уже, так сказать, законодательство закреплено. Долгосрочный прогноз. Долгосрочный прогноз, мы знаем, где трясет. У нас вообще в мире и в России в том числе, это для России это Дальний Восток, Камчатка, Курильские острова, Сахалин, дальше Байкальская зона, Алтай-Саянская зона, дальше у нас Северный Кавказ. Вот наши основные системы.
1: А на Северном Кавказе там причины какие?
0: То же самое, там блоки движутся друг относительно друга.
1: Ну там же просто границ плит не проходит, я понимаю,
0: почему? Там есть это Средиземноморский разлом, который протягивается, Северо-Анатолийский разлом, который протягивается от Средиземноморья до Гималаев практически.
1: Понятно.
0: Вот,
1: так.
0: Вот это долгосрочный прогноз, и мы знаем, что там трясет, и там же будет трясти. В ближайшие
1: ребят, трясти, короче, у нас будет на территории долго, да. На столетие, вы говорите, вперед.
0: Среднесрочный прогноз. От месяцы-годы, первые годы. Есть ряд методик, которые позволяют указать место, время и силу будущего землетрясения, с вероятностью от 60 до 80%. Значит, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы администрация этих регионов, которые дают...
1: Ну, мы примерно догадываемся. То есть в течение нескольких лет может быть землетрясение.
0: Они должны провести там по паспортизацию зданий и своих сооружений. Выдержат они эти нагрузки? Не выдержат, потому что здания строились в разное время, еще и при царе Горохе бывает. И они испытывали неоднократно уже технические воздействия.
1: Что будет? Мне просто интересно, это, правда, не тема лекции, наверное, область, как на практике все это реализуется. Ну, хорошо, вот у меня город, там состоящий из 250 разваливающихся хрущевок, и мы знаем, что в течение нескольких лет там произойдет землетрясение. И что будет? Что сделает местная власть? Мне просто интересно.
0: Значит, местная власть...
2: Такие вопросы задаешь.
0: Местная власть, ну, в первую очередь, они должны знать, какие здания выдержат, какие нет.
1: Никакие не выдержат.
0: Никакие не выдержат. Тогда структуры Министерства по чрезвычайных ситуациям должны оценить, какой возможен ущерб, оценить свои силы и средства, хватит ли им силы и средств для того, чтобы, ну, как-то ликвидировать вот последствия от того, что произойдет.
1: А и что, вот и город переселить? Вот город как он, 100-тысячник там.
2: Эвакуация
1: вот он рухнет, но это он построен в 60-е годы, при царе, при Хрущеве, без всяких... У нас таких полным-полно.
0: Нет, по крайней мере, значит, добиваться того, чтобы на этой территории были усилены геофизические наблюдения. Уже более пристально следить за этим наблюдением, чтобы в критический момент объявить эвакуацию.
1: Вы правы. Вот это вот к чему я клоню. К тому, что, конечно, здорово, когда мы знаем, что в течение нескольких лет произойдет землетрясение, и мы можем перевести людей из потенциально опасных зданий, помещений, то, чем вы оказываетесь. Но особенно в нынешней экономической ситуации это невозможно, а места такие существуют. Поэтому мы переходим к более важному, вот о чем я вас спрашиваю. Это краткосрочное предупреждение вот за несколько часов, когда действительно не через 5 лет у вас землетрясение, люди забудут
2: вот сейчас,
1: об этом.
2: Сейчас,
1: а вот
2: да.
1: Завтра в Трихане.
0: Вот такого прогноза нет. Ни у кого, ни в одной стране. И те прогнозы, которые время от времени появляются, они чаще всего не оправдываются. Больше того,
1: почему?
0: Они...
1: А почему вот...
0: А потому что объект сложный. Много разных, так сказать, много влияния оказывает на... Ведь если наблюдать за электрическим полем, то тут могут быть влияния и электрических
1: сетей. Какие методы диагностики?
0: Методы разные бывают.
1: Может животных?
0: Можно, в том числе и животных. Значит, один из методов прогноза землетрясения, произошедшего в 1975 году в Китае, это Хайченское сильное землетрясение, там использовалось, ну, в том числе и они наблюдали за поведением животных. Ведь это было февраль 1975 года, время холодное, зимнее, а змеи выползли из своих нор, покинули, а змеи не любят этого делать. И вот это, в частности, был один из признаков подготовки сильного землетрясения.
1: Просто вот как раз интересно, изучая животный мир, коль уж они так заранее, ну, за несколько часов начинают реагировать, то есть потенциально это достаточно времени, чтобы хотя бы покинуть, да, какие-то опасные здания, может быть, их как раз надо изучать и на их примере понять, как у них работает этот биологический механизм.
0: Такие работы велись, я о них знаю, но велись они еще в советское время на Гармском прогностическом полигоне, это в Таджикистане было. И, значит, реальных успехов не было, хотя я знаю, выпущено несколько монографий, вот в частности в Японии выпущена монография вот по биологическим предвестникам, выпущена, по-моему, вот в Казахстане такая монография, там, так сказать, анализ, но, понимаете, все это очень сложно и все подвержено влиянию различных шумов. И пока что в практическую плоскость это не перешло. Не перешло.
1: Ну, а может быть, вы тогда про гидрохимические методы расскажете? То, что уже мы сами придумали.
0: Гидрохимические тоже, это методы используются, но они очень индивидуальны для каждого сейсмоактивного района. Для каждого сейсмоактивного района. И больше того... Каждая скважина ведет себя Совершенно индивидуально.
1: Вы хоть скажете, в чем я, например, гидрохимические люди же не понимают, о чем я говорю.
0: Ну, это параметры, там, допустим, величина эманации радона, там, содержание каких-то элементов, химических элементов, возливающихся в воде из скважины. И ученые работают, занимаются, некоторые занимаются, ну, просто на энтузиазме этим делом. Но в практическую плоскость, в общем-то, это еще...
1: То есть вы как, вы будете скважину и закачиваете...
2: Ведь у нас сейчас, к сожалению, мы вынуждены прерваться ненадолго, буквально на пару минут. Друзья, после нашего перерыва небольшого обязательно озвучу ваши вопросы, отправляйте их на наш СМС-портал. Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН, здесь, в студии «Серебряного дождя» до 11 утра.
3: Радиолектории под серебряным дождем. С приветом, Набутов.
1: Ну, собственно говоря, сегодня в этом части мы поговорили про землетрясение, но самое главное, ответ на самый главный вопрос, как их предсказывать, причем в короткой перспективе, а не в целом, что когда-нибудь здесь тряханет. Вот ответ на этот вопрос до сих пор нет.
0: Ответа нет и не предвидится. Нам ясно только одно. Нам это, ученым, которые этой проблематикой занимаются, ясно только одно. Ни один метод не дает 100% гарантии. Даже больше того, не дает, вероятности 80%. Ни один метод. Поэтому отсюда следует вывод, что надо использовать комплекс методов наблюдения за геофизическим полем будущего очага сильного землетрясения. Вот тогда, может быть, что-то и получится.
2: Алексей,
0: и вот последние алгоритмы, которыми и я занимаюсь в том числе, они как раз и используют комплекс таких методов. Но мы комплекс этих методов мы выдаем только среднесрочный прогноз, то есть это от года до 10 лет. Спуститься на более низкий уровень, на краткосрочный прогноз, это за часы там до месяца, или на оперативный прогноз, то есть это минуты, да, до часа, мы не можем. Почему не можем? Для того, чтобы прогнозировать в краткосрочной перспективе, нам нужны сети наблюдений, сети. Пока что у нас сетью является только сейсмическая сеть станций России или мировая сеть сейсмических станций. Все, они дают регулярную информацию, которую мы используем. А сети геофизических наблюдений, это сопротивление, электрическое сопротивление, там магнитное поле, наклоны земной поверхности, деформации земной поверхности, там геохимия, поведение биологических объектов и так далее. Сетей-то нет, есть отдельные точки наблюдения. Есть отдельные полигоны, более или менее, так сказать, хорошо освещенные.
1: Наиболее проблемных мест.
0: Наиболее проблемных. Но сети регулярные нет. Потому что вот в середине 80-х была разработана программа, единая программа сейсмических наблюдений для прогноза землетрясений на территории СССР. И в этой программе было записано, что сеть, вот такая сеть наблюдательная для прогноза должна покрывать территорию России или Советского Союза, или, по крайней мере, ее сейсмоактивных областей по сетке 50 на 50 километров.
1: То есть каждые 50 километров?
0: Да, да, или группа датчиков, или новая.
1: Забудьте, денег на это нет.
2: У нас полторы минуты буквально осталось. Несколько вопросов от слушателей не могу не озвучить. Вадим пишет: на севере Ставрополя после добычи газа образовались огромные пустоты, используемые как подземные газохранилища. Насколько нам тут опасно жить?
1: Коротко.
0: Я бы сказал так, что жить не более чем опасно, чем всегда, но администрация вашего края должна за этим делом наблюдать и, так сказать, давать деньги на проведение геофизических работ.
2: Понятно. Регулярно.
1: Короче,
2: регулярно.
1: Пока гром не грянет,
2: как обычно. Андрей пишет: насколько верно утверждение, что добыча сланцевой нефти или газа вызывает заметные землетрясения даже в центре платформы?
1: Интереснее.
2: У нас буквально полминуты.
0: Вот этой проблематикой я не занимаюсь.
1: Понятно, понятно. Но это новая история. Хорошо, я хотел бы добавить от себя короткую историю, Леша, с вашего позволения. перед землетрясением, друзья, зубатка начинает проявлять активность, и вокруг ее усиков образуются пузырьки. Один из излюбленных народных методов прогнозирования. Так что каждый дом по зубатке.
0: А дальше надо смотреть. Ведь зубатка не говорит, где это произойдет.
1: Согласен.
0: И как далеко.
1: Но
0: и как далеко.
1: Но нервничать,
2: хоть какая-то надежда.
1: Да. Может, ну,
2: Алексей, спасибо большое. Да.
1: Если обманет, в суп ее.
0: У нас есть гораздо более веские причины для стрессов, чем следить за зубаткой.
2: Это точно. Алексей Завьялов был у нас в гостях,
1: спасибо,
2: заведующий лабораторией континентальной сейсмичности, прогнозирования сейсмоопасности Института физики Земли РАН.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Солнечная система. Возвращаемся в нашу родную планетную систему и поговорим об ее самых общих свойствах. Ну, во-первых, как она рядом с другими звездами и их планетными системами выглядит? Мы уже знаем, что Солнечная система простирается на огромное расстояние. Солнце контролирует область вокруг себя размером примерно 100, может быть, 200 тысяч астрономических единиц. И она заселена, эта область, это облако Оорта, небольшими ледяными телами, ядрами комет, но в очень большом количестве, их сотни миллиардов. Очевидно, такие же области есть и у соседних звезд, их облака Оорта, и сомнений в этом нет. Причем иногда, сближаясь, звезды как бы проникают своими облаками друг в друга, но почти не теряют контроль над своими собственными мелкими телами. Если углубиться в Солнечную систему, мы увидим более плотную область, скорее всего, дискообразную. Это пояс Хиллса, населенный тоже кометными ядрами. И, наконец, пояс Койпера, еще более близкий к Солнцу, который уже практически граничит с областью больших планет. Ну, в нашей внутренней части Солнечной системы мы уже знаем 4 планеты земного типа и 4 планеты-гиганты. И, кстати, каждую из этих групп можно еще подразделить на более мелкие группы. Например, среди планет земного типа есть 2 крупные – Земля и Венера, и 2 небольшие – Марс и Меркурий. То же самое среди планет-гигантов. Есть 2 истинных гиганта – Юпитер и Сатурн, и 2 таких промежуточных гиганта умеренной массы – это Уран и Нептун. Ну, кроме этого, астероиды, планеты-карлики – которые физически устроены как планеты, то есть они шарообразные, они своей гравитацией могут придавать себе шарообразную форму, но недостаточно массивны, чтобы контролировать окружающее пространство, и могут пересекать орбиты больших планет, подчиняясь их гравитации. Например, это Плутон. А Плутон долгое время после его открытия считали 9-й планетой Солнечной системы. Но когда стали обнаруживаться подобные ему тела, возникло в этом сомнение. Плутон всегда выбивался из общей стаи планет своим маленьким размером. И, например, уже в начале 21 века, в первые годы, были открыты объекты, даже немного, как-то оказалось, превышающие, по крайней мере, близкие по размерам к Плутону. И стало ясно, что он представитель какого-то отдельного класса. Вот этот отдельный класс – в 2006 году назвали dwarf planets, то есть карликовые планеты или планеты-карлики. Теперь их уже 5 штук выделены, наверняка их больше в Солнечной системе. Одна из них – это Церера, бывший астероид, он внутри больших орбит планетных движется, и в основном, наверное, карлики на периферии Солнечной системы найдутся. Не будем забывать, что у планет есть спутники, и к ним как-то легкомысленно относятся, ну, как к второстепенным телам. А ведь некоторые спутники планет очень крупные, и по существу это самостоятельные планеты. Вот посмотрите, наша Луна – один из крупнейших спутников. Нам в этом смысле повезло. На фоне планет-карликов Луна – просто выдающийся объект. Ну и тем более Луна намного больше любого из астероидов. И ее шарообразная форма, и подобные ей объекты. Ну вот, например, перед

нами объекты, подобные Луне. Все это спутники планет, но они по существу самостоятельные, в физическом смысле самостоятельные планеты. И, конечно, их следует называть и считать планетами-спутниками. То есть планетами, попавшими в гравитационный плен к более массивным телам, к более массивным планетам. Но по физическим свойствам, по разнообразию природы на их поверхности, это, конечно, самостоятельные планеты, их примерно дюжина в Солнечной системе, и мы их будем называть планетами-спутниками. Важно, когда мы наблюдаем планету, как выглядит ее поверхность. Разнообразие поверхности очень велико, и яркость их очень велика, хотя все они отражают солнечные лучи, но по-разному. Вот слева перед нами фотография Земли и Луны, полученная одновременно одной фотокамерой, пролетавшего мимо них космического зонда. Мы видим, насколько Луна темнее Земли. А почему? А потому что Земля покрыта воздушной оболочкой, в которой примерно третью часть занимают облака, ярко отражающие солнечный свет. Еще больше яркость поверхности Венеры, потому что вся ее атмосфера затянута облачностью, и она отражает невероятное количество солнечных лучей. Но и на поверхности безатмосферных тел мы тоже видим разнообразие ярких и темных областей. И это связано с их химическими свойствами и со структурой поверхности. Чем она более взрыхленная, тем лучше она отражает лучи. Чем более плоская, а выглаженная, тем хуже. Астрономы используют такое понятие, как альбедо. Альбедо – это доля солнечного света, отраженного от поверхности данной планеты. Вот перед нами разнообразие от нуля до единицы альбедо разных тел. Самые черные тела совсем не отражают свет, их альбедо равно нулю, а самые белые тела полностью отражают солнечные лучи. Ну, как свежевыпавший снег или как белые облака кучевые у нас над головой. Их альбедо равно единице. Внизу на этом слайде показано положение разных планет и их спутников по величине их альбедо. Например, Луна отражает всего несколько процентов солнечного света, в основном поглощая его. А такие далекие спутники от Солнца, как Тритон и Энцелада, покрытые льдом и свежим снегом, который там выпадает на их поверхность из фонтанов, бьющихся из их щелей в ледяной коре, он фактически создает такую вот свежую ледяную снежную оболочку этих тел, и они практически полностью отражают солнечный свет. Ну, чтобы с чем-то знакомым для нас сравнить, вот посмотрите на асфальтовую поверхность и на бетонную поверхность. Бетон имеет альбедо примерно 0,5, то есть половина солнечного света от него отражается. А асфальт всего 10%, то есть 90% света поглощается, а 10% отражается. Луна в среднем имеет альбедо, ну, где-то около 12%. Но есть области, похожие на наш свеженакатанный асфальт, очень темные области, морские, базальтовые. И есть так называемые континентальные области, которые процентов 20 света отражают, ну, близко к нашему такому грязноватому бетону. Разнообразие космических тел в Солнечной системе велико. Большинство из них – это астероиды вот такого типа, как перед нами сейчас хорошо изученный астероид Эрос, и ядра комет. Недавно мы тоже их стали изучать очень детально. Например, ядро кометы Чурюмова-Герасименко сегодня самое хорошо изученное, поскольку спутник вокруг нее летает, и даже посадочный аппарат на ее поверхности некоторое время работал. Как видим, это довольно темные тела, покрытые такой темной коркой запекшегося от солнечных лучей вещества. Но в недрах этих небольших тел, конечно, разнообразное вещество. У астероидов более плотное, каменное, у ядер комет очень рыхлое, в основном снежно-ледяное такое. Ну и мы видим, какова средняя плотность этих тел. Например, у ядра кометы Чурюмова-Герасименко менее полуграмма на кубический сантиметр. Это вдвое меньше плотности льда. А значит, это пористое вещество, очень богатое летучими соединениями. И когда такой объект, ядро кометы, подлетает к Солнцу, вот перед нами фотография кометы Чурюмова-Герасименко, уже сближающаяся с Солнцем, смотрите, как активно начинают испаряться газы с поверхности этого тела. Мы видим просто потоки газа, улетающие с ядра кометы, которые в
конце концов формируют длинный вот этот замечательный кометный хвост из выброшенных с поверхности ядра газов и захваченных ими пыли. Некоторые из этих пылинок, потерянных кометами, встречаются с нашей планетой, с Землей, влетают с большой скоростью в атмосферу Земли и, нагреваясь от трения воздух, сгорают в виде метеоров. Вот это те самые мелкие песчинки, которые некогда ушли с поверхности кометного ядра вместе с потоками испаряющегося газа. Если объект достаточно плотный, ну, например, кусочек астероида, отколовшийся от него и влетевший в атмосферу Земли, то он может пробить нашу атмосферу и даже оставить на ней довольно изрядный кратер взрывной. Таким образом, мы получаем из космоса вещество, так сказать, без лишних затрат космической техники. А то, что мы можем узнать о космическом теле, это, как правило, его масса и размер. Мы еще не умеем глубоко проникать в недра космических тел. Но даже зная только размер и массу, и вычислив на их основе среднюю плотность тела, мы уже можем судить о том, что у него внутри. Вот два похожих друг на друга объекта. Маленькая планета Меркурий и довольно крупный спутник Энцелад. Их средняя плотность различается в несколько раз. И мы понимаем, что Меркурий такой плотный, потому что его недра в основном состоят из железного ядра. Там более половины объема заполнено железо-никелевым ядром, которое создает огромную массу по сравнению с небольшим размером этого тела и большую его среднюю плотность. А у Энцелада средняя плотность, ну, немногим более 1 грамма на кубический сантиметр. Учитывая, что в недрах вещество уплотняется под действием веса вышележащих наружных слоев, мы можем считать, что Энцелад – это практически ледяное тело. Может быть, небольшое каменное ядро у него есть, но в основном это лед, уплотнившийся и составляющий большую часть объема этого небольшого спутника Сатурна. Таким образом, даже внешние измерения массы и объема тела уже многое рассказывают нам о его химическом составе и о структуре. Еще одно, так сказать, внешнее измерение – это наблюдение за вращением планеты или небольшого спутника, или астероида. Вращение – интересная физическая величина, которая долго сохраняется, особенно у гигантских планет. Вообще трудно представить себе, что бы могло изменить их суточное вращение. И посмотрите, как странно распределена скорость вращения у планет. Два гиганта, Юпитер и Сатурн, делают фактически два оборота за земные сутки. Два умеренных гиганта, Уран и Нептун, вращаются приблизительно с такой же частотой, как наша планета. Полтора оборота в наши сутки. А вот Венера почти не вращается, она очень похожа на Землю. Она медленно-медленно в обратном направлении вращается. Ну, так медленно, что практически стоит на месте. Меркурий тоже очень медленно вращается, но тут мы хотя бы понимаем причину – это влияние солнечной гравитации. А Марс намного меньше Земли, но делает оборот практически за то же время, что и Земля. Это довольно странные закономерности, причину которых мы еще до конца не понимаем. Еще сложнее объяснить направление вращения тел. Вот так ориентированы относительно средней плоскости Солнечной системы, практически от плоскости эклиптики, направление осевого вращения планет. Где закономерности? Например, Уран вращается, как говорят, лежа на боку, то есть ось его вращения лежит в плоскости орбиты. Юпитер и Меркурий в точности перпендикулярно к орбите своей ориентируют плоскость, ось вращения. Нептун, Земля и Марс под углом примерно в 20 градусов к перпендикуляру плоскости вращения. Заметить что-то общее между этими телами довольно сложно. И как сложилось это все в ходе эволюции Солнечной системы, нам еще предстоит понять.

Сегодня мы бы сказали, что он получил грант и отправился на стажировку. Считается, что она первая призналась ему в любви. Ну, прямо как героиня Евгения Онегина. Но случилось несчастье. Девушка заразилась корью. Буквально через несколько дней она умерла. Он пытался понять, как на самом деле выглядел Христос, сколь бы абсурдно это ни звучало. После того, как Поленов получил гонорар за картину «Христос и грешниц», он приобрел имение на берегу Оки. Там же по собственному проекту он выстроил усадьбу. В этой работе был очень заинтересован Павел Михайлович Третьяков, предлагал Поленову 20 тысяч рублей, но работа досталась императору, который, к слову, заплатил за нее что-то около, наверное, 60-70 миллионов рублей на современные деньги. Здравствуйте. Сегодня мы немного поговорим о Василии Поленове, художнике тонком, художники глубоком, потрясающем колористе, о котором известно вроде бы очень много, а понятно слишком мало. Поленов был невероятно свободным художником, экспериментатором, не боялся пробовать все новое. Редкий случай. Знаменитый преподаватель не опасался учиться у своих учеников, у Константина Коровина, у Исаака Левитана, и говорил об этом. Бывает так, что человек творческий, получает известность, славу благодаря какой-то работе, которую считает, ну, абсолютно проходной в своей жизни. А что-то главное остается незаметным. Ну, вот так случилось с сэром Артуром Конан Дойлем, который на протяжении долгих лет не мог избавиться от Шерлока Холмса, героя, который ему надоел. Вот так и Василий Дмитриевич Поленов в первую очередь ассоциируется с картиной «Московский дворик». Картиной, которую он считал, ну, незначительным чем-то. И об этом писал в письме на имя знаменитого художника Ивана Крамского, отправляя «Московский дворик» на выставку передвижников. Он писал, что, ну, я обязательно что-нибудь сделаю более значительное для искусства. Он даже не догадывался, что многие поколения будут считать эту работу, ну, наверное, с самой московской картиной. Будут сравнивать с прозой Тургенева, потому что дух Москвы в нем передан. Более того, известно, что эскиз этой работы он, Поленов, подарил Ивану Сергеевичу Тургеневу, и тот с восторгом хранил его у себя во Франции. А на самом-то деле главным в своей жизни Поленов считал цикл, связанный с жизнью Иисуса Христа. Наследник старинного дворянского рода, Василий Поленов родился в мае 1844 года в Петербурге. Считается, что интерес к рисованию он начал проявлять с самого детства, и родители поощряли это увлечение мальчика. Одним из его первых учителей был знаменитый преподаватель Павел Чистяков, у которого учились многие славные русские художники. Несмотря на увлечение искусством, Поленов получил два образования. Он обучался в Петербургском университете и в Академии художеств. Надо сказать, что оба учебных заведения закончил блестяще, стал кандидатом права, а его дипломная картина «Воскрешение дочери Иаира» она заслужила большую золотую медаль и право на так называемую пенсионерскую заграничную поездку для дальнейшего усовершенствования в искусстве. Ну, сегодня мы бы сказали, что он получил грант и отправился на стажировку. Поленов отправился за границу на целых 6 лет. Германия, затем Италия, где Поленов познакомился и довольно близко сошелся с весьма состоятельным человеком, с Савой Мамонтовым, с покровителем многих художников. Они много беседовали об искусстве, конечно же, о том, как оно должно развиваться, строили планы о создании такой коммуны художников. Отчасти эти планы сбылись потом. Как раз в Европе Поленов
подружился и близко сошелся с Ильей Репиным. Но вот в Италии, в доме Мамонтова, Поленов познакомился с очаровательной барышней, с Марией Оболенской. Он полюбил ее, но признаться в своих чувствах не успел. Робок он был и застенчив. И вроде бы очаровательная Мария Оболенская смотрела на него благосклонно. И, кажется, он был почти готов признаться ей в любви, но случилось несчастье. В марте 1873 года девушка заразилась корью. Буквально через несколько дней она умерла. Василий Поленов был глубоко потрясен смертью Марии Оболенской. В одном из писем Илье Репину он писал: «Я попал в такую круговоротную струю, что совершенно завертелся в суете мировой». Он жаловался на то, что сил нету для творчества. «Художник, пока работает, — писал он, — должен быть аскетом, но влюбленным аскетом и влюбленным в свою собственную работу. На чувства он себя не должен растрачивать». Известно, что по памяти он написал портрет Марии Оболенской, который не дошел до нашего времени, и мы знаем о нем лишь благодаря письму матери умершей девушки, которая была в восторге от поленовской работы, которая признавалась, что Маша выглядит на ней вот ну прям как живая. До нашего времени дошел лишь небольшой эскиз картины «Больная», первый набросок, который Поленов сделал у постели умирающей девушки. Эта тема надолго осталась с Поленовым. Позже, спустя несколько лет, когда умерла его сестра, он создал большое полотно на эту же тему. Другое дело, что эскиз, на котором изображена, как считается, Мария Оболенская, это бытовая сценка. Тяжело больная девушка, лежащая на кровати. А вот финальная работа, она глубоко символична. Тьма и свет разделяют ее на две части. И лишь только рука больной девушки освещена светом, сама она в тени. Вот эта зыбкая грань между жизнью и смертью, которую так тонко передал художник на своей картине. Несмотря на все переживания, Поленов уезжает из Италии, оказывается во Франции. Франция начала 70-х годов 19 века – это удивительное место для художника. Поленов отправляется в Париж, где проведет несколько лет, познакомится не столько с богатейшими коллекциями классического искусства, но и получит возможность стать одним из первых посетителей выставки импрессионистов, которая открылась в апреле 74 года на бульваре Капуцинок. Считается, что эти самые художники-впечатленцы не оказали на него особого влияния. Однако же, если посмотреть на те работы, те эскизы, которые появляются во время путешествия по Нормандии, в Париже, видно невооруженным глазом влияние того же самого Клода Моне, может быть, Камиля Писсаро. Причем интересный момент. Во Франции, в Париже, они находятся вместе с Репиным. Проводят много времени вместе, ходят по одним и тем же выставкам, но такое впечатление, что смотрят они на окружающий мир, на художников разными глазами. И вот пара работ, одна и та же лошадка, одно и то же время, Репин и Поленов. Репин академичный, классический, и Поленов свободный, легкий, чувствующий и проживающий все эти цвета. Но не одними этюдами занимался, разумеется, в Париже Поленов. Он написал несколько жанровых исторических произведений. Его картина «Право господина» была впоследствии приобретена Павлом Третьяковым и сегодня находится в постоянном экспозиции Государственной Третьяковской галереи. А другая картина «Арест гугенотки» была приобретена цесаревичем Александром и сегодня ее можно увидеть в коллекции Русского музея. За эти работы по возвращению в Россию Поленову было присвоено звание академика. Первое время, вернувшись в Россию, он ищет себя. Он не может понять, чем он хочет заниматься. И вот появляется
появляется такая работа, сказитель, блин, такая достаточно скучная, неполеновская, суховатая. Вот он, Никита Богданов. И это такой намек для нас с вами, каким мог бы быть Поленов. Но он пытался разобраться с собой, пытался понять, к чему на самом деле лежит душа. И в поисках этих в сентябре 1876 года в составе русской добровольческой армии он отправляется на сербско-турецкий фронт, чтобы запечатлеть боевые действия. И появляется достаточно большое количество рисунков, акварелей, набросков. Надо сказать, что все то, что увидел Поленов на полях сражений, оказалось на него огромное воздействие. И это видно по тем письмам, которые дошли до нашего времени. Они полны очень натуралистическими описаниями страшных кровавых сцен. И вот, пожалуй, наиболее мягкий фрагмент. «Странное впечатление делают убитые наповал, особенно если не в голову. Лежит человек, под ним лужа крови, а лицо совершенно спокойное, только глаза, хотя открытые, но тусклые, без блеска. А потом он пишет несколько работ на военную тематику». В 1877 году Поленов приезжает в Москву. Именно тогда и появился, ну, сначала эскиз к московскому дворику, а потом и сам московский дворик, прогремевший на выставке передвижников. Критика заговорила о Поленове, заговорила о его красках, таких чистых, таких прозрачных, говорили о литературности его живописи. Вслед появился «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Эти работы были представлены на выставках товарищества передвижников. И поэтичность, их живописные качества, они не могли не произвести колоссального впечатления и на публику, и на критиков. В конце 70-х годов Поленов – частый гость подмосковной усадьбы Абрамцева, знаменитого мамонтовского гнезда, где часто бывают самые разные художники. На самом деле, о Мамонтове говорят очень по-разному. Кто-то говорит, что он был чуть ли не таким российским Медичи, который поддерживал художников. Кто-то говорит о том, что, ну, конечно, художников-то он поддерживал, но при этом и пользовался плодами их трудов. Рассказывают о том, как он неаккуратно расплачивался с тем же самым Михаилом Врубелем. Но так или иначе, Мамонтову удалось создать совершенно потрясающую атмосферу у себя в Абрамцеве, творческую. Каждый буквально метр приусадебного парка помнит шаги крупнейших художников отечественных второй половины, самого конца 19-го столетия. Там же в Абрамцеве произошла важнейшая встреча. Двоюродная сестра Елизаветы Мамонтовой, молоденькая Наташа Якунчикова, которая часто бывала там, жила подолгу. Тихая девушка с большими грустными глазами, что-то рисует, что-то вышивает. Очень внимательно смотрит на то, что делают художники. Кто-то ее рисует. Вот сохранился портрет, выполненный Василием Поленовым. Графически небольшой, очень нежный. Она смотрит на него своими дивными глазами, и Поленов не видит, что глаза эти влюбленной девушки. В какой-то момент на территории Абрамцева решают построить храм. Проект храма сделан Виктором Васнецовым, но все обитатели Абрамцева в той или иной степени принимают участие в строительстве, в декорировании. Все испытывают невероятный творческий подъем. Рисуют, красят, режут по дереву, высекают по камню. Все работают, все воодушевлены. И знают ли участники этих трудов, что первая же свадьба, которая будет сыграна там, первая пара, которая будет обвенчана в этом храме, это будет Василий Поленов и Наташа Якунчикова. Считается, что она первая призналась ему в любви. Ну, прямо как героиня Евгения Онегина.
она пробудила в нем ответное чувство. Они поженились и прожили долгую, счастливую, наполненную творчеством, взаимопониманием, любовью жизнь. Еще за год до свадьбы, в 1881 году, Поленов начал работать над одной из важнейших своих работ. Речь идет о картине «Христос и грешница». Но подход у него был необычный, нетрадиционный. Он искал какой-то исторической правды. Истина, какая бы она ни была, имеет для меня очень большое значение, говорил он. Он пытался понять, как на самом деле выглядел Христос, сколь бы абсурдно это ни звучало. Он сетовал на то, что не сохранилось достоверной информации, был ли он красив или же, наоборот, страдал от какого-то физического уродства. Он создал огромное количество эскизов, и любопытно, что позировали для образа Христа его ученики Исаак Левитан, Константин Коровин. И когда смотришь сегодня на работу «Христос и грешница», их черты угадываются в чертах Иисуса. В поисках вот этой самой правды Поленов отправился в Палестину, привез оттуда огромное количество эскизов, привез какие-то мысли, идеи. И если обратить внимание на его эскизы, на какие-то работы, на которых изображен Христос, можно увидеть, что он в такой странной белой шапочке. Когда его спрашивали, от чего же он изображает Христа в белом вот этом колпаке или шапочке, Поленов абсолютно серьезно говорил: «А вы когда-нибудь бывали в Палестине? Вы можете себе представить, что человек под этим палящим солнцем ходит с непокрытой головой?» Из своей палестинской поездки Поленов привез множество дивных этюдов. Была организована выставка, практически все работы были куплены, и после этого многие художники, захаживая в лавки, требовали продать им ровно такие же картины, как и те, которыми пишет Поленов. Они в толк взять не могли, что можно обычными красками написать вот так. Над картиной «Христос и грешница» Поленов работал достаточно долго. Закончил он труды свои только в 1887 году. В 88-м работа была представлена публике. Судьба ее чуть было не сложилась плачевно. Дело все в том, что с точки зрения художественной, работа действительно прекрасна. Она производит потрясающее совершенно впечатление. Но, как полагалось, перед открытием выставки ее рассматривал цензор, фамилия его даже сохранилась, некий Никитин, и решил, что работа может быть опасной. Уж больно неканоничным был образ Христа. Он доложил о своих сомнениях петербургскому градоначальнику. Еще один цензор, сомнения, еще один. Решили, что вердикт должен вынести, не знаю, представитель августейшей фамилии, и приехал осматривать и выставку, и картину великий князь Владимир Александрович, президент Академии художеств. Посмотрел, не смог прийти к какому-то выводу, решил, что государь должен принять окончательное решение. И вот наступил день, когда Александр с семьей, со свитой пришел на выставку. Он прошел по выставочным залам, задержался перед полотном Поленова. Художник там же был, они о чем-то поговорили. Государь похвалил колорит, композицию. Вообще похвалил художника. Похвалил и ушел. Сложно представить себе те чувства, которые испытывал Поленов в те минуты. Ведь на самом-то деле на кону стояла судьба его труда, которому он отдал много лет. Прошло то ли полчаса, то ли минут 40. К Поленову подошел великий князь Владимир Александрович и сказал: «Государь хотел бы приобрести эту работу. Свободна ли она? Нету ли у вас на нее покупателя?» Поленов, конечно, сказал, что свободна, хотя
Справедливости ради, надо отметить, что в этой работе был очень заинтересован Павел Михайлович Третьяков, предлагал Поленову 20 тысяч рублей, говорил о том, что, может быть, даже поднимет и до 24 тысяч. Но работа досталась императору, который, к слову, заплатил за нее 30 тысяч рублей. Нам сегодня сложно понять вот эти вот суммы. Но если очень грубо и очень примитивно пытаться перевести в понятные нам деньги, то это будет что-то около, наверное, 60-70 миллионов рублей на современные деньги. Надо сказать, что это решение, принятое государем, оказало огромное влияние и на историю отечественного искусства, ну, потому что если бы эту картину запретили цензоры, бог его знает, дожила бы она до нашего времени. И это решение о покупке оказало большое влияние на судьбу самого Поленова, потому что, нет, ну, он, конечно, был не бедным человеком, но благодаря вот этому колоссальному гонорару он получил возможность исполнить свою давнишнюю мечту и приобрести участок земли на берегу Оки, где впоследствии будет построена его усадьба. Но перед тем, как поговорить об усадьбе Поленова, хотелось бы сказать, что вообще на протяжении жизни взаимоотношения с цензурой у него были такие очень своеобразные. Дело все в том, что когда несколько лет спустя он представил целый цикл работ из жизни Христа, вновь пришли цензоры, причем пришло сразу три цензора: военный, гражданский и церковный. И военный вообще не понял, зачем его туда пригласили, потому что, ну вот, библейские сюжеты, какие могут быть сомнения. Гражданский цензор в невеликих чинах решил проявить бдительность, как это часто бывает и в наше время. И решил, что картины опасные, и надо бы их запретить вообще. Но Поленову повезло. Церковный цензор оказался человеком широких взглядов и сказал, что воспринимать картины Поленова нужно не как религиозные, а как исторические, и их допустили к показу. Надо сказать, что еще с 1882 года Поленов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он сменил там Алексея Саврасова, которого уволили из училища за систематическое пьянство. Учениками Поленова, как я уже говорил, были и Константин Коровин, и Исаак Левитан. Они были в восторге от методики преподавания Поленова. Они слушали и внимали каждому его слову. Ученики обожали Поленова. Позднее Коровин вспоминал, что Поленов учил их: когда вы задумали писать, то стоя перед мольбертом и глядя на чистый холст, непременно думайте, что это будет ваша самая лучшая работа. И приступайте к живописи, только крепко веруя в свое начинание. Поленов был открыт всему новому, талантливому и свежему в искусстве. Он поддерживал своих учеников, не загоняя их в какие-то жесткие, в какие-то тяжелые рамки. Как я уже говорил, он не стеснялся учиться чему-то у молодых людей, которые его окружали. Но даже перенимая что-то, он обязательно сохранял вот то потрясающее поленовское настроение в своей живописи. Так вот, после того, как Поленов получил гонорар за картину «Христос и грешница», он приобрел имение на берегу Оки. Там же по собственному проекту он выстроил усадьбу. Усадьба получила название «Барок». Сейчас в этой усадьбе, которая называется ныне Поленова, находится дом-музей, мемориально-историко-художественный музей-заповедник Поленова, где сохранилась уникальная обстановка, где его коллекция, живопись, а ведь художники часто дарили друг другу какие-то вещи. Там работают потрясающие люди, по-хорошему фанатично преданные наследию Поленова. Слушать экскурсоводов – одно удовольствие. Надо сказать, что летнее время Поленов проводил у себя в усадьбе, зимой жил в Москве, занимался живописью и, как говорят его
знакомые, как вспоминают его знакомые, он увлекался музыкой. Жил он тогда на Садово-Кудринской улице, как вспоминал художник и литератор Яков Минченков. И как-то пришел Минченков к нему в гости и услышал, как из открытых окон доносятся звуки фортепиано. Поленов импровизировал. Он наигрывал какую-то музыкальную фразу, потом повторял ее вновь и вновь с различными вариациями. Это была интереснейшая музыка. Дождавшись, когда Поленов закончит музицировать, Минченков пришел к нему. Поленов выглядел немного смущенным. Вы, говорит, вероятно, слышали, что я тут пробовал что-то смастерить. Именно смастерить. Мы практически не знаем сегодня о том, что Поленов был еще и композитором, и его музыкальные произведения исполнялись не только на домашних концертах, но и, например, в консерваторском зале. Кстати, любопытный момент. Казалось бы, я неоднократно перечитывал воспоминания Минченкова и как-то не обращал внимания на фразу, что он подходил к дому Поленова на Садовой. Стало интересно, а где же жил он? Сохранился ли тот дом? Ну, на самом деле, до нашего времени Поленовский дом не сохранился. Если вы окажетесь в планетарии, то, подходя к нему со стороны Садового кольца, посмотрите направо, налево, вот где-то здесь располагались дома, в одном из которых жил Василий Дмитриевич Поленов. Он поселился вот там, на Садовой Кудринской, в 1904 году и прожил там до 1918 года. Именно в этом доме, в этом районе он пережил события 1905 года. Сейчас мы не часто вспоминаем о том, что происходило тогда в Москве, а ситуация была очень-очень непростая. Проходили настоящие уличные бои. Сохранились воспоминания о том, как по вечерам в те революционные дни было очень опасно выходить, особенно в том районе. Запросто могла прилететь шальная пуля. Позже Поленов напишет несколько работ, на которых изобразит московские улицы в те страшные дни. Он попытается их представить на одной из выставок. Цензура не допустит. Я сказал, что до 1918 года Поленов жил и работал в Москве, а после он уехал в такую внутреннюю эмиграцию, что ли. Он проживет еще несколько лет и жить будет у себя в усадьбе вдалеке от всех тех перемен, которые происходили в нашей стране. Надо сказать, что советская власть с большим уважением относилась к Василию Дмитриевичу Поленову. В усадьбе на берегу Оки частенько появлялись эмиссары с предложением занять какой-нибудь пост, соответствующий его заслугам и художественному дарованию. Последние годы своей жизни Поленов провел на берегу Оки, в своем любимом доме, практически не выезжая. Ну да, в 1924 году в честь 80-летия художника была устроена грандиозная выставка. В залах Третьяковской галереи ему было присвоено звание народного художника России. Он умер в 27 году, ему было 83 года. Его похоронили на высоком берегу Оки, в деревеньке Бехово, неподалеку от церкви, построенной по его проекту. В своих произведениях Поленов буквально провозглашал: «Смотрите, как прекрасен этот мир, будьте же и вы подобны ему, пусть красотой наполняется ум и сердце ваше, и тогда не будет ужасов жизни, не будет неправды, насилия, и дни не превратятся в ненастные сумерки». Картины Поленова вот уже много десятилетий дарят радость и свет всем тем, кто имеет счастье соприкоснуться с его творчеством. Он оставил дивное наследие, без которого история отечественного искусства была бы неполной
ну, по крайней мере, не такой яркой и наполненной светом и счастьем. Лекторий Достоевский – это неистощимый источник дивных, интереснейших историй. Подписывайтесь на канал, и вас ждет много нового, интересного, познавательного и удивительного.